0: Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
1: Президент заявил об этом во время встречи в Кремле с выпускниками программы «Время героев». Обучение управленческим навыкам уже прошли 82 человека, из которых 21 участник – герои России. 62 награждены орденами мужества. В своем обращении к выпускникам программы президент подчеркнул, что все они уже доказали свою преданность Родине, и именно таким людям можно передать будущее страны.
0: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило, но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Напомню, программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Удар ВСУ по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
2: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание неонацистскому режиму в Киеве. Киевский неонацистский режим никогда не прекращал атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны, используя крылатые ракеты и дальнобойную реактивную артиллерию стран Запада. Набанковые открыто выражают радость по поводу гибели женщин, детей и стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Только в апреле в результате преступных действий украинских боевиков было убито как минимум 100 мирных жителей, включая 8 бессмертных детей. 667 человек, в том числе 34 несовершеннолетних, получили ранения. За минувшую неделю от постоянных обстрелов и ударов БПЛА укронацистов пострадали 234 российских гражданина. Из них ранены 203 человека, включая 18 детей. Убит 31 человек, в том числе 2 ребенка. Гибель людей – это всегда трагедия.
1: Василий Небензя добавил, что ответственность западников за поставки оружия киевскому режиму будет неминуемой. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, цехосборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Директор американской национальной разведки Тулси Габбард покинет свой пост в конце июня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп и пояснил, что она уходит из-за тяжелой болезни мужа. Глава Белого дома отметил, что Габбард проделала большую работу и в администрации будут по ней скучать. Исполняющим обязанности главы ведомства после ее ухода станет первый заместитель Габбард Аарон Лукас. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, подчеркнул Сихарулидзе. Председатель консультативного совета и член совета директоров московского футбольного «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину. Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо, приводит слова Степашина КП «Спорт». «Зенит» готов предложить Ботафого 35 миллионов евро за трансфер полузащитника Данило. Однако сам футболист не заинтересован в переходе в «Зенит». Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанца в Сити заменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы. Напомню, Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним», конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что Реал подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. В завершении смешанного единоборства стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 2025 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 23 мая, в Хабаровске плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, также без осадков. В Калининграде плюс 20, плюс 22, малооблачно, без осадков. В Самаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, также без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Севастополе плюс 20, плюс 22, переменная облачность, временами дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Стоп! Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Я приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Я автор и ведущий этой программы. Программе уже 3 года исполнилось. И мы все эти 3 года говорим постоянно о различных проблемах, которые возникают в жизни мужчин, особенно разведенных мужчин, не без усилия их бывших жен. И сегодня одна из тем, с которой я хотел бы начать сегодня программу, будет касаться как раз этих самых разведенных мужчин. Точнее сказать, о том, как демонизируется образ разведенного отца. Вот давайте мы начнем сегодня программу не только с моего вопроса, который чуть позже последует, а еще и с моего призыва к вам, чтобы вы как-то прокомментировали все, что вы сегодня будете слышать. Можно это делать в Макс-канале Радио России под анонсом сегодняшней программы. Можно это делать в группе «Мужские грезы» ВКонтакте, где мы выложим обязательно эту программу. Можно это также делать и в моем Макс-канале, который называется «Чернов». Ссылку на него вы можете найти в, соответственно, Макс-канале Радио России. Все очень просто. Так вот, вопрос, с которого я сегодня хотел бы начать. Вот кого вы представляете себе, когда речь заходит о злостном неплательщике алиментов? Когда вы слышите эту фразу «злостные неплательщики алиментов», на которых государство сейчас, в принципе, совершенно справедливо начинает серьезную охоту и пытается всех вот этих злостных неплательщиков, а это позорное, конечно, звание, найти и заставить все-таки вернуть долги своим детям. Я уверен, что многие из вас прямо сейчас ответили для себя следующее, что злостный алиментщик – это, конечно, отец, который сбежал от своих детей, бросил свою бывшую жену, скрывается как может, насколько у него хватает силы совести, чтобы только не платить ничего. Вот такой вот образ, правда? И, к сожалению, у нас почему-то сложился вот этот стереотип о том, что злостный неплательщик – это обязательно отец, да? Это обязательно сбежавший бывший муж. В этом, к сожалению, помогают создавать вот это общественное мнение и средства массовой информации. В частности, много статей, которые я называю вот эти самые бумажные окна Овертона. Точнее, окна уже распахнуты, здесь уже даже не стоит обвинять кого-то. Вот, например, вам статья. Называется она «Ночной дозор для блудных отцов», которая вышла в газете «Мир новостей». Автор этой статьи Яна Полянская. Я зачитаю просто несколько строк. «Скрыться от выплаты алиментов родным детям, сменив фамилию, переехав в соседний регион, спрятав автомобиль в гараже у знакомого, скоро подобные фокусы многие отцы-должники не смогут себе позволить». Следующая строчка в этой же статье. «Сейчас визит госслужащего на дом ограничивается 23 часами. Утро воскресенья тоже вне закона. Согласно предложениям счетной палаты, застать папашу тепленьким можно будет в любое время суток». Или вот еще такая же строчка из той же самой статьи под названием «Ночной дозор для блудных отцов». «Ситуации, когда папа ездит на иномарке представительского класса, оставленные им дети лишнего фрукта себе не могут позволить, полно. Интеграция с дорожными комплексами фото- и видеофиксации должна сделать каждого должника зайцем, который попал на мушку охотника». Ну и здесь приводятся примеры, когда, как написано в статье, сюжеты провинциальных комедий, когда в Сибири один из блудных отцов, дабы не платить ни копейки детям, 2 года жил в сторожке на заброшенном складе. Вот, дорогие коллеги-журналисты, ваша профессиональная необъективность ставит под удар, в принципе, всю программу. И я не знаю, чем руководствуются авторы подобного рода статей и материалов, но есть совершенно четкая статистика, ее приводил в прошлом году издание «Коммерсант», о том, что почти 1/4 должников в реестре неплательщиков алиментов составляют женщины. И сообщил об этом директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. Сообщил он об этом агентству ТАСС, что в реестр неплательщиков алиментов внесены данные уже 300 тысяч человек, из них 69, внимание, тысяч – это женщины.
0: Мужские грезы.
4: Почему это так важно? Да просто потому, что такой серьезный накат сейчас идет на мужчин, который не прекращался. Мы здесь констатируем всегда в программе «Мужские грезы» из года в год, что образ злостного алкоголика, пьяницы, тунеядца, если хотите, а теперь еще и должника злостного по алиментам, почему-то составляют всегда мужчины, забывая совершенно о том, что женщины-то это ведь вот та самая огромное количество злостных, между прочим, уклонисток, неплательщиц. Хочется в этой связи коснуться инициативы, которую сейчас активно продвигают депутаты Государственной Думы. Эта инициатива в виде законопроекта устанавливает штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Авторы, депутаты, я не буду называть их фамилии, никакого смысла в этом сейчас нет. Единственное, что хочу сказать, что эти самые депутаты, их три человека, призывают за публичную пропаганду модели поведения, которая ограничивает женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящий их роль к обслуживанию мужчины, штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей. Ну, примерно так себе я это представляю. К чему эта инициатива? Если прочитать пояснительную записку о том, что, значит, если человек высказывается где-то в публичном пространстве о том, что женщина должна сидеть дома, рожать детей и быть обслуживающим звеном по отношению к мужчине, то это противоречит Конституции, во-первых, в плане гарантии прав людей, независимо от их пола. И, соответственно, не должно таким вот образом роль женщины как-то фиксироваться в общественном сознании. У меня возникло огромное количество вопросов, в первую очередь. Эти вопросы касаются, конечно же, действительно противоречий. Действительно того, что как такой законопроект может сказаться на отношении общества к институту брака. И что делать, если муж действительно хочет, чтобы его жена рожала, занималась домом, и он вот это констатирует, не стесняясь, в том числе в каких-то социальных сетях, пишет об этом, говорит, что у него вот такое есть убеждение. Что же его теперь за это штрафовать? То есть понимаете, как связаны обе темы? Очень тесно. Вот те же самые окошки Овертона поворачиваются теперь и в другом направлении. Но давайте все-таки пригласим к беседе эксперта, заслуженного юриста России Ивана Соловьева. Иван Николаевич, здравствуйте. Вот любопытно ваше личное отношение к данной инициативе.
5: Ну, первоначально я очень сильно, на самом деле, удивился, потому что, ну, давайте начнем с того, что значит оскорбление чувств женщины. Ну, я понимаю, там оскорбление чувств верующих, как юридическая формулировка, а оскорбление чувств женщины, то есть какие ценности по гендерному принципу есть, значит, есть разные ценности у мужчины, есть разные ценности у женщины. Значит, у женщины они одни, у мужчины они другие. И получается, что вот эти специфические ценности, которые есть, они должны, значит, защищены быть законом только у одной половины человечества. Ну, я не возражаю, может быть, это действительно нужно, и в силу того, что мы привыкли называть там слабым полом, но на самом деле у меня такое впечатление, что уже нет никакого слабого пола. Вот. А есть вот такая вот история, которая нас возвращает к этим пресловутым инициативам по закону о борьбе с домашним насилием. Я вспоминаю вот это время, где домашнее насилие представлялось исключительно действиями, направленными против женщин. Хотя мы понимаем, что домашнее насилие, там и дети, там и старики, там все есть, и мужчины в том числе. То есть это комплексное понятие. И вот здесь почему-то берется и вынимается какая-то определенная, значит, часть общества. Да? А потом меня, честно говоря, немного удивило обоснование. Я специально взял пояснительную записку, не поленился, прочитал. И написано, что там, значит, в последнее время кто-то, значит, какие-то люди говорят о том, что женщина должна, значит, воспитывать детей. Ну, сначала давайте начнем с того хотя бы, ну, кто это, да? Когда пишутся пояснительные записки, ну, приводятся эмпирические, статистические данные. То есть, ну, вы хотя бы укажите, ну, кто эти люди, которые так говорят? Мне кажется, так говорят несколько веков уже, во всяком случае, на Руси, про то, что, ну, что, мы будем спорить с тем, что женщина рожает детей, но, к сожалению, мужчина не может родить ребенка. Если бы мужчина рожал, может быть, он бы воспитывал. Да? Поэтому именно именно такой подход у нас, в том числе, есть и у наших судов, которые в 99% случаев ребенка оставляют маме, женщине. То есть человеку, который родил. Ну и что, мы будем спорить с тем, что функция женщины, ну она природом, Богом заложена, рожать детей. Ребенок привязывается к маме, да, мама его кормит. Ребенок зависит физиологически от мамы, и поэтому привязывается. И поэтому вот эта связка мама-ребенок, она действительно ну, важна для общества. И что, мы, значит, против этого выступаем? Значит, женщина должна сидеть дома. Ну, есть разные подходы в разных семьях, все по-своему. У нас в Конституции закреплено равенство и мужчины, и женщины. Никаких нет абсолютно перекосов. Вы знаете, я тоже посмотрел вот состав управлений, не только там в топ-менеджменте или в отдельных отраслях. Ну, посмотрите, у нас спикер Совета Федерации Валентина Ивановна, женщина. У нас вице-спикеры Госдумы, у нас вице-премьеры, да, у нас министры. У нас кто отрицает роль женщины? Вы понимаете, у нас женщины активнейшим образом участвуют в управлении страной. Да, и говорить о том, что кто-то, значит, роль женщины пытается нивелировать у нас, ну, честно говоря, удивление вызывает. Я бы отдельно сказал, вы знаете, про вот эти штрафы. Я понимаю, что, да, у нас замечательное популярное радио России, и не хотелось бы там какие-то крепкие выражения, но уже с этими штрафными законопроектами, честно, немного людей уже достали. Ну, сколько можно уже штрафов придумывать? Такое впечатление, что мы живем постоянно боясь каких-то штрафов. Куда ты не ступишь, значит, тренды у нас были, да, значит, какие-то краснокнижные грибы. Где они, эти грибы? Где вы их видели, эти грибы? Нет, нужно все общество напугать какими-то штрафами за краснокнижные грибы. Сирень уже нельзя срывать. Значит, если ты сорвал сирень, тебе какой-то страшный штраф, чуть ли не тюрьма. Ну, сколько можно эти штрафы? И от 10 до 20 тысяч будет штраф за то, что кто-то скажет женщине, сиди дома, что ли?
4: Хотел бы здесь обратить какое внимание на еще другую несколько, так сказать, опасности предлагаемых инициатив вот этих. У нас ведь сейчас как раз идет курс взят на укрепление семейных отношений, там, на повышение демографии. Мы говорим о том, что вступайте в браки и так далее, и так далее. Вот такой закон, в случае его принятия, как скажется на отношении общества, в частности мужского, на мужской половины, к институту брака? Ну, мне кажется, крайне негативно.
5: Да, я согласен с вами. Вы знаете, я в свое время, когда мы рассматривали поправки в Конституцию, я тоже предложил внести мораторий на внесение антисемейных законопроектов. Мне кажется, наша страна нуждается в том, чтобы вот на какое-то время вот дать нашей стране очнуться, да, нагнать и в плане демографии, и в плане укрепления семейных ценностей. Стандарты золотые, в том числе, которые там в советское время были. Ну, зачем мы будем принимать антисемейные законопроекты? Они с виду, может быть, и электорально выгодными кажутся, да, тем, кто это вносит, поскольку избирательная кампания и так далее. Вот, но с точки зрения последствий, вот если бы люди, которые внесли, просто сели бы, просчитали бы, а к чему это может привести? Вы правы абсолютно. Вот где здесь, собственно говоря, пропаганда семьи? Где здесь пропаганда здоровой, нормальной семьи, где действительно мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага, крепкий тыл? О чем мы говорим здесь? Мы говорим о какой-то квазифеминистской бредятине. Я помню прекрасно, знаете, я вот с радиослушателями поделюсь. Я в бытность, так сказать, работы руководителем аппарата уполномоченного, мне приходилось, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, в том числе посещать различные совместные мероприятия еще тогда, которые проводились и Советом Европы, и со специальными всякими делегациями. Права женщин были основной темой. Мы отрегулировали, я с уверенностью могу сказать, потому что проводили аудит. У нас полностью законодательство адаптировано под соблюдение прав женщин. У нас нет ни одной нормы. Специальные комиссии Совета Европы проводили у нас аудит законодательства и признали, что у нас нет ни одной нормы, которая бы ущемляла каким-либо образом права женщин, потому что они очень это мониторили. Я могу вам сказать, ничего с тех пор не изменилось, да, за прошедшие там, 8 или 9 лет. Поэтому наоборот, ну вот хотя бы люди бы поинтересовались, а что они поменять-то хотят. Кто? Какие-то высказывания каких-то людей? Тогда таким образом можно взять и оштрафовать практически любого, извините, православного батюшку, который будет рассказывать о православных ценностях, о том, что олицетворяют, что муж — это спаситель, что жена — это церковь, что да прилепится жена к мужу. Ну что, здесь можно любые наши традиции просто взять и оштрафовать за это на 20 тысяч рублей.
4: Вот это очень хорошая, кстати, мысль. А не является ли вот эта инициатива, между прочим, такой атакой на нашу, в том числе, православную религию? Любопытно, кстати говоря. Но я хочу, Иван Николаевич, завершая беседу, обратить внимание еще вот на какой аспект. Мы же часто и в программе «Мужские грезы» ставим такие фрагменты, синхроны, да, когда девушки в интернете в разных роликах кричат о том, что мужчина должен зарабатывать, настоящий мужчина должен зарабатывать не меньше 2 миллионов рублей в месяц, ездить на автомобиле там не ниже там высшего класса какого-то, и желательно, чтобы это была европейская, естественно, иномарка. У него должна быть 10-комнатная квартира, он должен работать на перспективной, высокооплачиваемой, естественно, работе. Это можно сравнить как раз с теми же самыми обвинениями, с публичными высказываниями, только вот наоборот, зеркального характера.
5: При этом он должен быть сиротой и сразу все переписать, так сказать, имущество на девушку. Да, такие высказывания есть, и действительно они вирусятся, но они смешные. Вы знаете, вот мы все-таки, ну, наверное, в силу глубокого воспитания и уважения к женщине, относимся с иронией, с долей юмора, да, к тому, что распространяется. Конечно, в голову не придет никому этих девушек, начинающих блогерш или там желающих хайпа и так далее, за что-то штрафовать. Вот. Но если в такой же зеркальной ситуации, вы абсолютно правы, выступит мужчина о том, что он сторонник, значит, такой модели семейных отношений, где он зарабатывает добытчика, а жена является хранительницей очага и воспитательницей деток, то да, в данном случае он может нарваться на 20 тысяч рублей штрафа, который вот предлагают. Ну, а что делать? Поэтому мне кажется, что, ну, вот нужно все-таки понимать, насколько сегодня, заходя на территорию идеологической цензуры и вмешательства в семейные отношения, ну, можно ли вообще куда-то продвинуться? Я считаю, что сегодня это время ушло уже.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Нет, друзья, ну, я просто уверен, что, естественно, этот законопроект не пройдет в никаких чтений. Естественно, мы с вами понимаем, для чего сейчас вот эти вот хайповатые законопроекты нужны. У меня другой вопрос. У меня вопрос касаемо, опять же, женской стороны, да, вот как мы начинали с алиментов, давайте посмотрим, а сколько у нас злостных неплательщиц женщин в стране, и почему к ним никто не задает вопросы, и почему никто не пишет, что не беглого папашу надо искать, а беглую мамашу в том числе искать надо. Вот если женщина публично в интернете заявляет о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 2 миллионов рублей в месяц, иметь несколько квартир, несколько машин, содержать ее, семью, детей, а она будет вся такая красивая, значит, наряжаться и украшаться, и радовать, это ее задача, как она считает. Ну, вспомните, у нас же были эти ролики, вот, например.
7: Кто должен достичь мужчина к 30 годам?
8: Ну, во-первых, он должен обзавестись семьей, любимую жену завести. Должен уже к 30 годам иметь какой-то свой бизнес прибыльный. Машину, несколько семейная, своя. Несколько квартир в центре хороших. Наверное, это базовые такие вещи.
9: А сколько такой Аполлон должен зарабатывать, по-твоему?
8: От 2 миллионов, наверное, минимум.
9: А чего должна достичь женщина к 30 годам, как ты думаешь?
8: Женщина, в первую очередь, должна быть красивой, она должна ухаживать за собой. Наверное, когда у нее появится такой мужчина, она должна его наполнять энергией. Она его шея, а он голова.
9: Так, итого, мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, а женщина должна наполнять его своей энергией, правильно?
8: Конечно, да.
4: Ну или, например, когда женщины признаются в интернете и просто называют тех самых претендентов на ее руку и сердце определенными словами, как это вот тоже было одно из признаний, мы также в программе в нашей прозвучало. Послушайте, вспомните.
10: Встречаюсь я на свидание только днем и только в общественных местах. Он русский, я не люблю долгие переписки. Вот это если мужчина хочет рассусоливать, неделю переписываться, потом еще неделю созваниваться, потом я люблю, когда все происходит быстро. Все, списались, встретились, посидели, поговорили, все сразу понятно, кто что. Я вообще сразу понимаю, кто передо мной, придурок или нормальный. Точно так же и начинаю встречаться, если мужчина не хочет жить и брать на себя финансовое бремя, я тоже пну под жопу. Я не знаю, у меня было 500 свиданий. Только один мужчина мне понравился. Что для меня важно узнать на первом свидании? Это доход мужчины. Собственно, почему это вообще свидание состоится? То есть, если я понимаю, что мужчина, с которым я встречаюсь, не сможет купить мне, например, подарить мне квартиру, подарить мне машину. Я это понимаю сразу. Мне неинтересно дальше. То есть сейчас я ищу мужчину, который подарит мне квартиру в Дубае. Она стоит 16 миллионов. Я вчера с риэлтором переписывала.
11: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
12: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
0: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Ну, вообще, хочется сказать, что, конечно, послушав вот такие вот хотелки, у меня всегда возникает вопрос к авторам инициативы. А вам не кажется, что вот это вот, вот такие вот заявления о том, что мужчина должен содержать конкретно эту дамочку и ей подобных, о том, что мужчина – это источник благополучия женщины и не более чем. Мы как-то забыли в этом потоке, что есть простое невинное чувство. И я не про любовь сейчас говорю. Я говорю о чем-то таком волшебном и сказочном, что всегда казалось целью для мужчины и женщины в создании их общего союза. И это далеко не деньги. А все то, о чем говорят эти дамы, мы называем это проституцией, да? Давайте называть вещи своими именами. Разве это не оскорбление в адрес мужчин? Разве за это не нужно штрафовать, уважаемые авторы инициативы? Мария Ярмуш, давайте послушаем, юриста, которая тоже имеет свою... Нет, не так. Не так. Вот что сказала в беседе со мной адвокат Мария Ярмуш.
13: Не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, ну, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства, даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления. И, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех. Все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности. Неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей.
4: Но то, что мужчина участвует в зачатии, в рождении, в процессе появления ребенка на свет, об этом женщинам, конечно, вспоминать бывает частенько очень даже неудобно. А почему, друзья, вот об этом мы поговорим в одной из следующих наших программ. И я еще раз призываю вас, пожалуйста, ваши мнения очень необходимы и очень нужны. Макс-канал Радио России, под анонсом программы «Мужские грезы» можно оставлять комментарии. Можно у меня в Макс-канале Чернов оставлять комментарии. Ссылку на него также можно очень легко найти. ВКонтакте, в моем аккаунте или в группе «Мужские грезы» тоже ВКонтакте пишите. Мы не должны просто так послушать и забыть об этом. Программа «Мужские грезы» ставит своей целью как раз изменение жизни мужского населения со всех точек зрения. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Всем мужчинам богатырского терпения.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль, инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль».
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
3: «Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях. Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?»
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
2: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галаджевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения, мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь». Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть, по крайней мере, в жизни.
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и «Современники», своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт-инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
4: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: ослепительный миг.
1: Взгляд с экрана. Легенды советского кино. Там, где слышат небо.
2: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
1: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
6: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Зачастую история города или края сохраняется не только в архитектуре, музеях и книгах. Она может оказаться где угодно. Например, есть места, которые зачастую считаются недостойными внимания и игнорируются профессиональными исследователями. Ну, скажем, это свалки мусора старого, или древние помойные ямы, или заброшенные чердаки. Только энтузиасты с интересом исследуют и осматривают подобные места, куда проваливаются и остаются нетронутыми любопытными и порой интереснейшие артефакты. Впрочем, не буду забегать вперед. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомые вам Анастасия Лобанова и Алексей Импольский, краеведы, коллекционеры, исследователи исторической материальной культуры Москвы, собиратели предметов дореволюционного быта. Друзья мои, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и, несмотря на плотный график работы, вновь заглянули к нам в гости.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Вы знаете, минуту назад я не случайно упомянул заброшенные чердаки. Знаю, что именно на заброшенном чердаке вы нашли целый архив писем с фронта.
8: Да, это очень интересный архив. Я им так преисполнился, что там бросил всю работу на несколько дней. Давай раскапывать эту историю, цепочку. Это письма из Сталинграда. Вышла даже в бумаге книжка в сборнике поисковых рассказов про вот этот вот архив. Мы с многими знакомыми, на тот момент незнакомыми людьми в интернете всю эту историю размотали. Люди эти жили в Москве на начало войны. Жена была эвакуирована, сам, собственно, герой этого архива попал на Северный флот, и главное, там все так переплелось в момент разматывания этой истории, что-то где-то я это слышал, что-то сходится, какая-то вот мысль из книжки крутится, в детстве читанной. Я понимаю, что он с отцом известного советского писателя Валентина Пикуля, они жили в одной землянке в Сталинграде. И как раз он и стал писателем. Валентин Пикуля убежал в эту школу Юнг из-за того, что отец пропал без вести, и они встречались вот с нашим героем этого архива после войны, уже в 70-е годы, когда он разыскивал своего отца, пропавшего без вести в Сталинграде. То есть жена его собрала все письма, которые с фронта приходили. Он попал в плен раненым. И там еще куча запросов, там в наркомат флота, в госпитальное управление Красной Армии. То есть она его искала, и вот он после войны вернулся. Вернулся опять работать на завод «Серп и Молот». Стал заслуженным рационализатором Советского Союза. То есть он какие-то изобретения, там раз предложения по улучшению проката в стали, чем он до войны занимался. То есть это долго можно рассказывать, но вот архив очень интересный. Причем он же не единственный такой. Когда-то, еще лет 20 назад, мне в руки попал архив дореволюционный заместитель путей сообщения Российской империи, фамилия Таненбаум. Он был главным редактором двух дореволюционных железнодорожных изданий. У него дочки в Смольном институте учились. То есть, ну, такой дядя, там, с кучей наград. И прям вот целая стопка и писем, и документы, вплоть до там каких-то прескурантов на кладбищенские услуги, когда у него в начале 20 века умерла жена. Ну, то есть, вот полный список на памятник там на одном из старейших петербургских кладбищ. То есть, у него была недвижимость в Петербурге, в Москве, и дача под Москвой и в Петербурге. И кончается эта история тем, что случилась революция, началась гражданская война, и последний документ, что он там буквально за какие-то копейки, но инфляция была бешеная, всю эту свою недвижимость какому-то мещанину продает за какую-то, условно, там, батон хлеба. То есть он просто уехал за границу и дожил до 30-х годов, даже каких-то родственников я нашел.
6: Для коллекционера важны и дороги все предметы, представляющие его собрание, но, может быть, есть в вашей коллекции вещи, которые более всего вам дороги. Возможно, с этими вещами связаны какие-то интересные истории.
0: Я сразу люблю вспоминать очень классную историю про икорную банку. До революции икру черную, она тоже была довольно дорогая, и поэтому ее выпускали в особых банках, на которых писалось, это керамические банки были, на них писалось имя производителя, где находится магазин, и позже немножечко стали писать уже телефоны, когда они там появились. Так вот, история была в том, что как-то раз мы напросились на одни работы, где копали, где из котлована достали землю и разрешили нам там покопаться. Так как доставал это экскаватор, многие флакончики и предметы были в сохранности, и это раскапывали старый подвал в центре Москвы. То есть дома не было уже давно на картах, и, скорее всего, его не стало в Великую Отечественную. И там просто был пустырь, и его как-то стали копать, и экскаватор доставал огромный комья земли. Мы начали там ковыряться с Алексеем. И в один из вечеров, когда мы там копались, Лёша нашел крышку от банки. А их крышка от дореволюционной икорной банки, она выглядит, как будто это из банки прям вот с горочкой торчит икра черная. То есть она имитирует керамикой, имитирует черную икру. Лёша нашел такую крышку и показал мне и говорит: «Настя, смотри, вот эта крышка от икорной банки». Я удивилась, говорю: «О, классно». На следующий день я сижу, ковыряюсь и в земле, и начинаю раскапывать край икорной банки. Конечно же, я не верю в то, что она целая, потому что обычно это какой-то кусочек. Но когда я достала целую банку и вывалила из нее комок земли, я увидела, что она абсолютно целая, ну, может, там, ну, со следами бытования, которые просто настолько мизерные для ее судьбы, достали, выбросили и так далее. Когда мы пришли домой, мы поняли, что найдены в два разных дня нами двоими эти предметы, они идеально подходят друг другу, и это наш сейчас самый любимый предмет, когда нас спрашивают: «А продадите?» У нас есть коллекционеры дореволюционного рекламного фаянса и фарфора. Он каждый раз любит спрашивать: «Ну что, продадите?» Я говорю: «Нет, она бесценна, потому что с ней связана именно эта история, и она украшение нашего шкафчика».
6: А вообще, вам часто предлагают расстаться с какими-то вещами вообще? И продаете ли вы?
8: Да, предлагают регулярно. Мы общаемся с кучей коллекционеров разной тематики, нам попадается это все подряд, а люди собирают какие-то узкие темы. Допустим, кто-то там собирает велосипедные номера, тоже есть такая тема коллекционирования. И вот Настя нашла велосипедный номер, мы что-то пока не готовы с ним расстаться, потому что он классный такой совершенно.
6: И сахран, наверное, хороший.
8: Сахран, да, хороший, он там краской, по сути, но это жестянка, то есть в земле бы она сгнила, естественно, это жестяночка. Ну вот, да, типа, люди там ждут, вдруг мы когда-нибудь решим. Что-то мы, естественно, меняем, продаем, когда это в дублях, что-то нам не по теме, и ты знаешь, вот что-то мы просто отдаем в тематическую, вот, допустим, мы с музеями дружим с некоторыми, когда нам попадается что-то по ретроэлектрике, мы очень дружим с музеем «Огни Москвы». И вот если что-то связано с лампочками, с освещением, с патронами, с выключателями, это все сразу туда идет, они классные, мы их любим. По водопроводу то же самое, сантехнический, вот хороший музей воды есть. Он у вас в Спасском мосту, мы тоже там и выставку устраивали, мы тоже им что-то отдаем. То есть вот мы не то, что сидим на всех находках, мы это вполне что-то меняется, что-то продается, что-то отдается просто так.
6: Ну, но движение,
8: думаю,
6: да.
8: Я
6: движение,
8: думаю, это у всех коллекционеров такое, да, есть, да, конечно.
0: Музей Советского подворья в этом плане очень хороший пример того, как мы, договорившись когда-то с людьми, которые главные по дому, и которые нам разрешили покопаться, это все привело к тому, что сейчас, когда образовался музей Советского подворья частный, в одной из квартир этого здания, мы им отдали два ящика вещей, с которыми мы ничего не делали, мы прям на них наклеили, что это Советскому подворью отдать надо, когда появится музей, и вот мы отдали, они сейчас там красуются.
6: У вас нет желания сделать свой музей?
0: Конечно, есть, но на это нужно много трудов, времени, денег.
6: И денег, наверное.
0: Да.
8: Мы пока обходимся тем, что мы участвуем в выставках, которые устраивают другие музеи.
6: Есть ли предметы дореволюционного быта, которых еще, ну, по какой-то причине нет в вашем собрании, в вашей коллекции, но вы хотели бы их заполучить? Если да, то что это?
0: Я люблю очень в своей вот этой деятельности непредсказуемость. Я никогда не знаю, что мне следующее попадется. И каждой новой вещи я очень радуюсь. У меня нет ожиданий того, что я найду, потому что дореволюционный быт, как и любой быт в любое время, он очень разнообразен. И я ожидаю, что мне попадется новая вещь, которая мне откроет новый аспект жизни до революции. революции, потому что я как раз изучаю историю через вещи.
8: Мне кажется, вот нет такого, что прям мечтаю что-то заполучить, но хочется, чтобы это было что-то, о чем ты еще не знал. Вот в этом как раз интрига. Ты вот находишь что-то, ты даже не знал, что такое существует. Тут из последних таких находок, прям ходил рад, наверное, неделю, мне попалась бирка нагрудная с надписью «Разносчик без акциза» и дата 1878 год. Я такой, так, разносчик без акциза, что же это такое? И дата, там русско-турецкая война идет.
6: Скоробейники вот эти всякие,
8: которые... Да, были с акцизами, то есть с акцизами, значит, налог надо заплатить на право торговой деятельности. Mm-hmm. А были без акциза, потому что это как-то там полугосударственные или какие-то льготные были. То есть это вот просто нагрудный знак разносчика. И того, как я вот вынул в руки и прочитал, я не знал, что такое вообще существует. Но знал, что были бляхи у дворников, полицейские, какие-то стражники попадались. Да, такое попадается. Там лесничие всевозможные. Ну, как бы это вот как бы в интернете можно посмотреть, что такое существует. Ну, какой-то вот разносчик, причем московский. То есть вот я был рад, что в руки попало то, о чем ты еще не знал. Всего же знать нельзя. Каждые новые вот эти находки, мы чему-то учимся, атрибуция. Это как бы очень важно, это интересно.
6: Что ж, мне остается лишь поблагодарить моих гостей, коллекционеров предметов дореволюционного быта Анастасию Лобанову и Алексея Импольского за интереснейшую беседу.
8: Спасибо.
0: Спасибо, до новых встреч.
6: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
1: Коллекционер. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400

0: защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Дурмио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
1: Владимир Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным.
2: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать.

0: они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин провел встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев». Участники, приехавшие в Кремль, уже занимаются управленческой работой на различных постах, от государственных структур и общественных организаций до бизнеса. Глава государства заявил, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, будущее России можно передать таким людям, как участники программы «Время героев».
0: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило. Но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Президент заявил, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Хавалыга. Глава региона рассказал, что за последние 5 лет валовый региональный продукт вырос почти в 2 раза.
2: Инвестиции в основной капитал выросли почти чем в 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5 до 18,6, то есть почти на 10% пункта. Считаю, что это один из важных для нас результатов 5-летия. Численность безработных уменьшилась в 3 раза до 6,2 человек.
0: Все равно повыше, чем по России.
2: Да, безусловно. Мы все делаем сейчас после старта больших крупных инвестпроектов. Мы все-таки рассчитываем на период создания строительства горно-обогатительного комбината почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее уже там чуть меньше. Средняя месячная заработная плата выросла на 71%. Средние душевые доходы в 2 раза.
1: Президент России поддержал нынешнего главу Тувы Владислава Хавалыга в решении вновь баллотироваться на выборах. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В пятницу утром президент Трамп провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана, пишет газета. При этом, по сообщениям других американских СМИ, ситуация выглядит иначе, и Трамп якобы всерьез рассматривает новые удары по Ирану, а американские чиновники и военные уже начали отменять свои планы на длинные выходные в преддверии Дня Поминовения. Напомню, Трамп 19 мая заявил, что США могут нанести удар в пятницу, в субботу, в воскресенье или в начале следующей недели. Примечательным является и тот факт, что в пятницу 22 мая Трамп официально объявил, что не сможет поехать на свадьбу своего старшего сына Дональда Трампа-младшего на Багамах. Президент пояснил в своей соцсети True Social, что из-за неотложных государственных дел он будет вынужден оставаться на работе в Вашингтоне. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал «Кубка страны». Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей «Спартака». Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньос, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию «Спартаковцам» составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», – подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 23 мая, в Хабаровске плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Архангельске плюс 9, плюс 11, облачно, умеренные дожди. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, люди, как всегда, легкой поступью.
6: Бодрый Илья Канавин, менее бодрый Александр Анучкин.
7: Ну, как да, это, на низком старте.
6: Да, Александр. И что особенно приятно, вместе с нами сегодня в студии. Вы бодрый или не бодрый, Александр?
7: Вне всякого сомнения, бодр.
6: Бодрый Александр Дюков, директор фонда исторической памяти, историк-публицист. 19.12.41 московское время. Главное радио страны, программа «Ржавчина». И, в общем, нам сегодня, как обычно, не хватит времени, чтобы поговорить о многом и о важном.
7: А в силу того, что мы скучали и будем дальше скучать, поэтому не будем тратить времени и сразу расскажем о том, о чем мы не расскажем. А не расскажем мы о том, что Дональд Трамп, оценив визит Владимира Путина в Китай, хоть и с некоторым сомнением, но заявил, что его встречали шикарнее, роскошнее, церемония была ярче. И вообще, как все мы знаем и весь мир, американский президент – самый лучший президентистый президент из всех президентов. Вот. Поскольку комментировать тут нечего, комментировать мы не будем. Мне все время хочется верить, что он просто дурака валяет, а на самом деле он не такой. Умолкаю.
6: Мне, кстати, кажется, что такое. Ладно, значит, у меня есть еще лучшая новость, которую мы тоже не будем обсуждать, но поделиться должен. Значит, 90-летний казахский поэт Алжас Сулейменов, я, кстати, был шокирован, что вот он, ну, 90 лет, живой человек. Потому что я, когда был подростком, и вся эта перестроечная движуха начиналась, он тогда уже казался мне очень сильно немолодым человеком. А вот, значит, Алжас Сулейменов сделал очень важное открытие, о котором сообщил ровно в день своего юбилея. В общем, если вы стоите, то садитесь. Значит, дело вот в чем. Бог древних египтян, Осирис, носит казахское имя. Потому что вот Осирис, он там делится на три части. Это все, короче, морфемы как казахские. Вот, сами египтяне, видимо, из этого следует, тоже были в определенном смысле казахами. И, в общем, ну, порадуемся и за тех, и за других, и понаблюдаем за битвой в дальнейшем протоукров, видимо, с протоказахами. Ну, короче, история,
7: ну, в общем, соревнования по выкопке Черного моря считаем открытыми.
6: Ну, это Черное море уже все, это проигранная история, потому что Осирис, мне кажется, забыл.
7: Все, не обсуждаем. Поехали дальше. Афганистан заявил, что готов направить в Россию, к нам, то есть, своих трудовых людей, мигрантов, очень трудолюбивых. Вот, они, более того, власти страны уверены, что мы тоже очень заинтересованы в их мигрантах. И новость эта совершенно случайно совпала день в день с известием о том, что талибы снизили брачный возраст для девочек. Теперь их можно брать замуж прямо вот натурально с 10 лет там у них. Я предлагаю на этом закончить надо, обсуждение.
6: Да, как бы что ни вышло. Ладно, а вот, значит, о чем вы узнаете, о чем мы будем сегодня говорить. А весь первый час, и поэтому еще раз радостно говорю, что у нас в студии сегодня Александр Дюков. Весь первый час мы посвятим вот чему. Да, значит, кто и зачем в очередной раз, уже бог знает какой по счету, достает из нафталина выдуманную историю про геноцид черкесов в Российской империи, и в который раз уже, значит, нас с вами, то есть современную Россию, ее политическое руководство пытаются заставить отвечать за преступление, которого не было. Да? Но бог бы с ними, с черкесами. В целом, как бы на фоне Сочинской Олимпиады, когда эту тему и трясли особенно сильно, мы как-то к ней привыкли, да. Но тут, значит, откуда ни возьмись, появляется народный хурал Тывы. Это парламент, да, республики, который, значит, решает, что надо бы бойцам, которые проявили себя как герои на специальной военной операции, вручать отдельную награду, учрежденную в республике, значит, орден в честь одного из военачальников Чингисхана, скажем так, да, упрощая. И как вишенка на торте появляется еще, значит, известный сетевой публицист, уже наш московский, и пишет, что Чингисхан был вообще благодетелем Руси, если бы не он, в общем, нам было бы всем очень плохо.
7: И вот этот орден Субедея, если я правильно произношу, имеет статус второй по значимости в Туве.
6: Ну вот, да.
7: Общем, то есть это очень высокая, объявленная очень высокой наградой.
6: В общем, сильный ход. Об очередной атаке на нашу общую историю мы будем говорить.
7: Ну вот и еще одна атака, от которой почему-то приходится отбиваться. Честно говоря, я вообще смотрю с широким фронтом прям, да? Халялизация России. Ну, к магазинам халяль, как бы мы уже привыкли, и я, честно говоря, к этому тоже отношусь вполне спокойно. Вот, но не хочешь — не заходи, да? Вот. Ну вот, давайте-ка не будем рассуждать про религию. Вообще-то у нас по Конституции государство светское, да? Но остаются вопросы. А что будет с нашим здравоохранением, например? А эта мысль закинута как раз на этой неделе, что нужно что-нибудь, такие какие-то стандарты муслим-френдли, да? Причем это и не на арабском, и не на русском, это вообще на каком-то другом языке про муслим-френдли. Что будет, если вот этот стандарт приветственно-мусульманский будет введен в наших медицинских учреждениях? Поговорим, посмотрим. Обсудим.
6: А дальше у нас по плану сегодня Прибалтика. Там люди на полном серьезе решили с нами повоевать. И, значит, все эти грозные министры этих стран обещают нанести по нам чуть ли не превентивные удары там из чего-то, да. И как вроде смешно, да, такой режим, там, ай, моська, знает, она сильна. Но ничего не говорится в политическом поле просто так, да. И вот поэтому мы попробуем тут покопаться и понять, что там скрыто в глубине.
7: Ну, интересно, они то увольняют министра за то, что у них упал украинский дрон,
6: да,
7: то
6: да.
7: Потом говорят, что а теперь мы вас будем...
6: В общем, короче, тут мы смеяться не будем,
7: нет,
6: будем интересоваться.
7: Вообще, да. Вообще ничего смешного нет.
6: Угу.
7: Значит, ну и очень животрепещущая тема, дорогие родители-выпускники, что у нас с приемной кампанией? Она ж вот прям вот наступает уже, да? Нервное время для всех будущих студентов, для их родителей. Я до сих пор помню, господи, когда это было, и вот этот вот холодок на кончиках пальцев все еще знакомый. Куча вопросов, куда идти учиться, какие будут популярные профессии, что происходит у нас вообще с рынком высшего образования, какие у нас востребованные реально в жизни профессии, какие вдруг востребованы среди абитуриентов и чем они руководствуются, выбирая именно это. Много вопросов, особенно на фоне того, что мы все чаще видим всякие списки умирающих профессий в связи с появлением могучего и всепобеждающего, страшно искусственного но все же интеллекта.
6: Поехали.
7: Поехали.
6: Ржавчина. Ну и начнем мы с черкесов, да, чтобы ввести в курс дела тех наших слушателей, которые, ну, по разным причинам раньше, может быть, про это даже и не слышали. Попросим включить небольшую справку, а дальше вот будем Александра мучить.
8: 21 мая 1864 года русский генерал Павел Граббе провел парад победы в урочище Кбаада, нынешней Красной Поляне, в честь завершения Кавказской войны. Именно после этого многие черкесы были вынуждены покинуть границы России и переселиться на земли, подконтрольные Османской империи. Но для понимания событий тех лет стоит углубиться в прошлое еще примерно на 100 лет, в середину 18 века. Когда та война, собственно, и началась. Это был период продвижения Российской империи на юг. Растущей державе требовалось больше плодородной земли и выход к морю. А еще необходимо было остановить многолетние и регулярные разбойные набеги черкесов, которые во время своих рейдов добирались даже до Донских степей. Они сжигали деревни, убивали мирных жителей и угоняли в плен женщин и детей. Пленников продавали в рабство в Османскую империю. Это была одна из главных статей их экономики. Британская корона в XIX веке активно поддерживала черкесов, поставляя оружие и ведя антироссийскую пропаганду. Но русские оказались сильнее, и 21 мая 1864 года стало еще одной важной датой в списке побед, о которой, впрочем, вскоре забыли все, кроме историков. Но только не западные разведчики и дипломаты. Современный День памяти геноцида – это уже политический конструкт конца 20-го, начала 21 века. Особенно активно его раскручивали в 2010-х, чтобы помешать проведению Олимпиады в Сочи. И вот пришло время вновь ворошить прах.
6: Ну что ж, Александр, вообще, что это за история про вот этот геноцид, который то ли был, то ли не был, да, откуда вообще это возникло, с чего началось и зачем?
7: И вообще, прах ли это?
9: Ну, на самом деле, что произошло? В чем было, собственно, дело? Было переселение по итогам Кавказской войны черкесов, либо черкесы переселялись на плоскость, да, то есть...
7: Я прошу прощения, Александр, поправьте меня, если я не прав. В принципе, черкесами назывались, ну, чуть ли не все национальности Кавказа тогда. Ну, в них включались и адыги, и, господи, сейчас не буду, чтобы не соврать.
9: Шапсуги,
7: или это не так?
9: Адыги, шапсуги, многие другие.
7: Просто их скопом называли черкесы.
9: Да. Черкесы, да, те, кто воевал в Кавказской войне, пользовался поддержкой Турции. По итогам войны, для того, чтобы, что называется, привести размежевание и устроить нормальную мирную жизнь, черкесов переселяли на плоскость, то есть с гор сводили на равнины. Те, кто не сводился, не хотел переезжать на равнины, у них была возможность переехать в Турцию. В Турции была создана специальная комиссия по переселению. И у нас, кстати говоря, в России также была создана специальная комиссия по переселению вот этих вот самых черкесов в Турцию. То есть, когда ты проводишь геноцид, обычно ты не создаешь двустороннюю комиссию между двумя странами, которая должна заботиться о том, чтобы произошло переселение и расселение этих людей в другой стране. Причем комиссия, которая была создана здесь у нас в России, она была создана после того, как был издан императорский указ о переселении. Так вот, эта комиссия, она должна была заботиться о том, как люди будут перемещаться к побережью, как они будут перевозиться морем и так далее.
7: Проблема, а есть статистика? Сколько?
9: Проблема началась не на стадии подготовки, да, а на стадии непосредственно переселения. Потому что выяснилось, что переселяются достаточно много людей. Очень много, сколько не ожидали. Почему? Потому что турецкое правительство очень много обещало вот этим переселенцам. Mm. Поскольку султан рассматривался как глава мусульман, да, значит, в принципе, вот эти вот несчастные черкесы, они поверили турецкому правительству, хотя оно их просто откровенно ввело в заблуждение. И огромные массы народу, сколько этого народа, на самом деле, никто не знает, поскольку по одной простой причине, что никаких переписей населения этих самых горцев, черкесов просто не было.
7: Ну, сами они себя не переписывали,
9: мы их не переписывали, были только оценки путешественников наших, французских, британских путешественников, которые там были, которые вот так на глазок оценивали, сколько их там было. Вот. И эта неизвестная масса населения, да, она частично двинулась к побережью Черного моря, и выяснилось, что, во-первых, кормиться этому количеству людей негде, нечем. Кормить их нечем. Кораблей, которые их перевозят, нету в таких количествах. И люди стали в буквальном смысле умирать. Причем умирать массово. Вот сколько их там умерло, никто никогда не знает по одной простой причине. Да, мы знаем, сколько черкесов осталось, их потом посчитали, да, мы знаем примерно, сколько черкесов было расселено в Турции, ну, примерно, да, но все-таки, но мы не знаем исходного числа. В любом случае, речь идет о десятках тысяч погибших, в том числе, естественно, погибали женщины, дети, старики, кто помирает.
7: Ну, какие-то фантастические, я читал, вещи, что набивали в суда настолько, что не могли пошевелиться, и люди умирали стоя от голода.
9: Ну,
7: то есть зажатые другими.
9: Не знаю,
7: какая-то апокалиптическая картина. Мне кажется, что это прям уже какая-то придумка.
9: Ну, это, конечно, придумка. А вот то, что корабли от того количества людей, которые они принимали на борт, тонули сразу же практически после того, как отходили от берега, вот это действительно было правдой. То есть народу на корабли набивалось много. Почему много? Потому что корабль один подходит, а здесь уже на берегу люди с голоду умирают. Естественно, они надеются, что этот корабль их увезет куда-нибудь, где, значит, они хотя бы есть смогут, да? И они набиваются на этот корабль, корабль переворачивается. И это, на самом деле, вещь была абсолютно страшная. И никаких, в общем, двух мнений по этому поводу быть не может. Однако никакого организованного геноцида, который, значит, всегда является геноцидом, подготовленным, и должен быть умысел на уничтожение какой-то группы. Так вот, никакого умысла на уничтожение этой группы не было. Причем не было ни со стороны России, ни со стороны Турции. Любые попытки говорить о том, что геноцид, вот это вот самое переселение адыгов, это такая довольно мерзопакостная спекуляция, и спекуляции эти начинались, естественно, и во время Холодной войны, да, а у нас в России все началось сразу после распада Советского Союза. Первым, кто заявил о геноциде черкесов, это был Верховный Совет Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики, и было это в феврале 92 года. Вот, с тех пор, что называется, и покатилось, неоднократно обращались, кстати говоря, к Ельцину и к Путину, значит, представители некоторых наших республик с призывом признать этот геноцид. И вот, как ни странно, в некоторых регионах России действительно 21 мая отмечается как день памяти вот этого вот этих жертв Кавказской войны, как бы сформулировано, и не только в регионах России, но и, кстати говоря, в Абхазии. В Абхазии, кстати говоря, совершенно официально местный парламент, если мне не изменяет память, называется он Народное собрание, признал, что это уничтожение, геноцид. Причем геноцид не кого-нибудь, а геноцид абхазов.
6: Господи, ну то есть понятно, каждый использует трагические события давней истории так, как ему удобно в текущем политическом
7: моменте. Ну, слушайте, с этим сталкиваемся повсеместно, потому что такое ощущение, что если не единственным, то главным инструментом любого нацстроительства и государственного строительства вне России является...
6: Является, не говори никому, потому что мы прерываем сейчас на минуту, и вот после этой паузы ты скажешь, что
7: является...
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
10: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: ржавчина.
1: А, вернулись в эфир. Так что же является элемент?
2: Ну так нечего даже угадывать с трех раз. Лепить врага из России. Вот тебе, значит, костыль, на который опираются все государства-строители, по-моему, во всех частях не только развалившегося СССР, но и в других разных местах. Противостоять этому вообще можно или
1: и
2: нет?
1: Нужно.
2: Как вот, Александр, как вы считаете?
1: Ну,
2: история же, это же вообще жуткий инструмент. Что с ней делают, это волосы дыбом.
3: Глядите, геноцид – это на самом деле самая желанная историческая страница практически у всех народов, которые пытаются от чего-то отсоединиться.
1: Да? Отстроиться.
3: Отстроиться. Ну, и даже не только те, кто пытается отсоединиться, но и те, кто остается внутри, потому что если в отношении тебя совершался геноцид, значит, кто-то тебе должен.
1: Угу.
3: А если кто-то тебе должен, ты с него можешь это что-то получить. Поэтому, вот, когда мы слышим в большинстве случаев геноцид, в большинстве случаев это не о том, что вот в прошлом было что-то плохое. Нет, это о том, что давайте в настоящем вы нам чего-нибудь
1: вот
3: дадите. И дадите как можно больше. Разговоры о геноциде в большинстве случаев, не во всех, потому что были реальные случаи геноцида, да, там, геноцид армян был, да, геноцид был осуществлялся нацистами на нашей территории,
1: геноцид,
3: да,
1: советского народа, геноцид, да, судом признанный,
2: прописанный в ихних документах, между,
3: да,
2: прочим,
3: конечно,
2: где прописан действительно как
1: никаких двусторонних комиссий по
2: переселению, технологическая процедура,
3: да, конечно, и более того, не технологическая процедура, а заранее были подписаны документы, в которых говорилось о целях. Столько-то миллионов уничтожить. Вот есть такие документы? Есть такие документы. Применительно к большинству, абсолютному большинству геноцидов, о которых говорят на постсоветской территории, таких данных просто нет. Прибалты говорят, вот нас геноцидили. Почему их население постоянно в процессе геноцида увеличивалось?
1: И богатело.
3: И богатело, да. А после того, как геноцид закончился, стало уменьшаться
1: и беднеть.
3: И беднеть. Они ответить на этот вопрос не могут. Поэтому точно так же, там, я не знаю, там можно услышать про геноцид в Молдавии. Вот представляете, молдаван, оказывается, мы геноцидили. Да, можно в республиках Средней Азии.
2: Но самый показательный геноцид остается украинским, я считаю. 91 год, 52 миллиона населения страны в момент отделения. 24 миллиона сегодня.
1: Ну, это самый геноцид, да, есть такое, наверное, типа суицида, да, вот самый национальный массовый суицид. Смотрите, чтобы вот с этой темы перейти на другую, здесь уже закрыть, да, более-менее стало понятно, я такой вопрос задам, он может быть, может, и некорректный, не знаю. Мы все время, Александр, вот мы все время на фоне, ну, откровенно дурного поведения наших западных больше не партнеров, да, вот тоже от них отстраиваемся, потому что, ну, мы не такие, да, мы не ведем грязную игру, мы вот, ну, честные, порядочные, хорошие, и, ну, этим, наверное, можно гордиться и нужно гордиться, да, но каждый раз, когда вот мы разбираем подобные истории, мне хочется спросить, а почему бы нам, ну, не попробовать поднять, например, национальное самосознание негров про какую-нибудь Бельгию, например?
3: Ну, по одной простой причине. Потому что вот этот вот поиск геноцида, он ведется не только на постсоветском пространстве. Он ведется вообще уже везде.
1: Да.
3: И более того, поиск этой ущемленности различных миноритарных, да, мелких групп населения, он продолжается постоянно, в том числе на Западе. Дело доходит до совершенно смешных вещей. Вот недавно на русском языке вышла книга какого-то музейщика из Британии о том, как плохо Британия поступила, что она из Бенина в Африке в свое время вывезла какие-то бенинские статуэтки из бронзы,
1: плохо,
3: и так далее,
1: да,
3: и разместила в своих музеях. И вот из этого размещения в музеях Британии вот этих вот статуэток рассказывается история про колониализм и чуть ли не история про геноцид. Вот понимаете, в чем дело? показывать геноцид западным странам мы не можем по той простой причине, что они сами себе активно это дело постоянно показывают. Да? Значит, и история с Black Lives Matter, да? Значит, и вот с этим наркоманом, которого, убитым наркоманом Флойдом, да? Который неожиданно оказался героем негритянского народа, афроамериканского народа. Да? Вот, все это... последовательно реализуется уже на Западе ими самими. И напротив, вот то, что у нас происходит, оно на Западе воспринимается именно через эту антиколониальную рамку. И поэтому любые претензии к России, которые исходят от Грузии, от Украины, от какой-нибудь Прибалтики, от каких-нибудь других стран, которые никто на Западе и не знает, по большому счету, они априори воспринимаются как правильные, именно потому что через базовую идеологическую антиколониальную рамку они, ну да, вот, значит, мы своих, значит, мучили и в Бельгии отрезали руки местным жителям. Ну, наверное, и русские тоже, черкесы. Ну,
1: русские же тоже люди, да?
3: Конечно.
1: Да,
3: конечно, по-другому. И русские-то по-другому тоже, значит, черкесам руки-то отрезали и пускали без руки гулять по свету. Вот поэтому нам здесь ловить просто нечего. Мы не сможем им обратить вот это, потому что они сами все делают, и это их идеология. Идеология, которая уже к нам сюда транслируется, которая для нас, между прочим, очень разрушительна.
2: Но еще, как бы вот эта антиколониальная повестка, совершенно, совершенно справедливо вы говорите о том, что она, собственно, захлестнула мозги во всем мире, по-моему, превратила огромные массы людей просто во невменяшек, каких-то мультяшных персонажей, которые неведомо что о себе думают. Но вот эта вот ошибка, которую, я считаю, нам ни в коем случае нельзя совершать, это соотносить действия и поступки тех времен с нынешними представлениями об общественном устройстве, о взаимоотношениях людей, о морали, в конце концов, да, это другие люди, они совершенно иначе смотрели на мир. И сегодня говорить, например, о том, что ну давайте мы вспомним, что такое набеговая экономика. Да?
1: Да.
2: А Запорожская Сичь, между прочим, православная, тоже занималась набеговой экономикой. И, между прочим, главным, одним из главных источников их дохода была работорговля. А продавали они, да, туда же, в Османскую империю. Кого? Православных, которых ловили где-нибудь за границами своей территории.
1: На правах хранителя регламента, значит, я тут ставлю многоточие. Не потому, что я сейчас испугался, что мы начнем Запорожскую сеть обижать, а потому что хочется перейти все-таки к следующему пункту нашей программы. Интересная беседа. Мы рискуем многое не успеть. А где-то вот здесь рядом, да, с этой работорговлей, с этим набегами разных не очень приятных людей на нашу с вами богоспасаемую древнюю родину, находятся и наши современники, которые стали такими, как это, апологетами, проводниками евразийства. А иногда кажется, что прям-таки какими-то этими иноагент. Ну, нет, плохое слово иноагент. Ну, какими-то, короче, какими-то агентами какого-то влияния.
2: Ордынского влияния. Какие-то неприятные не наши люди.
1: Неприятные люди, да.
3: Ордынского влияния. Ордынского,
1: вот, да. То есть нео-ордынство такое, да. А вот почему мы решили об этом поговорить. Потому что, как мы анонсировали в начале программы, Верховный Хурал Республики Тыва утвердил орден Субедея, который, значит, хотели вручать за, цитирую, исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, а также за вклад в обеспечения безопасности России. Значит, для понимания, кто такой был Субедей и что вокруг всего этого происходит, справочка, а потом поговорим.
0: Наша справка.
4: Прежде всего, стоит напомнить, кто такой Субедей. Один из самых жестоких и талантливых полководцев Чингисхана. Именно он фактически командовал западным походом монголов в 1236-1242 годах. Под его руководством были уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль, Киев и множество других русских городов. Монголы прошли по Руси огнем и мечом, вырезая целые города вместе с женщинами и детьми. По разным оценкам, нашествие унесло жизни от десятой части до почти половины населения русских княжеств. За спиной Сибидея разливались реки русской крови. И вот именно в честь этого человека и планировалось учредить орден для героев СВО. Такую инициативу можно было бы списать на внезапную вспышку из прошлого и голос крови, но этим дело не ограничилось. На волне всероссийского скандала свое веское слово решил сказать сетевой публицист Мардан. Он выдал текст, в котором заявил, что Чингисхан и монгольская ига были благом для Руси, а русские князья сами во всем виноваты. Более того, эти тезисы он попытался доказать, анализируя политику, экономику и социальную сферу тех лет. И это уже нельзя списать на помутнение или попытку эпатажа. Это часть системной кампании так называемых евразийцев, которые последние годы активно переписывают историю. Для них монгольская ига не трагедия, а скрепа и цивилизационный рывок. А вот русское самосознание, русская идентичность и память о собственных страданиях – это что-то устаревшее и вредное. Речь идет о попытке стереть русскую историческую память и заменить ее удобной евразийской мифологией, где русский народ – всего лишь один из фрагментов большой степной империи.
1: Вот такая вот штука. Честно сказать, инициатива тувинских депутатов меня не очень удивляет. Да? Ну, то есть, как бы люди, ну, вот там, ну, всплеск национального самосознания, да, почему нет? Меня удивляют вот эти вот наши доморощенные евразийцы, которые пытаются сделать из Чингисхана чуть ли не отца нам родного.
5: Ну, глядите, здесь какая ситуация. Вот применительно к нашим евразийцам, да, или ордынцам, как они рационально объясняют свою точку зрения, почему они так поступают. Они говорят, ну вот же, у нас большая такая страна, в которой есть множество различных народов, вот у каких-то народов вот Субеды герой, у каких-то народов еще кто-то герой. Вот нам нужно с этим свыкнуться, и, значит, ну мы же все равно вместе должны жить, поэтому мы должны на это закрыть глаза, а может быть и найти что-то общее. Может быть, это и наш герой. Вот на самом деле все, что мы видим, это уже на Западе было. Но, правда, не с Субедеем, не с Чингисханом. Есть такое экстремистское движение, которое запрещено в Российской Федерации. Называется ЛГБТ.
1: Угу.
5: Вот это вот сексуальное меньшинство, они действовали абсолютно тоже, точно так же. Речь сначала шла о том, что вот есть у нас сексуальное меньшинство. Нужно как-то вот с ними вместе жить. Никуда мы от них не денемся, приходится нам вместе с ними жить. Значит, после этого стали рассказывать о том, что необходимо продвигать вот это вот, эти нарративы, и это правильно, да, можно и менять пол, значит, это должно делаться активно. И дальше все шло как вот такой ком. Вот то, что мы видим, если мы заменим ЛГБТ плюс, еще раз повторюсь, экстремистское движение в Российской Федерации на евразийство и ордынство, мы получим абсолютно то же самое. Механизм как работает, он один и тот же.
6: Механизм внедрения
5: один и тот же.
1: Взгляд, конечно, варварский, но верный. Сейчас, прошу прощения, значит, у нас опять эта минутная техническая пауза.
6: Мы отсмеемся и продолжим.
1: Да, и продолжим.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
7: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
6: ржавчина.
1: А, ладно, посмеялись, а теперь серьезно. А, хорошо, но вот что произошло на Западе с продвижением всей этой, значит, экстремистской повестки, которая, к счастью, у нас запрещена, да, мы видим. А, и попытки сейчас, ну, которые начались с приходом Трампа, да, и вообще с началом, ну, как бы некой правой реакции, да, в Европе, которая пока слаба, но, очевидно, будет усиливаться. Но они же не сдают свои позиции, да, они не отступают уже.
5: Ну, а как здесь можно отступить? Когда речь идет о больших проектах, а вот это действительно был большой проект, в который вложено очень много, тут отступить очень сложно. Множество людей, идеологически заряженных именно на продвижение подобной повестки, они продолжают работать и будут работать безотносительно от того, есть там Трамп, нет там Трампа, наоборот, если Трамп есть, то они еще более активно
1: будут работать. Ну, это понятно, да.
5: Вот, поэтому никуда от этой повестки не денешься. Она всегда будет продвигаться. Другое дело, что она там внутри себя, она весьма такая разлагающая, но с другой стороны, нам-то что до этого?
2: Да это нет, пусть проблема. Они там разлагаются.
1: Пусть,
2: их личное несчастье. Личное
5: дело. Если мы говорим про наши дела, ну, мы, к сожалению, прямо у каждого из нас есть память распада Советского Союза.
1: Да.
5: Распад Советского Союза, он шел на фоне, как вы помните, демократизации гласности, и гласность использовалась в том числе для рассказа о том, как угнетали в сталинские времена различные народы, да и не только в сталинские, да, а вообще в принципе, да, угнетали. И вот это вот рассказ про угнетение национального самосознания, о необходимости возвращения к истокам и национальным героям, о которых забыли, вот все это только способствовало распаду. Да? Вот сейчас мы, к сожалению, видим то, что сработало уже в свое время во время перестройки. Было очень много глупых поступков совершено Горбачевым, и не только Горбачевым, потому что при ЦК существовал специальный отдел по национальному вопросу. Угу. Вот если мы потом посмотрим на судьбу людей, которые вышли из этого отдела ЦК по национальным вопросам, то мы увидим, что они впоследствии в 90-е годы формировали национальную политику уже в Российской Федерации.
1: Угу.
5: Вот. И на определенных уровнях ими сформулировано то, что прорастает сейчас, точно так же, как прорастало в 90-е годы при Горбачеве. Конечно, люди эти уже давно не с нами, но наследие их и наследие Михаила Сергеевича до сих пор существует. Вот для меня, конечно, является определенной загадкой, почему, допустим, если мы вернемся к началу нашей программы, да, почему в ряде регионов Российской Федерации и в зависящей от России чуть менее чем полностью Абхазии отмечается абсолютно антироссийская по своему содержанию дата. Для меня это некоторая загадка. Загадка для меня, значит, почему, допустим, в Башкирии национальная библиотека носит имя человека, который сотрудничал с нацистами и турками во время Второй мировой войны. Да, и который, между прочим, на которого и было, значит, расследуемое уголовное дело НКВД. Да. Для меня вот это есть некоторые загадки, по какой причине у нас определенные вещи не отсекаются. Но не отсекаются они потому, видимо, что считается, что это вот такое местное региональное дело.
1: Ну, типа, но пусть они там.
5: Да, пусть они там. Но у нас
2: но
5: сейчас есть...
2: Вы знаете, для меня это в одном ряду с Ельцин-центром, например. То есть это одного порядка совершенно вещи. Это создание некой параллельной исторической памяти. И мне кажется, что в этом смысле, я не знаю как, но должна быть сформулирована даже, может быть, какая-то единая вот эта вот идея исторической памяти, где стержнем должно быть слово «служение». Вот если есть служение нашей стране, бывшей империи и остающейся таковой, да, значит, да, это наша история. А если нету этого служения, значит, это не наша история.
5: Ну,
2: это мне какая-то другая
5: мне история. Мне всякого сомнения, да. Я абсолютно с этим согласен, потому что история России, она связана все-таки с историей российской государственности, да, а не с чем иначе. То есть, да, мы помним, что, что Урарту – это древнейшее государство на территории СССР, потому что мы учили эти учебники. Mm-hmm. Вот. Но все-таки...
2: Но мы себя не считаем их потомками.
5: Да, но мы все-таки не считали даже в советское время потомками себя Урарту. Да? Значит, и, конечно, есть в составе России территории, которые вошли в нее не сразу. Да? Значит,
1: не очень легко.
5: Не очень легко, а иногда, значит, очень поздно, как, например, та же Тува, да, которая, значит, в 44-м, по-моему, году вошла в состав Советского Союза только. Вот. Мы понимаем, что здесь есть определенная история. Но основной вектор, он, естественно, должен быть связан с российской государственностью, которая вполне понятна, и именно вокруг которой, собственно, вся вот эта вот весь наш народ и народы нашей страны, они объединяются.
1: Александр, время неудержимо тает, а хочу задать вопрос, который лично мне кажется очень важным. Да? Значит, когда начинаются общественные и сетевые дискуссии о событиях давно минувших дней, да, ну вот о том же Чингисхане, например, всегда приходит большая такая группа людей, довольно громко звучащих, и говорит, вам типа реально нечем заняться, да, чего вы прикопались, чего вы ворошите какое-то, значит, там далекое-предалекое прошлое, какая вам разница, оставьтесь в покое, значит, Чингисхан это исторический персонаж, все, относитесь к нему как к историческому персонажу. Почему это недопустимый подход?
5: Ну, вне всякого сомнения, Чингисхан исторический персонаж, Наполеон исторический персонаж,
1: Гитлер
5: исторический персонаж. Все это, вне всякого сомнения, исторические персонажи. Но отношение к ним, оно все равно закладывается, причем заложено оно на таком подсознательном уровне у нас. Вот, когда нам говорят, что Орда – это хорошо, это начинает как-то конфликтовать, допустим, с тем, что мы слышим «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятую Ордой».
2: Да.
5: Не с орденом.
2: И хочется... как
5: да.
2: Это?
5: И мы понимаем, что...
2: Не смотреть уже фильм Тарковского, например, а Андрей Рублев.
5: Да. И мы понимаем, что Орда – это что-то, в общем-то, нехорошее. Да? И мы как-то это понимаем на подсознательном уровне. Может быть, это неправильно, конечно. Может быть, для кого-то Орда – это хорошо. Но мы говорим о том, как мы это воспринимаем. Да? Угу. У нас заложено, что это плохо. И когда нам говорят, что нет, давайте посмотреть, это же круто, это значит, вот все, что у нас происходит из Орды, это начинает, извините, вступать в противоречие с представлениями о прекрасном и о прошлом подавляющего большинства населения. И еще раз возвращусь, конечно, можно строить идеологию на, значит, навязывание подходов различных меньшинств большинству. Но обычно это очень нехорошая политика.
2: Ну, тогда нужно, если Орда хорошо, значит, нужно взять и отменить, например, поговорку русскую «Да простят меня все сразу». Незваный гость.
1: Ой-ой-ой, вот сейчас опасно зашел. Ой, опасно зашел. Ладно, на самом деле интересный разговор получился. Очень жалко, что его надо завершать, потому что подходит.
2: Да только разогнались.
1: Тут как обычно, да. Ну, будем, я думаю, что снова и снова, и не раз. Спасибо большое, Александр, за то, что нашли для нас время. Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», историк и публицист, был у нас. А мы же сейчас передадим эфир новостям, чтобы через какие-то там небольшие 20 минут вернуться. И у нас впереди еще очень-очень много интересного. И, кстати, тема халилизации России, с которой мы начнем наш второй час, она, хотим мы того или нет, она неразрывно связана, в том числе и с исторической памятью, и с достоверностью, и вообще с миром, в
2: котором... И с национальным характером.
1: Никуда не уходим. Ржавчина.
6: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России. «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
9: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
9: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
14: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
16: Первоначально, когда

0: называется, это вытаптывание.
1: Гости – старший научный сотрудник Дарвиновского музея Геннадий Курилин и биолог Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие и хотя бы этим способные доставить радость.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы Ирана подготовили новые сценарии для ответа на потенциальную атаку Соединенных Штатов. Не менее 8 человек погибли от взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шанси. Далее подробно. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и предложил высказать свои оценки по поводу удара ВСУ по колледжу в ЛНР. Ранее в Кремле Владимир Путин пообщался с выпускниками проекта «Время героев». Глава государства начал встречу с минуты молчания, после чего объявил, кто и как убивал детей.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Владимир Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится, и поручил Министерству обороны представить предложение ответа

0: удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений. Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. «Будущее России можно передать таким людям», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар ВСУ тремя волнами дронов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью. При этом он подчеркнул, что западный мир поощряет такое поведение Киева.
1: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: Небензя подчеркнул, беспилотники били в одно и то же место, и это не могло быть результатом работы ПВО или радиоэлектронной борьбы, как сразу начали утверждать в Киеве. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Военные аэродромы, цехосборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров. А также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Вооруженные силы Ирана подготовили новые сценарии для ответа на потенциальную атаку Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Как отмечается, иранские вооруженные силы внимательно следят за ситуацией. Если противник допустит глупость, он увидит третью версию борьбы Ирана. Это касается как новой техники и новых целей, так и области тактики и военной стратегии, говорится в материале. По мнению собеседника агентства, Вашингтон понимает, что не сможет достичь превосходства военным путем. Между тем, портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез задумался о нанесении новых ударов по Исламской Республике. Телеканал CBS, в свою очередь, передает, что американские чиновники отменяют свои планы на выходные из-за возможного удара штатов по Ирану. Не менее 8 человек погибли от взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, причиной стало превышение допустимого уровня угарного газа. Спасателям удалось эвакуировать 201 человека и извлечь тела погибших. Еще 38 шахтеров заблокированы под землей. Причина аварии пока неизвестна, эвакуация продолжается. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, подчеркнул Сихарулидзе. Председатель консультативного совета и член совета директоров московского футбольного «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину. Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо, приводит слова Степашина КП «Спорт». «Зенит» готов предложить «Ботафого» 35 миллионов евро за трансфер полузащитника Данило. Однако сам футболист не заинтересован в переходе в «Зенит». Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанца в Сити заменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы. Напомню, Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним», конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что Реал подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. В завершении смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в субботу, 23 мая, в Магадане плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 20, плюс 22, малооблачно, без осадков. В Пензе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Волгограде плюс 27, плюс 29, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр на радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
4: Простите.
0: Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
5: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
6: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: Бывшая Ленина. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Время детских пластинок.
7: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
8: Да ты русским голосом заговорил.
9: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
9: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
10: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
10: Вот еще вот такую же книжку.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Ржавчина.
3: Вернулись мы.
12: Продолжаем соскребать, дорогие люди.
3: Главное радио страны, программа «Ржавчина», пятница, 20.12.24, Илья Канайн, Александр Анучкин. Напомним цифры. Спасибо вам за вашу активность. В комментариях мы все видим, будет время, успеем, если то прочитаем. Да, пишите, пожалуйста, 8-925-222-9992. Не стоит думать, что если мы что-то не прочитали, то значит вы написали в пустоту. На самом деле нет,
12: ребят, ну
3: потому что,
12: что
3: очень часто ваши реплики какие-то, они помогают формулировать следующую мысль, следующий вопрос или вообще каким-то парадоксальным образом разворачивать ход дискуссии.
12: Ну, это то, что касается непосредственно эфира, а то, что касается уже внутри общения, которое происходит как бы вне эфира, это вообще
3: да.
12: Отдельный мир.
3: Поэтому так, мы вам очень благодарны. А значит, смотрите, некоторым образом продолжим мы сейчас тему, которая была у нас в предыдущем часе, потому что говорить мы будем о неких культурных границах, о цивилизационных, возможно, даже границах, да, которые, если не защищать, то я даже не знаю, что будет. Ну, ничего хорошего. Точно.
12: Нет, хорошего ничего не будет. Нельзя сказать, что ничего не будет, потому что что-нибудь да будет, потому что ни разу не было так, чтобы не было совсем ничего.
3: Да.
12: Вот, но чего не будет, не будет ни нашего образа жизни, ни нашего самосознания, на которые пытаются влиять всеми возможными способами. И я, как поклонник теории заговора, утверждаю, нету музыки и слова народные. Явления такого не существует в природе.
3: Зафиксируем.
12: Поехали.
3: Секунду. Еще у меня очень короткое предисловие перед тем, как мы включим справку. Значит, предвидя определенную реакцию, да, определенной части нашей аудитории, я хочу сказать, что сейчас мы будем говорить не о том, что там ислам это плохо, о том, что ислам нам угрожает каким-то образом и так далее. Нет. Да, мы будем говорить именно о культурных границах и о тех устоях нашей жизни, которые имеют значение для любого человека, независимо от того, какому богу он молится, молится ли он вообще, да, или там живет в лесу, молится к лесу. А вот теперь справка, поехали.
12: Поехали.
0: Наша справка.
2: Роскачество объявило о намерении запустить так называемый «исламский стандарт» – добровольную сертификацию «Муслим-френдли» для клиник, санаториев и медицинских центров. На первый взгляд, отличная инициатива, за которой стоят забота о комфорте пациентов, исповедующих конкретную религию, но на деле все значительно сложнее. Стандарт предполагает отдельные молельные комнаты, халяльное питание, повышенную приватность, возможность выбирать врача женщину или мужчину в зависимости от пола пациента, а также учитывать время намаза при назначении процедур. Из сертифицированных медучреждений придется убрать не только иконы, но и любые изображения людей и даже животных. Это, как считают противники инициативы, прямое нарушение Конституции, которое закрепляет светский характер государства и равенство граждан независимо от вероисповедания. Но главная опасность даже не в этом. Внедрение религиозных стандартов в медицину угрожает самой системе здравоохранения. Это размывает единые научные протоколы, ограничивает выбор лекарств и материалов и, наконец, создает дополнительную бюрократию. Ну а уже завтра аналогичные требования могут предъявить и представители других конфессий.
3: Итак, вот, собственно говоря, о медицине, да, прежде всего, и хотелось бы сейчас поговорить о том, насколько вот мы тут алармируем понапрасному, да, а может быть и нет.
12: Ну, давайте и проясним эту ситуацию. В моей картине мира, например, если будет выглядеть это так, как описано, ну, мне, человеку православному, хоть и не воцерковленному, да, входить в такую клинику будет... Ну, наверное, даже и нельзя. А я что-нибудь там нарушу, что-нибудь не так сделаю, куда-нибудь не в ту дверь зайду, не так это...
3: Ну да, да. Нет, тут если как бы, ну, продолжать теоретизировать, да, вот смотрите, там, во время Великого Поста, хотя постов православных, ну, как бы, примерно столько же, если не больше, да, чем не постных. А, значит, во всем общепите у нас появляется постное меню. Во всем общепите. И вот по этой логике, значит, нужно сделать тогда еще православный стандарт. Да, и, значит, если хочет твой ресторан заявить, что у него есть постное меню, да, значит, на это время там, значит, из кухни нужно удалить вообще все скоромное, да, бар с алкоголем закрыть, официанткам срам прикрыть, значит, там, плейлист откорректировать. Ну, это ж, ну, я, понимаешь, я довожу до абсурда, но тем не менее, да.
12: Ну, это и есть вот та самая дорожка, в которую можно
3: пойти. По которой не хочется ходить. И... В общем, вопрос о том, есть ли угроза медицине и вообще системе нашего здравоохранения и чему бы то ни было еще, вот все эти вопросы мы сейчас адресуем доктору медицинских наук, профессору, члену Совета по правам человека при президенте, сопредседателю Всероссийского союза пациентов, члену Центрального штаба Народного фронта Яну Власову. Ян Владимирович, добрый вечер.
12: Ян Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы нагнетаем или нет?
4: Ну, на самом деле, вот такая исламизация, не хотелось бы, чтобы это слово выглядело как-то уж больно резко, но она идет и в Европе, и вот потихонечку у нас, казалось бы, в общем-то, с безобидных каких-то вещей. Это правда. Вот с момента, когда... по теориям заговоров, сторонником которых кто-то из вас является.
12: Это я.
4: С момента того, как был обозначен путь Великого Турана, это направление, оно стало, собственно говоря, периодически себя проявлять. Вот. Поэтому, да, в этом можно видеть и некую злую волю, в этом можно видеть нить расчет. Ну, кому не важно, что в этом видеть, они в этом видят стечение обстоятельств. То есть, так или иначе, процессы могут происходить любые. Но думать о том, что они стихийные, ну, наверное, было бы действительно преувеличением. Все эти вещи, они, безусловно, управляемы. Вот. Но сейчас можно даже говорить о некоторых позициях государственных. То есть, ладно, если это национальная республика.
3: Угу.
4: А у нас такие есть. И их немало. У нас большое количество живет мусульман. В абсолютном мире с христианами и прочими конфессиями. Но делать... У них есть свои молельные дома, безусловно, у каждого. Но делать стандарт российский... И главное, инициирование пошло от государственной структуры.
3: Да, да, на всякий случай я нашим слушателям хочу сказать, что Роскачество – это не какое-то объединение общественников, там, да, инициативных. Это вполне себе госструктура.
12: Ну, очень странное поведение этой госструктуры, причем не в первый раз оно себя так странно ведет, какое-то у нас Роскачество.
4: Ну, здесь надо, конечно, разбираться, и по большому счету при подобном решении впору обращаться в Конституционный суд.
12: Опа. А кто же тогда должен это сделать?
4: А, собственно говоря, это может быть любой гражданин, либо любое общественное движение, вообще кто угодно. Все, кто считает, что права нарушены.
12: Я, Владимир, но вы же понимаете, что не будет у нас такого гражданина, который пойдет и это самое и напишет в Конституционный
3: суд. Почему ты так думаешь?
12: Ну потому что, я поклонник теории заговоров и считаю, что если нету волшебного пинка, то ничего не происходит.
4: Понимаете, в чем дело? Дело в том, что бывает, что волшебный пинок является политической волей, а бывает так, что волшебный пинок формируется сильно снизу.
3: На основании запроса, да?
4: На основании, да, некой позиции гражданского общества, скажем так. Кроме того, если бы этот вопрос поднимался бы, ну, не знаю, там, общинный, например, ну, так не поднимается же. То есть государственная структура с какого-то рожна, вот, либо с какого-то собственного внутриструктурного понимания своей роли в жизни страны, начинает создавать эти самые прецеденты, которые, по большому счету, могут трактоваться как повышение интересов одной группы граждан на другой. То есть создавать фактически неравенство на пустом месте.
12: Ну вот я вот эту картинку там в голове себе рисовал, такой мысленный эксперимент провел. Вот появляется такая мусульмана приветливая, например, поликлиника. И я пробую в нее войти. Вот я пациент. И что я там увижу? Я не мусульманин. Как мне
3: быть? Ты боишься войти в поликлинику?
12: Как мне себя вести?
3: А выйти со статьей оскорбления чувств верующих?
12: Например, да. Оттуда? Нет, я никому не хочу оскорблять, бугарай.
4: Вы можете зайти в поликлинику и даже... так сказать, и не представлять себе, что вы зашли в какую-то специфическую поликлинику. Вы заходите в такие поликлиники где-нибудь там в Дубай, где-нибудь там в Омане. И, собственно говоря, там оказывают помощь людям всем. И ничего особенного в этой поликлинике нет. Вот все вот эти нарративы, которые были высказаны с точки зрения перечисления, вот это снять, вот это убрать, и так далее, на самом деле... Пациенту, который ищет помощи, они вообще-то не обязательны. Он пришел за помощью. Если ему ее оказывают, он ее получит, наверное. А вот если ему ее не оказывают, потому что как в некоторых подмосковных поликлиниках говорят, что русским здесь помощь не оказывают, идти в соседнюю поликлинику.
3: Да-да-да, это правда, что некий муслим-френдли в отдельных регионах произошел уже без всякого Роскачества. Это правда.
4: Да, и это на самом деле здесь даже дело не в мусульманизации, нет. Здесь дело в том, что выходцы, это чисто миграционная история, это вообще никакого отношения к гражданам Российской Федерации, исповедующий ислам, вообще не имеет. Это стечение обстоятельств. Но оно очень похоже на то, что вы говорите, что я захожу в это лечебное учреждение, я понимаю, что там помощи не получу. Вот это и есть вопрос. Насколько равны или не равны в правах граждане, заходя в государственное учреждение. Государственное. Частные клиники с учетом, ну, скажем так, своих уставных задач, могут в той или иной степени каким-то образом обозначить группу граждан или дать им определенный сервис, не нарушая права других граждан, получать другие сервисы. Ну, кому-то халяльную пищу, а кому-то кошерную. Может быть, даже за соседними столами. Ничего в этом плохого нет. Когда летит самолет в Арабские Эмираты, вы можете заказать на борт и кошерную пищу, и халяльную. Ничего в этом нет, это уже происходит. Другое дело, что они уравнены. Они равны. В данном случае при подобного рода подходе явно неравенство. Это и есть нарушение Конституции Российской Федерации. Это и есть разжигание национальной розни. Хотя, казалось бы, никто ни к чему не призывает. Но сам факт, что государственные, не просто учреждения, а государственная регуляторная
12: структура. Она же еще и функцией надзора обладает, это Роскачество, да?
4: Да, регуляторная структура создает подобный прецедент. Я думаю, что на это должна обратить внимание и прокуратура, и, собственно говоря, правительство Российской Федерации.
3: Ян Владимирович, а вот смотрите, мне кажется, еще очень важно обозначить такой чисто практический момент, да, мы сейчас говорим о, ну, условно высоких материях, да, но ведь халилизация медицинских процессов, она же на этих процессах тоже отразится, да, то есть вот мы можем просто вот так сходу для понимания аудитории перечислить, что исчезнет в таком случае, что будет нельзя?
4: Ну, зачем мне фантазировать в тех вещах, до которых я не очень-то понимаю. У меня фантазии не хватит, что там исчезнет.
3: Возможно,
4: я знаю, чего они не получат.
3: Вот.
4: Дело в том, что у нас медицинская помощь оказывается согласно стандартам оказания медицинской помощи, порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям. Все, что в этих структурах есть, вот в этих документах, оно все должно находиться, значит, в ведении специалистов, врачей и так далее. Они все должны это обеспечивать. Все остальное, по большому счету, это сервисы. Если создаваемый сервис, это сервис всего-навсего, станет помехой для использования клинических рекомендаций, это прямое нарушение прав граждан на получение той или иной медицинской помощи. Например, не так давно у нас была достаточно интересная беседа относительно вакцинации. Некоторые вакцины сделаны на основе крови животных. И по законам, например, тем же исламским, по законам еврейским, я имею в виду, значит, имеется в виду религиозные законы, пациент не может позволить себе использовать этот препарат верующий. Значит, на сегодняшний день поднимается вопрос о том, чтобы препараты крови, а препаратов крови на самом деле много, вот тот же самый Дематоген, это же препарат крови. Чтобы, значит, для этих групп населения было возможно создание производства, отдельных производств, которые позволят им принимать лекарственные препараты согласно их вере. На это же пойти же можно, это же делается во благо людей, которые должны получить помощь.
3: И главное, что в этом остальные... есть определенная бизнес-составляющая, да, тоже не будем забывать.
4: Ну, насчет бизнес-составляющей, знаете, ведь категория людей, получающих эту помощь, она же меньше общей численности возможных получателей, потому что она выделена для определенной небольшой категории, ну, или большой категории, но все равно меньше, чем общая популяция. То есть здесь производитель, если идет на появление такого продукта, пусть он даже там будет дороже, но у него есть сбыт, ну да, на это можно идти, потому что это не нарушает никаких федеральных законов. Это не ставит людей в неравные условия, а скорее даже наоборот уравнивает их в определенных условиях с точки зрения получения препаратов крови. Но вот то, что говорите вы относительно сервиса, а самое главное, еще раз повторюсь, что меня здесь абсолютно коробит, что предложение инициативно вышло не от мусульманского сообщества, оно вышло от государственной регуляторной структуры. Фактически она показывает, что это позиция непосредственно самого государства. Вот это немыслимо.
3: Вот именно, да. И вот в этом месте мы поставим многоточие, потому что, конечно, будет очень интересно понаблюдать за реакцией государства. Волна негативная пошла достаточно большая, уже написаны письма, обращения в соответствующие органы. Поэтому, да, будем следить. Яна Владимировна, спасибо вам огромное. Доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, член Центрального штаба Народного фронта Ян Власов был у нас в эфире. А тема глубже, чем многим кажется. И
12: это правда.
3: Мы к ней вернемся.
12: И мы будем
3: минутная
12: еще об этом
3: пауза.
12: Говорить.
0: Сшить контрасты.
13: Сочетание несочетаемого — это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
0: Как рождается авангард? В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Женщина.
1: А вот мы и вернулись.
2: Ну что ж, остается. Боже, так время.
1: Чуть-чуть, да.
2: Прям...
1: Ладно,
2: немножко... Все, поехали.
1: Да,
2: поехали.
1: Немножко международной политики сейчас. Нет, тоже я, ну, предварительно вводную часть такую коротенькую скажу, что сама тема и ее подача даже, например, в той же справке, которая сейчас прозвучит, это может все, ну, как-то показаться какой-то сатирой, там, бог знает, да, чем угодно. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Да, и ко всем сигналам, которые идут в наш адрес с территории, контролируемой противником, а то, что страны Прибалтики, Латвия, Литва и Эстония контролируются нашим противником, я думаю, ни у кого никаких сомнений и разногласий на эту тему у нас не будет. Да, ко всем этим сигналам нужно относиться серьезно. А вот что за сигналы, расскажем в нашей справке.
2: Поехали.
3: Наша справка. За последнюю неделю политики Эстонии, Латвии и Литвы снова отличились. А началось все с того, что генсек НАТО Марк Рютте в ответ на обвинение Москвы в том, что соседи являются прямыми соучастниками украинских атак на нашу страну, заявил, что такие слова совершенно нелепы, и Россия это прекрасно знает. И добавил, альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории, словно кому-то эти сантиметры нужны. Далее уже Европарламент принял специальное заявление, в котором выразил полную солидарность с прибалтийскими странами и резко осудил необоснованные и опасные заявления России. После этого Ригу, Таллин и Вильнюс буквально прорвало. Литва заявила о намерении призвать в армию аж 5000 человек. С учетом общей численности граждан, это будет один из самых высоких показателей на душу населения в Европе. Параллельно уже идут учения, закупки вооружений, не стихает воинственная риторика. МИД Эстонии выразил решительный протест, заявив о кампании дезинформации. А министр обороны Латвии Байда Браже на всякий случай поблагодарила 14 стран НАТО за участие в многонациональной бригаде. А военная миссия Канады в стране продлена еще на 3 года. Три небольших государства, чье совокупное население меньше, чем в среднем регионе России, ведут себя так, будто именно они решают судьбу Европы. Похоже это на безумие? Да. Но что на самом деле скрывает грозная и местами смешная риторика?
1: И вот об этом, обо всем, мы поговорим с человеком, который в вопросе разбирается. И с большой радостью приветствуем у нас в эфире научного сотрудника отдела Прибалтики, Институт стран СНГ, Руслана Панкратова. Руслан Вячеславович, добрый вечер. Рады вам.
4: Добрый вечер,
2: Руслан
4: коллеги.
2: Руслан Вячеславович, здравствуйте. Ну, как вы наблюдаете за вот этими, конвульсиями, очень странными, на первый взгляд, действиями? То министра обороны мы увольняем, потому что украинский дрон упал. То мы сбиваем румынскими пилотами, натовскими самолетами дроны, которые там летают. Потом мы объявляем, что мы будем всех карать. Это какое-то безумие или нет? Все-таки.
4: Ну, как говорит, как любит говорить Мария Владимировна Захарова, рубрика «Вызывайте санитаров». Ничего не поменялось. Огромное количество самого разного толка заявлений. Сначала они были разрознены, но все в ту же дуду, что русские идут, и вот мы вам говорили. И, в общем-то, потом уже эта песня слилась в один единый хор, и, в общем-то, смысл, конечно же, уже давно потерян. Но что я хочу сказать, что происходит на самом деле? Как бы прибалты не пытались хорохориться, там, говорить о том, что как их обидели, что они никому не давали пространства для пролетов, на самом деле картина гораздо еще печальнее, чем на самом деле. А оказывается, ну, во всяком случае, по таким закрытым источником информации существует, что именно солдаты НАТО, то есть не сами прибалты, приехали на эти базы со своими уже установками, и именно с территории Прибалтики наносились удары. То, что дроны как будто бы летели с Украины, ну, это такая операция прикрытия для того, чтобы сказать, вот видите, да, где-то что-то не сбито, где-то что-то ПВО, ну, слушайте.
2: Ну, то есть этим объясняется постфактум, как бы их разрешение использовать свою территорию для запуска дронов, хотя они уже запускаются, да?
4: Да, коллеги, ну, вот смотрите, дрон из Украины. Украины, даже если его запустить со Львовской области, ну вот 2000 километров, вот он летит сначала Польшу, потом Литву, Латвию, Эстонию, ну и нас хотят убедить, что страны НАТО с их хваленной ПВО не смогли обнаружить эти дроны. Ну, плюс я уже не говорю про наши ПВО, которые просматривают все небо до Португалии. Ну, выглядит это очень странно. А вот гораздо серьезнее, конечно, повод к тому, что это действительно запускалось со стран Прибалтики. Мы знаем эти места пусков. Во всяком случае, служба внешней разведки и ее пресс-служба уже об этом прямо заявила, что все это известно. А вот здесь становится интересно только потому, что время подлета минимальное. Реагировать времени у нас практически не остается, хотя оно есть, но это несет прямые уже угрозы национальной безопасности России. И, по всей видимости, разговор поменял свою тональность, потому что мы все время прибалтов, как это ни странно, ни печально, все время пытаемся их, как малых детей, как-то урезонить, поставить какой-то манеж.
1: Это бессмысленно, да, уж чего-то.
4: Ну, типа, ребят, ну, вы знаете, это как вот в подворотне в какой-нибудь, ты понимаешь, ты спортсмен, ты кандидат там по боксу, подходит какая-то малолетка, начинает тебя просить сигареты, просто понимаешь, ты положишь сейчас ему руку на лицо, и он просто сыпется. И ты пытаешься этого не допустить, ну, потому что ты понимаешь этих последствий. А это их еще больше распыляет. Это с одной стороны.
2: Ну, потому что там в подъезде рядом с этой подворотней стоят их эти самые,
4: да,
2: те, кто их туда послал, в эту подворотню.
4: Абсолютно верно. И более того, вот подвожу вас к главной идее, как одна из версий о том, что действительно, ну, правит сейчас там все это Британия, это МИ-6, ну, или англосаксонское разведсообщество ЦРУ и МИ-6. Сейчас больше, конечно, под патронажем, конечно, МИ-6. И что они делают? Они вот приехали, им это нужно, они смотрят еще, как происходит, как разведка боем, где что у нас включается, где какие команды проходят. Наверняка это было синхронизировано и с космическими разведкой, и радиоразведкой. Но мы тоже знаем, что они нас будут провоцировать, поэтому что-то где-то включается, то, что мы знаем, что они уже знают, что должно включиться, что-то засекречено остается нераскрытым.
2: Хорошо, такая, Руслан, я сделаю монтаж, если угодно, да? А опуская массу подробностей, задам один простой, очень прямой вопрос. Нас втянут в войну на Балтике?
4: А, да. И это не вопрос как таковой, это вопрос времени. То есть это будет через месяц, это будет через год. Это цель их, это вот это маргинальное желание нанести нам стратегическое поражение. Потому что им кажется, что если мы начнем воевать именно на Прибалтийском фронте, наше успешное наступление на Украине должно захлебнуться, мы выдохнемся. Ну, понятно, что если Урсула фон дер Ляйен рассказывает, как мы разбираем стиралки для того, чтобы микросхемы вытащить, поэтому они, наверное, уже в это искренне поверили.
1: Хорошо, предположим, я на самом деле, ну, Илья, вот как ни странно, я соглашусь сейчас с оценкой Руслана Вячеславовича, потому что куча фундаментальных документов западных, да, и доктрин, написанных прям сильно задолго, да.
2: Ну, это не свежая идея, прямо скажем.
1: Да, до появления там очевидных предпосылок и для проведения специальной военной операции, да, и задолго до русской весны. Там все, в принципе, черным по белому написано, да, что есть Европа, как бы такая, ну, нормальная Европа, европейская, да, условная, там, Германия, Франция и так далее. А есть Европа, там второй сорт, вторая свежесть, да? Это Польша, Румыния,
2: Прибалтийский. Коллективный Карл XII, да,
1: вот, Прибалтийские Эмираты, да, то есть те, кого не жалко, и кого можно бросить в мясорубку под Россию, чтобы Россию истощить, и вот тогда уже придут господа, большие, взрослые, уцелевшие в боях, и что останется, заберут себе. Это понятно. У меня вопрос другой к Руслан Вячеславович. Вот люди, которые в этих странах живут, которые даже не руководят этими странами, понятно, что они как бы, ну, наемные менеджеры, и нанимал их не народ с такими же паспортами, а вот люди, которые там живут. Они не понимают, что ли, искренне, что являются в очень короткой перспективе пушечным мясом, вне зависимости от того, каким образом будут развиваться события на предполагаемом театре военных действий.
4: сожалению, нужно признать, что действительно не понимают. И причин действительно много, и отсутствие образования, и образованности, и пропаганды 24/7, которая так долго, все последние 35 лет рассказывала, что если не больше, то уже когда Советский Союз не стало, что во всем у них теперь виноваты русские, Россия. Это настолько глубоко, это настолько еще кладется на эту русофобскую, неонацистскую базу, ну, скажем так, на генном уровне, что нет, не понимают, а те, кто понимают, может быть, даже и думать не хотят. Любое неправильное какое-нибудь мысль, альтернативное мнение, сразу вешается клише, что ты агент Кремля, придают тебе в лучшем случае социальной анафеме, ты начинаешь его оплевывать, ну, в худшем ты получаешь срок. Но пока, правда, это все только русское население сроки получает. Эти пока просто им пальчиком грозят, ну, понятно, что латыша не должен, там, условно говоря, наказывать. Все, что касается наших соотечественников, конечно, они находятся в жесточайшем прессинге. Мы видим и насильственные депортации, и тюремные сроки, и причем за минимальные проступки. Да просто вот мнение высказал, там, да, или вот перед 9 мая там, поздравил кого-то в личной почте, там, цветы решил к могиле наших солдат почтить память. Все это действительно, это уже даже не административное дело, это реально задержание, это угроза национальной безопасности, ну и далее по списку. Сейчас уже даже непонятно, это курица учит яйцо или яйцо, я имею в виду технологии вот такого социального инжиниринга, которые применялись на Украине. Кто из них первично начал это делать, сейчас уже, наверное, не так это уже важно, но то, что вот творится такой правовой нигилизм, и Европа все об этом знает и ничего не делает, вот это становится страшно, потому что, знаете, как в голливудских боевиках, господа, правило одно, правил больше нет.
1: Нет, ну понятно, почему они ничего не делают, да, они, а зачем им что-то делать, все делается отлично, все идет да? ровно все русских, по планам, да. все как есть, как написано. Что мы можем противопоставить? Немного времени остается, минутка.
4: Во-первых, на мой взгляд, и вот выражу общее мнение экспертного сообщества, что, конечно же, время дипломатии, ну, надо чуть-чуть, наверное, выводить ее на второй план, потому что эти люди не понимают хорошего отношения, не слышат нас. Разговаривать нужно не с прибалтами, разговаривать нужно с их хозяином. Русофобия должна быть дорогой. К сожалению, должны констатировать, что товарооборот в это даже время продолжает расти. Он сейчас, если не ошибаюсь, составляет почти 3,64 миллиарда евро. И ладно, еще можно было бы понять, хотя и не принять, что мы им что-то продаем. Так мы у них покупаем. Покупаем текстиль, лекарства.
1: Косметика, Зинтос появилась.
4: Косметика, виски, пиво. Ну, послушайте, но это просто
1: это, какой-то цинизм. Руслан Вячеславович, спасибо. Кончается эфирное время. Тоже, в общем, разговор наш не последний. И к теме мы это вернемся много раз. А Руслан Панкратов, научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ, не добавил нам оптимизма этим вечером.
2: Лучше оптимизма.
1: Да, с другой стороны, как будто мы не знали. Вернемся через минуту, а хорошего попробуем.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. В эфире программа «Люди и песни».
0: Говорят, что если бы Шарль Азнавур написал лишь одну эту песню, то всемирная слава ему была бы гарантирована. Речь о шлягере под названием «Он Видамур» – «Вечная любовь». В конце 70-х годов режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов начали съемки фильма о том, как советской разведке удалось предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на конференции в Тегеране, а еще о любви советского разведчика Андрея и француженки русского происхождения Мари. Фильм «Тегеран-43» был совместным, российско-французским, в частности, одну из ролей играл Ален Делон. Александр Алов мечтал, чтобы песню для фильма записал другой кумир из Франции, Шарль Азнавур, давним поклонником творчества которого он был. Во время съемок в Париже Алову и Наумову встретиться с певцом не удалось, тот был на гастролях. Лишь когда Азнавур вернулся, французские продюсеры фильма принесли певцу сценарий, который не произвел на него большого впечатления. Однако, увидев фотографию исполнительницы роли Мари, Натальи Белохвостиковой, маэстро, большой поклонник женской красоты, сказал: «Я буду писать песню специально для этой мадемуазель».

люди и песни. Видимо, красота Натальи Белохвостиковой произвела на Азнавура столь большое впечатление, что стихи под названием «Он Видамур» он написал буквально за день. Ну а затем брат его жены, композитор Жорж Гарваренс, сочинил музыку. Так и появился этот большой шлягер. Кстати, первый перевод песни на русский сделала мать Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, поэтесса Наталья Кончаловская, в совершенстве владевшая французским. «Вечная любовь, верны мы были ей». Этими словами начинается русский вариант песни. Перевод так понравился Азнавуру, что песня «Вечная любовь» стала единственной композицией на русском в его репертуаре. Ну а впервые на русском языке песня была исполнена Людмилой Гурченко в развлекательной телепередаче «Новогодний аттракцион 82».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. В России могут начать автоматически блокировать спам-звонки из-за границы. Такую возможность сейчас обсуждают в Роскомнадзоре. При этом россиянам будет оставлена свобода выбора, принимать или не принимать зарубежные звонки. Сделать этот выбор можно будет в личном кабинете. Двумя руками за такую инициативу. Особенно после случая, когда бывшая судья Таганского суда Москвы выбросилась из окна после перевода телефонным мошенникам 2 миллионов рублей. И у нее осталось... несовершеннолетняя дочь. Мошенники написали от имени ее бывшего руководителя о попытке похитить деньги и отправить их на финансирование вооруженных сил Украины. Потом предупредили женщину о звонке сотрудников спецслужб и Центробанка России. И, естественно, это тоже были мошенники, которые убедили жертву обмана сходить в банк и взять еще 1 миллион рублей в кредит, а на следующий день она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По словам близких, женщина сильно переживала из-за сложившейся ситуации. В России все более активно практикуется тактика мошенничества, когда преступники общаются с жертвой от имени руководителя, просят деньги в долг, либо выстраивают более изощренную схему обмана. И при этом доля дистанционных преступлений в общей массе сейчас приближается к 40%, посчитали в Министерстве внутренних дел России. А с 2020 года количество мошенничества с использованием информационных технологий увеличилось на треть. В этом году мошенники часто используют несколько легенд. Это, например, звонок с просьбой заменить старый медицинский полис на новый. Мошенники при таких звонках просят скачать мобильное приложение Минздрава, которое на самом деле позволяет получить доступ к телефону. Помните, что в настоящее время действие полисов бессрочное. Еще могут предложить пройти обследование и познакомиться с новым врачом поликлиники. При этом аферисты сообщат, что результаты последнего обследования плохие, что лечение стоит огромных денег, так как нужно приобрести дорогое импортное лекарство, для этого якобы необходимо взять кредит. Но настоящие врачи по телефону лекарства не выписывают, да и кредит брать не предлагают. Могут позвонить якобы из пенсионного фонда, чтобы пересчитать пенсию. При этом надо всего лишь по телефону записаться на прием, то есть сказать код, который сейчас придет вам в СМС. Вот только на самом деле мошенники вбивают ваш номер в госуслугах или в онлайн-банке и нажимают кнопку «Забыли пароль». Так что, как только вы скажете пришедший вам код из СМС, они попадут в ваш аккаунт и снимут деньги со счета или возьмут кредит вместо вас. Точно так же действует и схема, которая начинается со звонка от якобы сотрудника банка, который уведомляет, что у вас истекает срок действия банковской карты или уже истек, и нужно срочно его продлить. Еще мошенники звонят военным или их родственникам и сообщают, что из денежного удовольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, которая назначается в соответствии с указом президента. А все для того, чтобы потом обмануть, предложив спрятать деньги на якобы безопасный счет. На самом деле безопасных счетов не существует. Так что не верьте, берегите деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин приказал военным представить предложение по ответу на удар ВСУ по ЛНР. МВД фиксирует факты обмана подростков под предлогом проблем со сдачей ЕГЭ. И сильный ветер и ливни прогнозируются по всей средней полосе России. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны представить предложение по ответу на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» президент отметил, что удар ВСУ был целенаправленным.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Также глава государства объявил минуту молчания по погибшим. Я напомню, в общежитии в тот момент атаки находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, 6 человек погибли. Возбуждено дело о теракте. Постпред России при ООН Василий Небензи, выступая на заседании организации по поводу атаки на общежитие в Старобельске, отметил, что западный мир поощряет такое поведение киевских властей.
3: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
1: В Российском министерстве иностранных дел заявили, что атака на Старобельск показала, что Украина

0: ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв политико-дипломатических усилий по его урегулированию. Вооруженные силы Украины от действий группировки «Центр» потеряли свыше 200 военных за сутки. Также российские бойцы уничтожили 3 артиллерийских орудия и 6 бронемашин. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
1: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад. Бригада морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Новоподгородного, Нового Донбасса, Белозерского, Райского и Васильевки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 280 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили до 185 военнослужащих, 51 тяжелый боевой октокоптер, 40 пунктов управления беспилотной авиации. От действий южной группировки противник потерял до 115 военных, танк, 3 боевых бронированных машины, 20 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное». В городе объявили воздушную тревогу, но сейчас ее отменили. В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская области Украины. Сирены также звучат в Житомирской области. Дистанционные мошенники устанавливают контакты с детьми и подростками под предлогом проблем с экзаменами и с регистрацией на образовательных платформах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что мошеннические схемы чаще всего начинаются со звонка неизвестного человека, который имитирует бытовую коммуникацию, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. На первоначальном этапе, вне зависимости от способа его реализации, может не происходить непосредственной кражи персональных или учетных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие, отметили в ведомстве. Пользователям национального мессенджера Макс рекомендуется отключать VPN для корректной работы приложения, сообщили в пресс-службе сервиса. Во вторник появились сообщения, что мессенджер работает в ограниченном режиме при включенном сервисе обхода блокировок. С середины апреля крупные маркетплейсы и ряд других платформ также ограничили доступ для пользователей VPN. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил о задаче снижения его использования, но подчеркнул, что идея об административной ответственности за применение VPN министерству категорически не нравится. Неустойчивая, неблагоприятная погода придет в среднюю полосу России. Прогнозируется похолодание, ливни, грозы, град и ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, уже в начале следующей недели ожидается понижение ночной температуры до 4-9 градусов, а днем до 10-15 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составленная символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков, об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей Спартака. Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньюс, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию спартаковцам составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют Спартак и Краснодар. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», подчеркнул Сихрулидзе. который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, небольшой дождь, в Архангельске плюс 9-11, умеренные дожди. В Петрозаводске плюс 15-17 градусов дожди, в Вологде плюс 17-19, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 21-23 градуса, временами дождь и гроза. В Великом Новгороде кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 16-18, в Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас столица плюс 15, без осадков. Осадков и атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
4: Радио России. Просвещение.
5: О животных. С Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Пащенко, палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института Академии наук, специалист по крокодилам. Естественно, я с ним буду говорить о крокодилах прошлого и ныне живущих. Вообще, это удивительное животное. Я коротко вам напомню, дорогие радиослушатели, что те крокодилы, которых мы видим сейчас, по своему разнообразию, ну, просто как-то такой жалкий, что ли, осколочек былого великолепия, когда на Земле водились крокодилы разных размеров, начиная от крысы и кончая гигантами, 10-метровыми крокодилами, в том числе наземными. Некоторые бегали на двух ногах, имели сложные устройства, их подозревали в теплокровности, и занимали они разные экологические ниши. Некоторые были вообще травоядными, представьте себе травоядного крокодила. То есть это была очень разнообразная группа, которая постепенно вымерла, и остались довольно скромные, что ли, по своему экологическому разнообразию крокодилы, которых мы знаем, поведение которых кажется нам очень простым, на самом деле оно не такое простое, но об этом мы с этологами поговорим. А сейчас с палеонтологом мы, естественно, поговорим о том, все-таки были ли какие-то крокодилы, ограничивали ли они себя сушей, вот эти двуногие бегающие, жующие траву, или они выходили в море, и почему они выходили в море. Дело в том, что сейчас на нашей планете живет один только вид крокодила, которого иногда называют морским. Это гребнистый крокодил, и он действительно живет на суше, в эстуарии выходит, и его встречают в море. И опытные дайверы прошлого всегда говорили, советского еще прошлого, что самое страшное животное, на которое вы можете натолкнуться в океане, это не акула, а это вот тот самый гребнистый крокодил, потому что он уже вообще ничего, так сказать, шансов не оставляет. Нападает резко, и с ним справиться невозможно. Оттолкнуть его, ударить там его в нос, это все бесполезно. Вот я вам обрисовал страшного гребнистого крокодила, который достигает 6 метров. Дима, здравствуйте, наконец. Вот скажите, пожалуйста, вот то, что мы видим, гребнистый крокодил, это что, стартовая какая-то позиция крокодилов для завоевания Мирового океана?
7: Да, здравствуйте, Иван. Сейчас сложно уже так сказать, потому что Мировой океан в этом плане поделен между там акулами и китообразными в этом плане. Вот, поэтому как бы навряд ли что-то получится из там гребнистого крокодила в далеком будущем. Это просто, ну вот, его способ выживания, что не только там в реках, да, но и море там можно и рыбу половить, там, и каких-то более крупных позвоночных, ну, не более такого.
6: То есть ходу нету гребнистому крокодилу сейчас дальше?
7: Ну, я боюсь, что океан уже слишком сильно поделен, переделен в этом плане, да.
6: Ну, а что должно произойти, чтобы они все-таки как-то попробовали? Ведь их предки или не их предки? Ну, какие-то крокодилы, мы же знаем, что были морские крокодилы еще более страшные.
7: Насчет страшных как раз нет. Большинство морских крокодилов прошлого были рыбоядными. Но действительно, в мезойскую эру, в юрский период и в ранний меловой жила такая группа, существовала, которая так и называется талаттазухи. Ну, таласса по-гречески значит море, талаттазухи, буквально морские крокодилы, так и называются. Mm-hmm. Которые были, ну, они зашли в свои специализации к морскому образу жизни гораздо дальше там любого современного крокодила. Вот, а так, например, у них уже не было нормальных лап с пальцами, да, у них были плоские ласты, ну, как у тюленей там, mm-hmm. такие вот. Или у них, например, ну, там у примитивных еще были пальцы просто с перепонками, да, у продвинутых уже прям ласты настоящие. Или, например, у них уже были полноценные хвостовые плавники, то есть не просто плоский хвост, как у современного крокодила, там, любого, а именно что на его конце вертикальный такой хвостовой плавник, вот, опять же, как у акулы какой-нибудь прямо, mm-hmm. Вот, получается. То есть вот это уже были такие скоростные пловцы, то есть они наверняка по скорости каким дельфинам бы современным не уступали бы, но охотились, конечно, в первую очередь на рыбу.
6: Дим, а где они откладывали яйца? Они в воду откладывали или выходили на берег?
7: Ну вот именно с талаттазухи в этом плане очень сложно, потому что, ну вот, про всех остальных морских ящеров мезозоя, там, плезиозавры, всякие ихтиозавры, там, все-все-все вот эти ребята, мозазавры, там, мы про них знаем, что они точно были яйца живородящими. То есть они не откладывали яйца на суше, как морские черепахи, а вместо этого они вынашивали яйца просто в брюхе, и потом, ну вот, как бы, теныш вылуплялся внутри самки, и потом уже вылезал наружу. Вот про всех остальных мы знаем, что у них точно было так. С талаттазухами сложно, точных доказательств живорождения у них нет, но нет свидетельства обратного. Есть работы, которые там анализируются строение таза, ну, тазовых костей там вроде как самок, их, где предполагают, что вроде как были там довольно крупные яйца, которые задерживались в яйцеводах, и, возможно, у них тоже было яйцо живорождения. Но, к сожалению, твердых доказательств этому, ну, как и обратному, нет. То есть мы не знаем точно, как они размножались.
6: А вот вы сказали, что были ихтиозавры, плезиозавры, какие-нибудь плио и прочие завры самых разных размеров, в том числе гигантские. И какое место занимали крокодилы плавающие вот в этом зверинце страшном?
7: Ну, конкретно вот мозазавры, то есть гигантские вараны, да?
6: Да, мозазавры ведь там же совсем огромные,
7: да.
6: Метров на 15, наверное. Да?
7: Вот они как раз никогда не встречались ни с морскими крокодилами, талаттазухиями, да, ни с ихтиозаврами, ни даже с плеозаврами. Соответственно, все эти группы вымирают в раннем мелу, задолго до вымирания динозавров. А потом, уже после этого вымирания, появляются мозазавры.
6: Это вараны.
7: Да, вот эти вот вараны гигантские, да, которые, ну, как раз вот ниша освободилась вроде как, или потому что они там сложно, там, потому что они появились чуть раньше, но массово распространились они уже после этого вымирания, потому что ниши освободились, с одной стороны, угу. Да, и тогда же начали распространение крупные акулы.
6: Да, вот я хотел спросить, а куда деть акул-то все? Оказывается, их не было. Крупных.
7: Да, ну то есть были акулы, но более мелкие, ну, то есть акулы, понятно, они давным-давно появились, но вот таких гигантских акул, как большая белая, их вот, по крайней мере, в большом как бы масштабе широко распространенных не было до этого, то есть вот эту вот нишу крупных хищников морских занимали морские пресмыкающиеся, разные, да, разные группы. Но после одного вымирания, кто-то сказал, в раннем мелу, когда большая часть их морских пресмыкающихся исчезла, соответственно, вот им на смену пришли гигантские вараны и акулы. И вот с тех пор они, как, ну, мозазавры выбирали потом с динозаврами вместе, а акулы господствуют до сих пор.
6: А метриоринхи, соответственно, с плезиозаврами как-то сочетались, да, плеозаврами и ихтиозаврами?
7: Да, ну вот метриоринхи – это самые продвинутые талаттазухи.
6: Да. Крокодилы, вот, да,
7: я пояснил,
6: талаттазухи и метриоринхи – это крокодилы, условно, в кавычках. Да. Они уживались вот с этими страшными монстрами, тоже там плеозавры же были гигантских размеров, хищные.
7: Да, в общем-то, плеозавры были там метров 15, там 18 метров. Но как раз именно плеозавры питались просто другими морскими ящерами. Это вот как бы самая-самая верхушка пищевой пирамиды.
6: Друг другом.
7: Да, то есть не как бы не рыбой они питались, а просто другими ящерами, которые как раз те, в свою очередь, питались рыбой. И вот именно крупные мозазавры впоследствии, то есть эти вараны гигантские, они большинство из них пришло на замену именно плеозаврам как раз, вымершим.
6: А вот плавающим крокодилом морским. Морские крокодилы, значит, были рыбоядные, то есть они не питались другими ящерицами.
7: Ну, наверное, если какую-нибудь мелочь там ухватить можно было, они, наверное, не отказывались. Но в целом, конечно, плавающие крокодилы, они были не очень большими. Ну, как не очень большими, в смысле, что они были...
6: 7 метров.
7: Ну, как гребнистый современный. Ну, просто, наряду с этим там плеозавры, которые в 2-3 раза больше, да, как бы огромнейшие были. То есть, по тогдашним меркам, это как бы небольшие размеры. Ну, вот реально, как крупные современные крокодилы вот были, да, эти самые толотозухи. И основа диет, конечно, это рыба была.
6: Понятно. А адаптации к воде вот такие специфические, к задержке дыхания, к глубокому нырянию у них были? Или они все-таки хищники были поверхностного слоя воды? И как вот крокодилы умеют задерживать дыхание современное, так же и могли эти морские крокодилы делать?
7: Ну, к сожалению, изучение физиологии ископаемых животных нас несколько затруднено по очевидным причинам.
6: Ну как, ну кости же можно, там как да, сосуды да, да, изучать, да, да. Там костей и прочее. Разное.
7: Вот про ныряние буквально в прошлом году вышла статья, где анализировалось, ну вот в принципе мы знаем, ну вот современных крокодилов, у них довольно много воздухоносных полостей в черепе. Ну как вот, в принципе, у многих позвоночный рот, даже у нас с вами много всяких полостей, ну, там всякие гайморовые пазухи, там лобные пазухи, да, которые иногда неприятно воспаляются, да, бывает. Вот. И у крокодилов, у современных, довольно много этих полостей. И у ископаемых наземных крокодилов тоже довольно много этих полостей в черепе. Но вот именно у толотозухи большинство этих полостей редуцировалось, то есть череп просто утяжелялся, чтобы легче нырять было там, да, но именно полости, которые были ассоциированы с носом, именно с носовой полостью, то есть как бы такие глубокие выросты носовой полости, ну вот опять же, как наши там гайморовые лобные пазухи именно конкретно, вот аналоги вот этих пазух, у толотозухи почему-то не просто не уменьшались, а увеличивались в размерах еще больше, чем у современных крокодилов. Вот. Не очень понятно, с чем это связано было. Ну, это есть несколько гипотез, ну, вот, как бы, но точно неизвестно зачем. Но считается, что это должно было их ограничивать в нырянии как раз. То есть из-за ну, вот, резкого перепада давления при глубоком нырянии эти пазухи огромные, да, должны были сжиматься, травмироваться там, и все такое прочее. И поэтому именно толотозухи, скорее всего, были в основном приповерхностными хищниками. То есть, конечно, они могли задерживать дыхание, чтобы там, ну, за рыбой гнаться там, 5, 10, 15 минут под водой, там, да, ну, не всплывая, да, не глотая воздух. Но именно опускаться глубоко куда-то нырять, как, например, там, не знаю, теленюэдделы или кашалоты там, ныряют там, на километр, такого они, конечно, скорее всего, именно с таким строением носовых пазух они были не способны.
6: У них со слухом-то как было? Чем они воспринимали?
7: А вот как раз со слухом тоже вот считается, что из-за того, что они практически все время проводили в воде, ну, то есть не так, как современные крокодилы, да, они же, современные крокодилы вылезают постоянно там погреться, там чего-то, да, вот, и атакуют часто наземную добычу, опять же, на воздухе. Вот, эти-то постоянно все время проводили в воде, и как раз у современных крокодилов часть вот этих воздухоносных полостей связана именно со слухом, то есть для тонкой настройки слуха на конкретные частоты. Там, скажем, на частоты детеныши, там детеныши пищат у крокодилов там определенно, с мамой общаются, и вот у мамы слух настроен, чтобы точно слышать из детенышей, как бы хорошо. А у толотозухий, да, у этих морских крокодилов, так они все время проводили в воде, им не нужно вот эти как бы колебания воздуха, и наоборот, вот полости именно околослуховые всякие редуцируются с тем, чтобы череп был более плотный, и звуковые колебания, идущие через воду, сразу шли по костям черепа во внутреннее ухо.
6: Да, то есть вот эти штуки им бы мешали полости. Я-то как раз в этом, в плане помощи улавливания звука. То есть им в воде не нужен, а высовывать голову из воды, чтобы что-то услышать, им тоже совершенно не нужен. Да, им в воде достаточно плотного черепа, то есть полости в воде им не нужны, а на воздухе тем более, да?
7: Ну да, потому что снаружи-то на воздухе ничего там и добычи особо нет, что там слушать в открытом океане тем более.
6: Тогда непонятно, зачем эти полости.
7: Нет, именно вот те, которые околослуховые, у них редуцировались.
6: Понятно, да, что они не нужны, да. Мы об этом договорились. А вот эти большие-то?
7: А это выросты носовой полости, и вот предполагается, что, возможно, там просто находились солевые железы объемистые.
6: А,
7: вот, как у современных, соответственно, морских игуан, черепах, там, птиц морских, типа альбатросов.
6: Чтобы
7: там
6: почки всякие не перегружать, да, они вот
7: да, таким образом. Да, чтобы и, вокруг доступна только соленая морская вода, ее пить, ну, нормально невозможно, вот нужно дополнительно выводить избыток соли. И вот есть специальные железы, да, которые вот эту соль, как, ну, очень соленый секрет выводят постоянно. И вот они как будто бы, возможно, помещались в этих объемистых полостях, как предполагается.
6: То есть метеоринхи все время плакали, морские крокодилы.
7: Скорее, если я помещалась в носу, то, скорее всего, у них были постоянно соленые сопли, наверное.
6: Да, извините за подробности, это называется. То есть они все время ходили с насморком, с таким, с тяжелым. Вообще, это очень забавное, видимо, было существо, ну, в кавычках, забавное по своей конструкции, да, получается, что... Казалось бы, довольно просто ящерицу адаптировать, да, рептилоида к водному образу жизни, но вот потребовались вот такие вот штуки. Мы говорили, что вообще непонятно, как они рождали детенышей, каких. И, ну, я понимаю, что все к тому шло, чтобы начать рождать живых все-таки. Вот. А как они дальше-то? Вот, допустим, мы примерно представляем, как это делают черепахи. Они зарывают в песок, ну, допустим, крокодилы или так это делали, или как. Если они живородящие в океане, да, вот эти вот капсулы, которые у них, ну, как у акул, да, получается, зародыш, выходит уже живой крокодильчик. Дальше они сбиваются в стаи. Вот такой вот палеоэкологии никакой не было. Известны.
7: Нет, в этом плане, конечно, слишком фрагментарные находки. Нет. Ну, то есть, если о тех же ихтиозавров, там куча скелетов прямо с родами даже существует, ну, да, то да. есть, когда мать во время родов погибла, да, то здесь мы даже такого не находили, потому что подавно про эти там каких-то молоденьких крокодильчиков, жили там в стаях или как-то, или была забота о потомстве у них, как у современных крокодилов. Увы, пока нет ни единого свидетельства ни в какую сторону.
6: Да, то есть, вот на берегу ничего не находили, только в морских отложениях.
7: Да, только так.
6: А были среди них бентофаги, те, которые вот на мелкоте кого-то там, вот моллюски какие-то, вот такие специализации не было? Вот было бы логично, на самом деле, по аналогии, опять-таки, со всеми остальными, что рано или поздно появляются животные, вот, ну, среди ящериц даже водорослееды появились, да, и игуаны морские, допустим, они едят водоросли, да, ну, вот, среди морских крокодилов чего-то такого экзотического не встречалось?
7: Ой, если честно, я сходу не скажу. То есть, как бы все-таки основное магистральное направление эволюции у них это, конечно, вот питание рыбой такое, да, то есть скоростные охотники за рыбой. Вот такие длинномордые, все. Но среди всего множества родов, ну, я думаю, что должны были бы быть. То есть вот точно я сейчас на память не скажу, не видел таких. Но учитывая, что среди пресноводных крокодилов, ну уже вот кайнозойских, да, как бы родственников современных, подобные формы находились. То есть
6: бентофагов?
7: Такими, ну да, с такими более с такими широкими челюстями, с более уплощенными зубами, там всякими, да, то есть такие обнаруживаются, да, то как бы вроде как никакого запрета у этих не было на эволюцию в этом.
6: А вот современные аллигаторы, кстати говоря, и кайманы, ведь тоже, по-моему, они моллюсками в юности питаются.
7: Да и не в юности на самом деле. Да?
6: И поэтому да, ну, такие морды широкие.
7: У них есть даже дифференциация зубов в этом плане такая небольшая, что значит зубы передние, они более острые, ну более тонкие, более острые для хватания там, ну, добычи какой-то рыбы там, ну или там, наземных каких-то зверей, чтобы мясо рвать, да, выдирать. А зубы в задней части челюсти, ближе к суставу, да, к челюстному, они более широкие, более тупые, такие давящие, чтобы раздавливать раковины моллюсков, панцири черепах, например, раскусывать там и все такое. То есть это есть у них такое, да, вполне, когда дифференциация, то есть такая всеядность как бы.
6: Понятно. То есть ничто не ново в этом мире. Получается, что аллигаторы как бы повторяют путь вот своих древних предков, вернее, не предков, а троюродных, я не знаю, дедушек четвероюродных. Но у меня вот тут вот вопрос попутный к морским, что ли, формам. Ведь известно, что крокодилы заселили Южную Америку как-то вплавь еще до образования Панамского перешейка. Да и, наверное, кайманы с аллигаторами тоже, да? Или я путаю, Дим?
7: Нет, смотрите.
6: То есть они как переплыли, бы, я к этому.
7: Да, но только не Панамский перешейк, в том-то и дело.
6: Ну значит, да, расскажите тогда.
7: В Америке же живут ну, аллигаторы и кайманы, это близкие, ну, аллигаторы и кайманы близкие родственники,
3: да.
7: Это одно семейство,
3: да, аллигаторы.
7: И это исходно как бы чисто американская группа, то есть они там.
3: Ну, не южноамериканская.
7: Ну, там на самом деле уже было так недалеко, они там и там жили, в общем-то. Ну, они на самом деле с севера заселяли все это дело, ну, там было недалеко.
3: Аллигаторы это с севера, насколько я понимаю, вот помню эту зоогеографию, что все-таки им пришлось что-то преодолеть вплавь. Они по земле.
7: Да, но как бы заселили они все это еще там, наверное, ну, может, в конце мезозоя, ну, в общем, в те времена, как бы. Вот, то есть, ну, совсем давно. А вот именно настоящие крокодилы, они заселили Центральную и Южную Америку всего там, ну, порядка 10 миллионов лет назад. Ну, там промежуток указывают, по-моему, от 5 до 11 миллионов, вот в этом промежутке где-то они заселили. Вот, то есть совсем недавно буквально.
3: Ну, вплавь.
7: Вот. Да, вплавь, и заселяли они ее из Африки.
3: А, понятно. Так интересно, так это же все-таки Атлантика, конечно, не была такой широкой, но была широкой.
7: Нет, ну 10 миллионов лет назад она была уже практически как сейчас, то есть там.
3: Как сейчас, а как, это что же, они переплыли вот целое океанище?
7: А, да, то есть просто, соответственно, вот ближайший родственник, ну, ближайший современный родственник американских крокодилов, это нильский крокодил. А, вот, ну, вот там описали ископаемый вид, там другой вид крокодилов, ну, тоже из рода крокодил, собственно, да, как бы, то есть родственник нильского, ну, который считается еще ближе к вот этим американским крокодилам. Соответственно, то есть вот они, да, действительно взяли, и ну, гребницы же переплывают там, и между островами Индонезии.
3: Ну, между островами, Дима, ну, тут, ну, хорошо, они же транзитом через Канарские острова или как, или через что они?
7: Нет, ну, как бы, нет, они, в общем, не, ну, там же есть мощные течения довольно вдоль экватора, которые можно оседлать и плыть вдоль них. Вот, они изначально доплыли до, не до самой Америки, а до сырого Карибского бассейна.
3: А, ну, так, да, понятно.
7: Да. Вот, и именно потом они из Карибского бассейна начали как бы расселяться широко уже по Центральной Америке, а потом дальше в Южную.
3: Не, ну там понятно, что суши там возникали, да. и как бы пропадали, все понятно, там какая-то была жизнь, движуха.
7: Не, ну там они уже просто уже переплывали так уже, как вот умеют плавать, так и переплывали, как гребнистство переплывал. Вот, ну собственно, почему, да, как бы, почему вот аллигаторы не могли, да, вот переплыть, да, там, ну, обратно, например, да, вот в Африку, а эти смогли. Дело в том, что у аллигаторов нет солевых желез, и они не могут жить в море, они не могут пить морскую воду, нужна пресная вода обязательно. Поэтому это чисто вот по суше. То есть и все расселения аллигаторов, это расселение по суше, ну или те расселения, там море, понятно, небольшой пролив он может переплыть, ну вот буквально вот сколько он может проплыть, ну вот как, не знаю, за день, за два, ну сколько он без воды может прожить. Да, так. А такие многодневные путешествия доступны только настоящим крокодилам, потому что у них есть солевые железы. Они способны пить морскую воду, и поэтому теоретически они-то в море могут жить неограниченно долго. Ну, то есть рыба, которую можно ловить, в общем-то. Есть вода, которую можно пить. Ну, и все, как бы, и что, и плыви через океан. Зачем, правда, это, как бы, отдельный вопрос.
3: Ну, да.
7: Ну, вот. Что, какую цель они преследуют. Там расселение было какое-то очень небольшое, то есть там жуткое бутылочное горлышко было в этом. То есть все вот современные четыре вида крокодилов, которые живут в Южной Америке, они все вот буквально...
3: Астроносы вот эти, оренопские вот эти вот.
7: Да-да-да. Они там буквально чуть ли не от, ну, не от одной особи, но от какой-то очень ограниченного числа особей, которые вот прислись на Карибские острова, возникли все. То есть...
3: Ну, такая довольно популярная теория о странствиях животных на вырванных с корнем могучих деревьев, да, по течению. Но я вот не очень понимаю, какое там могло быть течение, которое бы их вынесло туда, прямо к Карибскому.
7: Ну, и какого-нибудь, хотя... чего там у нас впадает в Атлантику? Нигер? Нет?
3: Ну да.
7: Да, вот там вот. Ну а дальше вопрос просто оседлать какое-то течение, да. Ну, вот да. Просто как бы, опять же, это настолько редкое все-таки казалось событием для крокодила, что вот видите там, ну, весь кайнозой, покуда Атлантика еще была там, ну, на заре кайнозой, когда она была поуже, никто не переселялся из крокодилов, ну вот не могли, да, вот. А потом вот 10 миллионов лет назад тут вот что-то случайно вообще случилось, и вот какая-то одна особь или буквально там несколько особей реально такому же плоту переплыли. Вот, ну или сами даже, ну опять же, крокодилы умеют плавать в океане.
3: Вы открыли глаза, на самом деле, я считал, что они из Америки все как-то протопали крокодилы, но оказывается нет.
7: Нет, соответственно, данные и генетики, и палеонтологии вполне однозначно говорят, что ближайшие родственники вот американских крокодилов это вот африканские крокодилы, именно вот как бы, ну, получается, западноафриканские.
3: Классические.
7: Да, вот, абсолютно.
3: А в Америке есть вообще крокодилы, в Северной Америке?
7: Ну, соответственно, на юге США живут крокодилы, ну, вот эти вот, да, вот, ну, в Флориде, ну, опять же, Флорида, да. По сути, часть, как бы, да, Карибского бассейна, да.
3: Не аллигаторы именно, а крокодил.
7: Да-да-да, именно крокодилы, да. Вот, для них там уже прохладновато несколько, и вот, например, наибольшие такие популяции живут в охладительных прудах атомных станций.
3: Ну да, понятно.
7: Там... Потому что там теплая вода, там вода теплее, чем окружающих болот.
3: Все ясно, Дима. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, Дмитрий привел нам очередной пример живучести крокодилов. Кстати говоря, мы говорили когда об их вымирании в одной из программ, как вот крокодилы уцелели. А вот так вот они вот и уцелели. Тем, что могут долго не есть и переживать всяческие катаклизмы, сберегая энергию. Вот, вероятно, что-то такое подобное произошло, что позволило крокодилам заселить Южную Америку вплавь как-то, возможно, на каком-то сухопутном плоту. И 20 дней там не поесть даже маленькому крокодилу – это вполне посильная задача. Спасибо вам большое, Дима. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы разговаривали с Дмитрием Пащенко, палеонтологом, специалистом по крокодилам. Он рассказал нам о морских крокодилах прошлого и современности. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
5: О животных с Иваном Затевахиным.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
8: Всем бодрое утро. Это Лена Симонова. Если болит спина, совсем не обязательно, что проблема связана с позвоночником. Частая причина болей – спазмированные мышцы. Гармонизировать мышечный тонус поможет изометрическая гимнастика. Если вы понаблюдаете за человеком, который ее выполняет, то не поверите, что он на самом деле упражняется, потому что никаких активных движений не увидите. Можно заметить просто изменение позы и небольшие движения. Изометрическая гимнастика – это так называемая молчаливая гимнастика, которую можно делать даже в небольшом помещении, сидя в кресле самолета, например. А вот эффект от нее ничуть не меньший, чем от обычной высокоамплитудной гимнастики. Она способна разогнать кровь по сосудам, предупредить образование тромбов и растянуть спазмированные мышцы. Давайте прямо сейчас вместе с вами ее сделаем. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
9: Физкульт-привет, друзья! Это Влад Спицын. Главный принцип предлагаемого комплекса – включить в работу мышцы ядра тела, то есть мышцы позвоночника и брюшного пресса, а также мышцы большинства крупных суставов. Это даст питание хрящам позвоночника, суставов и предотвратит осложнения, связанные с неподвижностью. Начнем занятие с упражнений в положении лежа на полу, поэтому постелите коврик и ложитесь. Перед выполнением гимнастики нужно проконсультироваться с врачом. Слушайте и выполняйте упражнения вместе со мной. Важное замечание. В фазе максимального напряжения слегка задержитесь. Продлите напряжение мышц на пару секунд. Это даст необходимую полезную нагрузку. Мы залежались, поэтому начинаем с горизонтального положения. Итак, лежа на спине на полу, руки вытягиваем за голову и начинаем тянуться. Тянемся руками и ногами в противоположные стороны. Максимально растягиваем тело в течение 5 секунд. Затем расслабляемся и отдыхаем 5 секунд. Повторяем 3 раза. Положение тела во время упражнения не меняем. Растягиваемся. Отдыхаем. Растягиваемся. Отдыхаем. Растягиваемся. Расслабляемся и отдыхаем. Отлично! Переворачиваемся на живот. Голову на бок. Руки лежат на полу, вытянуты за голову. Приподнимаем одновременно вытянутую правую руку и левую ногу. Задержались в таком положении. Вернулись в исходное положение. Делаем то же самое, поменяв руку и ногу. Начали! Поднимаем правую руку и левую ногу. Держим напряжение в течение 2 секунд. Отдыхаем 2 секунды. Теперь поднимаем левую руку и правую ногу. Держим напряжение. Отдыхаем. Повторяем 10 раз. Мы уже слегка размялись. Теперь медленно встаем на четвереньки и повторяем предыдущее движение, но только на четвереньках. По возможности, во время того, как вы поднимаете руку и ногу, напрягите брюшной пресс. Голову тоже поднимайте вместе с конечностями. Начали! Поднимаем правую руку, левую ногу и голову. Напрягаем брюшной пресс. Держим напряжение в течение 2 секунд. Возвращаемся в исходное положение и отдыхаем 2 секунды. Теперь поднимаем левую руку, правую ногу и голову. Держим напряжение. Отдыхаем. Повторяем 10 раз. Очень хорошо! Теперь можно медленно встать. Сделайте глубокий вдох через нос и одновременно поднимите руки через стороны вверх. Полностью наполняем легкие воздухом. Задерживаем дыхание на вдохе и... Затем медленно опускаем руки вниз, одновременно делая выдох. Начали! Медленный вдох через нос. Руки поднимаем вверх. Тянемся. Тянемся руками вверх. Теперь задерживаем дыхание на 2 секунды. После чего медленно опускаем руки. Выдох. Повторяем 5 раз.

Переходим к завершающему упражнению – ходьбе на носках. В течение минуты ходите по комнате, приподнявшись на носках. Во время ходьбы на носках можете держаться за мебель или стены. Такое простое упражнение нагрузит икроножные мышцы, сердце и разгонит кровь в венах ног. Продолжайте ходить на носочках в течение минуты.

0: Уверен, теперь вы чувствуете себя отлично. И ваш день пройдет замечательно. Передаю микрофон Лене.
1: Спокойствие, только спокойствие.
2: Привет, друзья, это Лена Симонова.
3: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска. В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Каждый шумовой пик, лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активирует стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера. Увеличение уровня дорожного шума на 10 дБ повышает риск ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. ВОЗ официально признает транспортный шум одним из ведущих экологических рисков для здоровья после загрязнения воздуха.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
5: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
4: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
1: Радио России. На правах рекламы.
6: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
6: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
7: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. кашу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
7: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
7: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
7: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому? плохому самочувствию людей с запорами.
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли, нарушение флоры – причина запоров?
7: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
7: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
7: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
7: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает пилорис?
7: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
7: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
7: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
7: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
4: Радио России. Съемки не по сценарию.
10: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
4: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары. Радио России.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию в Старобельске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка в этом году. Все подробности далее. Владимир Путин осудил удар вооруженных сил Украины по общежитию педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. По словам главы государства, это террористический акт против мирных жителей, и он не останется незамеченным.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
1: Также глава государства объявил минуту молчания по погибшим. В здании, которое подверглось налету в ночь на 22 мая, находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник учебного заведения. Погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено дело о теракте. Удар ВСУ тремя волнами беспилотных летательных аппаратов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью. Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, военное преступление, совершенное ради максимального числа жертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи.
3: На момент происшествия в здании общежития находилось, по имеющимся данным, 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По состоянию на 3 часа дня подтверждено, что 6 человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, эта цифра может вырасти. Ряд детей находится в критическом состоянии в больнице, а поиски продолжаются. Под завалами все еще остаются дети. Кроме того, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина. Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Я не буду утруждать членов Совета фотографиями с места событий. Мы попросили китайское председательство распространить среди членов Совета эти фотографии с места преступления. Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве.
1: Ранее в МИДе заявили, что удары наносились при поддержке западных стран. Вооруженные силы Украины в результате действий группировки войск «Север» за прошедшие сутки потеряли 185 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Также, по его словам, ликвидирован американский бронетранспортер М-113, бронемашина, бронеавтомобиль «Барс», 19 автомобилей и гаубица М-101, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 миномета. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Бойцы «Севера» уничтожили 40 дронов самолетного типа, 51 боевой октокоптер, мотоцикл, 6 наземных робототехнических комплексов противника.

0: данным межевых, подразделения северной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ, трех бригад теробороны в нескольких районах населенных пунктов. В Харьковской области атаковано формирование двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Рубежного, Избицкого и Терновой. Глава нацразведки США Тулси Габбард, заявившая о своей отставке, уже несколько месяцев находится в закулисной борьбе с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда файлов. Об этом пишет портал Axios. Издание напоминает, как один из сотрудников ЦРУ дал показания о том, что его ведомство препятствовало усилиям Габбард по получению дополнительной информации о смерти президента Джона Кеннеди, происхождении ковида и гаванского синдрома. Ранее Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня в связи с тяжелой болезнью ее супруга. Издание Daily Wire со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что до своего ухода она собирается раскрыть данные о результате ряда громких внутренних расследований, в том числе пандемии и президентских выборов в США. Министерство просвещения распространило рекомендации по проведению последнего звонка в школах. Как следует из документа, попавшего в распоряжение ТАСС, предусмотрена церемония поднятия флага и исполнения гимна. Поскольку праздник пройдет в год единства народов России, рекомендовано выступление родителей, в том числе представляющих разные этнические группы. Предполагается напутствие участников и ветеранов СВО, посвященное важности межнационального согласия. В сценарии мероприятия предполагают добавить патриотические песни, номера, которые отражают идеи единства народов России. Кроме того, указано чествование многодетных и многопоколенных семей как хранителей традиционных ценностей и исторической памяти. Согласно распоряжению ведомства, в этом году последние звонки в школах России пройдут 26 мая, а выпускные вечера 27 июня. В среднюю полосу России придет неустойчивая и неблагоприятная погода. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В субботу в Архангельской области сильный дождь, гроза. В Вологодской, Владимирской и Рязанской областях ливни с градом и штормовой ветер. В воскресенье ливни прогнозируют в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Коми. Температура на всей европейской территории России будет постепенно понижаться. В начале следующей недели ночью ожидается плюс 4-9, а днем плюс 10-15 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» взял верх над петербургским «Зенитом» со счетом 83-66. В пятом матче полуфинала баскетбольной единолиги ВТБ сократил отставание в серии 2-3. Таким самым результативным игроком встречи стал центровой казанцев Джален Рейнольдс, который набрал 21 очко. Следующий поединок противостояния пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник. Гол российского нападающего Александра Кокорина с пенальти не спас «Арис» от поражения в матче заключительного 10-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра по футболу против «Аека» со счетом 3-4. Для 35-летнего форварда эта встреча стала последней перед уходом из команды. Россиянка Вера Звонарева в паре с Алдилой Суджиади из Индонезии не смогла стать победительницей теннисного турнира в Рабате. Они в финале уступили бельгийке Магали Кемпен и представительнице Гонконга Юдис Чонг со счетом 3-6, 6-2, 6-10. Нападающий Сергей Артемьев продлил контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного хоккейного клуба. Новое соглашение с 20-летним воспитанником команды носит двусторонний характер, рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне форвард дебютировал в континентальной хоккейной лиге, а всего он провел за сезон 47 игр за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Российский нападающий Иван Барбашов стал первой звездой второго полуфинала национальной хоккейной лиги, в котором Vegas Golden Knights был сильнее Colorado Avalanche со счетом 3-1. Он отметился дублем и результативной передачей. Также у победителей ассистентский дубль в активе Павла Дорофеева. В серии впереди Vegas 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: Сегодня в Калининграде плюс 20-22 градуса, малооблачно, в Перми плюс 26-28, кратковременный дождь. В Кирове плюс 28-30 градусов без осадков, в Уфе плюс 28 градусов, в Оренбурге плюс 26-28, малооблачно, в Казани плюс 27-29 градусов, в Самаре плюс 27-29. В Нижнем Новгороде плюс 27-29, кратковременный дождь и гроза. В Пензе плюс 25-27 без осадков, в Ярославле плюс 19-21 градус, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 16-18, в Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, это программа «Пути дороги», посвященная нашей замечательной автомобильной жизни. И в первой части программы мы, как всегда, по традиции, обсуждаем многочисленные новости, которые прозвучали на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Одна из главных новостей: в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Собственно, они не то чтобы совсем новые, там точечные изменения, которые были внесены совсем недавно и заработали вот с мая месяца. Но изменения очень важные. И хотя я еще не слышал отзывов от тех, кто сдает экзамен по новым правилам, вот теоретически все говорят «за», особенно все довольны тем, что теперь пересдача, возможно, не через 6 месяцев, как было раньше, а не более чем через 2 месяца, потому что если человек 3 раза не сдал экзамен, его отправляли раньше «гуляй 6 месяцев». И человек за это время, как правило, забывал все, что чему он учился, и ему приходилось практически проходить весь цикл по-новому. Особенно это касается сдачи практического экзамена в городе, потому что через 6 месяцев и успешно сданный экзамен по теории сгорал, и приходилось его тоже пересдавать. Есть еще и другие изменения, о которых нам расскажет президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот одно из изменений я назвал 60 дней вместо 6 месяцев. Как вы это оцените и какие еще есть изменения?
2: Конечно, сокращение сроков сдачи экзамена – это большой плюс для сдающих, потому что чем дольше человек ожидает в очереди, тем, конечно, больше шансов растерять навыки вождения, с учетом, особенно, смотрите, вот срок обучения в автошколе где-то 3 месяца. То есть могла быть ситуация, когда 2 срока обучения, да, надо ждать просто назначения на экзамен. И здесь, конечно, приходилось и брать дополнительные уроки, да, тратить время, деньги для сохранения, поддержания вот навыка на том уровне, чтобы показать свои знания на экзамене. Срок сократили до 2 месяцев. Это хорошая тенденция. Вспоминаются, конечно, времена, когда в один день был теоретический экзамен и затем практика, площадка и город. И в этот же день человек мог получить водительское удостоверение, да, и эти вопросы не стояли. Но вот на сегодняшний день хотя бы в 3 раза это уже большой плюс, конечно. Есть еще и другие изменения. Есть такой момент, что вот в последнее время какие-то шпионские штучки, какие-то шпионские страсти разыгрываются на экзаменах в ГИБДД, видеокамеры, наушники, шпаргалки. Вот, и как бы в ответ на этот новый вызов, вот, внесен такой пункт, что при обнаружении таких устройств, либо там каких-то еще средств, собственно говоря, которыми пользуются сдающие, экзамен аннулируется. И в дальнейшем только через 12 месяцев. Подумайте о своем поведении, что так делать не надо. Вот. Плюс вообще весь теоретический экзамен теперь под камерами с аудио и визуальным контролем. То есть все пишется, и чтобы, наверное, вот таких моментов не возникало, все контролируется через видеосвязь, причем там и видео, и аудио должно писаться и направлено и на лицо, и на руки, и как там по клавишам, ну то есть все вообще под полным тотальным контролем. Напомню, что практический экзамен давно под видеокамерами идет, уже много лет, ну вот теперь и теория тоже. И большой блок изменений касается медицинских справок. Эта норма вступит с 1 марта 2027 года, через год практически, да. Но необходимо эту норму новую учитывать, потому что будет такой единый реестр между ГИБДД и Минздравом. И если вдруг обнаружится, что человек имеет какое-то некое заболевание, оно может вступить в конфликт, да, с допуском к вождению, то будет предложено пройти внеочередное медицинское освидетельствование, а отказ от него будет означать аннулирование водительского удостоверения.
0: Следите за своим здоровьем, но подробно об этой практике новой поговорим уже ближе к весне следующего года. Спасибо большое. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. Это, безусловно, влияет на нефтяной рынок. Цены на нефть на мировых биржах скачут. мы слышим, сегодня там 60, завтра 90, а послезавтра 120 за баррель. В общем, мир лихорадит, лихорадит нефтяной и бензиновый рынок, и как-то это может сказаться и на ситуации на нашем рынке. Я пока изменений тут не заметил, бензин на заправках есть, цены, конечно, растут, но растут в пределах нормы, в пределах инфляции. Поговорим по этому поводу с вице-президентом «Опоры России», членом общественного совета при Министерстве транспорта Глебом Киндером. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Есть мнение, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно отразится на нашем рынке. Как именно это может сказаться?
3: Вы знаете, я думаю, что на нашем рынке это сильно не скажется, потому что возможности нашего топливно-энергетического комплекса и нефтеперерабатывающих предприятий, они, по сути, покрывают кратно потребности внутреннего рынка. И те правила работы, которые сейчас есть, даже с учетом определенных корректировок логистики, говорят о том, что все регионы так или иначе обеспечены. Говорить о том, что у нас будет дефицит, который приведет к кратному росту стоимости топлива, не приходится.
0: Это, конечно, радует, потому что я смотрю новости из разных стран мира. Как правило, во многих странах мира сейчас топливо дорожает. Но, еще раз, мы одна из главных нефтедобывающих стран мира и, в общем, сами себя способны обеспечить еще и с большим запасом. Так что надеемся, что никак эта ситуация не скажется, но, конечно, неприятно, и это так или иначе влияет на многие вещи, но на ту же логистику, например, правильно?
3: Да, конечно, транспортные потоки пересматриваются, изменяется морская логистика в первую очередь. Где-то предприятия переходят на маршруты сухопутные в связи с рисками именно морского сообщения. Вернусь к вопросу нашей ситуации. Экспорт топлива, светлых нефтепродуктов и сырья – это одно из направлений достаточно устойчивых для России.
0: Спасибо большое. В прошлом месяце уменьшилась доля отказов по заявкам на автокредиты. Надо сказать, что автокредит – это движущая сила авторынка вообще во всем мире и в России в частности. Есть страны мира, где практически там 99% всех автомобилей покупают с помощью автокредитов. У нас эта цифра тоже достаточно высока. Она последние годы колеблется в пределах 50-60% в зависимости от учетной ставки Центробанка, которая у нас достигала совсем недавно 21%. Сейчас уменьшилось значительно. Ну и одновременно с этим Центробанк ужесточал требования к потенциальным заемщикам. Насколько я знаю, была ситуация, когда двум потенциальным заемщикам из троих отказывали банки по разным формальным поводам. Ну, например, надо было подтвердить, что вся зарплата белая, вся зарплата постоянная. Я сам, честно говоря, не очень большой специалист по кредитам, больше теоретик. Давайте спросим все-таки о ситуации специалиста. У нас на прямой линии заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, с чем все-таки, по вашему мнению, связано то, что россиянам стали реже отказывать в получении автокредита?
4: Первое и главное, вы это сказали, на самом деле, это снижение ключевой ставки. Она действительно снизилась, и снизилась ощутимо, и мало того, снижается в последнее время, не последние месяцы, а даже дольше. И это вселяет оптимизм, предположение того, что она будет снижаться и дальше, это означает, что кредитные ресурсы становятся более доступными. Плюс к этому вот это снижение позволяет начислять меньшие выплаты, а значит большее количество людей могут себе позволить такую кредитную нагрузку. Оборотная сторона – меньше отказов. Плюс к этому вот такой определенный оптимизм и понимание того, что нужно успеть реализовать потенциальный спрос, который он есть на автомашины. Мы понимаем, что он есть. Люди хотят обновлять свой автопарк, хотят покупать новые машины. И действительно, многие хотят делать это в кредит. Заставляют и банки делать более удобные программы, и дилеров участвовать. В конечном итоге мы вернемся к программам, когда дилеры субсидировали кредитные ставки, или автопроизводители, даже правильнее будет сказать. И это все, с одной стороны, делает кредит более доступным, с другой – меньше отказов, потому что большее количество людей подходит под критерии, которые позволяют выдать эти кредиты, автокредиты в данном случае. И ситуация складывается так, что потихонечку рынок автокредитования оживает, ну а вместе с ним и рынок, собственно говоря, новых автомобилей как таковых.
0: Это радует, это не может не радовать. А вот какие советы вы можете дать человеку, который собирается брать автокредит?
4: обязательно посмотреть, какая на сегодня кредитная ставка, удостовериться в том, что в других банках или у других дилеров похожая, то есть сравнивать обязательно. Обязательно нужно посмотреть, какая будет долговая нагрузка, понять, что ставка прекрасная, может, статус туда что-то еще подгрузили, и эффективная ставка станет уже значительно больше. Все комиссии и дополнительные платежи, вплоть до того, что какие есть услуги, ну, например, смс-информирование или что-то похожее на это. Все-все-все подробнейшим, обстоятельным образом выпросить. И не постесняться, не надо думать, что продавец будет думать, какой вы душнило. Нет, это ваши деньги, и нужно не стесняться, а нужно все выспрашивать до того, как подписан договор, до того, как выяснится, что а тут еще платеж, а тут еще какой-то платеж. Все заранее, все полностью, с чувством, с толком, с расстановкой, с пониманием того, что вот бумажечка, вот записал, вот и так далее и тому подобное. Составить график платежей, понять, насколько он соответствует возможностям и по времени, и по суммам. Понять, насколько вероятна возможность досрочного исполнения. Вдруг захочется выплатить этот кредит, когда ставка понизится. Может быть, рефинансировать его захочется. Каковы условия к этому? Какие условия страхования? Какие предлагаются страховщики? Можно ли свое страховое покрытие предложить? Первоначальный взнос. То есть вот этих параметров на самом деле много. И четко человеку это осознать довольно-таки сложно. Кто не связан с кредитованием, не связан со страхованием, с финансами как таковыми. Но в процессе выбора, в процессе сравнения условий, я бы рекомендовал каждому, если не письменно, то в уме составить табличку для сравнения, что и за что и когда платить, и на каких условиях можно досрочно выплатить. Такой кредит берется пусть не раз в жизни, это чаще делается, машины мы, к счастью, меняем все-таки достаточно регулярно, или хотим хотя бы это делать, но все-таки это не ежедневное событие, и поэтому потратить время на то, чтобы все это обстоятельнейшим образом исследовать и для себя разложить по полочкам и повысить собственную финансовую грамотность, это действительно важно, необходимо.
0: Спасибо вам большое. Очень интересно. И помните, это ваши деньги, давайте их беречь.
1: Главная тема.
0: Следующая тема не является новостью, но является обязательным условием красивого въезда, вхождения в лето. А лето уже совсем близко, значит, скоро мы все чаще будем включать наши кондиционеры. Да и сейчас во многих регионах, например, в Московском, стоит необыкновенная жара. И, собственно, есть простые бытовые советы, как проверить работу кондиционера, на что надо обратить внимание. Но тут советы самые простые. Вы заведите автомобиль, включите кондиционер, погоняйте его в разных режимах и убедитесь, что он работает хорошо. Желательно еще перед началом сезона, я имею в виду два раза в год, перед летним сезоном и зимним, кондиционер почистить. Можно это сделать где-то на станции техобслуживания, это сделают профессионалы. Либо, если вы хотите, можно сделать у себя дома в гараже. Есть специальные очистители кондиционера, как правило, это такие баллончики, которые по простейшей инструкции надо использовать, там нажать, включить, завести, открыть окна, закрыть окна. С помощью вот аэрозольного баллончика такой немножко чистится кондиционер, убивается, говорят, в огромном количестве бактерий, и, собственно, он лучше работает. Но все-таки лучше доверить это дело профессионалам, и во время техобслуживания профессионалы, как правило, смотрят на работу кондиционера, и если есть какие-то проблемы, ремонтируется. Чаще всего нужно будет, как правило, поменять фильтр, в некоторых случаях поменять фреон. Но это все сделают на станции техобслуживания или в специализированных сервисах. Если вы чувствуете, что в жару кондиционер не справляется со своей работой, туда вам и дорога. Но сейчас мы поговорим о другой стороне вопроса, потому что у нас на прямой линии врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин. Здравствуйте, Андрей Петрович.
5: Здравствуйте, да.
0: Скажите, пожалуйста, как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле в жару, чтобы не заболеть?
5: Очень хороший, правильный совершенно вопрос, который необходимо проговорить. Ведь когда очень жарко, хочется зайти сразу в холод опуститься. А это вот, знаете, как принцип горячего стакана. Когда горячий стакан наполняется холодной жидкостью, он обязательно треснет. Вот то же самое ни в коем случае нельзя бежать в машину, включить на всю катушку кондиционер и направить холодный воздух на себя. Вот это самое опасное, что можно сделать. Разрыв температуры от горячего к холодному, наши капилляры очень расширены, и вся холодная кровь начнет массово поступать внутрь организма, и мы не заметим, как мы простудимся. Поэтому ни в коем случае нельзя включать кондиционер и направлять холодный поток воздуха сразу на себя. Мы его включаем, но поток лучше опускать вниз. Пусть потихонечку мы также охлаждаемся. И не ставить максимально холод. Температура должна быть несколько от улицы, где-то 5-6 градусов разница. Постепенно мы к этому состоянию начнем привыкать и охладимся, и не будем тогда болеть. И второй момент. Если кондиционер не работает, ни в коем случае нельзя устраивать сквозняки. На сквозняках мы также простужаемся, не замечая это. И вот эти вот прострелы в шее, прострелы в спине, именно из-за того, что мы переохлаждаем ту или иную часть тела.
0: В салон перегретый тоже нехорошо садиться, жарко, противно. Там же тоже есть какие-то опасности с точки зрения медицины, когда с жаркой улицы садишься в раскаленный салон.
5: Абсолютно, да. Ну, я могу вам сказать так, это не так страшно, как сразу за холодный воздух в себя. Но, конечно, перед тем, как сесть в машину, желательно открыть дверь, открыть окна, чтобы немножко выпустить горячий воздух. И потом, когда мы садимся спокойно в машину, постепенно охлаждаемся. Конечно, вы абсолютно правы. Если машина стоит на солнечной стороне и весь салон перегрет, то мы можем даже обжечься и нанести себе ожог. Поэтому здесь желательно все-таки не сразу садиться и не сразу, вот, что называется, включать кондиционер.
0: Спасибо вам большое. Пользуемся этими советами.
1: Путешествие.
0: А я сейчас перехожу к самой интересной теме нашей программы. У меня было очень любопытное путешествие относительно недалеко от Москвы в Рязанскую область по Большому Рязанскому кольцу. Ну, все мы знаем, что такое там Садовое кольцо, знаем, что такое Золотое кольцо. А вот что такое Большое Рязанское? Ну, это дорога, построенная по Рязанской области в прошлом веке, в 60-е и 70-е годы. И она была призвана соединить небольшие городки этой области, дабы не ездить в каждый из них через Москву. Но вдруг выяснилось, что все эти маленькие городки, расположенные вдоль 600-километровой дороги, представляют большой исторический культурный интерес. Такое небольшое путешествие, четырехдневное, для нас организовало агентство по развитию туризма Рязанской области. И, собственно, начинают все, как правило, в Рязани. Надо сказать, что многие на этом и заканчивают знакомство с Рязанской областью. Ну, кто-то еще добирается до Константинова. А зря. Хотя Рязань – город интересный, расположен он совсем недалеко от Москвы, 200 километров каких-то по трассе М5 Урал, и вы в этом замечательном городе. Конечно, все первым делом идут смотреть Рязанский Кремль. Замечательная крепость такая, историческая. Часть построек относится к 15-16 веку, большая часть относится к 18-19. Потрясающее количество памятников архитектуры, соборная колокольня высотой 83 метра, в некотором смысле это символ города, визитная карточка. Успенский собор, построенный в 17 веке, палаты княжеские. В общем, посмотреть все надо, посвятить этому несколько часов, сходить в музей, там их несколько, погулять по улицам, прилегающим к Кремлю, а он расположен на самой верхней точке города, оттуда виды прекрасные. Если кто-то любит историю более современную, причем связанную еще и с географией, то надо направить свои стопы на Рязанскую ВДНХ. Да, есть и такая, она построена в прошлом веке, в 1955-м. Не использовалась практически тогда, обветшала, стала каким-то торговым городком. И, ну и новая история в наши годы стартовала. Сейчас активно идет реконструкция, большая часть зданий уже восстановлена, в них расположены заведения какие-то культуры, музеи, кафе, рестораны. Там проходят самые разные события, концерты, есть игровые площадки, всякие шоу. Очень хорошее место, стало очень популярным для жителей города. Есть где отдохнуть в тени, погулять, посидеть, выпить вкуснейшего кофе. Ну и есть для любителей живописи Рязанский художественный музей имени Ивана Пожалостина. Честно говоря, фамилия Иван Пожалостин для меня была, ну, внове, а оказывается совершенно замечательный человек, уроженец Рязани и, наверное, самый известный и последний в России художник-график, который произведения своих друзей, великих русских и не только русских художников, превращал в гравюры, дабы они могли получить распространение по всей России. Но я сейчас скажу, что есть замечательное место, которое расположено не в пределах города Рязани, а чуть за городом, это район Рязани, называется Солочья. И вот в Солочье я был в первый раз и был совершенно потрясен, потому что вообще Рязань – это край лесной, край болот, и Солочье – это такой небольшой оазис посредине векового леса. Есть там несколько совершенно замечательных мест, ну, Солочье, скажем так, курортный пригород. Это Солочинский Рождества Богородицы женский монастырь. Потрясающий монастырь, основанный по преданию еще в XIV веке. Но основные здания начинаются там строить в XVI веке каменные. Мало того, что он в очень хорошем состоянии, он реально очень красивый. Сейчас цветут сады, так красиво, такие ароматы. Ну и, собственно, он связан с именем знаменитого местного князя Олега Рязанского, который здесь, собственно, вместе со своей женой и похоронен. Его мощи здесь хранятся, и можно к ним подойти. А так очень красивые церкви Рождества Богородицы, древняя Покровская церковь есть, можно прогуляться по крепостным стенам. Рядом совсем расположен музей вот того самого Ивана Пожалостиного, местного академика, главного местного академика, скажем так. Его собственный дом, он в пожилом возрасте в конце 19 века отправился жить на родину из Петербурга, провел последние годы жизни. И надо сказать, что дом не умер, потому что в 30-е годы сюда приехал Константин Паустовский. Он каким-то образом про Ивана Пожалостина знал, связался с его потомками и попросился пожить в этом доме, потому что здесь особенная какая-то аура. Ему разрешили сначала пожить в маленьком летнем домике, который называется «Банька», а потом, когда, собственно, наследники Пожалостина уже не могли содержать дом, его передали Паустовскому, и он в этом доме жил, причем жил довольно долго, и к нему приезжали его друзья, жил его друг писатель Рувим Фраерман, который написал такую, может, кто помнит, повесть «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Приезжал довольно долго, жил здесь Аркадий Гайдар. В общем, такая точка, где жили, общались, дружили писатели. Ну и вокруг же леса, это Мещера, и, соответственно, Паустовский очень любил гулять по лесам, и здесь существует тропа Паустовского. Это, собственно, не одна тропа, а несколько троп таких, и можно прогуляться от 2 километров до 50, есть маршруты, они все размечены, они все более-менее обустроены, и классическое, и современное искусство, памятники, какие-то арт-объекты, потрясающий запах, ручьи, озера, речушки, болото. Очень красиво, и поэтому сюда приезжают тысячи людей. Каждый выбирает свою тропу Паустовского. Ну и, собственно, гуляют по этому лесу. Кто-то приезжает на день, кто-то на несколько дней.
1: Тест-драйв.
0: Я продолжу рассказ о путешествии по Рязанскому краю в следующей программе. А сейчас перейду к автомобилю, на котором я, собственно, и приехал сюда, потому что часть маршрута пролегала как раз по диким местам Мещерского национального парка, где нужен был полный привод. И автомобиль, который у меня был, это кроссовер повышенной проходимости Havell Darga, который очень неплохо прижился на нашем рынке. Его производят на собственном заводе в Тульской области уже несколько лет. Ну, а теперь обновился в 2026 году. И обновленная модель поступает уже к дилерам. Что такое Havell Darga? Это автомобиль, который внешне выглядит как настоящий серьезный внедорожник. Хотя это кроссовер, но кроссовер повышенной проходимости, с полным приводом, с целым рядом систем. Ну и в чем заключилось обновление в этом году? Внешне он практически не изменился. Ну зачем бестселлер изменять, если он очень хорошо продается? Но добавили некоторые черточки. Сзади, например, оптику соединили в единой светодиодной линии. Спереди поменяли немного решетку радиатора, поставили вместо хрома темный пластик, придали солидности автомобилю, ну и новые диски, новые 19-дюймовые колеса. Так он стал смотреться еще солиднее, еще спортивнее. Но самое главное произошло под капотом. Новый модернизированный бензиновый двигатель, 2-литровый, с турбонаддувом, мощность 200 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до 100 км за 9 секунд. Ну и при этом расход топлива уменьшился. В смешанном цикле он составляет меньше 9 литров на 100 км, и это правда. Теперь у этого автомобиля только полный привод, потому что раньше был вариант с передним приводом. Решили, нет, серьезный внедорожник будет только с полным приводом. В салоне довольно большие изменения. Новый дисплей центральный с диагональю почти 15 дюймов. Очень быстро работающий. Все функции очень удобны. Ну и, собственно, как едет? А едет машина прекрасно. Довольно высокий ведь автомобиль. 200 мм клиренс. Ну и, соответственно, на ровной дороге он ведет себя очень хорошо. Быстро разгоняется. Руль в меру тяжелый. Ну и есть несколько режимов движения. Автомобиль очень неплохо приспособлен для России. Усиленная антикоррозийная обработка, увеличенный бачок омывателя 4,5 литра, мощный аккумулятор и максимальный полный зимний пакет. Стоимость практически не изменилась. В комплектации Optimum это 3,5 миллиона рублей. В комплектации Premium 3 700 000, и в топовой Техноплюс это 3 900 000 рублей. Цена, что называется, в рынке, ну и за эти деньги вы получаете полноприводный автомобиль, который выглядит как внедорожник, на бездорожье ведет себя почти как настоящий внедорожник. Это был автомобиль Хавейл Дарго 26-го модельного года. А с вами был Игорь Маржарета. Спасибо большое, что дослушали нашу программу. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. У меня сегодня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт и тоже многодетный отец. И вот какая тема. Работает ли у нас также система взаимоотношений с ребенком? Ну, вот как в Японии. Помните, вот это вот до 5 лет царь, с 5 до 15 там слуга, а потом после 15 мы разговариваем уже с ним на равных. А у нас как это работает? Особенно в наших семьях.
7: Вы знаете, я полагаю, что это и в Япониях, и на Востоке не очень хорошо работает. Я думаю, что эта формулировка носит больше метафорический характер и предполагает большую включенность, то есть такую обратную связь. Чем ребенок младше, тем больше включенности, чем старше, тем включенности меньше. Но это иллюзия, потому что на самом деле включенности родительской меньше не становится. А у нас, в общем-то, принято детей воспитывать чуть не до пенсии, обеспечиваем всякого рода физические, материальные, психологические блага и так далее.
6: Есть
7: и так далее.
6: Такое?
7: Конечно. Поэтому я думаю, что эта идея выступает как раз по большей части альтернативой реальности. Обеспечивает такую романтическую теоретизацию процесса, продвигая идею из прошлого века, из прошлого тысячелетия, так называемую децентрированную, да, когда дети наше будущее, это цветы жизни, все лучшее детям и так далее, и так далее.
6: А сейчас не так?
7: А сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, к сожалению, если раньше это было делом государственным, делом национальным, федеральным и как хотите еще, то теперь спасение утопающих становится делом рук самих утопающих и, в общем-то, благополучно ложится на плечи родителей. И не очень понятно тогда, в чем помощь государства вот именно в этих вопросах, потому что родители теперь обеспечивают и воспитательную часть, и образовательную часть, и какую хотите еще. Вот. И сама по себе идея родительская о том, что чуждо на самом деле мне, может быть, вы меня поддержите, Алексей, в этой части, когда родители говорят, вот вы знаете, вот у меня этого не было, а вот я так хочу, чтобы у моего ребенка это было. Я всегда задаю ровно один вопрос. Вот когда у нас, у людей того поколения, этого не было, мы что, чувствовали себя несчастными? Так же, как, например, сейчас ребенок себя чувствует несчастным, потому что у него нету последней генерации девайса или не той компании выпущенной кроссовки.
6: Важную очень подняли тему. Да, оказывается, в этом несчастье.
7: Совершенно верно. Но так это же наша заслуга взрослых. Я с этим сталкивался, и поэтому я своих детей из, как нынче говорят, крутой школы, куда некоторых детей персональные водители привозили. Вот, и мне было довольно сложно ребенку объяснить, почему я, например, его привожу на машине классом значительно меньше. Не потому, что я не могу купить машину сильно круче, а потому что мне кажется, что это нерационально. Вот, и вот эта вот сама идея
6: потребления.
7: Да, вот, она же привносит с собой вот этот самый разор. Да, когда люди не знают, куда им девать деньги, и они тем самым разрушают видение, разрушают принципы, разрушают вообще все и вся. Объяснить это не представляется возможным. И я много раз голосовал за то, чтобы в школе была единая форма. А зачем нам вот эта вот разница между тем, кто может себе позволить для ребенка купить пинжак Бриони, что-то вот такого уровня, да, и спасибо, что еще не с Ролексами, и девочки не с младших классов носят серьги с брюликами, вот, и пожимает плечами, говорит, ну а зачем, это же вот свобода выбора, это свобода волеизъявления, говорю, ну, в общем-то, да, здорово, но, на мой взгляд, некое единство, оно должно хотя бы внешнее, оно должно привнести покой и равновесие в ситуацию. И девайсы, на мой взгляд, должны однозначно перед уроком складываться в ящик и отключаться, ну и так далее. То есть это такой специфический психоэмоциональный разврат, который взрослые продвигают. И к вопросу о том, где ребенок должен быть царем, а где рабом.
6: Вот хотел спросить.
7: Вот тут как раз рушится эта концепция.
6: Просто вот я просто думаю, что вот дай ребенку возможность до 5 лет вообще все, что хочешь, да, стоять, да, на голове, да, а как его потом причесать вот вдруг?
7: Никак не представляется возможным, потому что
6: выливая... А потом вдруг вот в 5 и 1 день ты, да, говоришь ему, все закончилось.
7: Да, волевая составляющая формируется до 7 лет. И то есть вот за этот период с 0 до 7 мы должны научить ребенка быть целеустремленным, мы должны научить ребенка правильным образом реагировать на происходящее, быть способным к целеполаганию, к целедостижению, быть способным видеть главное, вычленять его из второстепенного и так далее. А для этого нужна концентрация внимания, для этого совершенно категорически недопустимы всякие размытые границы. То есть вот этот вот вклад в ребенка, вот самых-самых первых 5, 7, максимум 10 лет, его трудно переоценить. Поэтому если ребенок в абсолютной воле до 7 лет, ну, вы абсолютно правы, я не очень представляю себе, что с ним делать дальше. Вот, видимо, он так свое царствование и продолжит.
6: Хорошо, а как потом с ним разговаривать, как со слугой? Ну ладно, не до 15, предположим, даже бы, хотя бы сколько-нибудь.
7: Сейчас не представляется все говорят, вот
6: надо же с ним договариваться.
7: Не представляется.
6: Объяснять, почему ты так...
7: Но... Потому что есть такая служба опеки, понимаете? Есть всякие чаты с GPT, которые ребенку говорят, ты свободная личность, если родители тебя как-то вот попирают твои права, ты можешь написать заявление, на них пожалиться. Вот, есть очень странные люди, я сразу прошу прощения за лексику, но они, на мой взгляд, далеко не всегда соответствуют реальности, они бундисмены такие, с парочкой из них я как-то цеплялся на одном из телеканалов. Речь шла о том, должен ли подросток иметь право на личную жизнь с 14 лет. Ну, потому что там, не знаю, сейчас в 14 дают паспорт, в 12, там уже с 10 или с 5 уже это уголовная ответственность и так далее, и так далее. Омолаживание возраста в этой части как раз свидетельствует о том, что мы заходим в тупик. И я этому господину бундисмену задаю вопрос, ну, к примеру, давайте сделаем так, да, вот у ребенка есть право на интернет-пространство личное, на личную переписку, на личный канал, в какой-то социальной сети, я не знаю, что они там в этих каналах делают, но сейчас только у я думаю, лишь у нас с вами нету своего канала, вот, а у любых подростков в 100% случаев есть эти каналы. Я их видел, это кошмар. Вот. И мне эти господа не смогли ответить на вопрос, кто же будет нести ответственность, если потом этот подросток пойдет и, не знаю, будет кидать камнями в окна электрички, проходящие мимо, залезет и сделает короткое замыкание в каком-то релейном шкафу.
6: Ну, по идее, ответственность должен нести он сам, но он вот, еще пока нет. Нет.
7: А как, если он ребенок, подросток, а подросток все равно ребенок, хоть и вырос, если он находится под влиянием того, что мы не можем контролировать, как мы ему можем предъявить? Ведь для того, чтобы требовать от ребенка соблюдения, например, гигиены и чистоты, мы должны создать условия. Я захожу на любую станцию метро, держу в руках фантик, который я должен положить в карман, да, потому что нету, у меня нигде урны, а мне говорят, что урна – это вот антитеррористический такой вот механизм, ее вот убрали, чтобы туда террористы не заложили взрывное устройство. Я говорю, хорошо, да, наверное, да, а если мне нужно как-то вот там, не знаю, чихнуть, высморкаться, там, что-то сделать еще, я это все должен складывать в карманы и так далее. И тогда вот, а в чем идея?
6: Хорошо, а вот идея разговаривать тогда на равных. Вообще быть на равных.
7: Очень часто сталкиваюсь с такой идеей, а особенно среди мам. Да, вот среди мам. Она говорит, а мы с моей дочерью, мы подружки. Я говорю, ну это же катастрофа. Это же катастрофа. Если вы подружки, то как вы будете дружить, не теряя при этом авторитет? Да? И тогда получается, что вот сейчас мы с тобой подружки, мы сидим рядышком, мы держимся за лапки и типа секретничаем, типа вот с младшей школы про мальчиков, которые должны нравиться и так далее. А потом, когда нужно ребенку предъявить требования, как подружка может предъявить требования, если мы попутно говорим, что ты имеешь право никого не слушать, педагога, воспиталку, подружку и так далее, а мы уже с тобой подружки. Понимаете? И тогда родители становятся заложниками этой собственной странной идеи дружбы. Это должно быть взаимодействие, но потерять вот эту связь иерархическую между родителем и ребенком, потерять ее категорически нельзя, иначе вы утрачиваете все. А зачастую я в своей работе сталкиваюсь с так называемой перевернутой иерархией, когда ребенок в рамках децентрированной системы, да, командует практически всей семьей. И что тогда сделает психотерапевт? Даже такой опытный, как я или мои коллеги, у которых за спиной куча дипломов и десятилетия работы. Так и что делать тогда? Я думаю, что в этой части нужно воспитывать не ребенка, а родителей.
6: Большое спасибо. Это был Александр Федорович, врач-психотерапевт, многодетный отец. Спасибо большое.
7: Спасибо.
1: Отцы и дети. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Своими глазами. Знаковые места России.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор-ведущий Сергей Брюн. Передача эта создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки или просто из наушников на работе, но вырваться и немножко погулять по Москве. Открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. И в этом поиске, в этом побеге мы с вами уже несколько выпусков как гуляем по нескучному саду. Кому интересно, предшествующие выпуски нашей передачи вы сможете найти на портале «Смотрим». Так вот, мы уже, казалось бы, вдоволь нагуляли с вами по бывшему имению князя Трубецкого и графа Орлова-Чесменского. Мы двинулись в сторону одной из семи сестер, семи сталинских высоток, то есть к зданию Московского государственного университета, величественно посаженного на Воробьёвы горы. Мы миновали шум Андреевского и Новоандреевского мостов с их потоками автомобилей и шумом поездов и оказались у стен монашеской обители, у стен Андреевского монастыря. Обитель эта была основана еще в середине 17 века, в 1648 году, в правление царя Алексея Михайловича Тишайшего. Основана она была удивительным родителем о духовном просвещении Руси, соратником и фаворитом государя, окольничьим, мужем милостивым Федором Михайловичем Ртищевым. Основана была для ученых-монахов, призванных в Москву из Киева. Вопреки распространенному мнению, обитель не связана с патриархом Никоном и не посвящена апостолу Андрею Первозванному. Соборная церковь монастыря посвящена святому Андрею Стратилату, воину-мученику, преданному смерти в горах Тавра в Малой Азии. Интересно, что в середине 17 века эта малая обитель была столь значима, что к ней был приписан меньший по значимости и числу монахов монастырь, ныне превосходящий Андреевскую обитель и по статусу, и по архитектурному ансамблю. Речь идет о Донском монастыре. Донской монастырь был тогда фактически подворьем Андреевского. Ну а в конце 17 века Андреевский монастырь был частью славяно-греко-латинской академии, местом, где и проживали преподаватели, ученые, малороссийские монахи. Андреевский монастырь создавался для просвещения, однако следующее, 18-е столетие и эпоха просвещенного абсолютизма неблагодарно отнеслась к обители. В 1762 году здесь, еще при действующем монастыре, расположилась лечебница для душевнобольных. А в 1764 году, во время инициированной Екатериной II секуляризации монастырей и монастырских земель, обитель была в принципе ликвидирована и низведена до положения простого приходского храма. После революции на территории монастыря разместилась рабочая коммуна, а уже к 1923 году лишенный прихожан храм был полностью закрыт. Возрождена обитель была указом патриарха Алексея II 14 августа 1991 года, всего за 5 дней до ГКЧП и заката Советского Союза. Доминантой в монастырском ансамбле, который сразу же бросается в глаза, служит колокольня, хотя это и одно из наиболее поздних зданий в обители. Колокольня с храмом в честь архистратига Михаила была возведена в 1748 году, а затем, столетием спустя, была перестроена. Рядом с ней, точнее, немного над ней, на склоне холма, стоит алый храм Воскресения Христова в Пленницах, возведенный в 1689 году. Но прежде всего хочется сказать не о поздних постройках, а о надвратной церкви, о храме 17 века, возведенного в 1675 году и освященного как раз в честь мученика Андрея Стратилата. При всех перестройках храм сохраняет свой барабан и свою главку. Удивительный барабан, украшенный изразцами прибывавших в Москву белорусских мастеров, соратников Степана Полубеса. Это все-таки ярчайший символ периода книжной справы эпохи правления царя Алексея Михайловича Тишайшего. Эти изразцы, эта яркость, эта праздничность неразрывно связана как с историей Руси 17 века, так и с историей Андреевского монастыря. Надвратная церковь Андрея Стратилата – это один из красивейших храмов Москвы. И не только за счет сохранившейся главки, но и за счет того, что сокрыто внутри. А внутри совершенно новое убранство, новые фрески, новые иконостасы, созданные на рубеже веков, только на рубеже 20-21 веков, без всякого преувеличения парой гениев, супружеской парой гениев. Художником и иконописцем Ириной Зарон и ее мужем, скульптором Сергеем Антоновым. О Сергее Сергеевиче и Ирине Павловне мы уже говорили в двух наших выпусках, посвященных московским храмам Антипы Пергамского и Сергия Радонежского в Крапивниках. По благословению священноначалия Ирина Павловна Зарон создала новый, невероятно легкий фресковый ансамбль и иконы. А ее муж Сергей Антонов каменную и деревянную резьбу, кресты, рамы для иконостасов. Все это легло в единый, совершенно потрясающий ансамбль, где вы не увидите блеска сусального золота. Ведь золото в храме призвано имитировать свет. Вот здесь этой имитации, подчас слишком броской и дешевой, нет ни грамма. Вы не увидите здесь золото. Вы увидите здесь, в этом храме, просто свет. Свет пространства, где совершается Евхаристия. Сегодня в стенах Андреевского монастыря в Москве располагаются синодальная библиотека, синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви, студия «Радио Вера». И вот так обитель вновь вернулась к своему служению, к тому служению, ради которого и была когда-то основана. Быть очагом церковного просвещения для всей России, для всей русской церкви. Проходя дальше, можно безмятежно гулять по набережной вдоль изгиба Москвы-реки, вдоль той самой излучины, которая так явно видна на картах Москвы. И можно пройти к еще одному шумящему мосту. Это Москворецкий мост, который спускается с Воробьевых гор к Хамовникам. Этот мост представляет автомобилисту, наверное, лучший вид на историческое сердце Москвы. Когда машина спускается с Ленинского проспекта и с Воробьевых гор к Комсомольскому проспекту. Когда справа появляется Андреевский монастырь, а впереди и вдали слева Новодевичий. Когда перед тобой раскрывается этот разношерстный танец советских и новых построек. Спортивный комплекс Лужники. Далеко впереди и слева башня Москва-Сити. А прямо, проступающая через врата сталинской застройки, купол храма Христа Спасителя, Зачатьевский монастырь и чуть дальше Кремль с его башнями и колокольней Иоанн Великий. А у моста в лесу словно бы витрина, из которой вырывается с шумом и светом московский метрополитен. Станция метро Воробьёвы горы, открытая еще в 1959 году. Однако тогда, в хрущевское время, строители торопились с открытием. И вскоре эта спешка стала сказываться на самой конструкции. В 1983 году станцию пришлось закрыть на реконструкцию, затянувшуюся почти на 20 лет. Полностью реконструированная и перестроенная станция была открыта в 2002 году. Кстати, по сей день это длиннейшая станция московского метрополитена. Ее длина составляет 282 метра. И эта площадь используется с толком не только для передвижения и размещения пассажиропотоков. Здесь часто устраивают выставки, используя и специально выстроенные, продуманные витрины и пространства. Выставки, посвященные и истории, и театру, и кино, и живой природе, и даже космос. При всей значимости и даже необходимости этих мостов, под которыми мы проходили, будь это дореволюционный железнодорожный Андреевский, или мост третьего транспортного кольца, он же Новоандреевский, или Лужнецкий метромост, нельзя немного не тосковать по тому времени, когда эта территория Москвы-реки была свободна от всяких переправ. Когда тот самый изгиб, это излучина Москвы-реки, тек, как свободная серебряная лента между изумрудными заливными лугами Лужников и зеленью, покрытых лесами Воробьевых гор. Когда эта местность с перешедшим к императорской семье нескучным садом и спускающимся по холмам к реке Андреевским монастырем были волшебной тихой окраиной Москвы. И да, это время прошло, навсегда прошло. Но уголки этой тишины живы. Живы в стенах возрожденной Андреевской обители. Живы в тени усадебных построек и в спрятанных лощинах нескучного сада, хранителя волшебной, почти утраченной московской тишины.
1: Радио России. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
13: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин приказал военным представить предложение по ответу на удар ВСУ по ЛНР. Над регионами России с вечера сбили 348 украинских БПЛА. И в эти выходные в Москве спадет зной. Все подробности далее. Президент Владимир Путин приказал Министерству обороны представить предложение по ответу на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. В ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» президент отметил, что удар ВСУ был целенаправленным.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Также глава государства объявил минуту молчания по погибшим. Я напомню, накануне ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, 6 человек погибли. Возбуждено дело о теракте. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Министерство обороны. В частности, БПЛА были сбиты над регионами Черноземья, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областями, а также над Липецкой, Орловской областями. Работала ПВО в Волгоградской, Калужской, Ростовской, Рязанской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и Московском регионе. Группировка войск «Север» уничтожила до 185 военных ВСУ за сутки. Противник также потерял 51 тяжелый боевой октокоптер Р-18 и 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
3: Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов. Коренок, Рудня, Храповщина, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежного, Избицкого и Терновой. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 185 военнослужащих. Бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина американского производства, бронеавтомобиль «Барс», 19 автомобилей, гаубица М101 производства США, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 40 БПЛА самолетного типа, 51 тяжелый боевой октокоптер Р-18, 3 мотоцикла и 6 НРТК противника.

0: ВСУ от действий южной группировки потеряли до 115 военных за сутки. Российские бойцы также уничтожили танк, 5 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Отмечается, что загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников также упали на территории топливного терминала. Тем временем число пострадавших в результате удара БПЛА по Новороссийску увеличилось до 2 человек, добавили в оперштабе. Еще одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали. Шестиэтажный бункер под бальным залом Белого дома может строиться с учетом угрозы ядерного удара. Об этом заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен. По его мнению, бункер будет связан со всеми существующими командными центрами США. На уходящей неделе Трамп сообщил, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет на 6 этажей уходить под землю. 3 из них уже построены. Президент США поделился, что в бункере будут расположены военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний. После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал для масштабных приемов. В эти выходные в столице спадет зной. В Москве будет умеренное и комфортное тепло, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве в выходные зной спадет. В субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66. В 5-м матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В серии до 4 побед впереди петербуржцы 3-2. Следующий поединок состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. Российские биатлонисты Даниил Сырохвостов и Виктория Метель, у которых ранее был выявлен мононуклеоз, могут выйти на старты с начала предстоящего сезона. Сейчас они находятся в стадии восстановления. Об этом заявил ТАСС, директор Центра спортивной подготовки сборных команд «Югры» Евгений Редькин. По его словам, лечение и реабилитация спортсменов организованы в «Югре» с привлечением врачей Федерального медико-биологического агентства России. Хоккейный «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Григорием Селезневым. Об этом сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска. Новое соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона. Дубль – результативный пас российского нападающего Ивана Барбашова, а также две голевые передачи Павла Дорофеева помогли «Вегас Голден Найтс» взять верх над «Колорадо Эвеланж» со счетом 3-1 во втором полуфинале Национальной хоккейной лиги. В серии впереди «Вегас» 2-0. Бегун на дистанции 400 метров Алексей Данилов стал 39-м российским легкоатлетом, кому удалось выполнить квалификационный норматив на летний чемпионат Европы в Великобритании. 19-летний спортсмен ранее установил новый рекорд страны на этой дистанции. При этом выполнение квалификационного норматива не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников первенства Европы. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем представителей Финляндии, Норвегии и Швеции. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди. Отменены как мужской, так и женский чемпионаты мира. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. Сегодня в Симферополе плюс 24-26 градусов, временами дождь и гроза. В Севастополе и Ялте плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. В Нальчике, Владикавказе плюс 19-21, умеренные грозы. В Ставрополе плюс 22-24, дождь и гроза. В Сочи плюс 19-21, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 23-25, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас в столице плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Говорит Вологда, в эфире областное радио. Приветствуем всех наших радиослушателей, кто по субботам настраивает свои радиоприемники на волну Радио России, чтобы послушать музыкальную программу «Песни для вологжан», партнером которой является Центр передовых технологий «Витали». Прояснилось небо, потеплело, отгремел последний ледоход. Юный месяц май в цветении белом, по земле оттаивший идет. Зеленеют первые пригорки, первый гром грохочет, как салют, и концерты первые на зорьке соловьи несмелые дают. Май – последний месяц весны. Для этого месяца характерна нестабильность. Могут чередоваться теплые периоды с кратковременными похолоданиями. Часто бывают дожди с грозами. Природа активно пробуждается. Ярче зеленеет трава, цветут одуванчики, распускаются листья. Цветут ландыши, зацветают садовые цветы. В первой половине месяца обычно поет соловей. Во второй прилетают стрижи и ласточки. Не праздным соглядатаем природы приходит май в поля моей земли. Весь день хлопочет, чтоб густели всходы, чтоб пели птицы, чтоб цветы цвели. Под грохот грома в мастерской погоды считает облака, как корабли. А вечером скликает хороводы, девчонки каждый шепчет, не дремли. Какая б там вас буря ни качала, он, улыбнувшись, высветлит сердца. И вновь друг друга встретив у причала, мы скажем не для красного словца. Коль в чем ошибся, начинай сначала, а коль начнешь, исполни до конца. Сегодня Селена Марин, Ольга Куприн и Витальга Аркардио со скидкой 50% и в подарок упаковка Селена Марина. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2 и затем телефон 51-00-33. Майское настроение в городах и селах. Весна дарит новую энергию жизни. Не только с праздниками можно поздравлять, но и просто с расцветом жизни. Сегодня мы получили весточку из Череповца. Поздравление адресовано специалисту Центра передовых технологий. Елене Владимировне Кокуриной шлет приветствие череповчанка Зинаида Степановна Костенкова. Она поздравляет своего специалиста с днем рождения, с юбилеем. Желаю отличного здоровья на долгие годы. Всегда быть красивой, желаю горести не знать, желаю вечно быть любимой и клиентов не терять. Елена Владимировна очень грамотный специалист, всегда поможет советом, у нее ласковый и покладистый голос. Она и простыми словами может вылечить. Здесь лечат тишиной, да песней соловьиной, да молодой луной над рощей тополиной. Грачинный весел грай, открыты пашин соты. Спасибо, месяц май, за все твои щедроты, за первые цветы, отважные, как вымпел, из трудной немоты меня ты снова вывел.

Специалисты Центра передовых технологий получают сегодня поздравления от своих клиентов. Супруги Котовы из Вологды Алла Алексеевна и Леонид Григорьевич поздравляют Татьяну Владимировну Баскакову с юбилеем, с красивой датой. Желают простого женского счастья, благополучия в доме, не знать горести и ненастья, крепкого здоровья и всех-всех благ. Общаемся с Татьяной Владимировной очень давно. Это очень приятная и отзывчивая женщина, которая всегда выслушает и, если надо, даст совет. И мы надеемся, что и в дальнейшем мы также будем общаться, дружить с ней. С днем рождения, Татьяна Владимировна!

весенний настрой, и небо глаза честней и чище. Идем вдоль реки, легко, как река, беседа сама бежит. Смотрю я в глаза, но долго нельзя, в них можно пропасть. Иду и слышу бесхитростную серенаду волшебной твоей.

театрик. Какой же там фильм? Мы можем вдвоем пойти на дневной сеанс. А после кино, пока не темно, мы будем бродить.

Для любимой наломай веток хоть немножко. Мой черемуховый май заглянул в окошко. Приподнялся от земли понад речкой, чтобы засияли, зацвели белые сугробы. Сколько зелени вокруг, выйдешь за ворота, одуванчиковый луг весело смеется. Жарко в солнечных лучах, маю в яркой майке, он идет и на плечах птиц поющих стайки. Не томит его печаль, что не засиделся, на девчонок невзначай взгляд да загляделся. Молодцам упал чуть свет в летние колени, засыпают его след лепестки сирени. Сегодня Селена Марин, Ольга Куприн и Витальгар Кардио со скидкой 50% и в подарок упаковка Селена Марина. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Продолжаем концерт, партнером которого является Центр передовых технологий «Витали». И надеемся, что слушают нас в эти минуты и в городе Кириллове. И одна из юбиляров города, Елена Павловна Николаева, готова принять поздравления. 13 мая она отметила 70-летие. С прекрасным юбилеем, уважаемая Елена Павловна! Элегантно и красиво, словно солнышко мила. В 70 ты будь счастливой, мы желаем лишь добра. Чтоб в общении с родными день твой каждый проходил. Позитива, настроения, чтобы всюду мир царил. Силы крепкого здоровья и душевного тепла. Чтобы было все прекрасно, чтоб ты много лет жила.

Вы слушаете музыкальную программу по заказу Центра передовых технологий «Виталий» «Песни для волокжан». Спасибо всем, кто с нами. Всем хорошего настроения, весеннего вдохновения. Ведь это же май, фиолетовый, солнечно-нежный. Встречайте его, он сегодня на каждом шагу. И новый рассвет для красивого сердца надежда, что нас небеса, непослушных детей, берегут. И сейчас приглашаем к радиоприемнику череповчанку Татьяну Алексеевну Лебедеву. Это очень добрый и светлый человек, жизнерадостный и позитивный. Специалист Центра передовых технологий «Виталий» Татьяна Владимировна желает всегда такой и оставаться. Здоровья на долгие годы, мира и добра!

0: Сегодня Селена Марин, Ольга Куприн и Витальга Аркардио со скидкой 50% и в подарок упаковки Селена Марина. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, затем телефон 51-00-33. Вы продолжаете слушать музыкальную программу, подготовленную при поддержке Центра передовых технологий «Витали». И это прекрасно. Мы рады разделить с вами прекрасные моменты жизни. Май. Озорной и чарующий. Пахнет черемухой улица. Ветер с сиренью целуется. Локоны гладит пушистые. Шепчет про помыслы чистые. Вечер. Глоток безмятежности. Май. Воплощение нежности. Как огонечки бенгальские, звезды включаются майские. В эти мгновения волшебные, с неба волною целебную, нужные мысли вливаются. Раны души заживляются. Май в пиджаке фиолетовом искренне людям советовал просто заметить прекрасное, дни забывая ненастные. С праздников май начинается, все на пикник собираются, вместе с родными, любимыми, нежными, незаменимыми. Наши желания сбываются. Пусть о хорошем мечтается этой весною волнующей. Май озорной и чарующий. В Череповец направляем очередное поздравление от Центра передовых технологий «Витали». Специалист центра Галина Александровна поздравляет Маргариту Георгиевну Клементьеву со всеми майскими праздниками. Пусть сегодняшний день не принесет усталости, а все сложности и невзгоды найдут свое решение. Желаю, чтобы он наполнился безграничной радостью, удачей и настоящим счастьем. Пусть он послужит началом для чего-то значимого, нового и очень приятного. Пускай жизненные силы переполняют вас. Сохраняйте бодрость духа и позитивный настрой.
1: На крыше мокрого города сушить повесил мокрую бороду. Мокрые люди в галошах и ботах, в мокрых трамваях спешат на работу.

и солнце пальцами теплыми разгонит тучи злые и мокрые, чтобы увидеть в аллеях зеленых теплые тени и взгляды влюбленные. А вот паренек на Алтай уезжает, весеннему городу шепчет прощай. Здравствуйте, юноша, а я вас знаю, счастливой дороги, я вас понимаю.

улице весело жмурится, в лучах горячих весело улицам, солнечным зайчиком весело тоже. Скачут по лицам веселых прохожих.

Сейчас просим внимания жительницы Вологды. Нину Ивановну Круглову поздравляют Центр передовых технологий «Виталий» и Галина Александровна. Самые прекрасные пожелания этой доброй и отзывчивой женщине. С чарующей весной, со всеми майскими праздниками. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и прекрасного настроения каждый день. Уважаемая Нина Ивановна, пусть порадует вас день наступающий, принесет все самое заветное в вашу жизнь и радость в сердце.

0: слушаете музыкальную программу, партнером которой является компания «Витали» – песни для волокжан. И прежде чем прозвучит заключительное поздравление и песня, послушаем рассказ о продукции.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! За последние столетия произошло много революций, и как-то незаметно свершилась одна из самых знаменательных для всех – революция долголетия. Сегодня в среднем мы живем на 34 года дольше, чем наши прадеды. Достижения современной медицины, ее высокий уровень становится доступным не только для элиты, но и для широкого круга людей. И сегодня у нас в гостях представитель Центра передовых технологий, биохимик, специалист высшей категории Вера Викторовна Федосеева. Здравствуйте, Вера Викторовна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, можно сказать, что к нашей жизни добавилась еще одна взрослая жизнь. И все это потому, что невозможно остановить полет научной мысли. Так, наши российские ученые посвятили более 40 лет созданию оздоровительных комплексов на основе буры морской водоросли ламинария. И особенного внимания заслуживает разработанный ими натуральный продукт селеномарин. Он препятствует развитию онкологических заболеваний, мутации генов, защищает от воздействия радиации. И, что немаловажно для многих из нас, прием селеномарина дает прекрасные результаты на фоне многих проблем со зрением, таких, например, как отслоение сетчатки, катаракта, глаукома. Ждем ваших звонков по телефону 51-00-33.
1: Ну а мы отвечаем на звонок, поступивший в студию. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: А скажите, пожалуйста, как вас зовут?
3: Меня Марина Ивановна.
4: Расскажите о себе.
3: Я первый раз принимала его после того, как мне сделали операцию. Ну, я взяла, почувствовала, что у меня и бодрость появилась, и ножки мои пошли. Угу. Поэтому я уже 3 раза взяла, проверяли, сказали, вот, ну, вам нужно ампутировать даже одну левую ногу.
4: Да вы что?
3: Да.
4: Что случилось
3: вот
4: с сосудами?
3: Что у меня здесь варикоз и атеросклероз мелких сосудов.
4: Каких?
3: Онемение. Ну, когда принимала, я нормально себя чувствовала. Я могла уже ходить, то меня, когда выписали из больницы, я могла, вот у нас в нашем доме магазин, я еле-еле доходила до магазина. А теперь я гуляю с собачкой, стараюсь ходить больше.
4: Здорово, правда, моя?
3: Да, здорово.
4: К нормальной жизни вернуться здорово, правда?
3: Да. Вы знаете, я все лето прожила без давления.
4: Здорово.
3: Без давления вообще. Я вот чувствую себя хорошо. Знаете, еще не сказала?
4: Скажите.
3: Вот у меня глаукома и катаракта, да? Каждый год я наблюдаюсь окулиста. Я не могла прочитать 3 строчки. Прочитаю и все сверху. А потом пришла к ней, вот, ну, так же проверяться. Я читаю, значит, она 5 строчек. Я дальше могу. Она говорит, а что с вами? Я сама перепугала. Я думаю, то ли плохо, то ли хорошо. Почему она мне так говорит?
4: Спрашивает, да.
3: Чем вы лечились? А еще что-то? Она говорит, о, вот это вот хорошо.
4: Ну так.
3: Мне помог. Все-таки я его в декабре приняла.
4: Угу. Здорово, Марина Ивановна, правда?
3: Да.
4: Я хочу пожелать вам, конечно, здоровья, Марина Ивановна.
3: Спасибо большое. Я вам тоже желаю здоровья, здоровья, благополучия. Вам всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.
1: Сколько добрых слов сказано. Спасибо вам, Марина Ивановна. И я напомню, что натуральный продукт лечебного действия селеномарин можно заказать по телефону.
0: 51-00-33.
1: Как я понял, вот сейчас мы услышали о восстановлении нормального кровотока в сосудах ног. И это даже помогло избежать операции. Что вы скажете?
2: Скажу, что вообще в системе кровообращения человека важно все. И при приеме селеномарина, вот в данном случае, насосную функцию берет на себя скелетная мускулатура. Ее физиологи, кстати, называют очень часто периферическим сердцем. Именно мышцы, в том числе и мышцы ног, продвигают весь объем крови по системе кровообращения.
1: Видимо, поэтому так важно следить и за частотой сосудов, питающих сердце, и за тем, чтобы атеросклероз не поражал сосуды ног.
2: Да, конечно. И здесь нам на помощь придут, во-первых, посильные физические нагрузки обязательно. И, конечно, прием таких натуральных продуктов, как селеномарин. Вот дело в том, что ламинария селеномарина снижает протромбиновый индекс, то есть снижается склонность к тромбообразованию.
5: Вера Викторовна, меня и, я думаю, многих наших слушателей заинтересовало существенное улучшение зрения. Причем отмечалось это улучшение на фоне таких проблем, как глаукома и катаракта.
2: Тем более понятна нам радость нашей слушательницы вот по этому поводу. Давно уже установлено, что для профилактики любых глазных болезней важны такие микроэлементы, как калий и кальций. Мы очень часто о них говорим. Мы прекрасно усваиваем при приеме селеномарина и калий, и кальций, причем в том количестве, которое необходимо нашим глазам.
5: Хочется сказать, как талантливо поработала природа над созданием бурой водоросли.
2: Да, и наши российские ученые лишь подсмотрели ее секреты и создали натуральный пищевой продукт лечебного действия селеномарин. И заказать селеномарин вы можете, дорогие друзья, по телефону
6: 51-00-33. Жители области набирают 8-81-72 и телефон 51-00-33.
5: И я, Вера Викторовна, предлагаю остановиться на такой важной теме, как иммунная защита нашего организма. Наш иммунитет защищает нас не только от вирусов и простуд, но и от более серьезных проблем, таких как онкология, например.
2: Да, и мы с вами очень много говорили в наших предыдущих вот передачах о том, что союзники иммунитета – это витамины группы В и здоровая микрофлора. И все это мы получаем при приеме селеномарина. И еще я обязательно должна добавить, что главный союзник нашего иммунитета – микроэлемент селен. Вот если селена в организме недостаточно, то важнейшее звено антиоксидантной защиты вот просто не функционирует, не работает. И тогда наступает сбой в работе не только иммунной системы, что угрожает, конечно, здоровью человека, но наблюдается сбой в работе всей сердечно-сосудистой системы. А это уже угроза и здоровью, и порой жизни человека. Добавлю, что именно селеномарин поставляет нам полезный органический селен.
5: Ну а мы тоже давайте послушаем еще звонок. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Пожалуйста, представьтесь.
7: Лидия Ивановна, я уже принимаю 4-й раз шон в голове.
2: Так.
7: Это значит атеросклероз. Стенокардия. Тут желчный пузырь удален. И еще у меня катаракта. Но я вас все время слушаю по радио. Сама дозвонилась, заказала. Так. Потом через полгода еще раз заказала. Энергия какая-то прибавляется. Теперь боль в левом боку. Это, наверное, с почками связано. А может, со остеохондрозом. Боль устранилась. Насчет катаракты, хочу сказать. Стою, разговариваю с человеком, а он у меня как в тумане. Теперь этого тумана у меня нет.
2: То есть после приема исчезла пленка с глаз. Я правильно вас поняла?
7: Да, теперь вот что еще. У меня на правом глазу была черная точка. Теперь этой точки у меня нет.
2: Да?
7: Так вот, в этом году вот стала принимать, и я даже не заметила, когда это пропало.
2: Так.
7: У меня, значит, сеточка перед глазами, как марлевая. Теперь этой сетки нету. Смотрю, хорошо, вижу. Теперь молнии сверкали. Поверну глаза влево. На правом глазу с внешней стороны молния сверкает. Теперь я вечером ночью ложусь спать, а сама глазами кручу, а молнии нет. Я сейчас рада, хоть и буду видеть. Я когда раньше принимала, я не мазала, а этот раз взяла, да, лицо помазала, глаза помазала, раза 3 или 4 наружно.
2: Лидия Ивановна, я очень рада за вас. От души, здоровья вам!
5: Действительно, слушательница очень эмоционально поделилась с нами своими ощущениями от приема.
2: Да, и главное, классически точно описала все признаки катаракты, от которых, кстати, она избавилась. И что происходит при приеме селеномарина на самом деле? Улучшается кровоснабжение в сетчатке глаза. Это препятствует развитию возрастных и воспалительных процессов различных участков глаза. И это предотвращает помутнение хрусталика. И зрение постепенно восстанавливается.
5: Подведем итог, Вера Викторовна. Принимая селеномарин, мы возрождаем наш иммунитет, восстанавливаем работу всей сердечно-сосудистой системы. И почти в каждом звонке мы слышали улучшение самочувствия на фоне серьезных проблем, как глаукома и катаракта.
2: Да, Глаукома, катаракта беспокоит многих, и причина не только в возрасте и в питании. Увеличение числа заболеваний связано с постоянно увеличивающимся уровнем радиации окружающей среды. Не надо об этом забывать. Наш организм не способен справиться с такой усиленной атакой радионуклидов и дает сбой. Так, стронций, например, откладываясь в костях глазницы, наносит огромный вред сетчатке глаза. Это в разы увеличивает риск развития и катаракты, и глаукомы.
5: Тогда такой вопрос. Способен ли прием селена-марина нейтрализовать такое вредное воздействие на наши глаза? Защитить нас в какой-то степени?
2: Да, способен. Способен, потому что селеномарин содержит мощные энтеросорбенты, альгинаты. Это природные чистильщики. Они освобождают нас, прежде всего, от стронция и ему подобных радионуклеидов. Попутно выводятся всевозможные токсины, соли тяжелых металлов. Вот подумать только, природа уже давно позаботилась о нашем здоровье, о здоровье наших глаз. Она подарила нам целительную бурую морскую водоросль, ламинарию, и натуральный водорослевый комплекс селеномарин на ее основе. Так что запишите наш телефон, дорогие друзья.
6: 51-00-33. Жители области набирают 8 гудок 81-72 и телефон 51-00-33.
2: Дорогие друзья, видеть жизнь на 100% значит жить на 100%. Для этого и нужен натуральный водорослевый комплекс «Селена-Марин».
5: В студии была Вера Викторовна Федосеева, биохимик, специалист высшей категории, представитель Центра передовых технологий компании «Витали». До свидания, здоровья вам всем и до новых встреч в эфире.
0: Сегодня селеномарин, альгокуприн и витальгар кардио со скидкой 50% и в подарок упаковка селеномарина. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, затем телефон 51-00-33. Центр передовых технологий «Витали» по субботам радует волокжан, всех радиослушателей нашей необъятной области хорошими песнями. Компания заинтересована в том, чтобы песни звучали в ваших сердцах, чтобы сердце наполнялось красотой, ведь это здоровье. От этого и зависит самочувствие. На светлое и доброе организм откликается новой светлой энергией созидания и благоденствия. Будьте здоровы, мы всегда с вами.
8: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай. А в доме ножки мужички, мужички, мужички. Да по асфальту каблучки,

Центр передовых технологий «Виталий» благодарит за внимание, желает здоровья, счастья и прекрасного весеннего настроения всем, кто был на волне областного радио, кто любит слушать по субботам музыкальную программу «Песни для волокжан». Мы ждем новой встречи с вами на волне областного радио.

0: Белгородской области предотвращен крупный теракт, который должна была совершить местная жительница. Обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Об этом сообщили в ФСБ. Установлено, что жительница Белгорода под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денег на так называемый безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили ее принять участие в мероприятиях по задержанию преступников. По плану куратора, жертва должна была достать из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и привести в действие. Взрыв неизбежно привел бы к ее гибели и многочисленным жертвам среди гражданского населения, говорится в сообщении. Владимир Путин осудил украинскую атаку по общежитию колледжа в Старобельске Луганской республики. По словам президента, атака на мирных жителей не останется незамеченной.
1: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерство обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
0: Учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа подверглись атаке беспилотников ночью 22 мая. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник учебного заведения. Спасатели продолжают разбор завалов на месте атакованного общежития в Старобельске. Все подробности в репортаже корреспондента информационной службы «Вести» Никиты Жилкина.
2: Спасатели продолжают разбирать завалы. В общежитии в момент удара находилось 86 детей в нем. Удар пришелся предположительно на 4-й или 5-й этаж от ударной волны, от взрыва. Все перекрытие полностью обрушилось.
3: Боевики ВСУ атаковали Старобельский колледж 16 беспилотниками, тремя волнами ударяя по одному и тому же месту. Студенты в момент террористической атаки находились у себя в комнатах, спали в своих кроватях. Зверский террористический удар унес жизни 6 человек.
2: Здание Старобельского профессионального колледжа – это филиал Луганского педвуза. По нему боевики также ударили, как и по зданию общежития. Внутри разгорелся пожар, почти все перекрытие крыши обрушилось, а рядом сохранились воронки от неонацистских БПЛА глубиной где-то не меньше 2 метров.
3: На месте работают сотрудники МЧС и дежурит скорая. По актуальной информации пострадало не меньше 40 человек. 14 из них несовершеннолетние.
2: Вся прилегающая территория рядом с общежитием и колледжем усеяна обломками. Это поваленные деревья, части крыши и стекло. Также здесь и сохранился двигатель неонацистского БПЛА, на котором отчетливо видно, какая сторона совершает преступление против мирного населения Луганщины.
3: Экстренные службы и правоохранители на протяжении всего дня работали под угрозой повторной атаки. Несколько раз разбор завалов приостанавливали и снова возвращались к поиску детей. В любую минуту вражеские БПЛА могли вновь нанести удар. Их весь день фиксировали в небе над районом.
4: Муниципальные учреждения все также привлечены к разбору завалов. Все делаем. Оказывается психологическая помощь родителям, организован дежурит скорая, подвоз воды, питание, ПВР. Все, угроза.
2: Угроза! Меняется воздушная, дроновая и ракетная угроза. Сейчас, к счастью, со временем она спала. Спасатели вновь вернулись к разбору завалов общежития. Не исключено, что там до сих пор могут оставаться подростки, студенты Старобельского филиала. Также уже удалось локализовать практически все пожары на прилегающей территории.
3: Без вести пропавшими на данный момент остаются 15 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.
0: Над регионами России с вечера сбили 348 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, над акваториями Азовского и Черного морей. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Фрагменты беспилотников также упали на территории топливного терминала. Следователи объявили в международный розыск Гарри Каспарова, заочно арестованного по обвинению в

0: оправдании терроризма и двух эпизодах нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Каспаров признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов. Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. В качестве обоснования было указано осуществление политической деятельности. В сведениях об иностранных источниках указаны Украина и американская организация «Фонд прав человека». Суды в России неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Сейчас Каспаров проживает за пределами России. В России резко выросли продажи кондиционеров. С начала мая прирост составил 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ОФД. Медианная цена покупки в этот период составила 24 215 рублей. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки. Также россияне в первые две декады мая купили на 12% больше вентиляторов. Медианная цена около 2000 рублей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66. В пятом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ сократил отставание в серии 2-3. Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. Московский футбольный ЦСКА планирует утвердить на посту главного тренера Дмитрия Гдесамова, который с 4 мая исполняет эти обязанности. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. Поэтому 39-летний россиянин сейчас является фаворитом на место наставника армейцев. Россиянин Роман Сафиулин пробился в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису. Он в финале квалификации обыграл немца Тома Генча со счетом 6-3, 6-7, 6-4. И в первом круге Ролан Гаррос встретится с норвежцем Каспером Рудом. Защитник парагвайской Олимпии Алексис Кантера, хавбек тульского арсенала Тиграна Ванесяна и нападающий грузинского Ахмата Насель Махрауи покинули футбольный Оренбург в связи с окончанием срока аренды. Об этом сообщила пресс-служба оренбуржцев. Кантера провел за Оренбург 8 матчей, а Ванесян 4, Эль Махрауи 3. Все трое не отметились результативными действиями. Нападающий Иван Барбашов вышел на 22-е место среди российских снайперов в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он оформил дубль и отдал результативный пас во втором полуфинале Кубка Стэнли против Колорадо Эвеланша. Был признан первой звездой встречи, а его Вегас Голден Найтс взял верх со счетом 3-1. Также у победителей ассистентский дубль в активе Павла Дорофеева. В серии впереди Вегас 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, небольшой дождь, а в Архангельске плюс 9-11, умеренные дожди. В Петрозаводске плюс 15-17 градусов дожди, в Вологде плюс 17-19, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 21-23, дождь и гроза. В Великом Новгороде плюс 18-20, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 20-22, малооблачная погода. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18, в Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От всей души приветствуем вас на волнах Радио России. На календаре суббота, 23 мая. Сама природа подталкивает нас к новым планам, встречам и добрым делам. В эти выходные многие проводят время с близкими, выбираются за город или просто дают себе редкую возможность остановиться и выдохнуть. Поэтому, если у вас есть возможность, проведите этот день с пользой для себя, для семьи, для тех, кто рядом, а мы поможем. Это хорошее начало. В студии этим майским днем Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Жлобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: с удовольствием навестим нашу утреннюю кухню и поделимся рецептами легкого весеннего салата.
1: Отметим Всемирный день черепах и познакомимся поближе с этими симпатичными тортиллами.
0: А еще навестим нашу арктическую библиотеку. Сегодня нас там встретят Олег Куваев и его территория.
1: Не забывая про платформу «Смотрим», группу ВКонтакте, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Да, друзья, идем вперед, начинаем. Этот день прекрасен, и пусть он вам доставит только удовольствие.

0: У нас тоже все нормально, поэтому от души поздравляем вас со Всемирным днем черепах. Праздник этот экологический, призван привлечь внимание к проблеме сохранения древнейшего вида рептилий. Ведь черепахи на нашей планете появились более 220 миллионов лет назад.
1: А между прочим, это и наш праздник. На территории России из 300 известных видов черепах обитает 4. Их можно встретить на юге Дальнего Востока, в Прикаспийском регионе и даже в средней полосе России, включая Москву.
0: И прямо сейчас с нами на связи студентка Кубанского государственного аграрного университета и по совместительству председатель научно-экологического центра временного содержания и реабилитации средиземноморских черепах Никольского Эвелина Гурашкина. Эвелина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Эвелина.
2: Здравствуйте,
1: с праздником. Эвелиночка, скажи, пожалуйста, а что это за среднеземноморские черепахи по имени нашего русского ученого Никольского?
2: Ой, это удивительные просто животные. Самое интересное, что я могу сказать, что, как вы до этого, конечно же, указали, это единственный вид сухопутных черепах, который обитает в нашей стране. Причем это эндемик. Он обитает только на маленькой полосе. От Анапы и до Сочи. Больше таких черепах нет нигде в мире. Да, это действительно удивительное животное. Но, к сожалению, при всем при этом, из-за сильного антропогенного воздействия, они попали во все три красные книги. Угу. И регионы, и страны, и мира.
1: Так, Эвелина, как вы будете спасать их?
2: У нас с 2012 года официально уже работает наш такой вот семейный, некоммерческий центр по реабилитации этих черепах.
1: Мы Эвелина, работаем, семья-то большая?
2: Еще раз?
1: Семья-то большая, говорю?
2: У нас сейчас такой интересный вопрос, конечно.
1: Так.
2: На самом деле у нас так много подопечных, что очень много что о них можно сказать. Но все истории немножко разные.
1: Хорошо. Так.
2: Мест в хорошем
1: качестве. Ну, извини, что я тебя перебил. Так, дальше.
2: Хотелось бы сказать, что наш центр, вот, конечно, официально работает с 2012 года, и именно с этого года мы начали подсчет этих черепах, и в природу наш центр выпустил уже более 1500 особей.
0: Ого! Эвелина, а вот если их вывести куда-либо из агломерации Анапы и Сочи,
1: они
0: выживут, да?
2: К сожалению, это такой вот момент очень интересный для экологов, потому что наши животные, они адаптированы конкретно под наши условия, причем очень жесткие условия. Если мы завезем другую черепаху, которая никогда у нас раньше исторически не обитала, она у нас не переживется.
1: Ага.
2: Это такой вот интересный
1: момент. А если мы черепаху Никольскую, например, отправим в Подмосковье? Где водятся
2: лещи? Конечно же нет. Она не адаптируется под все условия.
1: Хорошо, Эвелина, скажи, пожалуйста, а как они размножаются?
0: Здрасте, подкрасьте.
1: Мне просто интересно.
0: Тебе сколько лет? Не знает он, как они размножаются.
1: Ну, я не знаю, реально.
2: Вот. Причем очень интересно. Одна самка может сделать две кладки по 8 яиц. То есть целом 16 яиц.
1: Вот это да.
2: Причем, самое интересное, она откладывает яйца в землю, и осенью малыши рождаются, но они не выходят из земляной камеры. Они всю зиму сидят как бы в земле, в этой земляной камере, и только весной они выходят.
1: Надо же. Слушай, Эвелина, еще один вопрос. Скажите, а у черепахи вообще есть сознание, мозг?
2: Конечно же, есть. У всех практически животных существует вот как в нашем понятии.
0: Инстинкт
2: мозг.
0: Точно есть.
2: Но...
0: Чтобы убрать голову, хвост и лапы.
1: Ну да. Нет, ну просто, например, узнает она, например, Эвелину, которая спасательница их.
0: Да.
2: У всех животных есть вот свой уровень интеллекта. Но если приводить такие вот исследования, которые проводятся, да, зачастую животными, выстроено как топ, да, вот животных по интеллекту. Обычно на первое место все-таки ставят из рептилий игуану. У нас в центре они тоже есть, но как домашние животные. И я точно могу сказать, что это так. И лишь на втором месте стоят черепах. Но причем тех, которые живут, вот как люди любят, да, 200 лет. Большие черепашки.
1: Ага.
2: Вот, они, да, они обладают очень интересному, но нестандартным для людей.
1: Эвелина, еще, вы знаете, в чем дело? Я просто боюсь за вас. Дело в том, что черепахи – это агрессивные животные, это хищники. Я помню, во Вьетнаме у меня чуть палец не откусила одна черепаха.
2: Это
1: что вы смеетесь?
2: Другой момент. Да. Наши черепашки, они травоядные. Они не кусаются, они не нападают на людей, конечно же. Те, которые, о которых вы говорите, это водные черепахи. Они хищники, конечно же, могут убить. Те же самые, допустим, красноухие черепахи, которых очень часто продают и детям, да?
1: Ну да.
2: Домашних животных, зачастую даже первых домашних черепах. Вот перед хомяками, они, да, они могут укусить, конечно, потому что они хищники.
1: А чем вы кормите ваших черепашек?
2: Наши черепашки, они, как я говорила, травоядные. В основном это сложноцветные бобовые. Если говорить очень простыми словами, наши обожают одуванчики, подорожник, венок полевой, сурепку.
1: Ой.
2: И...
1: Такое, а можно конечно. Дома завести мне такую черепашку? Да. Я буду себе гулять в парке.
0: Мне кажется, тебе будет труднее найти сурепку.
1: Да, Велиночка, что вы говорите?
2: Наша черепашка не живет в условиях неволи. Вот я люблю приводить мою любимую цитату «купил, убил». Наша черепаха, вот ее даже дикую, если изъять из природы, 3 дня максимум можно передержать до того, как отправить в наш центр. После этого начинается вот прибавление плюс день, плюс два к ее реабилитации.
1: Ой-ой-ой.
2: Их нельзя забирать домой.
1: Эвелиночка. Молодец. Продолжай свое дело. Всем привет. И черепашкам тоже.
0: От Анапы до Сочи в том числе.
1: Да.
0: Да, спасибо.
2: Обязательно.
0: Да. Спасибо огромное. Студентка Кубанского аграрного университета и по совместительству председатель научно-экологического центра временного содержания и реабилитации средиземноморских черепах Никольского Эвелина Гурашкина была с нами на связи. Весной привычный рацион питания хочется сделать легче и свежее. Организм словно сам подсказывает, время тяжелых блюд прошло, теперь время сочных овощей, зелени и простых вкусов без лишней жирности.
1: Именно поэтому салаты без майонеза становятся настоящим спасением. Готовятся быстро, выглядят ярко и идеально подходят для теплого сезона.
0: Сегодня, чтобы приготовить их на нашей утренней кухне, к нам на помощь спешит шеф-повар ресторана и пекарни «Ухват» Антон Истратов. Антон, приветствую.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Доброе утро.
1: Антон, я знаю, что вы любите ошибаться на кухне, прежде чем найти настоящий рецепт. Скажите, а какой самая главная ошибка при приготовлении легкого салата?
3: Я бы сказал, что слишком долго его перемешивать. Вот, поскольку из овощей начинает выходить сок, они теряют свою структуру и превращаются в суп.
1: Действительно.
0: Да, совершенно верно.
1: Так,
3: как говорится, от салата до супа один шаг.
0: Да, и насколько я вот помню, вот по собственному опыту, солить надо прямо вот перед тем, как ты будешь употреблять этот салат. Потому что если посолить заранее, то все, сок выделится тут же моментально. И вот вы правильно сказали, что получится суп.
3: Ну да, в общем-то в этом есть определенный шарм. Вот есть даже один ресторан в Петербурге, довольно известный, который на этой теме играет. Вот они собирали сок из салата, сделали из него сферу. Ну там такая молекулярная кухня.
1: Хорошо, Антон, мы знаем, что вы модный парень. Скажите, дайте нам какой-нибудь вот такой трендовый новый салат, чтобы удивить гостей. Да.
3: Ну, смотрите, я бы сказал, что лучше всего удивляет просто, когда в салате хорошие продукты, вот, и желательно выращенные на даче.
1: Ага.
3: Ну и, собственно, из того, чтобы я мог порекомендовать, я так собрал небольшой набор лайфхаков.
1: Так.
3: Вот. Первое, собственно, в микс различной зелени добавить ароматных трав, то есть это базилик, мята и так далее. Каждый раз, когда они попадают, собственно, вместе с листом, получается такой более интересный, более глубокий вкус. Вот. А второе, вместо уксуса или сока лимона в заправке советую попробовать сок крыжовника.
1: Ух ты!
0: А где его взять?
1: Ну как, собрать крыжовник и намять его?
0: Сначала вырастить.
1: Это другой вопрос.
3: Да, везде растет.
1: Да.
3: Можно найти.
1: Так.
3: Вот. Следующий такой тоже интересный, собственно, момент. Можно добавить, опять же, в заправку немного кинзы и зеленого чили. Вот, раква тоже хорошее сочетание, которое помогает скруглить вот этот вот травяной вкус. И, в принципе, хорошо гармонирует как с помидорами, так и со всем остальным. Вот. Ну и вот честно могу сказать, не фанат я ягод в салатах, вот, но кто-то добавляет и делает медовую заправку. Вот, тоже имеет место быть.
1: Ну да. Слушайте, Антон, вы знаете, все мое детство прошло под эгидой морской капусты, которую я ненавидел. А можно сделать какой-то вкусный салат из этого продукта?
0: Я тебя научу.
3: А это, которые вот такие хрустящие диски.
1: Да.
0: И, Антон, вот даже я знаю. Значит, берешь ялтинский лук красный,
1: так,
0: майонез и яйцо. И вот все это перемешал с морской капустой и ешь. Очень вкусно.
3: Звучит как очень легкий летний салат.
1: Да. Хорошо, Антон, а теперь давайте какой-нибудь сделаем, ну, не знаю, тайский салат или корейский салат. Ну, то есть из наших продуктов, но якобы с претензией.
3: О, кстати говоря, вот недавно было во Вьетнаме. Вот, вьетнамцы прямо тащат от легких салатов, вот, в отличие от всего остального, всей остальной Азии. Вот, очень прикольный вариант, просто крупно порезанные огурцы, вот, рисовый уксус,
1: так,
3: рыбный соус, вот, и немного растительного масла. Все это перемешиваем, сверху добавляем арахис.
0: Так.
3: Не самый легкий продукт, но очень интересно отыгрывает здесь. И огромное количество мяты, вот, они используют там свою
0: мяту. Вот они чем добивают.
3: Вот. Ну да, ну, в общем-то, секрет как раз-таки именно в этой вот ароматике. Ага. То есть и арахис приятно хрустит, и огурцы хрустят, и все хрустит. И, короче, вообще очень прикольный вариант. Вот, они этот салат подают либо с мясом с быстро обжаренной говядиной, либо с креветкой. Вот, тоже очень классный рецепт, на самом деле.
1: Да, это действительно хорошо. А греческий салат можно как-то улучшить? Или все уже, как говорится, классика вечна?
3: Нужно зайти в греческий магазин и вот, то есть Света, короче говоря, решает. Вот, продают прям такими большими брикетами в оливковом масле, и она прям потрясающе вкусная.
1: Слушай, да, это действительно так.
0: Ну, я недавно брал фету, ну, так себе, если
1: честно. Слушайте, Антон,
0: но не греческую.
1: И напоследок, я понимаю, что вы не любите ягоды в салате, а все-таки можно какой-нибудь фруктовый салатик забабахать?
0: Кстати, сейчас манго пошло в магазин.
1: Да.
3: Да, желтый. Называется ужасающим словом «Маседуан».
1: Как?
3: Ну, собственно, фруктовый салат, да. То есть, вот это, говоря, довольно интересная штука. То есть, да, можно сделать медовую заправку. Соответственно, берем мед, немного оливкового масла, желательно рафинированного, чтобы не оставлять вот этого горького послевкусия. И, собственно, немного сока лимона. Вот. Без соли все это делается. Вот.
0: Все понятно. Это заправка, да. Черешню. А там уже, да.
3: Клубнику.
0: Да, спасибо большое.
1: Слушай, Антон, спасибо большое. Хорошего дня.
0: Шеф-повар ресторана и пекарни «Ухват» Антон Истратов был с нами, друзья.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Олег Куваев. Территория. В поселок зима приходила внезапно, в один день. В ночь перед этим мало кто спал. В 5-6 утра, по обычаю давних времен, все собирались на полосе гальки у моря. Океан перекатывал тяжелые валы, будто отлитые из шинной резины. Люди на берегу говорили мало. Поднятые воротники меховых курток, помятые невыспавшиеся лица, пущенная по кругу бутылка со спиртом. На рейде раздавался сиплый рев ледокола. К нему присоединялись высокие голоса океанских дизель-электроходов. Уходил последний караван судов. Корабли прощались с поселком. На берегу слабо тукали выстрелы. Взлетали ракеты, шапки, летели в море недопитые бутылки. Так начиналась зима. Все в мире становилось очень далеким. Там, на материке, местный поэт не без влияния блатной лирики изложил настроение в строках. «От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян, на материк ушел последний караван». В горах территории в это время уже ложился снег. Замерзали ручьи и рыбьи стаи, успокаивались в глубоких речных ямах под торфяными обрывами. Раньше всего снег застал партию Капкова. Но именно там считали, что до зимы далеко, потому что для экспедиционного работяги начало зимы – это когда тебя вывозят из тундры. Капков не мог ожидать скорой вывозки. К ним дважды прилетал самолет Ли-2. Первый раз он сбросил бочки с соляркой и керосином. Бочки, как мячики, прыгали по узкой долине. Больше половины из них разбилось. Во второй рейс на грузовом парашюте спустили взрывчатку и мешки с продовольствием. Разведочные работы на киноварной сопке предлагалось продолжать до твердого санного пути. Люди Жоры Опрятина, оставив для охраны базы завхоза Ваську Феникса, плыли вниз по лосиной на двух резиновых лодках. В устье их должен был забрать морской катер. Дул острый ветер, вода была черной и неуютной. У берегов и на заводях рождалась тонкая морщинистая пленка льда. Канавщики замотанно матерились. Они начали материться месяц назад и все еще не отошли от обиды. Бить шурфы осенью после жаркого лета. Для шурфов существует другое время. Начальство бы сунуть в эту глину и воду. Подержать бы денек в раскисшей дыре. Они вяло клялись, что ноги их больше не будет в тундре. Жора Опрятин, сгорбившись, сидел на носу передней лодки. Его мучили простуды и сознание, что работа сделана плохо. Образцовой съемки красивого планшета, о котором мечтал Отто Янович, не получилось. Идиотский приказ Ченкова выполнен, но ничего не обнаружено, кроме знаков. А знаки прут по всей территории. Жора знал, что «Северстрой» не признает объективных трудностей. Следовательно, ему отвечать за прорехи на карте, за перерасход средств на шурфовку. Проект партии практически сорван, и нет ничего взамен, когда победители не судят. Он поссорился с Гуриным. Пока вся партия занималась шурфовкой, Гурин ходил в маршруты. В своей персональной альпинистской пуховке с персональной облегченной палаткой типа «Гималайка». Гурин был чист, свеж. Все остальные бродили с головы до пяток, вымазанными в желтой глине. Когда партия горит, то, черт возьми, надо быть всем одинаковыми. И работягам, и инженерам, сказал Жора. «Стадный инстинкт у меня ослаблен», — ответил Гурин. Конечно, Жора понимал, что залезь, Гурин, в брезентуху, окунись в глину, ничем это не поможет. Но в паршивой ситуации всем надо быть вместе. В это верил Жора Опрятин. На середине пути лодки попали в лед. Лосиная расширялась в котловине, и течения здесь почти не было. Пленка льда протянулась от берега к берегу. Всю ночь они колотили лед веслами, осторожно проталкивали лодки. Края льда были острыми, у всех кровоточили руки, и каждую минуту ждали, что сейчас зашипит воздух, и... Жора Опрятин думал о том, что если тяжелые ящики с образцами пойдут на дно, ему останется лишь застрелиться. А впрочем, не понадобится. До любого берега 300 метров воды и тонкого льда все равно никто не уцелеет. К утру они выбрались на узкую полоску незамерзшей воды. И теперь уж приходилось плыть до конца, так как к берегу не пристать. Васька Феникс, сухой, жидкобородый, с прищуром всезнающих глаз, остался один среди синего снега, черных кустов и длинных ночей. Он сделал изобретение, потому что ему надоело рубить тальник. Ему вообще не хотелось выходить из большой, служившей жильем и складом палатки. Феникс взял самый большой кукуль, распорол его сбоку и вшил туда еще широкую полоску оленевого меха. Внутрь этого, вовсе уж большого спального мешка, он вставил две треугольные рамы. Получился домик из оленевого меха, где он и поселился. В доме этом было жарко даже от свечки. Свечек имелся ящик, примус работал исправно. Васька Феникс читал толстый том нечестивого Лукиана, который оставил ему Опрятин. Шевеля губами, Васька Феникс читал о философах, состоящих на жаловании. «Мне кажется, я поступил бы хорошо, если бы подвергнул предварительному обследованию те причины, которые приводят к обсуждаемому нами образу жизни». Смысл слов древнего классика ускользал от Васьки Феникса, и он засыпал. Просыпался, выходил по нужде, зажигал свечку и снова читал. Феникс с каждым днем зарастал грязью, диким волосом, покрывался оленей шерстью из мешка, который безбожно линял. Но он ждал терпеливо, так как знал, что самолеты спецрейсом никогда в назначенный срок не прилетают. А прилетают гораздо позднее и всегда неожиданно. Перестанешь ждать. В устье реки заберег не было, и люди Опрятина высадились на илистую черную отмель. Лодки так и остались у воды.
2: «А кто сказал, что мы не могем? Ей-богу, могем!» — крикнул Северному ледовитому океану шурфовщик. «Могем, а, начальник?» «Могем!» — утвердил Жора Опрятин.
1: Катер пришел утром и встал на хмурой воде в километре от берега. Ближе он не мог подойти из-за отмели устья. Пришлось кое-как лейкопластырем залепить лодки. На резиновые заплаты не имелось времени и терпения. «Вперед, питомцы Юпитера!» — сказал Жора Опрятин, последним садясь в лодку, и поправил на поясе пистолет. Один человек сидел на корме и насосом-лягушкой беспрерывно подкачивал лодку. Двое гребли по-индейски, остальные лежали на дне. Три морячка с катера в линялых бушлатах серьезно, без усмешки, смотрели им навстречу. Трап уже они заготовили. «Благозаконие и благолепие», — сказал Жора Опрятин, когда последний тяжелый ящик был поднят на борт. Лишь после этого он разрешил подняться людям. «Кончился влажный жребий», — с усмешкой подтвердил Гурин. Катер дрогнул от заработавшего дизеля и пошел резать воду. Жора Опрятин запустил руку в полевую сумку и вынул бутылку спирта, хранившуюся весь сезон для этого случая. «Веру и душу», — сказал Жора Опрятин, — «обмоем конец сезона». «Начальник», — проникновенно вздохнул один из шурфовщиков, — «мы за тебя хоть в воду. Хочешь, брошусь за борт, начальник?» Железные зубы шурфовщика сверкали в темноте кубрика. Все выпили. Лишь Гурин не притронулся к кружке. «С твоего позволения, Георгий, я потом, в одиночестве», — сказал он. Хмель мгновенно и сильно подействовал на Жору Опрятина. «Выпей с нами, доктор. Я понимаю, ты и сильной личности, и Ченков — твой сильная личность. Но куда вы годитесь без работяг и образованных телят вроде меня?» «Скучно излагаешь, Георгий. Тебе бы белокурой бестией стать. Комплекс у тебя подходящий». Гурин взял кружку и вышел на палубу. Морячки сразу отметили, что Гурин тут вроде отдельно. И бородка подбрита, и одежка другая, и твердый взгляд. Гурин сидел на носу катера, зажав кружку с разведенным спиртом в коленях. Он смотрел на море, на тяжелые темные валы, на низкие рваные облака, на усатые морды нерп по курсу. Старшина подошел к нему, тронул плечом. «Иди отдыхай, место найдем». «Отдыхай, а, геолог?» Курин лишь отвлеченно и пусто ему улыбнулся. «Чудной ты», — добродушно сказал старшина. «Вроде постарше всех, а чудной, а, геолог?» «Когда я работал в Средней Азии, я трое суток шел на один перевал», — ответил Гурин. «Кызыл-Арт. Ледовитый перевал. Почти недоступный. Карабкался трое суток, чтобы выпить 50 грамм коньяка, посмотреть сверху на мир и подумать о бренности бытия, потом вниз. Зачем я это делал, старшина? Как считаешь?» Но старшина по привычке морских людей, не любящих терять лицо в непонятном, уже вроде не слушал. Лишь скользнул по Гурину глазами, белыми на черном изрезанном ветром лице, и ничего не сказав, повернулся широкой спиной. Ответ прост, как кочка. Заблуждение веков, желание во что бы то ни стало доказать свою самобытность. Я де отдельный, оригинальный, а не такой, как все. Между тем, старшина, все такие, как все. «Погибнешь», — сказал старшина. Он повернулся к Гурину, светлые глаза на черном лице. «Погибнешь». «О чем ты, старшина?» «Так, печать на лице». «Ерунда, старшина. Самое главное — держать дистанцию. Соблюдай правила судоходства в оживленных местах, сигнальные огни и умение лавировать. В этом секрет безопасности».
0: Вы слушали фрагмент романа Олега Куваева «Территория».
3: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Парень с гитарой.
2: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
1: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17:10 по Москве и в 18:10 по времени Ижевска.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
4: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
5: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
4: То есть так все просто?
5: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
4: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
5: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
4: Да.
5: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
4: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
5: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
4: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
5: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синей лампой. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
4: Нет, конечно, помню.
5: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
4: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777. 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
5: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
4: Да, да, да.
5: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
4: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
5: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
4: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
5: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
5: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам, звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный, позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
4: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
5: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
4: Да, конечно.
5: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз. И, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
4: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
5: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
4: Конечно.
5: Ну, да, вопрос да, да. такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
4: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Театр на Радио России представляет.
6: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
7: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
7: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Число жертв атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР возросло до 10. ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Белгородской области, который должна была совершить жертва телефонных мошенников. И топливо ночью доставили на Севастопольские АЗС. Все подробности далее.

0: по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Зеленского и его покровителей в Европе ждет нечто вроде Нюрнбергского трибунала, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР. Он добавил, что террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации, заведомо зная, что там находятся больницы, образовательные учреждения и жилые дома. По последним данным, в результате обстрела колледжа в ЛНР погибли 4 человека, 39 получили ранения. 9 из них госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. В Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Об этом сообщили в ФСБ. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность, обратилась в местный орган безопасности. В итоге преступление было предотвращено. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджеры, предупреждая о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов. Силы ПВО за 2 часа утром перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской областями. Об этом сообщили в Минобороны. Со вчерашнего вечера над регионами России сбили 348 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Получается, что загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников тоже упали на территории топливного терминала. Взрыв произошел в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщает издание «Общественное». Подробности не приводятся. В регионе объявлена воздушная тревога. Утром в Киеве прогремели взрывы. В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская области Украины. Сирены также звучат в Житомирской области. Германия будет тормозить переговоры с Россией, чтобы нарастить свой военный потенциал. Об этом в интервью с информационной службе «Вести» рассказал наш посол Сергей Нечаев. Он отметил, что Берлин постепенно наращивает участие в украинском конфликте и перебрасывает своих военных ближе к нашим границам.
1: Германская сторона или представитель Германии, кто бы он ни был, если они определят немца в качестве представителя Европы, вряд ли будет занимать пророссийскую позицию. Опыт некоторый, который у нас имеется последних лет, говорит, видимо, о другом. Скорее всего, речь будет идти о поддержке Украины. Не исключаю, что речь может идти и о каком-то затягивании переговорного процесса с тем расчетом, чтобы за это время нарастить собственный военный потенциал. Об этом мы уже говорили ранее, а также помочь Украине насытить ее новыми видами вооружений.
0: Также Нечаев выразил обеспокоенность слухами о ядерном сотрудничестве ФРГ и Франции. Такие разговоры звучат все чаще. Дипломат напомнил, что Германия в соответствии с договором об окончательном урегулировании обязалась сохранять статус безъядерного государства. Однако подобная тема регулярно появляется в публичном пространстве и вызывает у российской стороны настороженность. Ранее Франция предложила укрепить ядерный кулак против России. По инициативе Парижа реализуется концепция передового сдерживания. Бензин АЕ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы ТЭС в Севастополь. Ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе ощущалась нехватка топлива на АЗС. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничения на покупку топлива до 20 литров за один раз. Наибольшее количество АЗС в регионе имеют компания ТЭС и АТАН. Учебные стрельбы пройдут сегодня в акватории морского порта Сочи. Об этом сообщили в администрации курортного города. Учения пройдут в 13 часов по московскому времени и в 21:40. Кроме того, в 12:40 стрельбы пройдут в порту Имеретинске. Жителей и туристов призвали сохранять спокойствие. Мошенники обманывают туристов на южных курортах, предлагая им бесплатные прогулки и в

0: фотосессии с животными, а затем выставляют счет за оказанную услугу. Об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, туристов катают на верблюдах, осликах, пони и лошадях, а затем предъявляют счет за экскурсию. Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня и завтра ожидается комфортная майская погода, а с понедельника резкое похолодание, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
0: Пик холода придется на четверг, днем от минус 5 до 13 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66 в пятом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В серии до 4 побед впереди петербуржцы 3-2. Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. А в субботу пройдет 5-й поединок в серии 1-2 финала между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом» Кубанью. Здесь впереди армейцы 3-1. Петербургский «Зенит» готов заплатить за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила 35 миллионов евро. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что сам футболист не хочет переезжать в Россию и уже отказал «Зениту». На 25-летнего хавбека претендуют также бразильские «Палмейрас» и «Фламенго». В нынешнем сезоне Данила провел за «Ботафога» 24 матча, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи. Он попал в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира. «Трактор» продлил контракт с нападающим Алексеем Рыкмановым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды. Челябинский клуб подписал с 22-летним форвардом двусторонний контракт на 2 сезона. Елизавета Губина и Ольга Мотрич вышли в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В 1/8 финала они были сильнее Екатерины Зажигиной и Алены Шкарупы со счетом 2-0. На этой же стадии Виктория Хроменкова и Ульяна Береговина взяли верх над Полиной Стариковой и Ариной Мирной 2-0. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 74-м на 13-м этапе многодневки Джиро д'Италия. Лучшим стал итальянец Альберто Беттиоль. В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалиу. Власов в общем зачете занимает 28-е место. Он уступает лидеру 29 минут 9 секунд. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
0: Сегодня в Казани плюс 27-29 градусов, переменная облачность. В Самаре плюс 27-29, малооблачно. В Нижнем Новгороде плюс 27-29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Пензе без осадков плюс 25-27 градусов. В Ярославле плюс 19-21. Во Владимире плюс 20-22, дождь и гроза. В Туле плюс 22-24, дождь и гроза. В Воронеже грозовые дожди плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18, в Москве переменная облачность плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Прерви хоть на время свои занятия.
3: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
5: Это становится интересным.
3: Кипр, 1950-е годы.
6: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
3: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
6: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
3: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
7: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
3: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Сшить контрасты.
8: Сочетание несочетаемого — это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, сшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
3: Как рождается авангард в программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в телеканале.

0: его продолжаем. Наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединяется в эти минуты. Ну и, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 23 мая. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: будем познавать азы хорошего поведения в родительских школьных чатах. Что приемлемо, а чего не допускать, ну, ни в коем случае нельзя.
1: А еще поговорим о том, из чего мы состоим почти наполовину.
0: Выясним, что сулит, кроме финансовых трат, нашему организму водородная вода, которую в последнее время так активно рекламируют.
1: Все ваши текстовые сообщения и пожелания мы получаем по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте о приложении Радио России в Максе, Телеграме, странице в социальных сетях. Ну а все новости на Вести.ру.
0: Ну и все, о чем говорили, друзья, прямо сейчас и только для вас.

0: По данным ВЦИОМ, треть россиян, у кого дети школьного возраста, состоят в родительских чатах. Причем только 16% родителей действительно любят участвовать в этом виртуальном сообществе. Для остальных это вынужденная мера, инструмент получения оперативной информации.
1: Одной из самых полезных функций чатов называют опросы. А вот все остальное чаще всего раздражает. В первую очередь это обилие лишней информации, голосовые сообщения и, конечно, споры по мелочам, которые ведут к возникновению конфликтных ситуаций и созданию токсичной атмосферы.
0: Проблема на поверхности, отсутствие четких правил цифрового этикета. Сегодня будем ее решать, и в этом нам поможет старший преподаватель кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного образования МПГУ, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
2: Здравствуйте.
1: Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот вы участвовали в родительских чатах?
2: А вы знаете, лично я не участвовала, потому что у меня дети были как бы на...
1: Ну,
2: домашнем, скажем так. Да, да. Они учились, скажем так, у меня своя школа была, да, они учились, и в обычной школе они только сдавали экзамены. Вот, но это, на самом деле, я считаю, для меня было спасением, потому что, конечно, родительские чаты, действительно, они, с одной стороны, необходимы, с другой стороны, конечно, отнимают очень-очень много времени.
1: Скажите мне, пожалуйста, а может быть вообще их отменить, просто как зло? Есть родительские собрания, вот и ходите туда.
0: Ну, как ты их отменишь?
1: Ну, это я знаю, что не отменишь. И все-таки.
2: Ну, смотрите, ну это из того же разряда, давайте соцсети отметим.
1: Да, ну, да, да, да.
2: Давайте
1: да,
2: Телеграм закроем, да. WhatsApp закроем.
0: Все равно втихаря, но создадим, да.
1: Да.
2: Ну, конечно же, это просто технический прогресс, да, то есть, и когда появляются какие-то более удобные способы коммуникации, конечно же, ими люди пользуются и будут пользоваться. И совсем отменять, я думаю, не стоит.
1: Хорошо, тогда как нам, да, как нам нормализовать это, вот это сообщество, без этих спамов, без этих голосовых сообщений? Без этого, хотел сказать хорошее слово, ругание.
2: Да, на самом деле, конечно же, это просто иметь какие-то правила. На самом деле, во многих, вот если вы посмотрите, даже если взять по аналогии, какие-то бизнес-чаты, бизнес-каналы, где состоят какие-то люди именно... Вот деловые, да, в кругах, где есть какие-то правила, что можно публиковать, что нельзя, какие сообщения удаляются, да, то есть какие вопросы можно решать, какие здесь не решаются. То же самое должно быть и в родительских чатах. Они действительно могут иметь информационную функцию, и это действительно то, что полезно.
1: Это бог с ним, да.
2: Да? Да, то есть где учитель может написать какие-то объявления, какие-то анонсы и проинформировать сразу большое количество родителей. То есть не писать каждому там записку, как раньше писали,
1: ну, да, да, да,
2: объявления,
1: да, да,
2: где-то вешать, а действительно всех проинформировать. То, что приносит, ну, вред, это действительно, когда люди просто, некоторые, знаете, бывают такие люди, которые не очень любят общаться. То есть они, ты на улице их встретишь, и от них можешь отделаться быстро. Они везде всегда все пишут. Вот. И эти люди действительно начинают вносить хаос. То есть они не прочитали те сообщения, которые выше, где есть ответ на вопрос. Вот, ну, на самом деле, аналог чаты домов. То же самое,
1: это
2: правильно?
1: Вот, это еще чаты, хуже.
0: Да, да, да.
1: Это вообще просто вселенское зно. Да.
0: Я отключился.
2: Да, шлагбаумы и так далее. Вот. Да. То есть человек не прочитал то, что выше, задает вопрос один и тот же 10 раз. Или начинаются выяснения каких-то там, ты чуть-чуть здесь поставил свою машину, ты там...
1: Да, да, да, да, да.
0: Вот я от этого отключился. Да.
2: Да, да, да. Или там еще какие-то вещи. Информационная, информативная часть, например, когда в этом чате пишешь, что шлагбаум открыт, закрыт, сломался, да, или там, пожалуйста, не ставьте здесь машину, у нас будут чистить снег. Они действительно помогают. А вот когда начинается какая-то перепалка, то, конечно, это...
1: А вот, Екатерина Владимировна, я предлагаю, может быть, нам штрафовать таких людей?
0: А за что? Где
1: за перепалку?
0: Не, ну, на самом... Где ты найдешь их вину? Нигде, ни в одном документе этого нету.
1: Ну вот.
2: Да, ну на самом деле сначала не штрафовать, сначала просто надо иметь эти очень конкретные правила. Например,
0: за грудки потрясти.
2: Да, у меня чаты с моими студентами.
1: Так.
2: С моими студентами. То есть это не обязательно создавать преподавателю, это я создаю по собственной инициативе, чтобы они могли задать все вопросы, которые у них есть. Я им отвечу, чтобы это был такой, ну, полезный образовательный проект. Но я сразу очень четко обозначила правила. То есть писать можно в любое время, да,
1: так.
2: Все выключаем звук. Отвечать я буду тогда, когда мне удобно. В личные сообщения не пишем никогда. Вот. И тогда в итоге, например, они мне часто обязательно, особенно новые группы, начинают писать личные сообщения. Я никогда в личных сообщениях не отвечаю. Просто пишу, читайте правила, надо писать в чат. Что происходит дальше? Интересное.
1: Интересно, вот так.
2: Да, у кого реально есть какой-то вопрос, и ему важно, он пишет этот вопрос в общий чат. А у кого нет вопроса, они даже в общий чат не пишут, понимаете?
1: Ну,
2: то есть мне в личку они могут написать все, что угодно, а в общий чат не пишут. Поэтому здесь нужно, например, создать какие-то правила, которые будут удобны учителю, да, или представителю родительского комитета, смотря кто инициатор и будет владелец этого чата. И дальше этим правилам закрепить и просто очень строго следовать. Вот. То есть, например, я считаю, что никакие выяснения, конечно, не должны быть в чате. Они всегда должны быть в личных сообщениях. И еще лучше, они должны быть, чтобы, например, назначен день, когда родители могут прийти к учителю и поговорить. Да? То есть это... И тогда, вы знаете, 10 тысяч раз родитель подумает, насколько для него это важно, чтобы он пошел в школу к учителю, понимаете?
3: Да-да.
2: Пока дойдет, уже остынет.
1: Ну да. И еще, Екатерина Владимировна, что нам делать с домохозяйками? Вот они сидят дома, им делать нечего, и вот они написывают в чат.
2: Нет, те же самые правила. Я вас прекрасно понимаю. Те же самые правила, понимаете? Если написано, что вот это мы обсуждаем, это не обсуждаем, просто...
3: Здесь рыбу заворачивают.
1: Да.
2: Как у инокуры. Самое главное, я больше всего здесь, конечно, переживаю за учителя, понимаете? Если есть...
1: А это вообще бедные люди, да.
2: Да, нечего делать, пусть они там переписываются, где хотят, что хотят. Но вот у учителя должно быть четко, что я, например, обозначаю тоже свои границы, я здесь пишу то-то-то, отвечаю на такие-то вопросы, да, вот, все остальные вопросы, вот у меня часы приема, грубо говоря, приходите. Вот, потому что, конечно, вот я представляю, учителю и так сложно, да, вот, тебе надо их воспитывать, а тут еще добавляются сумасшедшие родители, которые забирают время.
1: Хорошо, что мы не учителя в школе.
3: Я вот теперь, я теперь понимаю, откуда у меня пепеломы растут.
4: Тоже вот так вот вылезла какая-нибудь.
3: Спасибо вам огромное. Федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева, друзья, была с нами. Все мы прекрасно знаем, что вода – источник жизни. Ну, а роль воды в жизни человека вообще сложно переоценить, ведь мы наполовину состоим из нее. Поэтому пить нужно много и регулярно.
1: Но в последнее время назойливая реклама нам предлагает утолять жажду насыщенной водородом жидкостью, которая сделает нас всех моложе, энергичнее и здоровее.
3: Насколько эта информация соответствует действительности, вообще какая вода самая полезная для нас, узнаем у исполнительного директора научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолога, гастроэнтеролога, психолога пищевого поведения, лучшего гастроэнтеролога Московской области Нурии Диановой. Нурия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нурия.
5: Здравствуйте.
1: Нурия, ну рассказывайте, что это за водородная вода, как говорится, чем она полезна, самое главное, сколько она стоит?
5: Ой, это, кстати, самый актуальный вопрос. Мы вот это самый актуальный вопрос по поводу. Да, мы уже в кулуарах обсудили, что я 2 года к этому шла, прежде чем к тому, чтобы выбрать наконец. То есть я изучала тему и только так вот долго-долго, а потом просто встретила нужных экспертов, которые все разложили по полочкам, показали клинические исследования, и для меня, как для ученого в прошлом, да, то есть диссертанта, стало абсолютно понятным. Где, когда, сколько какой. То есть вот это вот найти баланс между дешевыми бутылочками за 3000 рублей на маркетплейсе.
3: Дешевыми за 3000?
5: 3000. И вот это я сказала, и 2 года назад бутылочку мне предлагала корейская фирма за 100 тысяч. И вот я сижу истинно где-то, наверное, посередине.
1: Так, хорошо, Нурия, давайте начнем с самого главного. Что такое водородная вода?
5: Давайте так.
1: Еще есть водородная бомба.
5: Водород – это самая маленькая молекула в мире, и она самая легкая. И отсюда сразу множество историй вышло. Смотрите, в 2016 году японский Минздрав признал его водород медицинским газом. Представляете, насколько повысился статус и количество исследований за последние 10 лет – вот просто вот так вот, по экспоненте.
1: То есть, смотрите, вот раньше, например, мы минеральную воду углекислым газом насыщали.
5: Да. А, всегда был акцент на вот это СО2 и соли, которые рядом шли, да? Это обычно хлоридные, магниевые, натриевые, ну, да, вот эти вот комбинации, гидрокарбонатные и так далее. Так. И мы знаем, что вот это как бы наша такая устоявшаяся, причем постсоветская, да, как бы система.
1: Да
5: мы
1: и советская.
5: Да, мы это тоже обсудили про моего папу, как он ездил, и это было здорово. Вы знаете, и там вскользь говорили о водородных водах, о том, что применяют их в ванны. А сейчас применяют везде, где только можно. И мы немножечко отстаем от этого, к сожалению, потому что впереди планеты всей, как всегда, японцы. Угу. Они многие вещи делают целенаправленно. Они первые ввели функциональные продукты питания. А это продукты, которые изначально внутри себя не обогащены, а содержат некие компоненты, которые нас уже лечат.
3: А, изначально.
1: Что нас лечит?
5: Нас лечат, например, белково-полбяной хлеб, нас лечат какие-то правильные печенки, есть такие, не все, что вот с этикеткой «здоровое печенье» или «здоровое перекус».
1: «Здоровая печенька», это хорошо, да.
5: Гиппократ же говорил, что еда должна быть лекарством, я в этом убеждена, я стараюсь, вот мы тоже про это проговорили.
3: Архимед ее из ванны, да.
5: Мы там столько всего обсудили.
1: Ну давайте обсуждать и здесь. Скажите, а вот, например, гречневая крупа – это лекарство?
5: Да. Да.
1: Вот это хорошо, я уже
3: записываю.
5: Да, как мы ее приготовим, с чем сочетать будем, да?
1: С майонезом есть... очень вкусно.
3: Да.
5: Нет, смотрите, против майонеза не имею дела, ничего против, но гречка как раз лучше сочетается, я бы так сказала, не поверите, но с черной смородиной, с каким-нибудь белком. А, вот целая история, да. Вот. Сушеные ягоды туда подкинуть, они...
1: Смородинку.
5: Да. Или помните, вот в плове узбекском есть барбарис. Он не просто так. И изюм там тоже не просто так. Причем желательно темный. Это дополнительное, когда плов становится лекарством. Слушайте, сейчас мы наговорим столько...
3: Так, товарищи, мы про воду.
1: Да, вернемся к водородной воде. Значит, как это происходит? Стоит пульверизатор и насыщает воду водородом?
5: Ну, смотрите,
1: который H2O, между прочим, водород и кислород.
5: Самых распространенных два метода. Либо электролиз, это вот то, что я изучала тему, сначала только электролиз.
1: Что-то за баночка такая.
5: А давайте мы, у нас куда запись идет?
1: У нас вот, видите, вон камера.
3: Вот камера.
5: Мы сейчас с вами, смотрите, два раза, два режима. Есть вот этот вот послабее, концентрация, а зеленый помощнее.
1: Так.
5: И мы с вами включим, вот он начинается, смотрите, газики пошли. Ага. Он сейчас сам выключится, и после этого мы должны сразу разлить на троих, кстати.
1: Слушайте,
5: да?
1: Это ночник вот такой, я знаю, у меня в детстве был.
3: Космос назывался.
1: Космос, да, там пузырьки так пульк-пульк-пульк, значит, это все так красный, желтый, зеленый. Так, и что, значит, сейчас происходит насыщение водородом?
5: Да. Видите, идет электролиз при помощи там специальных двух
1: технологий.
5: Да, протонные мембраны.
1: Это у нас идет.
3: Портативный генератор.
5: Да, портативный генератор. Есть такие мощные.
3: Чем вы его загружаете?
1: То есть не надо платить 3000 рублей Диме, например, чтобы выпить стаканчик водородной воды, а можно купить такой вот генератор.
3: Вот я смотрю, до 20 тысяч он стоит на маркетплейсах.
1: Чего?
3: От 3,5 до 20 тысяч.
1: Слушайте,
3: вот,
1: вы обалдели,
3: вот,
1: что ли? Вот, как
3: я сижу,
1: понять?
3: Вот я сижу на
5: вот
3: сайте.
5: Смотрите.
1: Вы что-то разводите людей вообще, честно?
5: Не-не-не. Смотрите, вот здесь как раз второй, это первый метод, электролиз. Второй — это таблетки. И здесь используются просто магний, органические кислоты. Это вот эти, вот, знаете, типа лимонной кислоты, наша база.
1: Давайте мы сейчас бросим это.
5: Да, я, собственно, хотела чуть-чуть... Я сейчас прерву.
1: Да нет, давайте водички попросим.
5: Принесут нам воды?
1: Да, нам принесут водички сейчас. Олег, принеси нам водички.
3: Смотрите, да.
5: И мы покажем, да, вторую реакцию. Здесь у нас просто металлический магний.
1: Спасибо большое, ага.
5: Который вместе с органическими кислотами.
1: Так, водички есть.
5: Да.
1: Сейчас мы сделаем перерывчик небольшой, и прямо в прямом эфире мы все покажем, расскажем.
5: Да, и бутылку надо будет открыть. Место
3: товарищи дорогие, 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы принимаем ваши сообщения, ваши поздравления, ваши мысли. Пожалуйста, товарищи, мы ждем. Ну, а сейчас прервемся на одну минуту, не более того. Напомню, что у нас сегодня в студии Нурия Дианова.
6: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show.
7: 6+.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения. Водородная вода, маркетинг или реальная польза для здоровья и молодости. Именно эту тему мы сегодня обсуждаем. И у нас в студии лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Дианова. Нурия, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, мы сейчас производим практически на свет Божий водородную воду. У нас есть прибор, который булькает и пускает пузырьки. Продолжай, да. И теперь, значит, Нурия достала...
0: портативный генератор.
1: Портативный генератор. Да, да. И еще таблеточки. Ну вот давайте посмотрим, что будет с таблетками. Воду мы вам принесли.
2: Да.
1: Так, мы наливаем воды обычной.
2: Воды фильтрованной, не из-под крана.
1: Не из-под крана, да.
2: Имеет значение,
1: без газиков.
2: Что... да, лучше без газиков в данном случае. И вот так вот выглядит металлический магний с серого цвета таблеточка.
1: Вот. Какая большая таблетка, так вот. Не проглотишь ее.
2: А ее не надо глотать, мы просто сейчас будем наблюдать химическую реакцию.
1: Пошли такие же пузырьки.
2: Вот, да. Она станет такой мутной, с пленкой. Это как раз органические кислоты, такая приятная кислинка появится. И там будет образовываться, на самом деле, магния-малиат, который, если мы знаем, вы же в тренде,
0: ну,
2: магния от стресса сейчас кто не пьет? Мне кажется, дворники-то все пьют от стресса.
1: Мария, ну прежде чем мы попробуем эту воду, у меня несколько вопросов. Вы знаете, в чем дело? Один мой знакомый народный артист, Чувашская ССР, вот, он постоянно все напитки запивает лимонным соком. Тем самым он говорит, что кислотность понижает...
0: Стас, ты слышишь? Вот-вот-вот.
1: Это про Садальску, да? Так вот, скажите, а правильно ли он делает, что запивает все, что не попадя, кислотной водой?
2: Здесь я бы так сказала. Вышло последнее исследование.
1: Так.
2: Я, конечно, кладезь информации обожаю. Оно вышло в начале этого года, где показали, что если добавление лимона, лимонного уксуса, просто щепотки лимона, сбрызнуть что угодно, любой прием пищи, особенно если у человека есть диабет или лишний вес, или в целом склонность, да, вот там абдоминальные просто животики,
1: так,
2: то это снижает постгликемическую вот этот подъем глюкозы. Еды, постпрандиальный, правильно сказать. Постпрандиальный. Прямо исследование. И поэтому рекомендация теперь эндокринологов, если у вас нет противопоказаний, имеется в виду, хорошо просто переносите, да, не очень чувствительные зубы, это очень важно, то... Пожалуйста.
1: Гастрита нету, да?
2: Ну, скажем так, гастрит есть у многих. Вопрос, выходит ли он в заболевание, я бы так сказала. Да?
1: Так,
2: если
1: так,
2: у вас проблемы клинические и так далее, тем более склонность к язвенной болезни, то, что моя.
1: Ну, да.
2: Может быть, все хорошо. И вот вы можете сбрызнуть салат. То есть опять возвращаемся к примеру соуса винегрет. Вчера, кто знает, был день винегрета. Так вот, соус винегрет подразумевает собой смесь масла, нерафинированного желательно, и в свое время винного уксуса. Неважно, какой уксус. И вот это и есть самая такая классная история.
1: То есть, смотрите, получается, что индусы были правы, когда говорят, что утром натощак надо выпивать стаканчик теплой воды с лимоном.
2: Это другая история. Мы тут, как у йогов, запускаем, в том числе, особенно если есть запоры, кислоты, цитрусовые. Нет, я просто, вы задали вопросы, я просто...
3: Здесь
2: конструкция, которая мне мешает.
1: Хорошо,
2: нет. На курсе ораторского искусства учили, что надо всю публику, всю аудиторию объять. Поэтому я на вас обоих смотрю, но без конкретизации, честно. Нет, на самом деле мы смеемся, но тема запоров актуальна. Вот смотрите, почти закончилась. Продолжается реакция. Видите,
1: да, водичка стала мутной. Похоже на брашку.
2: Очень просто кисленько. И вот это все надо выпить.
1: Сейчас я выпью, не волнуйтесь. Так, возвращаясь к теплой воде с лимоном.
2: Лимон. Вода сама по себе с утра запускает весь желудочно-кишечный тракт. Это называется гастроинтестинальный рефлекс просто. И те, у кого трудности с этим, это надо делать всегда. Проснулся медленно, не залпом, а медленно, аккуратно выпить стакан воды. Температура зависит от вас.
1: Ну,
2: у кого-то холодная будет вызывать какие-то боли, дискомфорт, значит, все-таки должна быть комнатная, я за комнатную. Вот та, которая вот просто у вас дома. И это классно. А если мы еще добавляем или пьем с утра, это мало кто может себе позволить, но в рекомендациях по запорам есть такая история, что для некоторых таких пациентов рекомендуют пить с утра как раз апельсиновый сок. Это очень дискутабельная тема в современных условиях повышенного стресса. Поэтому воду с лимоном можно, если вы хорошо воспринимаете, у вас нет никакой побочки, почему бы нет.
1: Слушайте,
2: и лимон в конце еды, вы поняли?
1: Да.
2: Или любой прием пищи. Или вот это, знаете, закусить маленькую дольку.
1: Дольчик,
2: да.
1: И смотрите, чтобы закончить разговор, потом перейти уже к водородной воде. А еще некоторые мои знакомые, знаете, что делают?
2: Так.
1: Они размешивают соду в воде и пьют, и считают, что это очень тоже полезно для органона.
0: Я так 20 лет прожил. Потом мне научили, как жить.
1: Да?
0: Вот, да. У меня действительно изжога была страшная.
1: Да?
2: Я бы так сказала, вот если вы находитесь на даче, у вас ничего нету под вообще, эпизодически это метод облегчить себе самочувствие.
0: Угу.
2: Но в постоянной основе это не абсолютно, хотел сказать, не рентабельно. Это и не рентабельно, потому что все-таки это не совсем разумно. Мы немножко неправильно используем препарат. Не в то место и не так.
1: Ну,
2: на постоянной основе точно не надо это делать. Потому что либо
1: лучше
2: надо принимать какие-то антациды, либо альгинаты. Но если это вас беспокоит больше, чаще, чем один раз в неделю, приступы изжоги, да, два и более раз, то это повод, сделать, у нас консультация начинается, гастроскопию в хорошем месте. Я имею в виду, чтобы хороший был... С анестезией,
1: да.
2: Вы прямо пятерка вам. Потому что вот я, не поверите, это такой спойлер, но сегодня мы пойдем на контрольное обследование с моей младшей дочерью, ей уже много лет, но младшая все равно, как раз к нужному специалисту.
1: Слушай, вы неплохо сохранились. Да,
2: И вот сегодня в обед у меня дочка будет проходить контрольное обследование. И, естественно, седация, это называется, медикаментозный сон, этого бояться не надо, зато она, видите, она так спокойно на второй раз согласилась, говорит, конечно, со сном, потому что может так быть, что без сна вызывает негатив.
0: Да.
2: Зато можно провести исследования дополнительные, что мы делали в прошлый раз. Мы
1: это
2: брали щепочки.
1: Важно,
2: это очень важно,
1: забор.
2: Чтобы
0: на меня
2: было благоприятное восприятие.
0: На меня доктор смотрел, говорит, ну и сколько вы, говорит, вот так соду жрете, говорит, пачками. Я говорю, уже 20 лет. Он говорит, миленький мой, надо лечить то, от чего ты.
1: Это ну да.
2: Получается. Правильно.
1: А это еще удар по почкам, между прочим.
0: Да.
2: Вот, все правильно.
0: И вылечил ведь. Вылечил.
2: Да.
1: Так, возвращаемся к народу воде. Значит, смотрите, табличка, значит, растворилась.
2: Да. Все полностью.
1: Да,
2: видите,
1: конечно,
2: газики.
1: Газики, да.
2: О, кстати, здесь пикнуло, а мы не услышали.
1: Ага.
2: Оно само отключается прям вот и перестает гореть. И в этот момент нужно сразу разлить и выпить. Почему?
1: Так, нам стаканчики нужно, да?
2: Это то, что делает ограниченным.
1: Ну, я, конечно, да.
2: То есть газики, они, видите, вот как пока есть, надо пить.
1: Так, что мне будет, если я выпью этот стакан воды? Ну, кроме
2: смотрите,
1: премии, естественно.
2: Так как это маленькая, самая легкая и маленькая молекула, она является уникальным транспортером. Что меня больше всего удивило, когда я изучала эту тему, что такой водой можно запивать лекарственные препараты, потому что тогда транспорт лекарственных средств, мы знаем, да, что кроме, например, препаратов железа, они единственные, которые можно запивать, например, апельсиновым соком. И все остальные лекарственные препараты в
1: водой.
2: Мире только водой, ни чаем, ни кофе, ни зеленым, ни таким, ни водой с лимоном, только водой чистой, представляете? А здесь сказано о том, что действительно проводились исследования, что они как вот переносчики такие взяли, схватили и повезли.
1: Так
2: вот, молекула водорода, она единственная из многих известных антиоксидантов. Например, мы все пили, помните, во время ковида мода была на витамин С. И она сейчас не останавливается. Все его, я бы сказала, не едят, а жрут. Я против. Почему? Я считаю, что еда должна быть лекарством. Мы можем все получить из еды, суточную
1: дозу витамина
2: С. Так, хорошо,
1: смотрите, вот, Нурия, вот мы сейчас хорошо все говорим. А нам, знаете, что пишут? Сколько вам заплатили за рекламу воды из-под крана, шарлатаны?
2: Из-под крана? Нет.
0: Это как раз к той теме о родительских чатах. Вот как раз.
2: Ну понятно, да. Человек не в теме, но обесценивает нас. Вот это кисленькая. Эту мы не почувствуем никак с вами. Она обычная.
0: Глуши. Ну, чтобы и деньги были. Вот.
2: Так вот, вы пока пьете.
1: Ну, такая, знаете, будут... как будто с лимончиком.
2: Да, они будут впитываться, водородики, достаточно активно и быстро, через слизистую. Вопрос в чем? Что это, еще раз хочу сказать, эта молекула способна проходить, что меня удивило, через гематоэнцефалический барьер.
0: Так.
2: Многие лекарственные препараты
1: заявлены...
2: А барьер
1: где находится? Какой там... часть тела?
0: Ну, слово энцефалит, слышишь?
2: Так, это, да, у нас как бы есть два плацентарные, да, когда там женщины.
1: Слушай,
2: мне
1: еще час эфира вести.
2: Я абсолютно могу сказать, что никаких побочных эффектов не будет. Но, может быть, если вы умеете реагировать на магний, то максимум у вас может, скажем так, смягчиться стул, вам захочется в туалет.
0: А вот это вот необходимо, вот портативный у вас этот вот стоит, этот генератор.
2: Что-то одно. Надо выбрать что-то одно.
0: Либо то, либо другое.
2: Но смотрите, таблетки имеют прям прямо лечебный эффект. И очень много клин-исследований, не разговоров. Смотрите, наука делится на два раздела. Есть фундаментальная наука. Это когда сначала находят что-то из биологии, из химии, из физики, какой-то потенциал у чего-то, у какого-то компонента, лекарства, молекулы и так далее, химического соединения. Потом делают фундаментальная наука, делает исследования на крысах, на мышах и так далее. Это называется, да, инвитро, инвиво. А потом уже идет следующая наука, которая, мы говорим, человеческая. И вот здесь, что меня заинтересовало, в первую, в том числе, очередь, что не только для себя любимый, как способ, в том числе, омоложения, вы не поверите. И водород может удлинять длину теломер. Вот меня вопрос долголетия очень...
1: Давайте мы попробуем еще вот это из этого графинчика вашей водички.
0: Отведайте. Из моего кубка.
1: Так, хватит.
0: Слушайте, вы его не спаиваете, Нурия.
2: Да нет, это все абсолютно... Вот парадокс. Смотрите, проводились исследования, где-то около из 3000 исследований, в 600 показали, что абсолютно нет побочных эффектов. Но вот вопрос в том, что вот всё, здесь доза больше просто, да, не будем рекламировать заклеенно, чем в бутылке.
1: Понятно, будем теперь ждать результата.
0: Это раз. Второе, мы явно вскрыли тему, но не проговорили все абсолютно.
2: Вообще, да.
0: Вот, поэтому мы вас будем ждать с удовольствием еще раз в нашей студии, друзья. Да. Ну, а я напомню, что сегодня в нашей студии была лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Дианова. И говорили мы о водородной воде.

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
1: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: На правах рекламы.
6: Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Многие из нас, к сожалению, наверняка сталкивались с такой неприятной ситуацией. Встаем мы рано утром, все как всегда, но вдруг одно неловкое движение нас скручивает пополам. Нет ничего хуже, чем заболевание спины и опорно-двигательного аппарата. И, увы, они всегда дают о себе знать в самый неожиданный момент. Сегодня мы будем общаться с экспертом в области высоких медицинских технологий Андреем Максимовичем Левинским. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну а вы очень справедливо отметили, что боли в пояснице приходят всегда неожиданно и буквально парализуют всю нашу жизнь. О каком хозяйстве говорить, если человек, который поражен остеохондрозом или миозитом, и думать он ни о чем не может, кроме вот этой сильнейшей боли. И даже если она в какой-то момент отступает, после того, как мы сутками мажемся различными разогревающими мазями, пьем обезболивающие, которые наполнены химией и токсинами, таблетки употребляем, то до конца вот эта скованность движения, она все равно не проходит. И каково жить, если знаешь, что любое движение, любая активность, каждый шаг может вновь привести к полной или частичной парализации? Немногие об этом знают, но до 90% населения Земли имеют хронические заболевания позвоночника и так или иначе рискуют оказаться в таком положении, когда ни согнуться, ни разогнуться. И при этом лишь один человек из тысячи имеет абсолютно здоровый позвоночник.
6: А ведь считается, что от того же остеохондроза или радикулита страдают только пожилые люди.
7: Страдают все, просто именно пожилые люди перед такими заболеваниями абсолютно безоружны. Схватила спину. А если рядом не будет близкого человека, который поможет в трудную минуту? К счастью, сегодня у каждого из вас, дорогие друзья, есть верный друг и помощник, который создан для комплексного воздействия на опорно-двигательный аппарат, его лечение и профилактику. Медицинское, эластичное, фиксирующее и компрессионное изделие «Алиф», выпускаемое под уже многим известной маркой «Доктор Хорошев». Номер регистрационного удостоверения 2010/08445 от 28 июля 2010 года. Более подробно о пояснично-крестцовом фиксаторе спины «Доктор Хорошев» вам расскажут по бесплатному номеру телефона 8 800 533 3020. Звоните уже сейчас, наши опытные специалисты подробно вам расскажут об удивительных свойствах фиксатора «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Да, действительно, очень многие прекрасно наслышаны о товарах под маркой «Доктор Хорошев», и мы получаем множество писем и сообщений со всех концов России с просьбой рассказать и поделиться секретами медицинских изделий «Доктор Хорошев». И вот уже сейчас мне передают, что пошли звонки и обращения по поводу пояснично-крестцового фиксатора «Доктор Хорошев». Значит, проблема действительно очень актуальная и беспокоит наших слушателей.
7: И, к сожалению, многие, даже самые опытные специалисты, часто ошибочно говорят, возраст, мол, ничего с этим не поделаешь, но ведь любой разумный человек понимает, Не год, отмеченный в паспорте, определяет состояние нашего здоровья, в том числе и состояние опорно-двигательного аппарата. Главная причина всем столь хорошо знакомого остеохондроза – неправильное распределение нагрузки на различные отделы позвоночника. И в результате того, что мы так или иначе поднимаем тяжести, мы много сидим или наоборот находимся в постоянно согнутом положении, да, когда грядками занимаемся, происходит резкое смещение межпозвонковых дисков. От этого весь позвоночник оказывается искривлен, и межпозвонковые диски, которые находятся в неправильном положении, они начинают тереться друг об друга, они напирают на другие части опорно-двигательного аппарата. Поэтому, дорогие друзья, сколько бы вам лет ни было, нельзя ни минуты терпеть боли в спине и пояснице. Нельзя их объяснять возрастом, потому что само это не пройдет. С болью в пояснице надо действовать решительно и бескомпромиссно, устраняя на корню ее причины. И именно для этого и был разработан пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев». В любое время звоните нашим специалистам по бесплатному номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
6: И это правда, друзья, тем более ведь заболевания позвоночника имеют свойство распространяться и на другие наши внутренние органы.
7: Да, и это самые страшные последствия радикулита, остеохондроза, миозита. Вот представьте себе дерево. Если у него по каким-то причинам поражен ствол, то и листья у него быстро высохнут. Если у человека долгое время нездоров позвоночник, то в первую очередь страдают, конечно же, сердце и сердечно-сосудистая система. Ведь при смещении межпозвонковых дисков сосуды могут начать пережиматься, из-за этого кровь не может полноценно циркулировать, доставлять кислород и питательные вещества в мозг. И я уже не говорю, что смещение позвоночного столба создает огромную нагрузку на само сердце. Оно оказывается просто как будто бы придавлено своим вот этим очень тяжелым грузом.
6: А ведь многие не подозревают, что именно позвоночник может стать причиной инфаркта или инсульта.
7: Пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев» фиксирует наш позвоночник в физиологически правильном положении, не только создавая качественные условия для лечения, но и способствует тому, чтобы радикулит, остеохондроз не беспокоил нас как можно дольше. Фиксатор «Доктор Хорошев» снабжен воздухопроницаемой и гипоаллергенной основой из особо прочного полотна сетчатой структуры, растяжимого только в горизонтальном направлении, усиленного четырьмя гибкими металлическими ребрами жесткости и двойными стяжками, благодаря чему фиксирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого – дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. Пояс не является изделием медицинского назначения, но будет хорошим помощником для фиксатора «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020. Это бесплатный телефон горячей линии, где можно в любой момент получить поддержку от наших специалистов и начать новую жизнь вместе с поясничным фиксатором «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020.
6: Ну что же, пришло время зачитать сообщения наших многочисленных слушателей. Вот одно из самых популярных. Как действует пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев»?
7: Я еще раз подчеркну, фиксатор «Доктор Хорошев» – медицинское изделие, выполненное из очень прочных, современных материалов. Благодаря специально расположенным элементам, фиксатор «Доктор Хорошев» вытягивает позвоночник и позволяет ему остаться в физиологически правильном положении. Ведь такие болезни, как остеохондроз, радикулит или миозит, страшные боли, которые они вызывают, невозможность долго встать, согнуться, разогнуться – это все следствие того, что мы либо поднимали тяжести, либо долгое время находились в сидячем положении, либо наоборот, мы слишком активно физически трудились. Спровоцировали этим самым смещение межпозвонковых дисков. Конечно, можно горстями пить обезболивающие таблетки, можно бесконечно мазаться разными гелями и мазями, но это не устранит причину болей, накопление солей и остеофитов, уменьшение количества синовиальной жидкости в суставах и хрящах. В данном случае очень важно сделать так, чтобы позвоночник находился в правильном положении, чтобы ничто не давило, не мешало, не жало. Вот, возвращаясь к нашей метафоре с деревом, ведь не имеет смысла бороться с вредителями или паразитами, или удобрять дерево, если у него надломлен ствол. Поясничный бандаж доктор Хорошев четко фиксирует поясницу и позвоночник, создавая при этом комфортные условия для лечения всех тех болезней, о которых мы говорили. Миозита, радикулита, остеохондроза и других заболеваний.
6: Андрей Максимович, расскажите, как и когда правильно носить фиксатор доктор Хорошев?
7: Вот, кстати, одним из главных преимуществ фиксатора доктор Хорошев является то, что вы носите его и даже не замечаете его. Он настолько легкий и удобный, что все, что требуется от вас, просто надеть его и наслаждаться действием фиксатора доктор Хорошев. Бандаж изготовлен из специальных экологичных материалов. Ребра жесткости сконструированы так, что вы практически их не ощущаете. А значит, при ношении бандажа можете спокойно, свободно заниматься своими повседневными делами. Более подробно о пояснично-крестцовом фиксаторе спины доктор Хорошев вам расскажут по бесплатному номеру горячей линии 8 800 533 3020. Звоните уже сейчас, наши опытные специалисты подробно вам расскажут об удивительных свойствах фиксатора доктор Хорошев. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. И, внимание, каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. В любое время звоните нашим специалистам. Номер телефона бесплатный 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
6: Итак, давайте коротко расскажем, кому особенно следует обратить внимание на пояснично-крестцовый фиксатор доктор Хорошев.
7: Фиксатор доктор Хорошев – это современное технологичное медицинское изделие, которое соответствует всем стандартам для лечения и профилактики различных заболеваний спины, позвоночника, суставов и поясницы. Я еще раз подчеркну, что если раньше для такого комплексного лечения радикулита, остеохондроза, миозита, межпозвоночника, грыж нужны были особые условия, то сегодня вы можете носить фиксатор доктор Хорошев прямо дома. Еще раз напомню, что каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. С ним каждый ваш шаг будет шагом в здоровую и счастливую жизнь. 8 800 533 30 20. Бесплатный телефон горячей линии, где можно в любой момент получить поддержку от наших специалистов и начать новую жизнь вместе с поясничным фиксатором доктор Хорошев. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
6: Пояс-фиксатор доктор Хорошев. Современная технология на страже нашего здоровья.
0: Радио России. И расцветут цветы.
8: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
9: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 10. Российско-сербский культурный форум состоялся в Великом Новгороде. И железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта. Три поезда следуют с задержкой. Все подробности далее. До 10 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Пострадали еще 48 человек. Местонахождение 11 студентов остается неизвестным. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, спасатели всю ночь разбирали завалы. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики. ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей, а

0: распоряжение Минобороны предложить, чем Россия может ответить. Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании организации по поводу атаки на общежитие в Старобельске, отметил, что западный мир поощряет такое поведение киевских властей.
1: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: В Российском министерстве иностранных дел заявили, что атака на Старобельск показала, что Украина и ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв политико-дипломатических усилий по его урегулированию. Вооруженные силы Украины от действий группировки «Центр» потеряли свыше 280 военных за сутки. Также российские бойцы уничтожили 3 артиллерийских орудия и 6 бронемашин. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад. Бригада морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Новоподгородного, Нового Донбасса, Белозерского, Райского и Васильевки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 280 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили до 185 военнослужащих, 51 тяжелый боевой октокоптер Р-18 и 40 пунктов управления беспилотной авиацией. От действий южной группировки противник потерял до 115 военных, танк, 5 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Российско-сербский культурный форум состоялся в Великом Новгороде. Делегации 2 стран-участниц возглавили министр культуры России Ольга Любимова и глава сербского Минкульта Никола Селакович. Обсудили перспективы совместной работы в музейной и театральной сферах, а также киноиндустрии. Подписали меморандум о сотрудничестве между Государственным фондом кинофильмов России и Югославским киноархивом. Как отметила Любимова, исторические судьбы России и Сербии тесно переплетены, а 2 народа объединяют и общие культурные коды, и память, передающаяся из поколения в поколение.
3: Сегодня, как никогда, важно отстаивать право наших народов на собственную культурную идентичность, на уважение к своей истории и к своим традициям. Мы видим попытки переписать прошлое, навязать единые шаблоны, которые игнорируют наши национальные особенности. Именно поэтому совместные культурные проекты и такое активное взаимодействие – это фактически ответ на такой жесткий запрос этого времени.
0: Завершился форум концертом российских и сербских артистов в Новгородской областной филармонии. Мошенники в период отключения горячей воды рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. По его словам, на практике такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан. Парламентарий также отметил, что мошенники могут приходить под видом сотрудников коммунальных служб и навязывать платные услуги или замену оборудования. Нужно понимать, что ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылках в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только на официальных ресурсах УК, администрации города, ГИС, ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб, отметил он. Аксиненко считает, что необходима более системная информационная работа с гражданами. Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки-высадки пассажиров. Об этом сообщает железнодорожный оператор Grand Service Express. Причины закрытия станции не сообщаются. Пассажиров, чья поездка должна была закончиться в Джанкое, будут высаживать на станции Урожайная и отвозить в город на автобусах. Тех, кто должен был сесть в поезд в Джанкое, также автобусами довезут до станции Урожайная. Одновременно сообщается о задержке 3 пассажирских поездов в Москву из Евпатории, Севастополя и Симферополя. Все 3 состава опаздывают.

0: действует на 3 часа. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Форвард Дайшон Пьер получил повреждение и не поможет Униксу в оставшихся матчах плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Об этом заявил главный тренер казанцев Велимир Пирасович. Накануне Уникс обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66 в пятом матче полуфинала и сократил отставание в серии 2-3. Московский футбольный ЦСКА интересуется приобретением вратаря волгоградского «Ротора» Никиты Чигрова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 31-летний россиянин в этом сезоне провел за волгоградцев 35 матчей, в 17 из которых сыграл на ноль. Сборная Мексики по футболу, за которую выступают полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтес, обыграла команду Ганы со счетом 2-0 в товарищеском матче. Монтес остался в запасе, а Чавес вышел на замену на 62-й минуте. Сборная Мексики вместе с США и Канадой является хозяйкой предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Елизавета Макарова и Дарья Мастикова пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в матче 1-8 финала были сильнее Анастасии Мороз и Дианы Марионковой со счетом 2-0. На этой же стадии Екатерина Шевцова и Полина Тышкевич взяли верх над Яной Мартышкиной и Василисой Швецовой 2-0. Нападающий Иван Барбашов вышел на 20-е место среди российских ассистентов в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он во втором полуфинале Кубка Стэнли против Colorado Avalanche оформил дубль и отдал результативный пас, который стал для форварда 29-м, и его клуб взял верх 3-1. Барбашов был признан первой звездой встречи. Также у победителя ассистентский дубль в активе Павла Дорофеева. В серии впереди «Вегас» 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Симферополе плюс 24-26 градусов, временами дождь и гроза. В Севастополе и Ялте грозовые дожди, плюс 20-22 градуса. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, умеренные дожди и грозы. В Ставрополе грозовые дожди, плюс 22-24 градуса. В Сочи кратковременный дождь, плюс 19-21 градус. В Краснодаре грозовые дожди, плюс 23-25. В Волгограде плюс 27-29, ясно. В Ростове-на-Дону малооблачно, плюс 26-28. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: там, где слышат небо.
1: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
0: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы его продолжаем. Наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа. Ну и, конечно же, отличного настроения. Сегодня суббота, 23 мая. В студии этим утром Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе
0: отметим вместе с путешественником Матвеем Шпаро День полярника.
1: Узнаем все подробности съемок многосерийного детективной мелодрамы «Когда горит огонь», который с понедельника стартует на канале «Россия».
0: И пройдемся по залам Третьяковской галереи, которая в эти дни отмечает юбилей.
1: Напомню, что все текстовые сообщения, пожелания, вопросы, поздравления мы принимаем по номеру 8-925-222-9992. Не забываем про приложение «Радио России» в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях, а все новости на сайте Вести.ру.
0: Идем вперед, друзья, в хорошем настроении, в замечательный новый день.

0: Точно так же в мае, но только 170 лет назад, молодой купец Павел Михайлович Третьяков приобрел две первые картины для своей коллекции. Так началась история галереи, известной во всем мире. В ней собраны шедевры русского искусства.
1: За более чем полуторавековую историю музей пережил многое. Дар города на особых условиях, эвакуация в годы войны, ажиотаж вокруг знаковых полотен и кропотливую реставрацию бесценных работ.
0: Сегодня с нами в прямом эфире заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Ну, конечно, вас с юбилеем, безусловно.
0: Даша, мы
2: мы
0: всегда интересовались, и Вадим, и я. А вот эти первые две картины, они сохранились в сокровищницах Третьяковки?
2: Да, конечно, у нас сохранилось все, что приобретал Павел Михайлович, и вещи, которые он приобретал в самом начале, и то, что он приобретал в конце своей жизни. У нас будет одна из выставок, которая откроется в рамках юбилейного года в июне, посвящена как раз его поздним произведениям. Это иконы, которые он стал приобретать ближе к концу своей жизни. Но безумно интересовался иконописным искусством и покупал эти предметы и как предметы духовные, но и как русский, пример русской живописи. И, собственно, благодаря этой коллекции мы можем говорить о том, что мы храним 10 веков русского искусства.
1: Дарья, вы знаете, в чем дело? Я понимаю, что этот вопрос будет какой-то нестандартный. Скажите, пожалуйста, я знаю, что одно время вы работали представителем аукционного дома «Кристи» в Москве.
2: Да, было.
1: А скажите, пожалуйста, а ликвидно ли русское искусство и то, что вывешено в Третьяковской галерее? И можно ли его выгодно продать на Западе?
0: А как, какое еще искусство?
2: Какой неожиданный вопрос. Знаете, продать музейные предметы невозможно.
0: Это понятно.
2: Они принадлежат
0: народу.
2: И принадлежат народу. Собственно, это и был замысел Павла Михайловича Третьякова, когда он собирал. Меня всегда поражает то, что в 27 лет, составляя свое первое завещание, он уже думал о коллекции, думал о том, как она будет развиваться, писал свое завещание о том, что обязательно надо приобрести коллекцию русского искусства, которая уже была в Москве собрана, Прянишникова, замечательного другого московского купца. О нем, кстати, мы тоже расскажем о выставке, которая называется «Прянишников и Солдатенков. Предшественники Третьякова». И он понимал, как это собрание должно развиваться именно в образовательных целях.
1: О, даже
2: он
1: так
2: задумывал это не как личную коллекцию, свою для себя, а коллекцию для изучения искусства, прославление русского искусства и для образования москвичей.
1: И все-таки вы не ответили на вопрос, насколько ликвидно русское искусство на Западе? Я знаю, что Айвазовский, например.
0: Я не знаю никакого другого, вот честное слово. Я знаю только русское искусство.
2: Только наше искусство. Абсолютно правильно.
1: Хорошо, Дарья, тогда следующий вопрос. Скажите, это правда, что Третьякова очень часто наши русские художники разводили, чтобы получить побольше денег?
2: Нет, на самом деле Павел Михайлович хорошо знал рынок, хорошо его понимал, умел, если нужно, где-то поторговаться, но при этом понимал, что его миссия, деньги он зарабатывает все-таки на льняных мануфактурах, его миссия, она поддержки искусства и развития русского искусства, потому что на самом деле на сегодняшний день мы знаем о русском искусстве как одном из величайших примеров наследия мирового. Во времена Павла Михайловича, особенно когда он только начинал молодой, некоторые думали, что наше искусство вот должно учиться, стремиться, еще, может быть, не такая мировая величина, и не видели, на самом деле, какие шедевры создаются рядом с ними.
1: И
2: поэтому он понимал свою такую большую миссию,
1: Дарья,
2: по отношению
1: и
2: к
1: еще. Это правда, что Павел Михайлович иногда руководил художниками и, например, просил кого-нибудь замазать, здесь цвета подбавить. Ну, корректировал.
2: Я бы сказала, скорее советовал.
1: Советовал,
2: Я бы скорее советовал. Нет, к моменту, когда он собирал, уже все-таки отношение к художникам было соответствующее, с большим уважением к их замыслу, но и сами художники с удовольствием с Павлом Михайловичем советовались, потому что знали, насколько он хорошо в искусстве разбирается, какой он насмотренный.
1: То есть все-таки он корректировал их.
2: А он сам человек Я бы скорее сказала, советовал. Он не был таким вот заказчиком, да, который диктует свою, да, волю. Да, Даш. Вообще был человеком очень деликатным.
0: Даш, вот те, кто едут в Москву, все прекрасно знают здание и стремятся туда попасть в Лаврушинском переулке. Скажите, да, а вот какова цель и задачи здания на там, где музеон?
1: Крымский вал,
0: да,
1: там современное искусство.
0: Да.
2: Да, ну на самом деле, действительно, первая коллекция начиналась там, в Лаврушинском, в доме, который семья Павла Михайловича приобрела еще в 1851 году. Дальше, как только коллекция стала не вмещаться, здание стали расширять, пристраивать корпуса. И когда мы приходим в старое здание на Лаврушинском, мы, собственно, попадаем в том числе в бывший дом самого Павла Михайловича.
0: Ого.
2: Коллекция после него росла, и когда мы стали не влезать,
0: да,
2: и совсем в Лаврушинский, появился Крымский вал.
0: Угу. Ну, да.
2: Это здание, где представлено искусство 20 века.
1: Дашенька,
2: много лет представлены были временные выставки.
0: Более поздний период.
2: Так что мы расширяемся.
1: Дашенька,
2: сейчас
1: еще
2: у нас есть,
1: да,
2: новое здание на
1: Казахской, да,
2: набережной.
1: Дашенька, надо, еще один маленький еще вопрос. Скажите, а как родственники и дети относились к тому, что Павел Михайлович завещал все картины городу?
2: Очень
1: я бы
2: хорошо
1: убил бы. Ой, я хотел сказать, да.
2: Они как раз очень его поддерживали, знали, что это его,
0: потому что правильно воспитывали.
2: И да, и кстати, для всех, кто интересуется семьей Павла Михайловича, я очень советую наш замечательный рядом с Крымским валом в парке Музеон маленький музей, музей Сергея и Павла Третьяковых. Это дом, где они родились. И там в том числе мы рассказываем о,
1: ой,
2: том,
1: Даша,
2: как они воспитывали своих детей.
1: Как я вам завидую.
2: Так, чтобы они...
1: Да. Вы каждый день можете ходить в музей и смотреть картины.
0: Спасибо огромное. Я никогда не забуду, когда первый раз привел дочь в Третьяковку. Она, значит, смотрительница посмотрела на ребенка, поняла, что ему где-то около 5 лет. Она сказала, значит, Васнецов там-то, Репин там-то, все. И ребенок больше ни на что не хотел смотреть, только,
1: да,
0: Васнецов и Репин. Спасибо огромное. Ну, с нами была на связи заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко. На этой неделе в России отмечали День полярника. Он был учрежден в 2013 году, и день выбран не случайно. 21 мая в 1937 году начала работу первая в мире научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1».
1: Экспедиция под руководством Ивана Папанина собрала уникальные данные о природных процессах в районе Северного полюса, что способствовало развитию Северного морского пути. Ну и, конечно, в этот день принято поздравлять всех, чья деятельность и даже жизнь связана с Арктикой и Антарктикой.
0: Ну, конечно же, сегодня он с нами на связи. Встречайте, путешественник, полярник Матвей Шпаро. Матвей, здравствуйте.
1: Матвей, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
1: Рад
3: добрый
1: вас
3: день
1: слышать, Матвей.
0: Поздравляем вас.
1: Да, с праздником.
3: Спасибо большое, спасибо.
1: Матвей, скажи, пожалуйста, а сколько раз ты был на Северном полюсе?
3: Ой, слушайте, ну вот в какой-то момент я считал, а потом перестал считать. Ну, я думаю,
1: сбился.
3: Раз 20-25.
1: Ого!
3: Раз 20-25.
1: Ну, Саша, скажи, пожалуйста, а полюс менялся со временем? Я стал все тем же.
3: Ну, видите, все-таки вот вы сейчас говорили по поводу того, что станция называлась дрейфующей.
1: Да, да.
3: Вот лед в центре Арктики, он постоянно движется, поэтому вроде как ты находишься на полюсе, а вроде как...
1: Все время дрейфуешь, да?
3: Да, тебя все время куда-то относят и переносят.
1: Матвей, что тебя манит на полюс? Вот скажи, пожалуйста.
0: Только хотел спросить. Да. Вот что тебе там сахаром намазано?
3: Не-не-не. Значит, смотрите, вот я не знаю, например, замечательный поэт Пушкин, да,
1: да,
3: в своих там стихах писал то, что из каждой осенью я расцветаю вновь.
1: Хорошо сказано, да.
3: И с каждым разом, когда я оказываюсь там вот в Арктике, в Центральной Арктике, конечно, вот что-то в душе меняется, значит, вот как-то Арктика зовет.
1: Матвей,
3: и
1: с другой,
3: нужно отвечать,
1: да, а с другой стороны, насколько я помню, там в Арктике ты впервые столкнулся с галлюцинациями. Это ведь правда?
3: Ну, самый первый раз, да, это было, правда, не там, не в Центральной Арктике, это было в Архангельской области, но Архангельск это тоже у нас, в общем, арктический,
1: ну,
3: регион.
1: Ну да, а что случилось, Матвей?
3: Ой, ну и это было просто достаточно сложное путешествие, и сложное путешествие для меня, для того меня.
1: Мне было
3: всего лишь 14 лет, и я оказался вот в таком настоящей зимней экспедиции на лыжах. Мы преодолевали 100 километров
1: Ого.
3: По тайге. Вот, ну и мы шли по руслу реки, и несмотря на то, что было очень холодно, река в некоторых местах создавала проталины.
1: Да, я знаю, кстати, в Якутии тоже с этим встречался.
3: Течение было слишком быстрое. Да. И вот, значит, я в какой-то момент иду и смотрю на свои, под своими лыжами, у меня лежит газета «Правда». Перевернутая, да. Значит, я останавливаюсь, вот в 14 лет я останавливаюсь, начинаю, поворачиваю голову, начинаю читать эту газету, меня догоняет мой товарищ, идущий следом, и говорит: «Матвей, что ты делаешь?» Я говорю: «Давай вместе будем читать». Он говорит: «Тут нет ничего, только вот это вот самая проталина, которая поменяла цвет серого на, то есть белого на серый».
1: Ого!
3: Ну, такая любопытная.
1: Ну да,
0: Матвей, а что круче, Арктика или Антарктика?
3: Слушайте, ну, видите, вот я, если в Арктике был, там, то есть на Северном полюсе был порядка там 20-25 раз, то в прошлом году мне первый раз удалось и посчастливилось оказаться на Антарктиде. У нас была...
0: С ребятами.
3: У нас была такая молодежная московская антарктическая экспедиция. Мы, значит,
0: а мы ее освещали.
3: Такую большую, хорошую, настоящую сезонную, временную научную станцию.
1: Ну да.
3: Вот, ну вот Антарктида, это Антарктида все-таки это совсем другая.
0: Ну, это другое, да?
3: Тот лед, который есть, он никуда не движется. Это большой-большой ледник. И вот если есть вообще настоящая пустыня, то, конечно же, вот пустыня — это Антарктида.
1: Ну,
3: В центре этой Антарктиды вообще ничего нет. Там ни белых медведей нет, ни...
1: Пингвины есть.
3: Ни птиц нет, ничего.
0: Пингвины, они прибрежники.
3: Они на побережье.
0: Матвей, они прибрежники.
1: Научный вопрос. Несколько раз слышал о том, что вы, полярники, от нас скрываете очень многие вещи. В частности, что оказывается, где-то там в районе Северного полюса есть водоворот, который засасывает все на дно. Это правда или нет?
3: Я продолжу. И буду по-прежнему скрывать.
4: Я эту байку зацеплю, да?
1: Так, извини. Да, слушай, Матвей.
3: Я буду это скрывать дальше. Поддерживать полярников. Я могу вам рассказать все-таки немножко другую историю.
1: Да.
3: Это не байка, потому что все-таки люди, которые оказываются на Северном полюсе, значит, у них есть несколько, не знаю, там, хороших традиций, может быть, смешных традиций. И одна из традиций заключается в том, что они в точке Северного полюса ставят такой небольшой столбик. Вот прям именно вот в точке Северного полюса.
1: Ага.
3: И под этот столбик наливают немножечко какого-либо масла.
1: Ага. Масло?
3: Например, могут налить оливкового масла, или подсолнечного масла, или машинного масла. Ну вот, значит, вопрос слушателям и вам тоже, как двум замечательным ведущим: для чего это делается?
1: Для чего?
0: Вот, тогда мы это тоже повесим в воздухе, как Матвей повесил в воздухе нашу предыдущую.
3: При этом, на самом деле, за лучший ответ могут получить мою книжку, например.
0: Друзья, все. А телефон нашей студии 8-925-222-99-92.
1: Матвей еще раз с праздником.
0: В нашем эфире.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
5: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: Хорошее начало.
8: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом.

0: понедельника в эфире телеканала «Россия» очередная премьера. Многосерийная детективная мелодрама «Когда горит огонь».
1: Главную роль в этой картине исполняют Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нона Гришаева, Вера Чернявская и многие другие.
0: Ну а мы предоставляем слово режиссеру картины Антону Барматову. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Антон, скажите, пожалуйста, как вы усмирили Нону Гришаеву? Я знаю ее характер.
0: Ее только Олежка может усмирить.
1: Да-да-да.
2: И все-таки. Дело в том, что мы с ней уже работали на одном проекте. Я с ней хорошо знаком.
1: Ага.
2: С удовольствием ходил на ее спектакли.
1: А, даже так?
2: Вот. Так что с Ноной у нас отношения уже давно сложившиеся и прекрасные. И усмирять скорее нужно было...
1: Меня.
2: Меня. Вот, потому что я настолько был рад очередному общению с ней, что просто фонтанировал разными идеями. И она говорила: «Антон, давай попроще, я всего лишь Нона Гришаева, великая артистка, и сыграю как надо».
0: Понятно. Антон, скажите, «Когда горит огонь», детективная мелодрама, скажите, кто убийца?
1: И где любовь?
0: Да.
2: Ну, конечно. Давайте займемся самым любимым делом, спойлером.
1: Да.
2: Дело в том, что вообще именно этим фильм и интересен.
0: Угу.
2: Дело в том, что помимо драмы, мелодрамы, жанрово детективная составляющая в нем самая важная. Дело в том, что до самого финала держится эта интрига.
1: Ого!
2: И да, прям вот как раз убийцу поймают в самом конце.
1: Вот это хорошо.
0: Так.
2: Антон, вот,
0: не узнаем.
2: И вот эту интригу держать было очень важно.
0: Ага.
2: Поэтому.
0: Но вы справились, насколько мы понимаем.
1: Да. Я понимаю, что если.
2: Ну, я надеюсь, конечно. Самого себя хвалить легче всего. Но я надеюсь, что, посмотрев фильм, зрители тоже оценят наши старания. Нам было всем очень интересно. Всей группе, актерам.
1: Знаете, кто из нас убийца, да?
2: Я держал эту интригу для всех. Никто не знал.
1: Да ладно, серьезно.
2: Даже артист, который играл убийцу, он тоже не знал, что это он.
0: Ай-яй. А это как это? Это как это вы так закрутили?
2: Мастерство.
0: Вот, да.
2: Оно, так сказать, годами нарабатывает.
0: То есть не пропьешь, я понял вас.
1: Антон, возвращаясь к фильму. Значит, снимали вы под Угличем, я так понимаю, в деревне, да?
2: Да, в нескольких деревнях под Угличем.
1: Но вы знаете, в чем дело? Мне кажется, что вы своей картиной подрываете устои нашей отечественной полиции. Кто ведет расследование? Фельдшер.
2: И участковый.
1: А, все-таки участковый есть, присутствует, да?
2: Да, видимо, она поняла, что это будет слишком ей одной все расследовать. И она все-таки себе взяла помощника из рядов доблестной полиции.
0: Все, кстати, по поводу съемок под Угличем, вы знаете, я очень часто смотрю там наши сериалы и узнаю свой городок Долгопрудный, в котором я сейчас проживаю. Но мне интересно, интересно актеры, которые сейчас здесь стоят, что прямо за ними находится дом, где родилась Мария Аронова. Вот интересно, знают они это или нет? Поэтому
1: никто не знает.
0: Всегда вот такие интересные истории.
1: Антон,
2: надеюсь, жители этих деревень теперь будут памятные таблички на домах. Нона Гришаева.
0: Да, я к чему и веду.
2: Илья Малаков ловил преступников. Да, будут там теперь таблички.
1: Да. И еще, Антон, вы знаете, мне нравится, как вы работаете с картинкой. Я понимаю, что когда-то в далеком детстве, хотел сказать, вы снимали клипы. Но у вас действительно большая любовь к ясной, красивой, сочной картинке. Это, мне кажется, очень важно тоже для фильма.
2: Ну, честно говоря,
1: когда
2: мы понимали, что нам предстоит съемка в деревне, вы знаете, не каждый проект приходится снимать в деревне.
1: Конечно, в принципе, да, конечно.
2: Солнышко, вот эта зелень, животные, коровки, козы, вот это все, я считаю, что конечно, должна быть позитивная, солнечная картинка, тем более мы снимали летом, и нам повезло с погодой. Представляете, там 65 съемочных дней, и нужно, чтобы все это было в одном визуальном ключе, и нам никогда не портило жизнь погода. То есть всегда она была...
1: Светило вот солнце.
2: Нужно, то, да, ну, когда нужно было, пасмурно, когда нужно, солнышко. Это просто,
1: Антон,
2: очень большое везение.
1: Мы на самом деле же много узнали тайн о вашем фильме. По крайней мере, именно для того, что...
0: Вытащили из вас.
1: Антон, и напоследок все-таки, почему мы обязательно должны посмотреть эту картину?
2: Мы должны обязательно посмотреть эту картину, потому что она про простых людей, это раз,
1: вот.
2: И про героиню, которая борется за свое счастье, не сдается, и у нее получается добиться своего счастья. Вот единственный спойлер, который я себе позволю.
1: Отлично.
0: Про простых людей. Опять Малаховщина.
1: Да ладно, прекрати. Антон, спасибо вам большое за
0: картину,
1: спасибо за работу. Да. И будем обязательно смотреть.
0: Итак, дорогие друзья, в понедельник в 21:30 на телеканале «Россия» начинается премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь». Ну а с режиссером этой картины Антоном Барматовым мы только что поговорили. Вам приятного просмотра. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу. Мы — это Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
0: До свидания, до встречи завтра в это же время.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай. А в доме ножные мужички, мужички, мужички. Да по асфальту каблучки.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
4: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
3: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
4: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
3: Звучит как идеальная система очищения.
4: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
3: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
4: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
3: Знакомая картина. А это может быть не соль?
4: Это может быть сигнал от почек.
3: Никогда об этом не задумывалась.
4: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
3: Звучит как-то очень пугающе.
4: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
3: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
4: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
3: Это вы о чем?
4: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
3: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
4: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, использовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
3: 70%? И мы даже не знаем об этом?
4: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
3: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
4: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
3: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
4: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
3: Да, я слышала, это очень больно.
4: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
3: Какая-то очень пугающая картина.
4: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
3: А почему оно так популярно в Индии?
4: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
3: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
4: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
3: И где же создали редунит?
4: На Алтае. В Наукограде – Бийск.
3: Алтай? Почему именно там?
4: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
3: То есть сочетание природного сырья и науки.
4: Именно.
3: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
4: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
3: А что дает такое сочетание?
4: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
3: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
4: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
3: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
4: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
3: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
4: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
3: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
4: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
3: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Съемки не по сценарию.
5: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
0: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
7: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске. Об этом заявили в МИДе. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. И МВД фиксирует факты обмана подростков под предлогом проблем со сдачей ЕГЭ. Все подробности далее. Мария Захарова назвала откровенной ложью, распространенное западниками в Совбезе ООН, заявление о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщила официальный представитель МИДа. Захарова отметила, что реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. Теперь мы видим это воочию, добавила дипломат. Ранее постпред Латвии Санита Павлюта Дисландес заявила, что удар ВСУ в Старобельске был провокацией и фейком Кремля. По последним данным, число жертв атаки возросло до 10. 11 студентов числятся пропавшими без вести. По данным Федерального Минздрава, в больницах ЛНР получают лечение 10 пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа, пятеро в тяжелом состоянии.

0: сообщение о том, что у меня взломали госуслуги, что был незаконный вход, и был номер телефона, по которому надо было позвонить. Я позвонила и начала общаться. Мне представили, что это работник госуслуг, свел меня с другим человеком, который представился от Росфиннадзора, плюс соединяли еще с одним человеком, который якобы работник НАКО. И таким образом, да, начали с того, что ну, в определенном банке был на меня открыт счет, и с этого счета были деньги переведены на сторону Украины. Начали мне, грубо говоря, угрожать тем, что я поспособствовала террору. Была переведена определенная сумма, и определенная сумма была оставлена на этом счету, что мне было сказано, что я еще на этом хочу и денег заработать. Ну и потом начали, что нам надо действовать по определенному регламенту для того, чтобы мои средства не были не списаны, никуда не ушли, что их надо перевести на госрезерв. После последнего перевода у нас состоялся разговор, и мне сообщили о том, что со стороны Росфиннадзора и НАКО ко мне претензий никаких нет. Но якобы мной заинтересовались еще другие спецслужбы. После этого мне было предложено якобы сотрудничать с органами власти для того, чтобы регулировать мой финансовый вопрос. Все это мне показалось очень сильно странным, и я решила перепроверить эту информацию. И обратилась уже непосредственно в наше ФСБ. Там мне объяснили, что это украинские мошенники, что они изначально выманивают под всякими предлогами деньги, а потом еще пытаются вовлечь в террористические действия. Мне объяснили, что нужно делать, и вскоре после этого от украинской стороны мне поступило задание, что я должна в определенном месте забрать GPS-трекер и прикрепить его к автомобилю. Все дальнейшие действия мы уже выполняли совместно с нашими органами.
1: Ведется розыск организаторов теракта и их пособников. Война нового типа уже вовсю идет в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. По его словам, цель – очередная попытка ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Дистанционные мошенники устанавливают контакты с детьми и подростками под предлогом проблем с экзаменами и с регистрацией на образовательных платформах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что мошеннические схемы чаще всего начинаются со звонка неизвестного человека, который имитирует бытовую коммуникацию, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. На первоначальном этапе, вне зависимости от способа его реализации, может не происходить непосредственной кражи персональных и учетных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие, добавили в ведомстве. Россиянам с годами будет тяжелее переносить жару. Летний период в Центральной России в течение ближайших 20 лет заметно увеличится. Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его оценкам, зима станет короче, летом будет больше периодов с экстремальной жарой, которая достаточно сложно переносится человеком. По словам синоптика, также будет происходить сдвиг природных зон на север. Степи будут завоевывать те места, где раньше были умеренные леса, а леса будут появляться в тундре. Шувалов отметил, что этот прогноз базируется только на глобальных тенденциях, но учитывая учащающуюся повторяемость засух в умеренных широтах, такой прогноз имеет право на существование. Около 50 тысяч человек выйдут на старт забега РФ в Москве. Об этом сообщила руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу. По ее словам, соревнования охватывают все регионы России, от Камчатки до Калининграда. Общее число участников по стране порядка 320 тысяч человек. И это рекорд по количеству бегущих по всей стране планете. Полумарафон «Забег РФ» проходит с 23 мая в 38 странах. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Шансы московского «Спартака» и Краснодара на победу в суперфинале Кубка России равны, но исход игры может решить малейшая случайность. Об этом заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Встреча пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18:00 по московскому времени.

0: Тем временем нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде включен в заявку сборной Коста-Рики на июньский товарищеский матч с Колумбией и Англией. Футболист пропустил мартовские контрольные поединки национальной команды из-за дисквалификации. Руководство клуба баскетбольной Евролиги «Баскония» планирует пригласить главного тренера команды единой лиги ВТБ «Уникс» Велимира Пирасовича на замену Паула Гальбьяти. Об этом сообщают испанские СМИ. 61-летний хорват работает в казанском клубе с 2021 года, куда и пришел из «Басконии». Павел Петрушко и Петр Бахнарь вышли в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в 1/8 финала взяли верх над Владиславом Аксеновым и Сергеем Костровым со счетом 2-0. На этой же стадии Александр Рухманов и Иван Чупринов были сильнее Никиты Эверта и Александра Мартыненко 2-1. Александр Власов, Лев Гонов и Артем Ныч являются основными претендентами от России на участие в сентябрьском чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом заявил ТАСС генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидуллин. Первенство планеты по велогонкам на шоссе в 2026 году будет принимать Канада. Турнир пройдет с 20 по 27 сентября в Монреале. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. 24 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 19-21, без осадков. В Магадане плюс 8-10 градусов, небольшая облачность. В Хабаровске плюс 21-23. Во Владивостоке плюс 13-15 градусов. В Екатеринбурге плюс 27-29, дожди и грозы. В Челябинске плюс 27-29, без осадков. В Тюмени плюс 24-26 градусов. В Ханты-Мансийске кратковременные дожди плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 16-18. В Москве без осадков днем, а вечером небольшой дождь и плюс 23-25. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Сегодня начну с цитаты. А вот вы послушайте внимательно и попробуйте угадать. Даже не кому принадлежит это изречение, а хотя бы когда это было сказано. В какое время, в какую эпоху?
2: Наша молодежь нынче любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальниками и нисколько не уважает стариков. Нынешние дети – это настоящие тираны.
1: Ну, когда? Есть версии? Нет, еще раз нет. И вы не угадали. Это до нашей эры. 5 век, если точнее, Сократ. Это я для любителей вздыхать, что прежде все было лучше, и молодежь была не такая, как нынче. Вот видите, уже далеко не первое тысячелетие старики все ворчат по этому поводу. А вот некоторые не ворчат, а предостерегают и напоминают. И вот вам еще одна цитата, кстати, того же времени, тоже 5 век до нашей эры, Конфуций.
2: Если вы планируете на год вперед, посадите рис. Если на 10 лет, посадите дерево. Если на всю жизнь, воспитайте молодежь.
1: Кто бы спорил, вопрос только как. Как воспитывать? Правильно. Ну а что значит правильно? В масштабах каждой отдельной семьи ясное дело, кто это решает. Правильно, неправильно. А в масштабах государства, нации, ведь воспитание должно быть не просто правильным, но и эффективным. Во-первых, молодежь всегда склонна к бунтарским настроениям. В ней неизбежно просыпается дух противоречия. Во-вторых, в определенном юном возрасте удивительным образом на уровне какого-то врожденного поведения проявляется недоверие к старшим и жажда идти своим собственным путем. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, да что там перечислять, сами все прекрасно знаете. И вот, когда появились средства массовой информации, особенно электронные, воспитание молодежи вышло на совершенно иной качественный уровень. Особенно с появлением радио.
0: Великая радиоэпоха. Радио «Юность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 1957 год. Хрущевская оттепель. Ветер свободы. Еще немного и появятся публикации дерзких разоблачительных текстов, переосмысливающих недавнее прошлое. Вольные поэты начнут собирать стадионы. Вирусы свободы и бунтарства проникнут в еще не окрепший после войны государственный организм, и иммунная система пропаганды еще не научится подбирать к ним антитела для успешной блокировки. Радиостанция «Юность» заработает только в 1962 году. Почему именно в это время, а не раньше, не позже? Павел Владимирович Разин, доцент кафедры социологии факультета журналистики Московского государственного университета.
3: Время-то это началось чуть пораньше, где-то буквально со смерти Сталина, когда надо было создавать новое поколение советских людей через молодежь. А старыми методами, с помощью такого тотального террора, это уже как бы не получалось по разным причинам. Появились новые там группы всякие, студенты, инженеры, городская молодежь, физики, о романтике науки, что называется. И появилась новая проблема у Центрального комитета партии. Новая проблема заключалась в том, что надо какими-то более тонкими инструментами создавать новое поколение. Не только заставлять, не только принуждать, как-то там эмоционально привязывать, давать ощущения будущего у этого самого поколения. Но главное то, что да, закончилась эпоха со смертью Сталина, и вот где-то там года к 55-му, когда начинает создаваться, создается журнал «Юность», и там к 62-му году создается радиостанция «Юность», то есть Центральный комитет партии. Идеологи обратились именно к тому, что надо создавать другими методами совершенно другого человека.
1: Другого. А какого именно? Мы уже первыми вышли в космос, опередив Америку, практически восстановили промышленность, создали свою атомную бомбу и вроде как установился ядерный паритет. Враг теперь уж явно не решится напасть, даже при всем его подлом вероломстве, которое мы по достоинству оценим только в 21 веке. Надо было выращивать строителей развитого социализма, ученых, готовых к прорывам в науке, инициативных инженеров, трудолюбивых рабочих и колхозников. А тут еще в 60-х из-за границы стали просачиваться такие соблазнительные секс, наркотики, рок-н-ролл, появились свои собственные стиляги, да и в экономике обозначились некоторые провалы. Нет, ну, народ, закаленный войной, в общем-то, терпел. Но ропот-то пошел по всей стране. Даже с продуктами питания возникли проблемы. Павел Разин.
3: Провал целины, целина ничего путного не дала. И, в общем-то, начались сильные, сильнейшие перебои с продуктами. С хлебом, например, с маслом и вообще сельскохозяйственной продукцией. Во многих регионах ввели просто карточки, что привело к появлению, как ни странно, даже листовок в разных регионах страны, листовок, призывающих к свержению советской власти. А ни к чему это не привело в разных, опять же, регионах. А вот в Новочеркасске привело во время... Ну, это триггер, конечно, был. Повышение цен, уменьшение зарплаты, повышение требований к производительности труда привело к бунту. Ну, фактически это был бунт, который был жесточайшим образом подавлен. Зачинщики, которых смогли обнаружить, были расстреляны, по-моему, человек 7. Где-то около 30 человек погибло просто от пуль солдат, которых туда ввели в Новочеркасск. Ну и все это, естественно, сильно влияло на настроение молодежи, и надо было каким-то образом, в общем-то, начать ей объяснять, что все-таки наш путь правильный. Он взрывает истрики, как говорили в Германской Демократической Республике.
1: Вот в такой обстановке было принято решение о создании не отдельных радиопередач, ну, телевизор-то был далеко не в каждом доме, а целой радиостанции для молодежи. Итак, юность. Вот, если честно, не очень хорошо помню, как были оформлены ее программы в 60-х. Ну, вот тут нашел заставку с торжественными фанфарами. 1968 год.
4: Говорит радиостанция «Юность».
1: Хотя основным музыкальным символом радиостанции «Юность» на протяжении многих лет была песня о тревожной молодости композитора Александры Пахмутовой на стихи поэта, ну, естественно, Николая Добронравова. Ее фрагмент и стал привычным для слушателей джинглом «Юности».
5: В эфире радиостанция «Юность». Вы слушаете программу «Вечерний курьер».
1: С гордостью констатирую, что первыми ведущими этой радиостанции были легенды нашего Радио России – Наталья Бехтина и Леонид Азар. Как-то вот особенно везло «Юности» именно на поющих журналистов. Жена и коллега Висбора Ада Якушева тоже известна как поэтесса, автор, исполнитель собственных песен. А еще среди ведущих оказался другой известный бард – Леонид Сергеев. Ну, конечно, именно Юрий Иосифович Висбор был душой и всеобщим любимцем молодежной радиостанции. Уже потом он попробует себя в документальном кино и станет лауреатом престижных международных конкурсов, начнет писать сценарии, прозу и даже играть роли. Помните Бормана в телесериале «17 мгновений весны»? Но Висбор оформился как творческая личность именно на радио, где просто стало тесно его неуемному темпераменту. Ну, вот как он сам вспоминал об этих счастливых временах в юности.
6: Помню, каких усилий требовали первые программы. И я нисколько не жалею о том тяжелом времени. Это было прекрасное время поисков. Нам очень повезло в том смысле, что мы начинали совершенно новое дело. Мой магнитофон как корабль. Его трюмы полны встречами. Я везу людей, я везу их судьбы, их жизнь. Над дверью в студии зажигается табло «Микрофон включен», и через мгновение
2: они становятся всем известны, всеми понимаемы. Родные мои люди, я вас помню, вы стали частью моей жизни.
1: Он мотался по всей стране. Полярники, военные отдаленных гарнизонов, рыбаки, моряки, строители, геологи, газовщики. Кстати, именно там Юрий Иосифович изобрел новый жанр, которого не было ни до, ни после него. Жанр песни-репортажи. Вот, например, про КамАЗ. Ну что, уже приготовились к какому-то скучному официозу, да? Не поверите, но об этом промышленном гиганте можно спеть с искренней любовью, восхищением и с нежностью. Да-да, именно с нежностью.
7: Ты пойми, что такое КамАЗ. Это сотни ревущих моторов, это сотен ветров кутерьма. На широких прикамских просторах и стоит на виду всей страны город набережные Челны. Ты пойми, что такое КамАЗ. Это парни, не парни, а боги. Это вьюжная наша зима. Это тяжкие наши дороги. И трудом дни и ночи полны город набережные Челны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если станешь к обочине тракта и проедешь, товарищ, хоть раз на машине с названием «Вахта». И далеко огни нам видны город набережные Челны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если сердце твое не дремало, если здесь побеждал ты не раз, и все мало тебе, и все мало. Адрес подвига, адрес весны, город набережные Челны, город набережные Челны.
1: А Юрий Висбори придет время, мы обязательно поговорим отдельно в рамках раздела «Легенды радио». Сегодня нас интересует вся редакция в целом за все 52 года ее существования. А мне довелось хорошо знать двух главных редакторов юности. К сожалению, один из них, Андрей Зубков, не так давно ушел из жизни. Немало сотрудников этой редакции как-то плавно перетекло к нам на «Радио России». И среди них был еще один легендарный человек, который одно время работал на «Юности» заместителем главного редактора – Владимир Митрофанович Поваляев. Ну, правда, у нас на «Радио России» он проработал совсем недолго. Вот не могу не спросить у старшего товарища про глоток свободы, про вольный дух, который царил в «Юности», как любят вспоминать в журналистском сообществе ветераны.
8: Глоток свободы такого не было. Но то, что «Юность» существенно отличалась, это вот факт. И отличалась именно в сторону, ну, некоторой фронды свободомыслия. Но сказать, что они были подпольными какими-то разрушителями основ и строя, это неправда.
1: Ну, однако ж, на ковер и Владимира Митрофановича, и главного редактора Бориса Вениаминовича Непомнящего вызывали частенько. Все-таки редакция-то молодежная, а молодежь – ребята горячие, увлекающиеся натуры. Хотя, с другой стороны, от начальства-то доставалось всем главным редакторам. Не только на радио. Времена были, простите, такие.
8: Да, вызывали-то часто, вмешивались постоянно, расстраивались от того, что мы преимущественно старались сказать «город на Неве», а они настаивали на том, что надо обязательно говорить «Ленинград». И вот когда вместо Ленинграда снова шел «город на Неве», вот что такое? Ну что у вас, язык не поворачивается сказать «Ленинград»? Почему «город на Неве»? Песню Акуджавы. Ну, почему Акуджавы? Ну, вот что вы все время протаскиваете? И вот таких вот бесконечных, как говорилось, была Алина Саликашвили, она такой киновед замечательный была, делала программу «Снимается кино». Она в штате не была, но постоянно делала вот эту программу. И какая была шутка? Что у нас сегодня снимается? снимается кино. Имеется в виду, что снимается с эфира. С одной стороны, вроде бы придирок было очень много, обид там. Таня Бодрова вообще сидела в приемной, там пока не выйдет, наконец, зампредседателя, и ему там не добьется все-таки своего восстановления какого-то эпизода в программе. Это вот это с одной стороны. А с другой стороны, практически не было ни одной летучки общей на Всесоюзном радио, где не хвалили бы радиостанцию «Юность». И этот же придирчивый зампред говорил другим в назидание: ну что ж такое вот у вас все? Вот посмотрите на «Юность», вот как они все делают, как у них интересно, как вот здорово и хорошо, и вот это хорошо, и то хорошо, и это хорошо. Потому что решалось, в общем-то, может быть, и не сформулированное в каких-то документах, но, тем не менее, отчетливо всеми понимаемая задача. Говорить по возможности правду. Ну, не подрывную какую-то, но не официоз, но более полную правду, чем позволял официоз.
1: Как бы то ни было, но именно на «Юности» оперились и встали на крыло многие талантливые журналисты нескольких поколений. На этой молодежной радиостанции частенько звучала такая музыка и такие песни, каких не могли себе позволить в эфире другие редакции. Ну, с одной стороны, это, конечно, была некая плата за возможность говорить с молодежью на ее языке. Необходимость подобной идеологической уступки не могли не понимать мудрые старцы из Политбюро. С другой, все-таки не забывайте, что уже сформировалась жесткая конкуренция за слушателя с вражьими голосами. Зарубежное вещание на русском языке всячески соблазняло юных отроков, не окрепших в правильном политическом сознании, и роком, и попом, и джазом, и сенсационной правдой о кровавом коммунистическом режиме. Ну, а жаждущих прозрения все-таки хватало. Ругать власти и государство как-то становилось модным, особенно в так называемых интеллигентских кругах. Диссидентов особенно не трогали, все больше журили или отправляли в психушки, так что власти уже больше не показывали народу свирепый волчий оскал. Корабль «Юности» плавно входил в теплое течение перестройки и готовился ложиться в дрейф вместе со всей страной.
8: Стремление к новизне, к новаторскому подходу, оно было неизбывным, а время перестройки создало необходимые возможности для реализации этого стремления. Мы провели телевизионный мост с Соединенными Штатами. Это было нечто грандиозное. Сняли первую студию телевизионную. Пришли детский хор, оркестр, певцы, все живьем, все в прямом эфире. И передовики производства, и поэты. Был прямо телемост, разговаривала Белла Ахмадулина с Алленом Гинзбергом. Была просто вне себя от счастья, что ей удается пообщаться, они там знакомы были давно. Ну, в общем, невероятное событие. Организаторы с американской стороны, которые там с той стороны чуть ли не на квартире это все проводили, ну, потрясены были размахом того, что было предпринято. И, как бы попробовав на вкус, что мы можем и то, и это, был придуман абсолютно новый по тем временам молодежный канал. По сути дела, предтеча всех будущих утренних программ, молодежный канал по тем временам, ну, это было что-то невероятное.
1: Для тех, кто, может быть, забыл, Аллен Гинзберг, с которым в прямом эфире общалась необычайно популярная в то время Белла Ахмадулина, это американский поэт и прозаик, один из идеологов битничества. Ну, было такое молодежное течение бунтарии. Вот, наверное, есть что-то символическое в том, что именно «Юность», одна из первых, стала наводить мосты с Западом, пыталась установить прямой диалог с идеологическими врагами. Ну, потом мосты стали довольно частым явлением и на радио, и на телевидении. А потом окончательно грянула перестройка. Как пошутил один мой старинный приятель Барт, ведь перестройка – это климакс на латыни. Да кто же знал ту чертову латынь? Как поэт, он догадался об этом гораздо раньше нас. живущих и мыслящих в приземленной прузе. 9 января 2014 года радиостанция «Юность» прекратила вещание в молодежном формате. Ну, видимо, из-за невостребованности. Мы все как-то резко повзрослели, вдруг перескочив через этот прекрасный романтический период юности. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, тебя мое сердце в тревожную даль зовет. Вот чувствовали поэты, что даль-то действительно тревожная? Все-таки не светлый коммунизм там впереди. Ох, не коммунизм. Ну вот, так завершилась наша юность.
0: Радио России.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, это программа «Пути дороги», посвященная нашей замечательной автомобильной жизни. И в первой части программы мы, как всегда, по традиции, обсуждаем многочисленные новости, которые прозвучали на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Одна из главных новостей – в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Собственно, они не то чтобы совсем новые, там точечные изменения, которые были внесены совсем недавно и заработали вот с мая месяца. Но изменения очень важные. И хотя я еще не слышал отзывов от тех, кто сдает экзамен по новым правилам, вот теоретически все говорят «за», особенно все довольны тем, что теперь пересдача, возможно, не через 6 месяцев, как было раньше, а не более чем через 2 месяца. Потому что если человек 3 раза не сдал экзамен, его отправляли раньше «гуляй 6 месяцев». И человек за это время, как правило, забывал все, что чему он учился, и ему приходилось практически проходить весь цикл по-новому. Особенно это касается сдачи практического экзамена в городе, потому что через 6 месяцев и успешно сданный экзамен по теории сгорал, и приходилось его тоже пересдавать. Есть еще и другие изменения, о которых нам расскажет президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шатылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот одно из изменений я назвал 60 дней вместо 6 месяцев. Как вы это оцените и какие еще есть изменения?
2: Конечно, сокращение сроков сдачи экзамена – это большой плюс для сдающих, потому что чем дольше человек ожидает в очереди, тем, конечно, больше шансов растерять навыки вождения, с учетом, особенно, смотрите, вот срок обучения в автошколе где-то 3 месяца. То есть могла быть ситуация, когда 2 срока обучения, да, надо ждать просто назначения на экзамен. И здесь, конечно, приходилось и брать дополнительные уроки, да, тратить время, деньги для сохранения, поддержания вот навыка на том уровне, чтобы показать свои знания на экзамене. Срок сократили до 2 месяцев. Это хорошая тенденция. Вспоминаются, конечно, времена, когда в один день был теоретический экзамен и затем практика, площадка и город. И в этот же день человек мог получить водительское удостоверение, да, и эти вопросы не стояли. Но вот на сегодняшний день хотя бы в 3 раза, это уже большой плюс, конечно. Есть еще и другие изменения. Есть такой момент, что вот в последнее время какие-то шпионские штучки, какие-то шпионские страсти разыгрываются на экзаменах в ГИБДД, видеокамеры, наушники, шпаргалки. Вот, и как бы в ответ на этот новый вызов, вот, внесен такой пункт, что при обнаружении таких устройств, либо там каких-то еще средств, собственно говоря, которыми пользуются сдающие, экзамен аннулируется. И в дальнейшем только через 12 месяцев. Вы подумайте о своем поведении, что так делать не надо. Вот. Плюс вообще весь теоретический экзамен теперь под камерами с аудио и визуальным контролем. То есть все пишется, и чтобы, наверное, вот таких моментов не возникало, все контролируется через видеосвязь, причем там и видео, и аудио должно писаться и направлено и на лицо, и на руки, и как там по клавишам, ну то есть все вообще под полным тотальным контролем. Напомню, что практический экзамен давно под видеокамерами идет, уже много лет, ну вот теперь и теория тоже. И большой блок изменений касается медицинских справок. Эта норма вступит с 1 марта 2027 года, через год практически, да. Но необходимо эту норму новую учитывать, потому что будет такой единый реестр между ГИБДД и Минздравом. И если вдруг обнаружится, что человек имеет какое-то некое заболевание, оно может вступить в конфликт, да, с допуском к вождению, то будет предложено пройти внеочередное медицинское освидетельствование, а отказ от него будет означать аннулирование водительского удостоверения.
0: Следите за своим здоровьем, но подробно об этой практике новой поговорим уже ближе к весне следующего года. Спасибо большое. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. Это, безусловно, влияет на нефтяной рынок. Цены на нефть на мировых биржах скачут. мы слышим, сегодня там 60, завтра 90, а послезавтра 120 за баррель. В общем, мир лихорадит, лихорадит нефтяной и бензиновый рынок, и как-то это может сказаться и на ситуации на нашем рынке. Я пока изменений тут не заметил, бензин на заправках есть, цены, конечно, растут, но растут в пределах нормы, в пределах инфляции. Поговорим по этому поводу с вице-президентом «Опоры России», членом общественного совета при Министерстве транспорта Глебом Киндером. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Есть мнение, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно отразится на нашем рынке. Как именно это может сказаться?
3: Вы знаете, я думаю, что на нашем рынке это сильно не скажется, потому что возможности нашего топливно-энергетического комплекса и нефтеперерабатывающих предприятий, они, по сути, покрывают кратно потребности внутреннего рынка. И те правила работы, которые сейчас есть, даже с учетом определенных корректировок логистики, говорят о том, что все регионы так или иначе обеспечены. Будем говорить о том, что у нас будет дефицит, который приведет к кратному росту стоимости топлива, не приходится.
0: Это, конечно, радует, потому что я смотрю новости из разных стран мира. Как правило, во многих странах мира сейчас топливо дорожает. Но, еще раз, мы одна из главных нефтедобывающих стран мира и, в общем, сами себя способны обеспечить еще и с большим запасом. Так что надеемся, что никак эта ситуация не скажется, но, конечно, неприятно, и это так или иначе влияет на многие вещи, ну, на ту же логистику, например, правильно?
3: Да, конечно, транспортные потоки пересматриваются, изменяется морская логистика в первую очередь. Где-то предприятия переходят на маршруты сухопутные в связи с рисками именно морского сообщения. Вернусь к вопросу нашей ситуации. Экспорт топлива, светлых нефтепродуктов и сырья – это одно из направлений достаточно устойчивых для России.
0: Спасибо большое. В прошлом месяце уменьшилась доля отказов по заявкам на автокредиты. Надо сказать, что автокредит – это движущая сила авторынка вообще во всем мире и в России в частности. Есть страны мира, где практически там 99% всех автомобилей покупают с помощью автокредитов. У нас эта цифра тоже достаточно высока, она последние годы колеблется в пределах 50-60% в зависимости от учетной ставки Центробанка, которая у нас достигала совсем недавно 21%. Сейчас уменьшилось значительно. Ну и одновременно с этим Центробанк ужесточал требования к потенциальным заемщикам. Насколько я знаю, была ситуация, когда двум потенциальным заемщикам из троих отказывали банки по разным формальным поводам. Ну, например, надо было подтвердить, что вся зарплата белая, вся зарплата постоянная. Я сам, честно говоря, не очень большой специалист по кредитам, больше теоретик. Давайте спросим все-таки о ситуации специалиста. У нас на прямой линии заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, с чем все-таки, по вашему мнению, связано то, что россиянам стали реже отказывать в получении автокредита?
4: Первое и главное, вы это сказали, на самом деле, это снижение ключевой ставки. Она действительно снизилась, и снизилась ощутимо, и мало того, снижается в последнее время, не последние месяцы, а даже дольше. И это вселяет оптимизм, предположение того, что она будет снижаться и дальше, это означает, что кредитные ресурсы становятся более доступными. Плюс к этому вот это снижение позволяет начислять меньшие выплаты, а значит большее количество людей могут себе позволить такую кредитную нагрузку. Оборотная сторона – меньше отказов. Плюс к этому вот такой определенный оптимизм и понимание того, что нужно успеть реализовать потенциальный спрос, который он есть на автомашины. Мы понимаем, что он есть. Люди хотят обновлять свой автопарк, хотят покупать новые машины. И действительно, многие хотят делать это в кредит. Заставляют и банки делать более удобные программы, и дилеров участвовать. В конечном итоге мы вернемся к программам, когда дилеры субсидировали кредитные ставки, или автопроизводители, даже правильнее будет сказать. И это все, с одной стороны, делает кредит более доступным, с другой – меньше отказов, потому что большее количество людей подходит под критерии, которые позволяют выдать эти кредиты, автокредиты в данном случае. И ситуация складывается так, что потихонечку рынок автокредитования оживает, ну а вместе с ним и рынок, собственно говоря, новых автомобилей как таковых.
0: Это радует, это не может не радовать. А вот какие советы вы можете дать человеку, который собирается брать автокредит?
4: обязательно посмотреть, какая на сегодня кредитная ставка, удостовериться в том, что в других банках или у других дилеров похожая, то есть сравнивать обязательно. Обязательно нужно посмотреть, какая будет долговая нагрузка, понять, что ставка прекрасная, может статься туда что-то еще. Подгрузили, и эффективная ставка станет уже значительно больше. Все комиссии и дополнительные платежи, вплоть до того, что какие есть услуги, ну, например, смс-информирование или что-то похожее на это. Все-все-все подробнейшим, обстоятельным образом выпросить. И не постесняться, не надо думать, что продавец будет думать, какой вы душнило. Нет, это ваши деньги, и нужно не стесняться, а нужно все выспрашивать до того, как подписан договор, до того, как выяснится, что а тут еще платеж, а тут еще какой-то платеж. Все заранее, все полностью, с чувством, с толком, с расстановкой, с пониманием того, что вот бумажечка, вот записал, вот и так далее и тому подобное. Составить график платежей, понять, насколько он соответствует возможностям и по времени, и по суммам. Понять, насколько вероятна возможность досрочного исполнения. Вдруг захочется выплатить этот кредит, когда ставка понизится. Может быть, рефинансировать его захочется. Каковы условия к этому? Какие условия страхования? Какие предлагаются страховщики? Можно ли свое страховое покрытие предложить? Первоначальный взнос. То есть вот этих параметров на самом деле много. И четко человеку это осознать довольно-таки сложно. Кто не связан с кредитованием, не связан со страхованием, с финансами как таковыми. Но в процессе выбора, в процессе сравнения условий, я бы рекомендовал каждому, если не письменно, то в уме составить табличку для сравнения, что и за что и когда платить и на каких условиях можно досрочно выплатить. Такой кредит берется пусть не раз в жизни, это чаще делается, машины мы, к счастью, меняем все-таки достаточно регулярно или хотим хотя бы это делать, но все-таки это не ежедневное событие, поэтому потратить время на то, чтобы все это обстоятельнейшим образом исследовать и для себя разложить по полочкам и повысить собственную финансовую грамотность, это действительно важно, необходимо.
0: Спасибо вам большое, очень интересно, и помните, это ваши деньги, давайте их беречь.
1: Главная тема.
0: Следующая тема не является новостью, но является обязательным условием красивого въезда, вхождения в лето. А лето уже совсем близко, значит, скоро мы все чаще будем включать наши кондиционеры. Да и сейчас во многих регионах, например, в московском, стоит необыкновенная жара. И, собственно, есть простые бытовые советы, как проверить работу кондиционера, на что надо обратить внимание. Но тут советы самые простые. Вы заведите автомобиль, включите кондиционер, погоняйте его в разных режимах и убедитесь, что он работает хорошо. Желательно еще перед началом сезона, я имею в виду два раза в год, перед летним сезоном и зимним, кондиционер почистить. Можно это сделать где-то на станции техобслуживания, это сделают профессионалы. Либо, если вы хотите, можно сделать у себя дома в гараже. Есть специальные очистители кондиционера, как правило, это такие баллончики, которые по простейшей инструкции надо использовать, там нажать, включить, завести, открыть окна, закрыть окна. С помощью вот аэрозольного баллончика такой немножко чистится кондиционер, убивается, говорят, в огромном количестве бактерий, и, собственно, он лучше работает. Но все-таки лучше доверить это дело профессионалам, и во время техобслуживания профессионалы, как правило, смотрят на работу кондиционера, и если есть какие-то проблемы, ремонтируется. Чаще всего нужно будет, как правило, поменять фильтр, в некоторых случаях поменять фреон. Но это все сделают на станции техобслуживания или в специализированных сервисах. Если вы чувствуете, что в жару кондиционер не справляется со своей работой, туда вам и дорога. Но сейчас мы поговорим о другой стороне вопроса, потому что у нас на прямой линии врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин. Здравствуйте, Андрей Петрович.
5: Здравствуйте, да.
0: Скажите, пожалуйста, как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле в жару, чтобы не заболеть?
5: Очень хороший, правильный совершенно вопрос, который необходимо проговорить. Ведь когда очень жарко, хочется зайти сразу в холод опуститься. А это вот, знаете, как принцип горячего стакана. Когда горячий стакан наполняется холодной жидкостью, он обязательно треснет. Вот то же самое ни в коем случае нельзя бежать в машину, включить на всю катушку кондиционер и направить холодный воздух на себя. Вот это самое опасное, что можно сделать. Разрыв температуры от горячего к холодному, наши капилляры очень расширены, и вся холодная кровь начнет массово поступать внутрь организма, и мы не заметим, как мы простудимся. Поэтому ни в коем случае нельзя включать кондиционер и направлять холодный поток воздуха сразу на себя. Мы его включаем, но поток лучше опускать вниз. Пусть потихонечку мы также охлаждаемся. И не ставить максимально в холод. Температура должна быть несколько от улицы, где-то 5-6 градусов разница. Постепенно мы к этому состоянию начнем привыкать и охладимся, и не будем тогда болеть. И второй момент. Если кондиционер не работает, ни в коем случае нельзя устраивать сквозняки. На сквозняках мы также простужаемся, не замечая это. И вот эти вот прострелы в шее, прострелы в спине, именно из-за того, что мы переохлаждаем ту или иную часть тела.
0: В салон перегретый тоже нехорошо садиться, жарко, противно. Там же тоже есть какие-то опасности с точки зрения медицины, когда с жаркой улицы садишься в раскаленный салон.
5: Абсолютно, да. Ну, я могу вам сказать так, это не так страшно, как сразу за холодный воздух себя. Но, конечно, перед тем, как сесть в машину, желательно открыть дверь, открыть окна, чтобы немножко выпустить горячий воздух. И потом, когда мы садимся спокойно в машину, постепенно охлаждаемся. Конечно, вы абсолютно правы. Если машина стоит на солнечной стороне и весь салон перегрет, то мы можем даже обжечься и нанести себе ожог. Поэтому здесь желательно все-таки не сразу садиться и не сразу, вот, что называется, включать кондиционер.
0: Спасибо вам большое. Пользуемся этими советами.
1: Путешествие.
0: А я сейчас перехожу к самой интересной теме нашей программы. У меня было очень любопытное путешествие относительно недалеко от Москвы в Рязанскую область по Большому Рязанскому кольцу. Ну, все мы знаем, что такое там Садовое кольцо, знаем, что такое Золотое кольцо. А вот что такое Большое Рязанское? Ну, это дорога, построенная по Рязанской области в прошлом веке, в 60-е и 70-е годы. И она была призвана соединить небольшие городки этой области, дабы не ездить в каждый из них через Москву. Но вдруг выяснилось, что все эти маленькие городки, расположенные вдоль 600-километровой дороги, представляют большой исторический культурный интерес. Такое небольшое путешествие, четырехдневное, для нас организовало агентство по развитию туризма Рязанской области. Собственно, начинают все, как правило, в Рязани. Надо сказать, что многие на этом и заканчивают знакомство с Рязанской областью. Ну, кто-то еще добирается до Константинова. А зря. Хотя Рязань – город интересный, расположен он совсем недалеко от Москвы, 200 километров каких-то по трассе М5 Урал, и вы в этом замечательном городе. Конечно, все первым делом идут смотреть Рязанский Кремль. Замечательная крепость такая, историческая. Часть построек относится к 15-16 веку, большая часть относится к 18-19. Потрясающее количество памятников архитектуры, соборная колокольня высотой 83 метра, в некотором смысле это символ города, визитная карточка, Успенский собор, построенный в 17 веке, палаты княжеские. В общем, посмотреть все надо, посвятить этому несколько часов, сходить в музей, там их несколько, погулять по улицам, прилегающим к Кремлю, а он расположен на самой верхней точке города, оттуда виды прекрасные. Если кто-то любит историю более современную, причем связанную еще и с географией, то надо направить свои стопы на Рязанскую ВДНХ. Да, есть и такая, она построена в прошлом веке, в 1955-м. Не использовалась практически тогда, обветшала, стала каким-то торговым городком. И, ну и новая история в наши годы стартовала. Сейчас активно идет реконструкция, большая часть зданий уже восстановлена, в них расположены заведения какие-то культуры, музеи, кафе, рестораны. Там проходят самые разные события, концерты, есть игровые площадки, всякие шоу. Очень хорошее место, стало очень популярным для жителей города. Есть где отдохнуть в тени, погулять, посидеть, выпить вкуснейшего кофе. Ну и есть для любителей живописи Рязанский художественный музей имени Ивана Пожалостина. Честно говоря, фамилия Иван Пожалостин для меня была, ну, внове, а оказывается совершенно замечательный человек, уроженец Рязани и, наверное, самый известный и последний в России художник-график, который произведения своих друзей, великих русских и не только русских художников, превращал в гравюры, дабы они могли получить распространение по всей России. Но я сейчас скажу, что есть замечательное место, которое расположено не в пределах города Рязани, а чуть за городом, это район Рязани, называется Солочья, и вот в Солочье я был в первый раз и был совершенно потрясен, потому что вообще Рязань – это край лесной, край болот, и Солочье – это такой небольшой оазис посредине векового леса. Есть там несколько совершенно замечательных мест, ну, Солочье, скажем так, курортный пригород. Это Солочинский Рождества Богородицы женский монастырь. Потрясающий монастырь, основанный по преданию еще в XIV веке. Но основные здания начинаются там строить в XVI веке каменные. Мало того, что он в очень хорошем состоянии, он реально очень красивый. Сейчас цветут сады, так красиво, такие ароматы. Ну и, собственно, он связан с именем знаменитого местного князя Олега Рязанского, который здесь, собственно, вместе со своей женой и похоронен. Его мощи здесь хранятся, и можно к ним подойти. А так очень красивые церкви Рождества Богородицы, древняя Покровская церковь есть, можно прогуляться по крепостным стенам. Рядом совсем расположен музей вот того самого Ивана Пожалостиного, местного академика, главного местного академика, скажем так. Его собственный дом, он в пожилом возрасте в конце 19 века отправился жить на родину из Петербурга, провел последние годы жизни. И надо сказать, что дом не умер, потому что в 30-е годы сюда приехал Константин Паустовский. Он каким-то образом про Ивана Пожалостина знал, связался с его потомками и попросился пожить в этом доме, потому что здесь особенная какая-то аура. Ему разрешили сначала пожить в маленьком летнем домике, который называется «Банька», а потом, когда, собственно, наследники Пожалостина уже не могли содержать дом, его передали Паустовскому, и он в этом доме жил, причем жил довольно долго, и к нему приезжали его друзья, жил его друг, писатель Рувим Фраерман, который написал такую, может, кто помнит, повесть «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Приезжал довольно долго, жил здесь Аркадий Гайдар. В общем, такая точка, где жили, общались, дружили писатели. Ну и вокруг же леса, это Мещера, и, соответственно, Паустовский очень любил гулять по лесам, и здесь существует тропа Паустовского. Это, собственно, не одна тропа, а несколько троп таких, и можно прогуляться от 2 километров до 50, есть маршруты, они все размечены, они все более-менее обустроены, и классическое, и современное искусство, памятники, какие-то арт-объекты, потрясающий запах, ручьи, озера, речушки, болото. Очень красиво, и поэтому сюда приезжают тысячи людей. Каждый выбирает свою тропу Паустовского. Ну и, собственно, гуляют по этому лесу. Кто-то приезжает на день, кто-то на несколько дней.
1: Тест-драйв.
0: Я продолжу рассказ о путешествии по Рязанскому краю в следующей программе. А сейчас перейду к автомобилю, на котором я, собственно, и приехал сюда, потому что часть маршрута пролегала как раз по диким местам Мещерского национального парка, где нужен был полный привод. И автомобиль, который у меня был, это кроссовер повышенной проходимости Haval Darga, который очень неплохо прижился на нашем рынке. Его производят на собственном заводе в Тульской области уже несколько лет, ну а теперь обновился в 2026 году. И обновленная модель поступает уже к дилерам. Что такое Haval Darga? Это автомобиль, который внешне выглядит как настоящий серьезный внедорожник. Хотя это кроссовер, но кроссовер повышенной проходимости, с полным приводом, с целым рядом систем. Ну и в чем заключилось обновление в этом году? Внешне он практически не изменился. Ну зачем бестселлер изменять, если он очень хорошо продается? Но добавили некоторые черточки. Сзади, например, оптику соединили в единой светодиодной линии. Спереди поменяли немножко решетку радиатора, поставили вместо хрома темный пластик, придали солидности автомобилю, ну и новые диски, новые 19-дюймовые колеса. Так он стал смотреться еще солиднее, еще спортивнее. Но самое главное произошло под капотом. Новый модернизированный бензиновый двигатель, 2-литровый, с турбонаддувом, мощность 200 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до 100 км за 9 секунд. Ну и при этом расход топлива уменьшилось. В смешанном цикле он составляет меньше 9 литров на 100 км, и это правда. Теперь у этого автомобиля только полный привод, потому что раньше был вариант с передним приводом. Решили, нет, серьезный внедорожник будет только с полным приводом. В салоне довольно большие изменения. Новый дисплей центральный с диагональю почти 15 дюймов. Очень быстро работающий. Все функции очень удобно. Ну и, собственно, как едет? А едет машина прекрасно. Довольно высокий ведь автомобиль. 200 мм клиренс. Ну и, соответственно, на ровной дороге он ведет себя очень хорошо. Быстро разгоняется. Руль в меру тяжелый. Ну и есть несколько режимов движения. Автомобиль очень неплохо приспособлен для России. Усиленная антикоррозийная обработка, увеличенный бачок омывателя 4,5 литра, мощный аккумулятор и максимальный полный зимний пакет. Стоимость практически не изменилась. В комплектации Optimum это 3,5 миллиона рублей. В комплектации Premium 3 700 000, и в топовой Техно Плюс это 3 900 000 рублей. Цена, что называется, в рынке, ну и за эти деньги вы получаете полноприводный автомобиль, который выглядит как внедорожник, на бездорожье ведет себя почти как настоящий внедорожник. Это был автомобиль Хавейл Дарго 26-го модельного года. А с вами был Игорь Маржарета. Спасибо большое, что дослушали нашу программу. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути, дороги. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
6: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
1: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
7: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
7: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила об улучшении позиций российских войск в зоне СВО. До 11 выросло число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР. И в турецком Бельдибе экскурсионный автобус с россиянами попал в ДТП. Пострадали 14 человек. Все подробности далее. Российская армия атаковала военные предприятия и объекты энергетики, связанные с украинскими войсками. Об этом сообщила Минобороны. Также наши войска нанесли удары по цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. По данным ведомства, за сутки группировки войск «Север», «Юг» улучшили положение в зоне СВО, «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи, группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны. Силы ПВО России уничтожили 800 беспилотников и 8 авиационных бомб ВСУ. Потери армии Украины за сутки составили около 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. Это следует из военной сводки. А в Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Выступая на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике, он подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
2: Мысль, которая все чаще и чаще пробивается в публичное пространство, не является ли все переживаемой нами войной, мировой, очередной мировой войной. Есть аргументы, которые используются, чтобы доказать именно это утверждение. Есть и качественные признаки, которые в том числе свидетельствуют о принципиально ином характере боевых действий и настолько изменившемся характере боевых действий, что действительно говорить нужно точно совершенно о войне.

0: южной части, и в восточной части азиатского континента, ну, не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать.
1: По словам Лаврова, Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению. Ее пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить нашей стране. При этом глава МИДа отметил, что главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. До 11 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Пострадали еще 48 человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, 10 человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время в Старобельском районе ЛНР объявлена воздушная тревога. Ведутся поиски пропавших студентов, уточнил глава округа Владимир Чернев. В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж оценивается как стабильно тяжелое. Одного – крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом заявил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катуха. Добавил, все пострадавшие получают необходимое лечение и проходят обследование. Необходимости переводить пациента в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов, из них 4 пациентов находятся в реанимационных отделениях, и 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИДа Мария Захарова. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. «Теперь мы видим это воочию», – добавила дипломат. Ранее постпред Латвии Санита Павлюта Десланденс заявила, что удар ВСУ в Старобельске был провокацией и фейком Кремля. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Госпитализировано не менее 14 россиян. Об этом сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в Анталье. По их данным, двоим пострадавшим планируется провести хирургическая операция. Экскурсионный автобус попал в аварию в районе Белдеве в субботу в 5 утра. Погибших и тяжелораненых нет. Дипломаты поддерживают связь с сотрудниками страховой компании, врачами, местными правоохранительными органами и держат ситуацию на особом контроле. Похолодание придет в московский регион на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным составит всего 12-17. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, будем отдыхать от жары. Экологическая обстановка улучшится, сильного ветра не ожидается. Температурный фон будет ниже нормы на 2-4 градуса. Синоптик добавила, что понедельник прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью кратковременный дождь, 12-14 градусов в Москве, по области 9-11. Днем местами кратковременный дождь, температура плюс 18-20 градусов. Облачная и дождевая погода будет во вторник и в среду. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» объявил о переходе центрального защитника Кевина Андраде из Калининградской «Балтики». Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан до конца сезона 2030-2031. Ранее портал «Чемпионат» информировал, что «Синебело-голубые» заплатили калининградскому клубу 3,5 миллиона евро за трансфер. Дмитрий Гдесамов возглавит футбольный ЦСКА на постоянной основе. По информации портала «Бобсокер», московский клуб объявит об утверждении 39-летнего специалиста в качестве главного тренера на следующей неделе. Утверждается, что костяк команды полностью поддерживает это решение. При этом армеец намерен укрепить тренерский штаб при активном участии.

0: Те будущего наставника. Пермская «Звезда» 2005 и Красноярский «Енисей» разошлись миром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Пермский клуб расположился на 6-й позиции, а красноярская команда замыкает турнирную таблицу. Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Егор Замула рассматривает возможность продолжения карьеры в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спортэкспресс». В прошедшем регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин провел 33 матча и отметился тремя результативными передачами. Валентин Канунников и Игорь Величко пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в 1/8 финала взяли верх над Максимом Сиволапом и Тарасом Мыськивым со счетом 2-0. На этой же стадии Дмитрий Веретюк и Александр Крамаренко были сильнее Виталия Чекашова и Егора Демьяновского 2-0. А в женском первенстве Елизавета Луткова и Арина Режнова в четвертьфинале победили Викторию Хроменкову и Ульяну Береговину 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. 24 мая в Красноярске плюс 7-9 градусов, временами дожди. В Иркутске плюс 15-17 градусов без осадков. В Новосибирске плюс 8-10 градусов, кратковременные дожди. В Омске плюс 15-17, переменная облачность. В Сургуте плюс 11-13 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 13-15 дожди. В Тюмени без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 16-18. В Москве без осадков. Вечером небольшой дождь и плюс 23-25 днем. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Медицина.
7: Посоветуйте, доктор.
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
9: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. В этот день медики, ученые и журналисты проводят мероприятия, цель которых – напомнить врачам и пациентам о важности этого маленького, похожего на бабочку и, к сожалению, очень уязвимого органа. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые участвуют практически во всех процессах в организме. Если этих гормонов недостаточно, человек становится слабым, вялым, его организм работает в полсилы. Если же, наоборот, гормонов вырабатывается слишком много, органы работают с перегрузкой, сердечный ритм учащается, повышается артериальное давление. Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает почти треть всего населения планеты. Между тем, большая часть этих заболеваний, к счастью, излечима. Вылечить их удается, отрегулировав поступление в организм йода. Но существуют также болезни, объяснить происхождение которых у врачей пока до конца не получается. И, к сожалению, вылечить их полностью пока тоже невозможно. Одна из таких болезней – аутоиммунный тиреоидит. Что интересно, это заболевание даже не самой щитовидной железы. Она здесь только мишень. Сбой происходит в работе иммунной системы, которая по непонятным причинам начинает атаковать и разрушать здоровые ткани щитовидной железы. Сегодня уделим особое внимание именно таким проблемам. У меня в гостях заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас, рада видеть.
10: Здравствуйте.
9: 25 мая во всем мире отмечается День щитовидной железы.
10: Действительно, Всемирный день патологии щитовидной железы, когда внимание всего мира привлечено вот к этому самому маленькому органу с огромным значением, который называется щитовидная железа.
9: Вот он маленький в сравнении с другими органами, но зато он самый большой из эндокринных органов.
10: Да, из эндокринных органов это действительно самый большой орган. И в норме объем щитовидной железы, да, это не маленькая, в принципе, величина, если мы сравним с другими эндокринными органами. В норме объем щитовидной железы у женщины составляет не более 18 мл, у мужчины не более 25 мл. Но в сопоставлении с размерами, с объемами других органов эндокринной системы, это действительно много. Поэтому, да, щитовидная железа – это самая большая эндокринная железа. Но на ней и ответственность лежит очень большая, потому что щитовидная железа закладывается в организме человека где-то на 15-17 неделе беременности, и к этому времени она уже способна вырабатывать гормоны собственные, да, тироксин и триодтиронин. То есть к этому сроку беременности она уже заложилась, и она уже может функционировать. Но для того, чтобы она адекватно заложилась, для того, чтобы она адекватно начала функционировать, очень важно, насколько будущая мама здорова, насколько будущая мама правильно питается, насколько она получает нужное количество йода, потому что йод – это субстрат гормонов щитовидной железы. Не курит ли будущая мама, потому что курение негативно отражается на закладке многих жизненно важных органов у ребенка, в том числе и щитовидной железы, и меняет ее функцию. Ну и, конечно, стрессы, окружающая среда и прочее тоже крайне важны для того, чтобы все работало правильно.
9: Вы сейчас затронули вот тему закладки органа щитовидной железы у еще плода, да, потом у ребеночка. Хотелось бы подчеркнуть, что ключевой фактор правильного развития щитовидной железы – это все-таки адекватное количество йода, который будущая мама получает прежде всего с пищи. Мы с вами всегда и много лет встречаемся, и вместе с вами пытались, да, бороться за введение в нашей стране закона о всеобщем йодировании соли. И каждый раз была надежда, и вот-вот-вот-вот-вот прям вот уже шло, и сейчас бы это было принято, потом снова был отказ. Какие-то интересанты, да, вот те, кому это было интересно, тормозили этот закон. К сожалению, до сих пор он не принят в нашей стране, хотя в большинстве стран мира эти законы давным-давно приняты и работают. В России существуют регионы, где традиционно наблюдается значительный дефицит йода. То есть только с пищей там практически невозможно получить достаточное количество йода. Купить йодированную соль тоже можно не в каждом магазине. Кроме того, ее у нас покупают далеко не все граждане. Но невозможно заставить каждую семью закупать и покупать эту йодированную соль. Кто-то питается вообще все время на предприятии, например, там, не знаю, люди работают целый день. Обед точно там, а иногда и завтрак, и обед, и ужин на работе. А там мы не знаем, какую соль использовали. То есть реально люди недополучают этот йод. Какова ситуация сегодня? Сдвигается, не сдвигается? Я все время вам задаю традиционно этот вопрос. Надеюсь, однажды вы мне скажете: Ольга Сергеевна, а закон-то принят. И мы с вами будем праздновать.
10: Вы знаете, я тоже очень на это надеюсь, потому что очередной такой вот виток активности в отношении этой проблемы наблюдается в последние годы в нашей стране. Более того, наш президент Владимир Владимирович Путин в 2018 году заострил внимание на том, что такой закон должен быть в нашей стране, что нужно обязательно вернуться к тому опыту Советского Союза, когда соль йодировалась, и, да, он сказал это, и эти слова послужили таким вот триггером для принятия определенных решений и поручений и правительства, и Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор начали работать над этой проблемой вновь. И Министерство здравоохранения опять разработало новый вариант законопроекта о профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода. Роспотребнадзор актуализировал определенные санпины, документы, которые регламентируют питание детей. И сегодня дети, которые получают школьное питание, получают его с йодированной солью. То есть это вот происходит.
9: По всей стране.
10: Да, по всей стране. Что касается закона, то законопроект становится законом далеко не сразу. Он должен пройти определенную такую бюрократическую процедуру согласований с многими и многими, да, учреждениями, федеральными органами государственной власти и так далее, и так далее. То есть сейчас идет работа над текстом законопроекта. Он сейчас больше ориентирован на использование йодированной соли все-таки в так называемых организованных коллективах. То есть школы, вузы, медицинские учреждения, санаторно-курортные учреждения. То есть там, где люди питаются вот организованно. Даже если это будет введено, это уже будет большой шаг вперед. Сделан акцент на том, чтобы стимулировать регионы всячески заниматься пропагандой использования йодированной соли в питании населения и оказывать всестороннюю поддержку, в том числе и производителям йодированной соли, производителям продуктов питания, которые используют йодированную соль в рецептуре их изготовления. Потому что, когда мы говорим про профилактику массовую именно йодированной соли, ведь мы имеем в виду не только соль в солонке на столе, да, у человека, мы имеем в виду и то, что с этой йодированной солью изготавливаются промышленно продукты питания, которые мы покупаем. Это очень важно.
9: Хлеб.
10: В первую очередь хлеб.
9: Колбаса.
10: Да.
9: Да, хлеб в первую очередь, потому что его едят все.
10: Его едят все. И сегодня мы располагаем очень хорошей такой доказательной базой, которая предоставляет нам Институт хлебопекарной промышленности, что качество самого хлеба улучшается, если этот хлеб выпекается с йодированной солью. Даже и здесь есть определенные плюсы.
9: Я знаю, что вы проводили эпидемиологические исследования в Тыве. Это регион с тяжелым природным дефицитом йода. И я знаю, что вы получили обнадеживающие результаты. Там 10 лет назад региональные власти ввели обязательное использование йодированной соли в торговле и пищевой промышленности.
10: За вот эти 10 лет по тяжести йодного дефицита и распространенности заболеваний щитовидной железы Тыва сопоставима с Крымом, приморским регионом. В Крыму сохраняется легкий йодный дефицит, но в Тыве теперь, в регионе тяжелого йодного дефицита, он стал легким, потому что налажена профилактика. Это очень ярко доказывает важность использования всеобщего йодирования соли. Пример Тывы, он просто впечатляющий, он тоже лег в основу всех тех доводов, которые под собой имеют соответствующий закон.
9: Между прочим, Тыве везет последние годы. Знаете почему? Я уже не первый раз слышу от ученых, от исследователей, от наших врачей информацию о том, что вот что-то они внедрили в Тыве, и там сразу стало лучше. Не, серьезно. И поэтому этот регион реально поднимается в плане здравоохранения. У них действительно многие показатели улучшились, и слава богу.
10: А вы знаете, я хочу сказать, что, может быть, это не случайно еще и вот в отношении йода, да? И еще в том контексте, что ведь обеспеченность йодом на самом деле играет роль и в обеспечении безопасности населения. Безопасности. Потому что если происходят какие-то техногенные катастрофы, если происходит еще что-то более неприятное, да, то щитовидная железа человека страдает практически в первую очередь.
9: Мы имеем в виду, не дай бог, где-то по каким-то причинам радиоактивное заражение, чтобы люди понимали.
10: Мы имеем в виду печальный опыт Чернобыля, когда люди, которые жили в условиях некомпенсированного йодного дефицита, получили в детской популяции рост рака щитовидной железы в 3 раза по сравнению с теми, кто профилактику получал и не испытывал дефицита йода на момент вот этого вот радиационного заражения. Поэтому в контексте безопасности постоянная йодная профилактика очень простая, причем использование йодированной соли в питании на постоянной основе – это очень важно. И да, мы с вами периодически читаем, вот что-то произошло на Фукусиме, да, вот несколько лет назад, и все сразу стали волноваться. Все сразу начали покупать йод в аптеках в виде йодной настойки. Люди слышали звон, да, но не знают, где он. А нужно всего-навсего просто йодированную соль употреблять в питании всегда. Да? И тогда, что бы ни произошло, априори человек, который ее употребляет, будет защищен. Это очень важно.
9: Да, я просто хочу пояснить. Если достаточно йода, то он не будет поглощаться, вот нехороший йод, радиоактивный йод. Он не будет просто поглощаться. Зачем? Если йода уже и так достаточно. То есть, чтобы понятно было. Екатерина Анатольевна, я сейчас задам неприятный вопрос. Можно?
10: Конечно.
9: Мы с вами сегодня решили, что вот нашей главной темой, таким акцентом сегодня будут аутоиммунные заболевания щитовидной железы.
10: Угу.
9: К сожалению, вот здесь действительно очевидный рост во всем мире последние десятилетия. Очевидный рост аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и других органов, и в том числе эндокринных. Так вот, одной из причин, одним из триггеров развития таких заболеваний ученые называют избыток йода. То есть давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Прошу вашего комментария.
10: Это как раз очень приятный вопрос. Он приятен с той точки зрения, что всегда важно отвечать на вопросы людей, которые это задают и интересуются этим. Понимаете, когда мы говорим с вами про избыток или недостаток, мы говорим не о норме, да? И когда мы говорим про избыток йода, то мы должны понимать, что вот этот вот избыток получается в организме человека тогда, когда он хронически длительно потребляет больше, чем 100 микрограмм йода в сутки. При физиологической потребности не менее 250 микрограмм йода в сутки. То есть для того, чтобы употребить йода очень много, нужно постараться. И, к сожалению, мы видим сейчас, что люди этим занимаются.
9: Как?
10: Множество биологически активных добавок, содержащих ненормированное количество йода, используются нашим населением. Мы, как практикующие врачи-эндокринологи, это видим каждый день на наших приемах, общаясь с нашими пациентами. Почему-то, да, население сейчас считает, что для того, чтобы стать здоровым, красивым, нужно принимать очень много разных добавок. И люди это делают, совершенно не задумываясь о том, какой состав, какой контроль за содержанием определенных микроэлементов эти биологически активные добавки проходят. Кроме того, в народе бытуют представление о том, что можно, например, побороть дефицит йода, делая йодные сеточки, капая йод, да, на кусочек сахара там или в молоко и употребляя это. Что только люди не делают с этой точки зрения. А ведь йод, если посмотреть на таблицу Менделеева, это вещество, которое в больших дозах, большие – это уже не микрограммы, а миллиграммы и больше. Да, это вещество представляет определенный риск, если им злоупотреблять. Если люди используют в питании йодированную соль, они получают физиологическое количество йода, да, и, собственно говоря, с солью йод переесть невозможно, потому что невозможно переесть соли. Более того, сейчас тенденция снижать потребление соли 5 грамм в сутки, Всемирная организация здравоохранения советуют делать, и с этими 5 граммами соли мы получим то количество йода, которое нужно на его нижней границе допустимости, вот этой нужности. Остальное доберем с продуктами питания. Наше население сейчас, да, эти исследования тоже есть, в среднем потребляет 10 грамм соли в сутки. Но даже при этом переесть йод невозможно.
9: А у нас норма, между прочим, 11.
10: Да, да, да.
9: Вот наша, да, российская.
10: Да.
9: Нашим разрешили в два раза больше, ладно, по непонятным мне причинам.
10: Это количество соли, да, просто соли, не йодированное, а просто соли, оно влияет на формирование рисков артериальной гипертензии, повышения артериального давления, поэтому самой соли нужно есть меньше, но эта соль должна быть йодированной. Это, в общем-то, залог здоровья. Существуют еще некоторые ситуации, когда йода в организм поступает много. Например, человек идет и делает ангиографию, да, делает исследование, компьютерную томографию с контрастом. А все эти контрасты йодсодержащие в основном. И в организм человека попадает большое количество йода, это миллиграммы.
9: Сразу, да.
10: Но это разово, разово, не хронически, а разово. Это абсолютно не приведет ни к чему плохому, потому что в организме человека есть определенный механизм, защищающий от вот таких эпизодических вбросов большого количества йода. Но если это будет долго, длительно, хронически, тогда, да, это действительно приведет к заболеваниям щитовидной железы, в том числе может запустить аутоиммунные процессы. Но из всего спектра аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, о которых мы говорим сегодня, лишь малая толика связана с йодом. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы – это особая когорта заболеваний, которые имеют под собой генетическую предрасположенность. То есть, чтобы заболеть хроническим аутоиммунным тиреоидитом, например, болезнью Грейвса, диффузным токсическим зобом, нужно иметь определенную предрасположенность генетическую к развитию этого заболевания. И чаще всего пусковым моментом для развития таких заболеваний выступает стресс, инфекционное заболевание, беременность, то есть какие-то мощные провоцирующие факторы. Кстати, одним из таких провоцирующих факторов в последние годы стала коронавирусная инфекция. Мы видим рост аутоиммунной патологии щитовидной железы, именно ассоциированные с перенесенной коронавирусной инфекцией. Это вот важно.
9: Екатерина Анатольевна, существует заболевание, о котором мало говорят, да и мало знают, если быть откровенными. Речь о множественных аутоиммунных процессах в разных эндокринных органах. Ну, то есть врач может определить, например, у человека аутоиммунный тиреоидит, но это может быть сигналом того, что и другие эндокринные органы в опасности.
10: Мы говорим аутоиммунный полигландулярный синдром. Его иначе можно назвать аутоиммунный полиэндокринный синдром. Что это такое? Это заболевание, которое является аутоиммунным, то есть в организме вырабатываются антитела, но эти антитела вырабатываются не только к щитовидной железе, они вырабатываются к многим органам эндокринной системы. Поэтому и название полиэндокринный. Как правило, аутоиммунный полигландулярный синдром выставляют этот диагноз тогда, когда у человека есть два и больше эндокринных аутоиммунных заболеваний. Этот синдром, он делится на подтипы. И глобально он делится на аутоиммунный полигландулярный синдром первого типа. Эта ситуация характерна для детей. Она возникает в детском возрасте. И второго типа, который возникает у взрослых. Если мы говорим про аутоиммунный полигландулярный синдром первого типа, то это так называемое моногенное заболевание, когда один ген, один единственный ген, да, поломка в нем, отвечает за развитие этой патологии. И тогда у этого ребенка будет развиваться кандидоз, то есть грибковое поражение многих органов и тканей, да, слизистых, грибковое поражение слизистых, кандидоз. Потом к нему через какое-то время присоединится патология околощитовидных желез, может присоединиться сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность.
9: Как все это лечить?
10: Это лечится только пока, компенсируя недостаток определенных желез эндокринных. Пока, к сожалению, нет возможности исправить ситуацию. Ведутся исследования по возможности так называемого редактирования гена. Да? Ведь мы знаем ген, который в данном случае скомпрометирован. Это так называемый ген аутоиммунного регулятора. Угу. И, может быть, когда-то мы научимся чинить этот ген, да, и тогда сможем это заболевание вылечить. Но пока нет.
9: То есть заместительная терапия только, да?
10: Только заместительная терапия, да.
9: Для всех органов гормоны приходится пить.
10: Да, да, совершенно верно. И вторая ситуация – это аутоиммунный полигландулярный синдром второго типа. Это больше присущи взрослым. Такой вот пик манифестации заболеваемости приходится где-то на 30 лет и больше. Женщины болеют чаще, чем мужчины. И обязательными компонентами вот этого синдрома являются заболевания щитовидной железы аутоиммунные, сахарный диабет первого типа, хроническая надпочечниковая недостаточность и прочие другие эндокринные и неэндокринные аутоиммунные заболевания. Ревматоидный артрит, бронхиальная астма, системная красная волчанка и так далее, могут также сопровождать аутоиммунное поражение эндокринных органов.
9: Тут я хочу подчеркнуть еще, чтобы люди понимали, что это не все сразу может заболеть, а вот, как вы сказали, два заболевания – если есть и больше, тогда уже можно думать вот об этой такой системной, какой-то многофакторной патологии.
10: Да, и даже акцент надо сделать на том, что вот этот вот аутоиммунный синдром у взрослых, да, по сегодняшней классификации его разделяют еще на подвиды, на подтипы. И один из них, аутоиммунный полигландулярный синдром третьего типа, его условно так называют, выделяют, он обязательно в своем составе содержит аутоиммунное поражение щитовидной железы. И вот здесь вот именно аутоиммунное заболевание щитовидной железы может стать тем сигнальным заболеванием.
9: Такой термин важный, сигнальный, вот и хотел бы, чтобы обратили внимание.
10: Сигнальное заболевание. Заболел человек хроническим аутоиммунным тиреоидитом, заболел человек болезнью Грейса, надо всегда иметь в виду, что у этого человека повышен риск развития в течение жизни других аутоиммунных патологий. Это очень важно. И, в принципе, в популяции, да, достаточно высокая вот эта распространенность таких так называемых латентных и потенциальных форм аутоиммунного полигляндулярного синдрома. Где-то 150 человек на 100 тысяч населения имеют эти риски. Это много. Но начинается все с аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
9: Да, это, конечно, знаете, ну, я бы так сказала, сенсационная новость. Вот мы и так с вами рассказали спокойно, да, об этом, как будто бы это уже давно известно и все ясно, но на самом деле это абсолютно сенсационная новость о том, что это все не так-то просто, если у человека диагностировано аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Вы знаете, у меня было много эфиров именно на эту тему, и многие специалисты, ваши коллеги говорят, да, это ничего страшного, у большинства людей диагностируется вроде бы как аутоиммунное заболевание щитовидной железы по антителам к тканям щитовидной железы, но на самом деле ничего там не происходит, и обращать особо внимания на это не надо. Ну, скажем так, вот такая точка зрения. Но мы-то с вами сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, что обратить надо обязательно внимание. Нужно следить за этим человеком, чтобы не упустить развитие. Вот, к сожалению, вот такая новость, что это может быть сигналом к тому, что может появиться еще одно и даже не одно заболевание аутоиммунное.
10: Конечно. Более того, если да, у человека есть вот эта генетическая предрасположенность к развитию синдрома, который развернется да, в течение жизни, а началось это все всего лишь с заболевания щитовидной железы, то в течение жизни могут присоединиться и совершенно да, жизнеугрожающие заболевания, надпочечниковая недостаточность. И это уже очень серьезно, потому что здесь уже при несвоевременно начатом лечении человек просто может погибнуть. Да? Это крайне важно.
9: Сейчас мы напугали всех, у кого диагностировали аутоиммунный тиреоидит. Теперь успокаивать давайте будем. Давайте разделим понятия. Диагноз аутоиммунный тиреоидит и уже гормональная недостаточность, когда это заболевание привело к уже серьезным проблемам. Гипотиреозу, например, если мы об этом. Давайте вот это разделим и расскажите, насколько часто все-таки, как часто и с какой скоростью вот от момента постановки диагноза аутоиммунный тиреоидит может вот привести к тому, что гормонов будет не хватать.
10: Но давайте еще раз сакцентируем внимание на то, что аутоиммунный полигляндулярный синдром, про который мы говорили сегодня, это отдельное заболевание. Чтобы вот развился каскад всех вот этих вот да, неприятных событий в организме человека, нужно иметь генетическую предрасположенность. Это не означает, что аутоиммунный тиреоидит, например, как заболевание самостоятельное, не может не существовать. Может. Бывает, что у человека развивается только хронический аутоиммунный тиреоидит и никогда не разовьются все остальные проблемы, потому что предрасположенность есть только к развитию патологии щитовидной железы, и все. И таких людей больше, их гораздо больше, чем тех, которые заболевают аутоиммунным полигляндулярным синдромом. Хронический аутоиммунный тиреоидит тоже имеет под собой генетическую подоплеку, но там да, другие гаплотипы, другие гены да, работают для того, чтобы все это запустилось. И какой-то период времени человек может вообще не подозревать о том, что у него есть какая-то проблема с щитовидной железой. И совершенно случайно, когда он сдает анализ крови, у него могут выявить повышенные уровни антител к ткани щитовидной железы. Это достаточно частая ситуация. Могу сказать, что и это не должно вот прямо пугать, потому что среди людей, которые населяют земной шар, от 5 до 9% – это здоровые носители антител к щитовидной железе. То есть это только лабораторный показатель, который определяется, но никогда в жизни у этого человека функция щитовидной железы не нарушится. Поэтому если в анализе крови вы увидели повышенные антитела, например, к тиреопероксидазе, то не нужно впадать в панику. Это не значит, что у вас обязательно есть заболевание, но это значит, что не исключено, что оно может развиться, а может и не развиться. В том случае, если вы начинаете обследоваться дальше, и у вас определяют соответствующие изменения ткани щитовидной железы при ультразвуковом исследовании, и там видна определенная неоднородность структуры, изменения их агенности, то нужно понимать, что вот эти вот изменения ткани характерны для аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Но опять же, если вам по УЗИ написали, что есть признаки аутоиммунного заболевания щитовидной железы, если у вас есть повышенные антитела, но при этом уровень тиреотропного гормона, который вы тоже определите в анализе крови, нормальный, это не означает, что у вас есть заболевание. Это опять-таки означает, что вы в зоне риска, и вам просто нужно раз в год контролировать анализ крови на тиреотропный гормон.
9: ТТГ. Смотреть именно ТТГ. Он у нас в норме от 2 до 4.
10: Да. И только когда ТТГ окажется не в норме и станет выше вот этой четверки, да, пресловутой верхней границы нормы, вот тогда мы скажем, что развился гипотиреоз, развилась сниженная функция щитовидной железы. Когда мы это увидим, мы будем говорить о заместительной терапии препаратами гормонов щитовидной железы.
9: А вообще лечится как-то вот это самое состояние, когда мы видим, что повышенные антитела к тиреопероксидазе или к рецепторам тиреотропного гормона, вот если это происходит, есть какое-то лечение или просто наблюдают и ничего не делают?
10: Понимаете, мы не лечим никогда лабораторный показатель. И мы сказали о том, что повышенные антитела – это не болезнь, да, это всего лишь цифры в анализе крови. И такой человек с этими повышенными антителами может никогда не заболеть. Да, он проживет всю свою жизнь и никогда не заболеет.
9: А тогда почему же ему ставят аутоиммунный тиреоидит? Если они не посмотрели УЗИ, а вот только по вот этим, как вы говорите, лабораторным показателям, раз и поставили аутоиммунный тиреоидит. Многие им так делают.
10: Это означает, что докторам нужно своевременно проходить для повышения квалификации, потому что существуют клинические рекомендации, существуют учебники, где, да, вопросы постановки диагноза разбираются очень и очень тщательно. Для того, чтобы поставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит, нужно иметь три больших признака.
9: Так.
10: К этим признакам относятся повышенный уровень ТТГ, тиреотропного гормона, повышенный уровень антител к тиреопероксидазе в первую очередь, и изменения по УЗИ щитовидной железы, характерные для аутоиммунного заболевания. Вот если мы не имеем главного признака повышенного уровня ТТГ, мы не можем выставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит.
9: Ура! Ура! Потому что у многих как раз сейчас отляжет от души. Многие пишут так: ага, вот эти вот у меня антитела-то повышены и сильно повышены, а ТТГ в норме много лет, и ничего не меняется, да, хорошие, да, гормоны. Да. То есть это не аутоиммунный тиреоидит, дорогие слушатели.
10: Нет, это носительство антител, носительство, не более того.
9: Здорово. Екатерина Анатольевна, ну вот мы поговорили об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, вот прям акцентировали внимание на этом заболевании. Но вы сказали о том, что самые разные могут быть аутоиммунные заболевания разных эндокринных органов. И дальше у нас куча проблем, связанные и со зрением, и с желудочно-кишечным трактом, со всем чем угодно. Вот когда начинает портиться эндокринная система или орган в этой эндокринной системе, дальше у нас может как карточный домик разваливаться весь организм. Давайте мы об этом. Расскажите, какие еще аутоиммунные заболевания эндокринных органов сейчас актуальны, и вы видите, что требует внимания?
10: Вы знаете, я бы здесь привлекла бы внимание даже не к заболеванию эндокринного органа, а к заболеванию совершенно другого органа, который очень часто страдает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Это человеческий глаз. Наверное, многие, думая про заболевание щитовидной железы, представляют себе человека с зобом и пучеглазием, когда изменяется форма глаз. Это так называемая эндокринная офтальмопатия. И казалось бы, щитовидная железа, эндокринный орган, глаз – это глаз. И почему вот эта взаимосвязь практически в 50% случаев прослеживается?
1: Радио России.
7: Посоветуйте, доктор.
10: Потому что в тех структурах глаза, которые находятся внутри черепной коробки, это мышцы, клетчатка ретробульбарная, природа предусмотрела наличие рецептора к гормону ТТГ, к тиреотропному гормону. И когда антитела в человеческом организме вырабатываются к щитовидной железе, они начинают стимулировать не только рецепторы в ткани щитовидной железы, но и вот в этих структурах глаза, потому что они там есть, эти рецепторы.
9: Те же самые.
10: Те же самые. И антитела свою агрессию направляют на них. Что происходит? Происходит выраженное воспаление, отек, утолщение мышц глазодвигательных. И глаз начинает практически выпячиваться вперед, потому что мышцы, которые внутри, они его выталкивают, выпирают вплоть до потери зрения. Эндокринная офтальмопатия может закончить, да, вот это вот свое развитие. И эндокринная офтальмопатия – это тоже аутоиммунное заболевание, потому что антитела виноваты, да, в этом. И оно, это заболевание также может входить в состав этого аутоиммунного полигляндулярного синдрома. А может просто сочетаться с болезнью Грейвса, с диффузным токсическим зобом, тиреотоксикозом. Иногда эндокринная офтальмопатия бывает и у людей с хроническим аутоиммунным тиреоидитом. Но это уже, да, такие вот нюансы, которые знают эндокринологи. Так или иначе, весь мир озадачен проблемой, как же справиться с этим заболеванием. И, наверное, таким вот прорывом в лекарственной терапии эндокринной офтальмопатии стало создание и регистрация препарата для лечения этого заболевания.
9: Действующее вещество назовите.
10: Тепротузумаб – это моноклональное антитело, которое как бы собою замещает вредное антитело и прикрывает вот этот рецептор.
9: Сейчас это прям такое модное направление, моноклональные антитела. Люди-то о них услышали в связи с вакцинами.
10: Да-да-да.
9: Импортными, да, против коронавируса. Но вообще-то это, конечно, не для вакцин создано. В первую очередь для лечения очень многих заболеваний. Да, это типа такого замещения. Даже не замещения, а отталкивания плохих, ненужных вот этих антител, да?
10: Совершенно верно. Да-да-да-да.
9: Ученые говорят о том, что моноклональные антитела – это перспективное направление, которое в будущем позволит создать лекарства от очень многих тяжелых болезней. Прежде всего, от самых разных аутоиммунных заболеваний.
10: Прогресс не стоит на месте, да, и даже с такими тяжелыми ситуациями шаг за шагом человечество начинает справляться. И это очень обнадеживает, потому что действительно появляются новые инновационные способов помочь пациенту, помочь вылечить. И мы, конечно, рассчитываем на то, что вот этот вот огромный интерес и развитие, да, иммунологии на современном этапе, конечно, будет в финале заканчиваться созданием новых лекарственных молекул, препаратов, которые будут влиять на иммунную систему и позволят лечить многие аутоиммунные болезни, в том числе и эндокринной системы.
9: Люди мне чаще всего задают какие вопросы, у которых имеются заболевания щитовидной железы. Там у кого-то удалена доля, у кого-то даже целиком, почти целиком щитовидная железа, например, остался только перешеек, да. И сначала этим людям назначают достаточно большую дозу заместительной терапии. Потом врач, за ними наблюдая, говорит: так, давай будем уменьшать. И потихонечку уменьшает дозу таблеток. И вот здесь возникают вопросы у людей. А почему идет вот это уменьшение? Что, щитовидная железа, что ли, начинает сама, там, или кусочки, которые остались, работать активнее? То есть то, что от нее осталось, начинает брать на себя функцию всей щитовидной железы? Вообще, возможно ли такое? Вот очень важный момент. Возможно, что, например, перешеек возьмет на себя какую-то роль и будет вырабатывать гормоны. Или вдруг вырастет то, что у нас исчезло. Такие, кстати, случаи описаны, ну, единичные, что вдруг щитовидная железа начинает расти, та, которую уже удалили. Вот прокомментируйте вот эти все домыслы или мифы, или это не мифы. Очень интересно было бы понять.
10: Вы знаете, если выполнено хирургическое лечение на щитовидной железе, то в первую очередь мы ориентируемся на объем этого хирургического лечения. Если мы видим, что, допустим, удалена доля, да, а вторая на месте осталась, то, как правило, такой человек практически не будет нуждаться в какой-то заместительной терапии. Оставшаяся доля возьмет на себя функцию той, которая удалена. А вот если убрали всю щитовидную железу или оставили очень небольшой объем, например, 3 миллилитра или меньше, то тогда мы понимаем, что такому человеку нужна заместительная терапия обязательно гормонами щитовидной железы. Заместительная терапия, ее дозировка, она рассчитывается, исходя из массы тела человека. То есть вот если представить, что у человека массы тела 70 килограмм, нет вообще щитовидной железы, ее удалили, нам надо понять, сколько же левотироксина такой человек должен получать? Мы 70 умножаем на 1,8 и получаем полную расчетную дозу заместительной терапии. Ну, практически на 2 мы умножаем, получается, да, где-то
9: 140.
10: Чуть меньше, чем 140, ну, там 137 микрограмм левотироксина, если мы говорим про массу тела 70 килограмм. Это будет полная расчетная доза. Если ткани щитовидной железы вообще нет, да, то человек так и будет получать эту дозировку всю свою жизнь, но она будет корректироваться в зависимости от вариации его массы тела. Человек в течение жизни может похудеть, может прибавить массу тела, и потребность в тироксине может меняться.
9: Значит ли это, что если человек полный, и в нем там 130-140 килограммов, еще он должен получать 300?
10: Да, совершенно верно. Мы говорим про полную расчетную дозу.
9: Это сумасшедшая доза.
10: Она не сумасшедшая. Она полная расчетная.
9: Так она же может вызвать проблемы с сердцем, с сосудами. И такое бывает.
10: Нет. Полная расчетная доза, вот она и называется расчетной, но не персонифицированной. Врач рассчитывает и понимает, до какого уровня предельного, да, левотироксина он может дойти, назначая заместительную терапию данному конкретному человеку. Дальше начинается подбор дозировки. Левотироксин никогда не назначается в полной расчетной дозе сразу. На определенных этапах контролируется уровень тиреотропного гормона и подбирается его целевое значение. И вот этот человек, для которого мы определили, допустим, верхний потолок, там 140 микрограмм, он может остановиться в своей заместительной терапии на дозе 100 микрограмм, если на этой дозе его ТТГ достигнет целевого нормального значения. Но если этот человек, как я уже сказала, прибавит массу тела, либо с ним будет что-то еще происходить, то врач будет понимать, как рассчитывать тот верхний порог дозы, который может ему потребоваться. Очень часто мы видим обратную ситуацию. Назначается левотироксин, компенсации никак не достигается. А почему? Потому что просто боятся назначить больше. А если посчитать, мы понимаем, сколько такому человеку нужно. То есть этот момент, да, он используется врачами, он важен, но это не значит, что мы сразу даем всю дозу сразу. Мы будем шаг за шагом к ней подходить, если это нужно. Но ориентироваться мы будем на клинику, переносимость и уровень тиреотропного гормона.
9: Здесь момент сложный, потому что, смотрите, у человека может быть все хорошо, если ориентироваться только на ТТГ. Вот он от 2 до 4, идеальный, вроде бы. Но его зашкаливает, там, не знаю, артериальное давление, какая-то тахикардия. Ну, то есть очевидно, что влияние на сердечно-сосудистую систему очень большое. Здесь вот прям вот буквально шаг вперед, шаг назад. Нащупать надо вот ту индивидуальную дозу.
10: Но это как раз работа врача. Это работа врача, и здесь важно довериться врачу и не заниматься самолечением. Здесь важно, да, быть в руках у специалиста. А вот если ткань щитовидной железы осталась...
9: Не, подождите, а если, например, остался только перешейк, он вообще работает или нет? У многих так.
10: Работает, конечно, это тоже ткань щитовидной железы. Нам все равно, да, в каком месте она осталась. Если она осталась, что щитовидная железа – орган, который очень активно пролифилирует, да, он может расти, он может увеличивать свой объем. И мы это видим, и действительно, через какое-то время из небольшого остатка ткани щитовидной железы может вырасти нечто, что может брать на себя функцию и даже стать источником избыточной функции. Мы это очень часто видим, когда нерадикально оперируют людей, например, по поводу болезни Грейвса, которая сопровождается тиреотоксикозом. Оставили маленький кусочек ткани, оставили из благих намерений, чтобы человек не получал заместительную терапию, да, либо получал меньшую дозировку. А этот кусочек начинает расти, расти, расти и вновь является причиной тиреотоксикоза. Такое тоже бывает, потому что в основе лежит аутоиммунный процесс, запускающий избыточную выработку гормонов щитовидной железы, и ткань начинает увеличиваться.
9: А вы видели когда-нибудь людей не с тиреотоксикозом, ну вот, например, там, у которых просто по каким-то другим причинам удалена щитовидная железа, у которых вот этот самый перешейк или там какие-то, ну я не знаю, сантиметр оставшийся ткани щитовидной железы, ну крошечный, вот просто брал на себя функцию, и не нужно было им принимать дополнительно гормоны? Вот просто интересно, были такие люди или нет в вашем поле зрения?
10: Если исходно заболевание щитовидной железы не сопровождалось нарушением функции, да?
9: Да.
10: Допустим, человека прооперировали по поводу там, многоузлового зоба без нарушения функции, оставили чуть-чуть ткани щитовидной железы, то эта ткань, она может расти, но вряд ли этот маленький кусочек обеспечит полностью всю функцию, которая необходима этому человеку. Но вот дать начало формированию новых узлов, например, этот остаток способен.
9: Ну да, то есть врач всегда думает, очень взвешивает, конечно, хирург взвешивает, что оставить. Часто же пациенты просят, оставьте мне. А врач думает, вот я тебе оставлю, а потом ты ко мне снова придешь на операцию.
10: Конечно, конечно, да.
9: Да, это, конечно, серьезные вопросы. Ну, то есть вы таких не видели пациентов, да, совсем с крошечной тканью, кусочком ткани, которая бы сбрала на себя полностью, и у человека был бы нормальный ТТГ?
10: Я видела это только в том случае, если исходно это была болезнь Грейвса с тиреотоксикозом.
9: Понятно.
10: То есть здесь эта ситуация возможна, но это не есть хорошая ситуация.
9: Понятно. Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна. Вам крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания.
10: Спасибо. Взаимно. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
9: Моей гостьей была заместитель директора научного центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Искусство Кавказа в культурной дипломатии России. Историк Зоя Махмудова в программе «Кавказский акцент».
1: Первый выставочный проект ВОКС – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 25-м году.
0: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 12.10 по времени Анадыря. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по связанным с Украиной объектам энергетики. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР в связи с последствиями катастрофы на угольной шахте. И автобус с туристами из России попал в ДТП в провинции Анталья. Дали подробнее. Российские группировки войск «Севера» и «Юг» за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, сообщили в Министерстве обороны. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпиню в связи с последствиями катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Взрыв произошел на угольной шахте в пятницу вечером. По последним данным, погибли 82 человека, еще 9 числится пропавшими без вести. На момент происшествия на шахте работали 247 человек. Количество погибших студентов Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, атакованного ВСУ в ночь на 22 мая, выросло до 12, пострадал 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Местонахождение еще 9 человек неизвестно. Мария Захарова назвала откровенной ложью, распространенное западниками в Совбезе ООН, заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщил официальный представитель МИДа. Позднее она рассказала, что британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельское, а компания CNN в отпуске. Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Министр подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
2: Мысль, которая все чаще и чаще

0: Насчет ее мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить. В Евразии она уже идет вовсю, вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе, и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента, ну не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать.
1: Сергей Лавров также отметил, что Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседи, включая Армению. Ереван пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России, считает глава МИД. Необходимо, чтобы Армения определилась с выбором в пользу ЕАЭС или Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Алексей Аверчук. По его словам, несмотря на заверения армянского руководства о нежелании покидать Евразийский экономический союз, на деле показывают обратное.
2: Руководители Армении заявляют о том, что они не планируют выходить из ЕАЭС и не стремятся сейчас выходить из ЕАЭС. Но здесь слово «сейчас» является ключевым. Потому что в прошлом году, в апреле, в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление этой страны присоединиться к Европейскому Союзу. Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
1: Напомню, Владимир Путин во время последних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Свобода судоходства через Ормузский пролив является основополагающим принципом и не подлежит обсуждению, заявил в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи министр иностранных дел Катара. По его словам, перекрытие Ормузского пролива или использование его в качестве разменной карты лишь усугубит кризис и поставит под угрозу жизненно важные интересы стран региона. Ранее глава МИД Катара призвал Иран и США положительно отреагировать на посреднические усилия, предпринимаемые Пакистаном. Однако в Тегеране ответили, что консультации по спорным вопросам продолжаются и что результата пока нет. Автобус с туристами из России попал в ДТП в районе курортного поселка Бильдиби в турецкой провинции Анталья, сообщает Генеральное консульство России в Анталье. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет, говорится в сообщении Дипмиссии в телеграм-канале. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отель, отмечается в сообщении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменил форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева в составе сборной России по футболу, на сборах, в рамках которого она проведет 3 товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Игрок железнодорожников получил повреждения в последнем матче сезона за клуб. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. По данным прессы, действующие чемпионы страны заплатили за трансфер 3,5 миллиона евро. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтан Абасангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. В весовой категории до 84 килограммов Гаспарян в финале победил грека Константинаса Мастрогианиса. Абасангова в категории до 61 килограмма одарила представительницу Хорватии Мию Грету Зорко. Ранее россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль в категории до 75 килограммов. Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не планирует предлагать российскому нападающему Александру Овечкину новый контракт на 2 года. Максимально возможное соглашение на год. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Контракт 40-летнего форварда с Вашингтоном истекает 30 июня. В завершившемся регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевых.

0: матча. Елизавета Храмцова и Анна Савельева пробились в полуфинал этап-чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в четвертьфинале взяли верх над Елизаветой Губиной и Ольгой Мотрич со счетом 2-1. Дарья Рудых и Кристина Филимонова были сильнее Екатерины Шевцовой и Полины Тышкевич 2-1. А Мария Егорова и Мария Лазуренко победили Елизавету Макарову и Дарью Мастикову 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Во Владивостоке 23 мая ясно, плюс 13, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 22, в Благовещенске пасмурно, плюс 24, в Чите небольшой дождь, плюс 13, в Улан-Удэ ясно, 16 градусов тепла, в Иркутске облачно с прояснениями, плюс 18, в Симферополе небольшой дождь, плюс 24, в Севастополе небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 17. А в Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
4: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
2: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Виражи времени.
8: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Мы с вами встречаемся накануне большого праздника Дня славянской письменности и культуры. 24 мая ежегодно этот праздник отмечается во всех славянских странах. Иначе он еще называется День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. И посвящен этот день памяти создателей первого славянского алфавита. Начиная с 1991 года, этот день закреплен как государственный праздник. И, как всегда, в Москве пройдут торжественные мероприятия у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади и праздничный концерт с участием мастеров культуры в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Торжество начинается традиционно с поздравления патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И в этот день также проходит большое литературное событие – вручение патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия за вклад в развитие русской литературы. День славянской письменности – это единственный праздник в России, который отмечается одновременно государством и православной церковью. Во всех регионах России будут проведены книжные ярмарки, научные конференции, праздничные концерты и выставки. Кирилл и Мефодий не только создали славянский алфавит, но и заложили основы для появления письменности и литературы в целом. А 25 мая – День филолога. Этим двум датам я бы хотела посвятить сегодняшнюю передачу, и наш гость – академик Российской академии естественных наук, писатель, издатель, лауреат премии президента России в области образования Мария Дмитриевна Аксенова. Здравствуйте, Мария Дмитриевна.
1: Здравствуйте, Анна Давыдовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада сегодня говорить на эту прекрасную тему.
0: Да, мы, честно говоря, не касались еще русского языка и нашего понимания, насколько это объединяющее и важное средство коммуникации. И вот пришла пора поговорить об этом, потому что вы автор не только энциклопедии, детской энциклопедии. Понятно, что все начинается с детства и с того, как ребенок учится правильно говорить и понимать смысл произносимых слов. Вы автор и детской энциклопедии, не одной. Возглавляете издательство, создали издательство, возглавляете энциклопедическое издательство «Энциклопедия для всех» «Аванта плюс».
1: Энциклопедия для детей «Аванта плюс». Ну, сейчас этого издательства уже нет, но в течение почти 20 лет оно успешно издавало 63 тома энциклопедии. Собственно, на этой энциклопедии выросло 3 поколения. Вот. А потом так получилось, ну, любой издатель энциклопедии становится так или иначе филологом, лингвистом. Поэтому потом я стала делать и телепрограммы, и книги по русскому языку.
0: Вот. А стали вы, ну, вы где-то около лингвистики оказались в МГУ, как раз, по-моему, в те годы, когда открылся лингвистический факультет, но вы учились, как ни странно, на механико-математическом факультете. И каким образом вот вы так использовали свое образование немножко в другой профессии?
1: Но надо сказать, что я как раз выбирала между мехматом, физфаком и отделением структурной лингвистики.
0: Куда,
1: к слову сказать, сдают в качестве вступительного экзамена математику. Потому что если мы хотим понять структуру языка, а числа – это тоже язык, то нам нужно понимание чисел, понимание математики. Русский язык я очень люблю с детства. Мой прадед – поэт Серебряного века Петр Евдошенко – и сама я писала в детстве стихи, поэтому русский язык люблю и чувствую.
0: Вот вы писали, извините, я перебью сразу, вы писали стихи, потому что хотелось подражать предкам, или это была такая потребность?
1: Будете смеяться, я в тот момент даже не знала, что мой прадед – поэт Серебряного века. Просто в какой-то момент я первый раз, вот меня бабушка вела в детский сад, и я выдала какое-то стихотворение. Она сказала: «Надо же, надо записать». Как это у тебя ловко получилось? Ну, а потом уже в школе как-то что-то я начала записывать, начала дружить с другими детьми, которые пишут стихи. И потом уже я узнала, что я не сама по себе такая умная, а мои корни такие, что позволяют мне это делать. И вот книжка «Невероятный русский», уже «Невероятный русский 2», второе издание.
0: Да, я смотрю, что она не раз издавалась и довольно большими тиражами. Скажите, а кто читатели этих книг? Родители покупают 63 тома, вряд ли кто-то сможет дома держать. Это все-таки идет для библиотек больше?
1: 63 тома – это энциклопедия для детей.
0: Да.
1: Она выходила, ее покупали родители, дети, это были 90-е годы, нулевые. тогда, как
2: а сказать... как вам тогда вообще удавалось издательским делом заниматься? В 90-е годы просто это... была беда в издательствах.
1: Это было самое большое и самое опасное приключение в моей жизни. Я начала бизнес еще будучи студенткой, и сразу мы решили, что новой стране нужна обновленная энциклопедия, и решили мы прямо с места в карьер энциклопедию делать. Ну, у меня были соучредители, я не одна была владелицей издательства. Несколько нас было человек, кто решил это делать. Кто-то главный, как сказать, методолог, идеолог, кто-то человек, который лучше всех работал с типографиями, кто-то с банками, кто брал там кредиты.
2: Ну, у вас, наверное, кто-то один был организатор всего этого, потому что в 90-е годы все приходилось осваивать заново.
1: Нет, самые большие организаторы были вот мы с моим компаньоном, нас было двое, но все равно вокруг нас была большая команда. Даже вот премию президента мы получили 9 человек. Ну, просто потому что больше нельзя было. Если бы можно было подать на премию 20, мы бы 20 написали.
2: Вы премию получили за энциклопедию?
1: За энциклопедию, да.
2: Вот именно для детей?
1: Да. Энциклопедия для детей, Аванта Плюс, 20 миллионов совокупный тираж был. 20 миллионов! Сейчас это просто невозможно себе представить. А тогда было возможно.
2: Немыслимо.
1: Да. Но тогда я была со стороны издательства. Я была главный редактор и издатель. Ну, конечно, я писала какие-то статьи в энциклопедию, неизбежно. У меня красный диплом Мехмата МГУ, но было бы странно, если бы я ничего не писала. Но потом я получила отдельное удовольствие, когда я писала книгу, а издательство передавало, чтобы дальше вот весь головняк на тему верстка, полиграфии, распространения по магазинам...
2: Взяли на себя.
1: Взяли на себя другие люди. Это было такое, как сказать... чувство злорадства, что не я всем этим занимаюсь.
2: А какое издательство так отважно бросилось?
1: Сначала я издавалась в Центр полиграфик, книга называлась «Знаем ли мы русский язык», а потом в издательстве АСТ уже обновленная книга называлась «Невероятный русский».
2: Ну, это, наверное, уже в 2000-е годы.
1: Нет, это уже 2012-й.
2: Мария Дмитриевна, насколько я знаю, у вас дважды выходило «Невероятный русский» и новое издание «Невероятный русский 2». Вы один из самых успешных авторов издательства АСТ, крупнейшего нашего издательства. Я думаю, этот интерес не случайен, потому что все, что связано с языком, это развитие нашей культуры. И, конечно, ежегодное празднование Дня славянской письменности и многочисленные встречи и выступления в этот день свидетельствуют об интересе к нашему русскому языку, о его сохранении и о том, достаточно ли мы владеем своим родным языком.
1: Прекрасный вопрос. Вопрос еще, как мы помним, с 18-19 века существует. Ну, впервые, когда Петр вот привез все эти слова, связанные с кораблестроением, из Нидерландов, из немецкого языка к нам пришли слова, и все тоже боялись, что погибнет русский язык. Потом, во времена Пушкина, помните, Пушкин писал: «Прости, не знаю, как перевести», потому что... Был у нас спор славянофилов и...
2: Западник.
1: Как сказать? Но панталон и фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. И, как мы видим, русский язык продолжил быть русским. Да, вместе с вещами пришли в язык слова, но многие слова петровских времен уже забыты, уже не употребляются. Знаете, язык, он как будто на вкус пробует слово. Понравилось? Он его русифицирует. Знаете, оно начинает склоняться по правилам русского языка, оно уже своим становится. Либо, если языку не нравится на вкус, он его как будто выплевывает. Понятно, что в 90-е, в нулевые пришло куча слов из бизнеса. Вот эти все большие корпорации, где вообще говорят на смеси русского и английского. Мне страшно слушать то, что они говорят. Когда у нас дедлайн, ну дедлайн еще ладно – у нас кол. Почему-то у нас не звонок, у нас кол. Но я смотрю, что последние годы уже у нас почему-то звонок стал, уже у нас было утвердил бумагу, уже вот некоторые англицизмы не прижились, все ушли из языка.
2: Но они естественным путем уходят?
1: Нет, естественным путем. Мы носители языка, какое-то слово, оно нам нравится, мы его чувствуем. А какое-то не нравится, мы от него отказываемся.
2: Все-таки в первую очередь, наверное, носители языка – это писатели. И, наверное, не случайно был создан совет по русскому языку. Насколько он продуктивно работает?
1: Ну, смотрите, во-первых, я считаю, что влияние оказывают прежде всего средства массовой информации. Вот сейчас нас слушают, и от того, как мы с вами правильно говорим, это влияет на людей, они запоминают это. Поэтому телевидение, радио – это первое влияние. Второе – писатели и журналисты, потому что, ну, так или иначе, сейчас книги читают реже, чем статьи, и, к сожалению, у нас теперь лидерами мнений стали блогеры.
2: Это
1: и...
2: ужасно.
1: Да, хорошо, если они закончили журналистский факультет.
2: Да, но это совсем не панацея от их безграмотности.
1: Неграмотные выражения, у многих акцент, особенно если они из регионов.
2: Ударение.
1: Ударение неправильное.
2: Но это в блогах не видно.
1: Почему? Есть же видеоблоги, и там неправильные ударения. Там вот эти вот, как сказать, если это южные регионы, то там съедаются гласные. Спасибо. Они говорят не спасибо, а спасибо. Вот, если это за Уралом, то немножко они тянут некоторые гласные. Ну, прям слышно, откуда человек. Очень редко кто заботится о чистоте произношения, потому что именно московский говор признан правильным. В театре все, даже питерские, говорят на московском говоре. Театры – это образец чистоты речи. Поэтому зачастую в фильмах, в сериалах говорят точнее и лучше, чем писатели. Потому что актеров их прямо на это, так сказать, тренируют правильно ставить ударения, правильно произносить слова. Поэтому иногда образцом правильного языка у нас сейчас становятся кинофильмы. Не телеведущие, а именно фильмы.
2: Вы меня удивили, я думаю, так же, как и наших слушателей. Мне казалось, что как раз очень много претензий у русиста возникает к мультимедийным средствам информации и, конечно, кино, к театру и к телеведущим.
1: К телеведущим, да, сейчас там не такая жесткая школа. Но просто я же слышу, как говорят. И я смотрю, что последнее время фильмы российские по качеству прямо выросли, прям скачок огромный сделали. Ну вот начиная с того, как вышла «Ликвидация», и дальше фильмы стали выходить хорошие. И я слышу, что даже они имитируют разговорную речь, но при этом говорят: «Концерт начался одновременно, обеспечение».
2: Хотя... И сердце ваше радуется.
1: И сердце мое радуется, да.
2: Понятно. А вот скажите, как на учителей школьных повлияли ваши книги? Как повлияло, использовали они в своей работе? Что-то вам известно об этом?
1: Ну, энциклопедию точно использовали. В 90-е не хватало учебников, старые устарели, новых еще не было, и что-то преподавали прямо по нашим томам. Конечно, использовали, чтобы создавать вопросы для «Что, где, когда?» – моя любимая телепрограмма. Вот.
2: Вы сотрудничали с ними, да?
1: Ну, мы в какой-то момент, да, выступали спонсорами, мы дарили книги, но вообще я еще с детства смотрела телепрограмму, и я думала, что у меня не было кумиров в детстве, а потом я поняла, что моими кумирами были знатоки. А что касается вот книги про русский язык, мне недавно друзья прислали список рекомендованной литературы для их школы, для детей. И там стоят мои книги, вот по русскому языку.
2: Именно как
1: знаем
2: учебники.
1: Ли мы русский язык. И
2: ну
1: вот
2: и как, невероятно... учебник, как учебное пособие,
1: как учебное пособие, да, дополнительное. Да. Представляете, я была очень рада. Потому что когда изначально я делала книгу, я ее делала, может быть, даже больше для старшего поколения. Я ссылалась на советские фильмы, то, что мы все помним. А потом, когда я узнала, что читают школьники, вот уже в новых изданиях я добавила про современные слова, молодежный жаргон, профессиональный жаргон. Это самая смешная глава. Я ее иногда на конференциях читаю, ну, как сказать, со сцены, и люди смеются, потому что это правда смешно. А я привела примеры прямо с наших же конференций. Вот когда венчуристы собираются и говорят... Мы берем только
2: тех... Какое слово сказали?
1: Венчуристы. От слова венчурные инвестиции.
2: А вот как избавиться от всех этих иностранных слов? Наверное, есть
1: подождите,
2: какой-то...
1: от всех
2: венчуризм.
1: Не надо. Подождите, от всех не надо.
2: Ну как
1: надо
2: от всех
1: от
2: не надо?
1: Некоторых.
2: Локация, вот сейчас очень модное слово. Еще в каждой сфере, в бизнесе, в туризме, все совершенно инородные слова появляются. Ведь Ломоносов в связи с этим даже
1: Ломоносов
2: реформу предложил.
1: Нам очень помог, да, потому что все
2: он
1: слова...
2: Он церковно-славянский, потому что это очень красивый язык, церковно-славянскую лексику соединил с русской.
1: С русской, да. Все слова «созвездие», «полнолуние», «маятник» — это все придумал Ломоносов. Иначе
2: но
1: у нас...
2: Не придумал, он взял просто за основу другой штиль.
1: Ну, скажем так, как сказать, сконструировал, да. Иначе была бы какая-нибудь пендула у нас. Ну, потому что из немецкого тогда языком науки был немецкий, и очень много слов оттуда было. Я думаю, что от всех иностранных мы не избавимся. Тем более, что при переходе в язык они немножко меняют оттенок. Но, например, ныряльщик, неизвестно, он ныряет просто или с аквалангом, с батискафом, а дайвер, ныряет точно с аквалангом.
2: А нет аналогу слова «дайвер»?
1: Что?
2: Аналогу слова «дайвер» нет.
1: Ныряльщик. Либо аквалангист. Но аквалангист тоже. Аква – это вода, на латинском. Ланг – это легкие на немецком. То есть акваланг – это уже составное слово, не русское совсем. Были у нас еще кто? Подводники у нас были, вот, которые таких тяжелых... А, водолазы у нас еще были.
2: Вот водолазы, понятно.
1: Но водолазы, это, знаете, мы сразу такой огромный шлем, от которого идет такая трубка наверх. Ну, то есть дайверы и водолазы, даже картинка у нас разная в голове возникает. Да бог с ним. Главное, что этот дайвер склоняется по-русски. По всем правилам русского языка используется. Хуже со словами «цигун», «феншуй». Никто не знает, можно ли их склонять. Можно ли их склонять, я занимаюсь цигуном, или я занимаюсь цигун. Вот это хуже. То есть те слова, которые не обрусели, вот они портят.
2: Скажите, а в иностранных языках, английском, французском, также много заимствований и подражательства, или они сохраняют свой язык? Понятно, что он развивается.
1: Во-первых, да, во всех языках заимствуют. Ну, понятно, что сейчас больше всего заимствуют из английского, который... сменил французский на посту общемирового языка. Раньше из французского заимствовали до начала 20 века, да? Пока не подписали какой-то там договор на двух языках международный, на французском и английском. Ну, до сих пор язык Олимпийского комитета французский. Но поскольку английский сейчас как бы мировой язык, то отсюда главные заимствования. Поэтому мне особенно приятно, что слова «шуба» и «бабушка» вошли в английский язык. Что там все-таки хоть небольшие, но заимствования из русского есть. Ну и, конечно, знаменитое французское бистро – это заимствование из русского, когда русские солдаты,
2: Париже, да.
1: Солдаты да, гнали Наполеона, они кричали «быстро, быстро, быстро», и французские, как сказать, рестораторы быстро им сделали бистро.
2: Конечно, и в английском языке, и во французском все равно мы узнаем какие-то корневые русские слова, есть корни. И, конечно, войны тоже способствовали проникновению одного языка в другой.
1: Торговля, войны, ну вот сейчас международный бизнес, который прямо по интернету идет, ну сам интернет, собственно, да. Но я вам скажу более интересное. Ведь русский язык очень близок к санскриту. И это древний священный язык Востока. А вы знаете, что слова «Будда» и «будильник» однокоренные?
2: Нет, конечно.
1: Представляете себе «Будда»? А что такое «Будда»? Это пробужденный, тот, кто пробудился.
2: По ощущениям, это так и думаешь, «Будда», «будить», да.
1: Да,
2: логика
1: но,
2: есть в этом.
1: Но когда говоришь «Будда» и «будильник», сначала такой ступор наступает. Но это однокоренные слова. «Зима» на санскрите «хима», «хималая», то есть «зима». Лая – обитель, обитель зимы, обитель снегов. Дар, даяние – тоже там корень дар. Поэтому, да, все языки очень-очень связаны друг с другом.
2: Мария Дмитриевна, ну, известно, мы страна многонациональная. Как сейчас сохраняются языки малых народов?
1: Ну, вот это очень сложный вопрос. Потому что я знаю, что коми-пермяцкий уже, по-моему, последний носитель, именно прям носитель языка, уже умер. А дети знают, ну, какие-то отдельные считалки – читалки, языки севера погибают. Но то же самое, надо сказать, и в Америке. Там тоже языки Аляски погибают. Вот это общемировая проблема сохранения малых языков.
2: На них межнациональных не... связей.
1: На них не переводят книги, поэтому для того, чтобы дети...
2: А у нас что, вообще корпус сейчас переводческий исчез? Все-таки раньше переводили. И...
1: Но раньше это оплачивало государство.
2: А сейчас, издательства были,
1: а частное да. издательство, разве оно будет переводить книгу для языка, где всего, не знаю, 1 миллион носителей? Не будет. Поэтому, ну, как раньше ехали,
2: дело за бизнесом,
1: ехали в Сорбонну или ехали в Германию изучать науку, так сейчас получается, что нужно учить там русский, английский. На малые языки не переводится литература. Я не знаю, что с этим делать. Мне очень жалко вот эти самобытные маленькие языки, но это правда такая проблема, которую непонятно как решать.
2: Ну вы как издатели не задумывались над этим? Может быть, это новая страничка и бизнес вашего
1: ну,
2: будет?
1: Ну нет, что вы, это да? будет убыточное издание, к сожалению. Это все-таки государственный такой вопрос. Если мы хотим сохранить малые языки, это не бизнес. Это уже такая социальная повестка.
2: Ну это программа, конечно,
1: образовательная. Это программа, да.
2: А вот создание Совета по русскому языку, по-моему, в 2014 году был создан, что-то привнесло новое в развитие и сохранение русского языка?
1: Ну, Может быть, привнесло, но настолько мало освещалось, что как-то заметного влияния я не увидела. Вы знаете, я ставлю перед собой другую задачу. И в энциклопедии, и в своих книгах по русскому языку я ставлю задачу увлечь, чтобы им было интересно, чтобы они сами увидели какую-то закономерность и захотели копать дальше. Не моя задача рассказать правила или дополнить учебник.
2: Ну, это понятно, да.
1: Да, моя задача, чтобы стало интересно. Почему так?
2: Ну, если совмещалось бы ваша энциклопедия и учебники русского языка, и было такое взаимообогащение, то, может быть, и учебники были бы интереснее и понятнее.
1: Но, видите, энциклопедия сейчас уже не издается на бумажном носителе, потому что все же лезут в интернет, поэтому последняя допечатка была году в 2012-м.
2: Ну, если совсем ребенок, зачем его приучать все время смотреть в экран?
1: И это вот следующая социальная проблема. Как сделать так, чтобы у детей вырабатывался почерк, потому что они печатают на компьютере, они не пишут рукой. А как сделать так, чтобы мы читали все-таки не с экрана? Непонятно. При условии, что, вы знаете, у Большой российской энциклопедии была задача сделать портал знания, то есть чтобы во время урока ребенок мог залезть в интернет, на портал знания и поискать ответ. То есть все, мы уже попали в лапы экрана. Как оттуда вылезать, я не знаю.
2: У меня такое ощущение, что дети уже рождаются и понимают, что нужно смотреть в экран. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что наш гость – академик Российской академии естественных наук, писатель, издатель, лауреат премии президента России за просветительскую деятельность, лауреат новой премии, премии знания за просветительскую деятельность в сфере развития русского языка Мария Дмитриевна Аксенова. Скажите, а вот вы еще делали целую познавательную серию «Самые красивые и знаменитые». Что это за серия?
1: Ой, была прекрасная, такого большого альбомного формата серия на мелованной бумаге. Та же самая была задача, чтобы это было красиво, достойно и познавательно при этом. Мы начали, как ни странно, с бабочек. Нам коллекционеры бабочек принесли бабочки в натуральную величину. И они хотели, чтобы именно так они попали в серию. И поэтому мы сделали очень большой такой формат, потому что есть бабочки прямо, ну, такие большие. А потом уже мы сделали камни, замки, жители моря. И то же самое мы делали красиво, интересно, и при этом, чтобы люди получали знания. То есть я всегда иду к тому, чтобы эти знания не навязывались, не потому что человек должен изучить, вот это очень скучно, а потому что человек хочет изучить, чтобы ему было интересно разобраться. Это прямо моя, как сказать, миссия, философия, как угодно назовите.
2: Давайте посмотрим оглавление книги. Оно очень интересное. Честно говоря, оно уже заставляет захотеть иметь эту книгу, как настольную. То, что вы говорите,
1: что... Сочту это комплиментом.
2: То, что вы говорите, что печатная книга не годится, да, конечно, годится. И всегда будет. Вот тут я четко придерживаюсь мысли, что держать книгу в руках – это важнее, чем все время залезать в интернет. Может быть, это не так современно, но это уже культура определенная. И кто-то из критиков хорошо сказал, главное, чтобы книга была в доме. Если книга есть в доме, значит, ее когда-то прочтут. И я думаю, что ваши книги должны быть в доме. И вот давайте пройдем даже по содержанию вашей книги «Невероятные русские 2». Я так понимаю, что это дополненное издание.
1: Дополненное, да.
2: Здесь есть у вас глава «Язык мировой культуры».
1: Мы смотрим оглавление, видим, что рядом у нас там язык театра, язык Чехова, язык Ломоносова, потому что мне хотелось дать немножко представление и о Библии, и о каких-то классических произведениях, например, пьесе Гальдония «Слуга двух господ», которую все знают уже по фильму «Труффальдино из Бергамо», кто смотрел. То есть мы употребляем какие-то выражения, не зная, откуда они пришли, в допотопные времена. Имеется в виду потоп из Библии. Или что такое «нельзя служить двум господам». Да? Изначально же это было тоже «нельзя служить Богу и Мамоне». Потом стала пьеса «Гальдония», что там реально был слуга двух господ живых людей, и это была уже комедия. И вот получается, что это выражение тоже живет и трансформируется.
2: Уже оборотом математическим стало «слуга двух господ».
1: И точно так же, как вот некоторые жаргонные слова, они живут, они живые. То есть я слышала, раньше мы говорили «круто», если что-то нам нравилось, мы говорили
2: ужасное
1: «круто».
2: Слово.
1: Потом стали говорить «крутяк», потом стали
2: говорить «крутямба». Но вы согласны, что это должно быть в русском языке, что это украшает язык?
1: Я согласна с тем, что это надо изучать, потому что так говорят носители языка, дети. К счастью, потом они язык чистят.
2: Но они те же самые телесериалы смотрят и оттуда усваивают. Классическая литература нас этому не учила.
1: Ну, смотря что считать классикой. Если мы возьмем современную классику Пелевина, например, то там очень много что не соответствует канонам XIX века. Но надо сказать, что язык, правда, он живой, меняется. Я была в музее Петра Великого в Переславле, ну, где его был вот этот потешный флот, ботик и так далее. И там лежит его письмо матушке. Его прочитать почти невозможно. Почерк, стандарты написания букв настолько изменились, что читать трудно. И он называет себя Петрушка.
2: Но это было до реформы Ломоносова.
1: Но представьте себе, что сейчас никто не назовет себя Петрушка. Петрушка для нас это либо овощ, либо, как сказать, мультяшный...
2: Ну, Петруша. Если,
1: да. Ну или Петруша, мы бы сказали про попугая какого-нибудь. Но ни один Петр себя бы Петрушкой не назвал. А он тогда называл. То есть меняется, немножко меняется употребление слов. Кстати, некоторые слова раньше, например, употреблялись с одним предлогом, а сейчас другим. Мы говорим «ей идет платье». У Толстого мы читаем «к ней идет джерси» или что-то там. «К ней идет». Мы сейчас так не говорим. Да, язык меняется, он живой. Поэтому нам важно поддерживать его чистоту, позволяя ему развиваться. Потому что есть новые явления, есть новые слова. Пришел интернет, пришло слово интернет. Пришли панталоны, появилось слово панталоны.
2: Панталоны уже ушли.
1: А панталоны уже
2: только
1: ушли.
2: Только для театра. Да, а вот у вас одна из глав называется «Профессиональный жаргон». Как он меняется? Как развитие техники, технические все наши новшества, как они меняют профессиональный язык? Насколько быстро?
1: Очень быстро. Но сейчас,
2: насколько быстро он внедряется?
1: Сейчас технологии очень быстро приходят, и язык меняется очень быстро. Но если мы вспомним Высоцкого, мы говорим не «штормы», а «шторма», слова выходят короткие и смачные. «Ветра», не «ветры» сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая мачты. Мы говорим не «штормы», а «шторма». Но сейчас многие люди просто скажут «шторма», «ветра», «крема». От слова «крема» меня, например, колотит, потому что кремы. Но если мы выйдем на улицу, абсолютное большинство нам скажет «крема».
2: Мария Дмитриевна, но если кто-то неправильно говорит и ставит ударение, даже если он профессионал, нам нельзя брать это как пример.
1: Поэтому мы говорим о том, что телеведущие, актеры, радиоведущие, журналисты должны говорить чисто и правильно. За ними будут повторять все. Если помните, в 90-х была реклама «Вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора». Ну какие договора, если договоры?
2: А сейчас, по-моему, говорят договора.
1: Но некоторые люди говорят договоры. А тогда это вышло по телевизору в рекламе, потому что цензуру отменили. И в рекламе очень много ошибок.
2: Ну, закона-то нет, карающего за такое небрежение к русскому языку.
1: Ну, вот, наверное, примут, чтобы хотя бы из средств массовой информации исходил правильный язык.
2: В общественных местах, конечно.
1: Да, потому что между собой на кухне понятно, все говорят, как хотят. Но из теле- и радиоэфира нужно говорить правильно.
2: Вы так прекрасно сейчас читали Высоцкого с таким чувством. Я так понимаю, что, наверное, еще и стихи пишете.
1: Да, я... Ну,
2: такое чувство слова должно рождать и поэзию.
1: Уже не пишу, писала раньше, но вообще, да, я считаю, что именно поэты чувствуют язык лучше всего. Если
2: в книжке... прозаики?
1: Мое такое частное мнение, простите.
2: Считает, что язык Чехова, язык Толстого – это образец русского языка.
1: Но все-таки, когда мне нужно было свериться, я сверялась с поэтами. Когда я писала про оксюморон, я брала строчку Ахматовой. «Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной». Два оксюморона прямо в одной строфе. Или вот «встать» или «стать». Но Ахмадулина нам писала: «Дай стать на цыпочках в твоем лесу».
2: А почему вы употребляете слово «оксюморон»?
1: Потому что так правильно. Я специально смотрела, что не «оксюморон».
2: Нет, я не поэтому спросила. Просто чужеродное слово-то для русской поэзии, для определения
1: а
2: поэзии.
1: А как заменить?
2: Вот я и вас хочу
1: парадокс,
2: спросить.
1: Парадокс тоже не русское слово. Сочетание несочетаемого слишком длинно. Получается, что оксюморон.
2: Получается, что у нас язык не настолько богат, мы должны все время прибегать к иностранным вкраплением?
1: Нет, просто это слово раньше появилось в другом языке и пришло уже в остальные. Если литература и поэзия мы можем заменить стихотворство и словесность, горе вам словесность русское стихотворство, что приняли имена иностранные, литература и поэзия. Хотя, к сожалению, мы говорим все литература и поэзия, мы не заменяем. То какие-то слова раньше придумали в другом языке, и мы их просто взяли готовыми. Компьютер, интернет, мы не стали придумывать. Хотя в чешском вместо компьютер есть слово «почитач». Они заморочились, решили поработать и придумали слово «почитач». А мы поленились и взяли компьютер. Вот и все объяснение.
2: Вы как-то сейчас можете оценить состояние русского языка? Вот стали писать диктанты, вот эти всеобщие диктанты. Насколько они способствуют изучению языка, интересу к нему? Но по статистике, вот последний диктант, только 2% полностью справились.
1: Но вот здесь, мне кажется, тот же принцип. Главное, чтобы книга была в доме, ее рано или поздно прочтут. Главное, чтобы диктант писали. Они, по крайней мере, запомнили свои ошибки, обратили на них внимание.
2: А вот мне не совсем понятно, как определяется текст диктанта. Вы знаете, каким?
1: Нет, я не знаю, как определяется.
2: Потому что вдруг неожиданно берется текст кого-то из современных писателей, не значит, что это образец русского языка или пример, и пишется. Вот мне это непонятно. Вы не участвовали ни в каких...
1: Но вот я не участвовала. К сожалению, я не вхожу в группу по выбору текста, потому что действительно, может быть, стоило бы брать какую-то классику или каким-то голосованием определять, что считается образцом, а что не считается.
2: А сколько времени, как вы думаете, должно пройти, чтобы современные писатели стали классиками?
1: Но если мы берем Чехова, да, это было начало 20 века. Но уже в середине 20 века он был классиком, правильно? То есть довольно быстро для такого медленного
2: страны.
1: Явления, как язык. Но сейчас, мне кажется, еще быстрее, потому что, ну, вообще время быстрее, технологии быстрее, мы говорим с вами быстрее. Если взять дикторов эпохи начала телевидения, они говорили со скоростью 80 слов в минуту. Но мы же говорим быстрее. Вот, поэтому, наверное, классиками сейчас становятся уже лет за 30-40.
2: Вы знаете, вы удивительно интересный человек, потому что вы одновременно занимаетесь многими вещами. Вы открыли сеть ресторанов.
1: Ну, не то, что я открыла у нас.
2: Но все равно надо же еще найти людей, с кем это делать вместе.
1: Я все бизнесы делаю только в партнерстве.
2: Ну, это прекрасно, это тоже талант, уметь находить партнеров. И вы создали целую сеть ресторанов. Они называются «Нияма». А что это значит? Откуда это слово?
1: «Нияма» — это Нияма. Японские рестораны.
2: Вот видите, вы все-таки используете все равно иностранные слова. А нельзя перевести было на русский?
1: Ну, во-первых, «Нияма» — это слово санскритское. Означает «нравственная чистота». Если переводить с японского, то «Нияма» — «Яма» — это гора, «Ни» — это два, то две горы. Ну, японский ресторан должен звучать немножко по-японски. Да, мы сделали этот бренд. Извините, опять же, бренд мы говорим, да? Мы не говорим торговая марка.
2: Мне так хотелось сегодня в передачу услышать хороший, чистый русский язык.
1: Как только
2: он у вас прекрасный, но вот все равно вы все время вкрапляете эти слова.
1: Как только мы касаемся бизнеса, мы сразу начинаем вкраплять слова. Почему я написала эту главу «Профессиональные жаргоны»? Все смеются, потому что все себя узнают, что как только мы начинаем говорить про бизнес, мы начинаем сразу сыпать вот этими всякими бренды, тренды, дедлайны и так далее.
2: Ужас.
1: Но хорошо, что люди без бизнеса могут говорить на чистом языке.
2: Почему? В спорте тоже. Кстати, о спорте. Вы еще чемпион по шашкам. И много раз участвовали в очень крупных международных соревнованиях. Причем русские шашки. Что такое русские шашки? И расскажите немножко об этом своем увлечении.
1: Шашки, да, вид спорта. Хоть не олимпийский, но очень красивый и интеллектуальный.
2: А насколько он у нас развит?
1: Смотрите, русские шашки — это 8 на 8, такая шахматная доска. Есть международные или стоклетки, это 10 на 10, здоровая такая доска. Он, конечно, сейчас развит не так сильно, как в Советском Союзе был, потому что в Советском Союзе даже выходил журнал «Шашки» и выходил большим таким тиражом. И в шашках какая сложность? Есть очень много вариаций. Есть бразильские, русские, американские или чекерс, есть международные. И получается, что проходит очень много турниров. Как вот в шахматах сейчас есть по версии ФИДЕ чемпион, по версии еще кого-то чемпион, то в шашках еще сложнее определить чемпиона. Но, тем не менее, я считаю этот вид спорта красивым, достойным, как сказать, развитие.
2: Он математически, наверное, еще развивает, да, способность.
1: И память развивает. Мой тренер, международный гроссмейстер, он вслепую играл одновременно 20 партий.
2: А 20!
1: Ну, это особый такой вид, когда ты играешь вслепую, просто тебе говорят CD4, ты говоришь DC5. И дальше. И он помнил 20 досок одновременно. Представьте себе. И это вообще фантастика.
2: Мария Дмитриевна, но хочу вернуться к вашим книгам. Они очень интересные. А все-таки вы не задумывались над тем, чтобы издать книгу «Говорим по-русски» или «Как правильно говорить по-русски»?
1: Ну вот книжка «Невероятный русский», она, как сказать, этой цели и служит, чтобы и узнать больше, и от этого правильнее говорить. То есть, когда мы знаем, откуда пошла сирота казанская, мы уже никогда не скажем «сирота тверская», например. Одновременно мы историю изучаем, правильные ударения и правильное употребление. Потому что как-то я услышала на каком-то курорте в Египте или где-то, что ты сидишь, как сирота казанская. Ну, на курорте в Египте никто не сидит, как сирота. Это смешно. Или почему гол, как сокол? Я часто это, когда выступаю, спрашиваю, прям как викторину. Почти никто не может ответить. Ну, сокол, оперённая птица. Потому что сокол и сокол – это разные вещи. Сокол – это голое стенобитное такое орудие, такая палка на цепочках, цепях. И опять же, тогда мы сразу понимаем, что козлы и козлы – разные вещи. Сокол и сокол – разные вещи. Замок и замок. То есть от ударения зависит значение. Интересно? Интересно. И сразу люди начинают думать, а что еще, какие еще есть пары слов, которые вот так же от смены ударения меняют значение. Так что я как раз, можно сказать, работаю, как это, я в просветительской команде, работаю над тем, чтобы язык был чистый, грамотный, и мы знали его историю и, как сказать, чувствовали красоту.
2: А сейчас вы над чем работаете? Какой-то новый учебник, книга, что-то? Вы издаете энциклопедию?
1: Я пишу книгу, даже две параллельно. Пишу я книгу как раз «Парадоксы жизни» или «Почему жизнь – это искусство?» К вопросу о парадоксах. И пишу...
2: Но она не лингвистическая, она уже больше, наверное, такая
1: психологическая. Она такая психологически, философская, да, такая, но практическая. Ну вот все мы знаем, если ты идешь и у тебя раз не получилось, два не получилось, три не получилось, это что? Это знак, что тебе туда не надо? Или это тебя проверяют на прочность, просто ты не очень готов, нужно тверже свое намерение проявить? И это такое искусство понять, что же нам хотят сказать эти неудачи. Ну, поскольку я много лет в бизнесе, я знаю качества, которые нужно развить предпринимателю, что, кстати, предпринимателю, я говорю, а не бизнесмену.
2: Приятно слушать.
1: Какие качества нужно развить предпринимателю для того, чтобы быть успешным и делать не только деньги, но и пользу своим продуктам, чтобы была хорошая атмосфера в коллективе, чтобы команда была крепкая. Вот про все это. А вторую книгу я пишу про искусство финансов. Потому что тоже такая тема заряженная, самые такие запретные темы, табуированные, это у нас секс и деньги. Нельзя говорить про эти темы. Вот я поэтому хочу про это поговорить, чтобы люди тоже эту тему для себя как бы распаковали, раскрыли. Там очень много энергии, очень много закономерностей. И, на мой взгляд, деньги не противоречат духовности, если их правильно использовать.
2: Это такое еще психологическое исследование.
1: Да, по третьему образованию я психолог, поэтому, конечно...
2: Когда вы все успели. Передо мной сидит, дорогие радиослушатели, молодая, красивая женщина. Я только удивляюсь обилию ее знаний и интересов. Правильно, что вы получили премию в области образования? И жалко, что только одну. Должна быть еще и правительственная премия, не только президентская.
1: Ну вот сейчас постараюсь сделать еще книги. Может быть, подадим на правительственную.
2: Конечно. Ну, то, что вы рассказываете, очень интересно. И главное, что вы с такой энергией, с таким удовольствием, удовольствием этим занимаетесь, что хочется вас слушать, слушать и слушать. А сейчас мне бы еще хотелось вас попросить, чтобы вы почитали стихи. Потому что передо мной еще книга лежит, очень интересно изданная. Называется «Блюз». С одной стороны, Мария Аксенова, «Блюз пустоты», а с другой стороны, она такая балетом сделана. «Брызги каскадные», Петр Евдошенко, ваш прадед, да?
1: Да.
2: Поэт Серебряного века.
1: Какую прочитать? прадеда или свою?
2: Свою. Ну и прадеда тоже. Тоже интересно. Расскажите о нем побольше, потому что Серебряный век и далеко, и близко, как говорится. И он входил в круг интересных поэтов наших. И...
1: Да, он общался с Андреем Белым, Игорем Северяниным. Он участвовал в Никитинских субботниках. Такая была Никитина, она собирала поэтов. И в архиве литературы лежит ее, ну прям большое отделение архива, там лежат рукописи Петра Ивановича Евдошенко. Он умер очень рано, но тогда от чахотки многие умирали, поэтому он просто не успел стать известным. Вышел только вот один его сборник. Я смогла найти в библиотеке в Санкт-Петербурге. Они мне прислали тогда еще ксерокопию, и мы смогли переиздать. Вот, сейчас время сирени, поэтому я прочту его стихотворение «Сирень цветет».
2: Да, пожалуйста.
1: «Сирень цветет, цветет, поет сирень. В саду цветет сирень благоухая, как чуден мир, как нежно ясен день, цветет сирень лилово-голубая. Сирень, чаруй, душа уже пьяна, но пусть еще, но все во славу мая, так повелела властная весна, цвети, сирень лилово-голубая. Сирень, мне сладок твой нектарный плен, я знаю, ты зеленых маев жрица. Да будет твой фимьям благословен. Искрись мечта, дышите счастьем лица, пока в саду цветет, поет сирень.
2: Замечательно, спасибо большое. А теперь свое.
1: Я в детстве увлекалась астрономией. Собственно, когда я поступала в ВУЗ, я выбирала между физфаком, астрономическим отделением, ну вот механико-математическим и филологическим. Поэтому часть стихов у меня посвящены Вселенной. Я даже в школе как-то меня учитель просил вести уроки астрономии, потому что ему было лень, а мне очень нравилось. Поэтому стихотворение «Я – часть Вселенной». «Я – часть Вселенной, порождение и форма времени-пространства. Я – часть из вечного движения, жизнь, смерть, фрагменты постоянства. Когда умру, я стану пылью межзвездной. Ветер разнесет меня по свету. С прошлой былью земной покончено. Забот, сомнений, счастья канет время. Сознание, преломившись в призме, покинет оболочки бремя. А смерти нет. Есть формы жизни.
2: Замечательно. А еще?
1: Еще такое белое тогда. Курорты вне сезон. Курорты вне сезон. Щемящие пустынно, свобода поведения от схем, лежание пляжного веселья от прожигания жизни под луной, точнее смена схем, бродить, глядеть печально, взор отрешенно устремляя вдаль. И я брожу один. Возможно ли свобода? И в чем моя свобода? В смене схем?
2: Спасибо.
1: Как видим, они все у меня немножко философски-психологические, но недаром вот все-таки психологическое образование я тоже получила.
2: Да, вы знаете, у нас подошло время прощаться с вами. Я очень надеюсь, что вы еще будете нашим гостем. И в прямом эфире у слушателей появятся вопросы, и вам, конечно, будут задавать. Я очень советую прочитать книги «Невероятный русский» и «Невероятный русский 2. Продолжение». Тут так много интересного и познавательного, и, конечно, такие книги, такие материалы раскроют тайну многих слов и смыслов. И спасибо вам большое. И, конечно, надо возвращаться, наверное, в издательскую деятельность, потому что вы так много успели сделать, и энциклопедические словари, и для детей детскую энциклопедию. Я думаю, что сегодня это опять востребовано.
1: Буду очень рада, как сказать, служить просветительству. Большое спасибо за приглашение. Буду рада прийти.
2: Спасибо. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас писатель, общественный деятель, издатель, академик Российской академии естественных наук Мария Дмитриевна Аксенова. Я прощаюсь с вами до следующей субботы и хочу сказать, что мы сегодня говорили о русском языке, о его развитии и о необходимости сохранять язык. Подводя итог нашей беседе с Марией Аксеновой, издателем энциклопедии русского языка для детей, я все же хочу закончить передачу стихами Андрея Дементьева о сохранности русского языка. В стихах мысли о русском языке, с которыми, думаю, многие наши слушатели согласятся.
3: В 2009 году я написал эти стихи. «Русский язык исковеркан до нельзя, и неформальная лексика в нем, как по хрустальному полю железом, как по вишневому цвету огнем. Дай ему Бог одолеть эту скверну. Впрочем, я знаю наверняка, каждое слово останется верным музыке русского языка. Он отряхнет с себя нечисти сленга и восстановит свой стиль и права. Русский язык никогда не жил слепо, словно детей охраняя слова.

0: Радио России. Парень с гитарой.
1: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
0: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 18.10 по времени Ижевска.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Британская BBC официально отказалась посещать Старобельское в ЛНР. И аномальный зной в московском регионе отступает. Далее подробнее. Дежурные средства ПВО с 9 утра до 14 часов субботы перехватили и уничтожили 42 дрона ВСУ, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской области, Пермского края и Республики Крым. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1210 военнослужащих. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетами, войсками артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Также в течение суток ударам подверглись цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и позиции ВСУ в 142 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельское, а компания CNN в отпуске, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат назвала откровенной ложью, распространенная западниками в Совбезе ООН, заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщила официальный представитель МИД. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Число погибших при обрушении части общежития в Старобельске в ЛНР после удара ВСУ достигло 12. Еще 9 человек могут оставаться под завалами, сообщила пресс-служба МЧС. Всего пострадали 48 человек. Состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж оценивается как стабильно тяжелое, одного крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катуха. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимое лечение и проходят обследование. Необходимости переводить пациента в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов, из них 4 пациента находятся в реанимационных отделениях, и 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Напомню, в ночь на 20.

0: ожидает утверждения. В то же время уже объявлено о создании управления по Персидскому заливу для регулирования прохода судов. Между тем, ранее в субботу глава МИД Катара заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи о том, что беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив никаким обсуждениям не подлежит. 34 региона выразили желание провести дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в сентябре, сообщила член ЦИК России Алена Булгакова в ходе Всероссийского электорального форума в мастерском управлении «Сенеж». Она рассказала, что инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах России полностью готова к достойному проведению выборов. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября в этом году, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Польские власти расценили решение США о сокращении своего военного присутствия в стране как предательство и нарушение обязательств. У чиновников это решение вызвало разочарование и тревогу, сообщает газета «Политика» со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского посольства в Варшаве. Ранее издание Defense News сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4000 военнослужащих. Посольство также опасается, что события последних дней могут привести к распространению в регионе антиамериканских настроений и подтолкнуть к отказу от американского вооружения. Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня и завтра в московском регионе ожидается комфортная майская погода, а с понедельника резкое похолодание, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Нас ожидает полярное вторжение, в тылу циклона задуют северные ветры и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
0: Пик холода придется на четверг, днем от 5 до 13 градусов тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 игр, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнерам. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против команд Египта 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидада и Тобаго 9 июня. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской Балтики в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее «Пермская звезда» 2005 и «Красноярский Енисей» разошлись миром 1-1. Алекс Тайновский и Илья Решуков вышли в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в четвертьфинале были сильнее Павла Петрушко и Петра Бахнаря со счетом 2-0. На этой же стадии Алексей Гусев и Никита Лямин взяли верх над Александром Рухмановым и Иваном Чуприновым 2-0. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтан Абасангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Эрнест Шарафутдинов стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. Он в финале обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Прошлогодний победитель Кубка России по регби «Стрела Акбарс» вылетел из нового розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. Казанцы уступили пензенскому «Локомотиву» со счетом 17-23. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 23, в Твери небольшой дождь, плюс 22, в Ярославле небольшой дождь, плюс 23, в Тамбове небольшой дождь, плюс 22, в Липецке ясно, плюс 23, в Воронеже малооблачно, плюс 24.

4, в Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России, я вам их сегодня напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наш сегодняшний эксперт – политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Одно из направлений его исследований – нацизм, и конкретно нацизм в бывших прибалтийских республиках. В частности, этому посвящена книга, которую Алексей Кочетков написал вместе с Сергеем Иванниковым. Называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». Это исследование, базирующееся на многолетнем опыте и изучение радикальных идеологий в основе этой книжки. И о книге об этом мы сегодня поговорим, но тема нашей сегодняшней встречи затрагивает не только Латвию. Сегодня мы поговорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении, о русофобии во всех трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Литве и Латвии. Ныне отдельных вроде бы государствах, но объединенных общей довольно жесткой темой, темой русофобии. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Алексей, вот скажите, что вас связывает с Прибалтикой? Почему ваши исследования к этой части мира?
1: Ну, тут, в общем, Прибалтика, скажем так, не ключевую роль играет. Изучением современного неонацизма я занялся достаточно давно. И, в общем, первым таким объектом моих исследований вместе с моими коллегами была Украина, что теперь уже, в принципе, вполне себе объяснимо. Первая книга у меня с моим коллегой Станиславом Бышком вышла еще в 2014 году. Она называлась «Евромайдан имени Степана Бандеры». Как раз там рассматривается генезис становления современного нацистского движения. Поясню, что я просто долгие годы, несколько лет работал в Польше и на Украине и занимался мониторингом, в том числе и общественных, политических движений. То накопилось большое количество материала. Я в 2019 году выпустил книгу, которая называется «Черное солнце Украины. История движения Азов». Потому что у нас принято считать, что Азов – это просто какое-то подразделение. На самом деле все не так. Это очень достаточно разветвленная, очень серьезная организация, у которой есть военизированная часть, которая полк Азов, теперь бригада, уже корпус. И есть гражданский корпус. Это, скажем так, своеобразный Шин Фейн при Ирландской республиканской армии, если так, чтобы люди понимали. Ну и, соответственно, тема достаточно такая сложная, глубокая. Пришлось исследовать, изучать с коллегами тоже аналогичные движения в соседних странах. У нас есть и по российскому экстремизму материалы, но больше всего поразили все-таки вот перипетии, которые происходили, как образовывался нацизм вот в так называемых лимитрофных государствах. У нас, например, принято считать, что Польша – это одно из таких государств, которое больше всего внесло свой вклад в борьбу с германским нацизмом. Но мало кто знает, что Польша в том числе обогатила человечество из своей собственной версии польского нацизма, жертвами которого, кстати, стали тоже огромное количество людей, наших соотечественников. У нас есть по этому поводу книга «Польский террор в годы Второй мировой войны». Спрашивали в Беларуси очень часто, почему именно Второй мировой, а не Великой Отечественной, потому что польский террор там начался раньше, чем произошла Великая Отечественная. Он начался одновременно с началом Второй мировой войны. Это касается в том числе армии Краевой. Вот. Прибалтика, собственно, не прошла мимо, потому что там достаточно интересен феномен быстрого формирования идеологии нацизма. Условно говоря, у нас принято считать, что вроде как на пустом месте было все хорошо, а потом вдруг бах, и вот он откуда-то вылез. А нет, он там тоже развивался постепенно, хотя достаточно быстро. Достаточно Но лично быстро. У меня с Прибалтикой всегда были отношения такие достаточно непростые. В детстве, конечно, как и мы все, я ездил в пионерлагерь. В общей сложности я так это три смены провел в Латвии в пионерлагерях. Остались от детства прекрасные воспоминания. А вот уже в более поздний период это все оказалось гораздо сложнее. Если так тоже забегать вперед, благодаря правительству Литвы я в 2015 году стал невъездным в Евросоюз. Потому что литовское правительство почему-то посчитало, что неприятные факты, которые об их деятельности, деятельности их политиков публиковали, в том числе в нашей организации, в Международной организации мониторинга СНГ Европа, СИСЭМА. И вот они просто включили меня и несколько наших сотрудников в число людей, представляющих угрозу для одной или нескольких стран Евросоюза.
0: Ну вот смотрите, почти каждый день у нас новостные ленты приносят какое-нибудь очередное прибалтийское заявление. Вот ранее что-то невнятно исходило от Кая Каллас, мягко говоря, необычной во всех отношениях женщины, бывшего премьера Эстонии, при которой спад ВВП был больше, чем в любой стране ЕС. Ну, избавились от нее своеобразно, как мы все знаем, убрали чуть подальше, но теперь верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Но, в общем-то, без нее таких комично-агрессивных персонажей в тех краях хватает. Вот недавно глава МИДа Литвы, юноша такой со взором горящим, Кястутис Будрис, выдвинул смелую инициативу показать к русским всю свою мощь, ударить по Калининграду. Ну вот над Литвой пролетели украинские БПЛА, случился страшный переполох, тревога, люди в бомбоубежище побежали, школьники попрятались под партами, все руководство страны, президент, все разошлись по бункерам. Вспоминаем Литву. Там вначале видели освободителей во время Великой Отечественной войны, соответственно, среди литовцев такие были настроения, немцев увидели освободителей. И в августе 1941 года немецкие власти, они распустили временное правительство Литвы, и отношение Германии изменилось. Уже сформировался Литовский фронт, и потом Литовская освободительная армия. И, в общем, они потихонечку как-то одумались. Но, тем не менее, в Литве было 22 литовских батальона, примерно из 500-600 человек. И в 44-м еще 13 батальонов, ну, не успели создать. Но единственное, что в этой республике не было войск СС, в отличие от Эстонии и Латвии. Что было после войны? Значит, завод «Жальгерис» был построен, станкостроительный, Вильнюсский электротехнический завод, нефтеперерабатывающий завод в Межикяе, 6 авторемонтных заводов, Клапецкий судостроительный завод. Ну, в общем, очень много всего. Всего вложено в Литву было 72 миллиарда долларов Советским Союзом. Ну, не говоря уж про то, что это порт, крупнейшие порты. Ну, просто вот живи, что называется, не хочу. И тем не менее, у Литвы, Литва сейчас один из даже наших таких серьезных, ну, оппонентов, как принято говорить. Вот литовский, объясните, пожалуйста, феномены и вообще этимологию ненависти со стороны Литвы. И ну, что ну, происходит
1: если
0: там?
1: Начнем с подарков. То, во-первых, Клайпеду мы подарили, потому что это немецкий город Мемель. И зачем-то Иосифу Виссарионовичу Джугашвили понадобилось, чтобы у Литвы тоже был свой собственный выход к морю. Ну, вот, собственно, выход к морю они получили, благодарность никакой по этому поводу не испытывают. Так же, собственно, как и поляки, которые получили практически всю Восточную Пруссию, за исключением Калининградской области. Ведь у них было маленькое окошечко только в районе Гданьска, Данцига, а теперь у них там огромное побережье. Но последняя, так сказать, вишенка на торте – это атомная электростанция Друзки-Нинкай, которую стране уровня Литвы не построить вообще в принципе никогда. Вот что бы они ни делали, даже если бы они, наверное, научились добывать золото из чего-нибудь методами алхимии, они бы все равно вряд ли смогли бы накопить денег или создать технологии, чтобы построить подобную станцию. Станцию-то они, естественно, загубили первым делом. Вот. И, соответственно, теперь электричество покупают по мировым, так сказать, ценам.
0: Зато очень гордятся тем, что город Друзки-Нинкай стал СПА-столицей Европы. Там самые дешевые СПА и косметология, насколько я читал.
1: То есть вот, это вот, знаете, их родник, наверное, с украинцами. Если украинцы мечтали стать аграрной империей, да, эти стали СПА-империей.
0: Да.
1: Вот. Тут сложно сказать, понимаете, вот откуда это все берется. Я думаю, что это какая-то определенная незрелость, что ли, политических элит. Ведь если посмотреть, откуда взялись эти все современные вот эти политики, да, какая у них генезис, это наследники, ну, там, взять того же самого Бразаускаса, допустим, да. То есть люди всю жизнь с их там дедушки, папы верой и правдой служили советской власти, состояли в комсомоле или даже не стучали, а были там сотрудниками Комитета государственной безопасности, ну там Литовской ССР, но все-таки же комитета. И в Москве все думали, были абсолютно спокойными, что это же наши ребята, они же не могут нас предать. А ребята, когда нашли себе, когда Советский Союз зашатался и начал переформатироваться, нашли себе других руководителей, хозяев, спокойненько перебежали, и американцев, тех же самых, или англичан, особо сильно не волновало, что они там в свое время на КГБ стучали. Это вот как история с Далей Грибоускайте известная, да? Что дама, будучи еще очень молодой женщиной в Ленинграде, была в советское время поймана на занятиям, так сказать, связанным с низкой социальной ответственностью, после чего активно стала сотрудничать, одумалась, сотрудничать с Комитетом госбезопасности, с управлением по Ленинграду и Ленинградской области, одумалась, вступила в комсомол, стала заниматься активно общественной деятельностью и в итоге вернулась к себе на родину в Литву уже не просто так, а с хорошим багажом, где сделала, в принципе, очень неплохую карьеру. Когда поменялся ветер, так сказать, в другую сторону, полностью переформатировалась из верной ленинки-интернационалистки-коммунистки в русофобку оголтелую, потому что понимала, что где-то лежит, наверное, папочка, и надо как-то все-таки вот это все нейтрализовать. Но в Российской Федерации люди не такие, никто ей это ничего не припоминал о ее таком сложном прошлом, но припомнили собственные соотечественники. В какой-то момент в Литве вышла книжка, написанная литовской же журналисткой, Ну, я так понимаю, что этот материалы все-таки сыграли какую-то роль в ее дальнейшей карьере, потому что у нее не получилось занять достаточно высокий пост в Еврокомиссии. Она там, по-моему, собиралась стать чуть ли не главой Еврокомиссии, но ее в итоге в силу там каких-то внутренних разборок подсидел Дональд Туск. И Грибаускайте ушла куда-то в небытие. Ну, я к чему эту всю историю расскажу? Таких Грибаускайте в Литве на самом деле очень много. И вся их элита, она через родственников, она уходит корнями вот в тот предыдущий советский период. И как мы знаем, что человек, который предал один раз, да, он того, кого он предал, будет искренне ненавидеть до самого последнего момента. И вот это вот они нам, конечно, все свое, я не знаю, унижение или свою же собственную подлость, они нам пытаются теперь еще и припомнить. Это первая причина. А вторая причина, что вот эти маленькие государства, пытаясь отколоться от той цивилизации, к которой они имели отношение на протяжении многих и многих столетий, а все-таки и Литва, и Латвия, и Эстония были частью нашего государственного проекта, и, по сути, все, что у них есть, все, что у них создано, создано, ну, не их руками, а руками той системы, которая существовала на этих землях на протяжении столетий. И сейчас, когда они собственно, от одной цивилизации пытаются перейти в другую. Почему и появилось вот это выражение «лимитрофы», да, то есть это находящиеся на границе не просто разных государств, а на границе разных систем. Вот. Эти лимитрофы пытаются доказать свою нужность. А продать Западу коллективному или там, Соединенным Штатам или Европейскому Союзу ничего, кроме русофобии, они не могут. У них ничего ценного для Европы или ценного для американцев нет. Они могут продавать только русофобию. То есть Литва, ну, нормальное государство, вряд ли, и ответственный руководитель там той же самой Германии, да, вряд ли посмеет, по крайней мере, сейчас еще ситуация не такова, поднять вопрос о Калининграде. Но всегда полезно иметь идиота под рукой, которому все равно, какая разница, понимаете? Во-первых, Литву не жалко, во-вторых, так сказать, ответственности никакой, элиты абсолютно продажные, и его задача быть русофобом. Поэтому вот человек может делать какие угодно заявления, ответственности все равно никакой не последует.
2: Что, понятно.
1: Конечно, вообще это, в принципе, подобные заявления в разные периоды истории мировой, в разных точках света, они заканчивались войной. То есть это, ну, серьезные должны быть последствия. Но здесь, понимая, кто гавкает, вот, и в чьих интересах. Я думаю, что со стороны Российской Федерации, если будут какие-то шаги, то, наверное, в сторону Евросоюза в целом. В Литве в первые недели войны оно по своей чудовищности сопоставимо с тем, что происходило во Львове. Погромы в Литве были даже гораздо более кровавыми, чем те знаменитые погромы, которые устраивали бандеровцы во Львове. И там, и кстати, тоже надо понимать, да, масштабы и вот этот накал этого зверства, что и там немцы вынуждены были это дело останавливать. Но если во Львове там еще оставались люди, так сказать, не всех, то в Литве, как ни странно, а может быть и не странно, кстати, то литовцы свой, условно говоря, еврейский вопрос решили еще до того, как немцы об этом начали заявлять. То есть там убийство евреев происходило массовое. И такое ощущение, что уже, ну, какой-то был план, наверное, готовый, потому что оно было очень хорошо организовано. И сейчас литовцы об этом стараются вообще максимально не вспоминать. Кстати, на самом деле, тут тоже, опять-таки, надо отдать должное, что под эту кровавую кашу попали, ну, помимо русских, то есть советских граждан, которые не успели эвакуироваться или отступить из Красной Армии, попали еще и многочисленные поляки. Потому что по отношению к полякам литовцы тоже проводили первые месяцы политику геноцида и даже создавали концентрационные лагеря исключительно для поляков по национальному признаку, где тоже, кстати, наследили. И после войны Польская Народная Республика пыталась Советский Союз все-таки заставить там как-то провести разборку. Потому что, ну, для поляков, ну, во-первых, поляки считают Вильнюс своим городом, да, там похоронено сердце Пилсудского. И, по сути, он действительно, он скорее польско-русско-еврейский город, чем уж литовский. Но факт остается фактом, что литовцы по отношению к своим, собственно говоря, соотечественникам, это же ведь поляки там появились, мягко скажем, достаточно давно, да? И в погромы поляков в Вильнюсе, надо понимать, что буквально за 2 года до этого события, до 41 года, это была часть польского государства. Там существовала польская администрация, польское большинство проживало в этом городе. Да? То есть там были польские учебные заведения. Вторая по численности группа населения, вот эти, как, именно как раз еврейское население, которое занималось бизнесом, искусством, культурой, ну, многими другими, так сказать, отраслями. И именно против своих же собственных соотечественников литовцы развернули вот такую вот кровавую баню. Сейчас, если вы об этом будете говорить открыто в литовских средствах массовой информации, то вас, скорее всего, посадят в тюрьму. Они очень не любят, когда им эти вещи вспоминают. Поэтому, собственно говоря, ничего удивительного, что они сейчас могут рассказывать всевозможные байки, но это, опять же, мы говорим о определенной части литовского истеблишмента. Что касается партизанского движения или тех литовцев, простых литовцев, которые воевали в Красной армии, которые были в частях Красной армии, тут, естественно, это факт. Но тут надо понимать, что вот эти вот территории, ведь они обрели так называемую независимость. Вот мы с вами сегодня говорили, что очень интересная книжка вышла в начале 20 века, там, в 20-х годах 20 века, под игом независимости. Очень многими жителями титульных наций то, что происходило на их территории в первые годы так называемой независимости, воспринималось весьма и весьма скептически. И вот, если уж возвращаться к основной теме нашего сегодняшнего разговора, идея нацизма, а нацизм это что в первую очередь? Это создание унитарного государства, когда все остальные нации и народности, проживающие на территории этого государства, они или должны быть удалены с территории, или полностью ассимилированы. Но народ, который узнал о том, что он как бы народ, буквально за 50 лет до того, как начались эти события, да, ассимилировать вряд ли кого-то может. И вот как получилось в Латвии, что они оказались перед выбором. То есть они начали создавать национальным меньшинством условия, которые были просто невыносимы. Начали они с немцев. Когда немцы, так сказать, сдали позиции и полудобровольно, насильно началась программа переселения немцев в Рейх. Кстати, опять же, интересный факт. Мы привыкли смотреть фильм по фильму «Щит и меч», да, когда из Риги уезжают немцы в Германию, их встречают в Германии. На самом деле нацисты тоже не особо ждали у себя в Рейхе немцев из Прибалтики. Они начали их селить в Польше, на тех территориях, которые они планировали освободить от поляков. То есть уехали не очень далеко. Но, тем не менее, после немцев настала очередь, опять же, евреев и русских, то есть всех, кто так или иначе составлял какую-то конкуренцию вот этой на глазах формирующейся титульной нации. И нацизм-то как раз именно и в том, что и заключается, что он не приемлет никакого этнического многообразия на территории, да, которую он пытается как бы переформатировать. То есть нацизм – это такая определенная антисистема, которая разрушает общество, в котором оно, на территории которого оно захватило власть, разрушает все контакты, связи и создает как бы из ничего заново новое общество, новую структуру, одновременно создавая и титульную нацию.
2: Прервемся на музыку. Алексей, я вот думал, какую музыку ставить в сегодняшней программе в контексте нашего разговора, и решил сделать так. Понятно, что Прибалтика подарила много эстрадных имен. Это и Як Йола, и Ани Вески, и Теннис Мяги, ансамбль «Апельсин». Но кроме этого, Прибалтика славилась своими оркестрами и инструментальной музыкой, поэтому пусть у нас прозвучат небольшие фрагменты инструментальных композиций, каждый из которых соответствует бывшей Прибалтийской союзной республике. Разговор мы начали с Литвы, так что первый фрагмент – это фрагмент композиции «Скорый поезд» в исполнении «Вио эстрадные мелодии». Коллектив этот из Каунаса, им руководил Йозас Тишкус. А в состав входили музыканты всех национальностей. Автор пьесы, которую мы сейчас послушаем, носит такое нетипичное для Литвы имя – Дмитрий Атавмян. Это к вопросу о вожделенной в нынешней Прибалтике моноэтничности. Запись 1980 года.

0: Это был фрагмент композиции «Скорый поезд» в исполнении «Виа эстрадная мелодия» из Каунаса. Им руководил Йозас Тишкус, а автор пьесы – Дмитрий Атавмян, 1980 год. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Наш сегодняшний эксперт – политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. И сегодня мы говорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении русофобии в трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Латвии и Литве. И сейчас мы обсудили Литву и переходим к Эстонии. Эстония, здесь уже все пожестче, чем в Литве. 38 тысяч человек были призваны в ряды вермахта и СС. Ну, потому что вроде бы премьер Эстони Юри поддержал мобилизацию и рассчитывал на то, что Германия признает независимость Эстонии. В общем, не совсем так все получилось. В итоге огромное количество убежало в Финляндию, кто-то попал в плен. Ну, нельзя тут не вспомнить, конечно, подразделение Нарва, много-много всего здесь. И что было после войны, как я рассказываю, что было в войну, каким образом поддерживало население Прибалтийских республик приход нацистов. И, соответственно, что было после войны. Завод «Двигатель» – это все предприятия, которые работали на всю страну, на СССР. Выпускал вагоны, детали. Таллинский механический завод – это оборудование для нефтегазовой отрасли. Силамэский комбинат – это стратегический объект. Вся советская ядерная программа, он снабжал ураном. Балтийская ГРЭС, эстонская электростанция, крупнейшая в Европе станция. Ну, естественно, Таллинский политехнический институт инженеров готовил. Как не вспомнить, Тартовский университет Лотмана. Что еще можно сказать? Дворец спорта в Таллине, промышленное производство с 50 по 90 выросло в 5,5 раз. Ну и в промышленности было занято 300 тысяч человек. Ну и что у нас происходит в Эстонии?
1: Да, собственно, то же самое, что и везде в Прибалтике. Депопуляция и деиндустриализация. Собственно, это и как бы естественно, потому что, опять-таки, возвращаясь к предыдущему разговору, выйдя из одной цивилизации, они в другую цивилизацию войти на тех же основаниях просто не могут. Потому что западные цивилизации, они нужны только для того, чтобы, собственно говоря, выполнять роль некого форпоста в противостоянии с нами. И исключений здесь никаких быть не может. И вот, соответственно, иго независимости, которую они на себя взвалили, да, оно с ними играет ту самую роль, что ну, эти страны даже без посторонней помощи с политической, экономической, этнографической карты мира исчезнут достаточно быстро. Это прогнозируют практически все исследователи. Если брать даже городское население, ну, в условиях кризиса население как-то старается подтягиваться к столицам. Там бюджеты, там какие-то деньги, там какая-то, может быть, иностранная помощь. Да? Вот все три прибалтийские республики, особенно Литва, они проявляют чудеса, так сказать, невиданные, когда депопуляция касается даже столиц. Количество населения в столицах сокращается так же, как в целом количество населения страны в целом. Оттуда уезжают любые специалисты, более-менее, так сказать, востребованные где-то в другом месте. Там остаются только пенсионеры, причем пенсионеры как титульной нации, так и пенсионеры, те, кого они лишили возможности иметь гражданство, по которым просто ехать некуда. Русские люди, которые остались за пределами своей большой родины и не нашли возможности вернуться на историческую родину, потому что, наверное, там где-то у кого-то родственников не было, кому-то жалко было бросать нажитое за всю жизнь. И лучше быть человеком, посчитали для себя второго сорта, но все-таки там где-то в привычной среде. Опять же, надо понимать, что в Прибалтике очень сильная пропаганда, именно вот пропаганда русофобии о том, что у нас здесь вообще же страшный, жутчайший Мордор. Я помню, я прилетел, вот одна из моих последних поездок в Латвию, в Ригу прилетел, меня там встречали люди знакомые, с которыми давно очень не виделись. И они так вот себя вели, как будто я прилетел откуда-то из Монголии. Хотя я прилетел из Москвы, которая, в общем-то, по сравнению с Ригой, это, да вообще по сравнению с чем угодно, это европейская столица, ну просто мирового, общемирового уровня. Меня вот их дикость немножко, так сказать, не тех людей, которые встречал, а вот это бытовые вещи, которых у нас уже давным-давно нет. Я там оставил фотоаппарат на заднем сиденье, мне сказали, что ты делаешь? Это же разобьют обязательно, тут наркоманы. Я говорю, да, вот странно, я вот возле дома иногда машину вообще в Москве забываю закрывать. У нас вот вообще уличная преступность на очень маленьком, у нас камеры кругом. У вас что, разве камер нет? Ну и так далее. вот эта русофобия, пропаганда, она тоже, даже у русских людей в Прибалтике, она создает совершенно неправильный образ. Поэтому вот пенсионеры остаются. А кто может уехать, уже уезжает, потому что это бесперспективная территория практически. Никто вкладываться туда не собирается, а жить в какой-то там крепости, которая еще и напрашивается, нарывается постоянно на какие-то ответные шаги. Ну, я думаю, что дурных нема, как говорят в Одессе, даже среди эстонцев и латышей, ну, в промышленном количестве. Хотя вот как показывает даже конфликт последний, вот она, специальная военная операция, находятся, так сказать, желающие приехать и попытать счастье до сих пор, да, если мы помним, что в первую чеченскую ехали литовские биатлонистки в Чечню стрелять, ну, в качестве снайперов. Вторую чеченскую количество желающих приезжать уже сократилось. Вот сейчас вот на начальном этапе опять вроде как прибалты умудрились отметиться.
2: Да. А чем вы объясните, это можно, наверное, охватить сразу три республики, если так тезисно ответить на это дело, Эстония, Латвия и Литва, релоканты, которые едут туда, которые не знают ни литовского, ни латышского, ни эстонского языка, на что они рассчитывают, на какую-то лояльность в отношении русских людей, то, что они покинули Дикий Мордор, как периодически это называют, и что к ним как-то отнесутся очень хорошо.
1: Я думаю, незнание. Это тоже, знаете, как это отравление собственной не пропаганды, а как бы собственным мировоззрением. Вот у советского человека всегда складывалось впечатление, да, ну такое искусственно созданное, что Юрмала — это такая доступная нам часть похожего на, чего-то похожего на Запад, да, что это такое, ты приезжаешь, там музыка, джаз, там такие более-менее свободные, такие более свободные,
2: да, кофе,
1: нравы, да, там ночные клубы какие-то первые там появлялись. Да. И все такое вроде хорошее, свободное, все тебе улыбаются. На самом деле это же такая глубокая, всегда была глубокая провинция. И они в свое вот это вот провинциальное состояние очень быстро начали возвращаться. Но еще раз повторяю, при этом, при всем, основной экспортный товар у них русофобия. И какой бы ты релокант ни был, ты приезжаешь, ты для них в первую очередь русский. Даже если ты еврей, ты все равно для них русский. Поэтому, что бы ты там ни делал, на тебя все равно смотрят как, уже как на врага. Да? Ты все равно оккупант, ты все равно там хороший русский, мертвый русский, русских не переделать, ты там это все равно волк в лес смотрит там, и ты все равно будешь вредить нашей там Латвии, Литве, Эстонии, потому что ты по-другому не умеешь. Ну вот и все. И отношение к ним как к людям второго сорта, ну и как к предателям, опять-таки, предателей все равно нигде не любят.
2: Прервемся на музыку. Как я уже говорил, Прибалтика былых времен славилась своими оркестрами и инструментальной музыкой. Все их записи выходили на пластинках всесоюзной фирмы «Мелодия», которые печатались на заводах Прибалтики и расходились по всему Союзу. И, наверное, самым известным инструментальным коллективом тех лет был эстрадный оркестр эстонского радио под руководством одного из самых успешных дирижеров СССР Ростислава Меркулова. Дирижировал оркестром и Юрий Саульский. Существует пластинка, где в этой пьесе соло на саксофоне исполняет Георгий Горонян, позднее организовавший ансамбль «Мелодия». Ну и, конечно же, в состав эстрадного оркестра эстонского радио входили представители всех национальностей, проживавших на территории республики. Давайте послушаем фрагмент. Это эстрадный оркестр эстонского радио под руководством дирижера Ростислава Меркулова. Фрагмент пьесы «Туман над Таллином».

0: Эстрадный оркестр эстонского радио под руководством дирижера Ростислава Меркулова. Фрагмент пьесы «Туман над Таллином». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Номер для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес pole@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Имского поля, 19/21, Радио России, «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Наш сегодняшний гость – эксперт, политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Мы говорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении русофобии в трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Латвии и Литве. Ныне в государствах, но объединенных общей жесткой русофобской темой. Латвия. Ей посвящен большой томик. Интересная книга, называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». Я думаю, что ассоциации многие многих вызовут «Долгая дорога в бездну» название. Книга захватывающая, хотя, конечно, написана профессионалами, но там очень много интересного и очень много объяснений тому, что происходит. Итак, Латвия, она у нас, я как вот в нашей программе мы договорились, я рассказываю, что там происходило в войну и что после. Значит, Латышский легион СС, через него прошло около 115 тысяч человек, самое значительное количество. И, соответственно, после войны у нас завод ВЭФ, электротехнический завод. Я думаю, что многие помнят магнитолы, радиолы, радиоприемники, которые выпускал этот завод. Рижский вагоностроительный завод, единственное предприятие, производившее железнодорожные составы, на всю страну работали. В 1998 году он был неплатежеспособным объявлен. Рядом же Рижский электромашиностроительный завод. Здесь первый в СССР производство стиральных машин началось. Ну, Рижский автомобильный завод РАФ, я думаю, тоже многие помнят. Рафики знаменитые. Тут вам. Ну, и дальше уже по порядку. Тут тебе и духи Дзинтерс, и Рижские шпроты, и Рижский хлеб, и туризм Юрмала. Ну и вот, соответственно, Латвия, которую вы знаете, мягко говоря, не понаслышке, вы знаете, что там происходит. Что в Латвии? Почему вот там и самый значительный по численности батальон СС, и оттуда исходит, соответственно, самая отчаянная русофобия, тоже вроде ничего не предвещало. И вы, и я в детстве там бывали, ну, как тоже выяснили, что общались, меньше общались с латышами, больше с населением других национальностей, которых хватало в том регионе. Что с Латвией произошло?
1: Да, кстати, в советское время Рига, наверное, была одна из самых многонациональных таких вот национальных столиц, национальных республик. И, кстати, абсолютно русскоязычный город. Ну, Рига вообще всегда была русскоязычной, это отмечали. Она даже во времена Российской империи. Тут, я думаю, немножко надо отмотать назад, потому что вот во времена Российской империи Рига была четвертым городом по величине и по масштабам вложений. Там очень активно работал именно в первую очередь русский бизнес. Для меня самого, когда мы начали с Сергеем Ивановичем работать над этой книгой, было открытие, что вот этот архитектурный облик Риги, он мне всегда казался немножко странным, потому что я хорошо знаю Германию, хорошо знаю Польшу. Вроде бы как это Запад, но как-то тут вот что-то есть такое вот как-то трудноуловимое. Оказалось, что это вот этот модерн, рижский модерн, это порождение русских архитекторов, русской архитектурной школы, что оказывается подрядчики, которые эту Ригу строили, это был в основном русский бизнес. И даже строители, каменщики, там, жестянщики и прочее, это тоже были люди, которые приезжали из России или которые там жили, потому что русские такое же коренное население Латвии, как и, собственно, латгальцы, земгальцы, там, ливы, ну, вот эти малые народы, из которых потом искусственным образом пытались сформировать латышскую нацию ускоренными темпами. И Рига, Латвия, была одним из центров вот этой вот модернизации, индустриализации Российской империи. То есть это был центр автомобилестроения. Русские автомобилестроители открывали там заводы. Центр авиастроения. Там один из крупнейших авиационных заводов был до Первой мировой войны. Эти заводы потом были эвакуированы в Россию. Но, тем не менее, так сказать, память осталась. И вот поразительно, да, Латвия пережила два периода подъемов небывалых, так сказать, для этой территории, индустриальных, культурных, экономических. Один из этих периодов – это конец 19 века, начало 20-го. Бурный рост всего – бизнеса, промышленности, населения, культура развивалась, театры открывались, газеты на разных языках выходили. Потом, после Первой мировой войны, первый период независимости и резкий спад, аграризация, когда на глазах Латвия начала просто деградировать, и она стала некомфортной в какой-то момент даже для определенной части титульного населения. То есть люди оттуда начали убегать. Потом короткий период, это Великая Отечественная война, и потом опять бурный рост, всплеск, 91-й год, и опять вот это вот иго независимости, и опять деградация. То есть получается так, что самые печальные, самые, скажем так, катастрофические периоды, это когда Латвия начинает играть, в мононациональность, когда она пытается создать вновь из ничего латышскую нацию или там Латвию для латышей. И б, когда она пытается разрывать все связи и отношения с Россией, потому что Россия для нее это единственный источник, на самом деле, развития, это единственный источник, единственная сила, которая поднимает их на достаточно высокий уровень цивилизации. Даже сейчас, оказавшись в сфере влияния Западной Европы, казалось бы, ну, у нас люди привыкли, так сказать, ругать свое и всячески, так сказать, хвалить соседнюю цивилизацию. Но тем не менее, Латвия деградировала даже в большей степени, чем и их соседи эстонцы. Хотя, на самом деле, возможностей у них было огромное количество. Но сейчас там нет ничего, ни химической промышленности, ни радиопромышленности, ну, вообще ничего. И ни автомобильного завода нет. Все, что, о чем вы сказали, это просто сейчас в лучшем случае голые стены, а в худшем случае там даже стен уже не осталось, все разобрали, распродали, на металлолом распилили. И уже третьего чуда, скорее всего, там тоже не произойдет.
0: Страшный отток населения. И действительно, да, картина унылая. Я был там тоже лет, наверное, 8 назад. И что-то безлюдное, очень такое тоскливое. И я не говорю про, ну, центр еще как-то, понятно, туристический окраин. Ужасное производит впечатление. Ну, а вот недавно служба внешней разведки обнародовала факт, что в Латвию направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, разместились они на латвийских военных базах, а даже сели Лейлвардия, Даугавпилс, то есть это вот это все название городов. И даже ангажированная Википедия показывает, что огромное количество русских людей и жил там, и продолжает жить. Ну, естественно, после этого заявления в нашей разведке в МИД Латвии вызвали временно поверенного в России, в делах России Дмитрия Касаткина, вручили ему ноту протеста. Тем не менее, то есть Латвия уже идет и на такие откровенные совершенно провокации, да, то есть размещение военнослужащих. В принципе, от них можно ожидать, наверное, максимальных, да, каких-то, ну, то есть, неприятностей.
1: В данном случае Латвия использует по максимуму как разменную монету, потому что нанесение ударов по нашей инфраструктуре с территории Латвии — это уже прямой путь эскалации конфликта, то есть создания еще нового театра военных действий. Потому что, ну, ни одно государство не может себе позволить роскоши не обращать внимания на такие вещи. Если вас начинают бомбить, взрывать вам нефтеперерабатывающие заводы, порты и прочее, прочее, или там наносить удары по жилым кварталам, вы в любом случае, так сказать, забываете про, там, этот, про добрую моль. Вот. Или бодрую моль, да, шаг до бодрой моли, и начинаете принимать какие-то меры. И да, я думаю, что здесь в данном случае это определенная, так сказать, провокативная программа включается, когда на Украине что-то складывается не так, а может быть и так, да, нужна точка напряжения или лучше всего горячая точка, да, где будет прямое противопостояние. Эстонцы уже поняли, куда ветер дует и чем это все может закончиться. И как ни странно, вот еще раз возвращаясь, эстонцы проявляют даже большую, так сказать, сознательность и здравомыслие, чем их латвийские соседи. То есть Эстония там начала принимать меры к тому, чтобы через их территорию уже ничего не летало, и там даже какие-то, так, по слухам пока не подтвержденным, даже какие-то задержания происходят. То есть эстонская госбезопасность начала предпринимать определенные шаги против возможных провокаций с их территории в отношении Российской Федерации. В Латвии все обстоит совершенно по-другому. Я думаю, что вот это латышские, нынешнее латышское руководство, наметив себе, наверное, какую-нибудь страну, куда они готовы переехать достаточно быстро, им наверняка обещают, что конкретно их вывезут, но они готовы толкать свою страну просто в доменную печь конфликта, потому что там при таком накале, как сейчас происходит, малозаметно, да, может сложиться так, что там от этой маленькой Латвии просто не останется вообще ничего.
0: У нас осталось немного времени, и финальный у меня вопрос. Скажите, как вы думаете, все-таки эти три бывшие союзные республики, пусть это, хорошо, три балтийских государства сейчас, тем не менее, есть ли какие-то шансы на примирение с ними, или уровень нацизма там настолько высок и настолько уже проработаны поколения, что договориться с ними и вернуть вот эти добрососедские отношения и прочее, прочее будет уже невозможно?
1: Они могут, это никакой, вот, не, так сказать, не попытка выдать желаемое за действительное. Эти территории они могут жить и развиваться только в симбиозе с русским миром, как это ходульно бы ни звучало. Да? Угу. Потому что кроме нас, объективно говоря, они ну, вообще никому не нужны. Самостоятельно у них не получается. История два раза предоставляла им возможность, и два раза они эту возможность не то чтобы не воспользовались, просто ну, не умеют, не могут. Нельзя создать из ничего что-то, да? То есть вот как закон сохранения энергии. Ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. В данном случае государственность просто так не дается, когда можно взять толпу людей, да, вот каких-то там занимавшихся всегда там собирательством или там рыболовством, да, и сделать из них там, сказать, мощное государство. Для этого нужны элиты, а элиты воспитываются поколениями. И когда элит нет в принципе, да, а есть просто какое-то сборище агентов различных спецслужб, которые сегодня на одних работают, завтра на других, послезавтра на третьих. Из таких элит государства не складываются. И в данном случае можно прекрасно относиться к населению Латвии, Литвы и Эстонии. Там действительно большое, огромное количество замечательных людей даже сейчас осталось, которые, я думаю, просто стараются помалкивать по вопросам. Но у меня вот, еще раз скажу, так получилось, что я с латышами мало знаком, именно как с латышами. Там, с поляками, которые по национальности поляки, с русскими, с евреями, которые живут в Латвии поколениями. У меня много друзей среди них. Но зато литовцев я знаю много... И сейчас вот с литовцами я почему-то знаком и дружу до сих пор. И эти литовцы, ну, такие вещи говорят про свое правительство и про свое государство, так называемое, да, которые даже мы постесняемся говорить. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что люди во всех этих странах все равно порядочные и приличные остаются. И эти люди все равно когда-нибудь вернутся в наш мир. Но установить добрососедские отношения с антирусскими проектами, псевдогосударственными, с такими, как эти вот так называемые независимые государства, я думаю, у нас никогда не получится. Это не значит, что мы должны начать там возвращать их в родную гавань. Я думаю, что нам просто нужно немножко набраться терпения. Если заказчики из НАТО не доведут до прямого конфликта, эти территории сами обанкротятся. И, условно говоря, нас еще будут потом упрашивать брать эти территории к себе на баланс, чтобы там спасти оставшееся население от гуманитарной катастрофы.
0: В финале у нас прозвучит мелодия, я думаю, известная очень многим людям в нашей стране, людям разных поколений. Это главная музыкальная тема из фильма «Долгая дорога в дюнах». Его снял лауреат Государственной премии СССР, режиссер Алоис Бренч по сценарию Дмитрия Васильева и Олега Рудева в ролях, там, я думаю, многие помнят этих прекрасных актеров, Литу Залиния, Йозас Киселюс, Ромуальдес Романаускас. Прекрасный фильм, музыка Раймонда Паулса. Ему в январе 2026 года исполнилось 90 лет. И этот выдающийся композитор никогда ни одного плохого слова про Россию не сказал, сколько бы из него ни тянули. Алексей, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что будет еще немало у вас книг и исследований. И, естественно, с удовольствием еще хотел бы видеть вас в качестве гостя в нашей программе «Полевая почта».
1: Алексей, огромное спасибо за приглашение. С удовольствием приду. Да, спасибо за пожелание. Конечно, по крайней мере, пока в планах бросать публицистику у меня точно нет.
0: Гостем сегодняшней программы был политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Советую прочитать его книгу, которую он написал вместе с Сергеем Иванниковым в соавторстве. Называется «На латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». А мы послушаем композицию из фильма «Долгая дорога в дюнах». Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Сшить контрасты.
1: Сочетание несочетаемого — это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
0: Как рождается авангард? В программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск «Север-Юг» за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов Старобельского колледжа. И зной начал спадать в московском регионе. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, сообщили в Министерстве обороны России. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. По последним данным МЧС, число погибших при обрушении части общежития в Старобельске в ЛНР достигло 16. Еще 5 человек могут оставаться под завалами, сообщила пресс-служба МЧС. Всего пострадали 48 человек. Между тем, опубликованы списки погибших. Вся последняя информация с места событий у корреспондента информационной службы «Вести» Никиты Жилкина.
2: В республиканской клинической больнице Луганска на данный момент находятся 7 человек. В больнице сейчас и Константин Дубовой. Он житель одного из ближайших домов. После удара бросился выводить студентов из захваченного пламенем общежития под огнем ВСУ. Рассказывает, вернулся, чтобы помочь другим пострадавшим. И тут по зданию ударил еще один БПЛА. Ольге Ковалевой 22. Ее состояние врачам удалось стабилизировать. Завтра ее переведут в отделение терапии. После взрыва сразу потеряла сознание. Спасти из-под завала ее смогли благодаря соседке по общежитию. Она успела предупредить, рядом заживо погребен человек. На этих кадрах девушка просит достать подругу, которую полностью завалило обломками.
3: Мы слышали мощные взрывы, по нам сыпала штукатурка и был слышен запах газа. Ну, то есть, возможно, где-то были перебиты трубы, и к нам просто в помещение заходил этот запах газа. Потом открылась дверь и зашло 17 студентов из колледжа, то есть это проживающие как раз пятиэтажки. Они были в грязи, в крови, раненые.
2: Среди тех, кто первым пришел на помощь, были сотрудники МВД. Вместе со спасателями тушили огонь, разбирали завалы и бережно на руках эвакуировали пострадавших. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Еще пятеро в тяжелом состоянии. На связи с медиками из ЛНР их коллеги из ведущих московских клиник делают все, чтобы спасти жизни детей. Разрушенная часть общежития на данный момент почти полностью разобрана. Тяжелые плиты бетонных перекрытий поднимают при помощи спецтехники. Каждый час на месте трагедии объявляют минуту тишины. Все еще есть надежда услышать голоса тех, кто мог выжить под завалами. Среди пропавших девушки от 17 до 22 лет. Прямо сейчас в Старобельске и Старобельском районе объявлена воздушная угроза. Спасатели частично уходят в укрытие, но часть все-таки продолжает работать под угрозой вражеского налета и поисково-спасательная операция продолжается.
1: По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось, до второго этажа находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельское, а компания CNN в отпуске сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат назвала откровенной ложью распространенное западниками в Совбезе ООН заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщил официальный представитель МИД. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом

0: 247 человек. Слова соболезнования в связи с трагедией в КНР также выразили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российская сторона считает политизированным, абсурдным решение руководства Международного комитета Маутхаузен не приглашать Россию и Белоруссию на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России. Ранее посол Белоруссии в Австрии направил председателю и членам правления Международного комитета Маутхаузен открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий. Нацистский концлагерь Маутхаузен находился на территории Австрии с 1938 года по 1945. В нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. В эти выходные в столице спадет зной, в Москве будет умеренное и комфортное тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве в выходные зной спадет, в субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: По прогнозу синоптика, в московском регионе после выходных на смену июльской жаре придет по-осеннему прохладная погода. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Спорт. Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 игр, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнерам. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской Балтики в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба Петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Российский вратарь Буди Глимт Никита Хайкин не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года. Об этом сообщают местные журналисты. Ранее сообщалось, что футболист получил норвежский паспорт и рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на чемпионат мира 2026 года. Однако ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее пермская «Звезда» и красноярский «Енисей» разошлись миром 1-1. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Эрнест Шарафутдинов стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. Он в финале обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Прошлогодний победитель Кубка России по регби «Стрела Акбарса» вылетел из нового розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. Казанцы уступили пензенскому «Локомотиву» со счетом 17-23. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19. В Челябинске малооблачно, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе дождь, плюс 22. В Донецке небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: и расцветут цветы.
1: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Остров Афродиты. Так люди издавна привыкли называть Кипр. Маленький гористый остров в Средиземном море. Здесь, согласно древнему преданию, родилась из пены морской прекрасная богиня любви и красоты. Однако история Кипра мало напоминает идиллическую сказку. Множество завоевателей стремились овладеть Кипром, важнейшим стратегическим плацдармом на стыке европейского, азиатского и африканского континентов. «Англичанам необходим Кипр», — сказал в свое время лорд Биконсфилд, «и они возьмут его». И взяли. Это было в 1878 году. С тех пор без малого столетия бушевала беспримерная борьба киприотов за свою свободу. Греческий поэт Алексис Парнис в своей пьесе рассказал нам один из эпизодов этой недавней борьбы. Представьте себе построенную в античном стиле виллу на берегу моря. Ее окружает колючая проволока, вдоль которой мерным шагом движутся солдатские патрули. Рядом с виллой казарма. Кипр – это фронт, это передовая. Но об этом ничего не хочет слышать мисс Кэт Паттерсон, приехавшая из Лондона на Кипр отпраздновать свою свадьбу с хозяином этой прелестной виллы, майором Ральфом Оуэнсом. Кэт приехала не одна. Вместе с ней ее мать, знатная леди Паттерсон, и брат Дэви, молодой, подающий большие надежды ученый, и ее юная горничная Вики, уже несколько лет прислуживающая Паттерсонам. Каждый день у Кэт новая прихоть. Сегодня, например, ей во что бы то ни стало захотелось увидеть одного из мятежных киприотов, арестованного ее женихом и приговоренного военным трибуналом к смертной казни. Взбешенную отказом жениха Кэт и застает на веранде ее мать, леди Паттерсон, которая пришла из сада с огромным букетом чайных роз.
9: Кэт, отнеси цветы в комнату Ральфа.
10: Не хочу.
4: Я поссорилась с ним. Мама, он обещал мне показать на Кипре все.
9: Он и показывает тебе все. Наши прогулки очаровательны. Развалины византийской церкви, розовые от заката, были удивительно хороши.
4: Ну, туда нас повел Китс, наш добрый, верный Китс.
9: Мне кажется, что этот добрый, верный Китс не должен забывать, что ты уже обручена. Он держит себя по отношению к тебе слишком свободно.
4: Так вот, что я тебе скажу, мама. Если мой жених не желает показать мне этого смертника сам, я попрошу об этом Китса. Лазурные заливы, древние колонны, горы, все это я уже видела. Теперь я хочу спуститься в темные подвалы Кипра.
9: В подвалах не место женщинам, Кэт. У тебя странное пристрастие к тому, чем должен заниматься мужчина.
4: Да, Господь Бог совершил ошибку, наделив мужским характером твою дочь, а женским сына. Дэви.
9: Дэви избрал себе путь ученого. Дэви, несмотря на свою молодость, уже занял какое-то место в мире науки.
10: Не знаю, какое место я занял.
11: Но вот то место, что отведено мне здесь, никак не может способствовать моим скромным усилиям что-то сделать. Все время какой-нибудь шум. То море, то люди. Чего стоит один этот горн в соседней казарме?
9: Прерви хоть на время свои занятия. И пока мы здесь, на этом острове, отдохни.
11: Да мне просто некогда отдыхать, мама. Мне так нужно много успеть, много сделать.
5: Обернувшись, Глория видит на ступенях террасы неподвижно, как изваяние, стоящую пожилую женщину в черной крестьянской одежде.
4: Вы повариха?
12: Нет, господин Джордж. Приказал часовому пропустить меня в ваш дом. Я пришла говорить с госпожой Паттерсон. Это вы?
9: Да. Что привело вас сюда?
12: Я слышала, что у вас в доме скоро будет большая радость. Вы выдаете вашу дочь замуж.
9: Вы правы.
12: Большая радость может понять большое горе.
9: Чем я могу помочь вам? Садитесь же, прошу вас.
12: Я пришла просить. Это лучше делать стоя. Я была уже у вашего будущего зятя, у вашего губернатора, у всех ваших больших начальников. Всюду мне отказали. И теперь я пришла говорить с самым главным. С матерью.
5: Входит Джордж Маклей. Это дядюшка Кэт, довольно добрый, респектабельный пожилой джентльмен, любитель Киплинга и античной поэзии, всю жизнь проживший в колониях.
13: Ах, да, я совсем забыл. Глория, эта женщина, мать киприота, арестованного Ральфом.
14: Это становится интересным.
12: Да, я Ламбрини Кирьякули. Я мать патриота, осужденного на казнь, и которого никогда бы не поймали, если бы он не был ранен.
13: Как покровители этого острова, Глория, мы должны быть великодушны. Поэтому я счел нужным, чтобы ты выслушала ее. Глория, я хорошо знаю здешних людей. Постарайся говорить с ней помягче.
9: Скажи, что я могу сделать для тебя?
12: Вы можете сделать, чтобы я увидела моего сына. Ему очень темно в тюрьме. Ему очень холодно перед смертью. Я должна пойти к нему и своими руками перевязать его раны.
9: Закон этого не разрешает.
12: Его приговорили к смерти в тюрьме. Тайком.
4: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю, но ведь ваш сын террорист.
12: Мой сын не террорист.
4: Как? А разве у него не было оружия?
12: Того, кому в руки дает оружие народ, зовут солдатом.
9: Мне было бы очень трудно разобраться в этом темном и непонятном для меня деле.
12: Жизнь! Юноша-солдата, для вас темное и непонятное дело. а несчастье мое для вас тоже темное непонятное дело. Откажись от своих слов, английская мать, или Господь поразит тебя громом.
9: Джордж, я прошу тебя избавить меня от этой сцены. Я вижу, что эта женщина пришла угрожать мне, а не просить.
12: Я не угрожаю. Я пришла говорить с тобой. Ведь язык матерей, он одинаков на всем свете.
9: У меня не может быть общего языка с матерью преступника. Джордж, ты слышал мою просьбу? Проводи эту женщину.
12: В твоем сердце холод и плесень.
9: Джордж, как ты позволяешь ей разговаривать со мной в таком тоне?
12: А кто может мне запретить? На этом острове люди подчиняются только Богу и своей земле.
9: Вон!
15: Пойдемте, прошу вас.
4: Ах, Ральф!
16: Наконец отмучился.
15: А, пробралась и сюда со своими жалобами. Ничего не выйдет. Твой сын сам не хочет облегчить свою участь. Он отказывается назвать имена его сообщников.
12: У моего сына нет сообщников. У него есть товарищи по оружию. Он солдат.
15: Какие могут быть солдаты там, где нет государства? Ты понимаешь?
12: Наше государство у нас в сердцах.
4: Раль, ну неужели нам так необходим этот остров?
15: Мы взяли его под свою опеку, Кэт, до его зрелости.
12: Под опеку? Послушай, майор, ты, конечно, сам еще очень молод. Но ты слышал когда-нибудь, чтобы младший брал под опеку старшего? Наш язык гораздо древнее вашего. Наша земля вспахана, орошена кровью и полюбила свободу тоже намного раньше вашей. А этот остров, он ровесник человеческого сердца.
15: Ты не находишь, что тебе пора уходить?
16: Проследи, чтоб она действительно ушла, Джордж.
15: У тебя испортилось настроение? Ты все еще сердишься на меня?
4: Нет, я уже не сержусь. Последние слова старухи взволновали меня.
15: О, люди на Кипре очень экспансивны, Кэт.
4: Знаешь, старуха все время стоит у меня перед глазами. Мне все-таки кажется, что все мы в чем-то несправедливы к этим людям.
15: Ты прелестный маленький хамелеон, Кэт. Ты каждую секунду другая. Если бы можно было подсчитать, сколько раз ты меняла цвет волос, прически, духи и убеждения, я уже не говорю о туалетах.
4: Это моя самозащита.
15: А кто же твой враг?
4: Твои глаза. Как только они начинают привыкать ко мне, приходится сразу же менять свой цвет.
15: Но ты же знаешь, мне нравятся все твои цвета.
4: Хочешь, потанцуем?
15: Хорошо. Этот танец познакомил нас. Ты помнишь наш первый вечер?
5: Кэт и Ральф танцуют, не замечая, что на веранде появился загорелый, чуть сидеющий человек в военной форме, нагруженный бутылками вина.
17: Тревога! Прилетел кит, чтобы разорить голубиное гнездо. Прилетел коршун кит. Что, вы все еще продолжаете свои танцы?
4: Мы ждем аплодисментов, Ричард.
17: Если вы будете пить это вино, то вихри бешеных аплодисментов забушуют вас самих. Это кумандария. В бутылках, которые вы видите, притаились все аплодисменты кипрского лета.
4: И все его выстрелы и взрывы?
17: Этому сорту вина больше 5000 лет. Когда-то его пили Аристотель и Платон. А 12 лет тому назад его пил я.
15: в Африке.
4: Коршун кит, перед которым трепетали джунгли Малайи и Кении.
16: Не верь ему, Кэт. После первого бокала он всегда становится странным.
4: Мне кажется, это уже не первый бокал.
16: Очень возможно. Ну, что ты делаешь? Ну, подожди, пока все соберутся.
4: А я тоже хочу пить сейчас. Не слушай его, Ричард, налей мне.
16: Ну, тогда пейте одни, хозяину полагается быть трезвым.
4: Вот что, господин хозяин, принесите-ка нам какой-нибудь закуски и скажи Вике, чтобы накрывала стол в саду.
16: Ты опять выглядишь по-новому, мисс Хамелеон.
4: Ты слышал, как он меня называет?
15: Как бы ты ни менялась, ты не изменишься никогда.
4: Что ты хочешь этим сказать?
15: Ты всегда останешься сама собой. Я сейчас уточню. Дочерью своей матери.
4: Ты так уверен в этом?
15: А я тебя хорошо знаю. Очень хорошо. И ты это поняла еще там, в Лондоне. Потому-то, как я полагаю, и прервался наш роман так скоропостижно. Женщины не любят, когда их разгадывают. У них пользуются успехом дураки. Или те, кто умеют казаться дураками.
4: Ты имеешь в виду Ральфа? Ты все еще так меня любишь?
15: Тебя нет. Я не умею любить то, чего нет.
4: И все-таки ты меня любишь.
15: Многие считают, что Бога нет, а все-таки ему молятся. Выпьем.
4: За твой религиозный атеизм.
15: За моего несуществующего Бога. Дэви!
11: О, Ричард!
15: Дэви, ты куда собрался? Что это у тебя за сверток?
11: Я иду купаться. Я еще не пропустил ни одного дня. Всегда в это время. Это мои любимые часы. В сумерках почему-то как-то особенно чувствуешь, что такое море. Эх ты, солдатская душа.
15: Ох ты, ученый муж. Выпьем. Море от тебя никуда не убежит.
16: Кэт, тебе пора переодеться. Вот-вот приедет Уилсон.
4: Ну, конечно, Ральф. Как можно принимать визит вежливости такой персоны в таком наряде? Это же помощник самого лорда-губернатора.
16: Попробуйте лангуста. Соус приготовлен по моему рецепту.
15: Ну, это для меня слишком изысканно. Маслина есть, уксус, немного чеснока.
16: Ты видишь, во что он превратился, Дэви? Его скоро не отличишь от любого кипрского пьяницы. О чесноке и не заикайся, мы все-таки не в казарме, дружище.
15: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Выпьем, Дэви.
11: Налей. Только чуть-чуть, ты знаешь, я не пью.
15: Все работает. Хорошая у тебя работа, Дэви, не то, что моя.
11: Ты думаешь, я не знаю, почему ты пьешь, Ричард?
15: Да, ты всегда меня понимал гораздо лучше, чем те, кто меня окружает. Странно. А ты знаешь, вино на меня не действует. Огонь не гасит спирта.
11: В прошлом году в Лондоне ты сказал мне, что хочешь уйти из армии.
15: Каждому хочется избавиться от своей болезни, но одного желания мало. А иногда мне кажется, что я болен уже неизлечимо. Вот получу в горах пулю в лоб, тогда и вылечусь.
11: Очень рано начинает думать о смерти человек нашего времени.
15: Ну, хорошо, хорошо. Чем ты сейчас занят?
11: Именно этим. Человек должен жить минимум 200 лет. Кстати, это вполне возможно. Теоретически уже доказано, что это так.
15: Ну, вот тут и смысл всей моей работы, Ричард.
18: Хорошая у тебя работа, Дэви.
16: Что я вижу? Вы уже начали. Дэви, и ты променял море на этот омут.
15: Возьми бокал, Джордж.
18: Мне сначала нужно переодеться. С минуты на минуту можно ожидать Уилса.
15: Тогда скорей, скорей. Ну, я пойду. Даже работая над проблемами, так сказать, общечеловеческими, нельзя лишаться своей природной английской точности.
18: Возьми с собой солдата для охраны.
15: Беспокойся, хорошо.
14: Вы забыли полотенце, сэр!
15: Да, да, действительно, Вики, ты всегда исправляешь мои, так сказать, научные ошибки.
16: Я понимаю, плоские шутки Китса вынудили Дэви спастись бегством.
18: Дэви надо было родиться в другое время.
14: В саду все готово, сэр.
15: Хорошо, Вики. О, кто-то приехал. Посмотри, Вики, наверное, Уилсон.
14: Это тот джентльмен, простите, не знаю его имени. Когда вы говорите о нем, вы называете его Никс Молчальник.
15: А, человек, который только слушает и молчит. Мы его действительно так называем. В своем кругу. Для тебя он всегда господин Джонсон.
14: Слушаю, сэр.
19: Этот Никс Джонсон был довольно странным человеком. Нельзя было понять, стар он или молод. Как и все офицеры на Кипре, он ходит в военной форме, и у него отличные манеры.
15: Никс, старик, очень хорошо, что ты нас навестил.
16: Какой же он старик, он еще юноша, подающий надежды. Как это ты вспомнил она?
20: Служба.
15: Ты словно знал, когда приехать. Мы ждем Уилсона.
20: Он уж здесь.
16: Вот он.
19: Офицеры стоя приветствуют сэра Уилсона, пожилого грузного генерала, первого помощника лорда-губернатора Кипра.
21: О, даже...
15: Прошу вас.
21: Я на несколько...
15: Прошу вас.
21: Очень ненадолго. Джентльмены, очень рад вас видеть.
22: Здравствуйте, сэр.
21: Ральф, как чувствует себя будущая миссис Оуэнс и наша дорогая Глория?
15: Благодарю вас, они сейчас придут. Прошу, господа, что хотите? Мартини, джин, виски?
21: Нет,
15: прошу вас. Здесь произошел один не очень приятный инцидент, и Глория немножко расстроилась.
16: Да, но сейчас ее всегдашняя мигрень уже прошла, все позади, не стоит даже вспоминать об этом.
21: А какой инцидент, Ральф?
15: Приходила старуха Кирьякули, мать.
21: А, все понятно. Эта несчастная женщина побывала уже везде. Да, кстати, вы знаете, что мне сегодня передал мой секретарь? Письма от местных жителей. Вообразите, все они от стара до мала требуют, чтобы Кирьякулис был освобожден. А вместо него предлагают повесить любого из них. До чего доводит людей фанатизм.
23: Уилсон, дорогой наш Эдди, мы всегда рады видеть вас у себя. Вы по-прежнему безупречно внимательны к вашим старым друзьям.
21: Да, уже 35 лет я считаю себя верным другом семьи Паттерсон. Кэт, ты разрешишь своему престарелому поклоннику поцеловать тебя?
14: Пожалуйста.
21: Джентльмены, знайте, я самый первый поклонник Кэт. А она очаровала меня еще в колыбели. Ей было 3 дня от роду, когда незабвенный ее отец показал мне это существо. Ах, если бы ты знала, каким спасительным лекарством от одолевшей нас скуки было твое появление здесь.
14: Благодарю вас, сэр.
21: А что-то я не вижу Дэви.
16: Он отправился купаться, скоро вернется.
15: Может быть, пройдем в сад, господа?
23: Ну, конечно, Эдди, стол накрыт в саду. Мы помним, как вы любите природу.
21: Я тронут, дорогая Глория.
15: Прошу вас, господа, прошу. Джордж, Никс.
18: Обеих наших дам сопровождают другие кавалеры. На мою долю остался только ты.
16: Отойди от меня! Тебя несет вином, проклятый пьяница. Как тебе не стыдно фиглярничать здесь перед этой вечной красотой? Ты посмотри лучше, какой закат угасает. Песня моя к Афродите прекрасный, златовенчанный, чести великой достойной. В удел ей достались твердыни в море лежащего Кипра. Сюда по волнам многозвучным, в
1: пене воздушной примчало ее дуновенье зефира. Слався с ресницами гнутыми, нежная.
2: Да? Кто спрашивает? Спроста, срочно? Сейчас позову. Ральф,
20: да?
2: К телефону.
20: Иду, иду.
22: Что случилось? Что случилось? Да?
20: Майор, он слушает.
22: Да.
20: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза? Кэт, Ричард, киприоты схватили Дэви. Они увезли его. Схватили в нескольких шагах от дома.
2: Похитили? Дэви похитили? Дэви?

0: Прошло 2 дня. Был обыскан каждый квартал в городе, но это не дало никаких результатов. Дэви точно канул в воду. Раннее утро. На веранде спущены жалюзи. Как тень бродит по дому маленькая Вики, она почему-то особенно тяжело переживает случившееся. Дядя Джордж склонился над планом города, безуспешно пытаясь догадаться, где же киприоты прячут Дэви.
1: Еще ничего не известно?
2: Ничего.
1: А сколько человек напало на мистера Дэви?
2: 3. Но кто знает, сколько у них было сообщников. Может быть, все, кто находился на площади. Уличные торговцы, дети, игравшие на мостовой. Может быть, даже священник из соседней церкви. Они все здесь заодно. Уже 9 часов?
1: Сейчас уже больше, сэр, эти часы отстают.
2: Да, да, это очень старые часы. Они сделаны еще в прошлом веке, когда все было прочно, когда просто не могло случиться того, что случилось с Дэви. Этим часам уже 100 лет, но я уверен, что они могут прожить еще 100.
1: Только люди пока не могут жить так долго.
2: Что?
1: Когда я по ночам носила чай мистеру Дэви, он всегда засиживался допоздна. Мистер Дэви на время оставлял свою работу и рассказывал мне.
2: Вот как?
1: А я знаю теперь, почему мы всегда видим только одну половину луны. И как началась жизнь на земле. И как надо слушать музыку. И что такое микроскоп. И какие животные и птицы живут в жарких странах. И от чего люди болеют малярией.
2: Ну и ну. Я вижу, что Дэви намерен был сделать из тебя энциклопедиста, ученого.
1: А вот вы всегда шутите, сэр. Разве я могу быть ученым? Но ведь узнать как можно больше, это ведь каждый хочет.
3: Вики, принеси маме завтрак.
1: Сию минуту, мисс.
2: Она не спит?
3: С вечера она почти не сомкнула глаз. Каждую минуту вскакивала с постели и смотрела, не пришел ли Дэви.
2: Я еще не видел ее в подобном состоянии.
3: Если с Дэви что-нибудь случится, в этом виновата буду только я.
2: Кэт.
3: Ах, дядя Джордж, зачем я привезла его на этот остров?
2: Да ты же не знала, ты же ничего не знала. Да, я слушаю. Да, Джордж Макли. А, это... Слушаю вас. С вами встретиться? Могу. Сейчас? Сейчас иду. Кэт, подожди меня здесь, я скоро верну что-то серьезное.
3: Что-нибудь насчет Дэви? Вы так взволнованы, дядя Джордж.
2: Пока ничего не знаю. Все расскажу тебе, но сначала надо узнать.
1: Мисс! Госпожа опять встала! Она не разрешила даже одеть ее!
4: Кэт! Опять приходила эта женщина, Кэт. Она стояла у моей кровати и смеялась. А как только я закричала, она исчезла.
3: Это нервы, мама.
4: Кэт! Я опять вижу эту женщину! Меня опять мучают галлюцинации, Кэт!
1: Что это значит, дядя Джордж?
2: Эта женщина знает правду о Дэви. Она сама пришла все рассказать.
4: Ты знаешь, где мой сын? Он жив. Почему ты молчишь? Скажите же ей, чтобы она говорила. Он жив!
5: Я буду говорить. Но мы должны остаться с тобой вдвоем.
1: Мама плохо себя чувствует. Говорите с нами.
5: Я пришла говорить с матерью. Только 2 матери могут понять друг друга.
2: Пойдем, Кэт. Мы от нее ничего не добьемся.
4: Говори.
5: Я хочу сказать тебе... Если вы повесите моего сына, мои люди убьют твоего сына.
4: Убьют? Моего Дэви?
5: Если вы освободите моего сына, Наши люди отпустят твоего сына.
4: Значит, это ты подстроила западню?
5: Мать может сделать для сына все.
4: И у тебя хватило наглости явиться в мой дом и диктовать мне условия? Тебе не страшно?
5: Мать не боится ничего.
4: Посмотрим. Я заставлю тебя испугаться. Ты еще не знаешь, что тебя здесь ждет. Ральф! Позовите Ральфа сюда!
5: Ты всегда успеешь позвать майора. Я ведь никуда не ухожу.
4: Ты скажешь, где мой сын. И без всяких условий. Я заставлю тебя. Ральф вырвет у тебя правду вместе с твоим языком. Вот здесь, при мне, сейчас.
5: Да вы терзаете мое тело уже целый месяц. Когда вы там, в тюрьме, пытаете моего сына, вы и мое тело рвете на части. Я уж привыкла.
4: Ох,
5: ты лучше сиди спокойно и слушай.
4: Мы будем говорить с тобой так, как я этого захочу. Ты в моих руках, не забывай об этом.
5: Я в ваших руках с того самого дня, как вы схватили моего сына. Вчера я была дома, сейчас я здесь. Завтра буду в тюрьме или, может быть, даже в могиле. Не все ли мне равно? Мне теперь везде плохо. Но и ты. Какое значение имеет для тебя, что тебя окружают часовые, колючая проволока? Тебе тоже плохо. Ты тоже в плену. Ты тоже в моих руках. У нас с тобой одинаковая судьба. Английская мать.
4: Ох!
5: Я гляжу на твое лицо, и я вижу, как тебе больно. Вот такое же оно было, когда ты рожала своего сына. Теперь оно не лицемерит. И теперь мы можем начать наш разговор с тобой.
4: Ты видела моего сына. Мы с ним ничего не сделали.
5: Не бойся. Мы не избиваем людей плетью. Мы не лишаем их хлеба и воды. Мы не заставляем их спать на голом цементном полу.
4: Но ты видела его?
5: Нет, я не видела его. Но я могу пойти к нему, если это будет необходимо.
4: А ты можешь передать ему что-нибудь? У него есть любимые вещи. Джемпер. Нет. Книги. Книги. Чтобы он не так тосковал.
5: Мать может сделать для сына все. А ты? Ради своего сына ты можешь пойти к моему? Можешь передать ему одеяло и несколько сухарей? Ведь тебе позволят войти к нему в камеру.
4: До сих пор на этом острове еще никто не осмеливался в чем-либо отказать мне. Не позволить мне что-нибудь может только моя собственная совесть.
5: А что говорит тебе твоя собственная совесть?
4: Я могу сказать тебе только одно. Сначала отпустите моего сына, и это поможет мне хлопотать у губернатора о помиловании. Но сначала отпустите моего сына.
5: Нет, губернатор может отказать. Нет, английская мать. Мы поменяем с тобой сына на сына.
4: Но это невозможно. Пойми же, ведь это дело государства. Как же я могу уговорить целое государство? И, наконец, Совесть мне не позволит этого сделать.
5: А твоя совесть позволит тебе приговорить своего сына к смерти?
4: Нет. Нет, вы не можете его убить. Вы не посмеете. Да ведь ты же сама мать. Ты мать.
5: Когда вы убьете моего сына, я уже не буду матерью. Я буду разъяренной львицей.
4: Боже мой, что же можно придумать? Ну, поверь же мне, поверь. Я ведь все сделаю, чтобы твоего сына помиловали. Ну, уступи же и ты. Отпустите сначала моего Дэви. Я клянусь тебе, что губернатор очень высоко оценит твой поступок. Я клянусь тебе в этом. Клянусь на Евангелии. Клянусь моим сыном.
5: Сына на сына. Решай. Я желаю добра тебе, потому что я желаю добра себе. На войне несчастье одного – это победа другого. А в войне между нами двумя твоя победа будет и моей победой. Но моя беда будет и твоей бедой. Мы ведь теперь и враги, и союзники.
4: А кому ж пойти? К губернатору? Может быть, позвонить в Лондон? Надо посоветоваться с Уилсоном. Ведь все же поймут меня. Все должны меня понять.
5: Когда же мне прийти за ответом?
4: Завтра. Завтра вечером. Я буду говорить.
5: Хорошо, я приду.
4: Но сегодня вечером ты должна пойти к моему сыну. Ведь ты будешь у него сегодня.
5: Ты не вздумай следить за мной. Ничего не выйдет. Вы можете поймать меня. Можете пытать. Можете даже убить. Но ты никогда не узнаешь, где твой сын.
4: Не говори так. Ведь ты же сама сказала, что мы теперь союзники. Передай ему эти книги и скажи ему, что я очень спокойна. Ты передай ему, что я помню и повторяю слова нашей песенки. Мы всегда любили друг друга от души. И что я смеюсь над этим нелепым случаем.
5: Я передам ему это. А твои слезы я от него скрою. Не говори ты моему сыну о моих слезах. Ведь ты пойдешь к нему сегодня, как обещала.
4: Я буду у него. Но поверит ли он, что я пришла от тебя?
5: Поверит. Если ты скажешь ему слова песни и скажешь, какой, и если б когда-то осмелился я забыть на минуту, родная тебя, пусть крова и сна не найду никогда, пусть жажду мою не погасит вода. Ее поют у нас всюду, поют и любимые девушки, и родине. Она такая же простая, как травка, которая растет и в долинах, и на высоких горных хребтах.
4: Да, я все сделаю, и наши дети вернутся к нам.
5: Ты веришь? Клянись мне.
4: Клянусь.
5: Не верю. Клянись, как мать.
4: Клянусь.
5: И если клятва моя ложна, пусть рубашка, которая на теле моего сына, станет ему смертным саваном.
4: Клянусь.
5: Если я лгу, пусть звезды, солнце и луна отразятся в крови моего сына.
4: Клянусь.
5: И пусть его смертная ложа украсит цветы, которые я принесла бы на его свадьбу.
4: Клянусь! Клянусь!
5: Дай мне твою руку. Теперь мы с тобой союзники. Прощай.

0: Леди Паттерсон выполнила обещание. Она была у лорда-губернатора. Она на коленях молила его о помиловании. Однако губернатор отказал наотрез. Леди переоценила свои силы. Когда в дело вступает политика, тут не до сантиментов. Казнь Кириакулиса назначена на завтра. Следовательно, завтра же должен умереть и Дэви. Но Глория была странно спокойна. В строгом черном платье, застывшим точно маска лицом, без слез, вышла она в сопровождении Уилсона и Вики из своей комнаты на террасу, где ее ждали Джордж Маклей и Ральф.
1: Это тяжелый удар для сердца матери. Но ошибаются те, кто предполагает, что я могу забыть о чести и достоинстве фамилии. В роду Паттерсонов матери предпочитали видеть смерть своих сыновей, нежели унижение армии. Уилсон, здесь, в присутствии всех, прошу вас передать лорду-губернатору, что он может исполнить свой долг.
2: О, мадам, как вы можете? Вы же сами убиваете мистера Дэви. Вы, его мать. О, Боже великий.
3: Верная моя Вики, пойми, так нужно.
2: Нет.
3: Так нужно.
2: Нет, нет, нет.
3: Ральф, помогите ей, плохо.
4: Пойдем, Вики.
2: Не убивайте мистера Дэви.
4: Вики.
2: Не дайте его убить. Не дайте его убить. О,
3: извините нас за эту сцену, Уилсон.
5: Я восхищен вами, Глория. Я преклоняюсь перед вами. Сегодня вписана еще одна страница в славную историю рода Паттерсонов.
3: Благодарю вас, друг мой. Но прежде чем вы уйдете, я хочу просить. У меня всего только два желания.
5: Почту их для себя законом.
3: Первое. Не трогать мать того террориста, который завтра будет казнен.
5: Ценю ваше благородное чувство, Глория. Обещаю вам.
3: И второе. Ральф станет мне сыном. Я хочу, чтобы он был во главе отряда, когда Кириакулиса поведут на казнь. Пусть Ральф будет мстителем за смерть моего Дэви.
5: Майор Оуэнс,
6: я готов, сэр.
7: Только перо Киплинга способно было бы передать величие этой минуты.
5: Вечером я увижу лорда-губернатора и передам ему ваши слова. Я уверен, что и он, и правительство оценят как должно ваш поступок. Я всегда гордился своей дружбой с вашей семьей. Сейчас я горд этим во много раз больше. Ральф, вечером я пришлю вам приказ с подписью лорда-губернатора.
6: Хорошо, сэр.
5: Джордж, вы не проводите меня до резиденции губернатора?
8: Да, конечно, сэр, ведь нам по пути.
9: Прозвучала первая часть радиоспектакля «Остров Афродиты» по одноименной пьесе греческого писателя Алексиса Парниса. Запись осуществлена была в 1962 году. В ней принимали участие артисты Государственного академического малого театра СССР: Вера Пашенная, Елена Гоголева, Николай Афанасьев, Илина Быстрицкая, Никита Подгорный и другие замечательные артисты театра. Продолжение спектакля вы услышите после небольшого антракта.
4: Из собрания Гостелерадиофонда. Радио России. Съемки не по сценарию.
10: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
4: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
13: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
14: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
15: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске отказ журналистов корпорации BBC от поездки в Старобильск является доказательством того, что коллективный Запад врет. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО, и седьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» начнется в столице 30 мая. Далее подробнее. Тела шестерых студентов извлекли из-под завалов общежития колледжа в Старобильске ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали 42. Под завалами находятся еще 3 человека. Ранее в ЛНР установили имена погибших и пострадавших студентов, а также тех, кто числится пропавшим. Опубликованные списки будут обновляться в канале администрации главы ЛНР. На месте работает корреспондент информационной службы «Вести» Егор Григорьев.
2: Продолжается разбор завалов. Работают два крана с каждой стороны здания. Работает тяжелая техника. Спасатели МЧС, они продолжают разбирать плиты перекрытия. И время от времени сюда, ко входу в общежитие, подходят родители на опознание тел своих детей. И, конечно, это эмоционально очень сложно. Очень сложно переживать даже нам. Мы сидим рядом, и крики, которые раздаются, по всей вероятности, когда они понимают, что это их сын или их дочь погибли от жестокого террористического удара в ВСУ, но это просто мурашки по телу, и честно, наворачиваются слезы. Но это очень больно, и не передать словами, что чувствуют сами родители, хотя с ними работают здесь психологи, работают специалисты, и пытаются каким-то образом успокаивать. Некоторые приходят уже после процедуры повторно, то ли для того, чтобы удостовериться, потому что просто не верят в то, что случилось. Кровавые пилоты украинского режима свои самолеты направляли с разных сторон в одно и то же здание. Это то, что вчера отмечал президент. Никакой случайности здесь быть не могло. Три волны, 16, по меньшей мере 16 беспилотников просто с огромным боезарядом, вот чтобы такие разрушения нанести, а фактически сложилось с 5 по 1 этаж. Здесь один из пролетов в общежитии. Но представьте, какой должны нести боезаряд и вооружение, которое сегодня в том числе помогают европейские страны Украине поставлять на это способно, но они старались вот этими волнами растянуть плотность нашей ПВО, найти то время, когда средства противовоздушной обороны были перегружены, поэтому и вот такая была плотность, тремя накатами, тремя ударами. Они били, выбрали вечернее время, когда все ребята отдыхали, это еще дети, подростки, 14-18 лет. Два дня подряд и еще ночь предыдущая, и в момент удара здесь работают спасатели, работают пожарные, они до сих пор проливают конструкции, потому что очень жаркая температура, тлеет, и, конечно, в полной амуниции. Помогают волонтеры, слава богу, здесь всем службам, которые на месте работают, они приносят продукты, воду. Мобильные огневые группы расставлены здесь по периметру, воины наши, парни стоят и надежно стерегут небо. Это действительно так, что ВСУ неоднократно применяли тактику повторных ударов, и как раз задача мобильных огневых групп с помощью зенитных пулеметов уничтожать беспилотные летательные аппараты. И вот такие мобильные огневые группы, они расставлены не только здесь, и на подлете к Старобельску, и дальше, помимо больших систем ПВО, машин, перехватывающих установок.
1: Отказ журналистов корпорации BBC от поездок в Старобильск является доказательством того, что коллективный Запад врет, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара ВСУ по колледжу в Старобильске в ЛНР, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Позднее Захарова сообщила, что BBC официально отказалась посещать Старобильск, а компания CNN в отпуске. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Суточные потери против

0: Полян усадьбы Москвы начнется в столице 30 мая и объединит 77 площадок, включая исторические усадьбы, музеи и культурные пространства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Жители и гости столицы смогут посетить 60 исторических усадеб Москвы, а также культурные, туристические пространства. Среди новых мест – Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, а также кинопарк. Парк Москино. Всего фестиваль объединит 77 площадок, написал мэр в своем канале в Максе. Впервые мероприятия фестиваля пройдут не только в Москве, но и в усадьбах Московской и Тульской областей. Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня и завтра ожидается комфортная майская погода, а с понедельника резкое похолодание, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
0: Пик холода придется на четверг, днем от 5 до 13 градусов тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят стыковые матчи с командами, занявшими 3-4 места в первом дивизионе. И «Динамо» Махачкала в эти минуты играет с екатеринбургским «Уралом». Идет 51-я минута в этом матче. Махачкалинская «Динамо» ведет со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти на 39-й минуте забил Гамит Агаларов. Напомню, первая встреча завершилась с таким же счетом 1-0 в пользу махачкалинцев. Также сегодня состоится матч «Акрон-Ротор». Он начнется в 18:30 по московскому времени. В баскетбольной единой лиге продолжается полуфинальная серия между московским ЦСКА и Локомотивом Кубань. Идет 5-й матч. ЦСКА пока что ведет в серии со счетом 3-1, а, соответственно, непосредственно в матче счет 11-8 в пользу армейцев. 4-я минута первой четверти. Защитник Кевин Андраде перешел из калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Российский вратарь Буди Глимта Никита Хайкин не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года. Об этом сообщают местные журналисты. Ранее говорилось, что футболист получил норвежский паспорт и рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на чемпионат мира 2026 года. Однако ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Еще один представитель нашей страны, Эрнест Шарафутдинов, стал бронзовым призером турнира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 9. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 19. В Вологде небольшой дождь, плюс 22. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 17. В Сыктывкаре небольшой дождь, 18 градусов тепла. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 28. В Херсоне небольшой дождь, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13. Днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12. Днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Необычные экспонаты, интересные.

0: Находки. Истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России – главное радио страны.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, в это время в эфире «Дорогая передача» на волнах Радио России, и я, ее ведущая Диана Гурцкая. И сегодня наш гость – композитор, певец, музыкант, поэт, заслуженный артист России, просто удивительный человек Игорь Саруханов. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я предлагаю нашим слушателям послушать небольшое досье. Я думаю, что будет очень интересно.
0: Сегодня в главной роли.
3: Игорь Саруханов родился 6 апреля 1956 года в Самарканде. Его отец – ученый, кандидат технических наук. Мама преподавала русский язык и литературу. Через 4 года семья переехала в Долгопрудный Московской области. Игорь с детства тянулся к музыке. Окончил музыкальную школу №1 по классу классической гитары. Еще в школе собрал коллектив и выступал на дискотеках и танцплощадках. Срочную службу Саруханов прошел в ансамбле «Песни и пляски» Московского военного округа. В 1979 году был приглашен в ВИА «Синяя птица», позднее стал участником коллектива Стаса Намина «Цветы». В 1981 Игорь принял участие в создании группы «Круг» и был ее участником до 1984 года. Работал как гитарист, вокалист и автор песен со многими известными исполнителями страны. Сольный дебют артиста состоялся в 1985 на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где он стал обладателем премии за песню «Московский простор». Через год вышел первый альбом «Если нам по пути». Музыкальный стиль исполнителя сочетает мелодичность с элементами рока и блюза. На его композицию «Барбар» был снят один из первых профессиональных отечественных видеоклипов. Музыкант выпустил 20 альбомов, продолжает записывать новые песни и снимать клипы, выступает с концертными программами, регулярно появляется в телевизионных и радиоэфирах.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: «Скрипка лиса», «Зеленые глаза», «Желаю тебе». Эти песни знают и любят миллионы слушателей. Моя любимая песня – это «Дорогие мои старики». Я вот сколько лет уже этой песни, и я до сих пор, у меня комок в горле. Я вот эту песню люблю. Хотя огромное количество песен, и там «Кто тебя очаровал», «Кто тебя околдовал». Я, видите, как бы люблю ваше творчество, потому что это абсолютно мелодизм, это абсолютная классная гармония, и это классная песня. Вот. Ну так вот, с какой композиции мы начнем нашу сегодняшнюю беседу?
2: Ну, я предлагаю начать с песни «Желаю тебе».

0: Я Диана Гурцкая, в эфире «Дорогая передача». Вместе с нами сегодня удивительный композитор, замечательный человек, не побоюсь этого слова, Игорь Саруханов. И только что прозвучала песня «Желаю тебе». Игорь Арменович пожелал нам всего самого наилучшего. У каждого автора, исполнителя свой подход к созданию песни. Что вас вдохновляет, чтобы написать композицию?
1: Хороший вопрос. Всякий раз по-разному. Например, песня, которую мы сейчас с вами услышали, она была написана в 11 утра, там где-то между 11 и 12, после программы телевизионной, в которой люди, горожане поздравляют друг друга с юбилеями, праздниками, дети поздравляют родителей и наоборот, и бабушек своих, и дедушек. И вот один мальчик говорит: «А я своей маме желаю из 1000 игрушек одну самую мягкую». Вот я выключил, естественно, телевизор и в течение там получаса где-то создал эту песенку, которая звучит уже более 30 лет. Вот это что касается вариантов, да? Бывает так, что какая-то фраза, услышанная где-либо, радио, телевидение, просто кто-то бросил случайно эту фразу, она становится основой. Например, «показалось мне», или «скрипка леса». Это вообще удивительно, когда ты понимаешь...
0: Там же игра слов. Очень многие думали, «скрипка леса»,
1: конечно.
0: «Скрипка леса».
1: Потому что мы написали «скрип колеса», но потом стали великим и могучий русский язык позволил нам поиграть словами, и возник такой спор, который длится многие годы. И вот, например, приезжая в один и тот же город, я надеюсь, не одни и те же люди, но задают один и тот же вопрос, как она называется. И это, конечно, большая удача. Вот мои коллеги меня поймут и подтвердят, что действительно удача, что в течение 32 лет люди спрашивают во всех городах, и в моем любимом городе тоже, как она называется. Я всегда объясняю, что она теперь имеет два названия официальных. Я зарегистрировал и то, и другое. Вот. И каждый раз, конечно, бывает настроение.
0: Что рождается в начале, слово или музыка?
1: И так, и так. Бывает просто со слов. Я пишу какое-то стихотворение, потом кладу на эту музыку какую-то. Ну, кстати, на стихи прям ложится музыка сразу, потому что в стихах есть какой-то...
0: Подсказка.
1: Да, уже подсказка какая-то есть. И мне так проще. Но часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук вдохновляет на то, чтобы написать какую-то замечательную песню.
0: 80-е авторские песни имели особый статус популярности. По-вашему, в каком положении находится авторская песня сегодня?
1: Дело в том, что когда тут под ногами, так сказать, мешается интеллект еще, вот, это отдельная тема, да. Я могу сказать, как музыкант, понимаете, да, в 70 лет я уже должен что-то уметь и что-то знать, я могу преподавать, но я могу сказать, что искусственный интеллект, я его слышу. Я понимаю.
0: Это невозможно никогда не слышать.
1: Музыканты слышат. Дело в том, что люди, которые его создают, частенько не музыканты. Они потом себя называют музыкантами и говорят: «Я написал вот эту песню». А потом выясняется, что он не знал, что он написал песню «Лодочка». Совсем недавно мы столкнулись, мелодия полностью, песня «Лодочка» моя, а слова, знаете, интеллект, просто, видимо, была задача поставлена по образу, допустим, сделать песню такую, как «Лодочка». И он написал песню, которая называется «Плыви».
0: Понятно, ассоциативно.
1: И вы знаете, самое интересное, что эти ребята такие наивные, они еще написали, кто написал музыку, кто написал стихи. Я, конечно, отправил это в Российское авторское общество, в тот нужный отдел, который как бы соблюдает все авторские наши с вами права и потом восстанавливает, так сказать, эти права. Вот я говорю, что если вот убрать этот искусственный интеллект, то остается не так много людей, которые умеют. Вот авторская песня, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы их было больше, чтобы, по крайней мере, процесс развития, да, и становления музыкальных произведений, написания музыки и в классике. Ну, в классику я не трогаю, потому что я не очень хорошо знаю сегодня современную классическую музыку, но что касается песен, конечно, Игорь Яковлевич крутой. постоянно регенерирует,
0: да.
1: Мой друг. Я прям радуюсь. Он в постоянном поиске, он даже не переставая это делает ежедневно. И, кстати, хорошим примером является для меня, потому что он просто он великолепен.
0: То есть вы к искусственному интеллекту относитесь с вопросом?
1: Я могу сказать, что, допустим, я бы его бы использовал для, в информативном плане. Для получения информации, чтобы не копаться в словарях, не вставать, не идти там, допустим, искать и заниматься часами искать. А он мгновенно находит. Вот мне это нравится очень.
0: Да, да.
1: Ну, как-то так.
0: Когда демку присылают, я тоже сразу узнаю. Думаю, причем у всех одинаковые голоса. Причем вот там вам подходит, прям как ваш голос. Я говорю, ну, спасибо, да, прекрасно. Ну,
1: так... Многие люди, вы знаете, они говорят, вы знаете, я в рамках одного проекта, мне сказали, что я буду с вами петь скрипку «Лису». Я не стал спрашивать, кто, потому что я знаю, кто. А это не певец, это рэпер. Я говорю, а вы в какой тональности будете петь эту песню? Он не смог ответить, потому что он не знает, что такое тональность. Вот. И так далее, и так далее. Потому что многие не музыканты, к сожалению, назвали себя музыкантами, потому что они вот что-то подобное создавали, но же надо назвать себя как-то, да, вот они восстанавливаются там, я не знаю, или что-то себе доказывают.
0: Кто были ваши педагоги, кумиры?
1: Ну, я могу сказать в двух словах. Это, конечно же, лучшие образцы, ну, как сказать, та рок-музыки, мы можем так сказать, да. В общем плане. Поп-музыки, которая царила и в нашей стране тоже. Я знал абсолютно всех старших, как они пели. Юрий Михайлович Антонов и так далее. Там много-много-много артистов старших было, которые учили. И, конечно же, мои учителя, которые учили меня в музыкальной школе. Людмила Васильевна Акишина, она меня учила играть на гитаре. Она показывала мне лучшие образцы, показывала, сама играла. И я, конечно же, увлекая меня за собой, она прививала любовь к гитаре. И вот я, так сказать, считаюсь так, вроде как гитарист. Вот. Я считаю, что и мама, конечно, с папой, они сделали очень много.
0: Конечно, родители.
1: Они очень много сделали.
0: Конечно.
1: Очень.
0: В вашем репертуаре много песен, которые актуальны уже у нескольких поколений слушателей. Откройте секрет, как написать песню на века.
1: Ой, нет, на века, конечно, ну, никогда никто не знает, сколько песня будет жить. Вот тут я, честно говоря, я когда писал скрипку «Дорогие мои старики», там «Зеленые глаза», «Желаю тебе», я никогда не знал, что это будет надолго. Там «Каракум», если вы помните,
0: да.
1: «Позади крутой поворот». Эти вещи, действительно, эти песни, они уже там по 40, 50, 30, 20 лет. Но мне кажется, очень важно, чтобы рядом были представители поколение того времени, вот вокруг меня всегда очень много молодых, в ансамбле, в оркестре моем очень много молодых, и вот я бы хотел сказать несколько слов о том, что да, дуэты, коллаборации сегодня называются, вчера это были дуэты и так далее, они очень нужны, они объединяют подписчиков, электораты и так далее. И поэтому я вот, например, использую возможность, потому что у меня рядом со мной стоят хорошие музыканты, и вот, в частности, бэк-вокалистка Анастасия Сихвард, она бэк-вокалистка моя, но и в то же время развивается сама как солистка. Я предложил ей спеть одну из моих песен, которую я сначала спел просто сам, но поскольку речь идет о мужчине, женщине, об этих вот сложных отношениях, и песня показалась мне великолепна. Мне кажется, она зашла уже, ее уже знают, и мы спели вместе с Настей.

0: Показалось мне, прозвучала сейчас песня «Дуэт» на волнах Радио России. А есть новые песни, судьба которых еще только решается.
1: Да, вот, например, «Портрет в карандаше» – это новая песня. Мне почему-то, ну, как-то я увидел сразу, не просто вот, то есть, когда я писал песню, я почему-то увидел даже и клип, как кто-то художник, который влюблен в девушку. Он рисует все время везде, где только есть. Вот кафе, например, он рисует образ этой девочки на каких-то салфетках, я не знаю, ну, везде. Вот я почему-то так увидел, и тут, конечно, сразу же родилось название «Портрет в карандаше», и дальше стихотворение. Ну, и, конечно же, мелодия и гармония. Вот мы сейчас в этом году хотим дать какое-то новое дыхание этой песне. Не новое, а просто дать дыхание, чтобы познакомить большое количество людей. Но для этого есть специальные технологии, и вот мы собираемся это делать. Там есть что прочитать, послушать и спеть.
0: Планируете ли вы сотрудничество с кем-то из молодых исполнителей?
1: Дело в том, что планы приходят по ходу, как бы. Вот, то ли это будет или встреча, или случайный разговор. Это может где угодно быть, я не знаю, на телевидении, за кулисами, в самолете. И тут рождаются все планы. Вот сейчас мы занимаемся в этом году вот только этим дуэтом. Возможен еще дуэт с Андреем Алексиным. Есть замечательный мой друг и композитор, поэт. Я написал песню, и я думаю, что где-то к сентябрю, может быть, к концу лета, в начале нового сезона мы покажем эту новую песню в дуэте. Вот, как бы так. Ну и, естественно, между дуэтами будут обязательно появляться какие-то песни. Во-первых, я продолжаю проект «Реанимация». Он уже длится порядка 8 лет. Мы записали 4 пластинки, 4 альбома. Вот, куда вошли все мои песни по-новому исполненные. И немножечко как-то не сильно отходя от партитуры, чтобы люди помнили, ну, как бы, чтобы песня напоминала о себе, потому что в каждой песне есть свои визитные карточки, вот вступления хорошие, красивые. И вот я это продолжаю делать, да, и...
0: Название, знаете, как-то чуть страшно.
1: Оно страшненькое, но мы к нему привыкли, потому что в словаре Ожегова по первому значению это восстановление.
0: Вот, да, и поэтому, реанимировать.
1: И так и происходит, и уже привыкли за 8 лет. Да, и вот эта медицинская составляющая, она отпала. Так что вот так.
0: Работа в таких музыкальных коллективах, как «Синяя птица», «Цветы», «Круг», принесла вам успехи, гастроли, тысячи поклонников. Но все-таки вы ушли сольно. Почему?
1: Я думаю, что любого творческого человека это неизбежно. В нашей вот вокально-инструментальной среде этих групп обязательно находится кто-то, кто уходит и делает свое... Ну, это какой-то такой, знаете, закон неписанный, что ли.
0: Ну, вот. Так бывает.
1: Я очень рад. Я очень рад, что это произошло.
0: Ну, конечно. Вы отметили 40 лет творческой деятельности. Помните свой первый выход на сцену?
1: Конечно.
0: Где и как это было?
1: Это было в театре эстрады. Ну, если сольно, да, о сольной карьере, то это театр эстрады. Я пришел к Борису Сергеевичу Брунову, художественному руководителю, в те годы он был. Я говорю: Борис Сергеевич, мне необходимо в Москве исполнить свои концерты. То есть мое появление должно быть ознаменовано с концертом хорошим, в очень хорошем месте. Театр эстрады – это был очень важный такой, ну, как бы, я не знаю, площадка, можно сказать, одна из первых площадок страны, и он мне сделал 8 концертов. Вот и мои первые концерты были в театре эстрады.
0: Волновались?
1: Конечно, очень. У меня тряслась правая коленка.
0: Ой-ой-ой.
1: И я ничего не мог сделать.
0: Вот сегодня, выходя на сцену к зрителям, какие эмоции вы испытываете? И
1: удовольствие.
0: Есть это волнение? Все-таки остается?
1: У меня волнение, я могу сказать, какое. Количество людей в зале должно быть полное. Вот тут я волнуюсь. Вот. Но сейчас, слава богу, я не могу пожаловаться. Но каждый раз я волнуюсь. И все равно... Дело в том, что поколение людей, которые ходят на мой концерт, они приходят в день концерта. и покупают билеты в день концерта.
0: Понятно.
1: Вот, поэтому все в этом смысле хорошо. Волнение. Я знаю, после какой песни что будет происходить, какие будут аплодисменты, где они будут петь, где они не будут петь. Это уже с годами, конечно, сложилось.
0: А позади крутой поворот. Вам исполнилось 70. А что значит для вас эта цифра?
1: Это знание, это большой жизненный опыт, жизненный и, конечно же, профессиональный опыт, потому что у меня моя жизнь – это сцена буквально с 20 лет. И что я еще хочу сказать? И, конечно же, эта профессия, она меня познакомила с великими людьми. Не верил, что я буду знать Ланового, что я буду знать Ульянова, что я буду знать Вицина, Моргунова, Никулина. Понимаете, это удивительно. То есть это такая плеяда замечательных артистов, музыкантов, композиторов. Так что я считаю себя очень счастливым человеком в этом смысле, потому что в обычной ситуации, да, допустим, в какой-то обыденной жизни я бы не смог быть знакомым с этими людьми. Давыдович Кобзон.
0: Удивительный человек. Да, удивительные люди, которые всегда остаются в наших сердцах. Я еще раз повторюсь. Юбилей отпраздновали с размахом.
1: Сейчас скажу. Так. Да, с огромным размахом во время концерта на Сахалине. В Южно-Сахалинске концерт, вот, и нельзя было там с размахом, как вы говорите, потому что дальше самолет, и мы улетали.
0: Да. Как прошел юбилейный концерт?
1: Концерт, да, хорошо, в концертном зале, в самом там большом зале. Вот, я там не приглашал же никого, это мой сольный концерт, который шел 2 часа, мы пели, мы смеялись.
0: Разговорами.
1: Да, разговоры, мне задавали вопросы, я на них отвечал, мы шутили. В общем, это было здорово. Это было прекрасно.
0: А мы уже так сквозь об этом упомянули, но у меня вопрос. Что для вас, как для исполнителя, значит аншлаг в зале?
1: Аншлаг? Ну, во-первых, сегодня мы можем в любом приложении, не будем называть название, мы увидим всегда, сколько продано билетов. Вот, например, у меня был, как бы тоже считается, юбилейный концерт, который прошел на аншлаге. Концертный зал «Москва» 30-го.
0: Угу. Ой, апреля. Классно. Мне вот, так нравится этот зал. Я очень этот зал люблю.
1: Да, он великолепен, он современный, он технологичный, что очень важно. Звук прекрасный, как вы знаете. Угу. Вот, и я волновался, что вот эти там 150 билетов, которые я вот вижу, вот эти вот, они разбросаны мелко по этому огромному залу, который там около 4000, там, если быть, 3640, по-моему, вот так. Вот, и самое интересное, что я уже говорил, да, что моя публика приходит и покупает билеты перед концертом. Вот. И, ну да, все это было выкуплено. И для меня это был аншлаг, это очень важно. Вот. И вообще для артистов. А артист, как говорят, просто какой он, популярный или нет, ну вот посмотрите, сколько у него людей в зале. Вот такой он, как бы, так говорят старые, старейшины, да, наши. Но это очень тоже важно. Но это большая работа. Это нескончаемый труд. Вот. Труд, это ежедневный труд.
0: Как считаете, есть ли интерес у сегодняшней молодежи к музыке 80-х, 90-х?
1: Да, могу ответить абсолютно четко, могу заявить о том, что они берут, они ко мне обращаются даже, я не говорю уже о других тоже артистах, они берут готовые хиты, которые себя зарекомендовали, и делают кавер-музыку, кавер-версии и исполняют.
0: А как вы относитесь к каверам?
1: Хорошо, потому что в течение какого-то времени, пока ты занимаешься новой песней, твоя песня, например, вот опыт такой, желаю тебе. Все 90-е годы артисты молодые исполняли во всех клубах кавер-версии и дэнс-версии, и такие,
0: да.
1: И песня «Желаю тебе» жила все 10 лет до нулевого года. А я в это время раскручивал скрипку «Лису», «Зачем вернулась ты», «Это не любовь» и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень поддерживает, то есть это дает возможность жить песней в любое время.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами замечательный артист, исполнитель, композитор Игорь Саруханов. Я этому безумно рада. Вы родились в Самарканде. Ну, детство и юность прошли в подмосковном Долгопрудном.
1: Уже часть детства.
0: В Москве.
1: Да.
0: Какие воспоминания о том времени сегодня приходят? Что вы вспоминаете?
1: Я вспоминаю мой двор, естественно, для любого мальчика это очень важно, двор. Я вспоминаю, как папа делал шашлыки за домом, и весь дом выглядывал в это время сверху. «Привет, Юра, как дела?» Да, и папа их всех звал туда, вниз. Вот он был очень такой хлебосольный. Я вспоминаю хоккейную площадку. Я, конечно, вспоминаю музыкальную школу. И самое главное, самый первый концертный зал – это в школе номер 6 города Долгопрудного наш спортивный зал, где мы выступали как… Ну, какая-то такая, какая-никакая, но была своя собственная группа у нас в школе, и мы играли на танцах, на мероприятиях всяких событийных, там, 8 марта, 9 мая и так далее. И, конечно, выпускные вечера. Без нас не обходились. Что еще? Ну, конечно, это концертная площадка, потом, которая находилась в Долгопрудной, это станция Долгопрудная, и там недалеко от станции была городская танцевальная площадка, где вот собиралась молодежь, и мы там устраивали танцы. И я там играл, набирался опыта как гитарист, как певец, ну и так далее. То есть оттуда я пошел в армию. Для меня это мой альма-матер, это моя как бы вторая родина, где я научился понимать, что происходит, говорить, писать, читать, сочинять, защищать слабых. Это все вот меня учил Долгопрудный всему этому.
0: Как вам Москва сегодняшняя, наш любимый город?
1: Обожаю. Лучше города не существует. Может быть, для кого-то есть какой-то другой город, потому что он там вырос. Я вырос здесь, Хамовники. Я там с детства. Так, и потому что Долгопрудный у нас время делилось на... Даже до пятницы мы были в Долгопрудном с братом, а потом родители ехали к своим друзьям в Хамовники, и они там, значит, на уикенд, ну, на выходных были в Хамовниках. Вот, и мы там, естественно, с Ваганом, с братом росли, учились плавать в бассейне имени Москвы, вот, который сейчас на этом месте стоит, храм Христа Спасителя.
0: Да.
1: Вот, поэтому я ни с чем не могу это сравнивать. Это прекрасный, замечательный город, технологичный, замечательно, ну, все, любая отрасль, мне нравится, что происходит. Мне нравятся услуги, прекрасная, замечательная доставка.
0: Доступность.
1: Да все вообще. Это потрясающее место.
0: Дорогие друзья, наша беседа продолжается, но я думаю, что вы все-таки меня не простите, если сейчас не прозвучит песня. Так, Игорь Арменович, скажите, пожалуйста, какая песня прозвучит сейчас?
1: А вот мы с вами говорили про портрет в карандаше, вот ваши даже отношения вы высказали, и мне вот оно совпадает с моим, поэтому я думаю, может быть, действительно, давайте послушаем вообще, как она звучит и что это.

0: Я Диана Гурская. Только что прозвучала песня «Портрет в карандаше» на волнах Радио России в программе «Дорогая передача». И сегодня вместе с нами Игорь Саруханов, композитор, исполнитель этой песни, замечательный, удивительный человек и гениальный артист.
1: Предстоит форум Агутина, теперь он называется «Агутин Фест». Меня пригласили Агутин лично и организаторы проучаствовать.
0: Класс.
1: Вот я в прошлом году участвовал также в этом фестивале, но теперь меня приглашают проучаствовать в этом фесте, где все будут исполнять песни Игоря Николаева. Это трибьют Игоря Николаева. У меня сразу после «Лёни» я иду к Игорю Яковлевичу Крутому, и он мне в юбилейный год, значит, такой подарок дружеский решил преподнести. Он пригласил меня на новую волну, и
0: Теперь классно.
1: На мой собственный трибьют в рамках новой волны, где многие артисты будут исполнять мои песни.
0: Как здорово!
1: Это будет
0: повезло
1: августе,
0: этим артистам, я вам скажу. Кто этот парень с гитарой? Слово из еще одной вашей песни.
1: Маленькая история, предыстория, да? Я познакомился таким образом, я познакомился с автором текста. Это Михаил Исаевич Танич, гениальный поэт. Мы с ним познакомились на прослушивании каком-то очередном. Он подошел ко мне, сказал: давайте напишем песню. И я привез к нему домой кассеты, тогда кассеты были. Вот, просто наброски, скажем так, под гитару. И буквально за один день Михаил Саевич, он написал песню «Парень с гитарой», которая была одна из таких тоже первых в моем творческом пути. Это 86-й год, как сейчас помню. Вот, это была замечательная песня, которая стала визитной карточкой моей. Вот, «Парень с гитарой», она так и называлась.
0: В каком возрасте вы освоили все-таки гитару, и как гитара повлияла на вашу жизнь?
1: Я пошел в 10 лет, меня отдали в музыкальную школу. Ну, я там еще ничего не понимал особенного, но где-то, думаю, лет через 5 я уже стал понимать, что это такое, что это за инструмент. Вот, и когда я его освоил, и не только его, а есть вокально-инструментальное искусство. То есть ты исполняешь, ты не бренчишь, как у подъезда, а играешь конкретные партии на гитаре, и при этом ты еще должен спеть вокальную партию и создать образ. Это искусство. Вот. И я думаю, что где-то уже к 17 годам я уже, в принципе, владел этим искусством, поэтому меня легко взяли в ансамбль «Синие птицы», в ансамбль «Цветы». Вот. Мне было легко очень справляться с поставленными задачами этих групп.
0: Правда, что сегодня у вас целая коллекция гитар? Сколько их у вас?
1: 70.
0: Ой, как здорово!
1: Я себе на день рождения, на 70-летие, купил 12 гитар. Те, которые... Это мои краски, которых не хватало. Это кисти, которых не хватало мне. И это те самые гитары, на которых я играю ежедневно и ежеконцертно. То есть каждый концерт я играю на разных гитарах, я их разыгрываю таким образом.
0: Чем они отличаются, Игорь Арменович?
1: Тембрами. Там есть такая тембровая окраска, которая иногда по настроению, она просто нужна сегодня, и все. Я чувствую, что я сегодня возьму эту гитару, потому что у меня такое настроение, я буду сегодня играть на ней. Она поднимет мне настроение, она изменит ход событий во время концерта. Я смогу поговорить об этой гитаре. Более того, я же о каждой гитаре еще разговариваю.
0: Да, целую историю можно написать на самом деле.
1: Они там есть, эти истории.
0: Да. Сегодня, оглядываясь назад, могла бы жизнь сложиться как-то иначе? Вот как вы думаете?
1: Да, она могла бы сложиться, если бы мама, когда мне было 18 лет, не сходила бы на 3 этаж к Владимиру Андреевичу, военному трубачу, который играл в военном оркестре, который не позвонил бы в ансамбль песни и пляски Московского военного округа, меня бы туда не взяли в армию, и я бы служил где-нибудь на подводной лодке или на границе нашей Родины. И, конечно, тогда бы я не встретил Стаса Намина, который пришел в этот оркестр, в ансамбль навестить своих друзей. И я бы там с ним не познакомился, и это было бы ужасно. Понимаете, поэтому я там познакомился со Стасом в армии. И был, конечно, приглашен, демобилизовался прямо в ансамбль «Цветы».
0: То есть, а выбор творческого пути в вашем случае – это судьба или все-таки призвание?
1: Это, наверное, мама. Мамино сердце, мамино ощущение, мамины страхи, что там сыну дадут автомат, и он будет там стрелять где-нибудь на какой-нибудь границе. Я думаю, тут все вместе Господь Бог помог. Он вообще направлял меня, я так думаю, всегда. Или словами того мальчика, который сказал: «Я желаю своей маме из тысячи игрушек одну самую мягкую», желанием моей мамы пойти к Владимиру Андреевичу, чтобы я служил рядом с домом, и так далее, так далее, так далее. А там дальше люди, замечательные педагоги, замечательные учителя по жизни. Это все, я думаю, Господь Бог. Такое ощущение, что он вообще рядом со мной все время. И, конечно, написание песен, которые остаются надолго, на многие десятилетия. Но я хотел бы еще сказать, что у нас тут скоро отпуска начинаются. У нас Черное море по нам уже плачет, я так понимаю. Нам скоро надо уже ехать в Сочи.
0: Так вот, да.
1: И надо всем готовиться, покупать купальные костюмы. Потому что сейчас, я думаю, надо послушать песню, да, «Виновато море», потому что оно действительно во всем виновато. Что мы встретились, мы полюбили друг друга, мы отдохнули, нам вообще можно... я не знаю, стали красивее.
0: Дорогие друзья, время наше неумолимо летит. Но все-таки я попрошу Игоря Арменовича, чтобы еще раз к нам пришел обязательно.
1: Жду.
0: Ну, а сейчас хочу спросить у вас, что вы пожелаете нашим слушателям?
1: Вот отличный вопрос. Я хочу сказать, во-первых, благодарю всех, кто побывал за эти 3 прошедших месяца на моих концертах, которые прошли по всей стране. Это были юбилейные концерты. Очень благодарю всех за радость, которую вы доставили мне, за то, что вы нашли время свободное и пришли на концерт. И у меня следующий сезон начинается в сентябре и до конца года. И я опять вас зову на свои концерты, потому что там будут новая программа, там будут новые песни, те многие, которые вы сегодня услышали. Спасибо вам большое, пожелаю вам счастья, здоровья, прекрасно провести лето на море, загореть как следует, очень хорошо поесть. Я вас очень люблю. Ваш Игорь Саруханов.
0: И как раз то, что вы хорошо проведете время, в этом будет «Виновато море». Давайте все-таки послушаем эту песню «Виновато море».

0: Дорогие друзья, только что прозвучала песня «Виноватое море» в исполнении Игоря Саруханова на волнах Радио России. Еще раз огромная благодарность вам, Игорь Арменович, за фантастическую беседу, за огромную школу, за то, что вы делаете, за ваше творчество, за глубину и за каждую песню, в которой своя какая-то жизненная история. Большое спасибо и хочу вам пожелать всего самого-самого наилучшего, удачи всегда и во всем. Замечательный артист сегодня был с нами. Еще раз огромная благодарность. А сейчас я, Диана Гурцкая, прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Слушайте хорошую музыку и наслаждайтесь.
1: Дорогая передача. Радио России.
2: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от Люмисфера «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: состояние 6 пострадавших при атаке в ИСУ на колледж в Старобильске в ЛНР оценивается как стабильно тяжелое. Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей. И аномальный зной в московском регионе уступит по осеннему прохладной погоде. О погоде далее подробнее. Спасатели извлекли из-под завала тела еще двух погибших в результате атаки в ИСУ на общежитие колледжа в Старобильске ЛНР. В результате общее число жертв составляет 18 человек, сообщила пресс-служба МЧС. Предварительно под завалами могут находиться 3 человека. 60 человек получили различные повреждения. Состояние 6 пострадавших при атаке в ИСУ на колледж оценивается как стабильно тяжелое, одного крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катуха. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимое лечение и проходят обследование. Необходимости переводить пациента в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов. Из них 4 пациентов находятся в реанимационных отделениях. И 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Дети – это одна из главных целей киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещений мест удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
3: Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология. Сегодня утром мы приняли решение о формировании такого пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность, так сказать, добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми, с детьми, с их родителями.
1: Позднее Захарова сообщила, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN в отпуске. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщила ранее Светлана Петренко, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, министр подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
4: Мысль, которая все чаще и чаще пробивается в публичное пространство, не является ли все переживаемой нами войной, мировой, очередной мировой войной. Есть аргументы, которые используются, чтобы доказать именно это утверждение. Есть и качественные признаки, которые в том числе свидетельствуют о принципиально ином характере боевых действий и настолько изменившемся характере боевых действий, что действительно говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчет ее мирового охвата мы сегодня, я уверен, будем говорить. В Евразии она уже идет вовсю, вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе, и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента, ну, не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать.
1: Сергей Лавров также отметил, что Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению, Ереван, пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России, считает глава МИД. Необходимо, чтобы Армения определилась с выбором в пользу ЕАЭС или ЕС. Об этом заявил вице-премьер России.

0: операционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
1: Напомню, Владимир Путин во время последних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Это вопрос экономического характера. Власти Сочи предупредили гостей и жителей курорта о грозе, который ожидается 24 мая в Сочи на федеральной территории «Сириус». Рекомендуется не отдыхать у водоемов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле нанесло поражение «Уралу» из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в российской футбольной премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча прошла в субботу в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти и Хусем Мрезинг на 63-й минуте. Первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон. Также сегодня состоится еще один матч. Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Ротором». Эта встреча стартует в 18:30 по московскому времени. Первый матч остался за «Акроном» со счетом 2-0. В баскетбольной единой лиге в эти минуты продолжается очередной матч полуфинальной серии между московским ЦСКА и Локомотивом Кубанью. ЦСКА ведет со счетом 58-45, ну а счет в серии до 4 побед пока что 3-1 в пользу армейцев, и сегодня они могут выйти в финал соревнований. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Еще один представитель нашей страны, Эрнест Шарафутдинов, стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. В финале он обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске 23 мая облачно с прояснениями, плюс 22. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 9. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 28. В Кургане небольшой дождь, плюс 27. Во Владимире облачно с прояснениями, плюс 23. В Нижнем Новгороде пасмурно, плюс 22. В Ростове-на-Дону малооблачный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13. Днем плюс 17. В Москве на воскресенье ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12. Днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
3: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
4: Друзья, рад вас приветствовать. Это программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. И это, как всегда, прямой эфир.
5: Так. Прямее некуда. Доброго вам всем вечера, ночи, а возможно и даже утра, потому что Россия огромная, великая.
4: Необъятная.
5: И необъятная. А радио России – это единственное радио, которое добивает во все регионы наши необъятные. И даже в будущие регионы тоже немножечко добивает. Те регионы, которые еще пока не знают, что они будут Россией. Всем хочется, наверное, пожелать хорошего субботнего настроения, но сказать, что оно у нас хорошее, наверное, было бы не совсем.

0: совсем верным, не совсем правильным. Потому что, ну, помимо того, что на фронте все далеко не так радужно, наверное, как того нам бы хотелось, но тут, понятное дело, но тут еще и, как мы видим, в достаточно глубоком тылу, 70 километров от ближайших окопов, казалось бы, раньше бы это вообще было бы что-то очень-очень далекое, а сейчас 70 километров от ближайших окопов, как мы видим, это опасная зона, которую атакуют дроны. Вот вчера Владимир Путин сказал, что по колледжу ударило, ну, пытались ударить 16 дронов. Не знаю, сколько конкретно сбили, сколько конкретно попало, но, тем не менее, разрушения мы видели, они тяжелые, но черт с ним, с этими разрушениями, это, как говорится, камень, кирпич, это все можно восстановить, а вот человеческие жизни не вернуть. Уже, по-моему, больше 10 человек нет.
1: 10 человек погибли, ну, по последним данным от главы Луганской Народной Республики Пасечника, и 41 человек получили ранения разной степени тяжести. Ну, это все студенты, вот, подростки.
0: Я посмотрел список имен, фамилий, и, ну, там нет никого, из 20 века. Вот мы с тобой как-то начинаем говорить, какой у тебя год рождения? 1900, и все такие, а там 21 век. То есть для меня и для тебя...
1: После 2000 года.
0: Да, когда ты слышишь какой-то 2005, там, 2006, 2008, ты думаешь, да это же вообще вот-вот дети. Но это молодежь, это будущее России, это те люди, которые хотели, я уверен, мечтали строить это будущее, но уже 10 человек... погибли, еще есть ряд тяжело раненых, там есть мальчик, парень, которому придется, скорее всего, ампутировать руку, то есть там очень тяжелые истории.
1: Там разные ранения, тяжелые, да, ну, к сожалению, очень много детей пострадало.
0: Сегодня видео, кстати, в сеть появились от самих ребят, которые снимали, очень тяжело их смотреть, слушать.
1: Ну, то же самое вот сейчас было опубликовано видео, там один из... из-под завалов тоже один из трупов, которые достали ребенка, там родители пришли на опознание, там, конечно, тяжелые такие, тяжелые видео в целом, никому не пожелаешь смерти, не только ребенка, особенно ребенка, да, вообще родственников, вообще смерть это такая плохая штука. Да и... Ну, как и война в целом, да.
0: Но на войне, понимаешь, люди хотя бы, ну, это хотя бы, не знаю, все, ну, честно, в каком-то смысле, ну, по крайней мере.
1: Если это касается солдат, но на любой войне гражданские тоже страдают. Но в данном случае удар, беспилотник, это, ну, одно дело, когда там снаряд отклонился и тому подобное. Беспилотник — это высокоточное оружие, причем с видеонаблюдением в режиме реального времени. И этот удар был целенаправленным, намеренным. Ну вот и все. Это теракт,
0: собственно, намеренное убийство. Украина даже не отрицает самого факта, что она нанесла удар. Даже нет,
1: а что
0: попыток
1: тут отрицать?
0: Как-то. Не, ну даже нет попыток как-то там сказать, что это вот все пропаганда Кремля, там, или вот эта вот вся обычная история. Нет, они прямо говорят, да, мы нанесли удар. Они, правда, рассказывают абсолютно невероятные истории про то, что там какие-то...
1: Штаб беспилотников.
0: Штаб беспилотников, все остальное. И главное, штаб беспилотников забегают родители вообще без охраны, без всего, их допускают на секретный объект.
1: На самом деле, вот, к сожалению, малое небо, да, это вот небо для беспилотников, как мы называем малое, оно контролируется очень сильно противником. И мы видели неоднократно кадры противника, где вот они снимают, как перед тем, как нанести удар, они снимают, что там происходит какое-то движение, там какой-то склад, погрузка чего-то военного и так далее. После этого показывают, что они этот объект поражают. А в данном случае нет никакого фактажа, который бы указывал, что это действительно был какой-то там штаб с беспилотниками и тому подобное. Хотя ранее они вот объективный контроль всегда давали. Поэтому в данном случае они, ну
0: на них
1: работает, слова просто слова.
0: Да. На них работает вся спутниковая группировка НАТО, вот, и на них работают десятки, если не сказать сотни спутников. А если говорить про спутники
1: даже тысячи,
0: Илона Маска, то и тысячи спутников. Они, правда, не наблюдения.
1: Беспилотники на Старлинке.
0: Да.
1: Вот. Вот в том числе, которые ударили по Старобельску, те, которые до этого били по другим регионам России, по
0: Да хоть просто
1: по мирным гражданам, да, и до этого погибали мирные жители, и дети погибали от беспилотников на Старлинке Илона Маска, повторюсь. Просто в данном случае погибло очень много детей в одном месте и получили ранения.
0: Да? Только детей.
1: Только детей.
0: Детей и подростков. То есть это все молодежь. Там никаких там взрослых мужчин, инструкторов, там каких-то, или, не знаю, учительниц, никого вообще нет.
1: Не, ну там просто, я так понимаю, была учительница, которая помогала. Вот сейчас тоже там в СМИ опубликована учительница, которая вот уже после удара, она тоже, судя по всему, находилась в здании, но имела возможность помочь детям, вывести детей, как бы, помочь нуждающимся, кому может, что в ее силах. Вот, поэтому понятно, что там, может быть, пару учителей и было.
0: Нет, я имею в виду среди погибших.
1: На дежурстве. Нет, среди погибших.
0: Среди погибших. То есть абсолютно 100%. И, как я понимаю, это жертвы, просто дети мирно спали. Ну, то есть они там жили, соответственно. И просто ночью нанесли удар, абсолютно не, это никак не было спровоцировано, Россия не наносила никаких таких ударов, ничего, ну, то есть это был абсолютно просто спланированный акт агрессии. Я не знаю, кстати, зачем, но враг же редко что-то делает просто так. У него всегда есть какой-то определенный план, и, не знаю, как-то, не знаю, это мне даже сложно представить себе. Я знаю, когда они внутренние все истории делают, это чтобы отвлечь от воровства денег. То есть они там конкретно заворовались, вся украинская власть, они там внутри мутят какие-то истории и пытаются тем самым информационный, скажем так, фокус сместить с очередного Ермака там, или очередного Миндича, или очередного там еще кого-то. Не знаю, террористы, экстремисты, они там в России считаются или как. Вот. Но тут просто это какой-то безумный удар. Но интересно, что Россия очень быстро отреагировала на все это. То есть,
1: ну, на помимо, дипломатическом уровне.
0: Да, помимо классических заявлений, МИДа и так далее, но это работа МИДа, он должен заявлять, им за это платят, собственно, так, деньги и все остальное.
1: Вот там были заявления. Извини, нам комментарии прислали, что в новостях сказали, что уже 18 погибших.
0: 18.
1: Я вот сейчас проверяю, вот на ТАСС есть информация, что 17 погибших, 43 раненых и 4 пропавших без вести. Ну, то есть, ну, понятно, завал еще разбирают, друзья. К сожалению, эта цифра может меняться, увеличиваться. Ну, не хотелось бы.
0: Я ночью делал видео, было 6, потом утром я проснулся рано, было 10. Ну, там, понимаешь, там достаточно большой список пропавших без вести.
1: Ну, сейчас пока вот и, видимо, 4 пропавших без вести, 17 погибших, 43 раненых и 4 пропавших без вести.
0: Видимо, именно вот эти пропавшие без вести, они медленно переходят, видимо, находят погибших под
1: да,
0: завалами.
1: Да, то же самое, мы понимаем, что ранения настолько тяжелые, что кто-то из раненых может, как говорится, не вычухаться, да, не выкарабкаться. Будем надеяться, что больше не будет, что цифра погибших расти больше не будет. Вот, дай бог.
0: Ну, врачи в России очень хорошие.
1: Раненых. Да.
0: Как вот мы, кстати, есть хорошая достаточно статистика по раненым, которых все-таки удалось доставить в госпиталя. Ну, удалось доставить их в какие-то именно фронтовые там реанимационные пункты и так далее. Оттуда большинство все-таки стабилизируются и выживают. Но сейчас самая большая проблема на фронте, это, конечно, доставить. Ну ладно, про это поговорим потом. Тут хочется, наверное, хочется все-таки про реакцию России. Все-таки помимо классической истории с МИДом, всеми вот этими историями с озабоченностью, совбезами и так далее, Владимир Путин отреагировал прямо. То есть на самом высоком уровне, буквально спустя там часы было заявление. Сначала это было на встрече с теми выпускниками, как я понимаю, «Времени героев». Вот. Позже это уже был Совет Безопасности, на котором тоже было сделано заявление. И также Владимир Путин попросил, насколько я понимаю, проработать наш ответ на такого рода действия. Мне сложно, то есть, понимаете, был бы я там вот простым человеком с улицы, который вот просто сидит, разговаривает на скамейке, я бы, наверное, позволил бы себе иные иные предположения, каким бы мог быть ответ. Но на федеральном радиоэфире я не имею
1: плохих
0: права.
1: Плохих слов говорить нельзя.
0: Да, и плохих слов, и плохих каких-то предложений. Но вот на эмоциональном уровне вырываются одни мысли. А ударить по заводу или там какому-то складу с боеприпасами в ответ на убийство 18 уже подростков и детей?
1: 17.
0: Ну, я просто Елену в очередной раз прочитал. А, дай бог, чтобы вот эта цифра действительно осталась 17. 17 ударить по какому-то военному объекту, мы и так по ним бьем, и должны бить, и бьют военные ежедневно, ежечасно. А, мне сложно придумать, оставаясь в рамках морали, как можно на это ответить, на целенаправленное убийство украинцами и их главного помощника Илона Маска, огромного количества молодых людей.
1: Тут надо, на мой взгляд, просто...
0: Не комбатантов.
1: Мне кажется, пора уже устранять самым жестким образом тех, кто принимает решения по поводу в том числе таких атак, и в целом тех, кто, по сути, украинский режим, да, держит всю страну, я не знаю, как это назвать, это даже не рабство, в заложниках, что ли, да, учитывая то, что...
0: В заложниках, их же не выпускают.
1: То, что ТЦК творит, да. Вот, а насчет Илона Маска, вот я как раз пост тоже написал, надеюсь, ты его репостнешь.
0: А я
1: вот,
0: даже репостнул уже.
1: О, спасибо, благодарю.
0: Потом наш кружочек, надеюсь, вы посмотрели.
1: Да, вот... На что я хочу обратить внимание? Я не понимаю, почему наши средства массовой информации и дипломаты на это не обращают внимания. Но обратим внимание мы. Да, и у нас радио самое свободное, самое продвинутое средство массовой информации.
0: Кто бы мог подумать, что самым свободным средством массовой информации в 2026 году будет радио. Спасибо Попову.
1: Да, и самым продвинутым, да, продвинутым. В плане... смысловой нагрузки, я так не побоюсь этого слова. Вот. Я хотел бы выразить претензию к Илону Маску, вот поскольку Илон Маск, он же строит из себя такого гуманиста,
0: технократа,
1: ну, в целом, ну,
0: миллиардер,
1: еще
0: вот, филантроп, да, красавчик,
1: еще немножко, улыбается. И, в принципе, там ореол засияет, как бы, да. Вот.
0: Спаситель Земли.
1: Он передал технологии Starlink украинской стороне для того, чтобы они якобы могли защищаться от российской агрессии и тому подобное. Потом этот Starlink, когда и наши бойцы начали использовать, он решил убрать возможность с нашей стороны использовать Starlink, да, чтобы только украинцы могли. Хорошо, понятно. Он может нас не любить, он может нас расценивать как врагов. Но в данном случае Илон Маск не может не знать, что технология Starlink применяется для ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые уже неоднократно наносили удар по мирным жителям, среди которых были дети. А вот Старобельский колледж, да, на территории Луганской Народной Республики, там произошло массовое убийство детей при помощи технологии Starlink. И Илон Маск не может об этом не знать. Поэтому он соучастник. Илон Маск такой же убийца русских детей, как и вот украинские ублюдки в погонах, и которые во власти в Киеве сейчас находятся.
0: Причем смотри, Дань,
1: я просто надеюсь, что западное мировое сообщество на это обратит внимание, и я просто требую, по сути, чтобы Илон Маск эту технологию запретил для применения вот в беспилотниках дальнего радиуса действия, которые уничтожают мирное население и в первую очередь детей.
0: И ты понимаешь, что в этой ситуации еще как бы добивает его вину, если мы уже говорим про Запад. Я просто опять-таки я понимаю, как мыслит Запад. И давайте будем честными. Очень часто Запад даже рад тому, что убивают русских людей, мирных и немирных. И он на это выделяет деньги каждый день, этот коллективный Запад. Но тут на самом деле, я просто посмотрел на дату рождения. Я вот когда ночью у себя там снимал ролик, посмотрел на дату рождения. понял, что это Старобельск. Вряд ли, я допускаю, но вряд ли. Из Екатеринбурга или Смоленска дети поехали учиться в Старобельск. 15-тысячный городок в Луганской Народной Республике. Скорее всего, все эти дети родились в незалежной Украине. То есть, по сути, сейчас Илон Маск помогает убивать, как Украина говорит, украинских детей.
1: Юридически, не по сути, да. А чисто де юре.
0: Понятно, что они все русские, да. Это все понятно. Да. Но даже юридически, если мы берем западное мышление.
1: Да.
0: Западное
1: до
0: мышление.
1: Этого по России наносились удары, да. И гибли мирные жители.
0: Старой России.
1: Ну, да. Слушай, Киев – это тоже территория
0: старой
1: России.
0: Это древняя Россия. Да, но тут суть в том, что даже если мы мыслим в западной парадигме, где в западной парадигме у них там это, они не признают все наши референдумы, они не признают наши республики, не признают области Крым и все остальное. Ну, хорошо, давайте. Я вот как гражданин Евросоюза и страны НАТО говорю. Ну, если вы мыслите в вашей парадигме, то Украина, используя технологии Илона Маска и выделяемые Западом деньги, убила 17 своих подростков и детей. Это как? Ну, она же не признает нашего суверенитета, и весь Запад не признает. Значит, это украинские дети по их, еще раз говорю, по их там, вот этой юридической истории. Но да, тогда Илон Маск, гражданин Соединенных Штатов, занимается тем, что он помогает убивать украинских детей.
1: В данном случае конкретно не просто убивать, а убил.
0: Убил,
1: да. Участвовал как соучастник убийства. Потому что его технологию, он разрешил технологию использовать для ударных дронов по мирным целям.
0: Высокоточно, как ты правильно отметил. Которые не где-то там, это не ракеты
1: случайно,
0: Фау-1,
1: да,
0: которые
1: да.
0: Плюс-минус город били во время Второй мировой войны.
1: Куда-нибудь туда.
0: Куда-то
1: да.
0: Туда. А это... Это оружие, которое имеет точность там плюс-минус 5
1: метров. И при
0: этом метров.
1: Постоянный объективный контроль. То есть
0: видеосвязь, да.
1: Как раз-таки благодаря Starlink'у, благодаря спутниковой связи, противник имеет возможность в режиме онлайн видеть видеокартинку происходящего, куда летит, какая цель поражается.
0: А что такое, чем били? Били дронами FP-1, это фаерпоинтовские дроны, не ракеты, не те фламинго, которые там вот действительно попадают, черт пойми куда. Это, так сказать, с обычным двигателем внутреннего сгорания дроны, которые производятся в том числе при активной поддержке стран Евросоюза. И в первую очередь, насколько мне известно, вот эта компания Firepoint, она завязана на Нидерланды.
1: Нет, там, по-моему, Германия.
0: Дания и Соединенное Королевство. Насколько мне не изменяет память. Вот, мне кажется, вот эти три страны, в первую очередь, помимо всех остальных, которые коллективно выделяют деньги на убийство наших людей, наших граждан. А теперь еще раз говорю, если даже говорить украинской парадигмой и западным, так сказать, западными тезисами, на убийство украинских же детей, которые когда-то были рождены как граждане Украины. В любом, ну это факт. Ну, там, когда-то до Майданов, когда еще не все поехало кукух, когда еще можно было все изменить, и когда был еще мир и все остальное, и снимали фильмы, как едут в Одессу, вот в то время родились эти дети. Это еще раз говорю, там, в основном 5-й, 6-й, 8-й, там, 10-й год рождения. То есть это все домайдановые истории. Это все люди там, в возрасте 15-20 лет, где-то это уже молодые люди, где-то еще подростки. И все это люди, которые родились тогда. И тупо убивать своих детей, используя технологии Запада, это к вопросу о том, что вообще происходит на Украине, какой там режим.
1: Там это с 2014 года происходит. Для них это, к сожалению, привычное.
0: Понятно, дело. Для них никакой...
1: Потому в Донецке есть аллея ангелов.
0: Да, это... Просто плюс... сейчас это очередной триггер, потому что, еще раз, это люди не комбатанты. Они никоим образом не участвовали в боевых
1: действиях.
0: Да,
1: это просто дети, в первую очередь дети. Тут еще момент, знаешь, в чем? Вот вспоминаются претензии Зеленского, которые даже на уровне Трампа, на уровне администрации президента США звучали о том, как Россия похищала украинских детей, да, то есть в том числе из Донбасса. А получается как? Вот когда начались эти нападки, какие-то там иски в суд, когда ну, Россия дала возможность детям из территории, которые, где проводятся
0: безопасные зоны,
1: боевые действия, да, или временно, или кто-то на постоянку переезжали в другие регионы России, ну или там в санатории там временно как бы переехать, вот эти возможности. Они это квалифицировали как похищение детей. Вот.
0: То есть Россия в данном случае спасала украинских детей от самой же украинской власти.
1: Украинская власть, она пытается давить, чтобы дети остались на территории боевых действий и погибали на этих территориях. То есть тут, ну, слушай, ну на самом деле, чему удивляться, если вот когда мы с 2014 года говорили, что власть в Киеве захватили сатанисты, на нас обвиняли, да, это там кремлевская пропаганда, ДНРовская пропаганда, вы там все выдумываете, не может такого быть и тому подобное. Тут уже, пожалуйста, украинские правоохранительные органы и украинский суд говорят о том, что глава офиса президента, бывший Ермак, это ближайший, это правая рука уже просроченного, но тем не менее президента Украины, да, Зеленского, он... То, что к ведьмам они обращались все, это ладно. То, что у них там какие-то ожерелья, там...
0: Это мы видим, это все трупов, ладно. Которые лежали в могилах.
1: Тут уже, но, тут уже момент в том, что они землю из кладбища перевозят на свои участки, вот, где их виллы строятся. И они заказывали это, и это материалы дела судебного, заказывали этой же ведьме порчу на смерть своим врагам, то есть тем, кто работает в правоохранительных органах, которые борются с коррупцией, вот именно и занимаются этими делами Миндича и так далее. То есть, ну...
0: В очередной раз экстрасенсы не смогли, слава богу. Вот, потому что враг моего врага, мой, ну, если не друг, то, по крайней мере, временный попутчик. Вот, поэтому, как говорится, пусть они там мочат друг друга хоть немножечко. От этого нам хоть чуть-чуть
1: станет
0: легче.
1: В данном случае это я говорю к тому, что там нет никаких моральных ограничений вот в киевском режиме.
0: А он же там, да, ему там сказали, что Зеленский какой-то сын сатаны, там какой-то, уж простите еще раз говорю, за всю эту чушь, и казалось бы, раньше это только на одном там телеканале, который там 27 выпусков рассказывает про порчу, родовое проклятие и все остальное, и я никогда не думал, что это мы будем серьезно обсуждать на военно-политическом, не знаю, как это наш назвать, шоу наших, как-то ли, моросячка вот это вот, на нашей военной политической моросячки. Так... Я не думал, что мы будем серьезно это обсуждать. Но действительно, люди, там, запрещенные в России все эти сатанисты и так далее, они реально это исповедуют, реально в это всю чушь верят. То есть люди, ну, как бы, предки которых участвовали в покорении космоса, там, ну, вот,
1: так строительстве здесь атомных электростанций. Самое страшное в том, пусть это не работает, это все фантазии, вымыслы и ничего не имеет общего с реальностью, но сам факт того, что верхушка украинской власти в это верит, значит, они будут действовать согласно своей вере. То есть там разные жертвоприношения и тому подобное. Вспомним даже 22-й год, когда нашли на территории Мариуполя на базе запрещенного террористического подразделения АЗОВ. Там такое капище, ну, сатанистское. Там вот что-то, голова козла, пентаграмма, ну, все как вот в фильмах ужасов. Вот там у них это было, как бы, да. И мы опубликовали, мы сами такие, как бы, что это вообще такое? Вот. И когда опубликовали, начали писать, да, это все Мосфильм, это все фейк, вы сами это все построили, сами это все сделали. То есть постоянно из года в год не верили. Нет, нет, это не может быть. Сейчас уже, пожалуйста, на государственном и судебном уровне Украины это все подтверждается. То же самое касательно трансплантации органов. Мы с 2014 года говорили, что Украина... Тогда, кстати, это курировала Тимошенко. Ну, это по информации нашей разведки. Вот, что украинские власти, они вот в том числе участвуют в трансплантации органов не только раненых украинских солдат, да, но и там в том числе там каких-то мирных жителей, и там люди пропадают, их похищают и тому подобное. Вот, потом, вот только там какое-то время назад начали вылазить подтверждения этого. Вот, и многое другое.
0: Вот Татьяна, поэтому... Татьяна просит, и, как говорится, мы требуем, требуем ликвидации, да, там, верхушки.
1: Вот, Татьяна, да, вот я это вижу, просто понимаете, мы такие вещи не можем говорить в эфире и призывать, да, к такому. Да. Это,
0: я же говорю, нарушение. Мы нет, вот я просто
1: мы,
0: читаю.
1: Вот, насколько можем озвучить мысли, и что нужно сделать с украинскими властями, да, кто принимает решения по поводу боевых действий в целом, в том числе таких ударов, и то мы...
0: Ну, как я уже говорил, мы стараемся...
1: Мягко не получается, да. Но нельзя, нельзя...
0: Вы, если что, закон. Ребят, за нас заступитесь, потому что мы тут стараемся как бы подбирать какие-то слова, эвфемизмы, как-то вот обходить. Поверьте, мы тоже обычные люди, мы не какие-то там... То, что нам доверили два микрофона, я не знаю, спасибо этим людям, кто в нас так сильно поверил, но мы обычные люди, мы также, не знаю, ходим по улицам, также иногда говорим плохими словами, едим мороженое и все остальное. И мы тоже эмоциональны, и у нас тоже есть определенные эмпатия и какие-то нервы, которые тоже иногда сдают. Нам тоже очень сильно хочется выговориться. Мы даже иногда вам завидуем, что вы можете вот высказать все, что вы думаете, по крайней мере. А мы вот... Но опять-таки, я знаю, что нас часто смотрит поколение и постарше, те люди, которые очень хорошо помнят 80-е, а я как поклонник русского рока, вот тогда много чего хотел русский рок говорить, но за все могло прилететь. И были придуманы такие прекрасные какие-то иносказания и так далее. Я там когда-то изучаю раннее творчество там Кинчева, там условно Шевчука и так далее. И когда там худсовет какой-то был по поводу какой-то очередной песни, и Кинчев прямо говорит, эта песня в помощь борцам за свободу в Африке, короче. Я вот выражаю вот этим протест именно по этому поводу. Да, да, конечно, вот революционное движение в Африке очень сильно меня волнует, именно поэтому я написал эту песню. Можно исполнить? Да.
1: Это у нас в Телеграме тоже с 22 года появилась такая тема, как армия Лаоса.
0: Армия Лаоса, да, да, вот это вот эти вот все
1: истории. И ходят слухи, что даже дипломаты Лаоса спросили у наших дипломатов, а почему русские так не любят нашу армию? Почему постоянно критикуют армию Лаоса? Ну, что мы вам сделали?
0: Слушай, ну, а то тебя не смущало, что каждый год у нас такая близкая кооперация армии Лаоса, чтобы вы понимали, на самом главном празднике нашей страны, 9 мая, День Победы, последние там лет 10 постоянно ездили танки Лаоса. Вот по нашей красивой брусчатке, вот, которая на Красной площади, лаосские Т-34. Вот, когда Лаос передал нам в обмен на новенькие 72-ки, глубоко модернизованные, как бы сказали, в Незалежной. Вот, Т-34, которые вроде как потом копнули, что были выпущены вообще после войны в Чехословакии, но как бы не совсем имеющие отношение, конечно, ко всей этой истории. Но, с другой стороны, из-за того, что в Лаосе достаточно хороший климат, и у них не было особого выбора в бронетехнике, они сохранились до наших дней в хорошем рабочем состоянии, и в целом для нас этот танк является одним из образов победы, одним из символов победы, как, я не знаю, пистолет-пулемет Шпагина там и так далее.
1: Сейчас получается так, наша война, она в принципе вывела танки, как и другую любую бронетехнику, да, как и автотранспорт, из войны, из игры, да. Вывело из игры. Но я думаю, что в любом случае в обозримом будущем, когда будет найден способ, а я знаю, что его ищут, и есть некоторые наработки, пока не хотел бы озвучивать, именно способы защиты техники, именно активной защиты, да, техники, да, от FPV-дронов, танки снова будут,
0: абсолютно,
1: снова войдут в игру. И их количество и качество также будет решать на поле боя.
0: И более того, танки могут быть беспилотными. И не уже обязательно, да, не обязательно пилотируемые, не обязательно с экипажем. И я просто хочу пример привести из 80-х годов.
1: Вот так вот. Танки на оптоволокне.
0: Практически, практически. В общем, были учения «Запад-81». Ты по-любому видел эти кадры, по-любому наши радиослушатели могли видеть эти кадры. Это вот знаменитые поля, все в танках. Вот. Их обычно всегда используют для изображения советской армии, как говорится, на пике своего величия. Вот когда поле, и там вот танки до горизонта. Короче, вот это вот учение «Запад-81». Крупнейшее учение, по-моему, на континенте со времен Второй мировой войны. Вот. И, соответственно, на этих учениях были, как всегда, красные, синие, там наши, эти, и взяли старые танки Т-54, Т-55, которые уже списаны с ресурсом, и, соответственно, направили на наши позиции, и задача была у тех, кто защищался, эти танки остановить, ну, отбить, перейти в наступление, ну, все как обычно, чтобы победить. И тут началось самое интересное. То есть обычно идет танк, в него вот попадают с РПГ, если у нее нет какой-то там динамической защиты, вот этой всей истории. Вот, после первого пробития из РПГ, что происходит? Экипаж оттуда бежит. Мы это видели в Сирии, мы это видели на Донбассе, мы это много где видели. Это вообще классическая история. И каково же было удивление, что танки на радиоуправлении, на самом примитивном, который отправили в один путь, выдерживали по 5, 6, 7 попаданий из РПГ и ехали дальше вперед. Потому что, ну да, РПГ сделал дырку, да, внутрь боевого отделения залетели там какие-то осколки, дым, еще что-то. Но танк, в принципе, пока у него гусеницы натянуты и двигатель функционирует, он продолжает ехать вперед. Если не сдетонирует там боекомплект или что-то такое. Даже если он горит, этот танк, даже если еще что-то. Это к тому, что бронетехника при тех системах активной защиты, которые могут появиться, плюс при определенных доработках, плюс при том, что она будет на дистанционном управлении, сможет стать крайне живучей даже в условиях, если будет пробитие, даже если в условиях, если будет пробитие брони. И учения, я говорю, «Запад-81», почти уже полвека тому назад, 45 лет, доказали о том, что техника, в которой нет экипажа, ты ее еще попробуй останови.
1: Ну да.
0: Она просто шли, как терминатор, есть даже эти кадры, одно попадание с гранатомета, два, три, четыре, и эта Т-55, которая, ну вот уже все, она и горит, и все, она продолжает ехать вперед. Ну и что ты ей сделаешь? Ну, условно. Понятное дело, что можно попасть в боекомплект, понятное дело, что можно выбить моторно-трансмиссионное отделение и так далее. Вот. Но сам факт. Сам факт заключается в том, что такая история была. И, кстати, одна из претензий к танку Меркалова, там все рассказывают, ой, евреи придумали там невероятно крутой танк и так далее. А у него, типа, двигатель стоит спереди, и он защищает солдат дополнительно вот тем, что он спереди. Но, как бы, в этом есть один маленький нюанс. При любом попадании в переднюю часть, там, кстати, тонкая броня, двигатель выходит из строя, и танк становится посреди поля идеальной
1: мишенью,
0: которая стоит на месте. А наши танки, бывало, выдерживали несколько попаданий, даже горящие, и уезжали, вывозили с экипажем, и в Грозном такое было, и на Донбассе ты по-любому эти кадры видел, даже подбитые, даже иногда в них кто-то мог, например, наводчик или командир погибнуть, но мехвод вывозил их, и, соответственно, люди оставались живы, потому что двигатель внезапно находился сзади. Сейчас, конечно, с дронами, дрону вообще плевать, где двигатель находится.
1: Ну да.
0: Дрон бьет куда угодно.
1: Слушай, ну действительно, на самом деле, я думаю, в ближайшем будущем будет такая аббревиатура, как БЭТ, безэкипажный танк. Вот есть БЭКи, да, безэкипажные катера, ага. Мы уже привыкли к этой аббревиатуре, а будет еще БЭТ, я более чем уверен. Но здесь вопрос будет уже такой радиогоризонт, вот, то есть вот именно передача данных на какой дистанции, это по-любому будут какие-то беспилотники, это, нет, ретрансляторы.
0: ББМ. ББМ есть? А БББМ?
1: Это что?
0: Безэкипажная
1: БВА, бронированная машина. Да. Ну, кстати, вот вариант. Поэтому посмотрим. По-любому технологии нужно развивать. И, конечно же, нам нужно быстрее найти способ борьбы с FPV-дронами. Для того, чтобы ввести наш один из важнейших аргументов. Это русские танки, которые всегда славились. своей эффективностью.
0: Да я говорю, это постоянно, вот постоянно нам рассказывают вот эту чушь, что вот, все, танки, никогда такого не было, теперь танки погибли, броня не нужна, ничего, это не сработает. Ну, не сработает, если вы ничего не делаете. Ну, еще раз говорю, ну вот, были 30-е годы, Советский Союз сделал 20 тысяч танков с противопульным бронированием. Их жгли просто невероятными пачками. Ну, мы, слава богу, до начала войны придумали танки с противоснарядным бронированием. Одни из первых в мире придумали такие танки. Да, были кое-какие у французов наработки на эту тему. У англичан были очень специфические истории в виде «Матильд». Но, тем не менее, массово были мы одни из первых с именно противоснарядным бронированием. И что случилось с этими легкими пушками, которые все, они уничтожили? 5-7 пушек на километр фронта, легких этих, 37 миллиметров, уничтожают с любой дистанции наши Т-26 и БТ, там и немецкие Панцер-1-2. А тут бах, и КВ и Т-34 наматывают их на гусеницы. Ну и, соответственно, немецкие Пантеры и Тигры тоже, к сожалению, наши 45-ки наматывали на свои гусеницы. К сожалению, это тоже объективный исторический факт. Потом все, потом появились кумулятивные снаряды, 400 пробития, да. Все, 50-е годы, броня не нужна, уже защитить просто невозможно. Что наши придумали комбинированную бронезащиту, легкую, из стеклотекстолита, пластика и всякой такой истории. И бах, и Т-64 весом первые там, 36 тонн имел лобовое бронирование в полтора раза круче, чем у танка «Маус» весом 188 тонн. Понимаешь, он имел при весе там, в 36-38 тонн такую же пушку, 128 на «Маусе», он в Кубинке стоит, у нас было 125, и бронирование от кумулятивов.
1: Это волну... где гусеница на высоте башни, да. Наверное, да?
0: Ну,
1: да,
0: примерно, понял, ну, да. Примерно, да. 188 тонн, самый тяжелый танк в истории, 200 у него лоб, 250 лоб башни, на миллиметров. Вот. У Т-34 45.
1: Была программа...
0: Железный капут, кстати, да. из Одессы она снималась, «Каламбур» называлась.
1: «Каламбур», да.
0: Вот, и, видите, там 200 и 250, и вес 188 тонн. А в Т-64 советские гениальные конструкторы, ну, правда, русские в основном и евреи, они что-то там рассказывают, что украинцы, там как-то никого. Морозов, очень украинская фамилия, Морозов, чисто украинская. Ни Морозюк, ни Игренюк, ни Ткачук, уж простит нас Ткачук. Вот, абсолютно такая настоящая русская фамилия Морозов. Ну вот, придумали комбинированную броню. Красавчики. Потом бах, придумали мощные кумулятивные заряды, ПТУРы появились вот эти все, начали жечь танки, все. Конец вашему Т-64 и Т-72. Что придумали наши деды?
1: Динамическую
0: защиту. Коробочки, которые полторы тонны добавляли к весу. Но уже защита от кумулятивов становилась не 400-500 лобовой проекции, а 800-900. Просто вот так вот. За счет вот этих вот коробочек навесной динамической защиты. Полторы тонны. И наши отцы уже... когда-то, в конце 80-х, начали активно работать над комплексом активной защиты, которые вообще должны были нейтрализовать всю эту остальную историю. Поэтому я уверен, что мы обязаны, как потомки великих, придумать что-то, что вновь спасет русское танкостроение, которое уже раз пять хоронили и рассказывали, что танки будут никому не нужны, и по-прежнему наши танки наматывали на гусеницы наших врагов. Вот, поэтому я, конечно, верю в бронетехнику. На данный момент действительно дроны рулят. Дроны самая перспективная история. И кто в них будет крут, тот безусловно займет лидирующие позиции на мировой арене. Но не надо забывать не только про меч, но и про щит. Кстати, про щит. Вот наши друзья, повернутые на войне, на этой неделе выложили...
1: Ну, у нас все друзья повернутые на войне.
0: Все друзья повернутые на войне, но отдельно, как говорится, раз уж Ткачука...
1: Ты имеешь в виду телеграм-канал.
0: Телеграм-канал, да. У них нет пока в национальном мессенджере, но, как говорится, если что, это есть у меня. Продублировано. В общем, они сделали, ну, у них появилось видео, как один из объектов нашей критической инфраструктуры защищает новый 30-миллиметровый автоматический стационарный комплекс с локатором и со снарядами дистанционного подрыва. Вот так вот. То есть локатор замеряет беспилотник. 30-миллиметровая автоматическая пушка.
1: Я видел это в прошлом году.
0: Да, но она показывали этот комплекс Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот, а сейчас вы показали в деле, как он сбивает лютые и ФПшки, которые летят уничтожать объект.
1: Ну, он полностью автоматически, да, захват цели автоматически происходит, то есть без оператора.
0: Там два варианта есть, без оператора и в полуавтоматическом режиме, то есть он обнаруживает, захватывает, берет поправку, программирует, тебе надо нажать на красную кнопочку, ну, то есть для произведения.
1: А плюс там вот этот локатор, который там стоит, он... уменьшенной дальности, чтобы дешевле это было.
0: Да, он дешевле, и самое главное, что он, видя, где летит...
1: Потому что смысла нет там на 25 километров тебе сканировать пространство.
0: Никакого.
1: Или на 5 километров, да, что тебе надо тридцатками сбить беспилотник.
0: Условно.
1: Конечно.
0: Там фишка же в чем? В том, что он замеряет дистанцию до него, до летящего объекта, берет поправку автоматически, и самое важное, при выходе снаряда из канала ствола программирует каждый снаряд на подрыв. Например, он видит, этот снаряд, выстреленный сейчас такой-то поправкой, пролетит до беспилотника 997 метров. И 997 метров прямо у экрана камеры, у объектива камеры условно вражеского дрона происходит подрыв в воздухе этого снаряда. То есть ему не надо прямое сделать попадание. Mm-hmm. Прямое все-таки добиться достаточно сложно. Происходит выстрел там 10-15 снарядов, и они облаком осколков полностью перекрывают дрон, и он падает или взрывается в воздухе. Вот, собственно, что круто еще. То, что тебе не надо выпустить, как на панцире, там 200-300 снарядов. Ты можешь выпустить небольшое их количество, они подорвутся рядом с... Как зенитные снаряды во Вторую
1: и
0: мировую.
1: Посекут осколками, условно.
0: И посекут осколками. Только во Вторую мировую.
1: Ну, принцип ПВО, как бы.
0: Да, только во Вторую мировую каждый снаряд надо было специальным ключом выставлять, на сколько секунд у него будет подрыв, или как шрапнель ты выставляешь. Вот. А тут, собственно, все это в автоматическом режиме происходит, и в 30-миллиметровом доступном для нас калибре. Не сказать, что это ноу-хау, в мире никогда такого не было. Есть, до войны немцами была изобретена, и, к сожалению, на Украине эта система присутствует, Skyranger она называется. Там калибр 35 мм, такой же, как у Гепарда, принцип действия тот же. Но нет ничего зазорного в том, что мы как бы берем какие-то правильные истории на свое вооружение. В конце концов, танк придумали англичане, а лучший танк сделали мы.
1: Да, я еще добавлю, ты тему ПВО поднял. В ближайшее время это инсайдерская информация. Как там, скажем, некоторые мои друзья сообщили, обрадовали то, о чем мы постоянно писали в телеграм-каналах. Вот в эфирах говорили, да, о том, что нам нужны мобильные огневые группы для борьбы. Вот как противник поступает,
0: Моги, да.
1: Так же поступать. Вот у нас в ближайшее время произойдут некоторые изменения в системе ПВО. Вот. Но именно как реформа, не в самом подразделении, а просто будут дополнительные, скажем, созданы отряды, вот в регионах риска, да, при фронтовых регионах и так далее.
0: Там же резервисты, была какая-то история. Это с резервистами,
1: ну, скорее всего, это будут просто, в принципе, тоже добровольцы, которые конкретно под ПВО будут. То есть такие...
0: Ну, то есть у них вот
1: я
0: дом,
1: так
0: их,
1: думаю.
0: Вот их дом или город, в котором они живут.
1: Ну, условно говоря,
0: вот
1: да,
0: там
1: просто
0: есть.
1: Это будет, ты идешь в подразделение конкретно ПВО, конкретно вот не армейское ПВО,
0: да,
1: а
0: да,
1: такое,
0: да.
1: Это будет, как знаешь, как я это вижу, ага. Как я это вижу, это будет такое ополчение ПВО. Или там,
0: да.
1: То есть это будет вот отдельно.
0: Дружина.
1: Отдельно,
0: да.
1: Дружинники, знаешь, как вот были дружинники в советские времена, а так
0: да.
1: Будут дружинники
0: и у него
1: ПВО.
0: Будет повязка МОГ.
1: Да, да, да.
0: И все будут говорить, что
1: и
0: ты
1: это,
0: мог.
1: Это отличная все инициатива. Мог. Это инициатива, которую, насколько мне известно, и как я думаю, эту инициативу продавливает министр обороны. Вот, то есть у нас, слава богу, Андрей Ремович очень грамотный, очень продвинутый человек, и которому досталась очень тяжелая, тяжелейшая задача. Но он вот всеми силами пытается действовать на результат. И это не может не радовать. Поэтому я думаю, что в ближайшем обозримом будущем будут серьезные позитивные перемены в этом плане. Поэтому борьба с беспилотниками противника. И, я думаю, естественно, удары по нашей территории уменьшатся.
0: Ну, удары вряд ли уменьшатся, скорее увеличится количество перехваченных, объектов, удары, которые летят.
1: Я имею в виду эффективные удары. То есть, я понимаю, будут, да, поражаться какие-то объекты нашей территории. То есть беспилотники будут сбиваться.
0: Еще бы, еще раз говорю, подключить инициативных ребят, которые летают на самолетах, условно все эти аэроклубы и так далее. Там тоже есть люди умелые, которые тоже могли бы дополнительно что-то сбивать.
1: Ну, здесь, я думаю, понимаешь, проблема, как я это вижу, да, опять же, когда в небе беспилотники, да, и будет еще наша авиация вот среди этих беспилотников их выискивать, а там то наземное ПВО. Ты думаешь, система
0: нет,
1: свой чужой?
0: Нет, этого нет, но там можно как делать, как это делают, собственно.
1: Это очень рискованно.
0: Ну, ВСУ как это делают? Выделяют отдельные районы, в которых не бьет ПВО, и, соответственно, там уже работают вот эти инициатора.
1: Друзья, время подошло к концу нашего первого часа.
0: Но только
1: ровно
0: первого часа.
1: Через 15 минут встретимся и продолжим.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Там, где слышат небо.
3: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
2: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: «Позиция» по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
6: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
6: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
10: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
11: Сколько стоит набор?
10: От 100 тысяч. Это причем самый такой
12: базовый, так сказать, для начинающих.
10: Дешманский.
12: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
2: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101,5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: до 18 возросло число жертв после атаки ВСУ на общежитие в Старобильске. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Ирану и США удалось сблизить позиции. Далее подробнее. Тела шестерых студентов извлекли из-под завалов общежития колледжа в Старобильске ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали 60, под завалами находятся 3 человека. Вся последняя информация с места событий у корреспондента информационной службы «Вести» Никиты Жилкина.
2: В республиканской клинической больнице Луганска на данный момент находятся 7 человек. В больнице сейчас и Константин Дубовой. Он житель одного из ближайших домов. После удара бросился выводить студентов из захваченного пламенем общежития под огнем ВСУ. Рассказывает, вернулся, чтобы помочь другим пострадавшим. И тут по зданию ударил еще один БПЛА. Ольге Ковалевой 22. Ее состояние врачам удалось стабилизировать. Завтра ее переведут в отделение терапии. После взрыва сразу потеряла сознание. Спасти из-под завала ее смогли благодаря соседке по общежитию. Она успела предупредить, рядом заживо погребен человек. На этих кадрах девушка просит достать подругу, которую полностью завалило обломками.
3: Мы слышали мощные взрывы, по нам сыпала штукатурка и был слышен запах газа. Ну, то есть, возможно, где-то были перебиты трубы, и к нам просто в помещение заходил этот запах газа. Потом открылась дверь и зашло 17 студентов из колледжа, то есть это проживающие как раз пятиэтажки. Они были в грязи, в крови, раненые.
2: Среди тех, кто первым пришел на помощь, были сотрудники МВД. Вместе со спасателями тушили огонь, разбирали завалы и бережно на руках эвакуировали пострадавших. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Еще пятеро в тяжелом состоянии. На связи с медиками из ЛНР их коллеги из ведущих московских клиник делают все, чтобы спасти жизни детей. Разрушенная часть общежития на данный момент почти полностью разобрана. Тяжелые плиты бетонных перекрытий поднимают при помощи спецтехники. Каждый час на месте трагедии объявляют минуту тишины. Все еще есть надежда услышать голоса тех, кто мог выжить под завалами. Среди пропавших девушки от 17 до 22 лет. Прямо сейчас в Старобельске и Старобельском районе объявлена воздушная угроза. Спасатели частично уходят в укрытие, но часть все-таки продолжает работать под угрозой вражеского налета и по поисково-спасательная операция продолжается.
1: Отказ журналистов корпорации BBC от поездки в Старобильск является доказательством того, что коллективный Запад врет, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара ВСУ по колледжу в Старобильске, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Позднее Захарова сообщила, что BBC официально отказалась посещать Старобильск, а компания CNN в отпуске. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом, но подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1210 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Также в течение суток ударом подверглись цеха сборки, места хранения беспилотников, пилотников дальнего действия и позиции ВСУ в 142 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Ирану и США удалось сблизить позиции, и это может привести к заключению мирного соглашения, заявил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. А в то же время он воздержался от заявлений о скором достижении окончательного соглашения. отметив, что необходимо подождать, что произойдет в ближайшие 3-4 дня. Ранее стало известно, что иранская сторона согласовала с пакистанскими посредниками текст меморандума о взаимопонимании, который открывает путь для достижения мирного соглашения. Этот текст должен быть представлен американской стороне. Трамп тем временем заявляет, что в субботу планирует встретиться со своими переговорщиками, чтобы обсудить новое предложение Ирана. Он оценил шансы на сделку как 50 на 50. Закачка газа в европейские подземные хранилища 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю, сообщает «Газпром». При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, 20 мая в сезон закачки перешли к нетто-отбору газа из ПХГ. Объем отбора превысил объем закачки. По данным ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры, на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе составляет 36,99%, что является минимумом с 2022 года.

0: прогнозу синоптика, в московском регионе после выходных на смену июльской жаре придет по-осеннему прохладная погода.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле нанесло поражение «Уралу» из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Гамид Агаларов с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон. В эти минуты тольяттинский «Акрон» играет с Ротором. 36-я минута. Пока что ничья 0-0. Напомню, первый матч завершился со счетом 2-0 в пользу тольяттинцев. В баскетбольной единой лиге сегодня состоялся очередной матч полуфинальной серии между московским ЦСКА и Локомотивом Кубани. И встреча завершилась со счетом 103-92 в пользу армейцев. У хозяев 29 очков набрал Мелло Тримбл, сам став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы вышли в финал и встретятся с победителем матча «Уникс-Зенит». Счет в серии здесь 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийцем рассчитано на 5 лет до конца сезона 2030-31 годов. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом первой лиги, а в прошедшем сезоне провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с калининградской командой был рассчитан до лета 2027 года. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 23. В Твери небольшой дождь, плюс 22. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке ясно, плюс 23. В Воронеже малооблачно, плюс 24. В Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, возможно небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
3: Друзья, добрый вечер. Это программа «Неофициально о главном». И мы продолжаем.
4: С Данилом Бессоновым.
3: И Кириллом Федоровым.
4: Говорить.
3: Это наш второй час.
4: Говорить,
3: прямой эфир. Все серьезно.
5: На этой неделе президент побывал в Китае. Но это отдельная история. Мы, конечно, о ней обязательно поговорим. Небольшая страна Китай с небольшим населением.
3: Что там тот Китай?
5: Что там тот Китай в мире?
3: Лучше расскажи про
5: Латвию. О Балтийских тиграх.
3: Поговорим о Балтийских тиграх.
5: О Балтийских тиграх. Ну, все-таки у меня обязательным условием было со стороны, как говорится, спецслужб Прибалтики, Евросоюза. Обязательно надо хоть немного упоминать про Латвию, так сказать. Плохой пиар – это тоже пиар, чтобы вообще не забывали, что существует такая страна.
3: Ну и заодно, как твоя предвыборная кампания, которая заранее началась.
5: Моя предвыборная кампания. Осенью выборы, кстати, в Сейм Латвии. Вот, там
3: ну,
5: идет...
3: братишка, я думаю, это слишком быстро. Я думаю, ты туда попозже попадешь.
5: Латыши очень сильно стараются, чтобы был шанс баллотироваться этой осенью и у меня. Вот, на самом деле, ну и как, собственно, миграционная служба России, она тоже не стремится лишить меня этой возможности, потому что как только у меня будет российский паспорт, меня сразу же лишат паспорта Латвии. И

0: гражданство Евросоюза, вот, и всех моих остальных европейских корочек. Но суть не в этом. Про Латвию, в общем-то. Мы сегодня говорили про теракт со стороны Украины и то, что произошло в ЛНР. Еще раз хочется повторить, что я вот видео смотрел в перерыве, как родители опознают тела своих детей, и это просто, ну, просто что-то невероятное. Это, ну, я не знаю, я вот смотрю, у меня сейчас тоже это вот и в телеге есть, и так далее. Тяжело это подается, но украинские дроны на западные деньги убивают не только бывших граждан Украины, не только своих бывших подданных, а как они считают до сих пор и нынешних, они еще и кошмарят своих союзников за деньги самих союзников. Это какой-то новый способ, не знаю, сексуальная девиация какая-то, очень специфическая. Латвия, конечно, в принципе страна, где, еще раз говорю, до недавнего времени премьер-министр женщина снималась в фильмах для взрослых, президент любил других мужчин больше, чем друзей, вот. И теперь у них новый вид развлечения — это давать деньги Украине, чтобы Украина постоянно во всей восточной территории Латвии вызывала воздушную тревогу, и теперь уже латышские дети...
1: Как ты вот это вот соединил, совокупил вот эти темы?
0: Работа такая, 14 лет работаю ртом, вот разговариваю, вот и так далее. Поэтому собственно, латышские дети сейчас...
1: В подвалах,
0: в бункерах каких-то еще оставшихся от некогда великой потерянной цивилизации СССР, вот, когда Латвия была на пике своего величия. Вот, и, соответственно, сейчас они вспоминают эту советскую историю, находясь в советских бункерах, смотрят фильмы о том, как украинские дроны... просто вопреки всем своим желаниям почему-то отклоняются, летят по территории Латвии. И вот сегодня очередной украинский дрон попал в озеро Дейдзис. И
1: еще раз, как там называется?
0: Дейдзис, по-моему, она называется. Uh-huh. А вот, я, кстати, там даже когда-то был. Довольно живописное местечко. Вообще, Латвия самая лесистая страна Европы. На процент лесов самый большой, даже больше, чем в Белоруссии. Вот. А, собственно, для понимания, да, сколько там лесов и болот и вот этого вот всего. А, вот кто бывал в белорусских, вот так же и чуть-чуть больше даже. Ну и, собственно, украинский дрон нанес удар по территории Латвии очередной. То есть не только те, которые ударили по нефтебазе, не только те, которые еще что-то. То есть сейчас практически каждый день, либо через день украинские дроны вызывают воздушную тревогу. И, собственно, теперь уже наносят удары. Пока не очень прицельно, но лихая беда начала, они... Я думаю, что рано или поздно начнут наносить эти удары уже и по гражданскому населению, и не ровен час, когда гражданское население Латвии начнет умирать от украинских дронов. На данный момент регион вот этот восточный, Латгалия, вот к нему в Латвии относятся, как на Украине, к Донбассу. Вот для понимания, вот есть титульные регионы западные и северные, они там просто...
1: Ну, понятно.
0: Вот примерно. А Латгалия, нет, там даже не то, что русские, нет, там много русских, там высокий процент русских, но в Латгалии живут латгальцы, короче. А вот латгальцы, они, наверное, чем-то напоминают людей из Донбасса, короче, вот примерно. То есть только... Латгальцы, они, в отличие от тех, кто работает на заводах и в шахтах, они больше колхозники. Но у латгальцев свой язык, латгальский. Латыши не признают латгальцев как отдельно... Лотгулешу Володу у них. Вот, они не признают латгальцев как отдельную национальность.
1: То есть латгальцы, получается, фермеры, да?
0: Ну да, фермеры...
1: Колхозники звучит в последние времена, ну, как-то не очень, да.
0: Условно, просто хорошо. Фермеры, там, частные какие-то там землевладельцы, как угодно назовите. Ну, в общем, это не богатый регион. Это не очень богатый регион. Это сельский регион, достаточно, может быть, даже депрессивный в каком-то смысле.
1: А за что их так не любят?
0: Вообще, в 91-м году, если бы латгальцев вывели в отдельную национальность, у латышей могли бы быть нюансы, связанные с тем, что они могли стать национальным меньшинством в Латвии. Вот. Поэтому всех латгальцев записали вместе с другими в латыши. Ну, они, как бы, конечно, не русские. латгальцы, но и не совсем латыши. Вот они немножко все-таки, все-таки отличаются. Но суть, как говорится, не в этом. Суть в том, что их там не очень сильно любят. И Латвия, которая тратит миллиарды евро в маленькой бедной стране, напоминает, что население Латвии де юре 1,8 миллиона, де факто 1,5 миллиона. То есть это как район в Москве. Вот. Тратит невероятные деньги на оборонку, и ни один дрон сбить так и не смогли. Единственный дрон, который летел через территорию Латвии, смогли догнать только в Эстонии. Вот. И мое любимое. Украинский дрон, сделанный на европейские деньги, который летел ударить по России через территорию Латвии.
1: Собран, был, возможно, даже в Латвии.
0: Был сбит, еще раз говорю, украинский дрон, собранный на европейские деньги, который летел через территорию Латвии по американским спутникам, чтобы ударить... Залетел в Эстонию, и там был сбит американским истребителем F-16, которым управлял румынский летчик. Вот если бы мне 15 лет назад рассказали бы вот такую историю...
1: Ну, это какой-то символ дружбы народов.
0: Я просто бы не поверил, что вообще это возможно. Но румынский летчик на американском истребителе, сбивающем в небе над Эстонией украинский дрон, летящий атаковать Россию, собранный на деньги европейских налогоплательщиков, это, ну, полный феерический сюр. Но реальность заключается в том, что Прибалтика по-прежнему обвиняет во всем этом Россию.
1: Естественно.
0: Все ноты протеста в Прибалтике идут по направлению России. И все это ухудшается тем, что у них предвыборная грызня, которая в октябре выборы у них, соответственно, и они перекладывают друг на друга там ответственность, кто больше за украинец, кто больше там тот или другой. И, конечно, я на все это смотрю с некоторым вообще удивлением и думаю, ну, вы там что-то закупаете, деньги тратите, страна нищает. Вот серьезно, оставили бы в Латвии только полицию и тратили бы деньги на развитие инфраструктуры, экономики и всего остального, без помощи Украины, существовали бы как транзитная страна, вот жили бы люди, все же было бы у них нормально. Но, видите, европейскость, она такая.
1: Кстати, представитель Латвии в ООН, по поводу удара украинских ублюдков по Старобильскому колледжу, заявила то, что это фейк, это неправда. И, по-моему, Дания, по-моему, представитель Дании,
0: да,
1: если не ошибаюсь.
0: Дания и Латвия, абсолютно верно.
1: Ну, это просто ублюдки. Ну, по-другому, я просто, ну, не знаю, это вроде как, ну...
0: Что нет доказательств. И там Небензи, кстати, если не ошибаюсь, очень красиво их парировал. Говорит, это еще не факт, что Украина ударила. Небензи говорит, а ничего тот факт, ну, он, конечно, не так выразился, не по-зумерски, но был бы он зумером, мы сейчас работаем на молодежной аудитории, он сказал, а ничего тот факт, что Украина сама признала то, что нанесла удар. И вот, собственно, на это латышам и датчанам особо... Ну, как, датчане сами участвуют в нанесении этих ударов. Не так, наверное, активно, как Илон Маск, но, тем не менее, тоже участвуют. Ну, вот, и, соответственно, а Латвия... Ну, Латвия, понимаешь, давай будем честно. Латыши рассказывают про любовь к Украине только потому, что украинцы сейчас убивают русских. Но глобально для большинства латышей украинцы и русские никак не отличаются. И для большинства латышей украинцы и русские, я имею на это право, как гражданин Латвии так заявлять, который прожил там, все это видел, для них мы все оккупанты. Вот в Латвии всегда очень прекрасная была история, связанная с тем, что у нас дружба народов, евреев, там, казахов, я не знаю, армян, понятное дело, русских, там, белорусов и всех остальных, и украинцев в том числе, заключалась в том, что нас все, латыши всех называли русскими и всех называли оккупантами. Всегда. И даже если где-то изображали, что якобы мы это хорошие русскоговорящие, они нас всегда говорят, русскоговорящий латвиец. Латвиец это, я не знаю, что такое, а латвийка это вообще сорт запрещенных трав вот, на жаргоне. Вот такое латвийка. Но почему-то...
1: Первый раз слышу, если честно.
0: Да? Ну, это местная история, вот когда растет определенное запрещенное вещество в виде травы где-то, ее их там выращивают, это вот называлось латвийка. Вот, поэтому я никогда не был, слава богу, богу, не латвийцем, не слава богу, никогда не был, не ассоциировался с латвийкой. Вот, я всегда был русским. Русский, который родился в Прибалтике, у которого там семья живет в Европе и жила в Европе, и, ну, так вышло исторически. Но я всегда считал себя русским, и все вот эти вот какие-то русскоговорящие, латвиец, это какая-то абсолютная чушь. Есть латыши, есть русские, есть там евреи, не знаю, есть кто угодно. Ну вот, но... Собственно, с великими балтийскими тиграми, я думаю, что мы на сегодня закончили. И перейдем к
1: Китай. Настоящим. Да, кратко хотелось бы просто озвучить. Это важная тема. Во-первых, многие там начали какая-то конспирология. Какие-то вот Трамп и Си Цзиньпин встретились, и что-то там такое было, что Путину пришлось срочно вылетать в Китай. Но встреча Путина и Си Цзиньпина была запланирована заранее. И встреча Трампа и Си Цзиньпиня должна была состояться...
0: Подожди, сейчас будет шутка. Наши гадалки круче, чем их гадалки. Что? Наши гадалки предсказали, что многоходовочно надо будет встретиться именно в эту дату.
1: Учитывая, что встреча Трампа и Си Цзиньпиня была запланирована намного раньше, там, по-моему, даже в марте они должны были встретиться, но из-за того, что Трамп ввязался в войну в Иране, и она пошла не по плану, вот, то пришлось отложить эту поездку. Но, тем не менее, Трамп и Си Цзиньпинь встретились, вроде бы как, понятно, обменялись там некоторыми любезностями. Выглядело все, как всегда, друзья, прилично. Такие встречи не могут проходить в какой-то негативной обстановке. Всегда все позитивно, все за все хорошее против всего плохого. Но Китай по поводу Тайваня высказался однозначно. А Трамп после поездки в Китай, я так понимаю, снял начальника разведки или в процессе снятия на оперативника ЦРУ, который на земле как бы много десятилетий проработал, да, и он сейчас, по-моему, замом был, а сейчас вот он будет первым лицом в разведке американской, и который считает Китай именно экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Вот. То есть какое-то странное такое совпадение. Вот, кстати, Андрей Медведев обратил на это внимание на своем канале. Очень интересная аналитика получилась. Вот. Наш президент съездили тоже. Заявление, сообщение все в таком ключе тоже позитивном. Ну, как и должно быть, да? Но, понятно, там многие заметили, что с Путиным там вроде бы как чайная церемония была, то есть какие-то такие свои особенности, хотя вроде бы как оформление практически одинаковое было. Понятно, что были заключены там договора о дружбе или усиление договора о дружбе, который в прошлый раз подписали, ну и так далее. Но, тем не менее, какие-то стратегические решения были приняты. Ну, и я так думаю, наверное, может быть, вангую, что эта встреча в том числе была, ну, чтобы там какие-то флажки расставить, как говорится, да, и что сейчас, вот я у себя на канале написал, там не все поняли о том, что стратегическое терпение России подходит к концу, и в ближайшее время, уже в этом году, мы увидим конкретные действия России не только на украинском театре боевых действий, но и, возможно, в других локациях против тех, кто проявляет агрессию в адрес нашей страны. Вот. Поэтому посмотрим. Я думаю, этот год будет очень интересным, как мы и прогнозировали. В этом году уже будет, в принципе, я думаю, все понятно. И кто союзник, кто друг, кто враг. Но самое главное, какие у нас цели и что будет дальше. То, что многие продолжают заявлять, что перемирие вот-вот-вот. Сейчас и на Зеленского давят, на Ермака давят, на всех давят. В это я, как бы, друзья, не верю. Война будет продолжаться, пока мы не достигнем всех своих целей. А главная цель – это обеспечить безопасность России. Только так. Поэтому это еще история надолго. Европа не выпустит, ну, Запад коллективный в целом, Украину из этой войны уж точно. И нас, соответственно, тоже. Вот. Украинцы, судя по всему, ну, в первую очередь в лице их власти, не против воевать до последнего украинца. Вот, поэтому у нас вариантов не будет. Нам нужно воевать и готовиться к тому, что Европа готовится к войне с нами на 29-30 годы. Вот, нам нужно подтянуть в первую очередь, наверное, свои научно-технические пробелы, в том числе и связанные с военными технологиями. В первую очередь нам нужно подтянуть связь, и нам нужно найти способ борьбы с беспилотниками для нашей бронетехники. И вот это все нам нужно сделать до того момента, когда Европа захочет вступить в войну. Это не инсайт, это мое субъективное мнение, поэтому это можно воспринимать, как вам больше нравится. Согласны, не согласны, но у каждого есть право на свое мнение. Что вы скажете об этом, молодой человек?
0: Про Китай, слушай, про все это я тут с тобой согласен, и, как говорится, это уже далеко не секрет, мы неоднократно об этом говорили. В Китае еще произошла трагедия сегодня, насколько я понимаю, ночью.
1: Так, что случилось?
0: Шахта у них взорвалась, по-моему, 90 погибших. Владимир Путин сегодня выразил им соболезнования.
1: Также присоединяемся, выражаем соболезнования.
0: Я, кстати, выкладывал у себя это тоже нам на канале. И у меня, знаешь, комментарии некоторых людей, я зашел в комментарии, вот, это нам нужно соболезнование. Ну, Китай в данном случае, еще раз говорю, пострадал. У нас трагедия, у них трагедия. Это абсолютно нормально, правильно выразить со стороны президента. Я думаю, что любой воспитанный человек, несмотря на то, что трагедия у нас, понимает, что выразить соболезнование – это нормально, это в рамках наших традиционных действительно ценностей, в рамках наших религиозных ценностей, любой конфессии, которую мы не возьмем, да и просто воспитанного человека, который понимает, что если где-то погибло 90 людей, то это не умаляет ни нашу трагедию, которая произошла у нас, не является чем-то нормальным. Поэтому, конечно, я тоже присоединяюсь. И не стоит думать, что президент забыл там о своих и так далее. Он вчера уделил много времени. Я думаю, что многое осталось за кадром тех заявлений, которые были сделаны. И это в целом нормально. Но понятное дело, что в первую очередь надо надеяться не на Китай, не на еще кого-то, на в первую очередь самих себя. Да. И если мы будем сильны, нам тоже помогут, но, как говорится, надеяться, как Украина, сделать все ставки там тоже на Запад. Хотя, опять-таки, на Запад делает ставки, но Украина сама внутри много чего интересного придумывает, интересного в кавычках для нас, но...
1: Нет, это интересно, то, что это смертоносно.
0: Это смертоносно.
1: Да, там
0: это,
1: люди, да, креативные,
0: но люди креативно думают, к сожалению. Да. Да, и...
1: Слушай, вот следующая новость, которая была на этой неделе, это успешное испытание ракеты «Сармат». Вот многие, знаешь, кто-то эту новость гиперболизирует, кто-то, ну, большинство не понимает. Ну, «Сармат» и «Сармат», ракеты и ракеты. У нас и так есть много разных носителей стратегического ядерного оружия и так далее. Вот объясни, ты же технически крайне подкован в военных технологиях парень.
0: Там рассказывай все эти цифры, на сколько тысяч километров.
1: Нет, цифры я добрый, но насколько важно это... вот то, что у нас прошло успешное испытание ракеты «Сармат».
0: Ну, тут надо еще раз говорю, понимать, что есть два момента. Один, у людей, безусловно, все эти истории про ядерное оружие на фоне происходящего, всех этих ударов по детям, на фоне непростой ситуации на фронте, мягко говоря, затянувшейся специальной военной операции, которая, конечно, пошла не по плану, и мы, конечно, думали, что все будет совершенно иначе. Вот, многие, конечно, негодуют. Зачем нам ядерное оружие, если мы его не используем? И мы тратим, а ядерное оружие — это очень дорогое оружие. Это очень дорогое оружие. Это, слава богу, мы не знаем цифр, сколько это все стоит, если бы мы их знали. Вот. Но ядерное оружие — это оружие, которое дает России возможность не, как говорится, вести какую-то свою обособленную политику, за которую мы получаем. Иногда больно получаем, иногда прям в лицо получаем, иногда очень неприятно и с точки зрения и потери, с точки зрения экономики, с точки зрения самолюбия, там по-разному. Но по-прежнему мы имеем право на это мнение исключительно благодаря наличию у нас ядерного оружия. Можно ли его применять в зоне специальной военной операции или нельзя? Ну, я говорил, всем предлагаю сделать такой для себя, ну, скажем так, ответьте на вопрос. Если бить, ну, говорят, ну, бейте тактическим ядерным оружием по полям, вон где сидят эти. Можно ударить, но тогда одна ядерная боеголовка тактическая за 200 человек 30. Ну, объективно, потому что сейчас, да, не даст соврать, в посадке сидят там 2-3 бойца. 2-3 бойца, их прикрывают дронами из тыла, к ним подвозят еду, воду и все остальное. Они там номинально сидят, или в доме, или в подвале каком-то сидят. Тактическое ядерное оружие, ну, вот у меня был админ недавно, мы вели там эфир прямой в интернете, в этих ваших ютубах. Вот. И он, кстати, интересные цифры раскопал. В Советском Союзе испытывали вот в 55-м году ядерную бомбу 40 килотонн, это 3 Хиросимы или 3 Нагасаки, и били, собственно, этой ядерной бомбой по окопам. Так вот, окопы не закрытые уничтожались в радиусе 1 километра от 40-килотонной атомной бомбы. Это 3 Хиросимы и Нагасаки, всего лишь 1 километр. Это не перекрытые, а сейчас в зоне СВО почти все, блин, даже закрытые, с вот этими всеми норами и всем остальным. Такие уничтожаются в радиусе 600 метров от 40-килотонного боезаряда. Еще раз говорю, это 3 Хиросимы в одном заряде было. То есть лупить этим тупо по линии фронта, ну, как бы... Особо это чудес не сделает. Тем более радиосвязь, кстати, оставалась. Еще и дроны, вполне возможно, будут летать во всей этой истории. Все эти рассказы про ЭМИ-излучение, они, мягко говоря, были опровергнуты в рамках реальных испытаний еще в 50-е годы. Вот, поэтому, если уж куда и бить этим тактическим ядерным оружием, это вот по тем сооружениям, которые мы не можем вывести из строя уже много лет. Это что? Заводы, порты, мосты через Днепр. А что такое мост через Днепр? Это надо бить в центр Днепропетровска. Если мы вдарим тактическим ядерным оружием и снесем этот чертов мост через Днепр в центре Днепропетровска или Запорожья, вы представляете вообще, какое количество мирных людей погибнет? И молчу, что это там исконно наши города, которые очень часто основывали наши великие, как вот Одессу, например, основывала Екатерина II и так далее. Ну, как бы такой сомнительный вопрос. Так, есть, конечно, города, которые, например, основывали поляки, их не жалко.
1: Все понятно.
0: Вот,
1: но не это, продолжаю.
0: Да, но это отдельная история.
1: Хватит.
0: В рамках шутки юмора.
1: Этих фантазий.
0: Вот. Да. Поэтому ядерное оружие в России существует для того,
1: чтобы... И слава богу.
0: Мы могли вести свою суверенную политику. Но было бы хорошо, чтобы... Помимо передового ядерного оружия, мы были на передовых позициях в других моментах. А для этого сейчас мы должны заняться искусственным интеллектом и дронами. Для того, чтобы мы занимались искусственным интеллектом, нам нужны наши айтишники, хорошо работающая связь, конкурентные зарплаты и, конечно, идея, идеология, хоть и идеология запрещена Конституцией Российской Федерации, но какая-то должна быть тогда национальная идея. Вот были же какие-то национальные проекты, вот, хотя так себе сравнение, но вот хотя бы какая-то национальная должна быть идея. Еще раз говорю, я предлагаю прекрасную идею русского мира. Вот. Крутая идея русского. Это американцы несут демократию, мы должны нести русский мир. А русский мир должен быть крутым продуктом. Помимо силы, он должен предлагать какие-то позитивные моменты. Надо рассказывать про то, что хорошее у нас есть, сохранять то, что есть, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому искусственный интеллект, дроны, а ядерное оружие просто позволяет этим искусственным интеллектам и дронам заниматься.
1: Следующий, очень-очень долго, надо быстрее, надо в режиме блиц практически.
0: Какой
1: следующий
0: блиц?
1: Вопрос тебе тоже.
0: Давай.
1: Ты по-любому видел это видео, которое снял украинский беспилотник, на котором была наша Герань-2 с ракетой класса воздух-воздух и камерой заднего вида.
0: Да, да.
1: Что это, объясни? Во-первых, ну понятно, ракета воздух-воздух. Это для того, чтобы сбивать авиацию противника, которая пытается использоваться для противовоздушной обороны.
0: Те самые...
1: А вот камера заднего вида.
0: Ну, все очень
1: просто. Это просто комплектация престиж?
0: Алабуга, передаем привет Алабуге, да-да, передаем привет и сталинским соколам, и всем остальным. Вот, а... Нет, хорошо, это надо вырезать, короче. Монтажер, сделай шорт из этой истории. И обязательно надо картиночку какой-нибудь Лада Гранта Приора плюс-минус Edition.
1: 3D Pro.
0: Вот, нет, на самом деле, да, ракеты воздух-воздух, это как раз-таки кошмарит вот эти самые вертолеты и легкомоторную авиацию. А камера заднего вида очень просто. Сейчас Украина до половины наших гераней сбивает с помощью разного рода дронов ПВО. То есть дроны занимаются уничтожением дронов. То, что, в принципе, должны сделать мы, при всем уважении к нашим ребятам на К-52, я их очень люблю, вы мои самые, как говорится, красавчики, всем нашим летчикам Су-30, Су-35 передаю привет, ПВОшникам, но дроны должны сбивать другие дроны. Украина это делает, и делает, к сожалению, для нас достаточно успешно, но, как всегда, есть меч и щит, камера позволяет увидеть приближающийся сзади украинский дрон-перехватчик и совершать условно противозенитный маневр, если так можно выразиться, то есть вести определенные уклонения. Кстати, когда мы видим украинские дроны, которые управляются на Старлинке, там уже часто в ручном режиме, они тоже совершают противозенитные маневры, обходы зон ПВО, видят, по ним летит трассер условно смога, они совершают уклонения, и вполне себе вот эти сделанные из говна и палок, простите меня, и водопроводных труб дроны, они достаточно неплохо маневрируют, и на многочисленной кинохронике, как бы сейчас, как бы раньше сказали, мы можем видеть всю эту историю. Поэтому да, герани, это средство защиты достаточно дорогой герани от того, чтобы ее сбил очень дешевый дрон. Она может ускориться, может с крейсерского режима перейти на большую, так сказать, тягу. У нас же, например, Герань-5 есть с реактивным двигателем. Да, и у нее там тоже есть крейсерский режим, есть, соответственно, когда можно поддать немножечко газу.
1: Форсаж.
0: Форсаж, да-да. И там садится, сразу выкидывают школьника, который до этого ей управлял. И садят такого опытного киберкотлету, как мы раньше говорили, киберспортсмена, да, киберкотлету. И вот киберкотлета сразу садится, и давай ей рулить и все остальное. Кстати, из прикольного, не буду говорить прям рекламу и все остальное, но мне прям понравилось. А я там недавно тоже там рекламировал, но вот это сейчас скажу просто так. Короче, есть возможность срочникам проходить срочную службу, не там, где косят траву, красят бордюры, деревья, вот это вот, березки побелкой, там вот эта вот вся история, а там с геранями реально выучиться на оператора или инженера, и там платят сотни тысяч в месяц.
1: Ну, отлично.
0: Вот, как бы, я считаю, очень... И тебе, то есть, зачтут это как срочку, тебе дадут военник, 12 месяцев у тебя, то есть, это вот... И еще за это заплатят от 150 косарей в месяц. В общем, ну, там, понятное дело, не каждый с улицы, то есть, надо немножечко и учиться хорошо в школе, и дружить с головой. Но я так прикинул, отслужил 12 месяцев срочки. Если ты умеешь с паяльником, вот пацаны, зумеры, которые умеют работать не только, как говорится, там...
1: Не только пальцами, но и паяльник.
0: Не только пальцами, но и руками, да. И знают, что паяльник — это хорошая штука. Ты 12 месяцев отслужил срочку, и 3 миллиона 600 тысяч у тебя накапало зарплаты. Нормально так выйти с 3600 во взрослую жизнь? Мне кажется, что... Ну, это, конечно, только для тех, кто дружит и с головой, и с руками, и всем остальным. И, кстати, повод для мальчиков учиться. Вот, как говорится, сложные времена дают возможности иногда. И если бы у меня, наверное, была бы возможность проходить срочку, и я был бы 18-летним, там, 17-летним парнем, я бы, конечно, задумался о том, чтобы и родине помочь. И потом такой вышел, еще будешь рассказывать, да я там это. Потом будешь через 60 лет на параде Победы ходить и рассказывать, как ты на срочке собирал герани.
1: Очередная прожарка в Call of Duty.
0: Кстати, про прожарки и Call of Duty и все остальное, и Киев. Зеленский только что сделал заявление о том, что мы готовим калибровку, а возможно и раздадим по орехам по Киеву. В общем, скорее всего, ответом будет, по мнению Зеленского, удар по Киеву.
1: Да. Татьяна спрашивает, разве нельзя не ядерным оружием разрушить мосты? Ну, как бы можно, но, во-первых, вы сами опоры, я не знаю, чем нужно разрушать и как долго опоры мостов, да, их же называют также быки, потому что строили еще в советские времена старые мосты, особенно через Днепр, которые рассчитывались на то, чтобы они выстояли под ядерным ударом, причем, скорее всего, стратегическим. Вот. А так, чтобы попасть точно и разрушить пролет, ну, можно, да, но пролет быстро восстановят.
0: Ну, опять-таки, хотя, если опять-таки, бодрить прилетами...
1: Если сразу большинство мостов через Днепр повредить, хотя бы на 2 недели вывести из строя, ну, это бы серьезно нарушило логистику противника, и нам бы выиграло какое-то время. Понятно, понтонные переправы, это все понятно, но да, в то же время даже
0: поезда просто... Поезда ты по понтонным переправам так себе пустишь.
1: Да, во-первых, поезда, во-вторых, ты заблокируешь столицу. То есть даже простые граждане, вот доехать до работы, вот все эти чиновники и тому подобное, ты в любом случае страну очень серьезно подзамедлишь.
0: Ну, для этого нужно желание освободить всю левобережную Украину. Вот. При желании освободить всю левобережную Украину, наверное, это имело бы место. Пока, насколько мне известно, а это не входит.
1: Слушай, а как вот еще такая новость по твоей бывшей родине, что Украина готовит запускать дроны с территории Латвии? Об этом заявила служба внешней разведки России.
0: Ну,
1: как бы ничего нового, вроде бы, да, уже были факты. Ну, вопрос, что будем делать мы?
0: Не, ну как бы вроде как фактов именно ударов с территории Латвии.
1: А, то есть, согласен, пролетали, давали воздушное пространство.
0: Да,
1: а но это прям... одно и то же по сути. То есть ты пускаешь украинский экипаж запустить с твоей территории или просто дрону даешь воздушное пространство, чтобы они через тебя залетели.
0: Ну да, и но при там этом можно официально некоторые другие, якобы там в Лелварде и в некоторых других городах Латвии разместили те самые отряды украинских беспилотных, вот этих, беспилотных систем и так далее. Но там просто фишка в том, что могут бить другими. Могут бить, например, недальнобойными вот этими лютыми.
1: Угу.
0: А могут запустить вот эти middle strike дроны, так называемые, которыми сейчас работают по дороге сухопутной в Крым, которыми работают вот по мирным городам Луганска, Донецка и так далее. Ну, и могут, например, использовать дроны-авианосцы, дроны-матки.
1: Да.
0: Я просто знаю, что рядом с границей, например, находится ряд... авиабаз. Это ни для кого не секрет. Прям очень недалеко от границы с Латвией. Аэродромов, воздушно-космических сил, на которых, соответственно, вертолетчики работают, защищая Псковскую, Ленинградскую области и так далее. Карелию. Вот. И могут просто вывести из строя, например, вертолеты, самолеты, там, которые находятся на этом аэродроме. Потому что одно дело, когда запускают этот лютый, все понимают, он 8 часов летит, вертолеты уходят в поля, выводятся из-под удара. Другая история, когда дрон пролетает 50 километров за 30 минут, сбрасывает несколько FPV-шек, и они уничтожают несколько вертолетов стоимостью по 2 миллиарда рублей каждый. Вот, это совершенно другая история. И вот такой риск, он вполне может быть. И, конечно, для Украины это очень заманчиво. Другой вопрос, что служба внешней разведки вроде как написала у себя на сайте, я могу ошибаться, еще раз, у нас неофициальная передача, о том, что даже то, что Латвия находится в НАТО, не убережет ее от ответа. Как-то так, насколько там было предостережение, ну, да. И Небензи тоже было высказано.
1: Слушай, давай следующую новость, чтобы больше охватить. Как ты относишься к Казахстану, именно как государству, властям, да? Потому что новость от Reuters была озвучена на этой неделе, о том, что Казахстан разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать с российского «Газпрома» почти 1,5 миллиарда, то есть 1,4 миллиарда долларов, вот, по делу о транспортировке газа. Вот как это комментировать?
0: Я в Казахстане не был, и как бы нет у меня никаких там... предвзятых отношений к власти Казахстана. Вопрос в том, что к России так относятся, потому что на данный момент мы еще нигде не победили.
1: Дальше слов не выходим, да?
0: Да, пока...
1: То есть красные линии, но...
0: Конечно, конечно. Если мы начнем действовать, конечно, за эти действия нам тоже придется нести определенную ответственность и риски, и все остальное, но и другие начнут думать. Потому
1: вот,
0: что...
1: вот это главное, другие начнут думать.
0: Да, другие начнут думать. А что вот, потому что да, Дмитрий Анатольевич сегодня вот рассказал много плохих слов про Никол Пашиняна, вроде как, в очередной раз. Но это никак не мешает Николу Пашиняну что-либо делать, потому что Дмитрий Анатольевич, скажем так, не у ядерной кнопки. Может, и хорошо, это он иногда там порывается отобрать ядерный чемоданчик, как говорится, и нанести удар. Может быть, он уже давно бы железный Димон нанес удар, но на данный момент позволяют... Они делают то, что мы им позволяем делать. Вот. И сомневаюсь, что, например, Мексика бы смогла бы себе такое позволить на какой-нибудь там американский петролиум или что у них там есть. Вот. Какая-нибудь американская нефтяная компания. Вот. Вряд ли бы смогли такое сделать. У нас, кстати, позитивная новость. Двухместный прототип истребителя Су-57 полетел в воздух. Су-57D. Это... как бы один из первых в мире истребителей пятого поколения двухместный. Кто-то говорит, чуть ли не первый там в мире, ну, там разные есть истории. А вот, но на самом деле это хорошо, но это, скорее всего, будет экспортная история. Нашим он особо не нужен в двухместном варианте. Но предполагается, что при наличии второго члена экипажа он может стать условно командирской машиной. У него даже на киле нарисовано, по-моему, на киле, С-70, большой наш беспилотник, Су-75, он может стать командирской машиной, которая наводит дроны, то есть самолеты, истребители беспилотные, такие уже есть. Вон, Турция, кстати, проводила испытания беспилотного истребителя, который поразил дрон. Вообще очень крутая тема. Сидят, опять-таки, пацаны, играют в компьютерную игру War Thunder, только в рамках реальной жизни, и сбивают там разного рода истории. Так что Су-57 двухместный может стать таковой машиной, может стать машиной для обучения. Ну, как бы хорошо, хорошо, что что-то происходит, что-то делаем, вот, но, конечно, надо ускориться. Ускорение нам тут как будто было бы в тему. Вот. США там активно на этой неделе опять наезжали на Кубу, хотят захватить Рауля Кастро, которому 90...
1: Ну да, по сценарию Венесуэлы.
0: Да, которому 90 с лишним лет. Вот, это, конечно, такое себе, но, опять-таки, Америка делает то, что ей позволено, и никто не может ей в этом помешать. А еще, представьте, вот мы бы там говорили, а мы сейчас Никола Пашиняна вывезем. Вот не нравится нам Никола Пашиняна, например, а давайте его вывезем. Можете себе это представить? А Америка вот прям так и делает. Вот. Ну, или там не понравился нам иск, не знаю, не понравился нам иск Казахстана вот этого вот к «Газпрому». Где там вот бывший великий лидер Нурсултан Назарбаев вот в Казахстане? Ну, это же дичь. А Америка настолько этой дичи много делает, что мы на это уже смотрим. А ну, там это норма, да. Ну, хотят украсть Рауля Кастро. Почему нет?
1: Почему бы и нет?
0: Почему нет? Да, действительно. Да, это же американцы, да. Но на самом деле это все равно же дичь. Это все равно...
1: Вот также новость была, что во Франции могут запросить ордер на арест Маска, заявил прокурор Парижа Лор Беко.
0: Кто?
1: Прокурор хочет? Парижа Лор Беко. Арест Маска.
0: А по поводу...
1: Я так не понял. Тесла
0: убили Пежо или что-то?
1: Просто, да, там же они борются сейчас...
0: Андроиды Маска будут петь Телеграмом
1: и совсем. Ну, у Маска, понятно, есть соцсеть X плюс технология Starlink. На самом деле, учитывая то, что Starlink, то, что Маск разрешает Starlink'ом пользоваться противнику в целях убийств, да, в своих ударных беспилотниках, то это, в принципе, неплохая новость. Вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, тенденции, которые происходят в Европе, в том числе подготовка к войне с нами, а это, мне кажется, в рамках подготовки. Потому что вчера, по-моему, Урсула фон дер Ляйен заявила, что запретить и отключить все соцсети, это, в принципе, благо, необходимость и так далее. Ну, типа, временно, но тем не менее.
0: Си Цзиньпинь может попытаться захватить Тайвань в течение 5 лет, что ударит по поставкам чипов в США, пишет Axios. На самом деле, мне тут вспоминается недавняя история. Это совместное учение украинских и шведских военных, где во время условных боевых действий Швеция трижды останавливала войну условно для того, чтобы изменить тактику, и все 3 раза ВСУ громили их с помощью дронов, бронетехнику, все их мотомеханизированные подразделения шведской армии и так далее. Но я к тому, что если Китай действительно сейчас опыт СВО и свое невероятное преимущество в дронах конвертирует, то у армии Тайваня просто нет шансов. Ее сметут. Ее сметут, и тут, наверное, уже без какой-то бравады. Если не случится каких-то чудес, и армию Тайваня не оснастят тоже на очень высоком уровне, условно, туда не переведут там беспилотные системы ВСУ там, и так далее. Вот. Хотя, знаешь, в случае гипотетической гибели украинской государственности, мне кажется, что они могут сбежать, потому что, конечно, мирной жизни, я думаю, что им не предвидится в новой Украине. И вот быть такими мировыми наемниками, знаешь.
1: Давай еще одну новость обсудим. Вот канцлер Германии Мерц предложил принять Украину в ЕС в качестве ассоциированного члена.
0: Ну, это то же самое. Вот, знаешь, ассоциированный
1: без права
0: член.
1: Голоса, да.
0: Это на полшишечки называется на простом языке. Вот, поэтому, ну, а как? Ну, то есть, и им дадут понаблюдать, то есть, у них специальное кресло
1: Нет,
0: будет.
1: Нет, тут я сейчас не к этому. В 2014 году Украина устроила Майдан, переворот, чтобы вот подписать ассоциацию с ЕС. Угу. То есть, бесправно, но ЕС тебе будет диктовать свою волю, а ты будешь бесправно слушать и не иметь права голоса. Вроде бы там в каком-то году подписали еще при Порошенко, или в 15-м, или в 16-м. Угу. Что-то вроде подписали. Тут
0: без виз был.
1: Украине...
0: Когда был остаточный прощевай?
1: Да, Украине обещают то же самое. Еще раз подпишите, что это громкая новость, это классно. Но главное, продолжайте погибать на войне, пока мы готовимся с Россией воевать. Вот мы вам еще раз подпишем ассоциацию с ЕС. А через год еще раз подпишем. И, кстати, можем через год тоже Зеленского на обложке журнала Times публиковать, чтобы вам спокойнее спалось.
0: Да, да. Да. Не, ну там поставят отдельное такое кресло, вот есть такие определенные девиации, когда вот все происходит, а ты наблюдаешь. То есть ты никак участвовать не можешь, ничего делать не можешь, вот сидишь и наблюдаешь. И вот там будет написано «Украина» вот на этом кресле, и, соответственно, Украина будет наблюдать за тем, что, какие решения принимает Евросоюз, в том числе решения по самой Украине, какое у нее будет будущее, какой у нее будет бюджет и все остальное. И ты как бы на это можешь смотреть, тебе это даже может нравиться, приносить какое-то там эмоциональное возбуждение. Вот. Но участвуя, ты не имеешь никакого права, никакого голоса, ничего. Чисто можешь прийти и посмотреть. Вот. И, собственно, роль вот Украине и украинской власти в ближайшем будущем предстоит именно такая. Они смогут только смотреть, что делают с их страной, и право голоса на этой вечеринки у них не будет. Но, возможно, у них такая девиация у всей страны сидеть в этом кресле.
1: Ну, это было изначально понятно. Вот, наше время подходит к концу. Надеюсь, что это лето будет, ну, принесет нам больше позитивных новостей с фронта, да и в целом ситуация внутри страны, за ее пределами. Ну, самое главное, берегите друг друга, берегите себя.
0: А мы летом все еще раз встречаем? Или нет? Все. Мне кажется, еще разочек.
1: Нет. Успеем. Я имею в виду, что грядущее лето, у нас погода хорошая. Встретимся через неделю, друзья.
0: Удачи.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Театр на радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
5: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
5: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: Календарь Майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Съемки не по сценарию.
6: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
2: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
9: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегра».
2: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
10: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
11: Парень

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР оценивается как стабильно тяжелое. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. И аномальный зной в московском регионе отступает. Далее подробнее. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке ВСУ по Старобельскому колледжу Луганского педагогического университета. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, сказано в сообщении в МАКСе. Ранее спасатели извлекли из-под завала тела еще 6 погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа. В результате общее число жертв составляет 18 человек, сообщила пресс-служба МЧС. Предварительно под завалами могут находиться еще 3 человека. 60 человек получили различные повреждения. Состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж оценивается как стабильно тяжелое, одного крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катух. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимое лечение, проходят обследование. Необходимости переводить пациента в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов. Из них 4 пациента находятся в реанимационных отделениях. И 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Дети – это одна из главных целей киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара ВСУ по колледжу в Старобельске аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
3: Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология. Сегодня утром мы приняли решение о формировании такого пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность, так сказать, добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми, с детьми, с их родителями.
1: Мария Захарова также рассказала, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN в отпуске. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщила ранее Светлана Петренко, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, сообщили в Министерстве обороны. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС, сообщили в телеграм-канале станции. В результате атаки повреждены 8 автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. Станция оценит обстановку вокруг АЭС как крайне напряженную. Интенсивность атак ВСУ не снижается. Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке. Ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил Дональд Трамп. В интервью CBS News, он сказал, что переговорщики США и Ирана стали гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами. При этом Трамп отказался раскрыть детали соглашения. По данным телеканала, президент США также утверждает, что итоговое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, иначе президент США даже не стал бы это обсуждать. Он добавил, что в результате соглашения вопрос иранского обогащенного урана будет урегулирован удовлетворительно. Седьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» начнется в столице 30 мая и объединит 77 площадок, включая исторические усадьбы, музеи и культурные пространства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Жители и гости столицы смогут посетить 60 исторических усадеб Москвы, а также культурные и туристические пространства. Среди новых мест – Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, а также кинопарк «Москино». Всего фестиваль объединит 77 площадок, написал мэр в своем канале в Максе. Впервые мероприятия фестиваля пройдут не только в Москве, но и в усадьбах Московской и Тульской областей. Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня и завтра ожидается комфортная майская погода, с понедельника резкое похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
1: Пик холода в столичном регионе придется на четверг.

0: 0-1 Ротору. При этом первый матч завершился со счетом 2-0 в пользу тольяттинцев. Идет 75-я минута встречи. У Ротора пока что еще сохраняются шансы на то, чтобы побороться за прописку в РПЛ. Еще в одном сегодняшнем матче махачкалинская «Динамо» победила екатеринбургский «Урал» со счетом 2-0. Мячи забили Гамид Агаларов с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон. ЦСКА на своем паркете победил «Локомотив Кубань» в матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги со счетом 103-92. У хозяев 29 очков набрал Мелло Тримбофл, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал турнира. Там они встретятся с победителем противостояния «Уникса Зенита». Счет в этой серии пока что 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийским футболистом рассчитано на 5 лет до конца сезона 2030-31 годов. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с командой чемпионом первой лиги. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Российский теннисист Петр Барбирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии «Челленджер» в Индии. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19. В Челябинске малооблачно, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Нальчике дождь, плюс 20. В Донецке небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, возможно, небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Общество.

0: пульсирующий огонек спутника в бездонном ночном небе – символ нового. Я никогда не забуду, 91-й год, он в белоснежном плаще и с безупречными манерами заходит в обычную рабочую пивную, и начинается человеческий разговор. И в этот момент я понял, что наступило новое время, и старый мир не вернется никогда. Я всей души в нашей студии приветствую автора, ведущего легендарной программы «Дой после полуночи», писателя, журналиста Владимира Молчанова. Здравствуй, Владимир Кириллович.
1: Здравствуйте, Вадим. Вы меня сразу окунули в мое прошлое, поскольку начали с Чайкина «Занавеси МХАТа». Потому что это был, естественно, первый театр в моей жизни, в который я пошел, как все московские дети, родители которых могли достать билеты в театр на «Синюю птицу». И после этого спектакля я все время ходил вот к своей крестной, меня мама туда отводила, поскольку уезжал в театр обычно. И не рисковала оставлять меня с папой, который мало внимания мне уделял. Относила меня, отводила, вернее, меня к моей крестной, которая тоже жила совсем рядом. И звали ее Ольга Леонардовна Книпер-Чехова.
0: Хорошо, но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что в школе вы указывали учителям, как правильно писать те или иные слова?
1: Один раз во втором классе моя классная руководительница была крупная русская женщина, которую звали Прасковья Ивановна. Мы ее звали Прасковья Ивановна. И она исправила мне в каком-то домашнем задании или диктанте, она мне исправила слово «лотерея», через «е» я написал, на «лотерею». И я с ней стал спорить. И она сказала, еще ты будешь спорить, ну вызови ко мне родителей. Пришли родители, которые принесли ей слова, чтобы убедить ее в том. Она не знала, что такое лотерея. Вот это один раз было. Может быть, еще было, но я не помню.
0: Я бы вас убил бы. Хорошо. Это правда, что когда вы в 18 лет начали курить, первые папиросы вы воровали у своей мамы из туалетного столика?
1: Абсолютно правильно, не из туалетного столика, поскольку Беломорканал был везде по квартире. Папа не курил, и мама брала сигареты, папиросы и уходила в ванну, надевала какую-то косыночку себе на голову, чтобы волосы не пахли табаком, и курила. Да, я начал таскать Беломор у нее, и, в общем, до того момента, как я бросил курить, лет 10 тому назад, я курил все время Беломор, изредка переходя на кубинские сигареты, к которым меня приучила моя жена.
0: И последний вопрос. Это правда, что во времена СССР, работая от агентства печати новости в Нидерландах, вы во дворе вашего бюро решили засыпать маленький прудик и не нашли ничего лучшего, как использовать для этого брошюру Леонида Ильича Брежнева «О мире во всем мире».
1: Не только. Дело в том, что во дворе нашей виллы, где располагалось агентство печати новости, было три этажа. Первый этаж рабочий, на втором этаже кабинет заведующего и корреспондента. То бишь, у меня на третьем этаже, и он там же жил, а на третьем этаже жили мы с женой, с моей маленькой дочкой. И был у нас садик чудесный. Там был какой-то вот не то что прудик,
0: болотце
1: такое, в которое, играя, падали все время дети моего начальника, заведующего бюро, и, значит, моя дочка, поскольку они носились, он был не глубокий, но он очень был противный. Мы пытались его засыпать какой-то землей, но земли-то в Голландии почти нет, так свободно, вот, что было неловко, а в гараже, который был в подвале, у нас валялось, так я думаю, 1050 не менее брошюр на английском и голландском иногда языке. Леонид Ильича, Громыко, там еще каких-то там видных деятелей. Все переводилось, все надо было распространять. И вот, поскольку распространять никому это не нужно было, вот мы, значит, придумала моя жена, мы взяли большую кипу этих брошюр, на хорошей бумаге были, даже цветные обложки, и засыпали все это доверху, вот не только Леонидом Ильичем, но и всеми остальными
0: членами Политбюро. Ну, это же политическая диверсия.
1: Ну, не совсем. Я распространял очень много книг. В Голландии, в ГААГе, где было бюро, было несколько так называемых, ну, мы их называли помойками, но это были такие огромные какие-то что-то напоминающее помойки, куда можно было и одежду положить для тех, кто плохо жил, и много очень книжек туда. И, в общем, все, что тебе не нужно, это потом раздавалось. Так вот, я объезжал иногда, когда наступала темнота, штук 5 таких, и туда, значит, очень много распространял этих брошюр, которые я очень надеялся, что будут читать голландские трудящиеся.
2: Бедные голландские трудящиеся. Вот тут я понимаю идеологический фронт. Хорошо. Значит, я понимаю, что в детстве вы мечтали стать хирургом.
1: Или журналистом. Или журналистом. Как я написал в 4-м классе.
2: Но все-таки хирург, интересная профессия, бывали на операциях.
1: На 17.
2: Сколько?
1: 17 операций посетил.
2: Скажите, а вот как это повлияло на психику подрастающего поколения?
1: Очень хорошо, я понял, что я не смогу стать хирургом, но не поэтому, я до сих пор очень жалею, что я не стал. Просто ближайший друг моих родителей был главным хирургом Склифосовского, выдающимся хирургом, Борис Александрович Петров, академик. У них с женой, с Татьяной Сергеевной, не было детей, и они обожали мою сестру старшую, Аню Дмитриеву, и меня. Вот, и Борис Александрович очень хотел, чтобы я стал его продолжателем. И он меня в 9 классе позвал на первую операцию. Операция искусственного пищевода была, да, он полостник по желудку. И приставил ко мне крепенькую очень медсестру, чтобы я не упал при виде крови. Я совершенно не упал. После этого я в течение года был у него на 17 операциях. Но дело в том, что я очень плохо учился в школе. Поменял 6 школ. И я вообще не знал, что такое химия. Ни разу не занимался астрономией. Школу рабочей молодежи закончил, потому что я был сильный довольно теннисист. Был в сборной Москвы. И мы
2: не оправдывайтесь.
1: Почти не учились. Мы играли в теннис по всей стране. И я понял, что я не сдам. Даже при всем уважении к Борису Александровичу Петрову, который бы за меня просил, вот это неприлично. И моя сестра взяла меня за руку и повела на филологический факультет.
2: То есть, смотрите, я понимаю, что вы рано увидели эту границу между жизнью и смертью.
1: Смерть я не видел, но вот операции по спасению людей видел много, 17 штук.
2: Владимир Кириллович, я вот так понимаю, что ваша мама была очень красивая женщина. Потому что, смотрите, она вдова, у нее ребенок на руках, и она выходит замуж за выдающегося, успешного композитора Кирилла Молчанова.
1: Да папа тогда, я вас умоляю, 48-й год папа написал к тому моменту одну песню, по-моему. Вот «Солдаты идут», правда, мы на нее жили лет 10. И он в консерватории написал ее за 10 минут. Как мне рассказывали, в комнатке, где был бюро «Комсомольское», написал, вот, и он начал ухаживать за мамой. Мама сначала это отвергала, потом у нее уже была 10-летняя дочь, потом мама подарила отцу потрясающий рояль, таких было всего 2 в Советском Союзе.
2: Мама?
1: Да-да-да, она купила рояль красного дерева «Бехштейн», фабрики «Бехштейн», таких 2 было в Риге и в Москве, и на котором папа написал, наверное, половину своей музыки. А вторую половину он написал в Доме творчества композитора.
2: То есть это мама сделала предложение папе?
1: Ну, они уже там жили. Они вообще-то расписались очень поздно. Я был под фамилией Пастухов, потому что они не были женаты. И когда мне было лет 6, по-моему, или 5, или 6, они приехали куда-то на юг и не пустили их в гостиницу. Папа-то Молчанов, а она Пастухова, и расписки нету. Вот. Ну, пришлось расписаться, мне поменять.
2: То есть, по обстоятельствам.
1: Да, да, по обстоятельствам, значит. А тогда люди об этом не думали как-то.
2: Самое главное – чувство.
1: Да.
2: Зачем папа в расцвете сил, балеты, оперы, песни, фильмы, зачем он стал директором Большого театра?
1: Ну, понимаете, директор Большого театра, главного театра страны, это, конечно, для композитора, а не для чиновника. Ну, для чиновника это я не знаю, там это.
2: Ну да.
1: А для композитора это папа не ожидал этого. В общем, известно, что композиторы, да и не только композиторы, сильно выпивали.
2: Ну да.
1: Ну да.
2: Да и журналисты тоже.
1: Да, к тому моменту, к 73-му году, папа как-то выпивать перестал. Но он был одним из очень немногих композиторов, которые временно перестали выпивать. Вот, и папа утром говорит маме, ты знаешь, меня к Фурцевой вызывают, он очень испугался. Вот. А у него уже что-то шло в Большом театре оперы «Брестская крепость» или «Неизвестный солдат». Потом он рассказывает, мы приехали к Фурцевой, она сказала, что вот мы вас назначаем директором, это очень почетно, все. Вот вы композитор, вы продолжаете писать, вот это важно для нас. Вот, вы коммунист. Вот, вот, а теперь вы согласны? Он говорит, да, сейчас можно я только жене позвоню? Вот он вышел там, позвонил, говорит, Марина меня вот назначает директором Большого театра. Мама ему тут же, как потом она сказала, говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, ну вот так, и повесил трубку. Дальше он другое рассказывает. Они подъехали к 16-му подъезду Большого театра, это директорский подъезд, в котором папа и умер потом, спустя несколько лет. И первое, что они услышали, когда вошли с Фурцевой, там, с ее свитой в подъезд 16-й, скрипичное исполнение папиного вокализа из оперы «Брестская крепость». Очень красивый вокализ. Ансамбль скрипачей Юлия Рейнтовича. То есть Рейнтович знал всегда и все, что происходило. Вот, уже разучивал вокалист нового директора. И папа, значит, вот так вот, значит, стал директором этого театра. Что, в общем, довольно грустно и закончилось.
2: А как он нашел язык с Фурцевой? Бывшей ткачихой.
1: Вы знаете, я с ней раза 4 или 5 встречался. Так насчет ткачихи-то я знал. Но да, в 73-м году я написал 2 интервью с Фурцевой. Я тогда работал в агентстве печати новости, а один заказ был от французского журнала во Франции «Этюд Советик», другой для «Моей Голландии», на которой я работал. Писались интервью с начальниками не так, как вы со мной общаетесь, да, или как я с вами. Да, все писалось, я задаю вопрос, я на него отвечаю.
2: Вы сами отвечаете, да?
1: Да, сами. Потом с этой бумагой прихожу к секретарше или к секретарю начальника. Значит, проходит некоторое время, мне или говорят, завтра зайдите, или сегодня подождите. Мне возвращают это с подписью Фурцевой. И я ухожу.
2: Вот. То есть от женского,
1: да,
2: лица называется?
1: Да, потом, очень интересно, большие интервью были, страниц на 6, значит, Фурцева выписывали 100 рублей, а мне 15 или 20. Ну, неважно. А когда папа назначил, моя жена улетела на Кубу на год работать синхронной переводчицей, и АПН был где-то в километре полутора от Большого театра на Пушкинской площади. Я после рабочего дня шел к папе на спектакль. Как раз сначала заходил к нему в кабинет. Это был, пожалуй, самый красивый кабинет из всех руководителей страны. Я думаю, что у Брежнева страшнее был. Вот он был старинный, настоящий, вот в том красном, таком и бордовом бархате. Стены были отделаны, может, не бархат был, но все старинное. Стоял хрустальный лебедь огромный, Собинова, еще что-то там антикварное. Потом, говорят, все украли, когда ремонт делали. Но не в этом дело. И вот у папы я там сидел, а потом тихо шел в директорскую ложу и, значит, слушал. А туда несколько раз к папе приезжала Фурцева. Спектакль уже начинался, она где-то приезжала в 7:30, заходила к папе в кабинет, он ей наливал рюмочку коньяка, она выпивалась, к папе немного общалась, потом в ложу-то и не заходила, и уезжала. Вот, и так папа меня с ней познакомил уже, а до этого-то я никак не мог с ней познакомиться, потому что я интервью принесу, а дальше не пускают предбанник. Вот, а там я с ней немного, конечно, поговорил, но совсем... Вот она очень хорошо говорила и производила вполне такое впечатление дамы. И никогда не скажешь, что она из ткачих. Вот. Может, правда, тогда ткачихи такие были.
2: Ну да, образованные. А почему папа так рано ушел?
1: Папа ушел из-за сердца. Утром мы жили в нашей старой Рузе, в доме композиторов. Я привез дочку, 11, ей было 11 месяцев. Вот мы с женой приехали. Вот, и у папы вечером шел в Большом театре Макбет его, а утром за ним приехала машина где-то в 10:30 утра, а меня наградили за работу на каком-то съезде партии, я переводчиком голландским работал, по партии меня наградили фотоаппаратом «Зенит ТТЛ». Я фотографировать совершенно не умел, но пленка была вставлена, и папа уезжает, стоит... Март, снегу полно. Я говорю, слушай, вот возьми девочку, Аньку, внучку свою, на руки. Я тебя сфотографирую, а потом я возьму, ты меня. Так мы и сделали. Вот так осталась последняя фотография, потому что в 7 вечера ровно папа в ложе Большого театра умер. Вот. Так одна фотография сделана с дочкой в 11-месячной на руках ее дедушки.
2: Слушай, с другой стороны, такая,
1: да,
2: внезапная, но счастливая смерть.
1: Ну, да, для актера, да, у папы даже был такой Он еще писал, он сам писал либретто и вообще какие-то там истории. Истории он никуда не давал, мне только давал читать. Или маме. Вот, про артиста, который умер на сцене. Он так, видимо, такой придуманный был. На сцене МХАТа или где-то. Который, что это счастье умереть на сцене во время. Ну, как Андрюша Миронов.
2: Вы сказали, что работали переводчиком. А вот когда, ну, скажем так, вы обслуживали того же Суслова, Алиева. А что вы могли сказать об этих людях?
1: А ничего, они все одно и то же говорили. У меня был замечательный генеральный секретарь компартии Нидерландов Хенк Хукстра. Мы очень подружились. Он прекрасно понимал, значит, все, что ему будут рассказывать. Я даже с ним договаривался. Я очень трудно числительный, когда мне говорили, что сколько миллионов квадратных метров или километров засеяно пшеницей, там, не знаю, хлопком или это. Я ему говорил, я тебе так не буду там это все. Он говорит, да и не надо, конечно. Никто же голландский все равно не понимает. Вот. И очень мило так все ему переводил, а они ничего, они никак не... Суслов совсем скучный был. Алиев, отец Алиев. Uh-huh. Алиев, он был все-таки эмоционален, ну, южный человек, говорил более-менее красиво. Суслов очень скучно говорил, что-то там бубнил, вот, и в глаза не смотрел совсем. Более симпатичен был Пономарев, секретарь по международным делам. Но он очень научный был, он куда-то все пытался там в марксизм, ленинизм, что очень скучно было. Вот. Но никто не знал голландский-то. Мне было просто это все переводить.
2: Непереводимый игра слов. Ну что ж, тогда переходим к делу. Владимир Молчанов, замечательный ведущий, журналист, писатель. А вот вам не жалко, что в свое время вы не смогли стать актером? Вы ведь поступили, правильно? А сестра вас сдала родителям?
1: Сдала. Ну, это она правильно. Слава богу, что сдала. Вот. Нет, я не жалею, что я не стал актером, хотя я обожаю театр. Я жалею, что я не стал режиссером. Но это я понял, когда уже стал работать вот, на телевидении, и когда я очень много ходил в театр всегда, вот, во все театры. Вот. И мне больше всего интересна была режиссура. А я очень быстро понял зависимость актерской профессии. И потом я был такой, 192 сантиметра, такой я бы выносил бы, говорил, там, кушать подано. Вот, и из меня бы не получился хороший актер.
2: Как самокритично. А вот как вы думаете, а вот современным журналистам надо преподавать актерское мастерство?
1: Я это делал. Я работаю в Институте телевидения и радиовещания Останкино и РГГУ. У меня были непременные занятия актерским мастерством. То есть мои студенты, они мне читали стихи, делали какие-то эпизоды. Я занимался с ними движением, чтобы они были пластичны. Это все очень хорошо для тех, кто работает ведущим, чтобы они не выглядели болванчиками, которые по суфлеру читают от А до Я и ничего своего, кроме смены нарядов.
2: Но в то же время надо ведь говорить от сердца, а не по бумажке.
1: Ну, не по бумажке, да, но они все равно все по бумажке говорят. Это мы начинали без бумажек говорить, когда суфлер не поймешь, и вообще он все время застревал. Потом, пока его там дернут куда-то. Нет, актерское мастерство, в общем, необходимо.
2: Это точно. А все ближе и ближе подкрадываюсь к программе «До и после полуночи». Мне все-таки хочется выяснить один маленький вопрос. Я вот представляю, 87-й год, по коридорам ходят великие политобозреватели, ведущие, дикторы. И вдруг появляетесь вы, абсолютная белая ворона. А как вас приняли?
1: Настороженно, тем более, что я же пришел по приглашению Леонида Петровича Кравченко, он был руководителем телевидения. Вот, это произошло после того, как мы вместе слетали в Америку.
2: По дружбе?
1: Нет, дружбы-то не было еще, просто работая в Голландии год всего, я умудрился, значит, создать некий такой фонд «Алердинг», фонд общения журналистов Востока и Запада. Я лежу... Делать абсолютно нечего. Я лежу в нашей приемной на первом этаже, пью кофе, который мне подает жена. Вот думаю, чем бы заняться. И вдруг в окошко я вижу, что под окнами останавливается автомобиль «Ягуар». И из нее выходит какой-то такой, как мне показалось, уже сильно немолодой человек в джинсах рваных, с шевелюрой, и идет к нам в АПН. Я кричу жене: «Вари кофе! Тут что-то намечается». Вот. Он приходит и говорит: вот я такой, у меня очень много денег. Его звали Франц Люрфинг. Я владелец того-то, сего-то, у меня есть замок.
3: Я хочу как-то использовать свои деньги для того, чтобы помочь вам общаться с журналистами Запада, что вот перестройка, чтобы вы там перестали друг друга так это, обгаживать или так далее. Я говорю, это замечательно, спасибо. Я позвонил своему учителю. Это Владимир Ламейко, мой первый главный редактор в агентстве печати новости, блистательный публицист. Он потом стал спикером. Ну, тогда не было Кремля, он спикером МИДа стал после того, как был политобозревателем АПН и написал много прекрасных книг. Вот, я звоню ему и говорю, вот так и так. Он говорит, давай делай. И мы начали делать этот фонд, этот все заплатил, там все, и мы начали
2: встречать. То есть на голландские деньги?
3: На голландские деньги этот фонд начал существовать. А существовал он следующим образом. Встреча в России. Прилетают топ-журналисты Америки, Франции, Германии, Англии, там, Венгрии, соцстраны обязательно, Польши, наши. Я веду эту дискуссию в Москве. Все сидят там, все журналисты аккредитованные собираются. Дальше через где-то 3-4 месяца мы летим в Будапешт. То же самое. Дальше мы летим в Париж. А тут мы полетели в Нью-Йорк. Первое. Моя поездка в Нью-Йорк, 86-й год, апрель. Потрясающая делегация во главе Кравченко. Угу. Мой учитель Владимир Ламейко и самый лучший, которого я называю вторым своим учителем. Я просто у них читал и подсматривал, как они работают. Александр Евгеньевич Бовин. Вот, переводчик Миша Брук такой был, знаменитый переводчик, очень много он в ВПН работал. Мы прилетаем. Самолет садится в Нью-Йорке. Ламейко, мой учитель, смотрит в иллюминатор. Ой, говорит, а там сотни стоят людей. И камер очень много. Он говорит, ты посмотри, какие мы стали популярные с перестройкой, говорит мне Ламейко.
2: Ну, советских журналистов, да?
3: Да, мы выходим на трап, и к нам бросаются все эти люди. Они все были журналистами. И первый вопрос, что с Чернобылем? Но никто из людей... главных людей, отвечавших за информацию в Советском Союзе, спикер Кремля, руководитель телевидения и самый знаменитый политобозреватель Бовин, не знают о том, что 2,5 дня назад произошел Чернобыль.
2: Да
3: даже
2: что?
3: От них это скрыли. Позор полный. Но ребята эти американские и другие поняли, что перестройка-то началась, но там копай, пока все выкопаешь. Это добро, в котором мы жили. Пройдет много времени. Неделю мы там провели, очень такие непростые дискуссии были. Мы там уже узнали все про Чернобыль. То, что здесь толком не знали. И летим обратно, и Леонид Петрович Кравченко зовет меня в свой первый класс. Я этого как-то сделал. И говорит, слушай, давай ко мне на телевидение. Надо что-то поменять.
2: Надо менять.
3: Я говорю, да, Леонид Петрович, да это на ваше телевидение. Я говорю, меня в Лондон сейчас оформляют с обкором. Я говорю, я так за границу хочу. И в Лондон, тем более, сейчас английский подтяну. Говорит, ну смотри, Лондон не состоялся. Лондон не состоялся, должность СОПКОРа упразднили. Потому что господин Замятин, который сидел послом в Лондоне, очень не любил нового директора АПН, господина Фалина. В итоге через полгода я звоню Ламейко, говорю, у меня не получилось. Он говорит, сейчас. Звонит Кравченко. Кравченко говорит, давай, приходи. Я прихожу. Он говорит, ну, значит, вот послезавтра выходи. Я говорю, какой послезавтра? Я говорю, Новый год. Говорит, ну, после Нового года сразу выходи. Вот тебе комментатор, да иди дальше. У меня времени нет. Вот, и я 3 января 87 года пришел в Останкино.
2: Вот вы пришли в Останкино, в программу «Время». Руководил программой Григорий Александрович Шевелев, а заместителем у него был
3: Альвар Кокучая, с которым я очень дружил. Вернее, с его женой. Я сидел около 12 лет в одной комнате в редакционной, где были редакция Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Она вела Бельгию, я Нидерланды.
2: И вот Альвар Кокучай вас прикрывал постоянно.
3: Он, когда вот возникло, ну, я сразу начал что-то там делать, там, меня учили сначала, я ничего не понял, я не знал, я не видел в жизни кассету Битака. Вот, меня быстренько там провели по всем монтажным, показали студию. А что студию показывать? Тогда еще не пускали в студию, нужно было так снимать. Вот, и потом дали вот репетировать, говорят, попробуйте утреннюю программу. Дали мне Майю Сидорову в партнерши, мы репетировали 3 недели. Красиво там, начинаем, я в джинсах с шейным платочком, Майя так тоже. Вот потом, когда мы все подготовили, режиссеров мне дали двоих. Один был моим старинным товарищем, Игорь Соловьев. Он из МХАТовцев был. Но он программой «Время» занимался, но сразу ко мне пришел. Пришла комиссия. Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Более серого и мрачного отдела в ЦК КПСС, я думаю, не было. То есть это были какие-то жуткие мастодонты, вот, которые мрачно пришли, посмотрели, как у меня после начала «Доброе утро» играет музыка и поет Мира и Матье или кто-то там, не знаю. А после этого там у меня идут какие-то сюжеты, где прыгают какие-то лягушки там и там еще
2: это
3: что-то.
2: Валентин Толкунов или там, вот, не знаю, «Надой молока».
3: Да. Вот они посмотрели, они говорят, нет, это, говорит, вообще советским людям такая программа не нужна. Говорит, во-первых, вы неприлично одеты. 7 утра, говорит, гимн играется, флаг должен быть в студии. Вот вы в темных костюмах. Ну, и вы уехали. Ага. А те-то смотрят, и Кравченко, и Альваркович, и там еще какие-то. Говорит, вы так репетируете? И Кравченко говорит, я слышал, что там они что-то наверху на ночь придумывают. Хотя он знал, что на ночь придумывали «Взгляд». Уже полгода как. Но у них что-то не получалось. Говорит, попробуйте на ночь. Ну, вот тут они, наверное, ошиблись. Потому что через 2 недели мы вышли с программой, которая называлась «Вы с ними где-то уже встречались». С кем? Непонятно. Потому что меня никто не видел. А Майю Сидорову 2 раза в новостях утренних видели. И все. И с этого началось. Ко второй программе кто-то изменил название. Может быть, Альвар. Может быть, я не помню. По-моему, не я. И до, и после полуночи. Кто-то из наших. Вот. Но с понедельника я уже расцвел. Я пошел за продуктами. И мне их дали. Дочери-то 6 лет. Жена говорит, так дома-то ничего нет в холодильнике. А рядом магазин «Диета». Ну, в 2 шагах. Да. А туда идти бессмысленно, потому что уже на улице стоят. Но пошел, встал в очередь на улице. Человек 20 уже на улице, остальные все там. А даже уже никто не спрашивает, что дают. Ничего не было. Но все стоят. Когда вошел внутрь, втиснулся, вдруг ко мне подходит дама. Такая идет по... И перед ней все расступаются. Она такая, пергедроль такая, знаете, вся такая губы накрашена, строгая такая. Она подходит, меня мягко берет за руку и говорит, вам здесь стоять не надо. И ведет меня куда-то, оказывается, там подвал. И она ведет меня в подвал, я захожу туда, и как вот у Карцева, знаете, или у Ильченко, как-то колбасу, когда он, какую вы хотите, говорит, в ЦК партии распределить. Он говорит, какую колбасу? Он же не знал, что есть разных сортов колбасы. Так и я, когда я увидел, что там висит, вот все взял, и мясо, и курочек, и рыбки какой-то, все взял, прихожу домой, жена глазам не верит.
2: Скажите, а зачем вам была интересна эта тема нацистских преступников, которые ушли от возмездия?
3: А это случайно. Вот все, что происходило у меня, это все случай. Случайно вот, стал чемпионом Советского Союза по теннису среди юношей. Случайно пришел на филологический факультет, на который совершенно не хотел. И плюс практически меня с него выгнали, потому что я год не учился, а играл в теннис, получая очень хорошую зарплату. А потом случайно, говорят, чтобы не выгоняли, может, на голландский пойдешь открыться. Говорит, да, чего же с ним знать, тюльпаны, Ван Гог, что там сыр хороший, мельница и серебряные коньки. Больше я ничего не знал. Вот. Пошел случайно на голландский. И также случайно, ну, в ВПН-то я не случайно пришел, поскольку я практику проходил, статьи писал там со второго курса. А просто сидел за столом, мне позвонил очень известный голландский журналист, который стоял в черном списке советского посольства, ему нельзя было в СССР въезжать. Его там называли сионистом. Он был главным редактором журнала такого полуприличного.
2: Ну да, был бы приличный человек, клеймо найдется.
3: Но зато он мне сказал, знаете, мне сказал, здравствуйте, говорит, мне сказали, а у меня телефон у нас мобильник, мне на столе стоит, мне сказали, что вы приличный человек.
2: Про вас.
3: Да. Говорит, я такой-то, а я про него не слышал. У меня есть фамилия Питер Ментон. Это голландский мультимиллионер, самый известный собиратель, как сказать, антиквариата, картины. Да? Вот. У меня есть данные, что он расстреливал людей во Львове. Вот. И называет село Урич. Вы не могли бы это проверить? Я говорю, я попробую. Я спускаюсь на несколько ступенек к своему главному редактору Ламейко. А он был настоящий вот этот блокадный ребенок, у которого брат умер от голода, а он выжил. Он очень был связан с военной темой и писал много об этом. И я начинаю рассказывать. Вот так и так. Он говорит, завтра у тебя будет билет, едешь там в Собкор АПН, у него машина, и вперед ищи. тут же. И я приехал, послезавтра на поезде приезжаю во Львов. Меня встречает довольно пожилой уже для меня. А мне было 25, наверное.
2: Ну, тогда все были пожилые, в 25, да.
3: Володя Попов такой, я его только по имени и отчеству назвал. Вот, садится, и мы едем искать этот Турич. Дня два искали, километров 500 проехали на машине. Он с водителем был, он сам не водил машину. И въезжаем, как в итоге, на третий день в другое село, которое называется Подгородцы. А там сидят мужики, тетки на лавочках, там что-то одеты так по-западноукраински, uh-huh. Прикарпатье. Вот. Я выхожу, так подхожу, говорю, вот вы не знаете такой вот Питер Ментон? Вот здесь где-то мы ищем село Урич. Они говорят, о, Петро, как уехал, он тут всех поубивал. Я говорю, как? И через 15 минут я получаю то, что люди годами пытаются собрать, там, десятилетиями. Я получаю все. И фотографии, и порядка 10 или 15, это год-то еще не так много прошло после, 10 или 15 свидетелей, которые мне все рассказывают про него, показывают фотографии, показывают места, где расстреливали. А Урич оказался в каких-то там 10-15.
2: А вот скажите мне, а вот когда его наказали и посадили, вот что вы испытали?
3: Я, ну, ничего. Я как, ну, не могу сказать, что я прыгал и скакал. Вот когда он бежал, его посадили, дали ему 15 лет.
2: Угу.
3: Но он еще был не в тюрьме, а как-то там, Голландия очень такая гуманная, он еще из дома там. Угу. И он исчез. И исчез, все, он убежал. И мне звонит Ханс Кноп, этот вот, и говорит, все, убежал, все. Вот я отправляюсь на поиски. Он... И все, мы забыли про это. А у меня уже очерк вышел, все про него. В «Комсомольской правде» с этого я и начал. Uh-huh. И проходит месяц, наверное, или два месяца, а везде были фотографии, дали, что вот бежал там. И вдруг ночью, уже мой телефон домашний знал, мне звонит Ханс Кноп и орет в трубку. Мы его нашли, мы его нашли. Его только что арестовали. Они нашли через какого-то журналиста, который случайно зашел в гостиницу в Швейцарии, в какой-то деревне, где прятался этот преступник вместе со своей женой. И он тут же позвонил, приличный журналист оказался, позвонил в Голландию, в журнал, не в свой Штерн, от которого он работал, а им, потому что искали голландцев. И они тут же с полицией, ну, следователями понеслись на самолете туда и его арестовали. Вот тут я испытал какое-то вот такое удовлетворение.
2: Возмездие.
3: А, так, ну, возмездие, это громко.
2: Ну да. А скажите мне, как вы думаете, а почему вот обычные люди, ведь они же все были обычными людьми, этот бизнесмен, который собирал антиквариат, как они вдруг превращались в садистов?
3: Ну, бизнесмен-то, который антиквариат собирал, он весь антиквариат-то и собрал в городе Львове, когда по его наводке расстреляли всех польских и еврейских профессоров, у которых были замечательные коллекции. Плюс там, где он расстреливал, в селе Подгородцы, там были его земли до 30 какого-то, там эти крестьяне на него работали. А когда началась война, он уже был в Германии и начал работать.
2: И все-таки, как вы думаете, как происходит такая трансформация с человеком, когда он от обычного человека вдруг превращается в садиста?
3: Меня всегда интересовали вот заключенные, их психология. И сначала я поехал с Столыпинским вагоном с заключенными по 8 или 9 тюрьмам страны снимать строгий режим. Снял один фильм, назвал его, это я часто делаю, по ассоциации с книгой Ильи Эренбурга «Люди годы зоны» я назвал. Потом Ельцин подписал указ о том, что смертная казнь заменяется пожизненным заключением. Я тогда работал в РЕН-ТВ. Там работал молодой, никому неизвестный Сережа Урсуляк. Сережа мне нравилось, как он сказал. Я говорю, Сережа, не хотите со мной? Он говорит, давайте поедем. Мне дали в сопровождение полковника, психолога, который занимался маньяками и прочим. Мы поехали в одну из двух тогда самых страшных тюрем страны. Это 260 километров на север от Вологды. Это остров Огненный, где монастырь, где века 3 монахи служили, потом их в 17-м или 18-м всех расстреляли и сделали тюрьму. Там мы провели, я провел дней 10, и да, и Сережа тоже 8-10 дней. Каждый день с 9 до 6 с перерывом на обед. Ходили туда снимать и обратно. В камере. Не хотели, чтобы я находился в камере, чтобы они сидели в наручниках. Я говорил, что я не буду разговаривать с людьми в наручниках. Они говорили, мы тогда не сможем ворваться, вас защитить. Если вас возьмут в заложники, я говорю, ну и отбиться я смогу. Вот. Ну, такие всякие вещи. Приходишь, и ой, тяжело очень. Когда мы приходили ночевать к себе, есть Сережа Урсуляк вообще не мог. Он брал целлофановым пакетом хлеб. Потому что от тебя исходит, или это нам казалось, жуткий запах. Это называется запах тюрьмы, запах несчастья. И когда я приехал, я разделся на этаже, все с себя снял. И потом был психоз в течение недели, я 4-5 раз в день лез в душ. Мне казалось, что этот запах несчастья, запах пристал ко мне надолго. Это была очень тяжелая такая психологическая работа. С тех пор я отказался вообще, меня еще просили женскую снять. Я сказал, что женскую я точно никогда не пойду. Так что я говорю, я прошел 11 тюрем.
2: А что вы вынесли из этого?
3: Для себя?
2: Да.
3: Ничего не вынес, потому что это были абсолютно нормальные люди. Страшная эта тюрьма, которая напоминает ночью корабль идет. А потом, когда я дохожу до разговора с молодым человеком, ну, он так ему лет 30 было, он убил жену и дочь. Жену звали Валентина. Он все время просит, чтобы у него взяли, чтобы вернули смертную казнь. Они все просили вернуть смертную казнь. И он просит, чтобы ему, его органы забрали. Я говорю, здоровый человек, пусть органы помогут тем, кто умирает, там печень, сердце. Вот. А я говорю, а вот вы убили Валентину, а вот как вы же жили вроде нормально, абсолютно все. И у вас была какая-то любимая музыка, я спрашиваю. Говорю, да, вы знаете, иногда мы любили вот так, нальем там по рюмке или по бокалу там чего-нибудь, и Патрисио Касс слушаем. А после этого он убивает жену и дочку маленькую. Убивает табуретками. Вот абсолютно нормальный человек. Ну что, они все признаны в той тюрьме, где я был. Их там тогда был человек 160-180. Со мной согласился человек 60. Говорит, из них я выбрал человек 12-15. Со мной ездил мой друг священник исповедовать их. С ним только 16 человек согласились на исповедь. Со мной больше. Вот, и очень тяжело это.
2: Хорошо, тогда вернемся к вопросу о здоровье. Владимир Кириллович Молчанов, вы неоднократно признавались в том, что иногда любите выпить.
3: Давно уже, к сожалению, нет.
2: Да. Но я про другое.
3: А про что?
2: Даже когда вы выпивали, вы всегда всем своим видом показывали, что пить не только вредно, но и полезно.
3: Ну, это...
2: Я просто думаю, а как вот найти общий язык с алкоголем?
3: Ну, нет, ну я так не пил без пробуды.
2: Ну, я знаю, я поэтому спрашиваю вас.
3: Я, конечно, да, я любил очень. Я приезжал, когда за границу, это я впервые попробовал в Голландии, еще когда первый еще студентом поехал. Нас трех человек, двух из МГИМО и меня после восьмимесячного этого самого, 8 месяцев меня оформляли. Вот, и мы поехали поездом в Голландию, три переводчика на огромную выставку. 600 человек советских, какие-то там промышленные товары, черты. Вот. И я там на каком-то приеме попробовал Campari Orange. И с тех пор я так обалдел, я никогда не пробовал Campari Orange, что куда бы я ни приезжал за границу, я первым делом, когда уже бар там или принимают, я первым делом заказывал себе Campari Orange, чтобы ощутить, что я за границей. Вот. Я любил всякие напитки. Потом я понял, ни в коем случае, когда ты работаешь эфир, но первая программа «Даю после полуночи» заканчивается, ну вот самая первая заканчивается эфир, что-то там нам говорят, а следующий эфир уже на Европу всегда шел в 11:30 ночи, а там повторы на другие часовые. И я иду к Останкинскому пруду, и там уточки, это самое, и смотрю у Останкинского пруда, стоит Фарид Сейфуллюков, знаменитый политобозреватель, и уточек кормит. Видит меня, мне машет, я подхожу, здрасте, там, Фарид. Он смотрит, как у себя, говорит, чего, говорит, у тебя эфир сегодня? Я говорю, да, вот первый прошел, а все второй, главный, ты, говорю, вот на Европу. Он говорит, волнуешься? Я говорю, да, волнуюсь. Он говорит, ну, вот 50 грамм коньячку перед эфиром, но не больше. Вот. Ну вот я, значит, 50 грамм коньячку, и мама еще помогла. Мама актриса, я говорю, мам, особенно когда вот программа «Время» началась, я ее боялся до смерти, эту программу «Время». Вот. Мама, я говорю, страшно так это. Она говорит, а язычок прикуси. Он говорит, когда страшно, перед выходом, язычок прикуси, проходит. Ну и я сижу с Анечкой Шатиловой, по-моему, первый или второй эфир. Вот. А режиссером сидит Игорь Соловьев, который у меня именно после полуночи. Он меня знает наизусть. И, значит, остается уже секунд 20. Я прикусываю язык, и у меня кровь течет изо рта. Те быстро все понимают, переводят камеру на Аню, а ко мне как-то ползет там по полу помощник режиссера, который несет какую-то то ли борную кислоту, то ли засовывая в рот вату с этой борной кислотой. Вот, она уже сказала добрый вечер, там все. И пошел какой-то сюжет. И на следующий сюжет я уже сижу и говорю: добрый вечер. И так и продолжаю, Кася. Вот, да. Ну, любил выпивать, да. Кайф. А что кайф?
2: Конечно. Ну и самое главное — душевное спокойствие. Владимир Кириллович, я понимаю, что это неправильный, неудобный вопрос. Вы недавно потеряли вашу супругу, замечательную Консуэлу. Как жить, когда ты вдруг теряешь самого близкого человека?
3: Жить трудно. Ну как, тяжело. 53 года и 28 дней. Мы прожили, с детьми поженились, в 17 лет познакомились, в 18 поженились. И мы были не просто вот муж и жена, но, я, как я говорю всегда, меня сначала воспитывала сестра с рождения и до 18 лет, потом передала меня Консуэле, которая никогда в жизни Консуэлой не называла, всегда называла Чата. Чата по-испански – это курносая. Она работала в газете «Советская культура», потом была заместителем главного редактора такого перестроечного журнала «Столица». И спустя 25 лет после того, как мы поженились, я ее позвал к себе на телевидение. Вот. Потому что она все время мне давала советы, но я всегда объясняю, особенно своим студентам, что когда ты работаешь на телевидении, и ты, вот то, что я не люблю, ведущий, ты все время в кадре, и тебя все узнают, перед тобой все хлопочут там глазами там, облизывают тебя. Ты должен обязательно иметь рядом человека, который скажет тебе: ты дурак, ты фальшивишь. Вот это вообще все не так. Это то, что делала и моя сестра, и моя жена. Всегда я ее позвал, и она стала моим абсолютным соавтором. Она была или же соавтором, в основном режиссером, шеф-редактором всех моих программ, фильмов. Некоторые вещи мы сделали просто совместно. Это вот цикл «И дольше века», 30, по-моему, серий. Они все шли по России и по культуре. Вот. И, конечно, когда так остаешься, это очень, очень трудно. Понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, что дома, где, что, как это делается. И вообще пусто как-то. Ну, что, так. Вот.
2: У нас одна минута времени. Я хотел бы, чтобы вы что-то сказали нашим слушателям. То, что у вас на сердце, на душе.
3: Ну, знаете, я обычно это всегда, это на всех. Раньше у меня много этих творческих вечеров было. Всегда их заканчивал одной фразой. Она звучала так всегда: желаю вам счастья и до, и особенно после полуночи.
2: Да-да-да.
3: Вот сейчас добавляю и мира. Вот это единственное, что я могу сказать и пожелать.
2: Я еще вам благодарен за этот откровенный разговор. И мы давно знаем друг друга. Владимир Молчанов, вы отлично держите себя.
3: Спасибо, Вадим Тихомиров. Вы тоже неплохо. Спасибо.
2: До новых встреч. Самое главное, до новых работ.
3: Спасибо.
2: И вы знаете, вы не одинок.
4: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске BBC официально отказалась посещать Старобельск. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО, и канцлер Германии Мерц проводит политику в интересах Украины, а не собственных граждан. Далее подробнее. Тела еще шестерых студентов извлекли из-под завалов общежития колледжа в Старобельске. ЛНР сообщили в пресс-службе МЧС. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали 42. Под завалами находятся 3 человека. Ранее в ЛНР установили имена погибших и пострадавших студентов, а также тех, кто числится пропавшим. Опубликованные списки будут обновляться в канале администрации главы ЛНР. На месте работает корреспондент информационной службы «Вести» Егор Григорьев.
2: Продолжается разбор завалов. Работают два крана с каждой стороны здания. Работает тяжелая техника. Спасатели МЧС, они продолжают разбирать плиты перекрытия. И время от времени сюда, ко входу в общежитие, подходят родители на опознание тел своих детей. И, конечно, это эмоционально очень сложно. Очень сложно переживать даже нам. Мы сидим рядом, и крики, которые раздаются, по всей вероятности, когда они понимают, что это их сын или их дочь погибли от жестокого террористического удара в ВСУ. Но это просто мурашки по телу, и честно, наворачиваются слезы. Но это очень больно. И не передать словами, что чувствуют сами родители, хотя с ними работают здесь психологи, работают специалисты и пытаются каким-то образом успокаивать. Некоторые приходят уже после процедуры повторно, то ли для того, чтобы удостовериться, потому что просто не верят в то, что случилось. Кровавые пилоты украинского режима свои самолеты направляли с разных сторон в одно и то же здание. Это то, что вчера отмечал президент. Никакой случайности здесь быть не могло. Три волны, 16, по меньшей мере 16 беспилотников просто с огромным боезарядом, вот чтобы такие разрушения нанести, а фактически сложилось с пятого по первый этаж. Здесь один из пролетов в общежитии. Но представьте, какой должны нести боезаряд и вооружение, которое сегодня в том числе помогают европейские страны Украине поставлять на это способно, но они старались вот этими волнами растянуть плотность нашей ПВО, найти то время, когда средства противовоздушной обороны были перегружены, поэтому вот такая была плотность тремя накатами, тремя ударами. Они били, выбрали вечернее время, когда все ребята отдыхали. Это еще дети, подростки, 14-18 лет. Два дня подряд и еще ночь предыдущая и момент удара. Здесь работают спасатели, работают пожарные, они до сих пор проливают конструкции, потому что очень жаркая температура, тлеет, и, конечно, в полной амуниции. Помогают волонтеры, слава богу, здесь всем службам, которые на месте работают, они приносят продукты, воду. Мобильные огневые группы расставлены здесь по периметру, воины наши, парни стоят и надежно стерегут небо. Это действительно так, что в ВСУ неоднократно применяли тактику повторных ударов, и как раз задача мобильных огневых групп с помощью зенитных пулеметов уничтожать беспилотные летательные аппараты. И вот такие мобильные огневые группы, они расставлены не только здесь и на подлете к Старобельску и дальше, помимо больших систем ПВО, машин, перехватывающих установок.
1: Отказ журналистов корпорации BBC от поездки в Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад врет, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат добавила, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN сообщила, что в отпуске.
3: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
1: Ранее дипломат сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара ВСУ по колледжам в Старобельске, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1210 военнослужащих. Оперативная тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, объект энергетики, используемый в интересах ВСУ. Также в течение суток ударам подверглись цеха сборки, места хранения беспилотных пилотников дальнего действия и позиции ВСУ в 142 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Канцлер Германии Мерц проводит политику в интересах Украины, а не собственных граждан, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тина Круппола. «Мы хотим мира, свободной торговли и электростанции для Германии», написал Круппола в соцсети. В опубликованном ниже видеообращении лидер партии заявил, что немецкие налогоплательщики платят Украине 100 миллиардов евро, а строительство «Северного потока» обошлось примерно 18 миллиардов евро. Альтернатива для Германии в пятницу потребовала в Бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Любмине и не передавать ее Киеву, чтобы она была доступна в случае ввода в эксплуатацию оставшейся целой нитки Северного потока 2. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном переходном матче, но сохранил место в российской премьер-лиге. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Мяч забил Глеб Шильников на 49-й минуте.

0: «Атлантик». Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо». И таким образом команда сохраняет прописку. ЦСКА на своем паркете победил «Локомотив» в Кубани в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой Лиги со счетом 103-92 и вышел в финал турнира. У хозяев 29 очков набрал Мелло Тримбл, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы вышли в финал и встретятся с победителем противостояния «Уникса» «Зенита». Счет в этой серии 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине на первом этапе международного турнира в Монако. Евгения Чекунова стала третьей на 100-метровке брасом, а первое место у канадки Александр Лепаш. Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брасом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Челябинске завтра малооблачно, плюс 28. В Перми небольшой дождь, плюс 27. В Ульяновске ясно, плюс 27. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 28. В Махачкале пасмурно, плюс 21. В Владикавказе дождь, плюс 20. В Грозном небольшой дождь, плюс 24. В Херсоне небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13. Днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Возможно, небольшой дождь. Температура ночью плюс 12. Днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Пластилины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: Раз!

Вано Мурадели и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Сейчас их мало кто помнит, но так часто происходит с песнями, написанными, как говорится, на злобу дня. А именно их, в силу разных причин, создавал Мурадели. Но ведь мелодии эти очень хороши. Давайте сегодня вспомним о них.

0: Ольга Воронец «Я земля». Эту песню Вану Мурадели и поэт Евгений Долматовский написали в самом начале космической эры. В 40-х, 50-х и 60-х годах прошлого века вряд ли можно было найти заметное событие, которому Мурадели не посвятил бы песню. Он и сам был свидетелем, а подчас и участником множества из них. Человек интереснейший. Сделать о нем программу хотел давно, но возникла проблема. Кто бы мог о нем рассказать? У Вану Ильича и его жены Натальи Павловны детей не было. Родственников и тех, кто лично знал композитора, тоже не осталось. К счастью, в Российском национальном музее музыки сохранился архив Вану Ильича Мурадели. С ним нас знакомит главный эксперт по фондам Наталья Тартаковская.
1: Композитор, который, в общем-то, русский, советский композитор, родился в Грузии, хотя он родился в армянской семье. То есть вот тут такие вот смесь корней армянской, грузинской и советской. Отец был безграмотен, но большая была семья, четверо детей, и всем детям он смог дать хорошее образование. Или вот как Мурадели консерваторию, даже две консерватории, грузинскую и московскую. Сестра Мурадели стала заслуженной учительницей Грузинской ССР. В семье очень любили музыку. Такой был своеобразный семейный секстет. Дети пели, отец пел, мать играла на разных музыкальных инструментах. Пел, кстати, грузинские песни. Вообще семья была так грузинско ориентирована. Видимо, потому что родились в грузинском городе Горе, кстати, родине Сталина.

0: Нас воля Сталина вела. Песен о вожде у Мураделли множество. Он и впрямь долгое время был кумиром композитора. До такой степени, что сменил фамилию и даже национальность.
1: Вано Мураделли, его, кстати, настоящее имя Иван или Аванес по-армянски Мурадян. Но он, будучи восторженным поклонником своего земляка Сталина, взял себе грузинское имя Вано Мураделли и с этим именем не расставался всю жизнь. Говорил по-грузински, и даже в училище, в консерватории его прежде всего считали грузином.
0: Впрочем, песни Мураделли писал, как правило, на русском, как и эту, одну из лучших «Журавли».

0: счастливый.
1: Говорят, что первым, кто обнаружил у Ивана Мороделли композиторский талант, был директор Горийского музыкального училища Константин Григорьевич Шатниев. Вано с юности отличался огненным темпераментом, а потому очень громко играл на рояле, в том числе свои первые сочинения. Это обстоятельство сначала Шатниева рассердило. Он отругал студента, но, прослушав мелодии, согласился подготовить его к поступлению в Тбилисскую консерваторию. «Поверьте мне, вы композитор, понимаете? Композитор», — сказал он. Впрочем, Мороделли был музыкантом всесторонне одаренным.
2: Он был наделен многими музыкальными талантами, не только композиторским. Он хорошо пел. Кроме того, менее известно, он прекрасно играл. Причем в семье не было музыкального инструмента, не было ни пианино, ни рояля, как он мог научиться. Уже учился в училище по слуху с грампластинки. Из грампластинки он выучил вторую рапсодию Листа, так, непростую музыку. Более того, играл ее своим друзьям-студентам и даже осмелился ее сыграть профессору в училище. Та выслушала с удивлением и спросила, а в какой транскрипции он играет. И юноша сказал, в своей, потому что он не знал, что такое транскрипция. Поступил сначала в училище, потом в Тбилисскую консерваторию, потом в Московскую консерваторию. И уже на последнем курсе консерватории он написал свое первое крупное сочинение, симфония номер 1 памяти Кирова.
1: А еще в это время он начал писать песни, тоже главным образом патриотические. Ну, например, вот такие.

0: «Партия наш рулевой». Эта песня, написанная Мурадылем на стихи Сергея Михалкова в 1952-м, звучала в дальнейшем на всех съездах КПСС, вплоть до самого последнего, 1990 года. Конечно, с позиции сегодняшнего дня можно легко обвинить композитора в конъюнктуре и стремлении угодить партийному начальству. Но поверите вы или нет, но когда Мурадели писал такие произведения, он был абсолютно искренен. В Российском национальном музее музыки хранится любопытный документ, связанный с творчеством Мурадели, рассказывает главный эксперт по фондам музея Наталья Тартаковская.
1: Он указал песни, которые он наиболее ему близки. И нам очень удивительно, что первая песня в этом списке – «Партия наш рулевой». Это во многом говорит о самом композиторе, о том, что вот эта вот гражданственная направленность, она его, так сказать, вела всю дорогу.
2: В общем, никто не заставлял составлять это?
1: Да ну, боже, нет, конечно. А я сейчас могу даже зачитать вот этот список, который сам Мурадели указал. Значит, «Партия наш рулевой», «Песня о Ленине», «Россия, Родина моя», «Расцветай, Сибирь», «Едем мы, друзья», «Бухенвальский набат». «На Марсе будут яблони цвести», «Я земля» и два гимна. «Гимн Москве» и «Легендарный Севастополь». Но «Гимн Москве» он как-то отошел, потому что Дунаевский его тут затмил. «Дорогая моя столица», конечно, это невозможно сравнивать. А «Легендарный Севастополь» до сих пор, я не знаю, как сейчас, но вот когда я приезжала в Севастополь, то на вокзале поезд встречал эту песню, это было очень возвышенно.

0: Песня, написанная Мурадели на стихи Петра Градова, до сих пор является гимном Севастополя. Появилась она в начале 50-х. Ну а первые наброски этой мелодии Мурадели сделал во время войны, когда был начальником и художественным руководителем центрального ансамбля краснофлотской песни и пляски ВМФ СССР, с которым выступал на фронтах и флотах. Естественно, писал песни, у одной из которых «Возьмем оружие, граждане», рассказывает Наталья Тартаковская, довольно интересная история.
1: Мне хочется назвать «К оружию, граждане», такая вот советская Марсельеза. 1941 год, сразу после начала, прямо на следующий же день после нападения Германии, в Союзе композиторов был организован антифашистский штаб по написанию песен. И Мурадели очень быстро, чуть ли не за одну ночь, написал вот это вот «Возьмем оружие, граждане» на стихи Хелемского. Композитор был тогда включен в творческую бригаду, которые выступали на фронте. Он отправился с бригадой на Западный фронт. И там, к сожалению, бригада попала в окружение. С большим трудом оттуда выбирались. И вот в этой суматохе песня потерялась. Видимо, был один экземпляр. Хотя она там прозвучала, ее успели исполнить, а потом она исчезла. Ну, что делать? Через много лет после войны группа поисковиков стала производить раскопки на месте боев. И в одной могиле на теле бойца был найден клочок бумаги, на котором был написан текст, слова вот этой песни. Фамилия композитора не была указана. И мелодия была записана, то есть песня нашлась. И одно время даже Мурадели мечтал о том, чтобы эту песню исполнить опять вот там, где в том селе, где она была найдена. Но вот тогда это не удалось это исполнить. Не знаю, будет ли это когда-нибудь.
0: Увы, эта песня так и не была записана. Но уже через много лет после войны Мурадели создал одну из величайших песен, посвященных памяти о ней. Вот эту.
2: Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте.

0: Муслим Магомаев, бухенвальдский набат. Наверное, самая знаменитая песня, написанная Вану Мураделе. А между тем судьба ее складывалась нелегко. В сентябре 1958 года в газету «Труд» принес свои стихи бухенвальдский набат поэт-фронтовик, инвалид войны Исаак Соболев. В редакции ему посоветовали переслать стихи Вану Мураделе. Через два дня он сам приехал к Соболеву. Телефона у того не было, жил с женой в бараке. И сказал: «Какие стихи? Пишу музыку и плачу. Таким стихам и музыка не нужна. Я постараюсь, чтобы было слышно каждое слово». А дальше было вот что, рассказывает Наталья Тартаковская.
1: Там была сложная история. Он был написан в 1958 году и был предложен радиокомитету для исполнения. Но руководство радиокомитета песню не приняло, сказал, что что-то такое их не устраивает. Но песня была исполнена на фестивале молодежи и студентов в Вене уже через год, в 1959 году в Австрии. Исполнил ее хор студентов Уральского государственного университета. И когда в Советском Союзе пошел документальный фильм о фестивале, который назывался «Весенний ветер над Веной», и там прозвучала эта песня, то песня из фильма стала более чем популярна. Особенно, когда ее запел Магомаев, это было что-то.
2: Сотни тысяч заживо сожженных строятся, строятся шеренги к ряду ряд.

0: Властелины мелодий.
1: Говорят, что Мурадели был первым легальным советским миллионером. Рассказывают такой случай. В 1947 году он получил авторских отчислений на 1 миллион 200 тысяч рублей. И это в тот момент, когда член Политбюро, самый официально высокооплачиваемый работник в Советском Союзе, получал 8 400 рублей в месяц вместе с премией. Кстати, нарком госконтроля Мехлис тогда настаивал, что такие авторские отчисления творческим работникам – это неправильно и вообще что-то много. Но Сталин, сын сапожника на минуточку, его спросил: «Вы что, хотите поэтов к сапожникам приравнять?» Не знаю, как насчет сапожников, но вскоре Мурадели довольно жестко указали на его место. Речь идет, понятно, о печально знаменитой опере «Великая дружба». Убежденный коммунист Вану Мурадели решил посвятить ее революционеру Сергу Орджоникидзе, которого даже видел в детстве, рассказывает Наталья Тартаковская.
2: Когда Вано было 12 лет, то Горе, вот этот его родной город, был освобожден от белогвардейцев отрядом под руководством Серго Орджоникидзе. Был митинг на площади, мальчик там был. И на митинге он осмелился, вылез на трибуну и прочитал приветственное стихотворение, посвященное Орджоникидзе. Орджоникидзе растрогался, погладил его по голове, чего-то ему сказал очень благодарственное, очень одобряющее, и вот такое знакомство. Но оно, конечно, ничем больше не кончилось, но вот в 1940 году возникла вот такая мысль.

0: фрагмент оперы «Великая дружба», единственного в истории музыкального произведения, название которого фигурирует в постановлении ЦК ВКПБ. Впрочем, честь эта была сомнительной.
1: Премьера состоялась в сентябре 1947 года. Опера прошла два раза в городе Сталина, Донецк. И потом она пошла во многих самых таких значимых театрах Советского Союза с огромным успехом. Пока не добралась до Большого театра. Было две постановки, два спектакля, которые прошли очень хорошо. В третьем спектакле случилась катастрофа. Тут мнения расходятся. По одним источникам пишут, что сам Сталин присутствовал на этом спектакле, и ему очень это все не понравилось, потому что он увидел своего бывшего друга, а ныне врага. Потому что смерть Орджоникидзе полна тайн и загадок, и подозревают, что она была не случайной. Вот. А есть другая точка зрения, есть другое мнение, что Сталин не был на этом спектакле, но были крупные советские чиновники, которые послушали и стали ему намекать, что не очень это хорошо получилось. И буквально сразу же после этого спектакля она была снята из всех репертуаров всех театров. Началось дело композиторов. Уже в январе 1948 года вышло постановление об опере «Великая дружба» Мурадели, где его назвали формалистом в числе многих других. И главное, что пострадали очень многие выдающиеся композиторы: Шостакович, Мясковский, Прокофьев, Шибалин, которые все были названы формалистами, и это имело очень тяжелые последствия.
0: Впоследствии Мурадели рассказывал историю про одного работника НКВД, поклонника его творчества. Он очень мои песни любил. У него стопка подписанных ордеров лежала в столе в ящике на арест. Каждый день приносили, каждый день он часть отдавал, а мой каждый раз вниз перекладывал. Когда дойдет до него очередь, вынимал и вниз. Рисковал, конечно, страшно. Полтора года перекладывал, пока Сталин не умер. И все остановилось. Но все равно пришлось каяться, как говорится, посыпать голову пеплом и написать вот эту песню к визиту в Москву китайского лидера Мао Цзэдуна, которая очень понравилась Сталину.

А еще Мурадели сочинил балет «Зоя Космодемьянская», кантату «Вождю», торжественную увертюру к 50-летию Молотова, песню «Здравицу в честь Сталина», песню-кантату «С нами Ленин» и вот эту про то, что есть у революции начало, но нет у революции конца.

0: Конечно же, когда слушаешь такие песни Мурадели, невольно думаешь о причине их написания. Что это, конъюнктура или искренность? Скорее второе, считает Наталья Тартаковская, изучившая архив композитора.
1: Я думаю, он был искренен. Нет, ну, конечно, был искренен. Это, я думаю, что просто склонность характера. Потому что иначе это просто невозможно объяснить. У него не было таких заказов, он не получил такие заказы на песни агитки. Так сложилось, вот так чувствовал. Может быть, было с юности, когда он был очень активный в консерватории. Его называли там физкультурный бог. Он возглавлял физкультурную работу, он всех призывал заниматься спортом, силком тащил. Потом, кроме композиторской деятельности, избрал общественную деятельность как основную, видимо, работу. Занимал очень много должностей в Союзе композиторов, в Московском Союзе композиторов, секретарем был. Так что, наверное, такое чувство причастности вот к жизни страны, желание как-то выразить и свое отношение, и выразить, наверное, вот это время, наверное, чувство времени. Это было и в годы войны, и после войны. То есть для него это было важно.
0: Он действительно был искренен, когда писал эти песни. Иначе не рождались бы такие чудесные мелодии, как, например, эта.

0: Юрий Мазурок. «Россия, родина моя». Естественно, такой, как сейчас говорят, общественно активный человек, как Вану Ильич Мурадели, не мог пройти мимо важных событий, происходивших в стране. Например, на освоение целины он откликнулся яркой и популярной в свое время композицией «Едем мы, друзья, в дальние края», рассказывает Наталья Тартаковская.
1: Это 1954 год. Комсомольцы отправлялись эшелонами на целину. И в честь этого события к их проводам Мурадель написал вот такую песню «Едем мы, друзья». И шел на Казанский вокзал вместе с певцом и поэтом. Поэт Иотковский. Песня была исполнена, и после этого Мурадели спросил вот эту вот в толпу, обратился с вопросом, знают ли они имя композитора. Молчание. «А знаете ли вы, кто такой Мурадели?» «Вот я Мурадели». То же самое. Тогда он, не смущаясь, значит, всем раздал тексты, потому что песня, в общем, понравилась. И даже пишут, что когда уже отходил состав первый вот с комсомольцами, то они, высунувшись из окон, пели эту песню. А там уже на целине это вообще стало чуть ли не гимном.

В 60-е годы началась космическая эра. Мурадели даже мечтал написать оперу про космонавтов. Правда, не успел. Зато несколько песен сочинил, в том числе «Гимн космонавтов». Но популярность получили две другие. В 1963-м на экраны вышел фильм «Мечте навстречу» об инопланетянах, прилетевших на Землю. Интересно, что музыку писали сразу два композитора, причем разных поколений. Молодой и мало кому в то время известный Эдуард Артемьев, один из первых в Советском Союзе освоивший синтезатор, отвечал за, так сказать, космическую часть саундтрека. А Мурадели, первым предсказавший Артемьеву большое будущее, написал две песни, очень удачные: «Я Земля» и «На Марсе будут яблони цвести».

0: Говорят, что в кабинете Вану Мурадели в высотном доме на Котельнической набережной стояла стеклянная немецкая горка, шкафчик, проще говоря, со стеклянными же полочками внутри, на которых разложены были разные удостоверения и значки. Не праздная коллекция, а действующая. Предметов было 32 по количеству общественных нагрузок композитора. Ко всем он относился весьма серьезно. Не отлынивал, не отказывался. Удивительно, как находил время. Например, был шефом интерната и раз в месяц посещал школьников, помогал им организовывать экскурсии, доставал автобус для поездок. Был ректором Народного университета культуры и раз в месяц или два читал лекции. Был почетным пограничником. И прочее, и прочее, и прочее. Но занимался этим не ради карьеры или улучшения собственного благосостояния. Он делал это ради помощи другим, рассказывает сотрудница Национального музея музыки Наталья Тартаковская.
1: Это был человек отзывчивый, очень дружелюбный, как положено грузину, хоть и армянскому грузину. Любил застолье, любил друзей, вот это вот. И любил поддерживать своих коллег, когда имел возможность это сделать. Вот, например, письма Леону Атамяну, они были друзья и соратники, потому что Атамян был директором Мусфонда. Вот такое письмо, это 45-й год. «Прошу тебя оказать всемерное действие товарищу Животову Александру Семеновичу, это композитор. Будь добр, издай в Мусфонде цикл его романсов «Счастье». Я специально проверила. Действительно, в 45-м году эти романсы были изданы. Еще вот такое. Прошу тебя принять композитора Владимира Энке и дружески помочь ему в его затруднении. Видимо, он обращался, деньги, что, наверное, просил. И вот очень интересное письмо, еще одно. Письмо Свешникову Александру Васильевичу, который тогда был ректором Московской консерватории. В течение нескольких лет мне довелось работать в Северной Осетии по подготовке декады. Здесь, среди одаренной молодежи, я познакомился с Зинаидой Хабаловой, которая показала мне несколько своих песен. Московская композиторская организация просит вас помочь товарищу Хабаловой в осуществлении мечты всей ее жизни – стать профессиональным композитором. Ну и подписал со всеми титулами председатель правления Московской композиторской организации, народный артист СССР Вану Мурадели. Вот что это за Хабалова? Вот если мы сейчас обратимся к всеведущему интернету, то мы там прочитаем. Зинаида Савельевна Хабалова. Российский и советский композитор, музыкальный общественный деятель, педагог, заслуженный деятель искусств, народная артистка Республики Северная Осетия-Алания. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса, как единственная в мире женщина-композитор, написавшая наибольшее количество симфоний. Он многим помогал.

сердечная песенка Вану Мурадели на стихи Сергея Острового. Мелодии Мурадели – это, как правило, гимны, марши, а лирических композиций не так много, но почти все они очень хороши. Он считал их безделицами, пустяками, таков был его характер и темперамент. Но ведь песни-то от этого точно хуже не стали.

Эмиль Горовец «Он и она». Эту песню Мурадели написал на стихи Евгения Долматовского. А еще Ванну Ильич Мурадели был человеком веселым, остроумным, любил шутки и розыгрыши. И, кстати, никогда не обижался, когда подшучивали над ним. Его приятель, знаменитый Василий Павлович Ловёв-Седой, как-то сказал Мурадели: «А ведь вы, Вано, не композитор». «Это почему же я не композитор?» – спросил Мурадели. «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо ми у вас му, вместо ре – ра, вместо до – де, а вместо ля – ли. Вы же, Вано, в ноты не попадаете». Шутка довольно рискованная, но автор бухенвальдского набата был человеком веселым и нисколько не обиделся.

0: Ружена Сикора. Посидим, помолчим. Вано Мурадель работал во многих жанрах. 2 симфонии, 2 оперы, 2 оперетты, 16 кантат и хоров, свыше 50 камерно-вокальных сочинений, музыка к 19 драматическим спектаклям и к 12 кинофильмам и больше 300 песен. Его работоспособность была феноменальной, рассказывает главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталья Тартаковская.
1: Любимое выражение было его «работать надо». Исключительная была работоспособность, он это требовал и от других, и прежде всего от себя. Работать мог даже в поезде. И в последние дни жизни, когда группа композиторов отправилась в Сибирь, он последнюю свою песню написал в Томске, город, где вот остановился поезд, где их принимали. И писал прямо чуть ли не на ходу, в движущемся поезде. И ничто его не могло смутить. И песня оказалась последней, в Томске он и скончался. Вот эта работоспособность, наверное, вот это вот главное, вот основное.
0: Когда Вано Мурадели умер, на его сердце врачи нашли огромный рубец от перенесенного инфаркта, как они установили примерно 48-го года, времен Великой Дружбы. И отметили, что такую боль мог скрыть только могучий человек. Никто тогда и не подозревал об этой его болезни. Казалось бы, жизнь его сложилась благополучно. Глава Союза композиторов Москвы, лауреат 2 сталинских премий, народный артист Советского Союза. Но лично мне кажется, что Вано Ильич Мурадели – композитор недооцененный, как его современниками, так и нами, кто живет сейчас и слушает уже другую музыку. Потому и захотелось вспомнить о нем. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
1: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
1: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
1: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
5: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
6: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
7: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
8: Давайте не пойдем на первый урок.
9: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
8: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
9: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Тихая охота». В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
10: Собирая грибы, мы собираем только плодовые тела. Сама грибница, она остается ненарушенной. Единственное, что боится грибница, это вытаптывание.
0: Гости – старший научный сотрудник Дарвиновского музея Геннадий Курилин и биолог Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Владивостока.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня число жертв террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 18 человек. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Завтра в Москве будет теплая, комфортная погода. Далее подробно. Сегодня число жертв террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 18 человек. Личности 17 из них уже установлены. Еще трое студентов до сих пор числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать под обломками разрушенного здания. Одновременно на месте трагедии работают следователи и криминалисты, чья главная задача — определить тип беспилотников, которые прицельно били по гражданскому объекту. В разрушенном колледже сегодня побывал Николай Долгачев.
2: В Старобельском колледже общежитие и классы в одном здании. Двухъярусные кровати, чудом уцелевшие комнаты. Отсюда бежали в спешке. Многие босиком. Было еще темно. Украинские боевики не промахнулись, а системно били именно по учебному заведению. Один за другим по несколько беспилотников в одни и те же здания. Здесь учили заботиться о детях, быть неравнодушными. И когда ночью ударили украинские беспилотники, ребята спасали друг друга как могли. Елена, учительница, той ночью помогала детям уйти из общежития в безопасное место.
3: Все друг другу помогали, да. Кто был раненый, здоровые дети, более здоровые, поддерживали и чуть ли не несли их на руках. То есть все друг друга поддерживали. Кто замерзал больше, тем давали кофты. Дети были раздеты, кто в чем спал. По факту. Кто-то схватил кофту, кто-то схватил покрывалка, но мало таких детей. Те дети делились.
2: На помощь прибежали и взрослые, кто живет рядом. Константин Дубовой вывел нескольких подростков из огня, а сам был ранен следующим взрывом. Сегодня власти Луганской республики опубликовали список погибших. 17 имен. Жертв больше. Процесс опознания продолжается. Несколько человек в больницах в тяжелом состоянии. Одного пришлось отправить на лечение в Москву. Елена Копылова, мама парня Максима, у которого тяжелые травмы.
4: Все, жизнь перечеркнута, что надо сказать? Жизнь только восстанавливалась по Лисичанской нам, все. Учеба заканчивалась, планы на дальнейшее было.
2: Безграничная трагедия, непередаваемая боль людей, потерявших своих детей, самых близких. Не все готовы говорить. Душа разрывается. Но некоторые на Западе уже назвали эту боль обманом, фейком. Якобы украинские беспилотники атаковали военных. Сотрудники Следственного комитета тщательно собирают все вещественные доказательства. Это станет основой дела о военном преступлении. Среди разрушенных стен только книги, кровати, парты. Целью для украинских преступников стал обычный колледж, где в кабинетах и сейчас на стенах грамоты и фотографии уже из прошлой жизни. Для многих после трагедии жизнь уже не будет прежней. Для многих нет уже самой жизни. 19-летняя Ирина Животикова – главная активистка своей группы. Светлая, добрая, такое ее запомнили друзья. Всего пару дней назад на сцене колледжа она завоевала титул «Мисс зрительских симпатий», победила в конкурсе «Краса факультета». 19-летняя Даша Сердюк – душа студенческой компании. Ее воспитывала бабушка. Она осталась без родителей и хотела воспитать много детей. 19-летняя Аня Погребниченко родилась в поселке Белокуракино, в Старобельск, приехала получить образование. Они красивые и талантливые. Теперь их мечты никогда не сбудутся. Их мечты сломали своей атакой военные преступники, украинские боевики.
1: Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. «Дети – это одна из главных целей киевского режима», заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
5: Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети Это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология. Сегодня утром мы приняли решение о формировании такого пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность, так сказать, добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми, с детьми, с их родителями.
1: Захарова также рассказала, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN в отпуске. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Российские группировки войск «Север-Юг» за сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Завтра в Москве будет теплая, комфортная погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
1: По прогнозу синоптика, в московском регионе после выходных на смену июльской жаре придет по-осеннему прохладная погода. Резкое похолодание ожидается со вторника, а пик холода придется на четверг. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Тольяттинский футбольный клуб «Акрона» проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном переходном матче, но сохранил место в российской премьер-лиге. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Мяч забил Глеб Шильников на 49-й минуте. Первый матч, прошедший в Волгограде 20 мая, завершился победой «Акрона» со счетом 2-0. Тольяттинцы, напомню, по итогам сезона заняли 13-е место в РПЛ. «Ротор» стал четвертым в таблице первой лиги. Также остается в чемпионате России и махачкалинский «Динамо». На своем поле команда нанесла поражение.

0: Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине на первом этапе международного турнира в Монако. Евгения Чекунова стала третьей на 100-метровке брасом, и первое место у канадки Александр Лепаш. Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брасом соответственно. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра в Москве, завтра воскресенье 24 мая, в Магадане плюс 8, плюс 10, небольшая облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В Вологде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Вечером местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
2: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
3: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи». Но в любом случае наши гости замечательные собеседники и умеют, вот они очень нестандартно отвечать на самые простые вопросы. Я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Всеволод Всеволодович Задырацкий, композитор, профессор Московской консерватории и сын знаменитого, замечательного и незаслуженно, к сожалению, забытого композитора Всеволода Петровича Задырацкого. Здравствуйте, Всеволод Всеволодович.
4: Здравствуйте.
3: Я хотел бы все-таки вас поздравить с тем, что музыкальная память Всеволода Петровича, она как бы была упомянуто 13 апреля на сцене Московской государственной консерватории спектакль оперного театра «Валентинская вдова».
4: Да, это замечательная работа вокальной кафедры и оперной студии. Очень сложная работа, потому что это первое в сущности исполнение.
3: Мировая премьера,
4: да. Полного текста и партитуры, созданные композитором Гофманом, уже, потому что Всеволод Петрович не успел ее написать и не желал, потому что понимал, что опера не будет поставлена. Но вот это, так сказать, фактически деяние в системе деяний к юбилею консерватории 160-летнему, который в 26-м году отмечает Москва, Россия и, в сущности, весь музыкальный мир.
3: Ну, удивительная судьба и музыкальная, и человеческая у Всеволода Задырацкого. Вот он застал еще Россию до революции.
4: Да, нет, так он вообще целиком получил образование именно дореволюционное.
3: То есть это был человек, как тогда говорили, довоенной складки.
4: Да. Ну, он последний ученик Танеева. Он до 15-го года, до смерти Танеева, так сказать, занимался, но потом перешел к Ипполитову Иванову и уже заканчивал у Ипполитова Иванова.
3: Угу. Ну, а вот родился Всеволод Петрович на Украине, да?
4: Он родился на Украине в городе Ровно и похоронен на Украине. Так закольцевалась его жизнь. Но вся его жизнь прошла в России. Он курянин по юным годам. 20 лет первой своей жизни он провел именно в Курске. В Курске получил первоначальное музыкальное образование и, судя по всему, очень прочное, потому что его сразу взяли в консерваторию, фактически из глухой провинции.
3: Угу.
4: И он из младших классов очень быстро перешел в старший. Танеев лично его отобрал и начал заниматься с ним. Порекомендовал даже Скрябина. И Скрябина попросил послушать его сочинение и высказать какие-то суждения. Он 4 раза встречался со Скрябиным на эту тему, да.
3: Вообще он удивительно талантлив был, ведь он не только в консерваторию поступил, а еще и на юридический факультет Московского университета.
4: Он поступил параллельно, да, юридический факультет. Но он был писателем еще, к тому же, литератором.
3: Знаете, причем я так пытаюсь

0: вспомнить да. человека, который сопрягал юриспруденцию с музыкой, только Гектор Берлиоз приходит.
1: И Чайковский.
0: И Чайковский.
1: Петр Ильич.
0: И в действующую армию потом поехал Всеволод Петрович, когда
1: началась Первая мировая война. Он пошел в действующую армию, он воевал на Южном фронте, прошел, так сказать, 17-й год, начало, 16-й, половину. Он закончил фортификационное училище за 3 месяца. Его научили, так сказать, каким-то азам военной фортификации, и выпускной аттестат, позволяющий ему действительно действовать именно на этом участке фронта, ему выдал Цезарь Кюи, который принимал у этих выпускников экзамен как генерал именно инженерных войск, каковым он и был по основной своей профессии. Композитор Цезарь Кюи. Когда он узнал, что перед ним выпускник консерватории, он забыл про все фортификационные вопросы и начал его допытываться, вот, а как Танеев, а как Ипполитов Иванов, а как Карл Кип, почему-то интересовал его учитель по фортепиано, профессор Кип. Вот эти все вопросы, так сказать, были заданы Всеволоду Петровичу во время фортификационного экзамена.
0: Удивительная судьба, да. удивительное пересечение да. и удивительное время в истории России.
1: Да,
0: и,
1: да.
0: честно говоря, конечно, потом ведь многое аукнулось, и служба в Белой
1: рухнула,
0: армии.
1: Вся его жизнь, в сущности, рухнула. Дело в том, что моя двоюродная бабушка была, так получилось, была подругой императрицы, так сказать. Но она была фрейлиной императрицы, и они вместе музицировали. То есть фактически они пользовались искусством музыкантов, которые приходили в салон именно к родной тетке Всеволода Петровича, сестре его мамы, моей бабушки. И они слушали музыку. Это было семейство Штакельбергов. А Штакельберги были очень близки к царской семье. И, собственно, по протекции именно супруги Штакельберга, то есть урожденная Мелешкевич Бжезовской, Александра Павловна, она порекомендовала именно молодого студента, выпускника Московской консерватории, в качестве наставника по слушанию музыки для цесаревича, наследника царского престола. И он в 15-м году, еще в 15-м и в начале 16-го года каждую неделю приезжал в Петербург и играл фрагменты опер, симфоний, квартетов и, конечно, фортепианную музыку всякого рода разных эпох. Он был замечательным пианистом. И вот именно это преступление в глазах грядущих властителей нашей истории послужило, конечно, источником его ужасающих невзгод во всю его следующую жизнь и запрета на звучание, на вообще провозглашение какого-либо деяния от его имени. Имя не должно было обозначаться, оно не должно было иметь афиш, оно не должно было иметь даже рецензий публичных, чтобы не упоминалось. Но жизнь ему была сохранена волею Дзержинского, кстати сказать. Так случилось.
0: Да. Прямо вот он на личном уровне, Дзержинский сказал, что...
1: Он услышал его игру.
0: Угу.
1: И написал «сохранить на документах». А он же был военнопленным Белой армии Деникина, на минутку.
0: Деникинский офицер,
1: о,
0: да,
1: да,
0: это приговор.
1: Офицер, это, так сказать, беспощадное уничтожение тогда было. Но он написал «сохранить жизнь, но определить место жительства», то есть сослать все-таки.
0: Ну, сослали тогда в Рязань?
1: Сослали в Рязань, да, на 10 лет существования жизни в Рязани, откуда его выпустили в Москву только в 29-м году. Но в 26-м его еще раз арестовали, и вот при этом аресте было уничтожено все им написанное, и музыкальное, и литературное. Зачем, непонятно, но так случилось, да.
0: В Рязани вот этот период, безусловно, связан еще и с педагогической деятельностью. Вот знаменитый хормейстер Клавдий Птица, это же ученик.
1: Клавдий Птица его ученик.
0: Ученик.
1: Да. Его ученик, да. И
0: сделал, да,
1: Васина Грозман. Она была доктором наук и известной музыкальной писательницей, да, историком, да. Вот они вышли, так сказать, из его рязанских классов, потому что он там преподавал, конечно. Он все время преподавал
0: музыкальное училище. Да.
1: Но главное его педагогическое воздействие как раз было, как ни странно, чисто творческая, причем исполнительская и пианистическая. Свою музыку он не играл, он играл чужую музыку, но играл это публично. Афиш не было, а вывешивалась просто от руки написанная записка, что Сдирацкий будет играть в этот раз Листа и Вагнера в транскрипции Листа. Собирался полный зал, значит, сразу и все. Да, вот это были главные уроки.
0: Ну, а все-таки нужно было как-то перебираться в Москву. Нужно
1: стараться. В 29-м году ему разрешили переехать в Москву. Паспорт, правда, так и не дали. И в Москве его записали композитором радиокомитета, ни больше, ни меньше. При этом ни одного произведения его, конечно, по радио не транслировалось и не передавалось. Он просто числился.
0: Ну, а произведения того периода, они сохранились?
1: Частично сохранились, частично оказались погубленными, да. Камерная музыка, ансамблевая, вся оказалась погубленной. Сохранились фортепианные вещи. Сохранилась одна картина от оперы на тему восстания силезских шахтеров. Mm-hmm. Ну, он писал на революционную тематику. Так сказать,
0: да. Это вот тоже «Кровь и уголь», да, по-моему?
1: «Кровь и уголь», так она называлась, да. Mm-hmm. Самая первая его опера называлась «Нос», как ни странно, как и опера Шостаковича. «Нос», созданная в 16-м году, он именно оперой «Нос» заканчивал и отчитывался, так сказать, да, по поводу завершения композиторского образования. Но мы не знаем ничего об этом, потому что это пропало в 26-м году. А может быть, и раньше даже. Мы не знаем, что его перипетии, его судьбы невероятны.
0: Всеволод Задорацкий, он, тем не менее, работал, он писал. И, на мой взгляд, вот венец для каждого композитора – это 24 прелюдии и фуги.
1: 24 прелюдии и фуги были созданы им в Колымском лагере. В 1937 году его все-таки, как говорится, на всякий случай арестовали, и без всякого, конечно, повода, без всякой причины, по навету, по наговору, по каким-то сплетням.
0: Этого было достаточно
1: тогда. Этого достаточно было тогда, и определили его не куда-нибудь, а в колымские лагеря. Но он к тому времени был опытным сидельцем и знал, как себя вести и как нужно действовать. Он заявил себя как рассказчик, который что-то говорит, как-то развлекает людей после работы. В общем, он работал телевизором, можно условно так сказать. Его приходили слушать охранники. И где-то через 2-3 месяца он убедил их, что ему можно дать бумагу и карандаш с условием, что он не будет писать никаких слов, а только нотные знаки. И ему дали эту бумагу, какие-то блокнотики, какие-то, так сказать, в клеточку странички и телеграфные бланки, самая удивительная бумага, на которой написано немало пьес, телеграфные бланки, причем прямо поверх этих знаков, потому что он и на одной, и на другой стороне писал, и бумаги не было никакой. Он почти завершил этот цикл и в 42-м году, правда, дописал две прелюдии и фуги, которые не успел создать там. Такова история. И сейчас выяснилось, что это мировой шедевр. Сейчас это произведение, так сказать, звучит в самых разных странах, на конкурсах, в Китае, например, да. В Китае просто защищена диссертация на эту тему.

0: вот такие вещи. Он писал очень много музыки, созвучной политическим и каким-то, так сказать, идеологическим тенденциям времени. Он откликался, не просто откликался, он принял эту доктрину. Только он не мог понять, почему его так упорно и последовательно преследуют и не обращают внимания на то, что он принял все. Ему не удалось пробиться на сцену. В предсмертных записках Федора Платова, художника, друга Всеволода Петровича, они дружили, и он жил в доме графа Платова. В его записках было написано, что большевики преследуют Всеволода не за то, что он был офицером Белой армии, это как бы сброшено уже было со счетов, а за то, что он был воспитателем, одним из воспитателей цесаревича. Вот такая вот судьба. И этого простить уже было, видимо, невозможно.
1: Ну, действительно, только сейчас возвращается музыка Всеволода Задирацкого, и премьера, которая прошла в Московской консерватории 13 апреля этого года, «Валентинская вдова». Почему именно к этой пьесе Лопе де Вега Всеволод Задирацкий обратился?
0: Ну, это действительно вопрос, на который я с определенной абсолютной точностью ответить не в состоянии. Я размышляю. Опера начала создаваться в Москве в 1933 году. В 1933 году его, в сущности, начали выгонять из Москвы и просто требовать, чтобы он переменил место жительства. Более того, определили ему город Ярославль. Он съездил в Ярославль для того, чтобы узнать, как он там может устроиться. И там повстречал мою маму. Он там встретил семью. И, собственно, эти поездки, этот переезд из Москвы в Ярославль послужили, так сказать, какому-то радостному событию в его жизни, и он обрел какой-то момент душевного равновесия и даже удовольствия от жизни, и обратился к веселому сюжету. Дело в том, что через год после написания этой оперы родился я. В 1935 году. Следовательно, он в тот момент испытывал вот это ощущение какого-то покоя, равновесия, душевной гармонии, может быть, даже счастья. Действительно, чувство, которого требуется каждому человеку на каком-то этапе, хотя бы на каком-то этапе его жизни на земле. Вот это были счастливые моменты его жизни. Он написал светлейшую оперу.
1: Угу. Ну, то есть, вот, любовь, вот такие интриги, перипетии,
0: ну, да.
1: Да, Испания.
0: Да, праздник.
1: Ну, праздник, фиеста.
0: Да. Он создал вот такой музыкальный звуковой праздник.

0: Во время войны мы переехали в маленький городок Мерке на границе Казахстана, это казахский городок, Казахстана и Киргизии.
1: То есть вам тоже довелось, в общем-то, по сильным местам поездить?
0: Я войну помню отчетливо совершенно, потому что, когда она кончилась, мне было уже 10 лет, и я помню День Победы истинный, настоящий, 45-го года. Это был не День Победы, это была Ночь Победы. Потому что все началось в 2 часа ночи, когда забарабанили в окна и раздались крики по всему городу. Это было в Краснодаре. Из Мерке он переехал в Краснодар, а его Краснодар тянуло, потому что в Краснодаре был штаб Деникинской армии, и он там находился долгое время в 18-м году. Он переехал в этот Краснодар. Краснодар был разрушен совершенно. Ничего там не было. Он был единственным таким профессиональным большим музыкантом, который оказался в этом городе. И начал там работать еще и в должности художественного руководителя филармонии. Он сочинил замечательные песни, посвященные войне, которые тогда пелись без объявления его имени, но пелись. Больше того, он возглавлял бригады, которые ездили на фронт туда, к морю, где догорала война и где еще шли ужасающие сражения. Да. И в какой-то момент ему показалось, что он одинок в этом Краснодаре, что ему просто некому показать даже то, что он сочиняет, потому что когда он записывал какое-то произведение, он играл его нам, мне и маме, больше ему некому было играть. И обычно говорил: ну, дураки, идите слушать.
1: Блестящий музыкант Танеевской школы с таким образованием, с таким композиторским основанием, конечно.
0: Он мастер был, мастер. Настоящий.
1: И вот так вот всю жизнь носить эту музыку практически в себе.
0: Да, абсолютно.
1: И только после, наверное, 90-го года о нем стали упоминать, да?
0: Как ни странно, первое возрождение его имени и его творчества случилось именно во Львове, где он похоронен, где он прожил последние 3,5 года своей жизни. Куда мы переехали в 49-м году, в 53-м он скончался. Туда попали именно потому, что он из Краснодара переехал, куда-то он хотел переехать в какой-то город, где есть жизнь такая активная, музыкальная. Это был Киев, с его точки зрения, но в Киев его не пускали. Минус Киев, минус Ленинград, минус Москва. Ему разрешали жить под этими городами. Вот в Ярославле разрешали, а теперь в Житомире. Он приехал в Житомир, а потом в Житомир нагрянула комиссия из Львова. Страшно удивились профессиональной мощи этого человека и пригласили его во Львовскую консерваторию на профессорскую должность фактически, на заведование кафедрой. Вот он туда и переехал. И ученики, львовские ученики, в 2003 году сделали большой фестиваль его фортепианной музыки, фортепианный факультет, именно где были исполнены почти все его сочинения. Но теперь, как вы понимаете, и там звучание его музыки уже прервано и невозможно.
1: Вот сколько сохранилось произведений? Вот 24 прелюдии и фуги, мы о них говорили, да? Опера «Валенсианская вдова».
0: Нет, у него 6 сонат, скажем, 6 сонат. Фортепианных, да.
1: Симфонии.
0: Циклы, большие циклы, там «Родина», «Легенды», «Фронт», замечательный цикл, так сказать, написанный в 1944 году. Масса вокальных сочинений.
1: Даже вокальные циклы, наверное, есть.
0: Вокальные циклы, да. Поэма о русском солдате, на слова Твардовского, созданная в 1946 году. Уж русского-то солдата он сам им был. Он это чувствовал абсолютно, это одно из лучших его сочинений. Оно записано, оно, так сказать, исполнено, но все равно ждет, конечно, своего часа, своего распространения среди людей.
1: Я напомню, что в студии «Радио России», в программе, которая так и называется «Настоящая историческая», у нас сегодня Всеволод Задырацкий, профессор Московской консерватории, музыковед, писатель и сын замечательного композитора Всеволода Петровича Задырацкого, музыку которого мы будем открывать, она будет нам приоткрываться по мере нашего разумения и погружения в нее. И, пожалуй, последний вопрос, который я бы хотел задать вам, уважаемый Всеволод Всеволодович. Вы долгие годы являетесь профессором Московской консерватории, выпустили огромное количество студентов, но секрет так и не разгадан. Почему они вас боготворят, так помнят, и почему они воспринимали и воспринимают все ваши занятия как увлекательную беседу?
0: Ну, Я просто старался не совсем стандартно повествовать о вещах, о которых обычно, кстати, сообщается протокольно. Протокольно, сухо и информативно, как бы это сказать, жесткой сугестии. Вот уйти от жесткой сугестии и поразмышлять над закономерностями звуковых форм, от имени, так сказать, может быть, каких-то алгоритмов космических, психологических.
1: То есть гармония, по сути дела, везде. В музыке, в космосе, в живописи. Да, и само, вот с этих позиций.
0: Да, но есть тайна определенная в музыке, тайна звукосопряжения. Почему звуки сопрягаются? Почему они тянутся к тонике, скажем? Самая большая тайна – это, кстати, как раз тональное мышление. Это греки считали это, так сказать, источником космического воздействия. Что это, так сказать, перенос в земную систему гравитации вот всей огромной, колоссальной вселенской гравитационной основы. Кеплер подтверждает это на рубеже 16-17 веков. Так вот, эту тайну, так сказать, которая потом воплощается в разных... Я преподавал музыкальную форму в основном, которая воплощается в разных типах композиции, можно было объяснить, просто фиксируя это, а можно было поразмышлять. Наверное, это понравилось тем, кто слушал мои, так сказать, лекции, которые я уже давно, правда, не веду. Я сейчас веду только аспирантов и занимаюсь подготовкой аспирантских рефератов и диссертационных тем.
1: Слушай, огромное спасибо. Всеволод Задирацкий был у нас в гостях. И уж с моего-то разумения, мне кажется, что полностью подтвердил тезис, о котором я сказал в начале, что наши гости умеют отвечать очень нестандартно на самые простые вопросы. Огромное спасибо, Всеволод Силович.
2: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу, посвященную знакомству с материалами журнала «Кругозор», начнем с материала «Мир в минуты». Вышел он в рубрике «Поэт об исполнителе» и посвящен певице Аиде Ведищевой. Подготовил его поэт, автор огромного количества текстов для отечественных эстрадных песен Леонид Дербенев. Что, собственно говоря, я могу сообщить читателям о певице Аиде Ведищевой? Аида родилась в Казани, а детство провела в Иркутске, где окончила музыкальное училище по классу фортепиано. Во время учебы в Иркутском институте иностранных языков участвовала в художественной самодеятельности. На эстраде начала петь в 1960 году, а в 1966 на конкурсе советской песни, организованном центральным телевидением, была удостоена первой премии. Участвовала в озвучивании кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Красная, синяя, зеленая», «Кавказская пленница», «Белый рояль». Конечно, биография певицы представляет интерес, но ведь это не главное. На эстраде, на экране, по радио певцу дано 3-4 минуты. Он может заставить нас радоваться или грустить, может взволновать нас, и для этого нужно большое умение. Ну и его одного мало. Аида Ведищева не демонстрирует своего умения. Конечно, у нее есть своя техника, но когда она поет, я не думаю об этом. Я просто слушаю человека, который обращается ко мне. Всегда взволнованно, всегда искренне. Я пишу стихи для песен. Иногда приходится сталкиваться с просьбами исполнителей такого рода. Хорошо бы вот в этом месте был звук «А» или «О», а вот здесь «Е». Аиду Ведищеву прежде всего интересует содержание песни. Ее отношение к песне можно охарактеризовать словами Андрея Шпая. «Песня – это 3 минуты, за которые ты успел сказать что-то важное или не сказал ничего». Любую песню можно спеть погрустнее или повеселее, но у каждой есть свое единственное неповторимое настроение. И найти эту точку не так-то просто. Леонид Дербенев, конец цитаты. Материал «Мир в 3 минуты», журнал «Кругозор», август 1970 года. Одна из песен, вышедших на звуковой странице журнала, проще говоря, гибкой пластинки, вшитой в номер, называется «Старый сад». Русский текст к этой польской песне написал автор приведенного выше текста поэт Леонид Дербенев.

0: Это была песня «Старый сад» в исполнении Аиды Ведищевой. Журнал «Кругозор», август 1970 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: В наших программах я уже не раз отмечал, что диапазон тем и маршрутов путешествий корреспондентов журнала без преувеличения не имеют границ. Забираясь в далекие экзотические уголки планеты с тяжелым радийным магнитофоном, они не забывали про очень важные и необычные места нашей страны, привозя из редакционных командировок и нужное печатное слово и верные голосовые материалы для запоминающихся репортажей. Материал «Якорь в открытом море», появившийся в журнале «Кругозор» в апреле 1967 года, рассказывает о острове Большой Оленей в Мурманской области, о людях, занятых на нем сложным и благородным делом. В Мурманске к моей затее высадиться на остров зимой отнеслись скептически. Сразу же поинтересовались реакцией моего организма на простудные заболевания, а главное – временем, которым я располагаю. Я не мог вспомнить, сколько раз в прошлом году болел гриппом, а насчет времени намекнул, что его у меня достаточно. В море узнал, что это был последний корабль, который вез на маячную землю овощи, топливо для движка и кинофильмы. Повезло. 10 часов хода, а потом... День за днем болтались мы на рейде маяка, но подойти к нему не могли. 10-метровые волны обрушивались на остров. На четвертые сутки ветер немного стих, и прозвучала команда «выгружаться». Шлюпка отвалила от судна. Стоит в море остров, маяк, агрегатная, баня и три дома. И вокруг, куда ни глянешь, Баренцево море встречается с горизонтом. Идут корабли, торговые, рыбацкие, идут мимо. Первыми встречают, последними провожают их маяки. Корабли никогда не отдают швартовы у маячной земли. Их ждут другие порты, многоголосые, удобные, без ветров и штормовой волны. Суда, на которых Виктор Некрасов ходил многими морями и океанами, тоже держались подальше от маяков. И он, как большинство его товарищей, не задумывался о жизни смотрителей. Виктор очень удивился, когда однажды ему предложили поехать на маяк старшим техником. Отказываться не стал, надо попробовать. Маяк тоже вроде корабля, на вечном якоре. Вскоре Виктор высадился с женой и дочкой на свой новый корабль с необыкновенно длинным названием «Остров Большой Оленей Русский». А тут прибыл и Геннадий Иванинский, тоже всей семьей. Геннадий попал в эти края из-под Кирова. Оба семейства быстро обжились на новом месте. Так бывает, когда люди заняты делом. Иждивенцев нет. Жены наравне с мужьями несут вахту. 5-летняя Таня нянчит 2-летнюю Олю. У малышки забот не меньше. Усмотри-ка за каждой куклой. Местное грузотакси «Серый» – ветеран маяка. Лет 15 назад совсем молодым высадили его на остров вместе с санями, забыв подковать. Вот и хромает он по острову, но всегда готов помочь. Подвезли к дому дрова или инструмент к агрегатной. Так трудятся все на маяке, чтобы светил круглые сутки кораблям и своим, и иностранным, чтобы не случилось беды у кольских берегов. Застегнув на южную сторону телогрейку от северного ветра, идут люди на вахту. Это просто. Другое непросто. Изо дня в день ждать, что однажды осторожно подойдет твой корабль, спустит шлюпку, и ты получишь запоздалое письмо, газеты, которые все из вчерашнего дня. Каждые 7 минут в эфире звучат позывные маяка Большого Оленева Русского – ОАР. Мои знакомые островитяне умеют ждать и провожать корабли. А это гораздо труднее, чем сменить в маяке перегоревшую лампу. Геннадий Цыпулин – специальный корреспондент «Кругозора». Конец цитаты. Материал «Якорь в открытом море», журнал «Кругозор», апрель 1967 года. Звуковая часть этого материала называется «Позывные ОАР. Звуковая новелла».
2: Это звенят от ветра провода антенн.
3: В Баренцевом море на далеком маяке жил наш корреспондент Геннадий Цыпулин. Это звуковая страница о днях, проведенных на острове.
4: Здесь песен твоих, здесь очень я жду.
2: Сутки за сутками Большой Олень Русский предупреждает. Берегитесь моих берегов, капитаны. И наше судно встало на якорь в нескольких кабельтовых от острова.
5: Да ветрище сегодня, а?
6: А как под какой ветер будем высаживаться?
5: Зайдем с южной стороны, там тише будет.
7: Два, раз! Меньше грибок! Раз! Дальше заноси, не бойся, спины не сломаю! Раз!
8: Я здесь в одно прекрасное время сидел. Как шуранула такой гребень 4-5 метра волна. Я думал, по этой волне проскочу, она меня как посадит. Легче грязь.
2: Последний кабель твой не для корабля. Здесь работа для боцмана Назаренко и его шлюпочной команды.
8: Ты видишь через лед? Смотри внимательно.
7: Лёд, товарищ.
2: Еще 4 часа добирались мы от корабля до острова. Яркий свет в окнах домов смотрителей. Маячная земля под ногами. Теперь полстакана чистого спирта, гарантия от насморка после ледяной купели, с корабля в баню.
9: И вот два веника всего на всю зиму.
10: Песняшком немножко.
11: Так, чаек. Вон сахар здесь.
12: Привез нас, конечно, сюда корабль, высадил на этот остров. Лично на маяке, конечно, нет. Театров нету. Один шум прибоя, значит. Летний период, конечно, здесь ходим за ягодами. Грибы есть.
13: Только, правда, для вот для нее вот так вот, что яблочко купил бы, или там апельсинов, или что. А здесь уж не купишь.
14: Ты маяк.
13: Русский маяк.
14: Да.
13: Правильно, доченька.
12: У нас очень, конечно, плохо с доставкой. Вот письмо никак уже не доставить его или получить эту, никаким миром не получил.
15: Да, когда корабль придет, так мы побыстрее пишем, да, быстрее отправляем. Сегодня бегом писали.
12: Торма здесь очень большие бывают, конечно. Баренцево море не любит шутить. Здесь нас, конечно, пока не сносит ветром. На работу ходить приходится по леерам. На леера натянутый ходим. До, как говорится, до производства агрегатной системы. Держаться руками. А так иначе унесет в море. У нас тут все рядом. Работа в самом море, на скале.
2: Из воды за нами наблюдает тюлень. Ишь ты, не боится. Верно говорят, что они любят музыку.
16: Он поворачивает сюда, головой поворачивает.
12: Приходим на вахту, принимаешь смену, смотришь, значит, за приборами, за всеми, наблюдаешь, чтобы он, значит, не погас этот огонь. В плохую видимость у нас там туман или снег, заряды большие, значит, у нас есть еще ноутофон включаем, который, значит, работает, дает сигнал в море. Вот такие маячные дела. Так и живем потихонечку.
2: Без дела на маяке нельзя, укачает от скуки. На третий день и мне подыскали работу. Однажды утром я заступил на вахту.
17: Таня, у нас печка там топится?
18: Топится. На, Буратино.
17: Буратино?
18: Да. Ура, Буратино, милый мальчик мой.
17: О, кто у нас печка там выиграл чай?
2: Вряд ли даже самые большие любители кино слышали о кинофестивале, который состоялся на острове в Баренцевом море. Корабль привез около 30 фильмов. Мы сразу просмотрели третью часть.
13: Олечка, садись к дяде вот сюда, поближе. Дядя сейчас ведь уедет.
8: Обе! На воду!
14: А у нас на маяке низко небо в ноябре, а поближе к декабрю ты зарю не увидишь поутру. Ночь и ночь, и ночь ко днем топим печку, лампу жгем.
2: Если, сидя у приемников, вы услышите позывные маяка, не спешите повернуть ручку настройки. Вспомните о тех, кто на маяках.

0: материал «Позывные ОАР. Звуковая новелла», журнал «Кругозор», апрель 1967 года. Пожелтевшие страницы кругозоровской глянцевой бумаги. Сколько же интересных историй они способны поведать и о каком количестве мест рассказать. Герои этих историй стали частью огромной истории страны. Про остров Большой Олени известно, что в 1998 году маяк был переведен в автоматический режим, не требующий постоянного присутствия людей. А 29 сентября 2006 года законом Мурманской области населенный пункт «Маяк Большой Олени» в связи с отсутствием проживающего населения был упразднен. А как сложились дальнейшие судьбы взрослых этого острова? Кем стали пятилетняя Таня и двухлетняя Оля из того далекого 1967 года? Все так же проходят мимо корабли, работает маяк, и материал из старого номера журнала «Кругозор» не дает забыть о том, что когда-то на острове Большой Олени жили и несли свою вахту достойные хорошие люди.
1: Наш друг «Кругозор».
0: В сегодняшнем выпуске я отойду от привычного построения программы и в завершении нашей встречи вместо мелодии и ритмов зарубежной эстрады предложу вам послушать песню отечественную, которая прозвучит в данном случае, как мне кажется, очень уместно. Про группу Стаса Намина «Цветы» журнал «Кругозор» впервые написал в августе 1974 года. В том номере в рубрике «Знакомства» вышел материал «Общая песня» за авторством народного артиста СССР, композитора Арно Бабаджаняна. Такая поддержка в журнале с тиражом в 500 000 экземпляров была более чем значительной. Кроме журнального текста, на кругозоровской пластинке вышло две песни в исполнении группы «Цветы», «Есть глаза у цветов» и «Честно говоря». Песня «Мы желаем счастья вам» вышла в кругозоре спустя 12 лет, и за эти годы в жизни коллектива произошло немало событий. Взлеты и падения, запреты и долгожданное признание. В разное время в группе Стаса Намина играли музыканты, ставшие участниками таких групп, как «Воскресенье», «Круг», «СВ», «Лига блюза», «Кроссроудс», «Моральный кодекс», «Парк Горького» и многих других. Свой 50-летний юбилей группа «Цветы» отпраздновала большим концертом в Кремлевском дворце в ноябре 2019 года. Что касается песни «Мы желаем счастья вам», одной из самых известных в творчестве коллектива. Она появилась в 1982 году, но тогдашнему руководству музыкальных программ центрального телевидения не приглянулось, как это не покажется сейчас странным, жесткое рок-звучание композиции. Песне «Дорогу» на радио и телевидении не дали, не говоря уж о возможности записать ее на пластинку. Тем не менее, неизменный руководитель коллектива Стас Намин рук не опустил, и с его подачи музыкант группы Владимир Белоусов сделал лояльную аранжировку. Благодаря Александре Николаевне Пахмутовой песня попала на радио, а затем и на телевидение, где и прозвучала в новогоднем голубом огоньке с 1984 на 1985 год. В 1986 году песня вышла на двойной пластинке группы Стаса Намина, которая так и называется «Мы желаем счастья вам». Давайте послушаем песню в исполнении группы Стаса Намина на музыку Стаса Намина и слова Игоря Шоферана. Песня называется «Мы желаем счастья вам». На кругозоровской пластинке она вышла в июньском номере журнала за 1986 год. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Съемки не по сценарию.
1: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
0: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
7: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Разбираем сложные темы простым языком. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Общее число жертв в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске составляет 18 человек. Отказ BBC от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада. Аномальный зной в столичном регионе отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Далее подробно. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке ВСУ по Старобельскому колледжу Луганского педагогического университета. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, сказано в сообщении в мессенджере «Макс». Ранее спасатели извлекли из-под завала тела еще двух погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. В результате общее число жертв составляет 18 человек, сообщила пресс-служба МЧС. Предварительно под завалами могут находиться 3 человека. 60 человек получили различные повреждения. Состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР оценивается как стабильно тяжелое, одного крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом заявил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катуха. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимое лечение и проходят обследование. Необходимости переводить пациентов в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов, из них 4 пациента находятся в реанимационных отделениях, и 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Отказ BBC от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
3: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
1: Ранее дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, беспилотных, используемых в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил телеканал BFM-TV со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что лидеры затронули тему Ормузского пролива. Подробностей канал не приводит. Также BFM-TV сообщил, что Макрон провел консультации с королем Иордании Абдалой II, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом. Ранее в интервью порталу Axios хозяин Белого дома заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. Он добавил, что намерен провести совещание со своей командой переговорщиков и в воскресенье принять решение о возможном возобновлении боевых действий с Ираном. В интервью CBS лидер США указал, что проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном уже готов, но не раскрыл, одобрил ли он его. В России призвали Швецию вернуть подводную лодку царского флота. Как сообщает ТАСС, подлодка «Сом» российского императорского флота затонула после столкновения со шведским пароходом в 1916 году. В это время она находилась на боевом задании. Субмарину необходимо поднять и вернуть в Россию. В нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции, в том числе в сфере мемориальной работы, приостановлено. Но однажды подлодка вернется и станет достоянием исторического и музейного наследия, сказано в сообщении. Субмарина была построена в 1904 году и является одной из старейших сохранившихся. С 2015 по 2021 годы российские и шведские государственные и частные компании вели переговоры о ее подъеме для реставрации и передачи в музей, а также перезахоронения погибших моряков. Аномальный зной в столичном регионе отступает. Однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
1: На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Волгоградский «Ротор» победил тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Однако в РПЛ в итоге остаются тольяттинцы. В первом матче «Акрон» победил со счетом 2-0. Также остается в РПЛ махачкалинская «Динамо», которая на своем поле переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 2-0. Первый матч завершился со счетом 1-0 в пользу махачкалинцев. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев присоединился к сборной России на летнем сборе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что 31-летний футболист заменил Дмитрия Воробьева из «Локомотива», который получил повреждения в последнем матче сезона за железнодорожников. В рамках летнего сбора Россия проведет 3 товарищеских матча с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. ФИФА запретила вратарю Бода Глимта Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии до марта 2028 года. Причиной данного решения стала аренда голкипера в английский Бристоль-Сити в 2023 году, которая прервала 5-летний срок проживания футболиста в Норвегии. Нападающий Максим Летунов после открытия рынка свободных агентов с большой долей вероятности станет игроком московского «Динамо».

0: студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, воскресенье, 24 мая, в Челябинске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.
2: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
3: Песни русского севера. Протяжные и лирические, озорные задиристые частушки – и лекрутские, да-да, лекрутские. В Поморье и на Мизене это местный вариант слова рекрутский. На посиделках парней провожали на военную службу с песнями под гармонь или без нее. Сейчас прозвучит как раз такая лекрутская со вчерашнего похмелья, которую распевали в деревне Михеево Пинежского района Архангельской области. У нас в программе она прозвучит в исполнении Александра Маточкина. Сегодня он наш главный герой. В студии Радио России Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Мы рады новой встрече с вами, друзья народной музыки.

Александр Маточкин, собиратель русского фольклора, исследователь, сказитель, представит вам свою книгу «Былин», которую необходимо показать всему миру. Чуть позже вернемся к этому событию, а прямо сейчас хочу познакомить вас, друзья, с образцами традиционных.

традиционные культуры Венгрии. Вербункош. Жанр танцевальной музыки и его название связано с рекрутским набором. Слово «вербун» немецкого происхождения – «вербовка». Венгерских деревенских юношей буквально зазывали с помощью зажигательных танцев с оружием. Кстати, из вербункоша позже вышел чардаш. Единого ритма и характера в одной композиции вербункоши нет. Там чередование быстрых и спокойных эпизодов, распевной мелодики и острых, неожиданных синкоп. Но основные части подвижные. Что касается инструментария, то в первую очередь в ансамбле, не в оркестре, а в ансамбле, участвуют скрипки, контрабас и цимбалы. Слушаем наш первый вербункош.

Венгерская народная музыка звучит сегодня в нашей программе в исполнении Венгерского государственного фольклорного ансамбля. На протяжении более 7 десятилетий этот ансамбль демонстрирует миру лучшие образцы традиционного фольклора Карпатского бассейна. В настоящее время в труппе 44 танцора и оркестр, или вернее ансамбль, из 14 человек. 10 лет назад коллектив возглавили Габор Михе и Иштван Палсалана. В искусстве этого ансамбля многовековое наследие сочетается с передовыми сценическими приемами. Это замечают все зрители, поклонники народного танца. Но мы этого не видим, какие там новшества, а только слышим музыку и продолжим это делать.

0: Александр Маточкин. События, о котором он расскажет, грандиозны. Вы знаете, друзья, сейчас любое появление новой аудиозаписи, вообще любого издания с народной музыкой – почти сенсация. Ведь творчество народников, скажем так, оно не броское, но оно очень чувствительное, и без него, ну, никуда. Без своих корней человек никто и ниоткуда, без роду, без племени. Правда, стали появляться скульптурные памятники народным певицам и даже пастухам, играющим на рожках. А сегодня мы познакомимся с памятником, который... Это книга. Надежный способ передачи народных образцов последующим поколениям. Итак, слово Александру Маточкину.
1: Хочу поделиться радостной новостью. 7 мая 2026 года вышла в свет новая книга «Былины Нижней Печоры». В комплекте с книгой идет флешка, в которой в аудиоформате содержатся все напечатанные в книге былины, распетые местными нижнепечорскими напевами. Работу по составлению и распеванию этого былинного сборника довелось выполнить мне, сказителю Александру Маточкину из деревни Лысцево Тверской области. Расскажу предысторию появления книги «Былины Нижней Печоры». Что такое Нижняя Печора? Сейчас это Ненецкий автономный округ в составе Архангельской области. Раньше это была Пустозерская волость Печорского уезда, опять же в рамках Архангельской губернии. Это земля, где истори проживали русские люди, промышленники. Пустозерск считается самым старым русским городом в Арктике. Сейчас место Пустозерска – Нарьянмар. И вот с 2018 года меня стали в Нарьянмар приглашать для того, чтобы я проводил там школу русского сказительства, учил людей сказывать их местные былины. Тогда уже я начал общаться с потомками сказителей и погружаться в нижнепечорскую тематику. Занимался я печорским сказительством и до этого, в магистратуре и аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета. И вот сказительские школы в Нарьянмаре на Нижней Печоре проводились в 18 году, в 23-м, в 24-м. И постепенно мы поняли, что нам не хватает учебного пособия, не хватает книги, в которой были бы собраны все материалы по нижнепечорскому сказительству. И вот появилась книга «Былины Нижней Печоры», которая включает в себя 58 текстов. Это все тексты былин, которые были записаны на Нижней Печоре. Работая над книгой, я постарался вложить в нее все свои знания и как исследователь эпоса, но больше как сказитель эпоса. То есть это первая книга былин, которую составил человек, сам профессионально сказывающий былины, сказитель.
0: Мы попросили Александра Маточкина напеть хотя бы немного, несколько былин, которые как раз находятся на этой флеш-карте.
1: Туры Златорогие. И Скурлот царь, старина Павла Григорьевича Маркова.

я... То, что книгу делал сказитель, отразилось на всем. Например, последовательно во всех текстах общим объемом 11 тысяч строк я сделал разбивку на строфы. Все мы привыкли, что классические стихотворения делятся на строфы. А представьте, если эти строфы слить воедино, то есть сплошняком давать Евгения Онегина, Бородино, без разбиения на строфы. Повлияет это на восприятие? Конечно, повлияет. К сожалению, былины вот так и издаются до сих пор. То есть 200-300 строк и более, все идет сплошную, без промежуточных свободных строк. «Былины Нижней Печоры» – это первая книга, где я даю альтернативу такой не совсем удачной традиции издания былин. Затем, повторюсь, все былины были распеты. Это дало возможность расставить во всех текстах былинные песенные ударения, которые отличаются от обыденной, небылинной нормы. Затем, как сказитель, я мог определить, распевая былины, что в ряде текстов собиратели опускали вставные частицы, необходимые для пения. Эти частицы были восстановлены, то есть я занимался еще и реконструкцией изначальных былинных текстов. Именно эти реконструированные тексты, удобные для пения, и вошли в книгу. Большая работа была проведена по исправлению очевидных ошибок. Допустим, если сказитель или сказительница описывает подвиг, который во всем русском эпосе всегда совершает Дунай Иванович. Но почему-то Дунай называют Добрыней. Конечно, это надо заменять, потому что по этой книге будут учиться петь. Основная идея книги состоит в том, чтобы люди не просто прочли былину, а именно спели ее. И, конечно, надо петь уже правильные, исправленные тексты. Далее к каждой былине был сделан научный аппарат, примечание, отражающее место, которое эта былина занимает в рамках всего корпуса нижнепечерских былин, уникальна эта былина или есть варианты. Также был составлен словарь нижнепечерской былинной речи, в который вошло около 80 слов. Есть в книге и ноты 11 нижнепечерских былинных напевов. Василий Буслаевич, набор дружины. Старина Василия Артамоновича Никонова. Жилы-былы Буславей 90 лет, а не с кем и Буславей, да не соривался, да не с кем и то Буславей, да не задаривался. Большинство из того, что я сейчас проговорил, описывая книгу, никогда не делалось раньше. Книга во многом новаторская и первая. Думаю, у нас у всех дома найдется книга былин, а то и не одна. Но мы не знаем, как эти былины звучат. И отсюда расхожие мифы, самый расхожий из которых – это то, что былины поются под гусли. А теперь человек, имея книгу былин, может послушать, как реально былина пелась в традиции, и узнать, что никакого инструмента при этом не использовалось, что это акапельное дело. Акапельная песенная культура была в России очень развита. И именно эту музыкальную форму нам интересно сегодня изучать и в ней развиваться. Помимо текстов былин, в книге есть заметки о всех 15 сказителях и о всех 4 собирателях нижнепечерских былин. То есть история собирания и биографии сказителей тоже даются. Конечно, для Нижнепечерского края, для Ненецкого автономного округа это очень ценный труд, поскольку в каждой школе, в каждой библиотеке округа теперь человек сможет ознакомиться с наследием своих предков, взяв одно единственное издание. Раньше можно было эти тексты отыскать, но в разных книгах, зачастую старых. В новом издании былинного свода нижнепечерские тексты перемешаны с текстами среднепечерскими. Там найти нижнепечерский материал было не так-то просто. Теперь же все удобно. Идешь в библиотеку, берешь книгу и распеваешь былины своего края. Пермята и Чурила. Старина Поросковья Ивановны Дитятевой.

0: Не белой от гор на сталюшко перо рисы кивал. Проходили тут, чурила была до Пленикович. Он статными то статней в полыном возрасте. Лицо то его, как и белый снег. Очи его, ясына сокола.
1: Конечно, книга интересна будет не только нижнепечерцам, но и всем, кто увлекается русской традиционной словесностью. В моих планах повозить эту книгу по стране. Я уже презентовал ее Санкт-Петербургской консерватории, Центру Истоки в Южном Подмосковье, в Подольске, и другим таким же культурным традиционным центрам, библиотекам, университетам. Я буду, конечно, раздаривать книгу с презентацией, с рассказом о ней. Уверен, что это книга нового поколения. Именно так и нужно издавать сегодня все устное народное творчество, и эпос в частности. Интересным продолжением работы над книгой было то, что все содержащиеся в ней 58 былин я потом спел по памяти в тех самых местах, где они когда-то были записаны, то есть на самой Нижней Печоре. Это была первая русская скотительская экспедиция, назвал я ее «Эпос русской Арктики. Возвращение». Плавали на лодках, находили былинные селения, половина из которых уже исчезли, остались одни урочища. И там я сказывал весь этот былинный материал, все записали на видео. И сейчас эти ролики выложены в одноименном сообществе в виде первого былинного сериала. Теперь, имея книгу, любой понравившийся текст былины вы можете послушать и записанным на видео в полевых условиях. Вот такие чудеса происходят у нас на севере, там, где река Печора впадает в Северный Ледовитый океан, в старинной пустозерской земле.
2: Касьян Иванович, старина Василия Петровича Тайбарейского.
0: Ож, как было 40 лик да соколикою, а единый вот ты калика былы на болешины. Как по имени Касьяны да сына Иванович, они клали с собой заповедь великую, и ше кто из нас, братцы, да заворуется. Еще кто из нас, братцы, да загуляется?

В этом году я хочу заняться той же самой деятельностью, но уже на Пижме, то есть на Средней Печоре. Также поехать в эти места, также спеть там по памяти все местные былинные тексты. Вырастет ли это в книгу? Посмотрим. Может, и найдутся добрые люди, кому этот труд будет нужен. Наше дело сказительское. Мы должны петь былины. Говорю «мы», потому что сейчас сказительское движение растет. Действуют 4 сказительские артели – Московская, Петербургская, Уральская и Нижнепечорская. Недавно в Подмосковье состоялся первый сказительский слет, в котором участвовали 15 сказителей из 10 городов и регионов России. В собрание русских сказителей входит сейчас больше 40 человек. Так что будем надеяться, что в недалеком будущем убеждение в том, что русская былина прекратила свое существование, будет отменено. И с университетских кафедр будут уже говорить о том, что русская былина выжила, выстояла и развивается в новых исторических условиях. Этому, конечно, должна способствовать и вышедшая книга «Былины Нижней Печоры». В завершение моего рассказа спою несколько нижнепечорских былинных строк.

Уж как тетя соли талась по поднебесию, уж как рыба отступила во морескую глубину, а тонкие горностали во сырую мать-землю, ну а бурые лисички по темным лесам. Sleep.

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в гости к нагайбакам. Есть такой народ, который живет в Челябинской области на Урале. Немного истории. После взятия Казани Иван Грозный в знак поощрения тех татар, которые приняли христианство, предоставил им плодородные земли в Башкирии у крепости Нагайбак. Чуть позже они были переселены на территорию современной Челябинской области, причем их административным путем причислили к казачеству, что на самом деле не было лишено смысла, поскольку казачий Нагайбакский полк принимал участие в Отечественной войне 1812 года и завершил военную кампанию уже во Франции, пройдя с победами многие города Европы. В 1842 году Николай I издал указ о строительстве крепостей, который повелел заселить казаками, нагайбаками. Тогда эти казачьи поселения имели лишь номерные названия, а уже при военном губернаторе Оренбурга Владимире Афанасьевиче Обручеве часть нагайбакских поселков получила название в честь тех европейских городов, где нагайбаки принимали участие в сражениях. Так на карте российского государства появились такие названия, как Фершан-Пенуаз, связанный с победой в сражении в 1814 году, Париж, Кассель, Остроленко, Требия, Арси. В настоящее время существует Нагайбакский район Челябинской области с центром в поселке Фершан-Пенуаз. А вот Париж является всего лишь большим селом. Вот уже более двух веков нагайбаки находятся в лоне православной церкви, но богослужебные песнопения исполняют на своем нагайбакском языке. У нас есть с вами возможность послушать херувимскую песню «Иже херувимы», одно из основных песнопений церковной литургии. Исполнит эту песню церковный хор села Кассель.

Нагайбаки, в отличие от других татар, в основном занимавшихся скотоводством, главным образом занимаются земледелием. И это, в свою очередь, диктует определенный музыкальный тип, в чем-то близкий русским. Так нагайбаки поют многоголосно. Музыкальных жанров много, и они относятся к разным моментам человеческой жизни. Давайте послушаем с вами свадебную песню «Поставлю капкан на волка». Как вы понимаете, аллегория сравнения жениха с волком здесь очевидна. Это свадебная застольная песня в исполнении фольклорного ансамбля села Париж.

Нагайбаки в прошлом служилые люди имеют в культуре песни, связанные с моментами казачьей жизни. Вот одна из них – это песня «Проводы казака». Она прозвучит тоже в исполнении ансамбля села Париж.

Так же, как и у многих других соседних народов, в музыкальной культуре нагайбаков присутствует гармонь. И сейчас мы с вами услышим в сопровождении гармонии улочную песню с бытовым сюжетом. Ее исполнит фольклорный ансамбль села Касель.

Завершаем сегодняшний выпуск вальсом шведского народного скрипача Вильгельма Хедлунда. Он жил в последней трети XIX века и первой половине XX столетия. Фолк-музыканты Лиза Ридберг и Гуннар Иденстам. Лиза играет на барочной скрипке, Гуннар – на органе, который больше похож по звуку на аккордеон. И называется этот инструмент «Трамп-оргель». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Двухдневный траур 24 и 25 мая объявлен в ЛНР в связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Порядка 200 жителей Луганска, представители власти, активисты и члены молодежных организаций почтили акцией в Луганске память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР. В Запорожской области под контроль российской армии накануне перешло село Верхняя Терса. Далее подробно. Двухдневный траур 24 и 25 мая объявлен в ЛНР в связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС России. В течение всего дня росло число жертв террористической атаки в ВСУ. На этот час общее число погибших – 21 человек. Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
1: Накануне состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Россией в связи с ударом ВСУ по общежитию Старобельского колледжа. Постпред нашей страны Василий Небензи отметил, это был преднамеренный удар по гражданскому объекту. Однако не все представители стран в ООН поверили в реальность теракта. Засомневалась в правдивости предоставленных России доказательств и представитель Дании Кристина Маркус Лассен. Небензи уточнил у своей датской коллеги, не стыдно ли ей за то, что она говорит в зале Совбеза. Но, увы, никаких угрызений совести Лассен не испытала, о чем сама же открыто сообщила.
3: Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов СБ нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске. Представитель Дании заявила, что у них, видите ли, нет доступа. Вам предоставить доступ к завалам? Или, может, вы станете утверждать, что Россия сама это сделала? Или что это плод компьютерной графики? Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка. Но даже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что он бил по Старобельску. Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами. Мы сказали в своем выступлении, что для вас есть жертвы, достойные сострадания, и те, которые этого не заслуживают. Слушать вас, я имею в виду присутствующих и отсутствующих членов Евросоюза, это оскорбление чувств всех пострадавших, независимо с чьей стороны. Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим? Ведь это же пляски на костях погибших.
1: Помощник президента России Владимир Мединский напомнил, что по школам, училищам, пионерским лагерям и в целом по детям прицельно били только нацисты во время Великой Отечественной войны. Порядка 200 жителей Луганска, представители власти, активисты и члены молодежных организаций почтили акции в Луганске память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, передают корреспондент РИА Новости с места событий. Присутствующие возложили цветы к памятнику учителю в Луганске и почтили память погибших минутой молчания. В Запорожской области под контроль российской армии накануне перешло село Верхняя Терса. В операции участвовали подразделения группировки войск «Восток» и бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота. Противник утратил важный опорный пункт на этом направлении. Репортаж Сергея Самухи.
4: Над Верхней Терсой развиваются десятки российских стягов. Также повсюду флаги морской пехоты. Морпехи прославленной 55-й дивизии Тихоокеанского флота совместно с мотострелками 394-го полка группировки «Восток» освободили невероятно важный для всего направления населенный пункт. После взятия Гуляйполя в самом конце прошлого года именно Верхняя Терса стала одним из центров обороны ВСУ на Запорожье.
5: Верхняя Терса – это очень важный населенный пункт для ВСУ. Он буквально вклинивается в нашу оборону на Гуляйпольском направлении, поэтому киевские формирования буквально вцепились в него зубами и очень долго не хотели сдавать свои позиции.
4: Операция по освобождению Верхней Терсы началась в марте. На подходах и в самом поселке была налажена мощная система укреплений и подземных ходов. Даже подойти к ним было большой проблемой. Настолько сильно работали артиллерия и дроны противника. И снова помогла погода. Самое активное продвижение пошло с наступлением жары. Во время боев за Верхнюю Терсу противник не жалел ни солдат, ни технику. Одних тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» на этом направлении сбили больше 60 штук. В какой-то момент силы ВСУ банально истощились. Здесь были выбиты практически все пункты управления БПЛА и опытные операторы. А о гарнизоне, оборонявшем Верхнюю Терсу, командование ВСУ банально забыло. В результате остатки киевских формирований либо сдались в плен, либо начали беспорядочно бежать. В результате освобождения Верхней Терсы под контроль российской армии перешли 12 невероятно важных квадратных километров обороны противника. Группировка «Восток» получила возможность развивать успех сразу в нескольких направлениях. Сергей Самохоль, «Вести».
1: На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле победила екатеринбургский «Урал» в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Гамита Галаров с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам встреч остается в РПЛ на следующий сезон. Еще в одном матче субботы «Ротор» победил «Акрон» со счетом 1-0, однако в РПЛ остаются тольяттинцы, так как в первом матче они победили со счетом 2-0. ЦСКА на своем паркете переиграл «Локомотив Кубань» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги со счетом 103-92. У хозяев 29 очков набрал Мелла Тримбл, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал турнира. Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийским игроком рассчитано на 5 лет. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом первой лиги. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Российский теннисист Петр Барбирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии «Челленджер» в Индии. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянина. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье, 24 мая, во Владивостоке плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 15, плюс

0: технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Муловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Культура.
4: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
5: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Сегодня очень хороший день, сегодня очень хорошая встреча у нас в студии. Передо мной сидит человек, которого я не просто люблю, а обожаю, уважаю, преклоняюсь. Это удивительная женщина, удивительная актриса слушает это все, потому что я признаюсь вот в любви и в преклонении, потому что это редкость уже таких людей видеть в искусстве. Алла Сергеевна Демидова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я слушаю и улыбаюсь.
5: Хорошо.
6: Во-первых, улыбаюсь, потому что, ну, приятно слушать эти слова, тем более от вас, Саша. А во-вторых, я понимаю, что это чувство долга перед профессией, перед радиослушателями. Но, тем не менее, ладно, опустим.
5: Ошибочка, Аллочка, ошибочка. Не перед профессией, так оно и есть. Это не комплиментарность, это никакие такие теплые слова в знак уважения. Гостя такого удивительного. Нет, Аллочка, так оно и есть. Демидова Алла Сергеевна. Я зову Аллочку, потому что мы очень давно знакомы, и Алла меня зовет Сашей, так что мы будем говорить. Я надеюсь, нам обоим это понравится. О чем мы будем говорить? Аллочка, перед тем, как начать разговор, я прочту некоторые данные. Если что-то не так, поправь.
6: Хорошо.
5: Демидова Алла Сергеевна, актриса, народная артистка России. Лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии президента России, лауреат премии Станиславского, а также ряд других премий в области кино, театрального искусства и так далее. Родилась в Москве. По воспоминаниям самой Демидовой, уже 5 лет, отвечая на вопрос: «Девочка, кем бы ты хотела стать?», она говорила: «Великой актрисой». Это так?
6: Ну, это так. Это действительно я записала в дневнике. Какое же счастье быть актрисой. Там воздух другой, когда открывается занавес, там каким-то странным запахом и немножко. Я теперь понимаю, что это сквозняки, во-первых. Вы отлично знаете, что за кулисами там или проходы в цеха, или где хранят декорации, или на задний двор. Во всех театрах мира сквозняки. И, видимо, это и дает вот этот вот тот освежающий запах, когда открывается занавес. Но, с другой стороны, так сейчас мало открывается.

0: опускаются занавесы, в основном это открытая сцена, это жалко, потому что занавес, он ожидание чуда.
1: Абсолютно правильно.
0: Да.
1: Абсолютно правильно, у меня тоже было. В детстве именно вот закрытие занавеса больше меня возбуждало, да, чем иногда само действие.
0: А у вас в театре как?
1: В основном занавес.
0: Да?
1: В основном занавес.
0: Зависит, конечно, от режиссера, как он это делает. Но это жалко, что занавес ушел из театра.
1: Аллочка, для многих, конечно, удивительная актриса и немножко загадочная, и, может быть, и отчасти недоступная, неподступная, и какая-то загадка. Аллочка, с одной стороны, я знаю тебя по творчеству и восхищаюсь тобой. Скажи, пожалуйста, каким образом твоя МГУшная, твоя такая студенческая, немножко не актерская, а в детстве сказать, хотела быть великой актрисой, почему тебя привело так долго заниматься не той профессией?
0: Не той, в смысле, актерской?
1: Да, но не нашей профессии.
0: Ну да. Дело в том, что вот весь университет был тогда на Маховой, в центре Москвы. И мы жили в центре Москвы. И я была в детском саду в университете. И вот этот вот ежедневный проход через Красную площадь, Александровский сад и в университет, и в детский сад. И в детском саду был драм-кружок, и я играла «Финист Ясный Сокол». Это я как сейчас помню. И поэтому в школе тоже драм-кружок. Это очень, кстати, хорошо, когда вот в школах и в детских садах это бывает. И у нас вела Щёкин-Кротова, актриса детского театра. Потом она играла в прекрасном спектакле «Эфроса», первый спектакль «Эфроса» и ее друзья. И там мы тогда все были влюблены в молодого Ефремова. Он играл сибиряка, и мы были абсолютно уверены, что он приехал из Сибири, вот в валенках, как он на сцене и так далее. Хотя уже вроде бы что-то понимали. У нас была женская школа, я как раз попала в то десятилетие, когда было раздельное обучение.
1: Я тоже прошел это.
0: Да? Вот, и у нас, когда приходили мальчики из соседней школы танцевать, это же было событие, а соседняя школа была там, где был учился Тарковский. И он был старше на 2 года, но я помню, потом мы это вспоминали. И в драм-кружке в женской школе мне почему-то всегда доставались мужские роли. То там вот в «Снегурочке» Бакула-Бобыль, то еще что-нибудь. И как-то вот так я, видимо, к этому привыкла. И последняя моя роль, если уж говорить про сцену, это как раз «Гамлет».
1: Да.
0: Да, у Терзополоса. Вот так вот у меня круг замкнулся. Так что нет, я не совсем как бы издалека пришла в эту профессию. Она у меня с детства. Другое дело, что меня не приняли в Щукинское училище, в театральное училище. Я говорила «харафо», «фалаф». Ну, от застенчивости, я думаю. Правда, у меня и сейчас вот это вот мягкое «ше», оно, ну, не исправлено.
1: Будет это красивая особенность, может быть.
0: Может быть, я сделала это индивидуальностью. А что делать? Ну, что делать? Вот. И когда не приняли, то тогда, конечно, я поступила в университет. Хотела на философский, но мозгов не хватило, и поступила на политэкономию. Собственно, это та же философия, но только философия общества, как меняются формации, ну и так далее. Я не жалею. Я даже после университета стала писать диссертацию, сдала кандидатский минимум. И это, ну, какой-то угол зрения более широкий и более всепрощающий, если более широкий. То есть нет такого упорного собственного мнения. Я могу согласиться, во-первых, с чужим, а во-вторых, и сомневаться в собственном.
1: Именно потому что...
0: Университет дает такие знания. Не дает конкретности, это не какой-то специальный институт, а вот именно какой-то взгляд со стороны. Это, во всем случае, был такой университет. Там были в свое время знаменитые профессора, и которых я до сих пор помню, на которых лекции собирались не только нашего факультета, но вообще других университетов.
1: Аллочка, и вот спустя много лет, пройдя экономическую подготовку, филологическую подготовку, насколько это помогало тебе в дальнейшем работать в театре? Потому что ты же рядом видела людей менее умных, может быть, и менее способных.
0: Вы отлично понимаете, что ум актера уж не так обязателен, хотя не мешает. Он не мешает даже дворнику, я думаю. Быстрее делаешь дело.
1: Вообще не мешает.
0: Не мешает, да. Но, тем не менее, вот когда я начинала, ранняя «Таганка», это середина 60-х, чтобы разрушить академизм какого-то привычного театра, который так был у всех на одно лицо, вот этот крик возник у любимого. Я не умею кричать, поэтому я была на обочине. Мне не давали эти главные роли, так называемые. Кстати, я очень болезненно это переживала. Но меня успокаивала одна фраза у Черчилля, помню, ее встретила. «Когда нечего сказать, кричить». Вот. Но, тем не менее, в то время крик, он разрушил какой-то академизм, и что-то такое прорвалось. Так что после этого можно было говорить шепотом. И я помню, когда Гамлет в 70-х годах, в 71-м или в 70-х, я не помню, в 71-м, по-моему, была премьера, и я Гертруду играла практически, ну, не шепотом, но тихо. Вот тогда старые актеры, которые не очень жаловали раннюю Таганку, они как раз вот мне это и говорили, какие-то комплименты, вот за этот не крик. А потом как бы и Любимов на это немножко обратил внимание, я думаю. Что, оказывается, можно не кричать. Хотя вначале вот такой у нас был спектакль «Деревянные кони», мне Гаевский рассказывал. Он стоял за кулисами, а я играла там такую северную старуху. И Любимов рядом, говорит, стоял. И на меня удивленно смотрел, это Гаевский говорил, и говорит, а что, вам это нравится? Вот, то есть Любимов ко мне долго-долго приглядывался, пока наконец-то дал там Машу, Электру.
1: Я интуитивно чувствовал, что Алла Сергеевна Демидова прорвется на Таганке, ну как бы, ну не то, что серая шейка, но какая-то такая особенность, которая, ну, очень трудно привыкнуть Любимову, например, к этой особенности.
0: Ну да, пожалуй. Саша, ну, с другой стороны, и вы тоже были не совсем ко двору, да.
1: Ну, я ушел,
0: Потому что вот эта объемная игра, которая тогда не нужна была, тогда нужен был действительно крик. А вот когда в «Галилее», мне очень нравилось, как вы репетировали «Галилея», очень объемно, очень не просто вот... Высоцкий хорошо это делал, но он делал как Высоцкий, он не играл образ. Он был Высоцкий в предлагаемых обстоятельствах. А, собственно, так он и играл и Гамлета, так он и играл и Лопахина и так далее. И когда это совпадало с ролью, то есть с темой роли, это было неплохо. Правда, это было неплохо уже, скорее, к концу, когда вся критика была написана в начале Гамлета. Он был только, начинал что-то такое пробовать. А, никто не видел его в конце Гамлета. А это было очень хорошо. Кстати, Высоцкий всегда высматривал Марину. Он всегда очень нервно играл, когда она сидела в зале, да. Она часто приходила, но очень нервно.
1: Ну что, он не знал, что она в зале будет сегодня?
0: Иногда не знал, но иногда он смотрел, вот мы перед вторым актом сидим на этом гробе знаменитом, и перед нами вот этот занавес... Гамлетовский занавес, такое сплетение, ручное сплетение шерсти. И очень легко смотреть на зрительный зал, а нас никто не видит. Как она реагирует? Вот в каком она состоянии сидит, значит, после первого акта. Он понимал, нравится ей или не нравится, то есть и так далее. Очень нервно играл. Он набирал очень сильно. И последние 2 года, вот если бы он не умер, он бы был бы очень крупным актером, таким трагическим, с трагическим даром. Мужчин, потому что с этим даром практически нет. Есть драматические, очень хорошие актеры, комедийные и прочее. Вообще в театре, в русском, нет вот этого трагического жанра. И с трагическим мироощущением. Ни мужчин, ни женщин.
1: Почти ушел.
0: Да.
1: Да.
0: Что жалко. Очень. Потому что если и делают трагедию, хотя уже не делают, но тем не менее пытаются, то с таким психологическим ключом.
1: Аллочка, если о трагическом жанре, вот тебя тянет на трагические, такие Гамлет.
0: Электра, Медея, Федра, да.
1: Да.
0: Да, ну, знаете, Саш, когда играешь эти роли, Федра, Электра, Медея, то после этого играть Марью Степановну очень скучно и легко, надо вам сказать, очень легко, потому что вот все там призы за кино я получила за самую легкую для меня роль в «Настройщике» у Киры Муратовой, а это просто, ну, характер, ну, это вообще ерунда. А все говорили, да, вот что-то такое, там «Золотой орел», там «Нику» и прочее давали. Это мне странно и жалко, в общем, да. Потому что мне всегда было интересно, ну вот сейчас я немножко себя похвалю, играть то, что, вернее, поворачивать так роль, что до тебя эту грань никто не видел. Вот, то есть решать вот такую неразрешимую задачу.
1: Ты изучала до этого, как играли. Почему ты считала, что эту грань никто не показывал?
0: Ну, например, там, Раневская в «Вишневом саде», да?
1: Mm-hmm.
0: Всегда после Книпер Чехова ее играли к барыне, в корсете играла. И так далее.
1: Алла Сергеевна играла изумительно.
0: Я не видела Книпер Чехова, но только видела кинохроник, когда она уже была старая, кстати, но неважно. Но вслед за ней играли все другие именно так, похоже. Но когда я прочитала, мама живет на пятом этаже. На пятом этаже и сейчас жить в Париже без лифта. Вот вы же знаете, какие там ступени высокие, да, и скрипучие, да? И там коридорная система была на пятом этаже с одним туалетом. Так, хорошо. Или там Гаев про нее, она порочна, это видно в каждом ее движении. Про Книппер можно сказать, что она порочна, это было видно в каждом движении. Может, порочно, но не в каждом движении, да? Или там кто любовник? Можно какой-нибудь там несчастный, туберкулезный, который там изменял ей и так далее. А я-то думала, начало века, это какой-нибудь или Пикассо, или Шагал, или Элюар, и который Роман Ролан, они же все были женаты потом на русских. Первые жены у них были русские. Поэтому вот этот аромат, кафе, богема и так далее. То есть вот так повернуть. Или мне жалко, что из-за раскола Таганки никто не видел мою Электру. Потому что это было на новой сцене, и все роли, которые у меня были, они были на новой сцене, а новая сцена досталась Содружеству, то есть другой труппе. Это вот попытки как-то так повернуть вот трагическую роль не по нашим законам. Я, кстати, потом получала такие письма от девочек. Там как? Как же надо через себя пропускать роль? Значит, вы хотели убить свою маму? Ну, потому что Лектор хочет убить мать, и она не убивает, потому что боги сказали, что должен убить Орест. Ну, и так далее. То есть подходят совершенно к сегодняшними этическими какими-то законами.
1: А что тебя тянет на трагическое? Не испепеляет это, не измучивает это?
0: Нет, потому что до этого никто трагедию не играл. Вот на моей памяти, в моем времени. Это первое. Во-вторых, например, в начале была Федра Цветаевская. Когда Виктюк пришел на Таганку, он говорит, давайте вместе работать, и, может быть, поставим, кто боится Вирджинии Вульф. Но есть прекрасный фильм с Элизабет Тейлор и с Бартоном, и когда есть какой-то хороший результат, и если ты не имеешь идеи что-то сказать новое, абсолютно, лучше не беритесь, это уже есть. И я тогда сказала, давайте возьмем Цветаевскую, Федру. Цветаеву, у нее прекрасные, кстати, пьесы, Казанова, так, Феникс. Это изумительно. Никто не берет. Не понимаю, почему. И мы взяли, ну, конечно, потонули, долго работали, но, тем не менее, мы ее вытянули. Испепеляет нет, потому что тут существуешь не я в предлагаемых обстоятельствах. Тут совершенно другие законы, скорее оперные. Трагедия – это сухой жанр, без слез, а у нас привыкли заливать все слезами, да? Я смотрю там на сцену, актрисы в основном плачут, но просто, да, в зале все спокойно смотрят на это. Это, мне кажется, надо делать наоборот. Но в «Электре» Любимов меня заставлял вот от себя, я в предлагаемой, я там действительно заболела, просто по-настоящему заболела. Я предупреждала Любимова, что даже на репетициях, ну, нельзя на износ. Но вы немножко знаете Любимова, да и вообще любой режиссер. Ему скучно, когда актер не выкладывается. У него тоже нужно как-то разбудить фантазию. И когда актер себя бережет, он не знает, что делать, да? И поэтому на каждой репетиции в полную ногу я заболела. Нельзя это делать, ни в коем случае нельзя. Я предлагаю ему как-то. Просто вот воспаление легких, но у меня слабые легкие, потом туберкулез, ну и так далее. И играла, например, премьеру, там температура около 40. Вот это вот наша сегодняшняя манера, я в предлагаемых обстоятельствах, она, конечно, губит актеров. До 40 нет. До 40, ради бога. Они все милые.
1: До 40 лет?
0: До 40. Милые, потому что есть что сказать, они очень естественные. Но после 40, вот на них посмотрите, это или их нету, или это какие-то мальчики-девочки.
1: А почему так?
0: А потому что я в предлагаемых обстоятельствах. Потому что нет вот этого отстранения. Потому что трагедия – это школа актерская. Потому что вот нет этого отстраненного взгляда на роль. То есть вот это разделение. Я, роль. То есть
1: а
0: вот
1: слово это... перевоплощение? Это подразумевается? Или но, нет? Как отстранение?
0: А где вы видите это перевоплощение? Я в последнее время не вижу. Потому что театр вообще сейчас перешел на такую сферу обслуживания. Поэтому мы скоро...
1: К ужасу нашему.
0: Да, мы скоро превратимся в официантов. Да. То есть уже превратились, но Это очень печально. И нет сил бороться.
2: Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
1: У нас в гостях, ничего, что я скажу, великая актриса?
0: Ради бога.
1: Хорошо. Прекрасная, любимая актриса Демидова Алла Сергеевна. Аллочка, продолжим эту тему, которая меня лично безумно волнует с точки зрения того, что театр превращается в сферу услуг.
0: Я, откровенно говоря, не люблю ругать сегодняшний день.
1: Не ругать?
0: Не ругать, а даже критиковать.
1: Какую-то картину.
0: Надо как-то приспосабливаться. Немножко тянуть свою линию. Ну вот, например, в театре мне не стало интересно, потому что мне неинтересно...
1: Неинтересно
0: перед этой публикой. И поэтому я нашла себе другую нишу – поэзия. Потому что на поэзию приходят другие люди все-таки по-прежнему, с другими глазами и с другим отношением к жизни. И я пытаюсь найти какие-то хорошие и малоизвестные стихи, там вроде бы известных людей, ну, чтобы как-то немножко расширить, да? Большие залы собирают эту поэзию. Потом книжки пишу, потому что... Ну, там вот тоже как бы немножко о наболевшем, о том, о чем я думаю, пишу, высказываю. То есть у меня есть аудитория, я не жалуюсь.
1: Аллочка, скажи, пожалуйста, я слышал тоже, что ты не хотела бы преподавать и вообще к этому относишься очень так скептически. Тебя спрашивали, я помню, и ты отвечала, что тебе это неинтересно, потому что не та актерская поросль. Как я понял?
0: Нет, даже нет. Я попробовала. 2 года я в Щукинском училище преподавала. Ну, как преподавала? У меня были какие-то отрывки. Ну, мне не очень это понравилось, потому что у меня нет терпения. Мне надо их бить.
1: Аллочка, не отпущу, если что-то не исполним, не почитаем, потому что я бы очень хотел, чтобы мы услышали...
0: Кого? И, кого читать?
1: Что хочешь.
0: На вот сколько минут?
1: Радио. Вот это да.
0: Ну, я прочитаю Блока. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доской все, что тебя пленяло, спит, когда отчаявшийся и больной ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда... Остановись на миг послушать тишину ночную. Постигнешь ухом жизнь иную, которой днем ты не постиг. По-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущая утра над белым оснеженным садом и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледеневший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Вот.
1: Еще. Браво.
0: Еще?
1: Да.
0: Ахматову тогда. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет кисть рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь, пушистый кот мурлыкает умильно, и дальний зажигается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка пронизывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу, и если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу.
1: Прекрасно.
0: Все.
1: Нет еще.
0: Ну, а что Цветаеву? Плач Федры по Ипполиту. Ипполит, Ипполит, болит, опаляет в жару ланиты. Что за ужас жестокий скрыт в этом имени Ипполита? Словно длительная волна, а гранитное побережье Ипполитом опалена, Ипполитом клянусь и брежу. Руки в землю хотят от плеч, зубы щебень хотят в опилки, вместе плакать и вместе лечь, воспаляется ум мой пылкий.
1: Спасибо. Дорогие мои радиослушатели, с нами была Алла Сергеевна Демидова. Аллочка, я в восторге, я почти парализован, слушая тебя, потому что я и слышал некоторые вещи, но все равно для меня такое впечатление, что я никогда этого не слышал, поэтому я в восхищении и в восторге. Надеюсь, и наш слушатель тоже это испытывает. Дорогие друзья, я еще раз благодарю Аллу Сергеевну Демидову. Аллочка, мы уже прощаемся, говорим до свидания нашим.
0: Всего вам доброго. Да. Сохраняйте достоинство, дорогие мои.
1: Да. Спасибо большое. До встречи через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только об охоте и про охоту. Мы часто рассказываем вам об истории оружия, о великих оружейниках, конструкторах, граверах, которые делали и делают не просто оружие, а создавали и создают настоящее произведение искусства. Говорим об охотничьих собаках, о необходимости соблюдения правил безопасности на охоте и о многом другом очень важном. Однако думаю, что «Ни пуха, ни пера» – это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они очень бережно относятся к природе. Например, наш великий классик Иван Сергеевич Тургенев, удачливый охотник, любил охоту не за количество добытой дичи. Вот что говорил наш классик. «Люблю охоту за свободу, за восход и закат солнца, за то, что с нею, как и с поэзией, связано особое чувство, которое стоит выше всего и зависит только от меня». И мой сегодняшний гость полностью разделяет эти слова и мысли Тургенева. Я с огромным удовольствием приветствую моего большого друга и коллегу Алексея Белякова. Он, напомню, писатель, журналист. Алексей, рад тебя видеть.
2: Здравствуй, Николай.
1: Охота на гусей в России традиционная. Своими корнями она уходит в стародавние времена. Гусь – трофей всегда почетный и желанный. И добыть гуся совсем непросто. Гусиная охота, пожалуй, самая сложная и интересная из всех весенних охот. И вряд ли найдется птица умнее и сообразительнее гуся. Алексей, в чем все-таки сложность гусиной охоты? Вот как ты готовишься к охоте на гусей?
2: Ну, я много лет охочусь, вот, но охота действительно одна из самых сложных. И все начинается с разведки. От нее зависит по максимуму, как и что будет. Первое – это разведка, а второе – во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, вот, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше. То есть многие считают, что они купили чучела, сели с краю поля, и весь гусь полетит к ним. Поэтому начинают просто откровенно мешать. Я охочусь уже много лет из лежачих скрутков, то есть я ищу поле, на котором гуси кормятся или присаживаются, то есть где проходит пролет гуся, то есть не прям кормовое присаженное поле, где весь он скопился, потому что после нескольких выстрелов он перестанет туда лететь, а место, куда гуси могут подлететь или какое-то количество их там тормозится. Я выбираю середину этого поля, смотрю, где есть какая-то травка, чтобы можно было маскироваться, и на этом поле стараюсь разместить свою присаду.
1: Я вот просматривал перед встречей с тобой кое-какие материалы и пометил себе, что говорят и как говорят бывалые опытные охотники. Почти цитата. «Хотите, сами колесите по полям и лесам, выслеживая птиц и подмечая, где они кормятся. Хотите, берите языка из местных жителей или расспрашивайте егерей. Но учтите, что место для засады должно быть выбрано безошибочно. В 30-40 метрах от жировки гусей, не ближе. Обследуйте выбранную точку. Найдите свежий помет, перья и неощипанную зелень. Есть надежда, что на рассвете гуси появятся здесь снова».
3: Ну, это такая небольшая зарисовка.
2: Но фактически оно так и есть. Сначала ты объезжаешь поля с биноклем, то есть где-то лазишь, ходишь, смотришь. Потом, если ты гусей не нашел, ты начинаешь смотреть уже, поскольку много лет ездишь, например, по одним и тем же местам, ты начинаешь эти места обходить и смотреть действительно на гусиный помет. Если оно есть, то есть этот помет, то значит гуси здесь были. То есть иногда бывает, что приезжаешь, там все в этом помете, но он сухой, то есть высохшие поля высыхают, гуси держатся там, где посырее. Действительно, ты находишься в стороне. Ну, очень часто спрашивают, почему лежаки, то есть почему не стоячий скрадок. Гусь боится всего высокого. То есть, если на поле нет каких-то таких больших кустов где-то, ну вот, то проще именно слиться с местностью и спрятаться для того, чтобы можно было на него охотиться. Потому что чаще всего птица боится, то есть особенно в нашей средней полосе, она нашуганная, то есть ее уже стреляли много раз, она 10 раз облетит, тебя посмотрит. Большинство мест, куда мы вот приезжаем, на открытие охоты канонада бывает такая стоит, что гуся гоняют, то есть его шугают, он летает и ищет, куда присесть, и ищет, естественно, наиболее открытые места. Я много лет езжу там охотиться в Вологодскую область, и большинство людей, и местных в том числе, стоят большие шалаши. Когда начинаешь с ними разговаривать, вся стрельба ведется, как правило, на предельных дистанциях, ну, насколько дробовой заряд способен, то есть, стрелять 30-40 метров. Да, используются манки, то есть люди манят, но вот, но стреляют. И в прошлом году охотовед давно хотели вместе поохотиться. Из лежащих родков я ему хотел показать. Он впервые попал с нами вот в команду. У него нашлось время, и вот как бы в лежачие скротки вот и попал. И он просто обалдел, когда увидел, что мы сажаем гусей в чучела, которые там в 15 метрах от нас. То есть мы не пытаемся по ним стрелять, когда они кружатся над головой. Там, то есть мы стараемся их опустить как можно ниже, для того, чтобы выстрел был качественным. Потому что давайте будем честны. Гусь действительно не только умная, но и очень крепкая на рану птица. И бывает так, что ты выстрелил, ты видишь, что попал, но птица все равно улетает и остается для тебя недосягаемой. Скажу честно, вот на одной из охот в Курской области мы охотились, когда сели щипать птицу, то есть у нас было с десяток, наверное, гусей. Из добытых гусей видно было, что 2-3 дробины, которые их пробили, действительно были как бы смертельные. А весь гусь, он просто синий от синяков, от дроби, которая по нему попала. Много дроби в перьях и много просто вот по нему, по коже, под кожей они лежат. То есть, но они не были смертельные. И очень часто при неудачном выстреле, то есть птица просто может уйти под ранком. Наверное, где-то в 2000-х английские ученые, орнитологи проводили исследования, отлавливали гусей и смотрели, вот проверяли, там что-то отлавливали, что-то, я понимаю, все-таки, наверное, добывалось. Вот 90% гусей имели под кожей, в перьях и в мышцах дробь, как бы птица, прилетающая на зимовке. Ей это не мешает, то есть она живет с этим. То же самый вопрос с чем-то стрелять. Многие же говорили, что всегда, то есть когда я начинал стрелять, стрелять надо очень крупной дробью. Слава богу, ее сейчас правилами запретили, там дробь 4-0.
4: Вот, а некоторые запрещена. Вообще про картечь говорили.
2: Да-да-да, поэтому дробь крупнее 3-0 там уже запрещена к охоте, соответственно, и картечь. Но я сейчас охочусь с тройкой. Мои друзья, многие охотятся с дробью 5-0. То есть ее много. На нормальной дистанции, на убойной, она пробивает гуся. А если это большая дистанция, она ему не причинит никакого вреда, эти номера. Дальше там это единица, там ноль, то есть многие используют его. Но вот на охоте, которая, собственно, разрешена на гусей с чучелами из укрытия, эта дробь фактически оптимальная, наверное.
4: Ты несколько минут назад произнес такую фразу «скрадок лежачий». А какие есть еще скрадки, чтобы наши радиослушатели понимали, и как их нужно правильно оборудовать, скрадки?
2: Способов охоты много, и когда слово «укрытие» говорят, фактически под укрытием все понимают что-то свое. Некоторые считают, что вот он в куст сел, надев на себя там маскировку, это уже укрытие. Ну, во-первых, гусь боится таких мест. Во-вторых, это не укрытие, а все-таки укрытие должно быть каким-то либо шалашом, либо скрадком, вот, либо ямой. То есть классические охоты на гусей, когда делается на полях яма, которая маскируется специальным образом, и то есть из нее действительно удобно стрелять, то есть ты там сидишь. Но давайте будем честны. Во-первых, если высокий уровень грунтовых вод, то в яму наполняется водой. На своей одной из первых охот я помню, что мужик вырыл яму, сидел, и мы видим, как он там сидит, и я понимаю, что везде в лужах вода. Мы решили посмотреть с товарищем. Мы подходим к нему туда, а он с ОЗК в костюме сидит по пояс в воде в этой яме. Я говорю, мужик, отморозишь же все. Он говорит, нет, зато я гуся добуду. То есть вот это свои нюансы у всех этих вот охот из той же ямы. А уже появились даже постановления по некоторым областям, то есть и в интернете можно их увидеть, о том, что штраф для тех, кто роет ямы, потому что портит плодородный слой на полях или на озимых. А трактора в эти ямы потом еще умудряются и проваливаться, если их не закопали. Потом скрадок классический шалаш. И многие считают, что когда он шалаш построил такой же, как на тетерева или на утку, и также замаскировал, то гусь его тоже не увидит. И часто можно увидеть на полях замаскированный еловым лапником. Шалаш, он темный, он стоит как черное пятно. Поэтому маскировка не должна отличаться от той, которая вокруг. Поэтому, например, в той же Вологодской области очень часто егеря делают скрадки эти из скаток соломы, которые остаются еще с осени, там сено или солома, их скатывают тракторами в одну большую как бы груду и делают там шалаш. То есть они похожи на то, что...
4: То, что есть на поле, на полях... к чему гуси привыкли.
2: Да. То, что на полях и так осталось. Поэтому, если вы сделали шалаш, и он отличается, то чаще всего птица от него будет просто откровенно шарахаться. Не будет к нему подлетать.
4: Вообще, гуси всегда говорили и говорят, что птица очень осторожна, и как ты в начале программы тоже говорила, что прежде чем садиться, 10 раз облетит поле, посмотрит, что и как. Я помню, еще в детстве папа мне говорил, что, ты знаешь, опытные охотники должны даже стрелянные гильзы убирать, и убирают, чтобы они не бликовали на солнце.
2: Да, мы так и делаем, не только гильзы. Там, если кто-то курит, окурки стараются прятать. У нас как-то был даже случай на охоте, когда мы с товарищами, ну, много лет охотились вместе, лежачие скоротки, мы сидим, Товарищ сидит, он, курилка была ужасная, то есть он сидит, курит, и вдруг налетают стаи гусей, мы орем, прячемся, ну вот, все заскакивают внутрь, и он лежит, говорит, давайте быстрее стрелять, у меня окурок за шиворот упал, я сейчас сгорю вместе с вами.
4: Алексей, а можно обойтись без профиля и чучел?
2: Ну, во-первых, это запрещено правилами охоты давно. Все зависит от количества чучел. Многие считают, чем больше чучел, как вот в американских,
4: тем лучше,
2: показ,
4: да,
2: тем
4: да.
2: лучше. На самом деле совсем не так, потому что все зависит от того, пролет какой идет, какая птица подлетает. Например, мы попадали так в Калининградской области, когда у нас стояли чучела гусей, но гуси не хотели подсаживаться совсем. Единственный охотник, который охотился, у которого кроме чучел гусей стояли еще чучела журавлей, потому что одновременно шел пролет журавля, журавли на поле сидели, и вот чучела журавлей показывали, что здесь безопасно. А так, если про погоду говорить, то есть у охотников поговорка, ну вот я ей пользуюсь постоянно, чем хуже погода, тем лучше охота. Потому что гусь действительно очень осторожная птица. Когда у вас яркое небо, солнышко, он начинает облетать вокруг и осматриваться очень долго иногда. И может что-то бликануть, что-то там его испугать, и он улетит. Когда же погода плохая, ветер, снег, дождь идет, то птица подлетающая почти сходно начинает садиться к вашим чучелам. Ей кажется, что здесь комфортно должно быть, особенно в сильный ветер. А так на поле, вот мы заговорили про гильзы, бликуют же даже стволы ружья.
4: Да.
2: Вот, и поэтому мы, например, закручиваем их камуфляжной лентой в обязательном порядке. То есть для того, чтобы они торчат из скоротка, никуда и тут еще, не денешься.
4: Да.
2: Если кто-то в очках охотится, он прикрывает козырьком эти очки, не высовывается до последней, пока команду не дали. Потому что иначе это может просто гуся напрячь.
4: А манками пользуются?
2: Если у вас присада молчаливая, гуси любят иногда, что когда подсаживаются, но это скорее исключение из правил. Во-первых, если вы сидите где-то в стороне от пролета гусей, стаю надо привлечь. И ты начинаешь активно манить гусей, чтобы показать, что вот здесь. Вот когда они обратили на тебя внимание, там начинается по-другому подманивание, ты начинаешь тише себя вести, то есть они увидели чучела, начинают на них реагировать. Но как только они хотят улететь, ты опять начинаешь активно. То есть разная схема подманивания, и все манят по-разному. Но манит не манок, манит человек, который этим занимается. То есть он старается говорить с гусями. Если он сумел с ними нормально поговорить, то гусь подлетит. Но это не значит, что без манков гусь не подсядет. То есть есть гуси, которые подсаживаются только к молчаливой стае. Особенно, когда летают, например, пары. Где-то пары, одиночки летят, видят сидящую небольшую стайку, если пролет еще не такой активный. У нас было несколько раз случаев, когда мы стояли, например, там под 30-40, наверное, чучел, но вот, и гусь не хотел подсаживаться. А летали небольшие там стайки, не больше 10 птиц. На свою ошибку мы быстро убрали основную массу гусей, оставив только десяток. И после этого гуси тут же начали подсаживаться к ним. Потому что не было активного пролета, не было больших стай, и они просто боялись.
4: Говорят, что самый добычливый выстрел – это первый выстрел. И лучший момент для него, когда стая пролетает над тобой, второй эффективный выстрел делается в угон. Это правда так?
2: Всегда по-разному. Это спорный момент. В угон под перо считается, что лучший действительно выстрел, потому что перо у гуся очень толстый слой, ты его просто не пробьешь. Первый выстрел действительно всегда эффективный. Но если ты второй и третий выстрел начинаешь делать в суете, то они будут неэффективны. Если ты будешь их выцеливать точно так же, как и первый выстрел, то они будут эффективны. Но надо понимать, что гусь за один взмах крыльев увеличивает дистанцию иногда до 10 метров. То если первый выстрел ты успел сделать, пока ты начинаешь перекидываться на второго гуся для выстрела, ну вот, он успевает уже набрать дистанцию. Если у тебя там было в первый момент 15-20, метров, то в следующий момент может уже 30 оказаться. Это надо учитывать опережение, потому что, например, летящая стая на скорости пролетающая, гусь летит под 60 километров. У меня был случай, когда я впервые еще по молодости охотился, летит пара гусей над полем, я вскидываюсь, выцеливаю первого гуся, стреляю по нему, а падает второй, который летит затем метрах в 15. Непонимание дистанции.
4: Да, иногда, упреждение и так далее. Да, да,
2: иногда
4: да,
2: сказывается очень сильно.
4: Знаешь, я сейчас, слушая тебя, вспомнил Сергея Тимофеевича Аксакова, который в своих записках ружейного охотника Оренбургской области довольно интересно писал об охоте на гуся. Весной упролетом гуси показываются очень рано. Еще везде бывало лежит снег, пруды не начали таять, а стаи гусей вдоль по течению реки летят да летят в вышине прямо на север. Стаи всегда пролетают очень высоко, но гуси парами или в одиночку летят гораздо ниже. Ежедневно бродя вдоль реки, которая у нас очень рано очистилась от льда, я всегда имел один ствол, заряженный гусиной дробью, и мне не один раз удавалось спустить на землю пролетного гостя. Нечего и говорить, что стрелять надобно самую крупную дробью, безымянкой. Даже не худо иметь в запасе несколько картечных зарядов, чтобы пустить в стаю гусей, которой ни подойти, ни подъехать, ни подкрасться в меру нет возможности. Я стреливал гусей во всякое время, дожидаясь их прилета в поле, притаясь в самом еще не вымятом хлебе, подстерегая их на перелете в поля или с полей, дожидаясь на ночлеге, где за наступившую уже темнотою гуси не видят охотника, если он просто лежит на земле, и, наконец, подъезжая на лодке к спящим на берегу гусям, ибо по воде можно подплыть так тихо, что и сторожевой гусь не услышит приближающиеся в ночном тумане лодки. Разумеется, во всех этих случаях нельзя убить гусей много. Стрелять приходится почти всегда в лед, но при удачных выстрелах из обоих стволов штуки 3-4 вышибить из стаи можно. Должно сказать правду, что стрельба диких гусей более дело добычливое, чем охотничье, и стрелок благородной болотной дичи не может ее уважать. Гусям надобно по большей части подкрадываться, иногда даже подползать или караулить их на перелете. Все это не нравится настоящему охотнику. Тут не требуется искусство стрелять, а надо много терпения и неутомимости. Я сам занимался этой охотой только с молоду, когда управляли моей стрельбой старики-охотники, для которых бекас был недоступен и по малости своей презрителен, которые на вес ценили дичь. Настоящие охотники, собственно, за гусями не ходят, а, разумеется, бьют их и даже с удовольствием, когда они попадутся нечаянно. Напомню, это говорил Аксаков про гусиную охоту. Понятно, это 19 век.
2: Нет, начало 20-го.
4: Да, начало 20 века, поэтому сейчас другие правила. И вот картечь, о которой мы говорили, дробь крупная. И там много нюансов, которые сейчас не стыкуются вот в сегодняшней охоте на гусей. Ну,
2: давайте будем говорить, что 70-е, 80-е годы 20 века, и то охота на гусей не была такая популярная. Популяризация охоты у нас, на самом деле, большую роль в ее популяризации сыграли производители, которые начали делать гусиные чучела, манки. То есть до этого это было, казалось, прерогатива американская, везли очень активно оттуда, наладился здесь. И когда стали снимать у нас здесь в России фильмы, показывать о том, как можно здесь охотиться, я был одним из тех, кто приложил, наверное, к этому руку, потому что мы первые фильмы про охоту, которые снимали, снимали именно вот на полях с лежачими скротками, когда гуси действительно над нами кружились. У нас был случай, когда приехал бывший председатель колхоза, знаком был бы с человеком, к которому я езжу много лет, моему другу. Они разговаривали, он говорит, мы пойдем туда на поле. Я говорю, у меня к вам просьба, мы там кино будем снимать. Вы, говорю, где будете? Он говорит, мы вот там будем в кустах. Я говорю, ну вот тех гусей, которые от нас летят, стреляйте сколько хотите. Говорю, ну вот, которые мы закруживаем, говорю, не надо, чтобы не помешать. В результате, когда мы охотились, то есть они там тоже стреляли, ну, по улетающим, но мы видели, что вроде ничего не попали. И когда охота закончилась, мы вот во время охоты устраивали эту карусель над головой, то есть гуси опускались как можно ниже. И я после охоты иду к ним с гусем, говорю, ребят, спасибо вам большое. Они говорят, да что вы, ребят, мы, говорит, такое удовольствие получили. Мы такое видели только в американских фильмах, что на гусей так можно охотиться. Эта популяризация сыграла роль, что сейчас большинство охотников хотят охотиться именно на гусей. Из-за этого народа стало очень много на полях, и охотиться стало тяжело.
4: Я знаю, что многие охотники начинают бить прямо по стае. Но отец мне в юности всегда говорил, что надо брать на мушку лишь одну конкретную птицу, вести ее до конца и работать только по ней. Или вот просто огромная стая.
2: Нет, ничего не поменялось. Гуси кажется, что их много. Но если ты не будешь стрелять в конкретную птицу, то есть и попаданий не будет. То есть здесь ничего не меняется. Ты должен понимать упреждение, в кого ты стреляешь. Куда целишь? Бывает так, что от одного выстрела, например, начинают падать сразу две птицы, когда правильно разлет дроби, правильная дистанция. Ты иногда этого не знаешь, охотишься же в компании. Я, например, последние годы много желающих пострелять, и тем более, что стрелков. Я перестаю стрелять. То есть я беру только в руки манок и занимаюсь тем, что подманиваю гусей. Стреляют друзья. Они этим занимаются, им это интересно. Я, наверное, в последний момент могу выстрелить. Или пока сумерки там могу этим заниматься. Мне становится интереснее фотографировать процесс охоты и подманивать птиц.
4: Я хочу вернуться к теме, то, о чем мы говорили в начале, то, что гусь – птица очень осторожная. Это правда, что гуси вперед высылают разведчиков? И опытный охотник говорит, что стрелять не надо. Это вот обычно разведчики, первые гуси, которые появляются.
2: Тут мнение разделяется. Вот чаще всего это не разведчики, а просто первые самые гуси опытные, которые пролетают и просто ищут место для кормежки. Они же не проверяют, безопасно там или не опасно, сидит там охотник или нет. Он же не охотник и ищет. Он ищет место, где ему поесть. И когда стая потом летит, он просто подает голос и призывает. Если вы увлекаетесь гусиной охотой, то начинаете читать литературу, и в том числе орнитологическую, что пишут ученые. И там очень четко прописано, что это семь семьи, то есть птицы летят семьями. Пара из семьи старых гусей, опытных, которые прилетают на поле, она садится и призывает. Ну, сколько раз у нас было, что эта пара, например, облетает твою присаду и летит и садится за тобой метрах в 500 там, или 300. И вся стая, которая потом идет, она вся летит к ним, садится там. Поэтому есть мнение у части моих там даже друзей, которые предпочитают, если налетела первая пара, то ее обязательно отстрелять, потому что это не те разведчики. Старое поколение охотников все считает, что надо пропускать обязательно.
4: До первого гуся. И традиционно под занавес нашей программы твои пожелания тем, кто собирается на гусиную охоту. Пожелания новичкам.
2: Старайтесь попасть в команду опытных охотников. Если будете охотиться в одиночку, то ищите место, где подальше от людей, чтобы вам никто не мешал. На первое место ставьте маскировку. Если вы хорошо замаскировались, то охота получится. Даже если у вас стоит с десяток чучел. И учитесь манить. Ошибаться будете сами, поймете свои ошибки. Тренируйтесь, и все получится.
4: Что ж, спасибо большое за интересную беседу. Это был Алексей Беляков, опытнейший охотник и журналист. А наша программа, уважаемые друзья, подошла к концу. Мне остается лишь поблагодарить режиссера программы Юлию Дунца. Я же прощаюсь с вами ровно на одну неделю. И, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи.
0: Ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только. Радио России. И расцветут цветы.
5: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС России. По последним данным, число погибших после атаки вражеских сил по студенческому общежитию в Старобельске достигло 21 человека. Напомню, ночью 22 мая вооруженные формирования Украины атаковали дронами учебный корпус, а также общежитие педагогического колледжа в Старобельске. После серии взрывов здание общежития, в котором жили подростки, разрушилось с 5 по 2 этажи. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны проработать различные варианты ответа на этот акт агрессии со стороны ВСУ. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По официальным данным, в момент атаки в здание пятиэтажного общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте. «Дети – это одна из главных целей киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
2: Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология. Сегодня утром мы приняли решение о формировании такого пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность, так сказать, добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми, с детьми, с их родителями.
1: Мария Захарова рассказала, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN в отпуске. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, он подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
3: Мысль, которая все чаще и чаще пробивается в публичное пространство, не является ли все переживаемой нами войной, мировой, очередной мировой войной. Есть аргументы, которые используются, чтобы доказать именно это утверждение. Есть и качественные признаки, которые в том числе свидетельствуют о принципиально ином характере боевых действий и настолько изменившемся характере боевых действий, что действительно говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчет ее мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить. В Евразии она уже идет вовсю, вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе, и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента, ну не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать.
1: Сергей Лавров также отметил, что Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению. Ереван пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России, считает глава МИД. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировок войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Подразделения группировок «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области. Также вооруженные силы России ударили по связанным с Украиной, с украинской армией, объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Старт купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня. Как сообщил нам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в ближайшие недели начало купального периода ожидать не стоит. По народной традиции начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18 и плюс 20 градусов, сказал синоптик. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Волгоградский «Ротор» победил тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Однако в РПЛ в итоге остаются тольяттинцы. В первом матче «Акрон» победил со счетом 2-0. Также остается в РПЛ махачкалинская «Динамо», которая на своем поле переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 2-0. Первый матч завершился со счетом 1-0 в пользу махачкалинцев. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев присоединился к сборной России на летнем сборе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что 31-летний футболист заменил Дмитрия Воробьева из «Локомотива», который получил повреждение в последнем матче сезона за «Железнодорожников». В рамках летнего сбора Россия проведет 3 товарищеских матча с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. ФИФА запретила вратарю Буда Глимта Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии до марта 2028 года. Причиной данного решения стала аренда голкипера в английский Бристоль-Сити в 2023 году, которая прервала 5-летний срок проживания футболиста в Норвегии. Нападающий Максим Летунов после открытия рынка свободных агентов с большой долей вероятности станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Контракт хоккеиста с «Торпедо» истекает 31 мая. 30-летний россиянин играл за нижегородскую команду с 2022 года. В регулярке в нынешнем сезоне он провел 60 матчей и набрал 28 очков. Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине на первом этапе международного турнира в Монако. Евгения Чекунова стала третьей на 100-метровке брасом. Первое место у канадки Александр Лепаш. Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брасом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, воскресенье, 24 мая, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 8, плюс 10, облачно, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь. Днем в городе Нынве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25.

0: услышите повтор программы от 8 мая этого года. Это получился удивительный и, с моей точки зрения, уникальный выпуск программы «Аура Манутеля» за всю ее историю, в котором мы собрали песни ветерана труда, ветерана тыла Великой Отечественной войны Александра Литвинова, песни, которые он писал на протяжении очень и очень многих лет, песни, которые были исполнены замечательными профессиональными певцами, и песни, которые, я очень хочу в это верить, никогда не будут забыты и никогда не исчезнут из нашей с вами памяти. Именно для этого сегодня я бы хотел этот выпуск еще раз повторить для вашего внимания и важности момента, учитывая, что Александру Литвинову в феврале следующего года исполнится 100 лет.
1: Туманом окутан прибрежный откос.

0: Бесполезное золото.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим вас великим праздником, Днем Победы! Это непростой будет выпуск, и он очень необычный. Этот выпуск музыкальной

0: исполнителя сегодня будет наполнен песнями одного поэта и композитора, которые исполнят совершенно разные вокалисты. Песню, которую вы только что слышали, называется «Судьба матроса» в исполнении Константина Москалева. И послушать эти композиции я настоятельно советую и тем самым молодым рокерам и музыкантам, кому такая музыка, возможно, покажется прошлой, древней. Однако именно в такой музыке есть возможность черпать как из нескончаемого источника ноты искренности, радости и чего-то такого человеческого, что было. И слава Богу, пока есть у ныне живущих удивительных людей. Об одном из них я, автор и ведущий программы «Аурманутеля» Дмитрий Чернов, вам сегодня, в канун великого и самого главного праздника на планете, Дня Победы, и расскажу. А вы сделайте погромче и послушайте внимательно. Герой сегодняшнего рассказа живет в городе Чебоксары. Мы познакомились как раз через программу «Аурманутеля», вы не поверите. Замечательная помощница нашего композитора, нашего поэта, сотрудница Республиканского центра народного творчества Светлана Логинова из Чувашской республики, прислала мне как-то пару лет назад письмо, заявку. Вот, мол, послушайте, Дмитрий. И я послушал. И понял вдруг, что музыка чудесная, и песни прекрасные, эти песни необходимо сохранить. Необходимо сохранить, подумал я. А автор этих строк и музыки Александр Иванович Литвинов, ветеран труда и труженик тыла времен Великой Отечественной войны, родился в городе Самара. Родился он 22 февраля 1927 года. То есть, соответственно, в следующем году Александру Ивановичу исполнится ровно 100 лет. И отметит он свой столетний юбилей в феврале и расскажет вновь собравшимся о том, как все начиналось, как он стал писать песни, как он стал сначала играть на аккордеоне, научился, и всю свою долгую и замечательную историю жизни. А как все начиналось, Александр Иванович? Расскажите и нам.
1: А жил я в Горьковской области, Воротынский район, село Михайловское, это на Волге, порт. Заводь была, значит, так. И в этой заводе на зиму суда приходили. Ведь на Волге нельзя заставить, просто был на Волге. Течение очень сильное было. И в результате на зиму нигде не поставишь. Вместе со льдом и унесет вдоль по Волге. Поэтому образовали затоны. Угу. Вот это был затон. В затоне собиралось примерно так это... Около сотни, что ли, судов разных. И пароходы, и буксиры там зимовали. И были там пароходы, буксиры, баржи, много барж, груженные и все такое. Зерном, со всем вот таким. И приходилось их охранять в этом порту. Отец мой работал в инженерной охране лесного флота, мотористом. И охраняли объекты.

0: «Бесполезное золото».
1: Эта песня называлась «Старенькая пристань». Исполнил ее Алексей Петров. И связана она неразрывно с воспоминаниями детских лет Александра Ивановича. В годы Великой Отечественной войны он охранял военные объекты. Но вообще-то, как нетрудно подсчитать, когда началась война, Александру Ивановичу было всего-то каких-то 14 лет. И вот с теми годами, когда началась война, а ему, мальчишке-шестикласснику, только и оставалось, что идти и смотреть, давайте-ка мы и об этом тоже немножечко поговорим.
2: В окно стучат. Чего? Война. Война началась. И вот, значит, тут сложились все, а жили в бараках. И таких бараков было 3. Потом, значит, что? Через несколько дней уже началось такое, что смотришь, идет, чего плачешь? Убили. И паника была здоровая, паника. Ну, знали, что все равно победим, безусловно. Но все так расстроены были. Мужья пошли на фронт. Моего отца взяли. Всю команду пожарную взяли на фронт. Я, значит, был в 6 классе. Думаю, мать моя, сидел на уроках-то. Думаю, пойду проситься в военизированную охрану, в военизированную охрану личного флота. Пошел к начальнику охраны. Ну, как, Санек, давай, говорит, тогда попробуем. А ведь мы, когда отец был, мы все около охраны вертелись, около пожарников, дети были. Там всех знали, как облупленных. Меня назначили стрелком военизированной охраны. И я стал охранять военные объекты. Вот этот самый порт. Зимой больно, плохо, холодно и все такое. Боялись, как бы не замерзнем. А было так, что я низенький ростом-то. Винтовка меня бьет по валенку-то. Постовые валенки одену, они сюда прям подлезают. Это большие очень.
3: Большие.
2: Да? Вот, большие. Вот, полушубок одену, он мне как шуба. Постовые для мужчин-то были. Как шуба. Винтовку, говорит, суются. Ему на салазках надо возить. Но охранять ходили. Особенно в ночь.

0: Эту песню я написал другу Валерию Тимофеевичу Балмасову. Эта дружба прошла через все мое детство и юность. Жил я тогда в Приволжском Затоне, в рабочем поселке села Михайловское. В поселке был завод по строительству барж. Завод строил баржи. Весной 2-3 баржи выпускал и отпускал в плавание. А осенью в Затон на зимовку приходили пароходы, баржи, буксиры на зимовку приходили. В Затоне была военизированная пожарная охрана, пожарная команда, которая охраняла стоящий в Затоне транспорт. Наша с Валерой дружба детства оборвала война. Отцы наши ушли на фронт. Короче, вся пожарная команда ушла на фронт. Вместо ушедших пожарниками и стрелками стали женщины. Мне было 15 лет. Я учился в 6 классе. Шел 2-й год войны. Я пошел в пожарное отделение к начальнику и попросил, чтобы меня приняли на работу в качестве пожарника или стрелка. Меня приняли. Через год меня командировали в военизированную пожарную охрану в город Горький, охранять склады в речном грузовом порту. После окончания войны мы с Валеркой поступили в городе Горьком в техникум физической культуры. Там готовили учителей школ по физкультуре. В техникуме в основном обучались ребята данного города, а приезжих ребят распределяли по частным квартирам. Нас с Валерой поселили в частном доме. Питались мы в обед в столовой, а ужинали вечером в квартире, готовили сами себе ужин. И так мы жили 3 года до назначения на работу. Меня назначили в Чувашию, Валеру призвали во флот, в город Балтийск. Валера служил во флоте до пенсии.
1: Композиция, которую вы слышали, называется «Ожидание друга» в исполнении Александра Литвинова самого. Сам наш автор музыки, автор слов Александр Литвинов вот эту самую песню исполнил, и она однажды в программе «Аура Манутеля» уже звучала. А следующая песня называется «Чебоксары», про, в общем, ставший родным уже город. Песню «Чебоксары» первый раз исполнили на 50-летие чувашской автономии, а позже многие его песни пели и в пионерских лагерях. И многие композиции, которые вы сегодня еще услышите, тоже исполнялись уже, в принципе, народно. Ну а прямо сейчас Валерий Семенов и Галина Смирнова исполнят эту самую песню «Чебоксары».

0: После окончания техникума физкультуры я приехал по назначению в город Чебоксары работать в школе учителем физкультуры. Что представляли из себя Чебоксары? Большое селение, в основном деревянные дома. Десятка-два домов были кирпичные. Город на Волге. Была пристань. Более крупный дом – это был дом правительства. Рядом сбоку – дом институт учителей. На берегу Волги – дом крестьянина и кинотеатр «Рекорд». В центре города были дома почта, школа, магазин «Динамо». Таким городом был 78 лет назад. А каким он стал теперь? Город увеличился в десятки раз. Население выросло в сотни раз. Деревянные дома заменили кирпичные многоэтажки. Количество школ увеличилось в сотню раз. Город весь в зелени. Вдоль дорог стоят липы. Город имеет, кроме пристани, аэропорт, железнодорожный вокзал. Песня поется, что жители города очень доброжелательные, добродушные люди. Это именно так.
1: Александр Иванович имеет медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, за долголетний добросовестный труд от имени Верховного Совета СССР, награжден медалью «Ветеран труда», памятной медалью за заслуги в ветеранском движении Чувашской Республики. И наверняка, друзья, вы спросите, а как так получилось, что после военных лет, когда, по сути, еще ребенок охранял военные объекты с винтовкой через плечо, с берданкой через плечо. После войны Александр Иванович очень хотел учиться дальше. И он с другом решил идти в техникум физкультуры, не поверите. И после этого, конечно же, отправили его работать учителем физической культуры в Урмарской средней школе. Там он был заведующий спорта отдела, членом райкома. Женился. И это, кстати, тоже отдельная, между прочим, история. Единственное, что перед тем, как я представлю вам следующую песню, и Александр Иванович сам о ней расскажет, я хотел бы добавить, что в 22-м году Александр Иванович был награжден дипломом 9-го международного конкурса композиторов имени Дунаевского за большой творческий вклад в культуру, верность традициям и идеалам российского песенного жанра. И следующая песня под названием «Берендеевский лес», которой Александр Иванович очень гордится, сыграла, между прочим, во всех этих дипломах, грамотах, званиях, победах немалую роль.
0: На краю Чебоксар стоит большой лес. Название леса – Берендеевский лес. Лес дубовый. Лес какой-то сказочный. Да и название какое-то сказочное – Берендеевский лес. Стоят дубы огромной высоты. Да и толщина дубов – 3 обхвата. Это значит, чтобы охватить дуб, могут только 3 человека. Есть и липы. А листья лип – медом пахнут. По лесу раздается соловьиная трель. Идешь по лесу и чувствуешь себя, как в сказке.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Василий Николаев исполнил эту композицию «Берендеевский лес». Александр Иванович, а как вы вообще стали писать музыку? Вы же раньше только стихи начинали сочинять. Как до песен-то дошло дело?
4: Начал это сочинять, а потом думаю, стихи могу сочинить, а никому не надо их петь. Кому их? Кому предложишь? Я думаю, а я играть на баяне могу. Песню вот сочинил, вторую. Думаю, дай кому песни сочинять. И стал сочинять понемножечку. Да тут всего-то было у меня 2-3 песни. И такую штуку услыхал. Вдруг однажды сижу, радио говорит, и сказали, что вот сегодня день огненной собаки в Китае, Новый год в Китае. И сказано было, кто рыба, то тому повезет, может быть, композитором. Ну, хороший день для быть композитором. Вот, я думаю, черт возьми, да я попробую. Ага, потому что у меня кое-что есть, я не думал, а целый там штук 30 у меня песен будет. Я просто думаю, я об этом и не думал, вот 2-3 песенки, вот одна, дай-ка я ее подработаю, ибо там Чебоксары песня была. А раз так, давай посерьезнее какую лучше. Пошло. А куда дену? А как теперь? Надо как-то думать. Так альбом приготовлю какой-нибудь, хоть небольшой.

0: бесполезное золото.
1: А вот эта песня называлась «Буду ждать» в блестящем, на мой взгляд, исполнении Светланы Комаровой. Вообще песни и лирика про любовь и теплые отношения — это такой особенно нежный и трогательный период в творчестве Александра Ивановича. Как он познакомился со своей женой, Александр Иванович мне при встрече, а у нас уже две состоялась с ним очные беседы, я записывал интервью и беседовал в его чебоксарской квартире с нашим сегодняшним героем. Так вот, Александр Иванович очень трогательно рассказывает о том, как они с другом однажды гуляли по набережной, вдруг увидели двух симпатичных девчонок, и, естественно, он сразу со своей супругой будущей познакомился. Немного прошло времени перед тем, как он предложил ей выйти за него замуж. Но иногда суровая правда жизни бывает жестче ожиданий. Опыт жизненный дает хорошую фактуру для поэта и композитора. Так появилась песня «Вечер при свечах».
2: В жизни не всегда так получается, как бы хотелось. Вот и в этой песне об этом поется. Иногда в жизни происходит все наоборот. Через прошедшие годы и начинаешь понимать, что не совсем так идет жизнь. И почему так получается? Вот об этом и поется в этой песне. Не получилось в жизни так, как бы хотелось. Остаются только воспоминания.

песня называлась «Вечер при свечах» в исполнении Максима Попова. Мы говорим сегодня традиционно большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Мы кланяемся низко тем, кто не вернулся. Мы кланяемся низко и тем, кого с нами уже нет. Мы помним. А в завершение я хочу поставить вам песню современного молодого музыканта и исполнителя Сергея Клименко. Песня называется «В окопах». Для контраста, для понимания разницы поколений в музыкальном видении, в музыкальном творчестве, для понимания того, что далеко не все забыто и совсем не потеряно. Хотя бы потому, что вот такие песни молодые люди до сих пор пишут, и такие слова находят, и, возможно, вдохновляются творчеством таких замечательных людей, как Александр Литвинов. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам, дорогие ветераны, и тем, кто еще с нами, и тем, кто никогда не будет забыт. Просто послушаем, просто помолчим.

этих окопах и принимали огонь на себя. Холодный ужас с горячей злобой терзали души в ночи декабря.

0: бесполезное золото.
1: Sounds charming.
2: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
3: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
2: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
7: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
8: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
9: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
8: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
2: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Там, где слышит небо.
10: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
2: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
13: Словарь русских говоров Забайкали.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Далее подробно. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС России. По последним данным, число погибших после атаки вражеских сил по студенческому общежитию в Старобельске достигло 21 человека. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны проработать различные варианты ответа на этот акт агрессии со стороны ВСУ. Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению. Ее пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России. Об этом заявил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. При этом он отметил, что главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. За ходом спецоперации, по словам Лаврова, наблюдают как друзья, так и враги России.
2: Один вот вывод, который я хотел бы обозначить. Сейчас много говорят, что нам нужно, не все, но много говорят, нам нужно не потерять позиции там, здесь, на одном континенте, на другом, за одним океаном, за другим океаном, потому что Запад растаскивает, пытается растащить наших союзников, прежде всего, начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную. С одной целью только – сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным, сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы цивилизации. И в Африке мы, конечно же, много сейчас работаем, восстанавливаем наше посольство, и это процесс, который необходим. Но когда говорим о необходимость укрепить влияние России во всем мире, привлекательность России как цивилизации, как партнера, как товарища, который всегда выполняет то, о чем договаривается, вот, чтобы углубить это влияние, единственная главная задача – это выполнять все цели специальной военной операции. Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача – делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Российские группировки войск «Север» и «Юг» за сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Россия и Белоруссия, несмотря на позицию руководства Маунтхаузен, не приглашающих представителей двух стран на памятные мероприятия, продолжат проводить свои акции памяти, заявили РИА Новости в МИД России. Российские дипломаты вместе с белорусскими друзьями достойно проводили и будут проводить свои акции в память обо всех узниках концлагеря Маунтхаузен, сказали в министерстве. Ранее посол Белоруссии в Австрии Андрей Дюбконас направил председателю и членам правления Международного комитета Маунтхаузен открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий. Напомню, нацистский концлагерь Маунтхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маунтхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маунтхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи людей. Звуки стрельбы были слышны около здания Белого дома в американской столице, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что журналисты, находившиеся в Белом доме, услышали несколько десятков выстрелов. Предполагается, что инцидент произошел за пределами территории резиденции президента США. На территории Белого дома на время введены меры повышенной безопасности. Секретная служба США проверяет сообщения о стрельбе возле комплекса Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства. Журналистов попросили пока оставаться в пресс-центре. Информация о пострадавших и о причинах стрельбы пока не поступала. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле победила екатеринбургский «Урал» в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Гамида Галаров с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам встреч остается в РПЛ на следующий сезон. Еще в одном матче субботы «Ротор» победил «Акрон» со счетом 1-0, однако в РПЛ остаются тольяттинцы, так как в первом матче они победили со счетом 2-0. ЦСКА на своем паркете переиграл «Локомотив Кубань» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги со счетом 103-92. У хозяев 29 очков набрал Мелла Тримбл, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал турнира. Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийским игроком рассчитано на 5 лет. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом первой лиги. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Российский теннисист Петр Барбирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии «Челленджер» в Индии. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянина. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье, 24 мая. В Хабаровске плюс 21, плюс 23. Переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, временами дожди. В Севастополе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое».

0: Тессер – известнейший театровед, президент театральной школы имени Щепкина при Государственном малом театре, любитель, так же, как и многие-многие, и наши слушатели тоже, и я повторяю в том числе, творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. Здравствуйте, Борис Николаевич.
1: Здравствуйте, Наталья Павловна, дорогая.
0: Начнем, пожалуй. В 1936 году был написан театральный роман, но при жизни автора света он не увидел и дождался своего часа только в 1965 году в журнале «Новый мир». Что же это такое за сочинение? Я позволю себе такую одну из самых известных фраз произнести из этого романа. «На свете есть сложные машины», говорит артист независимого театра «Бомбардов» Максудову. «На свете есть сложные машины, но театр сложнее всего». Вы согласны с таким утверждением?
1: Ну, я скажу так, поскольку я всю свою жизнь работаю в театре или в организациях, связанных с ним, как театральный институт, допустим, то я бы сказал, да, театр – это одна из самых сложных машин. Не берусь судить, как дело обстоит, скажем, в организациях, связанных со строительством, ну и так далее, и так далее. Но в области искусства, во всяком случае, конечно, потому что это многосоставное искусство. Поэт сидит дома, работает ли он гусиным пером или на компьютере, художник у себя дома рисует, композитор сочиняет у себя дома, в конце концов, даже строитель сначала, архитектор пишет проект дома, а театр – это, как говорил Немирович Данченко, учреждение, где творят. Вот попробуйте направо тем, кто вам творят, а налево – учреждение. Попробуйте обойтись без учреждения, и все рухнет. Это самодеятельность. Попробуйте свести все к учреждению – никакого творчества. Это очень сложный действительно механизм.
0: Булгаков знал все сложности этого механизма? Ведь если говорить о театральном романе, как о литературном произведении, он, наверное, может быть четко разделен как бы на две части. Там есть часть, связанная с литературой и с присутствием и проникновением Максудова, того самого покойника, который оставил записки свои, прежде чем покончить с собой. А его вхождение в мир литературы, ему понравился этот мир – а потом он оказался за кулисами в мире театра, вот этого самого сложнейшего механизма. Тут молодежь, значит, в независимом театре с восторгом встречает пьесу «Черный снег», которую принес Максудов в этот театр. И бал того, что молодежь, ну, ее просто включает в репертуар. И коллеги Максудова по литературному цеху, увидав его имя в афише рядом с именами Шиллера, Шекспира и так далее, просто обзавидовались, грубо говоря. Вот такой вопрос. Театральный роман – это объяснение в любви театру Булгакова или месть ему?
1: Знаете, я думаю, что в какой-то степени это одно и то же. Дело в том, что, конечно, любви. Попробуем перенестись в историю. Конечно, Булгаков жил с 26 по 36 год, и в том числе и материально, в основном за счет художественного театра. То есть не за счет, за счет своего ума и таланта, конечно. Но так или иначе, «Дни Трубиных» идут с небольшим перерывом с 26 по 36, а потом и по 41. Даже Булгаков умер, а «Дни Трубиных» еще идут на сцене художественного театра. Кроме того, инсценировка «Мертвых душ». Так или иначе, это помимо того, что имя Булгакова на афише, а кроме того, это все-таки некоторые деньги, которые капают ежедневно. В 1936 году постановка «Мольера». В дневниках Елены Сергеевны записано, вызывали 15 раз. Молодежь говорила, она счастлива, что Булгаков наконец-то в художественном театре. Театр снял эту пьесу, но надо понимать, что это был 1936 год. Спектакль прошел 7 раз. Чудовищная критика, ряд постановлений по вопросам истории, музыки там и так далее, постановления ЦК КПСС. А 1936 год – это процессы уже Зиновьева, Каменева и так далее. Кто возьмет на себя смелость вернуть в афишу «Мольер», посмотрел бы я на этих храбрецов.
0: Да, пьеса о противостоянии художника и власти.
1: Да, я бы сказал, о соотношении художника и власти, да, без которой никуда не денешься. Затем,

0: Все-таки не будем забывать, что Булгаков в это же время понимает, что это, может быть, единственный выход его, начинает писать пьесу «Батум» о Сталине. Куда он ее отдает? В художественный театр. Из этого ничего не получается, но тем не менее. И, наконец, его пьеса о Пушкине, она выходит уже после смерти Булгакова, но она поставлена в 43-м году и идет до 59-го года. И потом, после большого перерыва, в 74-м году уже на моей памяти ее возобновляют. Поэтому вот так сказать, что он ушел и хлопнул дверью, тоже ведь нельзя. С другой стороны, как всякий эгоцентрик, он, конечно, жил своими представлениями о том, как должны складываться отношения драматурга и театра. Будем справедливы. В 26-м году, когда такой триумф, в этом году 100 лет со дня постановки «Дней Трубиных», мне Марк Захаров говорил, что это единственный спектакль в мире, который он хотел бы посмотреть, потому что он не понимает, почему с этим спектаклем происходит то, что с ним происходило. Но при этом сам-то он тут же отдает пьесу «Багровый остров» в камерный театр, а Зайкину квартиру в театр Вахтангова. То есть он требует, чтобы художественный театр прежде всего работал с ним, а сам он легко отдает пьесы в другие театры. Он требует, чтобы художественный театр добился для него квартиры. Но для театра он посторонний человек. А в это же время Станиславский пишет письмо одному из тогдашних боссов с просьбой выделить квартиру для Бориса Ливанова, уже заслуженного артиста, которого живет в очень трудных условиях. Жена, только что появился ребенок на свет, как мы понимаем, это хорошо нам теперь известный Василий Ливанов. Скажите, для кого директор театра будет хлопотать о квартире? Для штатного артиста или для драматурга? А там была, конечно, и обида, может быть, даже и чувство оскорбления, оценки его огромного писательского таланта. Булгаков там записывает дневники, он чувствует себя первым писателем России, не считая тех, кто уехали в эмигранты. Он себя считает не ниже Алексея Николаевича Толстого. И мерит он себя критериями не тех, кто в это время ставится на афиши художественного театра, очень одаренных людей. Вслед за Булгаковым придут Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша и так далее. Но и сегодня мы их читаем все-таки значительно меньше, чем Булгакова. И у него было ощущение, что он, вероятно, первый писатель страны. Мне вдова его, Елена Сергеевна, говорила, что ему снился сон. Библиотека и молодежь читает Булгакова, потому что он боялся раствориться в театре, остаться просто
1: драматургом.
0: Ну,
1: да,
0: вот представьте себе, не было бы ни театрального романа, ни «Мастера Маргариты». И что бы мы сейчас знали? Мы бы знали о том, что когда-то в МХАТе замечательно шла пьеса «Дни Трубины». Кстати, ни одна из пьес при жизни напечатана не была. Его вообще перестали после ареста рукописи «Собачье сердце». Вообще перестали печатать. Он, собственно говоря, писатель, пишущий для того, чтобы читать свои произведения своим друзьям дома, не более того. Этот комплекс мы, конечно, должны учитывать, когда думаем о его отношении к театру.
1: Вернемся к театральному роману как к тексту. Я не знаю, есть ли на свете в русской литературе, ну, естественно, конечно, там берем Николая Васильевича Гоголя, что-то более смешное. Ну вот читаешь, ну невозможно смешно. Особенно, что касается, значит, описаний нравов, связанных с работой Константина Сергеевича Станиславского, который там описан с невероятным юмором. И вот эта потрясающая сцена, когда Максудов приносит и читает свою рукопись пьесы «Черный снег» руководителю в присутствии тетушки Настасьи Ивановны, которая в прошлом была актрисой. Ну, что я, собственно говоря, пересказываю. Но там просто каждая фраза, которую можно как афоризм приводить. Например, когда Настасья Ивановна говорит, зачем принес пьесу? Леонтий Сергеевич каждый раз называет Максудова по-другому. Станиславский. Зачем, говорит, столько пьес хороших написано. Зачем вам тревожиться сочинять? Что-нибудь в этом роде очень смешно. И в то же время вот это вот описание далекого звука гармоники на мосту, выстрел раздается, который никак не устраивает режиссера. Какой там выстрел? Пусть Бахтин заколется ножом. Он закололся там вдали, причем вдали, не на глазах у публики. В общем, все это можно не повторять, потому что действительно все читывали, знают. Но вот сама театральная атмосфера, у меня так жизнь моя устроена была. Во время работы в радиостанции «Юность» мы очень тесно общались с молодыми актерами художественного театра. Они у нас участвовали в наших передачах, в наших постановках, инсценировках, которые мы сочиняли. И поэтому вот эта такая театральная кухня во многом нам была известна. И вот когда там обсуждают молодые, вот эти бунтовщики, обсуждают принесенную Максудовым пьесу, там есть такая фраза, они там обсуждают, и он слышит, как они говорят, и они вот так на кругу и поедут. То есть вот это вот, они уже видят, как это будет все выглядеть. Ну, а тут им некоторые чинят препятствия, и, соответственно, на этом и строится вся интрига театрального романа. Как вам с точки зрения вот этой именно внутренности, вот этой кухни театральной, где в портретном фойе фотографии человек, который заведует поворотным кругом, висит рядом чуть ли не там с Мольером или Росином. Уважаемый человек!
0: Вы знаете, тут, конечно, нужно иметь в виду то, что роман написан не по горячим следам успеха «Дней Турбиных», а спустя 10 лет. И в большой мере, конечно, Булгаков описывает там, и, что называется, стариков художественного театра такими, какими они стали к 1936 году, повзрослев, постарев на 10 лет. А в 1926 году Станиславскому было 63 года. Это не старость, даже тогда, в 1926 году, конечно. А тем актерам, основателям художественного театра, актерам, которые первые годы работали в художественном театре, им было чуть за 50. Их уже называли стариками, и Леонидовой, и Москвина, и Качаловым. В 1925 году было 50 лет всего-навсего. А молодежь действительно дети. Вот если посмотреть на состав «Дней Турбиных», кому-то есть уже 30, что тоже вполне молодые актеры, а ведь Хмелёвы, который играет Алексея Турбина, 25. Яншина, который играет Лариосика, 24 года. По нынешним временам студийцы-то так начинают свою жизнь.
1: Но это возраст героев. Это возраст героев.
0: Да, конечно. И Булгаков в большой мере наложил, так сказать, на свои впечатления от постановки «Дней Турбиных» свою историю с постановкой Мольера, с невыходом спектакля «Бег», который тоже не по вине художественного театра было. Вот, мне кажется, это тоже нужно учитывать, вот эту ситуацию. И, конечно, это внутреннее взаимоотношение театра в любом. Я уже цитировал это учреждение, где творят. Ну, конечно, администрация. Это и помощницы Станиславского Немировича Данченко. Кстати, он там не пощадил и свою родственницу, потому что одна из них – это родная сестра Елены Сергеевны. Так же, как он и Елену Сергеевну, не то что не, он с юмором ее написал, когда она приходит просить контрамарки, и там замечательная эта сцена в администраторской, где администратором тогда был главным такой Федор Николаевич Михальский, я тоже его знал, с ним познакомился, думаю, Елены Сергеевны.
1: Это Филипп Филиппович, да?
0: Да, да, Филя. А потом он был директором музея художественного театра. Поскольку театр – это храм, поэтому отношение к человеку, который заведует поворотным ли кругом, постановочной ли частью. Кстати, это и сейчас в театрах, которые работают долго, стабильно. Я просто знаю это по малому театру. Те, кто работают 30-40 лет, да это уважаемые люди, которых любят наравне с Мольерами и Шекспирами, потому что Мольеры и Шекспиры сегодня приходят, а завтра другие пьесы ставят, а с гримером ты работаешь все время. И это действительно было в художественном театре, смею думать, что в какой-то степени и сейчас. А в малом театре это точно существует, могу засвидетельствовать.
1: Борис Николаевич, вот о судьбе театрального романа, ну, ведь все экранизируется, все делается, инсценировки ставятся. Я не помню, чтобы была какая-то кинематографическая судьба у театрального романа. Может, я что-то пропустила. По-моему, был какой-то телевизионный фильм. А театральный спектакль, вот мне недавно коллега с восторгом, вернувшись из Петербурга, рассказывала о спектакле театре Ленсовета по театральному роману поставил роман «Габуния» с блистательным Сергеем Мегицко в роли Станиславского. Просто замечательный спектакль. Но мне кажется, какая-то не очень такая сценическая судьба у театрального романа. В чем-то есть тут какая-то загвоздка или, ну, просто так сложилось?
0: Ну, его ставил Юрий Петрович Любимов, его ставил Сергей Женовач. В театре «Сфера», по-моему, был спектакль, но вот тут я не видел, поэтому не берусь судить. Можно по-разному относиться к любому из этих спектаклей, но вот, скажем, такого успеха, который был у «Мастера Маргариты», у Любимова, спектакль, который шел с 77-го, по-моему, до чуть ли не позапрошлого года. Ну, что касается театрального романа на Таганке, может быть, тут есть еще и сложное отношение Любимова к Станиславскому.
1: Да, не признавал особенно теории-то, да.
0: Да, и утрировал. Вот можно же из этого романа вытащить все негативное и, так сказать, прикрыть ту безмерную любовь, и вот это, так сказать, у Булгакова тоже не очень сильно, но все-таки благодарность театру за то, что он для него сделал, расширив его имя, потому что, в конце концов, ну, «Белая гвардия» как роман, пошел роман тихо, где-то там было издательство какое-то выпустили, а потом, повторяю, никто ничего не печатал. Имя его было известно только благодаря художественному театру. Может быть, именно поэтому не то, что ненависть, а не любовь к Станиславскому помешало Юрию Петровичу сделать спектакль, ну, такого большого масштаба. Ну, да, мне кажется, что пока никакого вот такого успеха, как говорится, конгениального Булгакову пока еще не было. Ну, все впереди.
1: Потом, знаете, ну, есть книги для чтения. Все равно не все поддается воплощению на сцене. Или, как вы правильно заметили, конгениальному, то есть соответствующему абсолютно тексту. Поэтому, ну что, читать надо. Хохотать, грустить, узнавать.
0: Конечно.
1: Ведь там так много есть кого узнать, даже если ты не очень хорошо разбираешься или историю там не очень хорошо знаешь, да? Но когда вот эти описания, допустим, писательской, как бы сейчас сказали, тусовки вот этого прекрасного мира, в который попадает Максудов, и он ему нравится, эти застолья, приехавший из Парижа, как мы понимаем, это Алексей Николаевич Толстой.
0: Толстой, да.
1: И мы все это узнаем, и мы видим, и мы экстраполируем, выражаясь научно, на сегодняшний день, потому что очень все похоже. Ну и такой не очень, может быть, корректный вопрос. Вот часто называют театр, два есть понятия. Одно с положительной, опять употребим научное слово, коннотацией, то есть с таким оттенком положительным, театр-дом. А второе определение с отрицательной коннотацией, террариум единомышленников. И то, и другое правильно?
0: Ну, в какой-то степени, конечно, просто, ну, знаете, как террариумы тоже бывают. Террариум, когда все змеи по местам, а бывает, как в известном произведении того же Булгакова «Роковые яйца», когда вот они идут в атаку. Это везде может быть. С другой стороны, конечно, театр – это дом, безусловно. И опять-таки, дом ведь тоже может быть, когда все хорошо и все благополучно, а бывает, в этот дом неохота идти. Поэтому, мне кажется, вообще говоря, этот театральный роман надо читать не только людям театра или людям, любящим театр, а прикидывать, это может быть журнал, это может быть телекомпания или радиостанция. Везде это может лежать, так сказать, под спудом, а что-то может вспыхнуть. Но и наоборот, важно ведь другое. Все-таки Булгаков не довел это до конца. Важно, каким результатом потом это приходит. Иногда вот все то негативное, что мы видим, приводит к весьма скверным результатам. А иногда через это приходит к тому спектаклю, который стал новой чайкой художественного театра. И для этого поколения, для тех, кого я назвал, как Хмелева или Яншина, для Кудрявцева это, может быть, вообще была главная его роль. Для Веры Соколовой, там, для Добронравова это был толчок будущим ролям. Вот мне кажется, если под таким углом зрения, как через это, можно привести к одному из самых, ну, безусловно, самому значительному спектаклю 1926 года, не только в России, убежден, что и в мире, но и к одному из самых значительных спектаклей вообще в истории театра, и уж тем более между двумя мировыми войнами.
1: В Малом театре Это не театр Булгакова.
0: Он сейчас становится.
1: Да, вот вы же поставили в Малом театре Дни Турбиных. Премьера была. Вы как-то иначе, чем мхатовцы, прочитали эту пьесу?
0: Ну, во-первых, я просто скажу, что действительно сейчас Булгаков в Малом театре такой же свой, как и Островский. В 1909 году был поставлен «Мольер» с Юрием Соломиным в роли Мольера. Затем Алексей Дубровский, можно сказать, что у него такая трилогия. Это и «Собачье сердце», и «Мертвые души» булгаковской инсценировки. Вот сейчас «Дни Турбиных». Ну, конечно, ты ставишь в 1926 году иначе, чем в 2026 году. Хотя бы потому, что, увы, в 1926 году можно было как бы смотреть, пользуясь названием программы вашей, что это историческое событие 18 года, а сейчас, простите, увы, это настоящее. Вот сцены, когда появляются там петлюровцы, немцы и так далее, зал слушает так, с ощущением, что это вчера написано, или что в Малом театре кто-то вставил какой-то свой текст туда. Нет, это наше сегодняшнее, да?
1: Да, вот это свойство таланта, что всегда находится сравнение с сегодняшним временем. И мы уже говорили о героях театрального романа, что они и смешны, и притягательны, и поучительны, именно потому что это люди. Ну, вот это такая мысль уж, такая не новая, что даже иногда вроде произносить ее неловко. Но, тем не менее, каждый большой писатель, сочиняя он пьесу или роман, он все равно пишет о человеке. Актер все равно будет играть человека. И все мы все равно наблюдаем жизнь вокруг нас со всеми ее радостями, горестями. Я просто еще раз хочу обратить внимание, мало ли вдруг найдется человек, который не читал театрального романа. Ну, хотите себе доставить удовольствие в такое не очень веселое время, ну, почитайте, ну, извините за, может быть, не совсем корректное выражение, обхохочетесь, просто так смешно.
0: И заметьте, что Булгаков писал-то в гораздо более грустное время, в 1936 году, да и 1926 год годом веселым отнюдь не был. Так что он знал природу человеческую. Не случайно одна из его пьес называется «Адам и Ева». И не случайно в «Мастере и Маргарите» он так легко переходит из сегодняшних событий конца ли 20-х, начала ли 30-х годов в эпоху двумя тысячелетиями раньше. Человек меняется все, меняется техника. Он, кстати, этим очень интересовался. И ответственность человека за свое открытие и в «Собачьем сердце», и в «Роковых яйцах», и со смехом Иван Васильевич и пьеса «Блаженство». А чем это не искусственный интеллект, который нам завтра воскресит Ивана Грозного с неизвестными для нас последствиями, да? И все равно он знал, что человек останется человеком, шарик останется шариком, а Шариков Шариковым. И от Адама и Евы до наших дней природа человеческая, она остается та же. Вот это очень важно, мне кажется, это и делает его писателем большим. Мне сейчас кажется, что больше даже, чем лучшие европейские, американские писатели того времени, будь то Ремарк, Хемингуэй, Фолкнер, которых я чрезвычайно ценю, но сейчас они уже историческое, но не очень настоящее. А Булгаков – это точно настоящее историческое.
1: Вот на этом прекрасной вашей фразе давайте закончим. Напомню нашим слушателям, что с профессором, известнейшим театроведом, президентом театральной школы имени Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым мы обсуждали сегодня театральный роман Михаила Булгакова. Борис Николаевичу Любимову большое спасибо. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Православная Церковь празднует День Рождества Пресвятой Богородицы. А для русского человека этот светлый богородичный праздник сопряжен с памятью об одной из величайших побед в русской истории, с победой на Куликовом поле, унесшей из жизни многих русских воинов. Сегодня я бы хотел поговорить об одном из двух выдающихся князей и воинов той эпохи, сделавших возможным не только победу на Куликовом поле, но и укрепление Великого княжества Московского, ставшего сердцем и объединителем нашей страны. Речь пойдет не о великом князе Дмитрии Донском, но о его двоюродном брате Владимире Андреевиче Храбром, князе Серпуховском, Дмитровском, Галицком и Боровском. Князь Владимир Андреевич родился 15 июля 1353 года, причем родился он на 40-й день после смерти отца. Князь Андрей умер от чумы, от той самой великой эпидемии черной смерти, которая унесла от 30 до 60% населения Европы и которая по торговым путям через Новгород и Торжок пришла на московские земли. Смерть отца нашего героя пришлась на последний год этой эпидемии. Спустя 6 лет, в 1359 году, от этого же, еще вспыхивавшего недуга, умрет и отец Дмитрия Донского, великий князь Иван II Красный. Жизнь и взаимоотношения князей Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и Владимира Храброго невозможно понять, не возвращаясь к фигуре их деда, первого собирателя земель русских на Московском престоле, Ивана Калиты. Иван I Калита стал политическим архитектором объединения русских земель вокруг Москвы. В отличие от старшего брата, он успешно на протяжении всей жизни удерживал великокняжеский ярлык, собирал дань с русских земель для отправки в Орду, он укрепил статус Москвы, добившись перенесения резиденции, а затем и кафедры митрополитов киевских и всея Руси из Владимира на Боровицкий холм, в Московский Кремль, сделав его не просто великокняжеской резиденцией, но духовным центром общерусского значения. Он же смог, с дозволения хана, утвердить своего сына на великокняжеском престоле. Однако, объединяя русские земли вокруг Москвы, Иван Калита оставался человеком своего времени, феодалом, причем феодалом русским, в сознании которого наиважнейшей проблемой оставался мир между братьями и лествичное право. Он разделил свои владения между тремя сыновьями, оставив первенство за Москвой, но даже ее доходы и посады поделив между наследниками. Аналогичное завещание Ивана II Красного еще более укрепило положение и владение Серпуховского княжества, во главе которого оказался 6-летний мальчик, будущий Владимир Храбрый. При этом осиротевший князь Серпуховской, будучи еще ребенком, воспитывался в Москве вместе с будущим Дмитрием Донским, под зорким глазом и духовным попечительством крестника Калиты и первого москвича на кафедре митрополита всея Руси Алексея Чудотворца. В 16 лет Владимир Серпуховской вместе с московским войском принял участие в своей первой военной кампании – обороне Пскова от рыцарей Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена. Спустя год, в 1370 году, 17-летний князь Владимир вместе с войсками Пронского и Рязанского князей пришел на помощь Москве, осажденной армией литовского князя Ольгерта. Осознавая, что он не сможет взять едва возведенные белокаменные стены Кремля, Ольгерт предложил молодому великому князю Дмитрию мир, причем частью этого мира стал династический брак между Владимиром Серпуховским и дочерью князя Ольгерта Еленой. В момент заключения брака в 1371 году князь Владимир получает от двоюродного брата, великого князя Дмитрия, новые уделы – Дмитров и Галич. Таким образом, во владении Владимира оказывались богатые города, контролировавшие речные торговые пути к северу от Москвы, где располагался Дмитров, и к югу от города – в Серпухове. Однако эти владения были сопряжены не только с прибылью от богатых земель и транзитной торговли, но и с обороной Великого княжества Московского от противников, наступавших как с севера, так и с юга. Уже в 1372-73 годах Дмитриев был взят и дотла разорен войсками великого князя Тверского Михаила Александровича. На плечи князя Владимира легло восстановление города, выкуп и возвращение населения, строительство белокаменного Дмитровского Кремля. Он же отстроил новые дубовые стены для своей южной резиденции Серпуховского Кремля. Однако главной резиденцией князя, откуда он контролировал свои обширные владения, были предместья Москвы. Двор Владимира Храброго был отстроен в урочище Три горы на территории современного Пресненского района столицы. В эти же годы князь Владимир, как и великий князь Дмитрий, сближается со светочем Руси, святым Сергием Радонежским. Близ южной столицы Владимира, города Серпухова, преподобный Сергий основывает Высоцкий монастырь. Свое прозвище «Храбрый» Владимир Андреевич получил за полководческие дарования и подвиги на поле боя, где он сражался под знаменами, а зачастую и во главе войск, двоюродного брата Дмитрия против тверских, рязанских князей, против литовцев и против татар. Именно он в день Мамаева побоища или Куликовской битвы командовал вместе с князем Дмитрием Боброком Волынским и братьями своей супруги, князьями Ольгердовичами, засадным полком, решившим исход сражения. На Куликовом поле войска Владимира Храброго сражались доблестно, но потери его войска были чудовищно велики. Он потерял 40 бояр из Серпухова и 23 из Дмитрова. Однако эти бояре вместе с приведенными воинами умирали за зарождавшееся единство русской земли, за свободу от посягательств на свою отчизну. Когда спустя 2 года хан Тахтамыш, желая ослабить московского великого князя и верных ему князей, вероломно напал на русские земли и разорил Москву, Дмитрий Донской вынужден был бежать для сбора нового войска, а единственный организованный отпор татарам дал именно Владимир Храбрый, разбивший их в битве у Волоколамска. При этом города самого Владимира, и Серпухов, и Дмитров, также были разорены, разделив участь Москвы. Победой у Волоколамска Владимир подтвердил свою полководческую славу, пусть спустя 3 года он и будет разбит рязанским князем Олегом в битве близ Коломны. Как и его двоюродный брат, великий князь Дмитрий, Владимир начал чеканку собственной монеты, что, безусловно, свидетельствовало о его амбициях и понимании собственных прав как феодального государя. В 1388 году, в год смерти Дмитрия Донского, между великим князем и его серпуховским кузеном произошел конфликт. Очевидно, что Владимир склонялся к наследованию по лествичному праву, не желая склоняться перед сыном и наследником Дмитрия, юным князем Василием. Однако вскоре после кончины Дмитрия Донского князь Владимир отказался от идеи подобного противостояния. И в этом заключается его высочайший подвиг. Не военный, а нравственный и политический подвиг. Он отказался от собственных амбиций и прав, став первым в истории Московской Руси князем, кто покорился младшему, то есть своему племяннику, ради укрепления единства русских земель. Напомним, что младший сын Дмитрия Донского и крестник Сергия Радонежского, Юрий Звенигородский, также удивительно одаренный и яркий князь, не сможет последовать этому примеру и будет вести ожесточенную войну со своим племянником Василием Темным, что раскололо на долгое время московские земли. Однако все это будет позже. Меж тем, в 1408 году старый князь Владимир возглавил оборону Москвы от наступавшей рати хана Едигея, успешно защищая и племянника, великого князя Василия I, и тот город, вокруг которого шло объединение Северо-Восточной Руси. Скончался князь Владимир Храбрый спустя 2 года, в 1410 году, и был погребен под сводами Архангельского собора Московского Кремля. Вспоминая о битве на Куликовом поле и об объединении Руси, вспомним в эти сентябрьские дни не только о святом и благоверном великом князе Дмитрии Донском, но и его двоюродном брате, также получившем прозвище Донской, о Владимире Храбром, который показал себя и воином, и полководцем, и одаренным государственным деятелем, способным не только создавать собственное феодальное государство, но отказываться от собственных прав, проявляя чудеса прозорливости и глубочайшей нравственности.
1: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? топоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да уж. Любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
5: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
4: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного #2203 и узнать, как это сделать.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
2: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
2: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
8: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
2: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
9: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
8: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
2: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур. Отказ телерадиокомпании BBC от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада. Посредники по переговорам между США и Ираном намерены сегодня закончить и анонсировать рамочное соглашение между странами. Далее подробно. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба.